0: что Соединенные Штаты неоднократно требовали от Киева не наносить удары по российским НПЗ, но он, Зеленский, не слушал. По словам Трампа, Зеленский хочет только создавать проблемы для всего мира, и он мог бы много раз завершить конфликт в Украине, но не делает этого. Как сказал президент США, Украине нужен новый лидер, который в состоянии заключить сделку и урегулировать конфликт. Все эти заявления Трамп сделал после того, как Зеленский раскритиковал американского президента за дизельную сделку, по которой Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на рынке США и всего мира. Об этом было объявлено после телефонного разговора президентов России и США. Новые заявления Трампа мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Что это значит, такое заявление Трампа? Он идет ва-банк перед выборами или уже так нельзя сейчас сказать? Это реальные какие-то соображения насчет того, что он видит свой путь решения конфликта на Украине?
1: Во-первых, он обиделся. Как человек достаточно самовлюбленный и амбициозный, после того, как Трамп объявил о сделке вот этой дизельной, Зеленский назвал это слабым решением сильных партнеров, что-то в этом роде. И это было оскорбительно, конечно, для Трампа. И я думаю, что вот эта вот фраза сыграла с ним дурную роль, с Зеленским. Он явно перегнул палку. И это напоминает их встречу в Белом доме еще в самом начале президентства Трампа, когда они там сильно повздорили. Так что здесь, я думаю, больше обиды, чем какого-то расчета политического. А что касается расчета, то, честно говоря, вряд ли этот скандал с Зеленским поможет как-либо Трампу на внутриполитической американской сцене. Его демократы и так уже критикуют за то, что он пошел на сделку с Путиным и чуть ли не стал его союзником. Другое дело, что вообще украинская тематика для Америки не на первом месте далеко. Цены на бензин, да. Трамп говорит, что он пытается снизить цены на бензин и пытается убедить в этом, в том числе американских избирателей, что во всем этом виноват Зеленский, который атакует российские НПЗ. Это, если и верно, то частично, поскольку кризис топливных цен начался из-за войны в Иране. Впрочем, сейчас, скорее всего, цены действительно пойдут вниз, и потому что Армунский пролив уже во многом разблокирован, и нефтетрафик уже приближается к довоенным уровням. Ну и чисто риторически вот эта словесная интервенция, так называемая, конечно, сыграет на понижение нефтяных и топливных цен тоже.
0: Вернемся все-таки к заявлению непосредственно Трампа по поводу Зеленского. Что дальше-то может происходить? То есть, как и в предыдущих случаях, что с Зеленским, например, что с Маском, вспылил, потом немного успокоился, наладили отношения, или здесь не получится уже отмотать назад? Чего ждать?
1: Зеленский, опираясь на поддержку Европы, может себе проигнорировать эти выпады Трампа. Трамп уже не в первый раз говорит, что на Украине надо проводить выборы. Он уже начал свое президентство с того, что сказал, что у Зеленского там 4% поддержки, и надо тоже проводить выборы, пусть будет другой президент и так далее. Потом эта вся риторика быстро была свернута, тем более, что у Зеленского не 4% поддержки даже до сих пор. Поэтому он скажет, что это, мол, не ваше дело и будет игнорировать эти выпады. Говорят, что на переговорах в Майами Уитков и Кушнер угрожали украинской делегации, что если та будет проявлять строптивость, то Украину лишат разведданных американских. Это тяжелый удар на самом деле, хотя Трампу он может обойтись достаточно дорого внутри Америки, потому что в Конгрессе на него, конечно, за это набросится. И в то же время, поскольку это удар серьезный, угроза серьезная, то нельзя исключать, что все-таки Киев пойдет на какие-то негласные, скажем так, договоренности. И я не исключаю того, что действительно он может во всяком случае не усиливать удары по НПЗ, а сосредоточиться на других целях, которые тоже дают немалый медийный эффект. Скажем, дата-центры, препятствия работы аэропортов, при этом по негласным каналам Пентагон могут дать понять, что, ну да, мы пошли на уступки. Вот по НПЗ стали бить меньше и так далее. Посмотрим. Хотя я не исключаю, что Зеленский действительно, так сказать, закусится и пойдет на принцип.
0: Если пойдет на принцип, если будет игнорировать, возможен ли сценарий, который мы уже видели? Вот Мадуро тоже игнорировал, тоже пытался закуситься. В итоге Соединенные Штаты решили в Венесуэле свой вопрос вот таким образом. Может ли что-то подобное с Украиной произойти? Или это в принципе невозможно?
1: Ну нет, конечно. Такого произойти не может. Все-таки Зеленский не Мадуро. Времена не те. И, конечно, охрана у него в Украине посильнее будет, чем у Мадуро была. Так что такой рейд, спецоперацию совершить будет трудно. Были времена, в кавычках, славные, когда ЦРУ себе позволяло убивать лидеров государств независимых. Но эти времена уже прошли. Сейчас такого себе Вашингтон позволить не может.
0: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».

0: Ранее в Майами представители США, Украины, Евросоюза и НАТО обсуждали возможность завершить украинский конфликт до зимы, а также гарантии безопасности и восстановления Украины. Переговоры должны были продлиться 2 дня, но завершились досрочно. Договоренности Москвы и Вашингтона по энергетике вызвали недовольство в Киеве. Зеленский упрекнул Трампа в слабости, заявив, что доходы от экспорта будут помогать России. Решение США он назвал несправедливым и не похожим на партнерские. Украину просто используют как ширму, добавил он. Во время беседы Владимира Путина и Дональда Трампа речь преимущественно шла об Украине по инициативе американской стороны, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также обсуждались различные аспекты двусторонних отношений и ситуация вокруг Ирана. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, беседа была настолько содержательной, что никто не хотел класть трубку первым. Сделка с Россией нужна Трампу, чтобы снизить цены на дизель на американском рынке перед ноябрьскими выборами в Конгресс, продолжает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Крапков.
1: Было 3 варианта. Первый и самый безнадежный – это резко усилить давление на Иран, то есть начать какую-то массированную военную операцию, которая, скорее всего, дала бы обратный результат. Иран бы не рухнул, а цены на энергоносители на мировом и американском рынке взлетели. Второе – пойти на унизительную сделку с Ираном, объявить о победе и надеяться, что Иран будет соблюдать условия этой сделки. Но дело в том, что Иран прекрасно понимает, в какой ситуации оказался Трамп, и у него нет ни малейшего желания помогать ни Белому дому, ни республиканской партии на выборах в ноябре. И тогда оставалась только сделка с Россией, причем Трамп пытался это сделать другим путем. Он давил на Зеленского, он неоднократно обращался к нему с прямыми просьбами прекратить удары по российским НПЗ. Зеленский отказался, и Трамп пошел на такую сделку с Россией, причем сделал это в максимально унизительной форме для Зеленского. Именно в тот момент, когда украинские переговорщики встречались с Уиткоффом и Кушнером в Майами. Зеленский опять, с точки зрения Трампа, прореагировал неправильно, выступил с резкой критикой. Посмотрим. Дело в том, что ситуация очень сильно изменилась, поскольку теперь удары по российским НПЗ будут рассматриваться администрацией в качестве прямых ударов по американским экономическим интересам. И, в общем-то, он может еще более ужесточиться.
0: Доктор экономических наук Андрей Крапков. А в ЕС прокомментировали дизельную сделку, как заявил глава европейской дипломатии Кая Каллас. Приостановка санкций США в отношении российского дизеля обеспечивает Москве дополнительные доходы для продолжения военных действий. Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого делать не будет, пообещала Каллас. Она также сообщила, что в понедельник, 12 октября, главы МИДов стран Евросоюза намерены утвердить в Люксембурге крупнейший пакет санкций в отношении свыше 1500 лиц и организаций, которых ЕС считает связанными с российским ВПК. Дизельную сделку комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
2: Телефонный разговор между лидерами Соединенных Штатов и России повлиял на позиции президента Трампа. Это не значит, что Соединенные Штаты поддержали Россию и солидаризировались с российской позицией. Но, тем не менее, наверное, какой-то прогресс двусторонних контактов произошел. Ну, как это, в общем, обычно и бывает после общение двух лидеров. Поэтому я думаю, что активизация американской политики на российском направлении должна произойти. Наверное, мы очень скоро увидим Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве. Кроме того, мне кажется, вот это решение Трампа говорит о том, что не все в американо-российских отношениях привязано к Украине. То есть Соединенные Штаты могут принимать решения, которые важны с точки зрения других приоритетов администрации. Вот в данном случае это стремление не допустить бесконтрольного роста цен на дизельное топливо, ну и, может быть, помочь своим однопартийцам набрать дополнительные очки накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Встреча Трампа и Путина на полях саммита АТС в Китае с возможным участием китайского лидера Си Цзиньпина становится несколько более реально. Опять-таки, тут, наверное, мы пока что не можем с уверенностью сказать, что такая встреча состоится, но такая встреча вполне возможна и даже, наверное, могла бы быть продуктивной.
0: Политолог-международник Андрей Картунов. Зеленский срочно созвонился с премьер-министром Британии сразу после того, как Трамп призвал Украину сменить лидера. А встреча Зеленского и британского премьера Бёрнема может состояться в ближайшие дни. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут совершить визит в Москву в ближайшие две недели, передает ТАСС со ссылкой на источники. Ранее о том же сообщал портал Axios. Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля. Ранее запланированных сроков, заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре и нарастить их в ноябре и декабре по мере выхода НПЗ из ремонта. А внутренний российский рынок будет полностью обеспечен дизелем, заверил Новак. Продолжение темы в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах. Первым человеком, покорившим Эверест, стал новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари. В 1953 году он принял участие в британской экспедиции, куда входило 400 человек. Однако, добравшись до отметки 8 километров, почти все участники были вынуждены остаться в базовом лагере из-за истощения и непогоды. Лишь Хиллари и его напарнику удалось взойти на самую вершину. Мир был потрясен сообщением о покорении крыши мира 2 июня, в день коронации Елизаветы II. Впоследствии молодая королева пожаловала участников экспедиции в рыцари. Американский журнал «Тайм» включил Эдмунда в сотню самых влиятельных людей 20 века. А в 1992 году портрет Хиллари появился на банкнотах достоинством 5 новозеландских долларов. Культ наличности. На Бизнес FM. Строго по делу. Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
4: Зарина, Бифри, Love Republic, Cella и Idol. Эти 5 брендов сделали Melon Fashion Group лидером российской индустрии моды. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Зару. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
3: Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Недавно моя знакомая откликнулась на вакансию и практически сразу получила приглашение на собеседование. Только собеседовать ее должен был не рекрутер, а гигачат. Сейчас все больше ИИ-собеседований. А как к этому относиться? Давайте обсудим. Кажется, еще совсем недавно мы обсуждали, как правильно вести себя с рекрутером, какие вопросы могут задавать на собеседовании. А теперь нам нужно понять, как разговаривать с искусственным интеллектом. Но самое интересное, что свежая статистика показывает, кандидаты вовсе не так сильно сопротивляются этому формату, как можно было бы подумать. Недавно компания Sabeso проанализировала почти 60 тысяч ИИ-собеседований, которые прошли в первом полугодии 2026 года. И подавляющее количество опрошенных кандидатов оценили такой опыт позитивно. То есть сам факт разговора с ИИ людей, похоже, уже не пугает. Но есть нюанс. Самую низкую оценку кандидаты дали эмоциональному комфорту. И примерно каждый десятый говорил, что ему не хватило возможности переспросить или уточнить вопрос. И вот это мне кажется важным, потому что хорошее собеседование это все-таки не экзамен, где один задает вопросы, а второй пытается угадать правильный ответ. Кандидату тоже нужно понять, куда он пришел. Поэтому за полгода соискатели задали ИИ уже больше 30 тысяч вопросов. Чаще всего спрашивали о графике и формате работы, обучении и адаптации, и, конечно, зарплате. получается, ИИ постепенно становится активным участником найма. Но от компании по-прежнему зависит главное, будет ли этот процесс просто быстрым или еще и человеческим. И, возможно, следующий вопрос для работодателей – уже не можно ли заменить рекрутера ИИ, а как с помощью искусственного интеллекта не потерять кандидата еще до встречи с человеком?
3: Карьера на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM. Роспотребнадзор запретил ввоз грузинской колы, минералки и коньяка. Ведомство ввело ограничения на грузинский алкоголь и напитки ряда производителей. В частности, под запрет попали коньяк «Асканели», пиво производителя «Грузинская пивная компания» и минералка «Набеглаве». В Роспотребнадзоре отметили, что это временная санитарная мера с целью приостановить ввоз и оборот в России продукции, которые не соответствуют ряду требований и показателей безопасности. Похоже на политическое решение, но со стороны Грузии никакой антироссийской деятельности в последнее время не замечено, комментирует глава коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
6: Ну, я думаю, что у нас практически все вот эти вот разрешения уже так принято, что они так или иначе связаны с политическими вопросами. Но я не припоминаю, а чего, собственно, такого за последнее время грузинские власти могли бы сделать, чтобы расстроить власти России.
7: Вот эти вот показательные порки со стороны российского Росздравнадзора, Роспотребнадзора, это уже такая визитная карточка для использования политических целях. И, честно говоря, я не припоминаю случая, когда бы это привело к чему-то хорошему. Ну вот последняя история по Армении, когда незадолго до парламентских выборов ввели санкции против армянской продукции, и мы видели, что это имело обратный эффект. Никак не создало проблем Пашиняну, наоборот, скорее добавило ему очков. И я думаю, что, конечно же, надо очень серьезно думать над тем, стоит ли использовать такие методы. Не припоминаю никаких плохих действий в адрес России со стороны грузинских властей за последнее время.
0: Евгений Минченко. Ассоциация компаний розничной торговли сообщила Business FM, что уже получила предписание Роспотребнадзора. Из магазинов начали убирать попавшую под ограничение грузинскую продукцию, говорит председатель Аккорта Станислав Богданов.
8: Торговые сети, входящие в ассоциацию, уже приступили к изъятию с продажи алкогольной продукции и безалкогольных напитков грузинских предприятий, которые указаны в предписании, и в целом ведут эту работу в соответствии с требованиями регулятора. В данном случае безопасность реализуемой продукции является для сетей приоритетом, поэтому они оперативно исполняют решения контролирующих органов и в целом продолжают отслеживать ситуацию.
0: Станислав Богданов. В мае Роспотребнадзор приостановил реализацию алкогольной продукции из Армении трех армянских производителей в виде «Алка», «Абавянский коньячный завод» и «Виноконьячный дом Шахназарян». А в апреле остановили ввоз и оборот отдельных партий минеральной воды из Армении «Джермук» из-за угрозы здоровью граждан. У Трампа новая блондинка. Кэти Захария станет 9-й женщиной на посту пресс-секретаря Белого дома и 5-й в администрации президента США Дональда Трампа, который поставил рекорд по назначению на эту должность блондинок. Захария стала 37-м пресс-секретарем Белого дома в истории этой должности.
3: Подробности.
9: Кэти Захария родилась 23 марта 1984 года в Калифорнии. Называет себя коренным жителем штата, подчеркивая, что была консерватором всю жизнь. Захария доучилась до степени доктора юриспруденции. Работала помощником по связям с общественностью в медиахолдинге президента США, куда входит соцсеть Truth Social. Также она была представителем бывшего главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм, которая ушла с должности на фоне скандалов. Захария рассказывала, что была стажером в Белом доме во время второго срока Джорджа Буша-младшего в 2006 году. Она замужем за кинопродюсером, который работал над фильмами «Молодой Вашингтон» и «Давид», а также участвовал в создании фильма «Ирландец».
0: Почему именно Кэти Захария стала пресс-секретарем Белого дома, говорит политолог, политтехнолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
10: Она занималась непродолжительной коммуникацией в DHS, это Министерство внутренних дел, которое отвечает за ICE и за пограничную службу, которая занималась брутальными депортациями последний год. А так основная ее работа до 2024 года, это избирательная кампания Дональда Трампа, она отвечала за коммуникации политические именно, то есть агитация, как правильно подобрать месседж, как его донести, какими средствами коммуникации, то есть как агитировать и сделать так, чтобы за него проголосовали. Причем ее штабисты пишут, что она хорошо очень работала и при этом отвечала за стратегию. стратегию в спорных колеблющихся штатах, что очень важно, потому что агитировать в Алабаме красный просто, а агитировать в Пенсильвании фиолетовый, то есть в спорном штате, сложно. И в последнее время она занимала свою должность, по-моему, глава коммуникации в социальной сети «Правда» у Дональда Трампа. Для кого-то это выглядит как идеологическое назначение, и, наверное, так действительно есть, то есть это его сторонница. С другой стороны, тут тоже много вопросов с точки зрения, поменяется ли что-то или нет. Мне кажется, что в среднем все останется так же, но надо посмотреть хотя бы ее первое выступление. Я бы ее все-таки рассматривал как человек, который, по сути, политтехнолог, занял такую государственную должность.
11: Почему именно она?
10: Ей, по-моему, 42 года, но я скажу так, молодая, лояльная, красивая женщина и типаж такой же, как у Карен Леви. То есть блистательная, шикарная блондинка, которая умеет разговаривать, что самое главное, умеет разговаривать с своими оппонентами, а иногда даже с точки зрения администрации Трампа врагами. Допустим, CNN, Axios и другими СМИ, которые Трамп называет фейк-ньюс. Поэтому я думаю, что основная причина назначения — это лояльность и то, что Трамп действительно любит эффектных, красивых людей. Пита Хэкстон, Министерство обороны или Министерство войны, он назначал по одной из версий, она не подтвержденная, именно за счет того, что он отлично смотрелся в телевизоре.
0: Павел Дубравский, политолог. Переизбравшись на второй срок, Трамп назначил своим пресс-секретарем Каролин Левит, однако через полтора года она покинула пост, чтобы проводить больше времени с семьей в связи с рождением ребенка. Генеральный директор Fox News Media Сюзанна Скотт недавно сообщила, что Левит присоединится к американскому телеканалу Fox News с 1 ноября в качестве комментатора. Нужен ли театр на кладбище? Об этом рассуждает режиссер Владимир Киммельман в новом спектакле «Гетто» на сцене театра «Шалом». Эта постановка основана на реальной истории создания театра в еврейском гетто в 40-е годы прошлого века. На премьере побывала Ольга Кашинская.
12: 1942 год. Вильнюс. В еврейском гетто с разрешения немецких оккупантов открывается театр. Там служат евреи, для которых эта работа – единственная возможность доказать свою пользу и избежать расстрела. Премьерный спектакль прошел спустя два месяца после того, как немцы уничтожили 50 из 70 тысяч узников вильнюсского гетто. Жанр постановки обозначен так – трагедия с песнями и танцами. И этот странный синтез, пожалуй, единственный способ показать жизнь самого парадоксального театра в мире, как называют его сами авторы. Театра, актеры которого не знали, доживут ли до следующего спектакля. А если кого-то из зрителей казнили, его билет просто перепродавался в другие руки. Сценическое действие тут пестрое, гротескное, нарочито контрастирующее с повседневным ужасом, в котором приходится существовать героям. Здесь постоянно звучит живая музыка, актеры поют и танцуют. А потом уползают за сцену через деревянные люки в стенах. К исторической фактуре авторы спектакли отнеслись внимательно. В частности, многие из исполненных песен действительно были написаны в гетто. Их перевод на русский показывается текстом. Подавляющее большинство персонажей — это обитатели гетто. Они находятся в разном положении. Тут и бандиты, и коллаборанты, и обычные мирные жители. И в каждом чувствуется надрыв и та внутренняя сила, которая рождается только перед лицом неминуемой смерти. Единственный персонаж немец здесь — начальник гетто, офицер Китель. Этот герой в исполнении актера Николая Балоба галантная, харизматичная, вечно ухмыляющаяся и заигрывающая со зрителем абсолютное зло. С легкой улыбкой он рассказывает, что в день окончательной ликвидации гетто установит рояль у ворот лагеря смерти и будет играть вслед уходящим туда колоннам детский альбом Шумана. Интонация постановки очень неровная. Здесь друг с другом соседствуют висельный юмор и высокая трагедия. Стоит быть готовым к тому, что четвертая стена разрушается с самого начала спектакля. Складывается впечатление, что этот материал стал для театра «Шалом» способом порассуждать и о собственной идентичности. В отдельных моментах это проговаривается довольно прямо. Спектакль поставлен по одноименной пьесе израильского драматурга Иешуа Соболя. В ее основу легли воспоминания чудом выжившего библиотекаря, жителя вильнюсского гетто Германа Крука, в исполнении Евгения Манкоса. Его герой задает те вопросы, которые рождаются и у зрителя. Как одни евреи могут ожесточенно убивать других? Существует ли способ сопротивляться жестокости, находясь в аду? И, наконец, есть ли место театру на кладбище? Готовых ответов спектакль не дает, но оставляет большое пространство для того, чтобы сформулировать их самостоятельно. Лаконичный и вместе с тем оглушительный финал вызывает у зрителя оцепенение. На премьерные показы билетов уже нет. Возрастное ограничение 18+. Ольга Кашинская, Бизнес FM.
11: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
13: Согласно сентябрьской статистике компании «Инкомнедвижимость», за год экспозиция участков на вторичном загородном рынке Московской области увеличилась на 11,4%. Так что сейчас насчитывает почти 25 тысяч лотов. И сегодня среднестатистический подмосковный участок стоит чуть дешевле 3 миллионов рублей. За год его цена выросла на 9,3%. При этом, согласно подсчетам аналитиков, треть из представленных в областной экспозиции участков – это запущенная земля, выведенная в продажу со скидками 10-15% от рыночной стоимости. За год доля таких предложений прибавила 8 процентных пунктов. Как поясняют в «Инкомнедвижимости», часто это дома и участки, перешедшие в рамках наследственной массы. Иногда нынешние собственники их даже не видели и избавляются за ненадобностью. А покупателям лоты дешевле рынка интересны, если расположены в обжитых местах. Однако перед покупкой эксперты проекта «Законы стройки» советуют удостовериться, что понравившаяся земля не преподнесет никаких неприятных проблем. Для этого пригодится публичная кадастровая карта, размещенная в периметре Национальной системы пространственных данных. С ее помощью проверяются границы и межевания, чтобы убедиться, межевание официально завершено, а координаты участка не пересекаются с соседними землями. Без этого покупка юридически небезопасна. ПКК позволяет изучить площадь участка. Она может быть меньше заявленной на словах. Проверить назначение земли, ее статус должен позволять строительство капитального жилого дома. Выяснить кадастровую стоимость участка, чтобы рассчитать будущую налоговую нагрузку и так далее. Как считают эксперты, проверка по кадастровой карте позволит сразу отсеять сомнительные или проблемные земельные варианты, а значит сэкономить время, нервы и деньги. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
11: Недвижимость на Business FM. Вначале был бизнес.
14: Как появлялись города?
15: Липецк, 500 000 жителей. В 1703 году, когда для военных нужд российского флота срочно понадобились корабли, пушки и бомбы, на берегу реки Липовки были заложены казенные железоделательные заводы. В мирное время они выпускали домашнюю утварь отменного качества, сковородки и чугунки.
11: Как появлялись города на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Основатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, высланный из Черногории, находится в Сербии с несколькими коллегами. Он заявил, что пробудет в Белграде несколько дней. На руках у них нет билетов в Москву. Звинчук не стал комментировать свое задержание, но отметил, что все будет решаться через адвоката. По его словам, группа прибыла в Черногорию из Боснии и Герцеговины, собиралась снимать документальный фильм. Черногорские власти признали россиянина угрозой национальной безопасности, выдворили из страны. В столице Индии прошли массовые акции протеста. В Дели полиция задержала более 5000 участников молодежного движения «Народная партия тараканов». Произошли стычки протестующих со стражами порядка. Несколько полицейских пострадали. В индийской столице перекрывались улицы, закрывались линии метро, дежурили патрули. Лидеры движения требуют отставки главы избирательной комиссии Гьянеша Кумара, которого обвиняют в нарушениях на последних парламентских выборах в 2024 году. Американку Кристу Пайк, приговоренную к смертной казни, перевели обратно в тюрьму после неудачной попытки исполнения приговора. 30 сентября в тюрьме Нэшвилла Пайк ввели 2 дозы смертельной инъекции, но осужденная осталась жива и была доставлена в больницу. После выхода из медицинского учреждения судьба Пайк весьма туманна. Адвокаты будут добиваться помилования, замены смертного приговора пожизненным заключением. Действующий губернатор Теннесси Билл Ли распорядился отложить все запланированные смертные казни до начала следующего года. Новости на Business FM. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российский дизель вернется на американский рынок. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились об этом в ходе телефонного разговора. Первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре. Как это отразится на отношениях стран и на ситуации на внутреннем рынке России? Озон и Ингострах объявили о прекращении действия совместной программы защиты товаров продавцов маркетплейсов с 13 октября. Как поясняют в компаниях, программа прекратит работу в связи с изменениями рыночных условий. При этом Озон и Ингострах пообещали, что исполнят все обязательства по действующим полисам. Чем это обернется для участников рынка? Футболисты «Зенита» победили «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 3-2. Теперь у «Зенита» 21 очко, у «Краснодара» столько же, но петербургский клуб выше за счет победы в личной встрече. А в воскресенье сместить «Зенит» с вершины имеют шансы московские «ЦСКА» и «Динамо». Эти и другие темы на «Бизнес ФМ». Российский дизель вернется на американский рынок. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились об этом в ходе телефонного разговора в пятницу. А все, что известно на данный момент о дизельной сделке, у Михаила Задорожного.
17: В рамках договоренности Россия незамедлительно поставит свыше 300 тысяч тонн дизтоплива на американские мировые рынки. Еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после. Трамп сообщил, что ожидает снижения цен на дизель рекордными темпами благодаря достигнутой с Москвой договоренности, а также полному контролю над Ормузским проливом. После этого фьючерсы на дизель подешевели почти на 5%. На самом деле речь идет не о таких уж больших объемах, говорит профессор финансового университета Константин Симонов.
18: По разным оценкам, дефицит на мировом рынке сейчас 4-6 миллиона тонн в месяц. Мы говорим об уровне поставок 800 тысяч тонн за октябрь-ноябрь. То есть за полтора месяца мы поставим меньше 1 000 000. Если предположить, что все это уйдет на американский внутренний рынок, честно говоря, это вообще чуть больше суточного потребления дизеля с Соединенными Штатами. Но в данном случае Трамп рассчитывает исключительно на словесные интервенции. Он рассчитывает, что цены среагируют на слова. Это может быть. В первые дни так и произойдет, скорее всего. В этом задача Трампа – убедить своего избирателя, что эта сделка все поменяет. А поменяет она потому, что Ормуз ни в чем не виноват. И во всем, получается, в логике Трампа виновата Украина, которая наносила дроновые удары.
17: Лицензия Минфина США, которая действует до 7 апреля следующего года, разрешает покупку и доставку российского дизтоплива всем странам. Есть ограничения на платежи. Средства нельзя списывать со счетов российского ЦБ, Минфина и ФНБ. Как будут эти расчеты, пока не очень понятно, но, наверное, этот вопрос тоже будет решен. Международные трейдеры, судовладельцы и банки теперь могут организовывать, страховать и финансировать сделки с российским дизелем. Остается вопрос логистики. Очевидно, Черное море для этого сейчас не очень подходит. Но есть Усть-Луга, крупнейший порт на Балтийском море и второй по грузообороту в России. Что касается поставок, то в перспективе, в зависимости от состояния российских НПЗ, они могут вырасти до 3 миллионов тонн в месяц при полном объеме 4,8 миллиона тонн, комментирует ведущий эксперт Фонда национальной безопасности Игорь Юшков.
19: Российские НПЗ способны произвести подобные объемы, которые заявляются, но в любом случае это логично с точки зрения того, что в России будет уменьшаться объем потребления, мы уже это видим. И, в общем-то, еще до телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждался вопрос досрочного отказа от запрета на экспорт дизельного топлива. То есть не в конце октября, в общем-то, разрешить экспорт, а заранее. Потому что просто формируется переизбыток. У нас внутреннее потребление сокращается, объем производства довольно большой. И в этом плане просто некуда дизель девать в какой-то момент становится. Поэтому мы как раз-таки готовы поставить без ущерба внутреннему рынку дизельное топливо на экспорт отправить. И, кроме того, у нас постепенно будет происходить переход на зимний дизель. И, соответственно, летний в этом плане будет высвобождаться. Для Соединенных Штатов не столь важно, мы к ним конкретно поставим, либо просто экспортируем дизельное топливо. Им главное, чтобы мы насытили мировой рынок, цены на мировом рынке снизились, и тогда и в Соединенных Штатах они снизятся.
17: Морские аналитики сообщают, что первый груз российского топлива после объявления о дизельной сделке предположительно уже приближается к восточному побережью США. Данные судовых трекеров подтверждают, что танкер «Минерва Зен» вышел из Санкт-Петербурга 22 сентября. На борту может находиться примерно 280 тысяч баррелей дизтоплива. Михаил Задорожный, Мария Голубева, «Бизнес ФМ».
0: Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Интересы российских потребителей это не затронет. Объем производства в России позволяет обеспечить как внутренний рынок, так и поставки на мировой рынок, заявил вице-премьер Александр Новак. Дональд Трамп в субботу заявил, что США неоднократно требовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ, однако Зеленский не прислушался. По словам президента США, Украине нужен новый лидер. Подробности в начале часа на «Бизнес ФМ». Озон отменил страховку для селлеров. Озон и Ингострах объявили о прекращении действия совместной программы защиты товаров продавцов маркетплейсов с 13 октября. По информации Интерфакса, действующие полисы будут работать до полуночи 12 октября, а дальше они будут отключены в личном кабинете продавцов. Если в этот период произойдет страховой случай, обязательства будут исполнены. Однако, начиная с 13 числа, страховка работать не будет. Почему произошла такая отмена, как на нее отреагировали селлеры и что теперь они намерены делать, выясняла Светлана Чередникова.
20: Совместная программа страхования «Озона» и «Ингостраха» прекратит работу в связи с изменениями рыночных условий. Это следует из совместного заявления компаний. «Ингострах», страховавший продавцов «Озон», частично передавал риски в Российскую национальную перестраховочную компанию. А с 1 октября РНПК существенно ограничила объем рисков, которые она готова взять на себя, поскольку сохраняется вероятность массированных атак БПЛА на склады. Интересно, что сама совместная страховая программа «Озона» и «Ингостраха» появилась 2 июля. В личном кабинете продавцы могли застраховать товары, которые находились на складах маркетплейса, а также в сортировочных центрах, пунктах выдачи или в логистике. Полис покрывал в том числе ущерб от атак дронов, если это признавали терактом или диверсией. К октябрю стоимость страховки существенно выросла. В зависимости от стоимости товара она могла составлять несколько тысяч рублей в день. Однако «Озон» от себя пообещал продавцам компенсировать эти затраты до конца года. И вот меньше чем через полмесяца страховку отменяют вообще. Эксперт по страхованию и урегулированию убытков Екатерина Демишева считает, что первым звонком к отмене страховки для селлеров должно было стать ее подорожание.
21: На сегодняшний день страховая компания с учетом новых введенных требований РНПК принимает решение, что принимать на страхование товары селлеров, которые находятся на складах «Озон», уже не имеет целесообразности, потому что страховая компания может просто потерять свой капитал. Поэтому такое резкое изменение страховых тарифов было на самом деле уже первым сигналом к тому, что продукт будет либо пересматриваться с увеличением тарифа, либо его вообще закроют. То есть это нормально с учетом того, что происходит в данных реалиях.
20: Казус в том, что страховка от «Озона» была в последнее время тем жирным бонусом, который привлек на площадку множество новых селлеров, поскольку на других платформах риски атак БПЛА никак не компенсировались. Кроме того, в рамках помощи продавцам «Озон» объявил о выгодных условиях хранения товаров на своих складах. И эти склады теперь заполнены под завязку. Но сейчас, когда выясняется, что страховки нет, забрать обратно свое имущество продавцы быстро не смогут. Сроки могут растянуться и до полугода. Вот что рассказал Александр, селлер из Нижнего Новгорода, который торгует на «Озон» и «Вайлдберрис» подарочными наборами.
22: Нам вначале сказали, что будут страховые, дали какие-то бонусы, чтобы мы загрузили склады, например, отключили платное хранение. Загрузились, везде товаров лежит на миллионы, и в любой момент они могут этого всего лишиться, не имея страховки.
23: Что вы намерены делать теперь?
22: Сокращать количество товара, которое находится на складах «Озон», до минимально возможного. Например, сейчас у нас лежит на 30 дней на разных складах, будем сводить до 7. Все те склады, что горели, наши товары пострадали. Выплаты нам дали первоначальные. Сумма товара, который лежал на каждом складе, и сумма выплат несопоставима, там что-то около 5-10%. Погорел товар на 500 000, выплату дали 15 тысяч рублей.
23: А как теперь будут решать вопрос со страховкой селлера «Озона»?
22: А никто сейчас страховать, наверное, не будет, очень большие риски. Я думаю, что люди либо перейдут на систему ФБС, то есть будут реализовывать товар со своих складов, либо пользоваться услугами фулфилмента, как это было первоначально после пожаров на «Вайлдберрис».
20: А вот что говорит селлер из Омска Алексей. Он продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Из-за атак БПЛА ранее он лишился товаров на общую сумму 1,5–2 миллиона рублей.
24: С 5 числа они за свой счет должны были компенсировать селлерам вот эти расходы на страховку. То есть, если, допустим, селлер тратит 2000 в день, то «Озон» ему компенсирует эти 2000 в день чуть ли не 100%. И они обещали эту компенсацию до конца года. Мы не можем вывести товар, если вдруг какая-то опасность, потому что склады якобы перегружены, и они не дают их вывести. По ВБ у меня вот до сих пор я хочу вывести товар, но не могу. Склады загружены.
20: При этом, несмотря на все риски, продавцы говорят, что не готовы уходить с маркетплейсов, поскольку тот трафик, который дают эти онлайн-площадки, больше невозможен нигде. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Футболисты «Зенита» победили «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 3-2. Дубль сделал Максим Глушенков. Еще один гол забил Александр Соболев. У Краснодара отличились Жао Бачи и Джон Кордоба. Горожане потерпели первое поражение в сезоне и уступили лидерство. Теперь у «Зенита» 21 очко, у Краснодара столько же, но петербургский клуб выше за счет победы в личной встрече. В воскресенье сместить «Зенит» с вершин имеют шансы московские ЦСКА и «Динамо». О других играх тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
11: Футбол с Григорием Гуреевым.
1: Московский «Локомотив» был в долгу перед своими болельщиками. Давно они не видели такой крупной победы. Рвущийся на полной скорости паровоз в Воронеже было не остановить. 5 безответных мячей Лока отправил в ворота «Факела», аутсайдера таблицы. Дубль оформил Николай Комриченко, еще по голу забили Николай Титков, Сесар Монтес и Егор Погоснов. Железнодорожники явно провели трехнедельный перерыв на матче сборных с пользой, сделали работу над ошибками и вуаля, 5-0, первая крупная победа в сезоне. Можно ли считать, что кризис пройден? Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс так не думает. Он уверен, что неудача «Локомотива» продолжится, а главный тренер Михаил Галактионов не избежит отставки по ходу этого сезона.
2: «Локомотив» давно не радовал своих фанатов таким классным, ярким, атакующим и результативным футболом. Но я думаю, что обольщаться очень рано, потому что нужно понимать, что железнодорожникам противостояла самая слабая команда РПЛ. И если бы в первом тайме воронежцы реализовали хотя бы парочку своих классных моментов, гостям было бы очень сложно. Галактионову рано расслабляться, потому что календарь «Локомотива» чрезвычайно сложный. Впереди Краснодар, впереди выезд к обновленному Ростову, Спартак с его чемпионскими амбициями, да и в Кубке России соперники тоже не из простых. Предполагаю, что в ноябре или в начале декабря мы можем увидеть отставку Галактионова и нового специалиста, который будет готовить команду уже к весеннему отрезку.
1: В Самаре «Спартак» в матче с «Крыльями Советов» остался вдесятером уже в середине первого тайма. Вратарь Александр Максименко грубо сыграл за пределами штрафной на выходе против Амара Рахмановича и получил прямую красную карточку. Вместо него вышел Илья Помазун. Получил шанс и не подвел. Во втором тайме отразил несколько ударов буквально в упор. А на 79-й минуте Манфред Угальда забил гол. Сработала замена Хуана Карседо. Но «Крылья» смогли сравнять счет. Вратарь Никита Кокарев с центра поля выдал дальний пас в штрафную «Спартака». Казбек Мукаилов воспользовался суетой в обороне соперника, скинул мяч на Мартина Крамарича, и тот вонзил его в сетку. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что тренерам «Спартака» стоит задуматься над ротацией голкиперов.
4: «Помазун» уже давно получил право играть как минимум больше матчей. Не то чтобы обязательно быть первым номером, но все-таки, на мой взгляд, роль исключительно кубкового вратаря «Помазун» уже давно в «Спартаке» пересидел. И дело тут не только в его удивительных способностях на серии пенальти, но и в целом нет какого-то конкретного критерия, по которому Максименко существенно сильнее «Помазуна». За характер «Спартаку» однозначно плюс. Таким характером за чемпионство бороться можно и нужно.
1: Оренбург в 10-м туре разгромил махачкалинское «Динамо» 4-0. Дубль в этой игре оформил чилиец Хорди Томпсон. А накануне Ростов под руководством Дмитрия Кириченко новый этап начал с победы над «Акроном» 1-0. Тем временем главная сага мирового футбола продолжается. Криштиану Роналду лишен должности капитана и временно отстранен от выступления за сборную Португалии за то, что самовольно покинул команду на фоне конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. Согласно регламенту, 41-летнему игроку грозит дисквалификация сроком от 1 до 6 месяцев. Идет разбирательство. Об этом сообщается в официальном заявлении Португальской Федерации Футбола. Его цитирует издание «Абола». При этом президент Португальской Федерации футбола Педро Пруэнса заявил, что очень рассчитывает на возвращение Криштиану Роналду уже в ноябре. Чем закончится эта мыльная опера, пока непонятно. Держитесь курса. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
11: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: До конца года искусственный интеллект должен просматривать каждую вторую маммограмму и каждый четвертый рентген грудной клетки в учреждениях Минздрава. В начале года доли составляли 30% и 10%. Соответственно, это цифры из ключевых показателей, которые в апреле правительственная подкомиссия по искусственному интеллекту впервые одобрила для 20 ведомств. На выполнение критериев осталось 3 месяца. Цели есть не только у медиков. Минпромторг ждет, что к концу года компьютерным зрением будут оснащены 17,8% машиностроителей. перегрузочных предприятий Минтранс, что ИИ будет выявлять 5% грузовиков с перегрузом. Для всех ведомств есть и общие критерии. Скольким сотрудникам обеспечили доступ к генеративным нейросетям, в какой доле организации отрасли применяется искусственный интеллект, довольны ли им работники. По мнению экспертов, некоторые цели не слишком амбициозны и заведомо достижимы. Реальный бизнес внедряет ИИ гораздо быстрее. Лично провел в начале года совещание, на котором потребовал, чтобы любой исходящий из моей маленькой компании контент от письма до лендинга проходил через искусственный интеллект. Будем считать, что правительство дало оценку снизу. Главное, что происходит прямо сейчас, бюджетное планирование 24 сентября. Правительство одобрило проект бюджета на 27-29 год, а в июле установило обязательное требование. При актуализации ведомственных программ цифровой трансформации в них должны включаться мероприятия по внедрению искусственного интеллекта. Одновременно документ предусматривает приоритет финансирования таких проектов. Мой прогноз. В программах цифровой трансформации ИИ станет главной статьей и по числу проектов, и по объему финансирования. Ведомства будут бороться за бюджет, искусственный интеллект станет для этого главным аргументом. Ключевые показатели внедрения ИИ на следующий год будут более жесткими, ближе к оценке сверху.
11: Сумма технологий на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. Регионы подписали почти 100 топливных соглашений с частными АЗС. По данным Федеральной антимонопольной службы, из них 20 соглашений подписаны с операторами, которые владеют более 20 АЗС в своем регионе. Речь идет в том числе о Белгородской, Воронежской, Кемеровской и Самарской областях, Татарстане, Якутии, Пермском и Хабаровском краях. Цель соглашения – стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен в регионах, комментирует президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
3: Есть поручение правительства для стабилизации цен, поручение региональным властям заключить такие соглашения в соответствии с постановлением 622. Такие соглашения по требованию региона независимые владельцы заключают. Заключают с целью установления максимально допустимой торговой наценки. Вот и все. Что они дают владельцам АЗС? На самом деле, по логике, так, на бумаге, тем, кто заключил соглашение и одновременно с заключением соглашения еще передает информацию в ЦДУТЭК в ежедневном режиме по запасам, ценам и так далее, этим независимым владельцам нефтяные компании в приоритетном порядке должны выделять топливо. Но, к сожалению, вот это второе только на бумаге. Соглашения подписаны, обращаемся к нефтяным компаниям. Нефтяные компании, если есть топливо, дают, но, как правило, сейчас ситуация тяжелая с бензином, я имею в виду бензины. Поэтому, по сути дела, соглашение есть, поступление топлива в приоритетном порядке, к сожалению, нет. Никакого отношения заключение соглашения не имеет к вопросу насыщения рынка. К сожалению, по известным причинам у нас идут ремонтные работы на заводах, топлива, бензинов, по крайней мере, не хватает. То, что продают на бирже, к сожалению, больше 50% этих объемов не отгружается, не продаются. Необходимы объемы для выполнения нормативов, получения демпфера и так далее. Поэтому все стабилизируется только тогда, когда уйдет основная причина. Основная причина – это ремонты внеплановые на заводах.
0: Евгений Аркуш, президент Российского топливного союза. Ранее на этой неделе Росстат сообщил, что розничные цены на бензин в сентябре ускорили рост, увеличившись относительно августа почти на процент. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение вступает в силу с 10 октября и позволит на данном этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн. Об этом сообщили ТАСС в Кабмине. О поставках договорились ранее Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора. Интересы российских потребителей это не затронет. Объем производства в стране позволяет обеспечить как внутренний рынок, так и поставки на мировой, заверил вице-премьер Александр Новак. А Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты неоднократно требовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ, однако Зеленский не прислушался. По словам президента США, Украине нужен новый лидер. Подробности в начале часа на Бизнес ФМ. «Росатом» Финляндия 2-0. Госкорпорация одержала вторую судебную победу в споре о незаконном расторжении контракта на строительство АЭС в Финляндии. Речь идет об одностороннем расторжении контракта с финской компанией «Финновойма» на строительство АЭС «Хинхикиви-1». Международный арбитражный суд встал на сторону «Росатома». Глава госкорпорации Алексей Лихачев назвал решение важной, но не окончательной победой и заявил, что компания продолжит отстаивать свои позиции в судах. Директор компании «Финновойма» Мать Суруняке заявил, что для финской стороны это разочарование. Он добавил, что компания была уверена в наличии оснований для расторжения договора с российской корпорацией. Контракт на строительство станции подписали в 2013 году. Инвестиции оценивались в 7,5 миллиардов евро. АЭС должна была обеспечить около 10% потребностей Финляндии в электроэнергии. Но в мае 22-го «Финновойма» расторгла соглашение, сославшись на задержки в реализации проекта и ухудшение политической ситуации. Это уже второе решение европейских органов в пользу российской госкорпорации. Окончательные суммы возможных взысканий с финской стороны определят по итогам остальных судебных заседаний. Исполнит ли Финляндия решение суда, когда это произойдет, рассуждает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
6: С точки зрения права ситуация совершенно рядовая. Если одна сторона выходит из договора и не хочет продолжать, то вторая сторона может обратиться в суд, либо в предусмотренный этим самым договором арбитраж и получить там судебное решение, что в этой ситуации и было сделано. Теперь про исполнение этого самого решения. С моей точки зрения, Финляндия с высочайшей вероятностью исполнит это решение, потому что она не хочет, чтобы во всех мировых СМИ писали про то, что она не выполняет судебное решение. Поэтому она тихонечко выполнит это решение, потому что в противном случае у выигравшей стороны будет право ходить по всему миру и арестовывать имущество, принадлежащее Финляндии, для выполнения этого самого арбитражного решения. То есть на это она вряд ли пойдет, потому что есть еще одно такое основание, как международные финансовые рейтинговые агентства внимательно следят за такими историями и могут просто понизить Финляндии суверенный кредитный рейтинг, если она не исполнит решение. Поэтому с высокой вероятностью Финляндия исполнит данное арбитражное решение.
0: Адвокат Сергей Гландин. 4 года назад международный эксперт признали отказ Финляндии от проекта необоснованным, а расторжение контракта незаконным. Теперь арбитражный суд подтвердил, что на момент разрыва соглашения проект не то что не застопорился, а продолжил активно развиваться, и компания «Росатома» продвигалась в получении лицензии на строительство АЭС. Еноты в городе. Власти Железноводска, курорта Ставрополя, предупредили жителей и туристов, что эти дикие зверьки все чаще стали появляться в городе и попросили не трогать енотов и не кормить. Убедительная просьба. Пожалуйста, не пытайтесь их кормить и не подходите близко. Да, они выглядят мило и забавно, но не забывайте, что это дикие животные, сообщила глава города Евгений Бакулин. А мэр также отметил, что и поведение людей для енотов небезопасно. Кормление человеческой пищей наносит вред здоровью этим животным, и привычка к общению с людьми делает их беззащитными. Енотов действительно стало много в Железноводске. Они местная достопримечательность, рассказал Бизнес ФМ журналист телерадиостудии Железноводска Денис Брункевич.
7: Было кафе, Угодры Железной недалеко, на Теренкуре. Кафе называлось «Избушка лесника». Несколько лет назад оттуда сбежали еноты. Им очень понравилось жить, то есть их условия удовлетворяли, и они стали размножаться. Мы за этой ситуацией следим уже, наверное, несколько лет. Сначала их было, совсем немного, но с каждым годом их становилось все больше и больше. Вот в том году я уже даже 7 видел. То есть енот, 2 енота и маленькие еще енотики. В основном они были на Теренкуре. Сейчас они уже осмелели и стали уже, вот как мэр говорит, появляться в городе. Вот жители, они, конечно, не беспокоят. То есть нет такого, что они там по помойкам лезут, как опоссумы, да, допустим, где-то в Южной Америке. Но, тем не менее, их стало больше. Их видят уже не только у горы Железной, но, соответственно, уже в городе. Потом уже у горы Змейка. Их тоже видят. Зверюшки такие достаточно интересные, милые. Люди всегда с ними хотят сфотографироваться, как-то их покормить, погладить, но тем не менее стоит помнить, что как бы звери эти агрессивные. То есть они могут укусить, и они также являются пеночкой заболеваний. А зимой, вот как я думаю, тут же как бы источник минеральной воды, они доставляются к буфетам по трубам. То есть минеральная вода славяновская, смирновская, она теплая идет из горы. Соответственно, как бы трубы теплые, горячие. И вот еноты спокойно зимуют около этих труб, им достаточно хорошо. Теплолюбивые животные, то они тут достаточно комфортно себя чувствуют, еды им очень много. Кормушек очень много стоят, и белок регулярно выпускают, и кормушки регулярно наполняют. гуляют, и кошек постоянно кормят, поэтому им комфортно и хорошо. Они такие прикольные, интересные.
8: А насколько часто их видят жители Железноводска?
7: В том году я их видел даже чаще, чем в этом году. В основном я вижу их, когда по Теренкуру гуляют. Одно есть место, там беличья кормушка. Они приходят в основном вечером. Приходят, их кормят, им все хорошо. И есть такие как бы прогнозы, что на самом деле они могут распространиться около культурных учреждений, да, их видят. У мусорных контейнеров их могут видеть. Поэтому, мне кажется, это выпущено в целях предостережения, что как бы это хорошие, замечательные еноты, но тем не менее, чтобы люди к ним не подходили, не трогали их, не пытались кормить, потому что это немножко чревато.
0: Журналист из Железноводска Денис Брункевич енотов Железноводска увековечит. В городе готовит к открытию новую скульптуру в честь этих зверьков. Она появится на одном из Теренкуров.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. Японского экономического чуда могло и не произойти, если бы страна не оказалась в числе проигравших во Второй мировой войне. Ведь одних только трудолюбие и дисциплина недостаточно, чтобы всего за несколько лет сломать многовековой уклад. Пойти на это японцев вынудили одни из недавних победителей – американцы. Они и стали архитекторами японских реформ. Под их руководством были разрушены монополии влиятельных семейных кланов, а земельной аристократии пришлось продать свой главный актив фермерам. Превратив Окинаву в свой плацдарм для вторжения в Корею и Вьетнам, США обеспечивали Японию гигантскими заказами. Все это привело к тому, что ВВП стал расти рекордными темпами. И уже в 1968 году еще недавно патриархальная страна стала второй экономикой мира. Конфликты и экономика. На Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
9: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель, в студии «Бизнес ФМ» рассказывала мне между делом о создании «ГРО», проекте, который двигает человека вперед, занимаясь его персональными навыками. «ГРО» Екатерина основала год назад, и им она занимается 24/24. Я не шучу.
10: Откуда вообще взялась вся предыстория этой идеи? Она взялась от того, что мы так устроены все. Мы учимся через опыт. И самое качественное проживание, которое результируется в какой-то там, не знаю, навык, результат, какую-то вот нейронную связь новую, да, она происходит через практику. Однако вся система образования, как мы знаем, даже когда она такая очень интерактивная и классная, да, она стоит в основном на давно придуманной системе материала «Домашнее задание». Я год назад, увидев и возможности искусственного интеллекта, и возможности соединения экспертов и искусственного интеллекта, задумался о том, а что если мы можем по-другому подойти к теме собственного развития, образования, выстраивания каких-то траекторий, тренировки главных навыков. И у меня вот это главное слово, которое торчало у меня в голове, было «тренировка». Вот как в зале. Тогда мы сделали такой первый прототип. Мы даже сказали с командой: окей, давайте мы сделаем набор тренировок, некий каталог тренировок, и будем его упаковывать в подписку. То есть ты вообще просто имеешь доступ к классному набору самых нужных тренировок, сделанных лично с моим участием, как бы как кураторский отбор правильных навыков, правильных экспертов, которые тебе помогают эти навыки прокачивать. Но все это ты делаешь в кармане. То есть это такой прям карманный твой помощник, помощник-тренажер.
9: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель. Кира Альтман, «Бизнес ФМ».
11: «Между делом» на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
12: У микрофона Олеся Потапова. Уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова контактирует с командой первой леди США Мелании Трамп по ситуации в Алешках Херсонской области. Там для спасения жителей необходимо снять украинскую блокаду. Люди отрезаны от обеспечения продовольствием, водой и медикаментами. Это пожилые женщины и дети, написала Ландратова в мессенджере Макс. Она отметила, что первая леди США выразила готовность подключиться к помощи города. ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС и здание медсанчасти в Энергодаре, сообщил глава администрации Максим Пухов. По его словам, зафиксировано не менее 4 прилетов снарядов. Пострадавших нет, возгорания не было. Также ФИПИВИ-дрон сдетонировало дорожное покрытие вблизи пищеблока. В Энергодаре расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Более 20 моряков спасены из загоревшегося в Персидском заливе нефтяного танкера. В спасательной операции участвовала береговая охрана Национальной гвардии Объединенных Арабских Эмиратов. Она получила сигнал бедствия от экипажа судна. Состояние всех моряков оценивается как стабильное. Согласно данным ВМС Великобритании, танкер загорелся 9 октября после попадания в него снаряда. Инцидент произошел к западу от побережья Эмирата Рас-эль-Хайма. Название судна и порт его приписки не раскрывались. В России появится национальный парк федерального значения «Вулканы Камчатки». Он станет еще одной особо охраняемой природной территорией, сообщили в правительстве. Повышение правового статуса до федерального уровня позволит усилить охрану природных комплексов Камчатки в условиях растущего турпотока, а также повысить уровень безопасности на туристических маршрутах. Новости на Business FM. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Украине пришло время сменить лидера. Президент США раскритиковал Зеленского. Трамп заявил, что тот хочет создавать проблемы Соединенным Штатам и всему миру. А что может последовать за этими заявлениями? Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков, заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре, а при этом внутренний российский рынок будет полностью обеспечен топливом. Роспотребнадзор запретил ввоз грузинской колы, минералки и коньяка. Согласно документу ведомства, это временная санитарная мера. А с чем связано решение и какие у него могут быть последствия? Эти и другие темы.

0: поставлять нефть и нефтепродукты на рынке США и всего мира. Об этом было объявлено после телефонного разговора президентов России и США. Новые заявления Трампа мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Что это значит, такое заявление Трампа? Он идет ва-банк перед выборами или уже так нельзя сейчас сказать? Это реальные какие-то соображения насчет того, что он видит свой путь решения конфликта на Украине?
1: Во-первых, он обиделся. Как человек достаточно самовлюбленный и амбициозный, после того, как Трамп объявил о сделке вот этой дизельной, Зеленский назвал это слабым решением сильных партнеров, что-то в этом роде. И это было оскорбительно, конечно, для Трампа. И я думаю, что вот эта вот фраза сыграла с ним дурную роль, с Зеленским. Он явно перегнул палку. И это напоминает их встречу в Белом доме еще в самом начале президентства Трампа, когда они там сильно повздорили. Так что здесь, я думаю, больше обиды, чем какого-то расчета политического. А что касается расчета, то, честно говоря, вряд ли этот скандал с Зеленским поможет как-либо Трампу на внутриполитической американской сцене. Его демократы и так уже критикуют за то, что он пошел на сделку с Путиным и чуть ли не стал его союзником. Другое дело, что вообще украинская тематика для Америки не на первом месте далеко. Цены на бензин, да. А Трамп говорит, что он пытается снизить цены на бензин и пытается убедить в этом, в том числе американских избирателей, что во всем этом виноват Зеленский, который атакует российские НПЗ. Это, если верно, то частично, поскольку кризис топливных цен начался из-за войны в Иране. Впрочем, сейчас, скорее всего, цены действительно пойдут вниз, и потому что Армунский пролив уже во многом разблокирован, и нефтетрафик уже приближается к довоенным уровням. Ну и чисто риторически вот эта словесная интервенция, так называемая, конечно, сыграет на понижение нефтяных и топливных цен тоже.
0: Вернемся все-таки к заявлению непосредственно Трампа по поводу Зеленского. Что дальше-то может происходить? То есть, как и в предыдущих случаях, что с Зеленским, например, что с Маском, вспылил, потом немного успокоился, наладили отношения, или здесь не получится уже отмотать назад? Чего ждать?
1: Зеленский, опираясь на поддержку Европы, может себе проигнорировать эти выпады Трампа. Трамп уже не в первый раз говорит, что на Украине надо проводить выборы. Он уже начал свое президентство с того, что сказал, что у Зеленского там 4% поддержки, и надо тоже проводить выборы, пусть будет другой президент и так далее. Потом эта вся риторика быстро была свернута, тем более, что у Зеленского не 4% поддержки даже до сих пор. Поэтому он скажет, что это, мол, не ваше дело, и будет игнорировать эти выпады. Говорят, что на переговорах в Майами Уитков и Кушнер угрожали украинской делегации, что если та будет проявлять строптивость, то Украину лишь отравят данных американских. Это тяжелый удар, на самом деле, хотя Трампу он может обойтись достаточно дорого внутри Америки, потому что в Конгрессе на него, конечно, за это набросится. И в то же время, поскольку это удар серьезный, угроза серьезная, то нельзя исключать, что все-таки Киев пойдет на какие-то негласные, скажем так, договоренности. И я не исключаю того, что действительно он может, во всяком случае, не усиливать удары по НПЗ, а сосредоточиться на других целях, которые тоже дают немалый медийный эффект. Скажем, дата-центры, препятствия неработы аэропортов. При этом по негласным каналам Пентагон могут дать понять, что, ну да, мы пошли на уступки. Вот по НПЗ стали бить меньше и так далее. Посмотрим. Хотя я не исключаю, что Зеленский действительно, так сказать, закусится и пойдет на принцип.
0: А если пойдет на принцип, если будет игнорировать, возможен ли сценарий, который мы уже видели? Вот Мадуро тоже игнорировал, тоже пытался закуситься. В итоге Соединенные Штаты решили в Венесуэле свой вопрос вот таким образом. Может ли что-то подобное с Украиной произойти? Или это в принципе невозможно?
1: Ну нет, конечно. Такого произойти не может. Все-таки Зеленский не Мадуро. Времена не те. И, конечно, охрана у него в Украине посильнее будет, чем у Мадуро была. Так что такой рейд, спецоперацию совершить будет трудно. Были времена, в кавычках, славные, когда СРУ себе позволяло убивать лидеров государств независимых. Но эти времена уже прошли. Сейчас такого себе Вашингтон позволить не может.
0: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Ранее в Майами представители США, Украины, Евросоюза и НАТО обсуждали возможность завершить украинский конфликт до зимы, а также гарантии безопасности и восстановления Украины. Переговоры должны были продлиться 2 дня, но завершились досрочно. Договоренности Москвы и Вашингтона по энергетике вызвали недовольство в Киеве. Зеленский упрекнул Трампа в слабости, заявив, что доходы от экспорта будут помогать России. Решение США он назвал несправедливым и не похожим на партнерские. Украину просто используют как ширму, добавил он. Во время беседы

0: Владимира Путина и Дональда Трампа речь преимущественно шла об Украине. По инициативе американской стороны, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также обсуждались различные аспекты двусторонних отношений и ситуации вокруг Ирана. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, беседа была настолько содержательной, что никто не хотел класть трубку первым. Сделка с Россией нужна Трампу, чтобы снизить цены на дизель на американском рынке перед ноябрьскими выборами в Конгресс, продолжает профессор политологии и международных отношений университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Крапков.
1: Было три варианта. Первый и самый безнадежный – это резко усилить давление на Иран, то есть начать какую-то массированную военную операцию, которая, скорее всего, дала бы обратный результат. Иран бы не рухнул, а цены на энергоносители на мировом и американском рынке взлетели. Второе – пойти на унизительную сделку с Ираном, объявить о победе и надеяться, что Иран будет соблюдать условия этой сделки. Но дело в том, что Иран прекрасно понимает, в какой ситуации оказался Трамп, и у него нет ни малейшего желания помогать ни Белому дому, ни Республиканской партии на выборах в ноябре. И тогда оставалась только сделка с Россией, причем Трамп пытался это сделать другим путем. Он давил на Зеленского, он неоднократно обращался к нему с прямыми просьбами прекратить удары по российским НПЗ. Зеленский отказался, и Трамп пошел на такую сделку с Россией, причем сделал это в максимально унизительной форме для Зеленского. Именно в тот момент, когда украинские переговорщики встречались с Уиткоффом и Кушнером в Майами. Зеленский опять с точки зрения Трампа прореагировал неправильно, выступил с резкой критикой. Посмотрим. Дело в том, что ситуация очень сильно изменилась, поскольку теперь удары по российским НПЗ будут рассматриваться администрации в качестве прямых ударов по американским экономическим интересам. И, в общем-то, он может еще более ужесточиться.
0: Доктор экономических наук Андрей Крапков. А в ЕС прокомментировали дизельную сделку, как заявил глава европейской дипломатии Кая Каллас. Приостановка санкций США в отношении российского дизеля обеспечивает Москве дополнительные доходы для продолжения военных действий. Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого делать не будет, пообещала Каллас. Она также сообщила, что в понедельник, 12 октября, главы МИДов стран Евросоюза намерены утвердить в Люксембурге крупнейший пакет санкций в отношении свыше 1500 лиц и организаций, которых ЕС считает связанными с российским ВПК. Дизельную сделку комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
2: Телефонный разговор между лидерами Соединенных Штатов и России повлиял на позиции президента Трампа. Это не значит, что Соединенные Штаты поддержали Россию и солидаризировались с российской позицией. Но, тем не менее, наверное, какой-то прогресс двусторонних контактов произошел. Ну, как это, в общем, обычно и бывает после общения двух лидеров. Поэтому я думаю, что активизация американской политики на российском направлении должна произойти. Наверное, мы очень скоро увидим Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве. Кроме того, мне кажется, вот это решение Трампа говорит о том, что не все в американо-российских отношениях привязано к Украине. То есть Соединенные Штаты могут принимать решения, которые важны с точки зрения других приоритетов администрации. Вот в данном случае это стремление не допустить бесконтрольного роста цен на дизельное топливо, ну и, может быть, помочь своим однопартийцам набрать дополнительные очки накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Встреча Трампа и Путина на полях саммита АТС в Китае с возможным участием китайского лидера Си Цзиньпина становится несколько более реальной. Опять-таки, тут, наверное, мы пока что не можем с уверенностью сказать, что такая встреча состоится, но такая встреча вполне возможна и даже, наверное, могла бы быть продуктивной.
0: Политолог-международник Андрей Картунов. Зеленский срочно созвонился с премьер-министром Британии сразу после того, как Трамп призвал Украину сменить лидера. А встреча Зеленского и британского премьера Бёрнема может состояться в ближайшие дни. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут совершить визит в Москву в ближайшие две недели, передает ТАСС со ссылкой на источники. Ранее о том же сообщал портал Axios. Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля. Ранее заплатили запланированных сроков, заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре и нарастить их в ноябре и декабре по мере выхода НПЗ из ремонта. А внутренний российский рынок будет полностью обеспечен дизелем, заверил Новак. Продолжение темы в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег, заказы на чеканку монеты размещались за границей. Так, в 90-х годах 19 века рубли изготавливались в Бельгии, полтины – во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии. Любопытно, что в 1924 году уже не Российская империя, а СССР заказал в Англии отчеканить часть тиража первых советских медных пятаков и серебряных полтинников. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Строго по делу. Президент Mellon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
4: Зарина, Бифри, Love Republic, Cella и Idol. Эти 5 брендов сделали Mellon Fashion Group лидером российской индустрии моды. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Зару. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
3: Президент Mellon Fashion Group Михаил Уржумцев. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
5: Минерал перовскит впервые был обнаружен на Урале немецким исследователем Густавом Розе и назван в честь русского государственного деятеля и коллекционера графа Льва Перовского. Химически перовскит – это титанат кальция. Особая структура этого минерала дает возможность заменять ионы и модифицировать сам каркас, что позволяет получать новые материалы с различными оптическими, электрическими и магнитными свойствами. Их тоже часто называют перовскитами. В 2013-м журнал Science назвал перовскит одним из прорывов года, откликаясь на его применение в солнечных элементах. КПД таких устройств удалось сегодня довести до 35%. Их производство потенциально недорого, а для работы батареи достаточно тонкого слоя. Из минусов – чувствительность к влаге, нагреву и пока невысокая долговечность. В недавней научной работе обнаружили, что чередуя органические и неорганические слои в перовскитной пленке, можно получить материал с теплопроводностью в 5 раз ниже, чем у силикона. При этом сам материал остается жестким, что обычно плохо совмещается с теплоизоляционными свойствами. Титанат бария служит диэлектриком в миниатюрных керамических конденсаторах смартфонов и других электронных устройств. А некоторые типы керамики с перовскитной структурой превращают электрическое напряжение в движение. И наоборот, цирконат титанат свинца деформируется под действием электрического поля и создает электрический сигнал при механическом воздействии. Это основа промышленных пьезоприводов и ультразвуковых приборов в медицине. Перовскиты уже давно работают в увлажнителях воздуха, в датчиках парковки автомобилей и даже в обычных пьезозажигалках.
3: Другим наука на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. Роспотребнадзор запретил ввоз грузинской колы, минералки и коньяка. Ведомство ввело ограничения на грузинский алкоголь и напитки ряда производителей. В частности, под запрет попали коньяк Асканели, пиво производителя грузинская пивная компания и минералка Набеглави. В Роспотребнадзоре отметили, что это временная санитарная мера с целью приостановить ввоз и обороты в России продукции, которые не соответствуют ряду требований и показателей безопасности. Похоже на политическое решение, но со стороны Грузии никакой антироссийской деятельности в последнее время не замечено, комментирует глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
6: Ну, я думаю, что у нас практически все вот эти вот разрешения уже так принято, что они так или иначе связаны с политическими вопросами. Но я не припоминаю, а чего, собственно, такого за последнее время грузинские власти могли бы сделать, чтобы расстроить власти России.
7: Вот эти вот показательные порки со стороны российского Росздравнадзора, Роспотребнадзора, это уже такая визитная карточка для использования в политических целях. И, честно говоря, я не припоминаю случая, когда бы это привело к чему-то хорошему. Ну вот последняя история по Армении, когда незадолго до парламентских выборов ввели санкции против армянской продукции, и мы видели, что это имело обратный эффект. Никак не создало проблем Пашиняну, наоборот, скорее добавило ему очков. И я думаю, что, конечно же, надо очень серьезно думать над тем, стоит ли использовать такие методы. Не припоминаю никаких плохих действий в адрес России со стороны грузинских властей за последнее время.
0: Евгений Минченко. Ассоциация компаний розничной торговли сообщила Бизнес-ФМ, что уже получила предписание Роспотребнадзора, из магазинов начали убирать попавшую под ограничение грузинскую продукцию, говорит председатель Аккорта Станислав Богданов.
8: Торговые сети, входящие в ассоциацию, уже приступили к изъятию с продажи алкогольной продукции и безалкогольных напитков грузинских предприятий, которые указаны в предписании, и в целом ведут эту работу в соответствии с требованиями регулятора. В данном случае безопасность реализуемой продукции является для сетей приоритетом, поэтому они оперативно исполняют решения контролирующих органов и в целом продолжают отслеживать ситуацию.
0: Станислав Богданов. В мае Роспотребнадзор приостановил реализацию алкогольной продукции из Армении трех армянских производителей в виде Алка, Обовянский коньячный завод и виноконьячный дом Шахназарян. А в апреле остановили ввоз и оборот отдельных партий минеральной воды из Армении Джермук из-за угрозы здоровью граждан. У Трампа новая блондинка. Кэти Захария станет 9-й женщиной на посту пресс-секретаря Белого дома и 5-й в администрации президента США Дональда Трампа, который поставил рекорд по назначению на эту должность блондинок. Захария стала 37-м пресс-секретарем Белого дома в истории этой должности.
9: Подробности.
10: Кэти Захария родилась 23 марта 1984 года в Калифорнии. Называет себя коренным жителем штата, подчеркивая, что была консерватором всю жизнь. Захария доучилась до степени доктора юриспруденции. Работала помощником по связям с общественностью в медиахолдинге президента США, куда входит соцсеть Truth Social. Также она была представителем бывшего главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм, которая ушла с должности на фоне скандалов. Захария рассказывала, что была стажером в Белом доме во время второго срока Джорджа Буша-младшего в 2006 году. Она замужем за кинопродюсером, который работал над фильмами «Молодой Вашингтон» и «Давид», а также участвовал в создании фильма «Ирландец».
0: Почему именно Кэти Захария стала пресс-секретарем Белого дома, говорит политолог, политтехнолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
11: Она занималась непродолжительной коммуникацией в DHS, это Министерство внутренних дел, которое отвечает за ICE и за пограничную службу, которая занималась брутальными депортациями последний год. А так основная ее работа до 2024 года, это избирательная кампания Дональда Трампа, она отвечала за коммуникации политические именно, то есть агитация, как правильно подобрать месседж, как его донести, какими средствами коммуникации, то есть как агитировать и сделать так, чтобы за него проголосовали. Причем ее штабисты пишут, что она хорошо очень работала и при этом отвечала за страну. Стратегию в спорных колеблющихся штатах, что очень важно. Потому что агитировать в Алабаме красный просто, а агитировать в Пенсильвании фиолетовый, то есть в спорном штате, сложно. И в последнее время она занимала свою должность, по-моему, глава коммуникации в социальной сети «Правда» у Дональда Трампа. Для кого-то это выглядит как идеологическое назначение, и, наверное, так действительно есть, то есть это его сторонница. С другой стороны, тут тоже много вопросов с точки зрения, поменяется ли что-то или нет. Мне кажется, что в среднем все останется так же, но надо посмотреть хотя бы ее первое выступление. Я бы ее все-таки рассматривал как человек, который, по сути, политехнолог. технолог занял такую государственную должность.
10: Почему именно она?
11: Ей, по-моему, 42 года, но я скажу так, молодая, лояльная, красивая женщина и типаж такой же, как у Карен Леви. То есть блистательная, шикарная блондинка, которая умеет разговаривать, что самое главное, умеет разговаривать с своими оппонентами, а иногда даже с точки зрения администрации Трампа врагами. Допустим, CNN, Axios и другими СМИ, которые Трамп называет фейк-ньюс. Поэтому я думаю, что основная причина назначения — это лояльность и то, что Трамп действительно любит эффектных, красивых людей. Пита Хэкстон, Министерство обороны или Министерство войны, он назначал по одной из версий, она не подтвержденная, именно за счет того, что он отлично смотрелся в телевизоре.
0: Павел Дубравский, политолог. Переизбравшись на второй срок, Трамп назначил своим пресс-секретарем Каролин Левит, однако через полтора года она покинула пост, чтобы проводить больше времени с семьей в связи с рождением ребенка. Генеральный директор Fox News Media Сюзанна Скотт недавно сообщила, что Левит присоединится к американскому телеканалу Fox News с 1 ноября в качестве комментатора. Нужен ли театр на кладбище? Об этом рассуждает режиссер Владимир Киммельман в новом спектакле «Гетто» на сцене театра «Шалом». Эта постановка основана на реальной истории создания театра в еврейском гетто в 40-е годы прошлого века. На премьере побывала Ольга Кашинская.
12: 1942 год. Вильнюс. В еврейском гетто с разрешения немецких оккупантов открывается театр. Там служат евреи, для которых эта работа – единственная возможность доказать свою пользу и избежать расстрела. Премьерный спектакль прошел спустя два месяца после того, как немцы уничтожили 50 из 70 тысяч узников вильнюсского гетто. Жанр постановки обозначен так – трагедия с песнями и танцами. И этот странный синтез, пожалуй, единственный способ показать жизнь самого парадоксального театра в мире, как называют его сами авторы. Театра, актеры которого не знали, доживут ли до следующего спектакля. А если кого-то из зрителей казнили, его билет просто перепродавался в другие руки. Сценическое действие тут пестрое, гротескное, нарочито контрастирующее с повседневным ужасом, в котором приходится существовать героям. Здесь постоянно звучит живая музыка, актеры поют и танцуют. А потом уползают за сцену через деревянные люки в стенах. К исторической фактуре авторы спектакля отнеслись внимательно. В частности, многие из исполненных песен действительно были написаны в гетто. Их перевод на русский показывается текстом. Подавляющее большинство персонажей — это обитатели гетто. Они находятся в разном положении. Тут и бандиты, и коллаборанты, и обычные мирные жители. И в каждом чувствуется надрыв и та внутренняя сила, которая рождается только перед лицом неминуемой смерти. Единственный персонаж немец здесь — начальник гетто, офицер Китель. Этот герой в исполнении актера Николая Балобана — галантное, харизматичное, вечно ухмыляющееся и заигрывающее со зрителем абсолютное зло. С легкой улыбкой он рассказывает, что в день окончательной ликвидации гетто установит рояль у ворот лагеря смерти и будет играть вслед уходящим туда колоннам детский альбом Шумана. Интонация постановки очень неровная. Здесь друг с другом соседствуют висельный юмор и высокая трагедия. Стоит быть готовым к тому, что четвертая стена разрушается с самого начала спектакля. Складывается впечатление, что этот материал стал для театра «Шалом» способом порассуждать и о собственной идентичности. В отдельных моментах это проговаривается довольно прямо. Спектакль поставлен по одноименной пьесе израильского драматурга Иешуа Соболя. В ее основу легли воспоминания чудом выжившего библиотекаря, жителя вильнюсского гетто Германа Крука, в исполнении Евгения Манкоса. Его герой задает те вопросы, которые рождаются и у зрителя. Как одни евреи могут ожесточенно убивать других? Существует ли способ сопротивляться жестокости, находясь в аду? И, наконец, есть ли место театру на кладбище? Готовых ответов спектакль не дает, но оставляет большое пространство для того, чтобы сформулировать их самостоятельно. Лаконичный и вместе с тем оглушительный финал вызывает у зрителя оцепенение. На премьерные показы билетов уже нет. Возрастное ограничение 18+. Ольга Кашинская, Бизнес FM.
9: Карьера с Ольгой Дементьевой.
13: А вы пишете в резюме, за какой футбольный клуб болеете? Я вот недавно как раз искала именно такие неочевидные факты в резюме. Не только образование, опыт и набор компетенций, а что-то неожиданное о человеке. Давайте обсудим, какие факты важно указывать в резюме, кроме достижений. Расскажу вам одну историю из своей практики. Как-то я подбирала топ-менеджера, которому предстояло очень тесно работать с акционером крупной компании. И пока я думала про подходящий профиль, выяснилось, что начальник болеет. болельщик одного футбольного клуба. И вот нанимающий менеджер мне говорит: а вот было бы идеально, если бы наш кандидат тоже был бы футбольным болельщиком. Как думаете, можно найти такого? Ну что же, можно и попробовать. Только вот в резюме редко пишут, за кого они болеют. И вот я звоню потенциальному кандидату, рассказываю про эту вакансию, про задачи, про компанию. А потом, как бы между прочим, говорю ему: и еще один момент, акционер – большой болельщик. И тут на другом конце трубки: да вы что, я же тоже. И вот оно, это то самое человеческое совпадение. Конечно, я не считаю, что любовь к одному футбольному клубу должна заменять опыт, компетенции и профессиональный результат. Но когда речь идет о человеке, который будет много лет и очень тесно работать с собственником, такие вещи могут иметь значение. И мне кажется, сейчас это особенно интересно на фоне того, как меняется сам процесс найма. Мы уже говорили о том, что собеседование начинает проводить искусственный интеллект. Он может задавать правильные вопросы, проверить соответствие требованиям, собрать ответы и даже оценить кандидата по заданным параметрам. Может ли он заметить вот это? Мы болеем за одну команду. А ведь совпадение может быть не только в футболе. Это может быть шахматный разряд, любовь к театру, марафоны, музыка, волонтерство, что угодно. Поэтому я бы посоветовала соискателям не превращать резюме исключительно в перечень достижений. Оставьте там немного себя. Потому что иногда одна человеческая деталь становится началом разговора, который невозможно было запланировать.
9: Карьера на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
14: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Основатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, высланный из Черногории, находится в Сербии с несколькими коллегами. Он заявил, что пробудет в Белграде несколько дней. На руках у них нет билетов в Москву. Звинчук не стал комментировать свое задержание, но отметил, что все будет решаться через адвоката. По его словам, группа прибыла в Черногорию из Боснии и Герцеговины, собиралась снимать документальный фильм. Черногорские власти признали россиянина угрозой национальной безопасности, выдворили из страны. В столице Индии прошли массовые акции протеста. В Дели полиция задержала более 5000 участников молодежного движения «Народная партия тараканов». Произошли стычки протестующих со стражами порядка. Несколько полицейских пострадали. В индийской столице перекрывались улицы, закрывались линии метро, дежурили патрули. Лидеры движения требуют отставки главы избирательной комиссии Гьянеша Кумара, которого обвиняют в нарушениях на последних парламентских выборах в 2024 году. Американку Кристу Пайк, приговоренную к смертной казни, перевели обратно в тюрьму после неудачной попытки исполнения приговора. 30 сентября в тюрьме Нэшвилла Пайк ввели две дозы смертельной инъекции, но осужденная осталась жива и была доставлена в больницу. После выхода из медицинского учреждения судьба Пайк весьма туманна. Адвокаты будут добиваться помилования с заменой смертного приговора пожизненным заключением. Действующий губернатор Теннесси Билл Ли распорядился отложить все запланированные смертные казни до начала следующего года. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российский дизель вернется на американский рынок. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились об этом в ходе телефонного разговора. Первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре. Как это отразится на отношениях стран и на ситуации на внутреннем рынке России? «Озон» и «Ингострах» объявили о прекращении действия совместной программы защиты товаров продавцов маркетплейсов с 13 октября. Как поясняют в компаниях, программа прекратит работу в связи с изменениями рыночных условий. При этом «Озон» и «Ингострах» пообещали, что исполнят все обязательства по действующим полисам. Чем это обернется для участников рынка? Футболисты «Зенита» победили «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 3-2. Теперь у «Зенита» 21 очко, у «Краснодара» столько же, но петербургский клуб выше за счет победы в личной встрече. А в воскресенье сместить «Зенит» с вершины имеют шансы московские «ЦСКА» и «Динамо». Эти и другие темы на «Бизнес ФМ». Российский дизель вернется на американский рынок. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились об этом в ходе телефонного разговора в пятницу. А все, что известно на данный момент о дизельной сделке, у Михаила Задорожного.
15: В рамках договоренности Россия незамедлительно поставит свыше 300 тысяч тонн дизтоплива на американские и мировые рынки. Еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после. Трамп сообщил, что ожидает снижения цен на дизель рекордными темпами благодаря достигнутой с Москвой договоренности, а также полному контролю над Ормузским проливом. После этого фьючерсы на дизель подешевели почти на 5%. На самом деле речь идет не о таких уж больших объемах, говорит профессор финансового университета Константин Симонов.
16: По разным оценкам, дефицит на мировом рынке сейчас 4-6 миллиона тонн в месяц. Мы говорим об уровне поставок 800 тысяч тонн за октябрь-ноябрь. То есть за полтора месяца мы поставим меньше 1 000 000. Если предположить, что все это уйдет на американский внутренний рынок, честно говоря, это вообще чуть больше суточного потребления дизеля Соединенными Штатами. Но в данном случае Трамп рассчитывает исключительно на словесные интервенции. Он рассчитывает, что цены среагируют на слова. Это может быть. В первые дни так и произойдет, скорее всего. В этом задача Трампа – убедить своего избирателя, что эта сделка все поменяет. А поменяет она потому, что Ормуз ни в чем не виноват. И во всем, получается, в логике Трампа виновата Украина, которая наносила дроновые удары.
15: Лицензия Минфина США, которая действует до 7 апреля следующего года, разрешает покупку и доставку российского дизтоплива всем странам. Есть ограничения на платежи. Средства нельзя списывать со счетов российского ЦБ, Минфина и ФНБ. Как будут эти расчеты, пока не очень понятно, но, наверное, этот вопрос тоже будет решен. Международные трейдеры, судовладельцы и банки теперь могут организовывать, страховать и финансировать сделки с российским дизелем. Остается вопрос логистики. Очевидно, Черное море для этого сейчас не очень подходит. Но есть Усть-Луга, крупнейший порт на Балтийском море и второй по грузообороту в России. Что касается поставок, то в перспективе, в зависимости от состояния российских НПЗ, они могут вырасти до 3 миллионов тонн в месяц при полном объеме 4,8 миллиона тонн, комментирует ведущий эксперт Фонда национальной безопасности Игорь Юшков.
17: Российские НПЗ способны произвести подобные объемы, которые заявляются. Но в любом случае, это логично с точки зрения того, что в России будет уменьшаться объем потребления. Мы уже это видим. И, в общем-то, еще до телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждался вопрос досрочного отказа от запрета на экспорт дизельного топлива. То есть не в конце октября, в общем-то, разрешить экспорт, а заранее. Потому что просто формируется переизбыток. У нас внутреннее потребление сокращается, объем производства довольно большой. И в этом плане просто некуда дизель девать в какой-то момент становится. Поэтому мы как раз-таки готовы поставить без ущерба внутреннему рынку дизельное топливо на экспорт отправить. И, кроме того, у нас постепенно будет происходить переход на зимний дизель. И, соответственно, летний в этом плане будет высвобождаться. Для Соединенных Штатов не столь важно, мы к ним конкретно поставим, либо просто экспортируем дизельное топливо. Им главное, чтобы мы насытили мировой рынок, цены на мировом рынке снизились, и тогда и в Соединенных Штатах они снизятся.
15: Морские аналитики сообщают, что первый груз российского топлива после объявления о дизельной сделке предположительно уже приближается к восточному побережью США. Данные судовых трекеров подтверждают, что танкер «Минерва Зен» вышел из Санкт-Петербурга 22 сентября. На борту может находиться примерно 280 тысяч баррелей дизтоплива. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Правительство частично ввело запрет на экспорт дизельного топлива из России. Интересы российских потребителей это не затронет. Объем производства в России позволяет обеспечить как внутренний рынок, так и поставки на мировой рынок, заявил вице-премьер Александр Новак. Дональд Трамп в субботу заявил, что США неоднократно требовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ, однако Зеленский не прислушался. По словам президента США, Украине нужен новый лидер. Подробности в начале часа на Бизнес ФМ. Озон отменил страховку для селлеров. Озон и Ингострах объявили о прекращении действия совместной программы защиты товаров продавцов маркетплейсов с 13 октября. По информации Интерфакса, действующие полисы будут работать до полуночи 12 октября, а дальше они будут отключены в личном кабинете продавцов. Если в этот период произойдет страховой случай, обязательства будут исполнены. Однако, начиная с 13 числа, страховка работать не будет. Почему произошла такая отмена, как на нее отреагировали селлеры и что теперь они намерены делать, выясняла Светлана. Светлана Чередникова.
18: Совместная программа страхования «Озона» и «Ингостраха» прекратит работу в связи с изменениями рыночных условий. Это следует из совместного заявления компаний. «Ингострах», страховавший продавцов «Озон», частично передавал риски в Российскую национальную перестраховочную компанию. А с 1 октября РНПК существенно ограничила объем рисков, которые она готова взять на себя, поскольку сохраняется вероятность массированных атак БПЛА на склады. Интересно, что сама совместная страховая программа «Озона» и «Ингостраха» появилась 2 июля. В личном кабинете продавцы могли застраховать товары, которые находились на складах маркетплейса, а также в сортировочных центрах, пунктах выдачи или в логистике. Полис покрывал в том числе ущерб от атак дронов, если это признавали терактом или диверсией. К октябрю стоимость страховки существенно выросла. В зависимости от стоимости товара она могла составлять несколько тысяч рублей в день. Однако «Озон» от себя пообещал продавцам компенсировать эти затраты до конца года. И вот меньше чем через полмесяца страховку отменяют вообще. Эксперт по страхованию и урегулированию убытков Екатерина Демишева считает, что первым звонком к отмене страховки для селлеров должно было стать ее подорожание.
19: На сегодняшний день страховая компания с учетом новых введенных требований РНПК принимает решение, что принимать на страхование товары селлеров, которые находятся на складах «Озон», уже не имеет целесообразности, потому что страховая компания может просто потерять свой капитал. Поэтому такое резкое изменение страховых тарифов было на самом деле уже первым сигналом к тому, что продукт будет либо пересматриваться с увеличением тарифа, либо его вообще закроют. То есть это нормально с учетом того, что происходит в данных реалиях.
18: Казус в том, что страховка от «Озона» была в последнее время тем жирным бонусом, который привлек на площадку множество новых селлеров, поскольку на других платформах риски атак БПЛА никак не компенсировались. Кроме того, в рамках помощи продавцам «Озон» объявил о выгодных условиях хранения товаров на своих складах. И эти склады теперь заполнены под завязку. Но сейчас, когда выясняется, что страховки нет, забрать обратно свое имущество продавцы быстро не смогут. Сроки могут растянуться и до полугода. Вот что рассказал Александр, селлер из Нижнего Новгорода, который торгует на «Озон» и «Вайлдберрис» подарочными наборами.
20: Нам вначале сказали, что будут страховые, дали какие-то бонусы, чтобы мы загрузили склады, например, отключили платное хранение. Загрузились, везде товаров лежит на миллионы, и в любой момент они могут этого всего лишиться, не имея страховки.
21: Что вы намерены делать теперь?
20: Сокращать количество товара, которое находится на складах «Озон», до минимально возможного. Например, сейчас у нас лежит на 30 дней на разных складах, будем сводить до 7. Все те склады, что горели, наши товары пострадали. Выплаты нам дали первоначальные. Сумма товара, который лежал на каждом складе, и сумма выплат несопоставима. Там что-то около 5-10%. Погорело товара на 500 000, выплату дали 15 тысяч рублей.
21: А как теперь будут решать вопрос со страховкой селлера «Озона»?
20: А никто сейчас страховать, наверное, не будет. Очень большие риски. Я думаю, что люди либо перейдут на систему ФБС, то есть будут реализовывать товар со своих складов, либо пользоваться услугами фулфилмента, как это было первоначально после пожаров на «Вайлдберрис».
18: А вот что говорит селлер из Омска Алексей. Он продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Из-за атак БПЛА ранее он лишился товаров на общую сумму 1,5-2 миллиона рублей.
22: С 5 числа они за свой счет должны были компенсировать селлерам вот эти расходы на страховку. То есть, если, допустим, селлер тратит 2000 в день, то «Озон» ему компенсирует эти 2000 в день чуть ли не 100%. И они обещали эту компенсацию до конца года. Мы не можем вывести товар, если вдруг какая-то опасность, потому что склады якобы перегружены, и они не дают их вывести. По ВБ у меня вот до сих пор я хочу вывести товар, но не могу. Склады загружены.
18: При этом, несмотря на все риски, продавцы говорят, что не готовы уходить с маркетплейсов, поскольку тот трафик, который дают эти онлайн-площадки, больше невозможен нигде. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Футболисты «Зенита» победили «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 3-2. Дубль сделал Максима Глушенков. Еще один гол забил Александр Соболев. У «Краснодара» отличились Жао Бачи и Джон Кордоба. Горожане потерпели первое поражение в сезоне и уступили лидерство. Теперь у «Зенита» 21 очко, у «Краснодара» столько же, но петербургский клуб выше за счет победы в личной встрече. В воскресенье сместить «Зенит» с вершин имеют шансы московские ЦСКА и «Динамо». О других играх тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Московский «Локомотив» был в долгу перед своими болельщиками. Давно они не видели такой крупной победы. Рвущийся на полной скорости паровоз в Воронеже было не остановить. 5 безответных мячей Лока отправил в ворота «Факела», аутсайдера таблицы. Дубль оформил Николай Комриченко, еще по голу забили Николай Титков, Сесар Монтес и Егор Погоснов. Железнодорожники явно провели трехнедельный перерыв на матче сборных с пользой, сделали работу над ошибками и вуаля, 5-0. Первая крупная победа в сезоне. Можно ли считать, что кризис пройден? Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс так не думает. Он уверен, что неудача «Локомотива» продолжится, а главный тренер Михаил Галактионов не избежит отставки по ходу этого сезона.
4: «Локомотив» давно не радовал своих фанатов таким классным, ярким, атакующим и результативным футболом. Но я думаю, что обольщаться очень рано, потому что нужно понимать, что железнодорожникам противостояла самая слабая команда РПЛ. И если бы в первом тайме воронежцы реализовали хотя бы парочку своих классных моментов, гостям было бы очень сложно. Галактионову рано расслабляться, потому что календарь у «Локомотива» чрезвычайно сложный. Впереди Краснодар, впереди выезд к обновленному Ростову. «Спартак» с его чемпионскими амбициями, да и в Кубке России соперники тоже не из простых. Предполагаю, что в ноябре или в начале декабря мы можем увидеть отставку Галактионова и нового специалиста, который будет готовить команду уже к весеннему отрезку.
2: В Самаре «Спартак» в матче с «Крыльями Советов» остался в десятером уже в середине первого тайма. Вратарь Александр Максименко грубо сыграл за пределами штрафной на выходе против Амара Рахмановича и получил прямую красную карточку. Вместо него вышел Илья Помазун. Получил шанс и не подвел. Во втором тайме отразил несколько ударов буквально в упор. А на 79-й минуте Манфред Угальда забил гол. Сработала замена Хуана Карседа. Но «Крылья» смогли сравнять счет. Вратарь Никита Кокарев с центра поля выдал дальний пас в штрафную «Спартака». Казбек Мукаилов воспользовался суетой в обороне соперника, скинул мяч на Мартина Крамарича, и тот вонзил его в сетку. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что тренерам «Спартака» стоит задуматься над ротацией голкиперов.
23: «Помазун» уже давно получил право играть как минимум больше матчей. Не то чтобы обязательно быть первым номером, но все-таки, на мой взгляд, роль исключительно кубкового вратаря Помазун уже давно в «Спартаке» пересидел. И дело тут не только в его удивительных способностях на серии пенальти, но и в целом нет какого-то конкретного критерия, по которому Максименко существенно сильнее Помазуна. За характер «Спартаку» однозначно плюс. Таким характером за чемпионство бороться можно и нужно.
2: Оренбург в 10-м туре разгромил махачкалинское «Динамо» 4-0. Дубль в этой игре оформил чилиец Хорди Томпсон. А накануне Ростов под руководством Дмитрия Кириченко новый этап начал с победы над «Акроном» 1-0. Тем временем главная сага мирового футбола продолжается. Криштиану Роналду лишен должности капитана и временно отстранен от выступления за сборную Португалии за то, что самовольно покинул команду на фоне конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. Согласно регламенту, 41-летнему игроку грозит дисквалификация сроком от 1 до 6 месяцев. Идет разбирательство. Об этом сообщается в официальном заявлении Португальской Федерации Футбола. Его цитирует издание «Абола». При этом президент Португальской Федерации футбола Педро Пруэнса заявил, что очень рассчитывает на возвращение Криштиану Роналду уже в ноябре. Чем закончится эта мыльная опера, пока непонятно. Держитесь курса. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого «белого VPN».
24: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали в течение буквально суток сервера же. Совпадение? Не думаю.
1: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
25: В последнее время как
3: как из рога изобилия сыплются предложения о реформировании работы УК в жилом сегменте. От полного раскрытия сведений о доходах управляющих организаций и их расходах по видам работ и услуг с указанием подрядчиков и сумм выплат до сокращения летних отключений горячей воды до нескольких дней. Профессионалы сегмента признают, что среди обсуждаемых и уже принятых нововведений есть разумные и полезные, а есть как минимум спорные. К последним, в частности, собеседники бизнес-ФМ относят беспрепятственный доступ провайдеров в МКД. Управляющая компания отвечает за сохранность общего имущества и безопасность дома, но теряет возможность контролировать, кто, как и в каком объеме размещает оборудование. Возникают риски для инженерных сетей и пожарной безопасности, а спрашивать за последствия будут все равно с УК, поясняют свою позицию эксперты. Увеличение штрафов за ненадлежащее содержание общедомового имущества до 500 тысяч рублей. Тоже, по их мнению, так себе предложение. Это не улучшит качество работы, а приведет к банкротству УК. Обязательное введение общедомовых чатов и информирование в МАКС – избыточная мера, которая ведет к дополнительным организационным расходам, но не повышает информированность собеседников, особенно в крупных городах, где мессенджер не так легко приживается. И уж совсем никуда идея ликвидировать все коммерческие УК и объединить их в одну государственную компанию. Впрочем, такого законопроекта до сих пор нет, и навряд ли мы его увидим. Монополия не становится эффективной только потому, что она государственная. Зданию все равно нужны инженер, сантехник, электрик, подрядчик, запчасти, аварийная служба и деньги. И табличка на двери их не материализует. Таково мнение профессионалов. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале «BFM.ru».
5: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ». Регионы подписали почти 100 топливных соглашений с частными АЗС. По данным Федеральной антимонопольной службы, из них 20 соглашений подписано с операторами, которые владеют более 20 АЗС в своем регионе. Речь идет в том числе о Белгородской, Воронежской, Кемеровской и Самарской областях, Татарстане, Якутии, Пермском и Хабаровском краях. Цель соглашения – стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен в регионах, комментирует президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
6: Есть поручение правительства для стабилизации цен, поручение региональным властям заключить такие соглашения в соответствии с постановлением 622. Такие соглашения по требованию региона независимые владельцы заключают. Заключают с целью установления максимально допустимой торговой наценки. Вот и все. Что они дают владельцам АЗС? На самом деле, по логике, так, на бумаге, тем, кто заключил соглашение и одновременно с заключением соглашения еще передает информацию в ЦДУТЭК в ежедневном режиме по запасам, ценам и так далее, этим независимым владельцам нефтяные компании в приоритетном порядке должны выделять топливо. Но, к сожалению, вот это второе только на бумаге. Соглашения подписаны, обращаемся к нефтяным компаниям. Нефтяные компании, если есть топливо, дают, но, как правило, сейчас ситуация тяжелая с бензином, я имею в виду бензины. Поэтому, по сути дела, соглашение есть, поступление топлива в приоритетном порядке, к сожалению, нет. Никакого отношения заключение соглашения не имеет к вопросу насыщения рынка. К сожалению, по известным причинам у нас идут ремонтные работы на заводах, топлива, бензинов, по крайней мере, не хватает. То, что продают на бирже, к сожалению, больше 50% этих объемов не отгружается, они продаются, необходимые объемы для выполнения нормативов, получения демпфера и так далее. Поэтому все стабилизируется только тогда, когда уйдет основная причина. Основная причина – это ремонты, внеплановые на заводах.
0: Евгений Аркуш, президент Российского топливного союза. Ранее на этой неделе Росстат сообщил, что розничные цены на бензин в сентябре ускорили рост, увеличившись относительно августа почти на процент. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение вступает в силу с 10 октября и позволит на данном этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн. Об этом сообщили ТАСС в Кабмине. О поставках договорились ранее Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора. Интересы российских потребителей это не затронет. Объем производства в стране позволяют обеспечить как внутренний рынок, так и поставки на мировой, заверила вице-премьер Александр Новак. А Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты неоднократно требовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ, однако Зеленский не прислушался. По словам президента США, Украине нужен новый лидер. Подробности в начале часа на Бизнес-ФМ. «Росатом» Финляндия 2-0. Госкорпорация одержала вторую судебную победу в споре о незаконном расторжении контракта на строительство АЭС в Финляндии. Речь идет об одностороннем расторжении контракта с финской компанией «Феновойма» на строительство АЭС «Хинхикиви-1». Международный арбитражный суд встал на сторону «Росатома». Глава госкорпорации Алексей Лихачев назвал решение важной, но не окончательной победой и заявил, что компания продолжит отстаивать свои позиции в судах. Гендиректор компании «Феновойма» Матти Суруняке заявил, что для финской стороны это разочарование. Он добавил, что компания была уверена в наличии оснований для расторжения договора с российской корпорацией. Контракт на строительство станции подписали в 2013 году. Инвестиции оценивались в 7,5 миллиардов евро. АЭС должна была обеспечить около 10% потребностей Финляндии в электроэнергии. Но в мае 2022-го «Феновойма» расторгла соглашение, сославшись на задержки в реализации проекта и ухудшение политической ситуации. Это уже второе решение европейских органов в пользу российской госкорпорации. Окончательные суммы возможных взысканий с финской стороны определят по итогам остальных судебных заседаний. Исполнит ли Финляндия решение суда, когда это произойдет, рассуждает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
5: С точки зрения права ситуация совершенно рядовая. Если одна сторона выходит из договора и не хочет продолжать, то вторая сторона может обратиться в суд, либо в предусмотренный этим самым договором арбитраж и получить там судебное решение, что в этой ситуации было сделано. Теперь про исполнение этого самого решения. С моей точки зрения, Финляндия с высочайшей вероятностью исполнит это решение, потому что она не хочет, чтобы во всех мировых СМИ писали про то, что она не выполняет судебное решение. Поэтому она тихонечко выполнит это решение, потому что в противном случае у выигравшей стороны будет право ходить по всему миру и арестовывать имущество, принадлежащее Финляндии, для выполнения этого самого арбитражного решения. То есть на это она вряд ли пойдет, потому что есть еще одно такое основание, как международные финансовые рейтинговые агентства внимательно следят за такими историями и могут просто понизить Финляндии суверенный кредитный рейтинг, если она не исполнит решение. Поэтому с высокой вероятностью Финляндия исполнит данное арбитражное решение.
0: Адвокат Сергей Гландин. 4 года назад международный эксперт признали отказ Финляндии от проекта необоснованным, а расторжение контракта незаконным. Теперь арбитражный суд подтвердил, что на момент разрыва соглашения проект не то что не застопорился, а продолжил активно развиваться, и компания «Росатома» продвигалась в получении лицензии на строительство АЭС. Еноты в городе. Власти Железноводска, курорта Ставрополя, предупредили жителей и туристов, что эти дикие зверьки все чаще стали появляться в городе и попросили не трогать енотов и не кормить. Убедительная просьба. Пожалуйста, не пытайтесь их кормить и не подходите близко. Да, они выглядят мило и забавно, но не забывайте, что это дикие животные, сообщила глава города Евгений Бакулин. А мэр также отметил, что и поведение людей для енотов небезопасно. Кормление человеческой пищей наносит вред здоровью этим животным, и привычка к общению с людьми делает их беззащитными. Енотов действительно стало много в Железноводске. Они местная достопримечательность, рассказал Бизнес-ФМ журналист телерадиостудии Железноводска Денис Брункевич.
7: Было кафе у горы Железной недалеко, на Теренкуре. Кафе называлось «Избушка лесника». Несколько лет назад оттуда сбежали еноты. Им очень понравилось жить, то есть их условия удовлетворяли, и они стали размножаться. Мы за этой ситуацией следим уже, наверное, несколько лет. Сначала их было, совсем немного, но с каждым годом их становилось все больше и больше. Вот в том году я уже даже 7 видел. То есть енот, 2 енота и маленькие еще енотики. В основном они были на Теренкуре. Сейчас они уже осмелели и стали уже, вот как мэр говорит, появляться в городе. Вот жители, они, конечно, не беспокоят. То есть нет такого, что они там по помойкам лезут, как опоссумы, да, допустим, где-то в Южной Америке. Но, тем не менее, их стало больше. Их видят уже не только у горы Железной, но, соответственно, уже в городе. Потом уже у горы Змейка. Их тоже видят. Зверюшки такие достаточно интересные, милые. Люди всегда с ними хотят сфотографироваться, как-то их покормить, погладить, но тем не менее стоит помнить, что как бы звери эти агрессивные. То есть они могут укусить, и они также являются пеночкой заболеваний. А зимой, вот как я думаю, тут же как бы источник минеральной воды, они доставляются к буфетам по трубам. То есть минеральная вода славяновская, смирновская, она теплая идет из горы. Соответственно, как бы трубы теплые, горячие. И вот еноты спокойно зимуют около этих труб, им достаточно хорошо. Теплолюбивые животные, то они тут достаточно комфортно себя чувствуют. Еды им очень много, кормушек очень много стоят. И белок регулярно выпускают, и кормушки регулярно наполняют. гуляют, и кошек постоянно кормят, поэтому им комфортно и хорошо. Они такие прикольные, интересные.
8: А насколько часто их видят жители Железноводска?
7: В том году я их видел даже чаще, чем в этом году. В основном я вижу их, когда по Теренкуру гуляют. Одно есть место, там беличья кормушка. Они приходят в основном вечером. Приходят, их кормят, им все хорошо. И есть такие прогнозы, что на самом деле они могут распространиться около культурных учреждений, да, их видят. У мусорных контейнеров их могут видеть. Поэтому, мне кажется, это выпущено в целях предостережения, что это хорошие, замечательные еноты, но тем не менее, чтобы люди к ним не подходили, не трогали их, не пытались кормить, потому что это немножко чревато.
0: Журналист из Железноводска Денис Брункевич. Енотов Железноводска увековечат. В городе готовят к открытию новую скульптуру в честь этих зверьков. Она появится на одном из теренкуров.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
10: Утверждение, что самые лучшие вещи мы получаем даром, не бесспорно, но недалеко от истины. Одна из таких вещей – приложение Merlin Bird ID, которое дарит нам Корнеллская лаборатория орнитологии. Программа для распознавания птиц по пению и снимку. Крутил ее и так, и эдак, и никаких платных функций не обнаружил. Для получения доступа к полному функциональному набору достаточно зарегистрироваться, указав актуальный адрес электронной почты. Bird Watching – одно из самых популярных хобби в мире. Дальше буду оперировать данными американского рынка. Российской статистики не нашел, видимо, она просто не ведется. 96 миллионов американцев наблюдают за птицами. Вклад бёрдвотчинга в экономику страны – 279 миллиардов долларов в год. Бёрдвотчер не охотится на птиц, он наблюдает, записывает голоса, делает фотографии. Все эти задачи помогает решить приложение. Merlin Bird ID русифицировано, но первое, что стоит сделать – после установки зайти в настройки и указать в разделе «Название птиц» русский язык в качестве основного, после чего перезагрузить приложение. Программа привязывается к локации, рекомендует ближайшие места, где можно посмотреть на птиц, сезонность и время их появления. При подключении микрофона по пению определяет птицу. Есть возможность отправить на распознавание снимок. Заявленная точность выше 90%. Здесь же энциклопедическая статья о найденной птичке. Возможность вести дневник наблюдений. Сказав, что приложение бесплатное, я был не совсем точен. Фотографии и записи голосов, которые пользователи отправляют в приложение, пополняют библиотеку лаборатории и помогают обучать их системы искусственного интеллекта. Прогулка с Merlin Bird ID – это и небольшой вклад в орнитологию, и лишний повод одеться потеплее и выйти из дома пораньше.
1: Сумма технологий на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Краснокаменск, 50 тысяч жителей. В 1963 году забайкальская экспедиция геологов открыла в Приоргунской степи богатейшее месторождение урана. 5 лет спустя рядом заработал горно-химический комбинат. А еще через год поселок комбината Краснокаменск получил статус города. Как появлялись города на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Олеся Потапова. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова контактирует с командой первой леди США Меланией Трамп по ситуации в Алешках Херсонской области. Там для спасения жителей необходимо снять украинскую блокаду. Люди отрезаны от обеспечения продовольствием, водой и медикаментами. Это пожилые женщины и дети, написал Лантратова в мессенджере Макс. Она отметила, что первая леди США выразила готовность подключиться к помощи города. ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС и здание медсанчасти в Энергодаре, сообщил глава администрации Максим Пухов. По его словам, зафиксировано не менее 4 прилетов снарядов. Пострадавших нет, возгорания не было. Также ФИПИВИ-дрон сдетонировало дорожное покрытие вблизи пищеблока. В Энергодаре расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Более 20 моряков спасены из загоревшегося в Персидском заливе нефтяного танкера. В спасательной операции участвовала береговая охрана Национальной гвардии Объединенных Арабских Эмиратов. Она получила сигнал бедствия от экипажа судна. Состояние всех моряков оценивается как стабильное. Согласно данным ВМС Великобритании, танкер загорелся 9 октября после попадания в него снаряда. Инцидент произошел к западу от побережья Эмирата Рас-эль-Хайма. Название судна и порт его приписки не раскрывались. В России появится национальный парк федерального значения «Вулканы Камчатки». Он станет еще одной особо охраняемой природной территорией, сообщили в правительстве. Повышение правового статуса до федерального уровня позволит усилить охрану природных комплексов Камчатки в условиях растущего турпотока, а также повысить уровень безопасности на туристических маршрутах. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Украине пришло время сменить лидера. Президент США раскритиковал Зеленского. Трамп заявил, что тот хочет создавать проблемы Соединенным Штатам и всему миру. А что может последовать за этими заявлениями? Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков, заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре, а при этом внутренний российский рынок будет полностью обеспечен топливом. Роспотребнадзор запретил ввоз грузинской колы, минералки и коньяка. Согласно документу ведомства, это временная санитарная мера. А с чем связано решение и какие у него могут быть последствия? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер. Во время пресс-подхода президент США раскритиковал Владимира Зеленского. Он заявил, что Соединенные Штаты неоднократно требовали от Киева не наносить удары по российским НПЗ. Но он, Зеленский, не слушал. По словам Трампа, Зеленский хочет только создавать проблемы для всего мира. И он мог бы много раз завершить конфликт в Украине, но не делает этого. Как сказал президент США, Украине нужен новый лидер, который в состоянии заключить сделку и урегулировать конфликт. Все эти заявления Трамп сделал после того, как Зеленский раскритиковал

0: сыграла с ним дурную роль, с Зеленским. Он явно перегнул палку. И это напоминает их встречу в Белом доме еще в самом начале президентства Трампа, когда они там сильно повздорили. Так что здесь, я думаю, больше обиды, чем какого-то расчета политического. А что касается расчета, то, честно говоря, вряд ли этот скандал с Зеленским поможет как-либо Трампу на внутриполитической американской сцене. Его демократы и так уже критикуют за то, что он пошел на сделку с Путиным и чуть ли не стал его союзником. Другое дело, что вообще украинская тематика для Америки не на первом месте далеко. Цены на бензин, да. Трамп говорит, что он пытается снизить цены на бензин и пытается убедить в этом, в том числе американских избирателей, что во всем этом виноват Зеленский, который атакует российские НПЗ. Это, если верно, то частично, поскольку кризис топливных цен начался из-за войны в Иране. Впрочем, сейчас, скорее всего, цены действительно пойдут вниз, и потому что Армунский пролив уже во многом разблокирован, и нефтетрафик уже приближается к довоенным уровням. Ну и чисто риторически вот эта словесная интервенция, так называемая, конечно, сыграет на понижение нефтяных и топливных цен тоже.
1: Вернемся все-таки к заявлению непосредственно Трампа по поводу Зеленского. Что дальше-то может происходить? То есть, как и в предыдущих случаях, что с Зеленским, например, что с Маском, вспылил, потом немного успокоился, наладили отношения, или здесь не получится уже отмотать назад? Чего ждать?
0: Зеленский, опираясь на поддержку Европы, может себе проигнорировать эти выпады Трампа. Трамп уже не в первый раз говорит, что на Украине надо проводить выборы. Он и начал свое президентство с того, что сказал, что у Зеленского там 4% поддержки, и надо тоже проводить выборы, пусть будет другой президент и так далее. Потом эта вся риторика быстро была свернута, тем более, что у Зеленского не 4% поддержки даже до сих пор. Поэтому он скажет, что это, мол, не ваше дело, и будет игнорировать эти выпады. Говорят, что на переговорах в Майами Уитков и Кушнер угрожали украинской делегации, что если та будет проявлять строптивость, то Украина лишат разведданных американских. Это тяжелый удар, на самом деле, хотя Трампу он может обойтись достаточно дорого внутри Америки, потому что в Конгрессе на него, конечно, за это набросится. И в то же время, поскольку это удар серьезный, угроза серьезная, то нельзя исключать, что все-таки Киев пойдет на какие-то негласные, скажем так, договоренности. И я не исключаю того, что действительно он может, во всяком случае, не усиливать удары по НПЗ, а сосредоточиться на других целях, которые тоже дают немалый медийный эффект. Скажем, дата-центры, препятствия работы аэропортов. При этом по негласным каналам Пентагон могут дать понять, что, ну да, мы пошли на уступки. Вот по НПЗ стали бить меньше и так далее. Посмотрим. Хотя я не исключаю, что Зеленский действительно, так сказать, закусится и пойдет на принцип.
1: А если пойдет на принцип, если будет игнорировать, возможен ли сценарий, который мы уже видели? Вот Мадуро тоже игнорировал, тоже пытался закуситься. В итоге Соединенные Штаты решили в Венесуэле свой вопрос вот таким образом. Может ли что-то подобное с Украиной произойти? Или это в принципе невозможно?
0: Ну нет, конечно. Такого произойти не может. Все-таки Зеленский не Мадуро. Времена не те. И, конечно, охрана у него в Украине посильнее будет, чем у Мадуро была. Так что такой рейд, спецоперацию совершить будет трудно. Были времена, в кавычках, славные, когда ЦРУ себе позволяло убивать лидеров государств независимых. Но эти времена уже прошли. Сейчас такого себе Вашингтон позволить не может.
1: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Ранее в Майами представители США, Украины, Евросоюза и НАТО обсуждали возможность завершить украинский конфликт до зимы, а также гарантии безопасности и восстановления Украины. Переговоры должны были продлиться 2 дня, но завершились досрочно. Договоренности Москвы и Вашингтона по энергетике вызвали недовольство в Киеве. Зеленский упрекнул Трампа в слабости, заявив, что доходы от экспорта будут помогать России. Решение США он назвал несправедливым и не похожим на партнерские. Украину просто используют как ширму, добавил он. Во время беседы Владимира Путина и Дональда Трампа речь преимущественно шла об Украине по инициативе американской стороны, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также обсуждались различные аспекты двусторонних отношений и ситуация вокруг Ирана. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, беседа была настолько содержательной, что никто не хотел класть трубку первым. Сделка с Россией нужна Трампу, чтобы снизить цены на дизель на американском рынке перед ноябрьскими выборами в Конгресс, продолжает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Крабков.
2: Было 3 варианта. Первый и самый безнадежный – это резко усилить давление на Иран, то есть начать какую-то массированную

0: военную операцию, которая, скорее всего, дала бы обратный результат. Иран бы не рухнул, а цены на энергоносители на мировом и американском рынке взлетели. Второе, пойти на унизительную сделку с Ираном, объявить о победе и надеяться, что Иран будет соблюдать условия этой сделки. Но дело в том, что Иран прекрасно понимает, в какой ситуации оказался Трамп, и у него нет ни малейшего желания помогать ни Белому дому, ни республиканской партии на выборах в ноябре. И тогда оставалась только сделка с Россией, причем Трамп пытался это сделать другим путем. Он давил на Зеленского, он неоднократно обращался к нему с прямыми просьбами прекратить удары по российским НПЗ. Зеленский отказался, и Трамп пошел на такую сделку с Россией, причем сделал это в максимально унизительной форме для Зеленского. Именно в тот момент, когда украинские переговорщики встречались с Уиткоффом и Кушнером в Майами. Зеленский опять с точки зрения Трампа прореагировал неправильно, выступил с резкой критикой. Посмотрим. Дело в том, что ситуация очень сильно изменилась, поскольку теперь удары по российским НПЗ будут рассматриваться администрацией в качестве прямых ударов по американским экономическим интересам. И, в общем-то, он может еще более ужесточиться.
1: Доктор экономических наук Андрей Крабков. А в ЕС прокомментировали дизельную сделку, как заявил глава европейской дипломатии Кая Каллас. Приостановка санкций США в отношении российского дизеля обеспечивает Москве дополнительные доходы для продолжения военных действий. Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого делать не будет, пообещала Каллас. Она также сообщила, что в понедельник, 12 октября, главы МИДов стран Евросоюза намерены утвердить в Люксембурге крупнейший пакет санкций в отношении свыше 1500 лиц и организаций, которых ЕС считает связанными с российским ВПК. Дизельную сделку комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
2: Телефонный разговор между лидерами Соединенных Штатов и России повлиял на позиции президента Трампа. Это не значит, что Соединенные Штаты поддержали Россию и солидаризировались с российской позицией. Но, тем не менее, наверное, какой-то прогресс двусторонних контактов произошел. Ну, как это, в общем, обычно и бывает после общение двух лидеров. Поэтому я думаю, что активизация американской политики на российском направлении должна произойти. Наверное, мы очень скоро увидим Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве. Кроме того, мне кажется, вот это решение Трампа говорит о том, что не все в американо-российских отношениях привязано к Украине. То есть Соединенные Штаты могут принимать решения, которые важны с точки зрения других приоритетов администрации. Вот в данном случае это стремление не допустить бесконтрольного роста цен на дизельное топливо, ну и, может быть, помочь своим однопартийцам набрать дополнительные очки накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Встреча Трампа и Путина на полях саммита АТС в Китае с возможным участием китайского лидера Си Цзиньпина становится несколько более реально. Опять-таки, тут, наверное, мы пока что не можем с уверенностью сказать, что такая встреча состоится, но такая встреча вполне возможна и даже, наверное, могла бы быть продуктивной.
1: Политолог-международник Андрей Картунов. Зеленский срочно созвонился с премьер-министром Британии сразу после того, как Трамп призвал Украину сменить лидера. А встреча Зеленского и британского премьера Бёрнема может состояться в ближайшие дни. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут совершить визит в Москву в ближайшие две недели, передает ТАСС со ссылкой на источники. Ранее о том же сообщал портал Axios. Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля. Ранее запланированных сроков, заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре и нарастить их в ноябре и декабре по мере выхода НПЗ из ремонта. А внутренний российский рынок будет полностью обеспечен дизелем, заверил Новак. Продолжение темы в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах. Новозеландский физик Эрнест Резерфорд – один из самых уважаемых ученых мирового уровня. В 1898 году он открыл альфа- и бета-излучение, а 5 лет спустя доказал свою теорию о преобразовании элементов в процессе радиоактивного распада. Но самой известной работой Резерфорда считается доказательство существования ядра и электронов в атомной структуре и разработка планетарной модели атома. Кстати, это открытие он совершил уже после того, как получил Нобелевскую премию. Когда в 1908 году физик узнал о присуждении ему премии, он заявил: «Вся наука – либо физика, либо коллекционирование марок». По иронии, в 2008 году портрет Резерфорда поместили на почтовую марку Новой Зеландии, а заодно и на банкноты номиналом в 100 новозеландских долларов.
4: Культ на личности. На Бизнес FM. Строго по делу. Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
5: Зарина, Бифри, Love Republic, Cella и Idol. Эти 5 брендов сделали Melon Fashion Group лидером российской индустрии моды. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Зару. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
4: Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
3: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
4: Между делом с Кирой Альтман.
6: Екатерина Лапшина, основатель Эрокапитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель, показывала мне свое технологическое детище по прозвищу ГРО. Предприниматели – это те, кого Катя понимает, сама такая. И на них она ориентировалась, создавая свою платформу ГРО. Но потребность в тренировке навыков оказалась шире. И жизнь это подтверждает.
7: У меня изначально идея была, давайте это сделаем для предпринимателей. А потом я поняла, что есть огромный рынок, для которого на самом деле нет качественного продукта, который связан именно вот с сопровождением вот этого процесса роста. Причем не вообще ради чего-то, а когда тебе нужно порешать какую-то очень конкретную задачу. Ну, например, вот меня давным-давно не повышали. Что мне сделать, чтобы меня повысили? Чтобы меня заметили, например. Или я вот хочу с одного проекта на другой перейти, а я не знаю как. Или, а вот я уже решил вроде менять работу, а ты точно уверен, что ты здесь исчерпал свои перспективы как бы роста? И так далее. Сейчас вот, например, очень популярна тема портфельной карьеры. И вот со всеми моими изысканиями я понимаю, что мы точно идем в точку, когда профессия не одна, а может быть 3-6, когда ты каждые несколько лет должен себя пересобирать, так или иначе. То есть если ты не готов смиряться с какой-то позицией линейной, такой супероперационной, да, то есть если ты хочешь хоть куда-то двигаться, то вот это вот история. И третье, ты можешь, и скорее всего у тебя будет такой запрос на то, чтобы жить несколько жизней разных. То есть если я там условный, не знаю, HR, то я еще хочу быть немножко коучем, а еще у меня может быть какая-нибудь идея, какой-нибудь продукт сделать, который бы помогал для HR-аналитики, а еще я могла бы, не знаю, менторить детей, ну и так далее. То есть сейчас есть гораздо больше выбора, но в этом выборе очень сложно обеспечить навигацию.
6: Екатерина Лапшина, основатель Эрокапитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
4: Между делом. На Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Роспотребнадзор запретил ввоз грузинской колы, минералки и коньяка. Ведомство ввело ограничения на грузинские алкоголь и напитки ряда производителей. В частности, под запрет попали коньяк Асканели, пиво производителя грузинская пивная компания и минералка Набеглави. В Роспотребнадзоре отметили, что это временная санитарная мера с целью приостановить ввоз и оборот в России продукции, которая не соответствует ряду требований и показателей безопасности. Похоже на политическое решение, но со стороны Грузии никакой антироссийской деятельности в последнее время не замечено, комментирует глава коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
8: Ну, я думаю, что у нас практически все вот эти вот разрешения уже так принято, что они так или иначе связаны с политическими вопросами. Но я не припоминаю, а чего, собственно, такого за последнее время грузинские власти могли бы сделать, чтобы расстроить власти России.
9: Вот эти вот показательные порки со стороны российского Росздравнадзора, Роспотребнадзора, это уже такая визитная карточка для использования достижения политических целях. И, честно говоря, я не припоминаю случая, когда бы это привело к чему-то хорошему. Ну вот последняя история по Армении, когда незадолго до парламентских выборов ввели санкции против армянской продукции, и мы видели, что это имело обратный эффект. Никак не создало проблем Пашиняну, наоборот, скорее добавило ему очков. И я думаю, что, конечно же, надо очень серьезно думать над тем, стоит ли использовать такие методы. Не припоминаю никаких плохих действий в адрес России со стороны грузинских властей за последнее время.
1: Евгений Минченко. Ассоциация компаний розничной торговли сообщила Бизнес-ФМ, что уже получила предписание Роспотребнадзора, из магазинов начали убирать попавшую под ограничение грузинскую продукцию, говорит председатель Аккорта Станислав Богданов.
10: Торговые сети, входящие в ассоциацию, уже приступили к изъятию из продажи алкогольной продукции и безалкогольных напитков грузинских предприятий, которые указаны в предписании, и в целом ведут эту работу в соответствии с требованиями регулятора. В данном случае безопасность реализуемой продукции является для сетей приоритетом, поэтому они оперативно исполняют решения контролирующих органов и в целом продолжают отслеживать ситуацию.
1: Станислав Богданов. В мае Роспотребнадзор приостановил реализацию алкогольной продукции из Армении трех армянских производителей в виде Алка, Абавянский коньячный завод и виноконьячный дом Шахназарян. А в апреле остановили ввоз и оборот отдельных партий минеральной воды из Армении Джермук из-за угрозы здоровью граждан. У Трампа новая блондинка. Кэти Захария станет 9-й женщиной на посту пресс-секретаря Белого дома и 5-й в администрации президента США Дональда Трампа, который поставил рекорд по назначению на эту должность блондинок. Захария стала 37-м пресс-секретарем Белого дома в истории этой должности.
4: Подробности.
11: Кэти Захария родилась 23 марта 1984 года в Калифорнии, называет себя коренным жителем штата, подчеркивая, что была консерватором всю жизнь. Захария доучилась до степени доктора юриспруденции, работала помощником по связям с общественностью в медиахолдинге президента США, куда входит соцсеть Truth Social. Также она была представителем бывшего главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм, которая ушла с должности на фоне скандалов. Захария рассказывала, что была стажером в Белом доме во время второго срока Джорджа Буша-младшего в 2006 году. Она замужем за кинопродюсером, который работал над фильмами «Молодой Вашингтон» и «Давид», а также участвовал в создании фильма «Ирландец».
1: Почему именно Кэти Захария стала пресс-секретарем Белого дома, говорит политолог, политтехнолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
12: Она занималась непродолжительной коммуникацией DHS, это Министерство внутренних дел, которое отвечает за ICE и за пограничную службу, которая занималась брутальными депортациями последний год. А так основная ее работа до 24 года, это избирательная кампания Дональда Трампа, она отвечала за коммуникации политические именно, то есть агитация, как правильно подобрать месседж, как его донести, какими средствами коммуникации, то есть как агитировать и сделать так, чтобы за него проголосовали. Причем ее штабисты пишут, что она хорошо очень работала и при этом отвечала за стратегию в спорных колеблющихся штатах, что очень важно, потому что агитировать в Алабаме красный просто, а агитировать в Пенсильвании фиолетовый, то есть в спорном штате, сложно. И в последнее время она занимала свою должность, по-моему, глава коммуникации в социальной сети «Правда» у Дональда Трампа. Для кого-то это выглядит как идеологическое назначение, и, наверное, так действительно есть, то есть это его сторонница. С другой стороны, тут тоже много вопросов с точки зрения, поменяется ли что-то или нет. Мне кажется, что в среднем все останется так же, но надо посмотреть хотя бы ее первое выступление. Я бы ее все-таки рассматривал как человек, который, по сути, технолог занял такую государственную должность.
11: Почему именно она?
12: Ей, по-моему, 42 года, но я скажу так, молодая, лояльная, красивая женщина и типаж такой же, как у Кэролин Левит. То есть блистательная, шикарная блондинка, которая умеет разговаривать, что самое главное, умеет разговаривать с своими оппонентами, а иногда даже с точки зрения администрации Трампа врагами. Допустим, CNN, Axios и другими СМИ, которые Трамп называет фейк-ньюс. Поэтому я думаю, что основная причина назначения — это лояльность и то, что Трамп действительно любит эффектных, красивых людей. Пита Хэкстон, Министерство обороны или Министерство войны, он назначал по одной из версий, она неподтвержденная, именно за счет того, что он отлично смотрелся в телевизоре.
1: Павел Дубравский, политолог. Переизбравшись на второй срок, Трамп назначил своим пресс-секретарем Кэролин Левит, однако через полтора года она покинула пост, чтобы проводить больше времени с семьей в связи с рождением ребенка. Генеральный директор Fox News Media Сюзанна Скотт недавно сообщила, что Левит присоединится к американскому телеканалу Fox News с 1 ноября в качестве комментатора. Нужен ли театр на кладбище? Об этом рассуждает режиссер Владимир Киммельман в новом спектакле «Гетто» на сцене театра «Шалом». Эта постановка основана на реальной истории создания театра в еврейском гетто в 40-е годы прошлого века. На премьере побывала Ольга Кашинская.
13: 1942 год. Вильнюс. В еврейском гетто с разрешения немецких оккупантов открывается театр. Там служат евреи, для которых эта работа – единственная возможность доказать свою пользу и избежать расстрела. Премьерный спектакль прошел спустя 2 месяца после того, как немцы уничтожили 50 из 70 тысяч узников вильнюсского гетто. Жанр постановки обозначен так – трагедия с песнями и танцами. И этот странный синтез, пожалуй, единственный способ показать жизнь самого парадоксального театра в мире, как называют его сами авторы. Театра, актеры которого не знали, доживут ли до следующего спектакля. А если кого-то из зрителей казнили, его билет просто перепродавался в другие руки. Сценическое действие тут пестрое, гротескное, нарочито контрастирующее с повседневным ужасом, в котором приходится существовать героям. Здесь постоянно звучит живая музыка, актеры поют и танцуют. А потом уползают за сцену через деревянные люки в стенах. К исторической фактуре авторы спектакли отнеслись внимательно. В частности, многие из исполненных песен действительно были написаны в гетто. Их перевод на русский показывается текстом. Подавляющее большинство персонажей – это обитатели гетто. Они находятся в разном положении. Тут и бандиты, и коллаборанты, и обычные мирные жители. И в каждом чувствуется надрыв и та внутренняя сила, которая рождается только перед лицом неминуемой смерти. Единственный персонаж немец здесь – начальник гетто, офицер Китель. Этот герой в исполнении актера Николая Балоба галантная, харизматичная, вечно ухмыляющаяся и заигрывающая со зрителем абсолютное зло. С легкой улыбкой он рассказывает, что в день окончательной ликвидации гетто установит рояль у ворот лагеря смерти и будет играть вслед уходящим туда колоннам детский альбом Шумана. Интонация постановки очень неровная. Здесь друг с другом соседствуют висельный юмор и высокая трагедия. Стоит быть готовым к тому, что четвертая стена разрушается с самого начала спектакля. Складывается впечатление, что этот материал стал для театра «Шалом» способом порассуждать и о собственной идентичности. В отдельных моментах это проговаривается довольно прямо. Спектакль поставлен по одноименной пьесе израильского драматурга Иешуа Соболя. В ее основу легли воспоминания чудом выжившего библиотекаря, жителя вильнюсского гетто Германа Крука, в исполнении Евгения Манкоса. Его герой задает те вопросы, которые рождаются и у зрителя. Как одни евреи могут ожесточенно убивать других? Существует ли способ сопротивляться жестокости, находясь в аду? И, наконец, есть ли место театру на кладбище? Готовых ответов спектакль не дает, но оставляет большое пространство для того, чтобы сформулировать их самостоятельно. Лаконичный и вместе с тем оглушительный финал вызывает у зрителя оцепенение. На премьерные показы билетов уже нет. Возрастное ограничение 18+. Ольга Кашинская, Бизнес FM.
4: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
14: Бертран Рассел был прежде всего философом-логиком. Он обнаружил противоречие в наивной теории множеств, знаменитый парадокс Рассела, и для преодоления подобных противоречий разработал теорию типов. Но и в собственной его жизни парадоксов было не меньше, чем в размышлениях. Воспитывался религиозной бабушкой, но позже пришел к атеизму. Был внуком графа и премьер-министра Великобритании, в 58 лет сам унаследовал графский титул. При этом с юности увлекался коммунистическими идеями, в 1920 году посетил Россию, час проговорил с Лениным, веру в коммунизм не потерял, но большевистскую версию категорически не принял из-за догматизма и насилия. Потом поехал в Китай, там болел пневмонией и прочитал собственный некролог в японской прессе. В 76 лет пережил авиакатастрофу и был спасен из воды. Был 4 женат, последний раз в 80 лет, и славился романами на стороне. Еще до Первой мировой Рассел защищал права женщин. За антивоенное выступление был уволен из Тринити-колледжа, а в 1918-м попал в тюрьму почти на 5 месяцев. Во второй раз загремел в заключение в возрасте 89 лет на неделю за антиядерную протестную деятельность. Через 5 лет инициировал общественный трибунал по войне во Вьетнаме, а до этого вместе с Эйнштейном подписал манифест, давший жизнь Пагожскому движению ученых за мир. В 1950-м Бертран Рассел получил Нобелевскую премию по литературе, а Нобелевскую лекцию посвятил психологии политики, в которой выделил четыре основных побуждения к ней – приобретательство, соперничество, тщеславие и любовь к власти.
4: Другим наука на бизнес FM.
15: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
16: Нижний Тагил, 250 тысяч жителей. В конце 17 века в Уральских горах были найдены залежи медной руды. Через несколько десятилетий по указу Петра I промышленник Акинфий Демидов поставил на этом месте железоделательный завод и основал город.
15: Как появлялись города на бизнес FM.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Основатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, высланный из Черногории, находится в Сербии с несколькими коллегами. Он заявил, что пробудет в Белграде несколько дней. На руках у них нет билетов в Москву. Звинчук не стал комментировать свое задержание, но отметил, что все будет решаться через адвоката. По его словам, группа прибыла в Черногорию из Боснии и Герцеговины, собиралась снимать документальный фильм. Черногорские власти признали россиянина угрозой национальной безопасности, выдворили из страны. В столице Индии прошли массовые акции протеста. В Дели полиция задержала более 5000 участников молодежного движения «Народная партия тараканов». Произошли стычки протестующих со стражами порядка. Несколько полицейских пострадали. В индийской столице перекрывались улицы, закрывались линии метро, дежурили патрули. Лидеры движения требуют отставки главы избирательной комиссии Гьянеша Кумара, которого обвиняют в нарушениях на последних парламентских выборах в 2024 году. Американку Кристу Пайк, приговоренную к смертной казни, перевели обратно в тюрьму после неудачной попытки исполнения приговора. 30 сентября в тюрьме Нэшвилла Пайк ввели две дозы смертельной инъекции, но осужденная осталась жива и была доставлена в больницу. После выхода из медицинского учреждения судьба Пайк весьма туманна. Адвокаты будут добиваться помилования, замены смертного приговора пожизненным заключением. Действующий губернатор Теннесси Билл Ли распорядил отложить все запланированные смертные казни до начала следующего года. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российский дизель вернется на американский рынок. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились об этом в ходе телефонного разговора. Первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре. Как это отразится на отношениях стран и на ситуации на внутреннем рынке России? Озон и Ингострах объявили о прекращении действия совместной программы защиты товаров продавцов маркетплейсов с 13 октября. Как поясняют в компаниях, программа прекратит работу в связи с изменениями рыночных условий. При этом Озон и Ингострах пообещали, что исполнят все обязательства по действующим полисам. Чем это обернется для участников рынка? Футболисты «Зенита» победили «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 3-2. Теперь у «Зенита» 21 очко, у «Краснодара» столько же, но петербургский клуб выше за счет победы в личной встрече. А в воскресенье сместить «Зенит» с вершины имеют шансы московские «ЦСКА» и «Динамо». Эти и другие темы на «Бизнес FM». Российский дизель вернется на американский рынок. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились об этом в ходе телефонного разговора в пятницу. А все, что известно на данный момент о дизельной сделке, у Михаила Задорожного.
17: В рамках договоренности Россия незамедлительно поставит свыше 300 тысяч тонн дистоплива на американские мировые рынки. Еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после. Трамп сообщил, что ждет снижения цен на дизель рекордными темпами благодаря достигнутой с Москвой договоренности, а также полному контролю над Ормузским проливом. После После этого фьючерсы на дизель подешевели почти на 5%. На самом деле речь идет не о таких уж больших объемах, говорит профессор финансового университета Константин Симонов.
18: По разным оценкам, дефицит на мировом рынке сейчас 4-6 миллиона тонн в месяц. Мы говорим об уровне поставок 800 тысяч тонн за октябрь-ноябрь. То есть за полтора месяца мы поставим меньше миллиона. Если предположить, что все это уйдет на американский внутренний рынок, честно говоря, это вообще чуть больше суточного потребления дизеля Соединенными Штатами. Но в данном случае Трамп рассчитывает исключительно на словесные интервенции. Он рассчитывает, что цены среагируют на слова. Это может быть. В первые дни так и произойдет, скорее всего. В этом задача Трампа. Убедить своего избирателя, что эта сделка все поменяет. А поменяет она потому, что Армуз ни в чем не виноват. И во всем, получается, в логике Трампа виновата Украина, которая наносила дроновые удары.
17: Лицензия Минфина США, которая действует до 7 апреля следующего года, разрешает покупку и доставку российского дистоплива всем странам. Есть ограничения на платежи, средства нельзя списывать со счетов российского ЦБ, Минфина и ФНБ. Как будут эти расчеты, пока не очень понятно, но, наверное, этот вопрос тоже будет решен. Международные трейдеры, судовладельцы и банки теперь могут организовывать, страховать и финансировать сделки с российским дизелем. Остается вопрос логистики. Очевидно, Черное море для этого сейчас не очень подходит. Но есть Усть-Луга, крупнейший порт на Балтийском море, и второй по грузообороту в России. Что касается поставок, то в перспективе, в зависимости от состояния российских НПЗ, они могут вырасти до 3 миллионов тонн в месяц при полном объеме 4,8 миллиона тонн, комментирует ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
19: Российские НПЗ способны произвести подобные объемы, которые заявляются, но в любом случае это логично с точки зрения того, что в России будет уменьшаться объем потребления, мы уже это видим. И, в общем-то, еще до телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждался вопрос досрочного отказа от запрета на экспорт дизельного топлива. То есть не в конце октября, в общем-то, разрешить экспорт, а заранее, потому что просто формируется переизбыток. У нас внутреннее потребление сокращается, объем производства довольно большой, и в этом плане просто некуда дизель девать в какой-то момент становится. Поэтому мы как раз-таки готовы поставить без ущерба внутреннему рынку дизельное топливо на экспорт отправить. И, кроме того, у нас постепенно будет происходить переход на зимний дизель, и, соответственно, летний в этом плане будет высвобождаться. Для Соединенных Штатов не столь важно, мы к ним конкретно поставим, либо просто экспортируем дизельное топливо. Им главное, чтобы мы насытили мировой рынок, цены на мировом рынке снизились, и тогда и в Соединенных Штатах они снизятся.
17: Морские аналитики сообщают, что первый груз российского топлива после объявления о дизельной сделке предположительно уже приближается к восточному побережью США. Данные судовых трекеров подтверждают, что танкер «Минерва Зен» вышел из Санкт-Петербурга 22 сентября. На борту может находиться примерно 280 тысяч баррелей дистоплива. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Интересы российских потребителей это не затронет. Объем производства в России позволяет обеспечить как внутренний рынок, так и поставки на мировой рынок, заявил вице-премьер Александр Новак. Дональд Трамп в субботу заявил, что США неоднократно требовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ, однако Зеленский не прислушался. По словам президента США, Украине нужен новый лидер. Подробности в начале часа на Business FM. Озон отменил страховку для селлеров. Озон и Ингострах объявили о прекращении действия совместной программы защиты товаров продавцов маркетплейсов с 13 октября. По информации Интерфакса, действующие полисы будут работать до полуночи 12 октября, а дальше они будут отключены в личном кабинете продавцов. Если в этот период произойдет страховой случай, обязательства будут исполнены. Однако, начиная с 13 числа, страховка работать не будет. Почему произошла такая отмена, как на нее отреагировали селлеры и что теперь они намерены делать, выясняла Светлана Чередникова.
20: Совместная программа страхования «Озона» и «Ингостраха» прекратит работу в связи с изменениями рыночных условий. Это следует из совместного заявления компаний. «Ингострах», страховавший продавцов «Озон», частично передавал риски в Российскую национальную перестраховочную компанию. А с 1 октября РНПК существенно ограничила объем рисков, которые она готова взять на себя, поскольку сохраняется вероятность массированных атак БПЛА на склады. Интересно, что сама совместная страховая программа «Озона» и «Ингостраха» появилась 2 июля. В личном кабинете продавцы могли застраховать товары, которые находились на складах маркетплейса, а также в сортировочных центрах, пунктах выдачи или в логистике. Полис покрывал в том числе ущерб от атак дронов, если это признавали терактом или диверсией. К октябрю стоимость страховки существенно выросла. В зависимости от стоимости товара она могла составлять несколько тысяч рублей в день. Однако «Озон» от себя пообещал продавцам компенсировать эти затраты до конца года. И вот есть меньше, чем через полмесяца, страховку отменяют вообще. Эксперт по страхованию и урегулированию убытков Екатерина Демишева считает, что первым звонком к отмене страховки для селлеров должно было стать ее подорожание.
0: На сегодняшний день страховая компания с учетом новых введенных требований РНПК принимает решение, что принимать на страхование товары селлеров, которые находятся на складах Озон, уже не имеет целесообразности, потому что страховая компания может просто потерять свой капитал. Поэтому такое резкое изменение страховых тарифов было на самом деле уже первым сигналом к тому, что продукт будет либо пересматриваться с увеличением тарифа, либо его вообще закроют. То есть это нормально с учетом того, что происходит в данных реалиях.
20: Казус в том, что страховка от Озона была в последнее время тем жирным бонусом, который привлек на площадку множество новых селлеров, поскольку на других платформах риски атак БПЛА никак не компенсировались. Кроме того, в рамках помощи продавцам Озон объявил о выгодных условиях хранения товаров на своих складах. И эти склады теперь заполнены под завязку. Но сейчас, когда выясняется, что страховки нет, забрать обратно свое имущество продавцы быстро не смогут. Сроки могут растянуться и до полугода. Вот что рассказал Александр, селлер из Нижнего Новгорода, который торгует на Озон и Wildberries подарочными наборами.
21: Нам вначале сказали, что будут страховые, дали какие-то бонусы, чтобы мы загрузили склады, например, отключили платное хранение. Загрузились, везде товаров лежит на миллионы, и в любой момент они могут этого всего лишиться, не имея страховки.
22: Что вы намерены делать теперь?
21: Сокращать количество товара, которое находится на складах Озон, до минимально возможного. Например, сейчас у нас лежит на 30 дней на разных складах, будем сводить до 7. Все те склады, что горели, наши товары пострадали. Выплаты нам дали первоначальные. Сумма товара, который лежал на каждом складе, и сумма выплат несопоставима. Там что-то около 5-10%. Погорел товар на 500 000, выплату дали 15 тысяч рублей.
22: А как теперь будут решать вопрос со страховкой селлера Озона?
21: А никто сейчас страховать, наверное, не будет. Очень большие риски. Я думаю, что люди либо перейдут на систему ФБС, то есть будут реализовывать товар со своих складов, либо пользоваться услугами фулфилмента, как это было первоначально после пожаров на Wildberries.
20: А вот что говорит селлер из Омска Алексей. Он продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Из-за атак БПЛА ранее он лишился товаров на общую сумму 1,5-2 миллиона рублей.
23: С 5 числа они за свой счет должны были компенсировать селлерам вот эти расходы на страховку. То есть, если, допустим, селлер тратит 2000 в день, то Озон ему компенсирует эти 2000 в день чуть ли не 100%. И они обещали эту компенсацию до конца года. Мы не можем вывести товар, если вдруг какая-то опасность, потому что склады якобы перегружены, и они не дают их вывести. По ВБ у меня вот до сих пор, я хочу вывести товар, но не могу, склады загружены.
20: При этом, несмотря на все риски, продавцы говорят, что не готовы уходить с маркетплейсов, поскольку тот трафик, который дают эти онлайн-площадки, больше невозможен нигде. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Футболисты «Зенита» победили «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 3-2. Дубль сделал Максим Глушенков. Еще один гол забил Александр Соболев. У «Краснодара» отличились Жао Бачи и Джон Кордоба. Горожане потерпели первое поражение в сезоне и уступили лидерство. Теперь у «Зенита» 21 очко, у «Краснодара» столько же, но петербургский клуб выше за счет победы в личной встрече. В воскресенье сместить «Зенит» с вершин имеют шансы московские ЦСКА и «Динамо». О других играх тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
15: Футбол с Григорием Гуреевым.
24: Московский «Локомотив» был в долгу перед своими болельщиками. Давно они не видели такой крупной победы. Рвущийся на полной скорости паровоз в Воронеже было не остановить. 5 безответных мячей «Лока» отправил в ворота «Факела», аутсайдера таблицы. Дубль оформил Николай Комриченко, еще по голу забили Николай Титков, Сесар Монтес и Егор Погоснов. Железнодорожники явно провели трехнедельный перерыв на матче сборных с пользой, сделали работу над ошибками и вуаля, 5-0, первая крупная победа в сезоне. Можно ли считать, что кризис пройден? Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс так не думает. Он уверен, что неудача «Локомотива» продолжится, а главный тренер Михаил Галактионов не избежит отставки по ходу этого сезона.
2: «Локомотив» давно не радовал своих фанатов таким классным, ярким, атакующим и результативным футболом. Но я думаю, что обольщаться очень рано, потому что нужно понимать, что железнодорожникам противостояла самая слабая команда РПЛ. И если бы в первом тайме воронежцы реализовали хотя бы парочку своих классных моментов, гостям было бы очень сложно. «Галактионову» рано расслабляться, потому что календарь «Локомотива» чрезвычайно сложный. Впереди «Краснодар», впереди выезд к обновленному Ростову, «Спартак» с его чемпионскими амбициями, да и в Кубке России соперники тоже не из простых. Предполагаю, что в ноябре или в начале декабря мы можем увидеть отставку Галактионова и нового специалиста, который будет готовить команду уже к весеннему отрезку.
24: В Самаре «Спартак» в матче с «Крыльями Советов» остался вдесятером уже в середине первого тайма. Вратарь Александр Максименко грубо сыграл за пределами штрафной на выходе против Омара Рахмановича и получил прямую красную карточку. Вместо него вышел Илья Помазун. Получил шанс и не подвел. Во втором тайме отразил несколько ударов буквально в упор. А на 79-й минуте Манфред Угальда забил гол. Сработала замена Хуана Карседо. Но «Крылья» смогли сравнять счет. Вратарь Никита Кокарев с центра поля выдал дальний пас в штрафную «Спартака». Казбек Мукаилов воспользовался суетой в обороне соперника, скинул мяч на Мартина Крамарича, и тот вонзил его в сетку. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что тренерам «Спартака» стоит задуматься над ротацией голкиперов.
3: Помазун уже давно получил право играть как минимум больше матчей. Не то чтобы обязательно быть первым номером, но все-таки, на мой взгляд, роль исключительно кубкового вратаря Помазун уже давно в «Спартаке» пересидел. И дело тут не только в его удивительных способностях на серии пенальти, но и в целом нет какого-то конкретного критерия, по которому Максименко существенно сильнее Помазуна. За характер «Спартаку» однозначно плюс. Таким характером за чемпионство бороться можно и нужно.
24: Оренбург в 10-м туре разгромил махачкалинское «Динамо» 4-0. Дубль в этой игре оформил чилиец Хорди Томпсон. А накануне Ростов под руководством Дмитрия Кириченко новый этап начал с победы над Акроном 1-0. Тем временем главная сага мирового футбола продолжается. Криштиану Роналду лишен должности капитана и временно отстранен от выступления за сборную Португалии за то, что самовольно покинул команду на фоне конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. Согласно регламенту, 41-летнему игроку грозит дисквалификация сроком от 1 до 6 месяцев. Идет разбирательство. Об этом сообщается в официальном заявлении Португальской Федерации Футбола. Его цитирует издание «Абола». При этом президент Португальской Федерации Футбола Педро Пруэнса заявил, что очень рассчитывает на возвращение Криштиану Роналду уже в ноябре. Чем закончится эта мыльная опера, пока непонятно. Держитесь курса. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
15: Кто надо, услышал.
5: Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
6: Я хочу выразить огромную благодарность Бизнес-ФМ за то, что моя история была услышана, со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий и не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
5: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
8: У многих компаний инновации прописаны в стратегии, но от сотрудников при этом ждут прежде всего выполнения текущих задач. Иногда для реальных прорывов нужно нечто большее, чем просто призывы к креативности. Давайте обсудим это на примерах. Еще в 1948 году компания 3M официально закрепила правило 15%. Сотрудникам разрешили посвящать часть рабочего времени собственным проектам, даже если они не входили в их прямые обязанности. Условие было простым – согласовать идею с руководителем и не проваливать основные задачи. Именно эта культура самостоятельности помогла появиться новым продуктам. Самый известный пример здесь – это стикеры Post-It. Ученый Спенсер Сильвер вообще-то искал новый сверхпрочный клей, а получил странный результат – состав, который держится, но легко отклеивается. Несколько лет было непонятно, зачем он вообще нужен. А потом другой сотрудник 3M вспомнил об этом клее, когда ему понадобилась закладка для нот в церковном хоре. Так постепенно и появилась идея, для которой изначально не было никакой очевидной задачи. Компания просто дала людям возможность ее не бросить. И вот тут я посмотрела на свежую аналитику рынка труда. В сентябре Korn Ferry опубликовала исследование, согласно которому 62% сотрудников говорят, что за последние 2 года их нагрузка заметно выросла, а 45% признаются, что настолько заняты, что им не хватает времени на работу, которая действительно может создавать рост. Получается парадокс. Все хотят инноваций, проактивных сотрудников и новых идей. Но если у человека расписан каждый час, когда же именно он должен придумать что-то новое? Мы часто говорим сотруднику: будь инициативнее. А может быть, сначала стоит спросить себя, а есть ли у него пространство для инициативы? Инновации иногда начинаются не с большого бюджета и даже не с мозгового штурма. Они начинаются с очень простого управленческого решения. Дать человеку немного времени подумать не только о том, что ему поручили, но и о том, что ему самому кажется интересным.
15: Карьера на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Регионы подписали почти 100 топливных соглашений с частными АЗС. По данным Федеральной антимонопольной службы, из них 20 соглашений подписаны с операторами, которые владеют более 20 АЗС в своем регионе. Речь идет в том числе о Белгородской, Воронежской, Кемеровской и Самарской областях, Татарстане, Якутии, Пермском и Хабаровском краях. Цель соглашения – стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен в регионах, комментирует президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
9: Есть поручение правительства для стабилизации цен, поручение региональным властям заключить такие соглашения в соответствии с постановлением 622. Такие соглашения по требованию региона независимые владельцы заключают. Заключают с целью установления максимально допустимой торговой наценки. Вот и все. Что они дают владельцам АЗС? На самом деле, по логике, так, на бумаге, тем, кто заключил соглашение и одновременно с заключением соглашения еще передает информацию в ЦДУТЭК в ежедневном режиме по запасам, ценам и так далее, этим независимым владельцам нефтяные компании в приоритетном порядке должны выделять топливо. Но, к сожалению, вот это второе только на бумаге. Соглашения подписаны, обращаемся к нефтяным компаниям. Нефтяные компании, если есть топливо, дают, но, как правило, сейчас ситуация тяжелая с бензином, я имею в виду бензины. Поэтому, по сути дела, соглашение есть, поступление топлива в приоритетном порядке, к сожалению, нет. Никакого отношения заключение соглашения не имеет к вопросу насыщения рынка. К сожалению, по известным причинам у нас идут ремонтные работы на заводах, топлива, бензинов, по крайней мере, не хватает. То, что продают на бирже, к сожалению, больше 50% этих объемов не отгружается, они продаются, необходимые объемы для выполнения нормативов, получения демпфера и так далее. Поэтому все стабилизируется только тогда, когда уйдет основная причина. Основная причина – это ремонты, внеплановые на заводах.
1: Евгений Аркуш, президент Российского топливного союза. Ранее на этой неделе Росстат сообщил, что розничные цены на бензин в сентябре ускорили рост, увеличившись относительно августа почти на процент. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение вступает в силу с 10 октября и позволит на данном этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн. Об этом сообщили ТАСС в Кабмине. О поставках договорились ранее Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора. Интересы российских потребителей это не затронет. Объем производства в стране позволяет обеспечить как внутренний рынок, так и поставки на мировой, заверила вице-премьер Александр Новак. А Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты неоднократно требовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ, однако Зеленский не прислушался. По словам президента США, Украине нужен новый лидер. Подробности в начале часа на Бизнес FM. Росатом Финляндия 2-0. Госкорпорация одержала вторую судебную победу в споре о незаконном расторжении контракта на строительство АЭС в Финляндии. Речь идет об одностороннем расторжении контракта с финской компанией Феновойма на строительство АЭС Хинхикиви-1. Международный арбитражный суд встал на сторону Росатома. Глава госкорпорации Алексей Лихачев назвал решение важной, но не окончательной победой и заявил, что компания продолжит отстаивать свои позиции в судах. Гендиректор директор компании «Феновойма» Матти Сурняке заявил, что для финской стороны это разочарование. Он добавил, что компания была уверена в наличии оснований для расторжения договора с российской корпорацией. Контракт на строительство станции подписали в 2013 году. Инвестиции оценивались в 7,5 миллиардов евро. АЭС должна была обеспечить около 10% потребностей Финляндии в электроэнергии. Но в мае 22-го «Феновойма» расторгла соглашение, сославшись на задержки в реализации проекта и ухудшение политической ситуации. Это уже второе решение европейских органов в пользу российской госкорпорации. Окончательные суммы возможных взысканий с финской стороны определят по итогам остальных судебных заседаний. Исполнит ли Финляндия решение суда, когда это произойдет, рассуждает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
10: С точки зрения права ситуация совершенно рядовая. Если одна сторона выходит из договора и не хочет продолжать, то вторая сторона может обратиться в суд, либо в предусмотренный этим самым договором арбитраж и получить там судебное решение, что в этой ситуации было сделано. Теперь про исполнение этого самого решения. С моей точки зрения, Финляндия с высочайшей вероятностью исполнит это решение, потому что она не хочет, чтобы во всех мировых СМИ писали про то, что она не выполняет судебное решение. Поэтому она тихонечко выполнит это решение, потому что в противном случае у выигравшей стороны будет право ходить по всему миру и арестовывать имущество, принадлежащее Финляндии, для выполнения этого самого арбитражного решения. То есть на это она вряд ли пойдет, потому что есть еще одно такое основание, как международные финансовые рейтинговые агентства внимательно следят за такими историями и могут просто понизить Финляндии суверенный кредитный рейтинг, если она не исполнит решение. Поэтому с высокой вероятностью Финляндия исполнит данное арбитражное решение.
1: Адвокат Сергей Гландин. 4 года назад международный эксперт признали отказ Финляндии от проекта необоснованным, а расторжение контракта незаконным. Теперь арбитражный суд подтвердил, что на момент разрыва соглашения проект не то что не застопорился, а продолжил активно развиваться, и компания «Росатома» продвигалась в получении лицензии на строительство АЭС. Еноты в городе. Власти Железноводска, курорта Ставрополя, предупредили жителей и туристов, что эти дикие зверьки все чаще стали появляться в городе, и попросили не трогать енотов и не кормить. Убедительная просьба. Пожалуйста, не пытайтесь их кормить и не подходите близко. Да, они выглядят мило и забавно, но не забывайте, что это дикие животные, сообщила глава города Евгений Бакулин. А мэр также отметил, что и поведение людей для енотов небезопасно. Кормление человеческой пищей наносит вред здоровью этим животным, и привычка к общению с людьми делает их беззащитными. Енотов действительно стало много в Железноводске. Они местная достопримечательность, рассказал Бизнес-ФМ журналист телерадиостудии Железноводска Денис Брункевич.
11: Было кафе у горы Железной недалеко, на Теренкуре. Кафе называлось «Избушка лесника». Несколько лет назад оттуда сбежали еноты. Им очень понравилось жить, то есть их условия удовлетворяли, и они стали размножаться. Мы за этой ситуацией следим уже, наверное, несколько лет. Сначала их было, совсем немного, но с каждым годом их становилось все больше и больше. Вот в том году я уже даже 7 видел. То есть енот, 2 енота и маленькие еще енотики. В основном они были на Теренкуре. Сейчас они уже осмелели и стали уже, вот как мэр говорит, появляться в городе. Вот жители, они, конечно, не беспокоят. То есть нет такого, что они там по помойкам лезут, как опоссумы, да, допустим, где-то в Южной Америке. Но, тем не менее, их стало больше. Их видят уже не только у горы Железной, но, соответственно, уже в городе. Потом уже у горы Змейка. Их тоже видят. Зверюшки такие достаточно интересные, милые. Люди всегда с ними хотят сфотографироваться, как-то их покормить, погладить, но тем не менее стоит помнить, что как бы звери эти агрессивные. То есть они могут укусить, и они также являются переносчиком заболеваний. А зимой, вот как я думаю, тут же как бы источник минеральной воды, они доставляются к буфетам по трубам. То есть минеральная вода славяновская, смирновская, она теплая идет из горы. Соответственно, как бы трубы теплые, горячие. И вот еноты спокойно зимуют около этих труб, им достаточно хорошо. Теплолюбивые животные, то они тут достаточно комфортно себя чувствуют. Еды им очень много, кормушек очень много стоят. И белок регулярно выпускают, и кормушки регулярно на и кошек постоянно кормят, поэтому им комфортно и хорошо. Они такие прикольные, интересные.
1: А насколько часто их видят жители Железноводска?
11: В том году я их видел даже чаще, чем в этом году. В основном я вижу их, когда по Теренкуру гуляют. Одно есть место, там беличья кормушка. Они приходят в основном вечером. Приходят, их кормят, им все хорошо. И есть такие как бы прогнозы, что на самом деле они могут распространиться около культурных учреждений, да, их видят. У мусорных контейнеров их могут видеть. Поэтому, мне кажется, это выпущено в целях предостережения, что как бы это хорошие, замечательные еноты, но тем не менее пельменек, чтобы люди к ним не подходили, не трогали их, не пытались кормить, потому что это немножко чревато.
1: Журналист из Железноводска Денис Брункевич енотов Железноводска увековечат. В городе готовят к открытию новую скульптуру в честь этих зверьков. Она появится на одном из Теренкуров.
15: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
7: Продолжение разговора о том, что надо переналадить в работе управляющих компаний жилого сегмента, игроки рынка называют несколько ключевых проблем. Дисбаланс прав и обязанностей управляющих организаций, критическая нехватка кадров, значительно растущая доля расходов на цифровые сервисы. По прогнозам, она может доходить до 10% в тарифе УК. Сами тарифы тоже острая проблема. Как поясняет гендиректор группы компаний М-сервис Денис Троценко, невозможно бесконечно расширять перечень требований к УК и одновременно делать вид, что итоговая стоимость определяется исключительно желанием собственников платить. В феврале 26 года на площадке РСПП проблему сформулировали почти буквально. Плата за содержание жилья всегда становится предметом торга, а не экономического расчета. Лифты, насосы, пожарная автоматика, кровля, инженерные системы – все они имеют регламент эксплуатации и цену ремонта, но не знают, какую сумму жители готовы утвердить на собрании. Необходимо провести классификацию МКД, определить обязательный набор услуг для каждого типа объекта и только после этого говорить о качестве управления. Основатель и гендиректор УК группы «Комфорт» Алексей Яценко напоминает, что подведомственный Минстрою фонд развития территорий разработал документ, который предусматривает для УК новые механизмы ценообразования и новый порядок получения права применять экономически обоснованную стоимость услуг, подтверждая целевое использование средств собственников. Мы выступаем с инициативой провести в одном из субъектов РФ пилотный проект, реализовать комплексные изменения в соответствии с концепцией ФРТ. Рассчитываем на поддержку Минстроя и правительства региона. Какого именно, пока не называю. Переговоры продолжаются, ставит многоточие Алексей Яценко. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
15: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Олеся Потапова. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова контактирует с командой первой леди США Мелании Трамп по ситуации в Алешках Херсонской области. Там для спасения жителей необходимо снять украинскую блокаду. Люди отрезаны от обеспечения продовольствием, водой и медикаментами. Это пожилые женщины и дети, написал Лантратова в мессенджере Макс. Она отметила, что первая леди США выразила готовность подключиться к помощи города. ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС и здание медсанчасти в Энергодаре, сообщил глава администрации Максим Пухов. По его словам, зафиксировано не менее 4 прилетов снарядов. Пострадавших нет, возгорания не было. Также ФИПИВИ-дрон сдетонировало дорожное покрытие вблизи пищеблока. В Энергодаре расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Более 20 моряков спасены из загоревшегося в Персидском заливе нефтяного танкера. В спасательной операции участвовала береговая охрана Национальной гвардии Объединенных Арабских Эмиратов. Она получила сигнал бедствия от экипажа судна. Состояние всех моряков оценивается как стабильное. Согласно данным ВМС Великобритании, танкер загорелся 9 октября после попадания в него снаряда. Инцидент произошел к западу от побережья Эмирата Рас-эль-Хайма. Название судна и порт его приписки не раскрывались. В России появится национальный парк федерального значения «Вулканы Камчатки». Он станет еще одной особо охраняемой природной территорией, сообщили в правительстве. Повышение правового статуса до федерального уровня позволит усилить охрану природных комплексов Камчатки в условиях растущего турпотока, а также повысить уровень безопасности на туристических маршрутах. Новости на Business FM. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Украине пришло время сменить лидера. Президент США раскритиковал Зеленского. Трамп заявил, что тот хочет создавать проблемы Соединенным Штатам и всему миру. А что может последовать за этими заявлениями? Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков, заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре, а при этом внутренний российский рынок будет полностью обеспечен топливом. Роспотребнадзор запретил ввоз грузинской колы, минералки и коньяка. Согласно документу ведомства, это временная санитарная мера. А с чем связано решение и какие у него могут быть последствия? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер. Во время пресс-подхода президент США раскритиковал Владимира Зеленского. Он заявил, что Соединенные Штаты неоднократно требовали от Киева не наносить удары по российским НПЗ, но он, Зеленский, не слушал. По словам Трампа, Зеленский хочет только создавать проблемы для всего мира, и он мог бы много раз завершить конфликт в Украине, но не делает этого. Как сказал президент США, Украине нужен новый лидер, который в состоянии заключить сделку и урегулировать конфликт. Все эти заявления Трамп сделал после того, как Зеленский раскритиковал американского президента за дизельную сделку, по которой Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на рынке США и всего мира. Об этом было объявлено после телефонного разговора президентов России и США. Новые заявления Трампа мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Что это значит, такое заявление Трампа? Он идет ва-банк перед выборами или уже так нельзя сейчас сказать? Это реальные какие-то соображения насчет того, что он видит свой путь решения конфликта на Украине?
4: Во-первых, он обиделся. Как человек достаточно самовлюбленный и амбициозный, после того, как Трамп объявил о сделке вот этой дизельной, Зеленский назвал это слабым решением сильных партнеров, что-то в этом роде. И это было оскорбительно, конечно, для Трампа. И я думаю, что вот эта вот фраза сыграла с ним дурную роль, с Зеленским. Он явно перегнул палку. И это напоминает их встречу в Белом доме еще в самом начале президентства Трампа, когда они там сильно повздорили. Так что здесь, я думаю, больше обиды, чем какого-то расчета политического. А что касается

0: многом разблокирован, и нефтетрафик уже приближается к довоенным уровням. Ну и чисто риторически вот эта словесная интервенция, так называемая, конечно, сыграет на понижение нефтяных и топливных цен тоже.
1: Вернемся все-таки к заявлению непосредственно Трампа по поводу Зеленского. Что дальше-то может происходить? То есть, как и в предыдущих случаях, что с Зеленским, например, что с Маском, вспылил, потом немного успокоился, наладили отношения, или здесь не получится уже отмотать назад? Чего ждать?
0: Зеленский, опираясь на поддержку Европы, может себе проигнорировать эти выпады Трампа. Трамп уже не в первый раз говорит, что на Украине надо проводить выборы. Он и начал свое президентство с того, что сказал, что у Зеленского там 4% поддержки, и надо тоже проводить выборы, пусть будет другой президент и так далее. Потом эта вся риторика быстро была свернута, тем более, что у Зеленского не 4% поддержки даже до сих пор. Поэтому он скажет, что это, мол, не ваше дело, и будет игнорировать эти выпады. Говорят, что на переговорах в Майами Уитков и Кушнер угрожали украинской делегации, что если там будет проявлять строптивость, то Украина лишат разведданных американских. Это тяжелый удар на самом деле, хотя Трампу он может обойтись достаточно дорого внутри Америки, потому что в Конгрессе на него, конечно, за это набросится. И в то же время, поскольку это удар серьезный, угроза серьезная, то нельзя исключать, что все-таки Киев пойдет на какие-то негласные, скажем так, договоренности. И я не исключаю того, что действительно он может, во всяком случае, не усиливать удары по МПЗ, а сосредоточиться на других целях, которые тоже дают немалый медийный эффект. Скажем, дата-центры, препятствия неработы аэропортов. При этом по негласным каналам Пентагон могут дать понять, что, ну да, мы пошли на уступки. Вот по МПЗ стали бить меньше и так далее. Посмотрим. Хотя я не исключаю, что Зеленский действительно, так сказать, закусится и пойдет на принцип.
1: А если пойдет на принцип, если будет игнорировать, возможен ли сценарий, который мы уже видели? Вот Мадуро тоже игнорировал, тоже пытался закуситься. В итоге Соединенные Штаты решили в Венесуэле свой вопрос вот таким образом. Может ли что-то подобное с Украиной произойти? Или это в принципе невозможно?
0: Ну нет, конечно. Такого произойти не может. Все-таки Зеленский не Мадуро. Времена не те. И, конечно, охрана у него в Украине посильнее будет, чем у Мадуро была. Так что такой рейд, спецоперацию совершить будет трудно. Были времена, в кавычках, славные, когда СРУ себе позволяло убивать лидеров государств независимых. Но эти времена уже прошли. Сейчас такого себе Вашингтон позволить не может.
1: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Ранее в Майами представители США, Украины, Евросоюза и НАТО обсуждали возможность завершить украинский конфликт до зимы, а также гарантии безопасности и восстановления Украины. Переговоры должны были продлиться 2 дня, но завершились досрочно. Договоренности Москвы и Вашингтона по энергетике вызвали недовольство в Киеве. Зеленский упрекнул Трампа в слабости, заявив, что доходы от экспорта будут помогать России. Решение США он назвал несправедливым и не похожим на партнерские. Украину просто используют как ширму, добавил он. Во время беседы Владимира Путина и Дональда Трампа речь преимущественно шла об Украине по инициативе американской стороны, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также обсуждались различные аспекты двусторонних отношений и ситуации вокруг Ирана. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, беседа была настолько содержательной, что никто не хотел класть трубку первым. Сделка с Россией нужна Трампу, чтобы снизить цены на дизель на американском рынке перед ноябрьскими выборами в Конгресс, продолжает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Крабков.
2: Было 3 варианта. Первый и самый безнадежный – это резко усилить давление на Иран, то есть начать какую-то массированную военную операцию, которая, скорее всего, дала бы обратный результат. Иран бы не рухнул, а цены на энергоносители на мировом и американском рынке взлетели. Второе – пойти на унизительную сделку с Ираном, объявить о победе и надеяться, что Иран будет соблюдать условия этой сделки. Но дело в том, что Иран прекрасно понимает, в какой ситуации оказался Трамп, и у него нет ни малейшего желания помогать ни Белому дому, ни Республиканской партии на выборах в ноябре. И тогда оставалась только сделка с Россией, причем Трамп пытался это сделать другим путем. Он давил на Зеленского, он неоднократно обращался к нему с прямыми просьбами прекратить удары по российским НПЗ, Зеленский отказался, и Трамп пошел на такую сделку с Россией, причем сделал это в максимально унизительной форме для Зеленского. Именно в тот момент, когда украинские переговорщики встречались с Уитковым и Кушнером в Майами. Зеленский опять, с точки зрения

0: Трампа прореагировал неправильно, выступил с резкой критикой. Посмотрим. Дело в том, что ситуация очень сильно изменилась, поскольку теперь удары по российским НПЗ будут рассматриваться администрацией в качестве прямых ударов по американским экономическим интересам. И, в общем-то, он может еще более ужесточиться.
1: Доктор экономических наук Андрей Крабков. А в ЕС прокомментировали дизельную сделку. Как заявил глава европейской дипломатии Кая Каллас, приостановка санкций США в отношении российского дизеля обеспечивает Москве дополнительные доходы для продолжения военных действий. Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого делать не будет, пообещала Каллас. Она также сообщила, что в понедельник, 12 октября, главы МИДов стран Евросоюза намерены утвердить в Люксембурге крупнейший пакет санкций в отношении свыше 1500 лиц и организаций, которых ЕС считает связанными с российским ВПК. Дизельную сделку комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
2: Телефонный разговор между лидерами Соединенных Штатов и России повлиял на позиции президента Трампа. Это не значит, что Соединенные Штаты поддержали Россию и солидаризировались с российской позицией. Но, тем не менее, наверное, какой-то прогресс двусторонних контактов произошел. Ну, как это, в общем, обычно и бывает после общения двух лидеров. Поэтому я думаю, что активизация американской политики на российском направлении должна произойти. Наверное, мы очень скоро увидим Стива Уитхофа и Джареда Кушнера в Москве. Кроме того, мне кажется, вот это решение Трампа говорит о том, что не все в американо-российских отношениях привязано к Украине. То есть Соединенные Штаты могут принимать решения, которые важны с точки зрения других приоритетов администрации. Вот в данном случае это стремление не допустить бесконтрольного роста цен на дизельное топливо, ну и, может быть, помочь своим однопартийцам набрать дополнительные очки накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Встреча Трампа и Путина на полях саммита АТС в Китае с возможным участием китайского лидера Си Цзиньпина становится несколько более реальной. Опять-таки, тут, наверное, мы пока что не можем с уверенностью сказать, что такая встреча состоится, но такая встреча вполне возможна и даже, наверное, могла бы быть продуктивной.
1: Политолог-международник Андрей Картунов. Зеленский срочно созвонился с премьер-министром Британии сразу после того, как Трамп призвал Украину сменить лидера. А встреча Зеленского и британского премьера Бёрнема может состояться в ближайшие дни. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут совершить визит в Москву в ближайшие две недели, передает ТАСС со ссылкой на источники. Ранее о том же сообщал портал Axios. Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля. Ранее запланированных сроков, заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре и нарастить их в ноябре и декабре по мере выхода НПЗ из ремонта. А внутренний российский рынок будет полностью обеспечен дизелем, заверил Новак. Продолжение темы в дальнейшем эфире Business FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? 70-летнего Сократа власти Афин обвинили в развращении молодежи. По сути, речь шла о публичном непочтении к признанным в античной Греции божествам. На суде мыслитель был признан виновным, причем тяжесть обвинения тянула на смертную казнь. По законам полиса у Сократа было право предложить за свою жизнь денежный выкуп. Но сделал он это не сразу. Вначале заявил, что за свои действия заслуживает не наказание, а одно из высших наград древних Афин – пожизненных бесплатных обедов. Дерзкая выходка еще сильнее разгневала судебное собрание. И когда философ заявил, что готов заплатить за себя аж 30 мин, что равнялось 13 килограммам серебра, суд утвердил смертный приговор. По легенде, Сократ сознательно отказался от бегства, которое предлагали организовать друзья, и принял смерть от яда. Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». Строго по делу. Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
4: Зарина, Бифри, Love Republic, Sella и Idol. Эти пять брендов сделали Melon Fashion Group лидером российской индустрии моды. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Зару. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
3: Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Сделать устройство менее социально разрушительное, чем iPhone. Так, по словам журналиста New York Times, описал свою новую задачу Джонатан Айв, дизайнер, когда-то, собственно, iPhone и придумавший. Речь о новом форм-факторе. Устройстве без экрана, с которым общаются голосом, отвечает оно также голосом, движется, возможно, реагирует жестами, как конкретно, еще предстоит придумать. Поле битвы за право диктовать новые форм-факторы больше похоже на кладбище. Стартап Human выпустил в 24-м году брошь с искусственным интеллектом. Запала хватило менее чем на год. Остатки компании выкупила HP. Карманный гаджет Rabbit Air One собрал около 100 тысяч предзаказов. Через 5 месяцев им ежедневно пользовалось около 5 тысяч человек. Создатель кулона Friend потратил на рекламу в нью-йоркском метро более миллиона долларов, а продал, по данным Fortune, не более 3 тысяч устройств. Относительный успех один. Компания Plaud не стала заменять смартфон, но переизобрела диктофон, создав маленькую карточку или значок, который записывает разговоры, пересылают их в облако и сразу после встречи присылают саммари. По данным компании, продано больше 2 миллионов устройств. Тем временем Ive продал стартап I.O. компании OpenAI за 6,5 миллиардов долларов. До конца года они планируют показать еще одну вещь. На вопрос, почему Ive не было на недавней конференции компании, Сэм Альтман ответил, что не хочет портить сюрприз, но это будет что-то, чего стоит подождать. По данным Bloomberg, первым устройством станет колонка без экрана с камерой и подвижными деталями. Последнее важно, чтобы устройство казалось живым, меняя пользовательский опыт. Судя по утечкам, в продаже новое, пока не совсем понятно что, появится в феврале следующего года. Вот тогда и оценим степень его социальной разрушительности.
3: Сумма технологий на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Роспотребнадзор запретил ввоз грузинской колы, минералки и коньяка. Ведомство ввело ограничения на грузинский алкоголь и напитки ряда производителей. В частности, под запрет попали коньяк Асканели, пиво производителя грузинская пивная компания и минералка Набеглави. В Роспотребнадзоре отметили, что это временная санитарная мера с целью приостановить ввоз и обороты в России продукции, которые не соответствуют ряду требований и показателей безопасности. Похоже на политическое решение, но со стороны Грузии никакой антироссийской деятельности в последнее время не замечено, комментирует глава коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
6: Ну, я думаю, что у нас практически все вот эти вот разрешения уже так принято, что они так или иначе связаны с политическими вопросами. Но я не припоминаю, а чего, собственно, такого за последнее время грузинские власти могли бы сделать, чтобы расстроить власти России.
7: Вот эти вот показательные порки со стороны российского Росздравнадзора, Роспотребнадзора, это уже такая визитная карточка для использования политических целях. И, честно говоря, я не припоминаю случая, когда бы это привело к чему-то хорошему. Ну вот последняя история по Армении, когда незадолго до парламентских выборов ввели санкции против армянской продукции, и мы видели, что это имело обратный эффект. Никак не создало проблем Пашиняну, наоборот, скорее добавило ему очков. И я думаю, что, конечно же, надо очень серьезно думать над тем, стоит ли использовать такие методы. Не припоминаю никаких плохих действий в адрес России со стороны грузинских властей за последнее время.
1: Евгений Минченко. Ассоциация компаний розничной торговли сообщила Бизнес FM, что уже получила предписание Роспотребнадзора, из магазинов начали убирать попавшую под ограничение грузинскую продукцию, говорит председатель Аккорта Станислав Богданов.
8: Торговые сети, входящие в ассоциацию, уже приступили к изъятию из продажи алкогольной продукции и безалкогольных напитков грузинских предприятий, которые указаны в предписании, и в целом ведут эту работу соответствии с требованиями регулятора. В данном случае безопасность реализуемой продукции является для сетей приоритетом, поэтому они оперативно исполняют решения контролирующих органов и в целом продолжают отслеживать ситуацию.
1: Станислав Богданов. В мае Роспотребнадзор приостановил реализацию алкогольной продукции из Армении трех армянских производителей в виде «Алка», «Абавянский коньячный завод» и «Виноконьячный дом Шахназарян». А в апреле остановили ввоз и оборот отдельных партий минеральной воды из Армении «Джермук» из-за угрозы здоровью граждан. У Трампа новая блондинка. Кэти Захария станет 9-й женщиной на посту пресс-секретаря Белого дома и 5-й в администрации президента США Дональда Трампа, который поставил рекорд по назначению на эту должность блондинок. Захария стала 37-м пресс-секретарем Белого дома в истории этой должности.
3: Подробности.
9: Кэти Захария родилась 23 марта 1984 года в Калифорнии. Называет себя коренным жителем штата, подчеркивая, что была консерватором всю жизнь. Захария доучилась до степени доктора юриспруденции. Работала помощником по связям с общественностью в медиахолдинге президента США, куда входит соцсеть Truth Social. Также она была представителем бывшего главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм, которая ушла с должности на фоне скандалов. Захария рассказывала, что была стажером в Белом доме во время второго срока Джорджа Буша-младшего в 2006 году. Она замужем за кинопродюсером, который работал над фильмами «Молодой Вашингтон» и «Давид», а также участвовал в создании фильма «Ирландец».
1: Почему именно Кэти Захария стала пресс-секретарем Белого дома, говорит политолог, политтехнолог, публицист, руководитель «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский.
10: Она занималась непродолжительной коммуникацией DHS, это Министерство внутренних дел, которое отвечает за ICE и за пограничную службу, которая занималась брутальными депортациями последний год. А так основная ее работа до 2024 года, это избирательная кампания Дональда Трампа, она отвечала за коммуникации политические именно, то есть агитация, как правильно подобрать месседж, как его донести, какими средствами коммуникации, то есть как агитировать и сделать так, чтобы за него проголосовали. Причем ее штабисты пишут, что она хорошо очень работала и при этом отвечала за стратегию в спорных колеблющихся штатах, что очень важно, потому что агитировать в Алабаме красный просто, а агитировать в Пенсильвании фиолетовый, то есть в спорном штате, сложно. И в последнее время она занимала свою должность, по-моему, глава коммуникации в социальной сети «Правда» у Дональда Трампа. Для кого-то это выглядит как идеологическое назначение, и, наверное, так действительно есть, то есть это его сторонница. С другой стороны, тут тоже много вопросов с точки зрения, поменяется ли что-то или нет. Мне кажется, что в среднем все останется так же, но надо посмотреть хотя бы ее первое выступление. Я бы ее все-таки рассматривал как человек, который, по сути, технолог занял такую государственную должность.
9: Почему именно она?
10: Ей, по-моему, 42 года, но я скажу так, молодая, лояльная, красивая женщина и типаж такой же, как у Кэролин Леви. То есть блистательная, шикарная блондинка, которая умеет разговаривать, что самое главное, умеет разговаривать с своими оппонентами, а иногда даже с точки зрения администрации Трампа врагами. Допустим, CNN, Axios и другими СМИ, которые Трамп называет фейк-ньюс. Поэтому я думаю, что основная причина назначения — это лояльность и то, что Трамп действительно любит эффектных, красивых людей. Пита Хэкстон, Министерство обороны или Министерство войны, он назначал по одной из версий, она неподтвержденная именно за счет того, что он отлично смотрелся в телевизоре.
1: Павел Дубравский, политолог. Переизбравшись на второй срок, Трамп назначил своим пресс-секретарем Кэролин Левит, однако через полтора года она покинула пост, чтобы проводить больше времени с семьей в связи с рождением ребенка. Генеральный директор Fox News Media Сюзанна Скотт недавно сообщила, что Левит присоединится к американскому телеканалу Fox News с 1 ноября в качестве комментатора. Нужен ли театр на кладбище? Об этом рассуждает режиссер Владимир Киммельман в новом спектакле «Гетто» на сцене театра «Шалом». Эта постановка основана на реальной истории создания театра в еврейском гетто в 40-е годы прошлого века. На премьере побывала Ольга Кашинская.
11: 1942 год. Вильнюс. В еврейском гетто с разрешения немецких оккупантов открывается театр. Там служат евреи, для которых эта работа – единственная возможность доказать свою пользу и избежать расстрела. Премьерный спектакль прошел спустя два месяца после того, как немцы уничтожили 50 из 70 тысяч узников вильнюсского гетто. Жанр постановки обозначен так – трагедия с песнями и танцами. И этот странный синтез, пожалуй, единственный способ показать жизнь самого парадоксального театра в мире, как называют его сами авторы. Театра, актеры которого не знали, доживут ли до следующего спектакля. А если кого-то из зрителей казнили, его билет просто перепродавался в другие руки. Сценическое действие тут пестрое, гротескное, нарочито контрастирующее с повседневным ужасом, в котором приходится существовать героям. Здесь постоянно звучит живая музыка, актеры поют и танцуют. А потом уползают за сцену через деревянные люки в стенах. К исторической фактуре авторы спектакля отнеслись внимательно. В частности, многие из исполненных песен действительно были написаны в гетто. Их перевод на русский показывается текстом. Подавляющее большинство персонажей — это обитатели гетто. Они находятся в разном положении. Тут и бандиты, и коллаборанты, и обычные мирные жители. И в каждом чувствуется надрыв и та внутренняя сила, которая рождается только перед лицом неминуемой смерти. Единственный персонаж немец здесь — начальник гетто, офицер Китель. Этот герой в исполнении актера Николая Балобана — галантное, харизматичное, вечно ухмыляющееся и заигрывающее со зрителем абсолютное зло. С легкой улыбкой он рассказывает, что в день окончательной ликвидации гетто установит рояль у ворот лагеря смерти и будет играть вслед уходящим туда колоннам детский альбом Шумана. Интонация постановки очень неровная. Здесь друг с другом соседствуют висельный юмор и высокая трагедия. Стоит быть готовым к тому, что четвертая стена разрушается с самого начала спектакля. Складывается впечатление, что этот материал стал для театра «Шалом» способом порассуждать и о собственной идентичности. В отдельных моментах это проговаривается довольно прямо. Спектакль поставлен по одноименной пьесе израильского драматурга Иешуа Соболя. В ее основу легли воспоминания чудом выжившего библиотекаря, жителя вильнюсского гетто Германа Крука, в исполнении Евгения Манкоса. Его герой задает те вопросы, которые рождаются и у зрителя. Как одни евреи могут ожесточенно убивать других? Существует ли способ сопротивляться жестокости, находясь в аду? И, наконец, есть ли место театру на кладбище? Готовых ответов спектакль не дает, но оставляет большое пространство для того, чтобы сформулировать их самостоятельно. Лаконичный и вместе с тем оглушительный финал вызывает у зрителя оцепенение. На премьерные показы билетов уже нет. Возрастное ограничение 18+. Ольга Кашинская, Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. Японского экономического чуда могло и не произойти, если бы страна не оказалась в числе проигравших во Второй мировой войне. Ведь одних только трудолюбия и дисциплина недостаточно, чтобы всего за несколько лет сломать многовековой уклад. Пойти на это японцев вынудили одни из недавних победителей – американцы. Они и стали архитекторами японских реформ. Под их руководством были разрушены монополии влиятельных семейных кланов, а земельной аристократии пришлось продать свой главный актив фермерам. Превратив Окинаву в свой плацдарм для вторжения в Корею и Вьетнам, США обеспечивали Японию гигантскими заказами. Все это привело к тому, что ВВП стал расти рекордными темпами. И уже в 1968 году еще недавно патриархальная страна стала второй экономикой мира. Конфликты и экономика. На Бизнес FM. Теории заговора. В июльскую ночь 1947 года американский фермер Уильям Брейзел проснулся от грозового, как он думал, грома и световых вспышек, а утром обнаружил, что у него разбежались все овцы. Поехав их искать, Уильям наткнулся на поле, усеянное обломками неизвестного происхождения. Телефона на ферме не было. Лишь через 4 дня Брейзел добрался до военных на ближайшей авиабазе Розуэлл. Они изучили обломки и после неожиданно долгих колебаний объявили, что найденные фрагменты — это части разбившегося метеозонда. Но, конечно, сразу появилась теория, что под Розуэллом потерпело крушение летающая тарелка инопланетян. А правительство, которое знало об этом, решило все скрыть. Спустя 30 лет теория стала находить подтверждение в рассказах военных, у которых к тому моменту закончился срок подписки о неразглашении. Теории заговора на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Основатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, высланный из Черногории, находится в Сербии с несколькими коллегами. Он заявил, что пробудет в Белграде несколько дней. На руках у них нет билетов в Москву. Звинчук не стал комментировать свое задержание, но отметил, что все будет решаться через адвоката. По его словам, группа прибыла в Черногорию из Боснии и Герцеговины, собиралась снимать документальный фильм. Черногорские власти признали россиянина угрозой национальной безопасности, выдворили из страны. В столице Индии прошли массовые акции протеста. В Дели полиция задержала более 5000 участников молодежного движения «Народная партия тараканов». Произошли стычки протестующих со стражами порядка. Несколько полицейских пострадали. В индийской столице перекрывались улицы, закрывались линии метро, дежурили патрули. Лидеры движения требуют отставки главы избирательной комиссии Гьянеша Кумара, которого обвиняют в нарушениях на последних парламентских выборах в 2024 году. Американку Кристу Пайк, приговоренную к смертной казни, перевели обратно в тюрьму после неудачной попытки исполнения приговора. 30 сентября в тюрьме Нэшвилла Пайк ввели две дозы смертельной инъекции, но осужденная осталась жива и была доставлена в больницу. После выхода из медицинского учреждения судьба Пайк весьма туманна. Адвокаты будут добиваться помилования, замены смертного приговора пожизненным заключением. Действующий губернатор Теннесси Билл Ли распорядился отложить все запланированные смертные казни до начала следующего года. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российский дизель вернется на американский рынок. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились об этом в ходе телефонного разговора. Первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре. Как это отразится на отношениях стран и на ситуации на внутреннем рынке России? Озон и Ингострах объявили о прекращении действия совместной программы защиты товаров продавцов маркетплейсов с 13 октября. Как поясняют в компаниях, программа прекратит работу в связи с изменениями рыночных условий. При этом Озон и Ингострах пообещали, что исполнят все обязательства по действующим полисам. Чем это обернется для участников рынка? Футболисты «Зенита» победили «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 3-2. Теперь у «Зенита» 21 очко, у «Краснодара» столько же, но петербургский клуб выше за счет победы в личной встрече. А в воскресенье сместить «Зенит» с вершины имеют шансы московские «ЦСКА» и «Динамо». Эти и другие темы на «Бизнес FM». Российский дизель вернется на американский рынок. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились об этом в ходе телефонного разговора в пятницу. А все, что известно на данный момент о дизельной сделке, у Михаила Задорожного.
13: В рамках договоренности Россия незамедлительно поставит свыше 300 тысяч тонн дистоплива на американские мировые рынки. Еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после. Трамп сообщил, что ждет снижения цен на дизель рекордными темпами благодаря достигнутой с Москвой договоренности, а также полному контролю над Ормузским проливом. После этого фьючерсы на дизель подешевели почти на 5%. На самом деле речь идет не о таких уж больших объемах, говорит профессор финансового университета Константин Симонов.
14: По разным оценкам, дефицит на мировом рынке сейчас 4-6 миллиона тонн в месяц. Мы говорим об уровне поставок 800 тысяч тонн за октябрь-ноябрь. То есть за полтора месяца мы поставим меньше 1 000 000. Если предположить, что все это уйдет на американский внутренний рынок, честно говоря, это вообще чуть больше суточного потребления дизеля с Соединенными Штатами. Но в данном случае Трамп рассчитывает исключительно на словесные интервенции. Он рассчитывает, что цены среагируют на слова. Это может быть. В первые дни так и произойдет, скорее всего. В этом задача Трампа – убедить своего избирателя, что эта сделка все поменяет. А поменяет она потому, что Ормуз ни в чем не виноват. И во всем, получается, в логике Трампа виновата Украина, которая наносила дроновые удары.
13: Лицензия Минфина США, которая действует до 7 апреля следующего года, разрешает покупку и доставку российского дистоплива всем странам. Есть ограничения на платежи, средства нельзя списывать со счетов российского ЦБ, Минфина и ФНБ. Как будут эти расчеты, пока не очень понятно, но, наверное, этот вопрос тоже будет решен. Международные трейдеры, судовладельцы и банки теперь могут организовывать, страховать и финансировать сделки с российским дизелем. Остается вопрос логистики. Очевидно, Черное море для этого сейчас не очень подходит. Но есть Усть-Луга, крупнейший порт на Балтийском море и второй по грузообороту в России. Что касается поставок, то в перспективе, в зависимости от состояния российских НПЗ, они могут вырасти до 3 миллионов тонн в месяц при полном объеме 4,8 миллиона тонн, комментирует ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
15: Российские НПЗ способны произвести подобные объемы, которые заявляются. Но в любом случае это логично с точки зрения того, что в России будет уменьшаться объем потребления. Мы уже это видим. И, в общем-то, еще до телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждался вопрос досрочного отказа от запрета на экспорт дизельного топлива. То есть не в конце октября, в общем-то, разрешить экспорт, а заранее, потому что просто формируется переизбыток. У нас внутреннее потребление сокращается, объем производства довольно большой, и в этом плане просто некуда дизель девать в какой-то момент становится. Поэтому мы как раз-таки готовы поставить без ущерба внутреннему рынку дизельное топливо на экспорт отправить. И, кроме того, у нас постепенно будет происходить переход на зимний дизель, и, соответственно, летний в этом плане будет высвобождаться. Для Соединенных Штатов не столь важно, мы к ним конкретно поставим, либо просто экспортируем дизельное топливо. Им главное, чтобы мы насытили мировой рынок, цены на мировом рынке снизились, и тогда и в Соединенных Штатах они снизятся.
13: Морские аналитики сообщают, что первый груз российского топлива после объявления о дизельной сделке предположительно уже приближается к восточному побережью США. Данные судовых трекеров подтверждают, что танкер «Минерва Зен» вышел из Санкт-Петербурга 22 сентября. На борту может находиться примерно 280 тысяч баррелей дистоплива. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Интересы российских потребителей это не затронет. Объем производства в России позволяет обеспечить как внутренний рынок, так и поставки на мировой рынок, заявил вице-премьер Александр Новак. Дональд Трамп в субботу заявил, что США неоднократно требовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ, однако Зеленский не прислушался. По словам президента США, Украине нужен новый лидер. Подробности в начале часа на Бизнес ФМ. Озон отменил страховку для селлеров. Озон и Ингострах объявили о прекращении действия совместной программы защиты товаров продавцов маркетплейсов с 13 октября. По информации Интерфакса, действующие полисы будут работать до полуночи 12 октября, а дальше они будут отключены в личном кабинете продавцов. Если в этот период произойдет страховой случай, обязательства будут исполнены. Однако, начиная с 13 числа, страховка работать не будет. Почему произошла такая отмена, как на нее отреагировали селлеры и что теперь они намерены делать, выясняла Светлана Чередникова.
16: Совместная программа страхования «Озона» и «Ингостраха» прекратит работу в связи с изменениями рыночных условий. Это следует из совместного заявления компаний. «Ингострах», страховавший продавцов «Озон», частично передавал риски в Российскую национальную перестраховочную компанию. А с 1 октября РНПК существенно ограничила объем рисков, которые она готова взять на себя, поскольку сохраняется вероятность массированных атак БПЛА на склады. Интересно, что сама совместная страховая программа «Озона» и «Ингостраха» появилась 2 июля. В личном кабинете продавцы могли застраховать товары, которые находились на складах маркетплейса, а также в сортировочных центрах, пунктах выдачи или в логистике. Полис покрывал в том числе ущерб от атак дронов, если это признавали терактом или диверсией. К октябрю стоимость страховки существенно выросла. В зависимости от стоимости товара она могла составлять несколько тысяч рублей в день. Однако «Озон» от себя пообещал продавцам компенсировать эти затраты до конца года. И вот меньше чем через полмесяца страховку отменяют вообще. Эксперт по страхованию и урегулированию убытков Екатерина Демишева считает, что первым звонком к отмене страховки для селлеров должно было стать ее подорожание.
17: На сегодняшний день страховая компания с учетом новых введенных требований РНПК принимает решение, что принимать на страхование товары селлеров, которые находятся на складах «Озон», уже не имеет целесообразности, потому что страховая компания может просто потерять свой капитал. Поэтому такое резкое изменение страховых тарифов было на самом деле уже первым сигналом к тому, что продукт будет либо пересматриваться с увеличением тарифа, либо его вообще закроют. То есть это нормально с учетом того, что происходит в данных реалиях.
16: Казус в том, что страховка от «Озона» была в последнее время тем жирным бонусом, который привлек на площадку множество новых селлеров, поскольку на других платформах риски атак БПЛА никак не компенсировались. Кроме того, в рамках помощи продавцам «Озон» объявил о выгодных условиях хранения товаров на своих складах. И эти склады теперь заполнены под завязку. Но сейчас, когда выясняется, что страховки нет, забрать обратно свое имущество продавцы быстро не смогут. Сроки могут растянуться и до полугода. Вот что рассказал Александр, селлер из Нижнего Новгорода, который торгует на «Озон» и «Вайлдберрис» подарочными наборами.
18: Нам вначале сказали, что будут страховые, дали какие-то бонусы, чтобы мы загрузили склады, например, отключили платное хранение. Загрузились, везде товаров лежит на миллионы, и в любой момент они могут это все лишиться, не имея страховки.
19: Что вы намерены делать теперь?
18: Сокращать количество товара, которые находятся на складах «Озон», до минимально возможного. Например, сейчас у нас лежит на 30 дней на разных складах, будем сводить до 7. Все те склады, что горели, наши товары пострадали. Выплаты нам дали первоначальные. Сумма товара, который лежал на каждом складе, и сумма выплат несопоставима, там что-то около 5-10%. Погорел товар на 500 000, выплату дали 15 тысяч рублей.
19: А как теперь будут решать вопрос со страховкой селлера «Озона»?
18: А никто сейчас страховать, наверное, не будет. Очень большие риски. Я думаю, что люди либо перейдут на систему ФБС, то есть будут реализовывать товар со своих складов, либо пользоваться услугами фулфилмента, как это было первоначально после пожаров на Валберес.
16: А вот что говорит селлер из Омска Алексей. Он продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Из-за атак БПЛА ранее он лишился товаров на общую сумму 1,5–2 миллиона рублей.
20: С 5 числа они за свой счет должны были компенсировать селлерам вот эти расходы на страховку. То есть, если, допустим, селлер тратит 2000 в день, то Озон ему компенсирует эти 2000 в день чуть ли не 100%. И они обещали эту компенсацию до конца года. Мы не можем вывести товары, если вдруг какая-то опасность, потому что склады якобы перегружены, и они не дают их вывести. По ВБ у меня вот до сих пор, я хочу вывести товар, но не могу, склады загружены.
16: При этом, несмотря на все риски, продавцы говорят, что не готовы уходить с маркетплейсов, поскольку тот трафик, который дают эти онлайн-площадки, больше невозможен нигде. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Футболисты «Зенита» победили «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 3-2. Дубль сделал Максим Глушенков. Еще один гол забил Александр Соболев. У «Краснодара» отличились Жао Бачи и Джон Кордоба. Горожане потерпели первое поражение в сезоне и уступили лидерство. Теперь у «Зенита» 21 очко, у «Краснодара» столько же, но петербургский клуб выше за счет победы в личной встрече. В воскресенье сместить «Зенит» с вершины имеют шансы московские ЦСКА и «Динамо». О других играх тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
21: Московский «Локомотив» был в долгу перед своими болельщиками. Давно они не видели такой крупной победы. Рвущийся на полной скорости паровоз в Воронеже было не остановить. 5 безответных мячей Лока отправил в ворота «Факела», аутсайдера таблицы. Дубль оформил Николай Камличенко, еще по голу забили Николай Титков, Сесар Монтес и Егор Погоснов. Железнодорожники явно провели трехнедельный перерыв на матче сборных с пользой, сделали работу над ошибками и вуаля, 5-0, первая крупная победа в сезоне. Можно ли считать, что кризис пройден? Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс так не думает. Он уверен, что неудача «Локомотива» продолжится, а главный тренер Михаил Галактионов не избежит отставки по ходу этого сезона.
22: «Локомотив» давно не радовал своих фанатов таким классным, ярким, атакующим и результативным футболом. Но я думаю, что обольщаться очень рано, потому что нужно понимать, что железнодорожникам противостояла самая слабая команда РПЛ. И если бы в первом тайме воронежцы реализовали хотя бы парочку своих классных моментов, гостям было бы очень сложно. Галактионову рано расслабляться, потому что календарь у «Локомотива» чрезвычайно сложный. Впереди «Краснодар», впереди выезд к обновленному Ростову, «Спартак» с его чемпионскими амбициями, да и в Кубке России соперники тоже не из простых. Предполагаю, что в ноябре или в начале декабря мы можем увидеть отставку Галактионова и нового специалиста, который будет готовить команду уже к весеннему отрезку.
21: В Самаре «Спартак» в матче с «Крыльями Советов» остался вдесятером уже в середине первого тайма. Вратарь Александр Максименко грубо сыграл за пределами штрафной на выходе против Амара Рахмановича и получил прямую красную карточку. Вместо него вышел Илья Помазун. Получил шанс и не подвел. Во втором тайме отразил несколько ударов буквально в упор. А на 79-й минуте Манфред Угальда забил гол. Сработала замена Хуана Карседо. Но «Крылья» смогли сравнять счет. Вратарь Никита Кокарев с центра поля выдал дальний пас в штрафную «Спартака». Казбек Мукаилов воспользовался суетой в обороне соперника, скинул мяч на Мартина Крамарича, и тот вонзил его в сетку. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что тренерам «Спартака» стоит задуматься над ротацией голкиперов.
23: Помазун уже давно получил право играть как минимум
0: минимум больше матчей. Не то чтобы обязательно быть первым номером, но все-таки, на мой взгляд, роль исключительно кубкового вратаря Помазун уже давно в «Спартаке» пересидел. И дело тут не только в его удивительных способностях на серии пенальти, но и в целом нет какого-то конкретного критерия, по которому Максименко существенно сильнее Помазуна. За характер «Спартаку» однозначно плюс. Таким характером за чемпионство бороться можно и нужно.
21: Оренбург в 10-м туре разгромил махачкалинское «Динамо» 4-0. Дубль в этой игре оформил чилиец Хорди Томпсон. А накануне Ростов под руководством Дмитрия Кириченко новый этап начал с победы над «Акроном» 1-0. Тем временем главная сага мирового футбола продолжается. Криштиану Роналду лишен должности капитана и временно отстранен от выступления за сборную Португалии за то, что самовольно покинул команду на фоне конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. Согласно регламенту, 41-летнему игроку грозит дисквалификация сроком от 1 до 6 месяцев. Идет разбирательство. Об этом сообщается в официальном заявлении Португальской Федерации Футбола. Его цитирует издание «Абола». При этом президент Португальской Федерации футбола Педро Проэнса заявил, что очень рассчитывает на возвращение Криштиану Роналду уже в ноябре. Чем закончится эта мыльная опера, пока непонятно. Держитесь курса. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Реклама. Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNES по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Слово и деньги. Иногда мне хочется прийти в банк и сказать: «Покажите мне мои деньги», потому что когда я вижу цифру на бумаге, не верится, напечатать можно что угодно. Опра Уинфри. Американская телеведущая, актриса, продюсер. Одна из самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. Слово и деньги. На Business FM. Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
2: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
3: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». Другим наука. Сергеем Корзуном.
4: Среди важнейших изобретений человечества очки далеко не последние. Без них благо письменности, бумаги и печати были бы недоступны для значительной части людей. Использование очков в виде двух линз в оправе, соединенных заклепкой, относят к концу 13 века в Италии. Об авторстве спорят. Удерживающие дужки придумали уже в 18 веке. Бенджамину Франклину приписывают изобретение бифокальных линз. А вот китайцы претендуют на первые затемненные очки из дымчатого кварца. Это 12 век. Надевали их придворные судьи, чтобы скрывать свою реакцию при вынесении приговора. Более темные линзы не обязательно лучше защищают от ультрафиолета. Светлые могут работать не хуже. Очки сварщика спасают и от ультрафиолета, и от инфракрасного излучения. А при дуговой сварке необходима полная защита лица непрозрачной маской или щитком. Поляризационные очки ослабляют блики от воды и мокрой дороги, но их не рекомендуют авиапилотам, поскольку они могут ухудшить видимость через остекление кабины или на бортовых мониторах. Обычные фотохромные очки гораздо хуже темнеют в автомобиле, поскольку активируются ультрафиолетом, а лобовое стекло его почти не пропускает. Для вождения лучше приобретать специальные модели, которые реагируют на видимый свет. Часто думают, что постоянное ношение очков делает глаза слабее. Это не так. Намеренно слабые очки не останавливают близорукость, а в некоторых исследованиях у детей недокоррекция даже ускоряла ее развитие. Правильно подобранные очки позволяют ясно видеть, но не устраняют анатомическую причину миопии. При этом специальные очковые линзы способны замедлять ее прогрессирование у детей.
3: Другим наука на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. Регионы подписали почти 100 топливных соглашений с частными АЗС. По данным Федеральной антимонопольной службы, из них 20 соглашений подписаны с операторами, которые владеют более 20 АЗС в своем регионе. Речь идет в том числе о Белгородской, Воронежской, Кемеровской и Самарской областях, Татарстане, Якутии, Пермском и Хабаровском краях. Цель соглашения – стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен в регионах, комментирует президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
5: Есть поручение правительства для стабилизации цен, поручение регионального властям заключить такие соглашения в соответствии с постановлением 622. Такие соглашения по требованию региона независимые владельцы заключают. Заключают с целью установления максимально допустимой торговой наценки. Вот и все. Что не дают владельцам АЗС, на самом деле по логике, так на бумаге, тем, кто заключил соглашение и одновременно за заключение соглашения еще передает информацию в ЦДУТЭК в ежедневном режиме по запасам, ценам и так далее, этим независимым владельцам нефтяные компании в приоритетном порядке должны выделять топливо. Но, к сожалению, вот это второе только на бумаге. Соглашения подписаны, обращаемся к нефтяным компаниям. Нефтяные компании, если есть топливо, дают, но, как правило, сейчас ситуация тяжелая с бензином, я имею в виду бензины. Поэтому, по сути дела, соглашение есть, поступление топлива в приоритетном порядке, к сожалению, нет. Никакого отношения заключение соглашения не имеет к вопросу насыщения рынка. К сожалению, по известным причинам у нас идут ремонтные работы на заводах, топлива, бензинов, по крайней мере, не хватает. То, что продают на бирже, к сожалению, больше 50% этих объемов не отгружается, не продаются. Необходимы объемы для выполнения нормативов, получения демпфера и так далее. Поэтому все стабилизируется только тогда, когда уйдет основная причина. Основная причина – это ремонты, внеплановые на заводах.
1: Евгений Аркуш, президент Российского топливного союза. Ранее на этой неделе Росстат сообщил, что розничные цены на бензин в сентябре ускорили рост, увеличившись относительно августа почти на процент. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение вступает в силу с 10 октября и позволит на данном этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн. Об этом сообщили ТАСС в Кабмине. О поставках договорились ранее Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора. Интересы российских потребителей это не затронет. Объем производства в стране позволяет обеспечить как внутренний рынок, так и поставки на мировой, заверила вице-премьер Александр Новак. А Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты неоднократно требовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ, однако Зеленский не прислушался. По словам президента США, Украине нужен новый лидер. Подробности в начале часа на Бизнес ФМ. Росатом Финляндия 2-0. Госкорпорация одержала вторую судебную победу в споре о незаконном расторжении контракта на строительство АЭС в Финляндии. Речь идет об одностороннем расторжении контракта с финской компанией Финновойма на строительство АЭС Хинхикиви-1. Международный арбитражный суд встал на сторону Росатома. Глава госкорпорации Алексей Лихачев назвал решение важной, но не окончательной победой и заявил, что компания продолжит отстаивать свои позиции в судах. Директор компании «Финновойма» Матти Суруняки заявил, что для финской стороны это разочарование. Он добавил, что компания была уверена в наличии оснований для расторжения договора с российской корпорацией. Контракт на строительство станции подписали в 2013 году. Инвестиции оценивались в 7,5 миллиардов евро. АЭС должна была обеспечить около 10% потребностей Финляндии в электроэнергии. Но в мае 2022-го «Финновойма» расторгла соглашение, сославшись на задержки в реализации проекта и ухудшение политической ситуации. Это уже второе решение европейских органов в пользу российской госкорпорации. Окончательные суммы возможных взысканий с финской стороны определят по итогам остальных судебных заседаний. Исполнит ли Финляндия решение суда, когда это произойдет, рассуждает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
6: С точки зрения права ситуация совершенно рядовая. Если одна сторона выходит из договора и не хочет продолжать, то вторая сторона может обратиться в суд, либо в предусмотренный этим самым договором арбитраж и получить там судебное решение, что в этой ситуации было сделано. Теперь про исполнение этого самого решения. С моей точки зрения, Финляндия с высочайшей вероятностью исполнит это решение, потому что она не хочет, чтобы во всех мировых СМИ писали про то, что она не выполняет судебное решение. Поэтому она тихонечко выполнит это решение, потому что в противном случае у выигравшей стороны будет право ходить по всему миру и арестовывать имущество, принадлежащее Финляндии, для выполнения этого самого арбитражного решения. То есть на это она вряд ли пойдет, потому что есть еще одно такое основание, как международные финансовые рейтинговые агентства внимательно следят за такими историями и могут просто понизить Финляндии суверенный кредитный рейтинг, если она не исполнит решение. Поэтому с высокой вероятностью Финляндия исполнит данное арбитражное решение.
1: Адвокат Сергей Гландин. 4 года назад международный эксперт признали отказ Финляндии от проекта необоснованным, а расторжение контракта незаконным. Теперь арбитражный суд подтвердил, что на момент разрыва соглашения проект не то что не застопорился, а продолжил активно развиваться, и компания «Росатома» продвигалась в получении лицензии на строительство АЭС.
3: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Don't cry over spilled milk. Буквально с английского «не плачь о пролитом молоке» в значении «не стоит беспокоиться о том, что уже нельзя изменить». Первый печатный источник, где упомянута фраза, это книга Джорджа Огилви Прэшу «Сложности банковского дела 1888 года». Но в устной речи этот оборот появился гораздо раньше, около 4 века назад. Немало близких по смыслу поговорок и в русском языке. Например, «слезами горю не поможешь» или «потерянного не воротишь». Срочные переводы на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: Скажите честно, когда вы ищете работу, вы подсчитываете, на какое количество вакансий успели откликнуться? Кажется, некоторые путают активность с продуктивностью и даже хвастаются потом в соцсетях, что с помощью искусственного интеллекта разослали свое резюме вообще всем на рынке труда. Давайте обсудим, почему такая стратегия поиска работы провальная. За первое полугодие 2026 года компания Джун проанализировала около 800 тысяч откликов. И релевантными оказались только 20% из них. То есть в среднем подходит примерно один кандидат из 5. А в рекламе, маркетинге и HR ситуация еще интереснее. Релевантными оказались всего 10% откликов. При этом количество откликов в этих сферах выросло более чем вдвое. И я вот о чем подумала. Сейчас искусственный интеллект может за нас очень быстро искать вакансии, адаптировать резюме и отправлять их десятками, а то и сотнями. И возникает новая карьерная ловушка. Человек начинает считать: сегодня я отправил 20 резюме, а завтра отправлю еще 30. Но разве это и есть поиск работы? Мне кажется, хороший поиск начинается вообще с другого вопроса. Куда я хочу прийти? Какая роль мне нужна? Что я хочу делать через 2-3 года? Какие задачи мне действительно интересны? Какая компания и какой руководитель мне подходят? Потому что если карьерного плана нет, очень легко начать откликаться на все подряд. А искусственный интеллект в этом случае просто многократно ускорит этот процесс. Можно за неделю отправить 100 резюме и при этом ни на шаг не приблизиться к работе, которая действительно тебе нужна. И вот здесь мне кажется важным не перепутать активность с продвижением. Можно очень активно искать работу и совершенно не понимать, какую именно работу ты ищешь. Поэтому, прежде чем нажимать «откликнуться», я бы задала себе один простой вопрос. А действительно ли эта вакансия приближает меня к тому, куда я хочу прийти? Если нет, то, возможно, лучше потратить эти 10 минут не на очередной отклик, а на свой карьерный план.
3: Карьера на Business FM.
8: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: У микрофона Олеся Потапова. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова контактирует с командой первой леди США Мелании Трамп по ситуации в Алешках Херсонской области. Там для спасения жителей необходимо снять украинскую блокаду. Люди отрезаны от обеспечения продовольствием, водой и медикаментами. Это пожилые женщины и дети, написал Лантратова в мессенджере Макс. Она отметила, что первая леди США выразила готовность подключиться к помощи городу. ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС и здание медсанчасти в Энергодаре, сообщил глава администрации Максим Пухов. По его словам, зафиксировано не менее 4 прилетов снарядов. Пострадавших нет, возгорания не было. Также ФИПИВИ-дрон сдетонировало дорожное покрытие вблизи пищеблока. В Энергодаре расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Более 20 моряков спасены из загоревшегося в Персидском заливе нефтяного танкера. В спасательной операции участвовала береговая охрана Национальной гвардии Объединенных Арабских Эмиратов. Она получила сигнал бедствия от экипажа судна. Состояние всех моряков оценивается как стабильное. Согласно данным ВМС Великобритании, танкер загорелся 9 октября после попадания в него снаряда. Инцидент произошел к западу от побережья Эмирата Рас-эль-Хайма. Название судна и порт его приписки не раскрывались. В России появится национальный парк федерального значения «Вулканы Камчатки». Он станет еще одной особо охраняемой природной территорией, сообщили в правительстве. Повышение правового статуса до федерального уровня позволит усилить охрану природных комплексов Камчатки в условиях растущего турпотока, а также повысить уровень безопасности на туристических маршрутах. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Украине пришло время сменить лидера. Президент США раскритиковал Зеленского. Трамп заявил, что тот хочет создавать проблемы Соединенным Штатам и всему миру. А что может последовать за этими заявлениями? Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков, заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре, а при этом внутренний российский рынок будет полностью обеспечен топливом. Роспотребнадзор запретил ввоз грузинской колы, минералки и коньяка. Согласно документу ведомства, это временная санитарная мера. А с чем связано решение и какие у него могут быть последствия? Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер. Во время пресс-подхода президент США раскритиковал Владимира Зеленского. Он заявил, что Соединенные Штаты неоднократно требовали от Киева не наносить удары по российским НПЗ. Но он, Зеленский, не слушал. По словам Трампа, Зеленский хочет только создавать проблемы для всего мира. И он мог бы много раз завершить конфликт в Украине, но не делает этого. Как сказал президент США, Украине нужен новый лидер, который в состоянии заключить сделку и урегулировать конфликт. Все эти заявления Трамп сделал после того, как Зеленский раскритиковал американского президента за дизельную сделку, по которой Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на рынке США и всего мира. Об этом было объявлено после телефонного разговора президентов России и США. Новые заявления Трампа мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Что это значит, такое заявление Трампа? Он идет ва-банк перед выборами или уже так нельзя сейчас сказать? Это реальные какие-то соображения насчет того, что он видит свой путь решения конфликта на Украине?
9: Во-первых, он обиделся. Как человек достаточно самовлюбленный и амбициозный, после того, как Трамп объявил о сделке вот этой дизельной, Зеленский назвал это слабым решением сильных партнеров, что-то в этом роде. И это было оскорбительно, конечно, для Трампа. И я думаю, что вот эта вот фраза сыграла с ним дурную роль, с Зеленским. Он явно перегнул палку. И это напоминает их встречу в Белом доме еще в самом начале президентства Трампа, когда они там сильно повздорили. Так что здесь, я думаю, больше обиды, чем какого-то расчета политического. А что касается расчета, то, честно говоря, вряд ли этот скандал с Зеленским поможет как-либо Трампу на внутриполитической американской сцене. Его демократы и так уже критикуют за то, что он пошел на сделку с Путиным и чуть ли не стал его союзником. Другое дело, что вообще украинская тематика для Америки не на первом месте далеко. Цены на бензин, да, а Трамп говорит, что

0: маском, вспылил, потом немного успокоился, наладили отношения, или здесь не получится уже отмотать назад? Чего ждать?
1: Зеленский, опираясь на поддержку Европы, может себе проигнорировать эти выпады Трампа. Трамп уже не в первый раз говорит, что на Украине надо проводить выборы. Он начал свое президентство с того, что сказал, что у Зеленского там 4% поддержки, и надо тоже проводить выборы, пусть будет другой президент и так далее. Потом эта вся риторика быстро была свернута, тем более, что у Зеленского не 4% поддержки даже до сих пор. Поэтому он скажет, что это, мол, не ваше дело, и будет игнорировать эти выпады. Говорят, что на переговорах в Майами Уитков и Кушнер угрожали украинской делегации, что если это будет проявлять строптивость, то Украина лишь отравит данных американских. Это тяжелый удар, на самом деле, хотя Трампу он может обойтись достаточно дорого внутри Америки, потому что в Конгрессе на него, конечно, за это набросится. И в то же время, поскольку это удар серьезный, угроза серьезная, то нельзя исключать, что все-таки Киев пойдет на какие-то негласные, скажем так, договоренности. И я не исключаю того, что действительно он может, во всяком случае, не усиливать удары по НПЗ, а сосредоточиться на других целях, которые тоже дают немалый медийный эффект. Скажем, дата-центры, препятствия не работы аэропортов. При этом по негласным каналам Пентагон могут дать понять, что ну да, мы пошли на уступки. Вот по НПЗ стали бить меньше и так далее. Посмотрим. Хотя я не исключаю, что Зеленский действительно, так сказать, закусится и пойдет на принцип.
0: А если пойдет на принцип, если будет игнорировать, возможен ли сценарий, который мы уже видели? Вот Мадуро тоже игнорировал, тоже пытался закуситься. В итоге Соединенные Штаты решили в Венесуэле свой вопрос вот таким образом. Может ли что-то подобное с Украиной произойти? Или это в принципе невозможно?
1: Ну нет, конечно. Такого произойти не может. Все-таки Зеленский не Мадуро. Времена не те. И, конечно, охрана у него в Украине посильнее будет, чем у Мадуро была. Так что такой рейд, спецоперацию совершить будет трудно. Были времена, в кавычках, славные, когда ЦРУ себе позволяло убивать лидеров государств независимых. Но эти времена уже прошли. Сейчас такого себе Вашингтон позволить не может.
0: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Ранее в Майами представители США, Украины, Евросоюза и НАТО обсуждали возможность завершить украинский конфликт до зимы, а также гарантии безопасности и восстановления Украины. Переговоры должны были продлиться 2 дня, но завершились досрочно. Договоренности Москвы и Вашингтона по энергетике вызвали недовольство в Киеве. Зеленский упрекнул Трампа в слабости, заявив, что доходы от экспорта будут помогать России. Решение США он назвал несправедливым и не похожим на партнерский. Украину просто используют как ширму, добавил он. Во время беседы Владимира Путина и Дональда Трампа речь преимущественно шла об Украине по инициативе американской стороны, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также обсуждались различные аспекты двусторонних отношений и ситуация вокруг Ирана. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, беседа была настолько содержательной, что никто не хотел класть трубку первым. Сделка с Россией нужна Трампу, чтобы снизить цены на дизель на американском рынке перед ноябрьскими выборами в Конгресс, продолжает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Крабков.
2: Было 3 варианта. Первый и самый безнадежный – это резко усилить давление на Иран, то есть начать какую-то массированную военную операцию, которая, скорее всего, дала бы обратный результат. Иран бы не рухнул, а цены на энергоносители на мировом и американском рынке взлетели. Второе – пойти на унизительную сделку с Ираном, объявить о победе и надеяться, что Иран будет соблюдать условия этой сделки. Но дело в том, что Иран прекрасно понимает, в какой ситуации оказался Трамп, и у него нет ни малейшего желания помогать ни Белому дому, ни Республиканской партии на выборах в ноябре. И тогда оставалась только сделка с Россией, причем Трамп пытался это сделать другим путем. Он давил на Зеленского, он неоднократно обращался к нему с прямыми просьбами прекратить удары по российским НПЗ. Зеленский отказался, и Трамп пошел на такую сделку с Россией, причем сделал это в максимально унизительной форме для Зеленского. Именно в тот момент, когда украинские переговорщики встречались с Уитковым и Кушнером в Майами. Зеленский опять, с точки зрения Трампа, прореагировал неправильно, выступил с резкой критикой. Посмотрим. Дело в том, что ситуация очень сильно изменилась, поскольку теперь удары по российским НПЗ будут рассматриваться администрацией в качестве прямых ударов по американским экономическим интересам. И, в общем-то, он может еще более ужесточиться.
0: Доктор экономических наук Андрей

0: Коробков в ЕС прокомментировали дизельную сделку. Как заявил глава европейской дипломатии Кая Каллас, приостановка санкций США в отношении российского дизеля обеспечивает Москве дополнительные доходы для продолжения военных действий. Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого делать не будет, пообещала Каллас. Она также сообщила, что в понедельник, 12 октября, главы МИДов стран Евросоюза намерены утвердить в Люксембурге крупнейший пакет санкций в отношении свыше 1500 лиц и организаций, которых ЕС считает связанными с российским ВПК. Дизельную сделку комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
1: Телефонный разговор между лидерами Соединенных Штатов и России повлиял на позиции президента Трампа. Это не значит, что Соединенные Штаты поддержали Россию и солидаризировались с российской позицией. Но, тем не менее, наверное, какой-то прогресс двусторонних контактов произошел. Ну, как это, в общем, обычно и бывает после общения двух лидеров. Поэтому я думаю, что активизация американской политики на российском направлении должна произойти. Наверное, мы очень скоро увидим Стива Уитхофа и Джареда Кушнера в Москве. Кроме того, мне кажется, вот это решение Трампа говорит о том, что не все в американо-российских отношениях привязано к Украине. То есть Соединенные Штаты могут принимать решения, которые важны с точки зрения других приоритетов администрации. Вот в данном случае это стремление не допустить бесконтрольного роста цен на дизельное топливо, ну и, может быть, помочь своим однопартийцам набрать дополнительные очки накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Встреча Трампа и Путина на полях саммита АТС в Китае с возможным участием китайского лидера Си Цзиньпина становится несколько более реально. Опять-таки, тут, наверное, мы пока что не можем с уверенностью сказать, что такая встреча состоится, но такая встреча вполне возможна и даже, наверное, могла бы быть продуктивной.
0: Политолог-международник Андрей Картунов. Зеленский срочно созвонился с премьер-министром Британии сразу после того, как Трамп призвал Украину сменить лидера. А встреча Зеленского и британского премьера Бёрнема может состояться в ближайшие дни. Американские переговорщики Стив Уитков и Джаред Кушнер могут совершить визит в Москву в ближайшие две недели, передает ТАСС со ссылкой на источники. Ранее о том же сообщал портал Axios. Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля. Ранее запланированных сроков, заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре и нарастить их в ноябре и декабре по мере выхода НПЗ из ремонта. А внутренний российский рынок будет полностью обеспечен дизелем, заверил Новак. Продолжение темы в дальнейшем эфире Business FM.
2: Строго по делу. Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
3: Зарина, Бифри, Love Republic, Cella и Idol. Эти пять брендов сделали Melon Fashion Group лидером российской индустрии моды. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Zara. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
2: Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
4: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
5: Похоже, китайский бренд Cherry решил вывести на наш рынок все бюджетные суббренды, которые имеет в своей обойме автопроизводитель. На тест-драйв автомобиля LePass мы поехали на Урал, в город Пермь. В России бренд вышел под именем Tenet Plus. У нас в тесте модель L6. В начале октября погода здесь непредсказуема, и нам не повезло максимально. 3 градуса тепла, сильнейший ветер и дождь со снегом. О съемках не могло быть и речи. Но зато интерьер и работу климата мы изучили досконально. Нажимаю на педали, получаю хорошо узнаваемый рывок вперед на старте для создания у водителя ощущения очень динамичного автомобиля. Силовая установка 1,5 литра турбо мощностью 147 лошадиных сил с крутящим моментом 225 ньютон-метров идет в паре с 6-ступенчатым ступенчатым роботом с мокрыми сцеплениями. Объем бака 57 литров. За день теста порадовал расход 7,5 литра в городе с пробками. На трассу мы не поехали, но у коллег за 300 километров пробега расход был немного меньше. Ходовая часть жестковата, рулевое управление пустое, но все в рамках разумного, без перегибов. Если вы ездили на средних моделях Cherry, это будет именно оно. Сзади просторно, производитель заявляет 91 сантиметр между спинками переднего и заднего кресел. Пол в багажнике можно устанавливать на двух уровнях. Комплектации L6 называются Elegant и Ultra. 7 подушек безопасности, система обзора 540 градусов и набор водительских ассистентов. В максимальной версии появляются адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение с распознаванием автомобилей, пешеходов и велосипедистов, ассистент движения в пробке, панорамная крыша и электропривод двери багажника. Стоимость обеих комплектаций чуть ниже и чуть выше 3 миллиона рублей.
2: Тест-драйв на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM. Роспотребнадзор запретил ввоз грузинской колы, минералки и коньяка. Ведомство ввело ограничения на грузинские алкоголь и напитки ряда производителей. В частности, под запрет попали коньяк «Асканели», пиво производителя «Грузинская пивная компания» и минералка «Набеглаве». В Роспотребнадзоре отметили, что это временная санитарная мера с целью приостановить ввоз и обороты в России продукции, которые не соответствуют ряду требований и показателей безопасности. Похоже на политическое решение, но со стороны Грузии никакой антироссийской деятельности в последнее время не замечено, комментирует глава коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
6: Ну, я думаю, что у нас практически все вот эти вот разрешения уже так принято, что они так или иначе связаны с политическими вопросами. Но я не припоминаю, а чего, собственно, такого за последнее время грузинские власти могли бы сделать, чтобы расстроить власти России.
7: Вот эти вот показательные порки со стороны российского Росздравнадзора, Роспотребнадзора, это уже такая визитная карточка для использования политических целях, и, честно говоря, я не припоминаю случая, когда бы это привело к чему-то хорошему. Ну вот последняя история по Армении, когда незадолго до парламентских выборов ввели санкции против армянской продукции, и мы видели, что это имело обратный эффект. Никак не создало проблем Пашиняну, наоборот, скорее добавило ему очков. И я думаю, что, конечно же, надо очень серьезно думать над тем, стоит ли использовать такие методы. Не припоминаю никаких плохих действий в адрес России со стороны грузинских властей за последнее время.
0: Евгений Минченко. Ассоциация компаний розничной торговли сообщила Бизнес-ФМ, что уже получила предписание Роспотребнадзора, и из магазинов начали убирать попавшую под ограничение грузинскую продукцию, говорит председатель Аккорта Станислав Богданов.
8: Торговые сети, входящие в ассоциацию, уже приступили к изъятию из продажи алкогольной продукции и безалкогольных напитков грузинских предприятий, которые указаны в предписании, и в целом ведут эту работу в соответствии с требованиями регулятора. В данном случае безопасность реализуемой продукции является для сетей приоритетом, поэтому они оперативно исполняют решения контролирующих органов и в целом продолжают отслеживать ситуацию.
0: Станислав Богданов. В мае Роспотребнадзор приостановил реализацию алкогольной продукции из Армении 3 армянских производителей в виде Алка, Абавянский коньячный завод и виноконьячный дом Шахназарян. А в апреле остановили ввоз и оборот отдельных партий минеральной воды из Армении Джермук из-за угрозы здоровью граждан. У Трампа новая блондинка. Кэти Захария станет 9-й женщиной на посту пресс-секретаря Белого дома и 5-й в администрации президента США Дональда Трампа, который поставил рекорд по назначению на эту должность блондинок. Захария стала 37-м пресс-секретарем Белого дома в истории этой должности.
2: Подробности.
9: Кэти Захария родилась 23 марта 1984 года в Калифорнии. Называет себя коренным жителем штата, подчеркивая, что была консерватором всю жизнь. Захария доучилась до степени доктора юриспруденции. Работала помощником по связям с общественностью в медиахолдинге президента США, куда входит соцсеть Truth Social. Также она была представителем бывшего главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм, которая ушла с должности на фоне скандалов. Захария рассказывает, рассказывала, что была стажером в Белом доме во время второго срока Джорджа Буша-младшего в 2006 году. Она замужем за кинопродюсером, который работал над фильмами «Молодой Вашингтон» и «Давид», а также участвовал в создании фильма «Ирландец».
0: Почему именно Кэти Захария стала пресс-секретарем Белого дома, говорит политолог, политтехнолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
10: Она занималась непродолжительной коммуникацией в DHS, это Министерство внутренних дел, которое отвечает за ICE и за пограничную службу, которая занималась брутальными депортациями последний год. А так основная ее работа до 2024 года, это избирательная кампания Дональда Трампа, она отвечала за коммуникации политические именно, то есть агитация, как правильно подобрать месседж, как его донести, какими средствами коммуникации, то есть как агитировать и сделать так, чтобы за него проголосовали. Причем ее штабисты пишут, что она хорошо очень работала и при этом отвечала за стратегию в спорных, колеблющихся штатах, что очень важно, потому что агитировать в Алабаме красный просто, а агитировать в Пенсильвании фиолетовый, то есть в спорном штате, сложно. И в последнее время она занимала свою должность, по-моему, глава коммуникации в социальной сети «Правда» у Дональда Трампа. Для кого-то это выглядит как идеологическое назначение, и, наверное, так действительно есть, то есть это его сторонница. С другой стороны, тут тоже много вопросов с точки зрения, поменяется ли что-то или нет. Мне кажется, что в среднем все останется так же, но надо посмотреть хотя бы ее первое выступление. Я бы ее все-таки рассматривал как человек, который, по сути, технолог, занял такую государственную должность.
9: Почему именно она?
10: Ей, по-моему, 42 года, но я скажу так, молодая, лояльная, красивая женщина и типаж такой же, как у Кэролайн Леви. То есть блистательная, шикарная блондинка, которая умеет разговаривать, что самое главное, умеет разговаривать с своими оппонентами, а иногда даже с точки зрения администрации Трампа врагами. Допустим, CNN, Axios и другими СМИ, которые Трамп называет фейк-ньюс. Поэтому я думаю, что основная причина назначения — это лояльность и то, что Трамп действительно любит эффектных, красивых людей. Пита Хэкстон, Министерство обороны или Министерство войны, он назначал по одной из версий, она не подтвержденная, именно за счет того, что он отлично смотрелся в телевизоре.
0: Павел Дубравский, политолог. Переизбравшись на второй срок, Трамп назначил своим пресс-секретарем Кэролайн Левит, однако через полтора года она покинула пост, чтобы проводить больше времени с семьей в связи с рождением ребенка. Генеральный директор Fox News Media Сюзанна Скотт недавно сообщила, что Левит присоединится к американскому телеканалу Fox News с 1 ноября в качестве комментатора. Нужен ли театр на кладбище? Об этом рассуждает режиссер Владимир Киммельман в новом спектакле «Гетто» на сцене театра «Шалом». Эта постановка основана на реальной истории создания театра в еврейском гетто в 40-е годы прошлого века. На премьере побывала Ольга Кашинская.
11: 1942 год. Вильнюс. В еврейском гетто с разрешения немецких оккупантов открывается театр. Там служат евреи, для которых эта работа – единственная возможность доказать свою пользу и избежать расстрела. Премьерный спектакль прошел спустя 2 месяца после того, как немцы уничтожили 50 из 70 тысяч узников вильнюсского гетто. Жанр постановки обозначен так – трагедия с песнями и танцами. И этот странный синтез, пожалуй, единственный способ показать жизнь самого парадоксального театра в мире, как называют его сами авторы. Театра, актеры которого не знали, доживут ли до следующего спектакля. А если кого-то из зрителей казнили, его билет просто перепродавался в другие руки. Сценическое действие тут пестрое, гротескное, нарочито контрастирующее с повседневным ужасом, в котором приходится существовать героям. Здесь постоянно звучит живая музыка, актеры поют и танцуют. А потом уползают за сцену через деревянные люки в стенах. К исторической фактуре авторы спектакли отнеслись внимательно. В частности, многие из исполненных песен действительно были написаны в гетто. Их перевод на русский показывается текстом. Подавляющее большинство персонажей — это обитатели гетто. Они находятся в разном положении. Тут и бандиты, и коллаборанты, и обычные мирные жители. И в каждом чувствуется надрыв и та внутренняя сила, которая рождается только перед лицом неминуемой смерти. Единственный персонаж немец здесь — начальник гетто, офицер Китель. Этот герой в исполнении актера Николая Балоба галантная, харизматичная, вечно ухмыляющаяся и заигрывающая со зрителем абсолютное зло. С легкой улыбкой он рассказывает, что в день окончательной ликвидации гетто установит рояль у ворот лагеря смерти и будет играть вслед уходящим туда колоннам детский альбом Шумана. Интонация постановки очень неровная. Здесь друг с другом соседствуют висельный юмор и высокая трагедия. Стоит быть готовым к тому, что четвертая стена разрушается с самого начала спектакля. Складывается впечатление, что этот материал стал для театра «Шалом» способом порассуждать и о собственной идентичности. В отдельных моментах это проговаривается довольно прямо. Спектакль поставлен по одноименной пьесе израильского драматурга Иешуа Соболя. В ее основу легли воспоминания чудом выжившего библиотекаря, жителя вильнюсского гетто Германа Крука, в исполнении Евгения Манкоса. Его герой задает те вопросы, которые рождаются и у зрителя. Как одни евреи могут ожесточенно убивать других? Существует ли способ сопротивляться жестокости, находясь в аду? И, наконец, есть ли место театру на кладбище? Готовых ответов спектакль не дает, но оставляет большое пространство для того, чтобы сформулировать их самостоятельно. Лаконичный и вместе с тем оглушительный финал вызывает у зрителя оцепенение. На премьерные показы билетов уже нет. Возрастное ограничение 18+. Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. Японского экономического чуда могло и не произойти, если бы страна не оказалась в числе проигравших во Второй мировой войне. Ведь одних только трудолюбия и дисциплина недостаточно, чтобы всего за несколько лет сломать многовековой уклад. Пойти на это японцев вынудили одни из недавних победителей – американцы. Они и стали архитекторами японских реформ. Под их руководством были разрушены монополии влиятельных семейных кланов, а земельной аристократии пришлось продать свой главный актив фермерам. Превратив Окинаву в свой плацдарм для вторжения в Корею и Вьетнам, США обеспечивали Японию гигантскими заказами. Все это привело к тому, что ВВП стал расти рекордными темпами. И уже в 1968 году еще недавно патриархальная страна стала второй экономикой мира. Конфликты и экономика. На Бизнес ФМ. Валюты. Валюты. Западноафриканский франк Африканского финансового сообщества был принят в обращение в 1945 году на французских территориях Западной и Центральной Африки. Остался официальной валютой Бенина, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара, Гвинеи-Бисау, Мали, Нигера и Сенегала и после обретения странами независимости. Сегодня франк привязан к евро в соотношении 656 к 1. Валюты на Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Температуру девелоперского рынка можно измерять разными термометрами. Скажем, ипотечным или объемно-строительным. Но один из самых точных приборов – термометр под названием «Уровень покрытия средствами дольщиков на счетах эскроу задолженности девелоперов по проектному финансированию». Этот уровень по состоянию на 1 августа 2026 года «Единый ресурс застройщиков» недавно актуализировал на основании данных Банка России. В двадцатку крупнейших рынков страны ЕРЗ включает регионы с наиболее серьезными эскроу-средствами. Совокупно на эти 20 субъектов РФ приходится около 84% общего объема денег на счетах эскроу. Так вот, с 1 июля по 1 августа этого года в минус ушли сразу 18, а 2 – Самарская и Ленинградская области – остались практически на нуле. Положительной динамики не зафиксировано нигде. Ни на одном из ключевых строительных рынков России. Регионы с критически низким покрытием, те, где соотношение средств на счетах эскроу к задолженности по проектному финансированию – менее 50%. Еще в прошлом году такой был 1, теперь 5. Причем 2 из списка крупнейших рынков – Тюменская область и Краснодарский край, а также Ханты-Мансийский автономный округ Югра и Курганская и Липецкая области. Что еще обращает на себя печальное внимание? Из группы середнячков в группу с пусть не критически, но все-таки низким показателем перешли сразу 5 крупников. Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республики Татарстан и Крым. В результате низкое и критически низкое покрытие деньгами дольщиков проектного финансирования наблюдается уже в 13 из 20 строительных регионов лидеров. В июле их было 8, год назад всего 6. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале bfm.ru.
12: Недвижимость на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости коротко.
14: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Основатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, высланный из Черногории, находится в Сербии с несколькими коллегами. Он заявил, что пробудет в Белграде несколько дней. На руках у них нет билетов в Москву. Звинчук не стал комментировать свое задержание, но отметил, что все будет решаться через адвоката. По его словам, группа прибыла в Черногорию из Боснии и Герцеговины, собиралась снимать документальный фильм. Черногорские власти признали россиянина угрозой национальной безопасности и выдворили из страны. В столице Индии прошли массовые акции протеста. В Дели полиция задержала более 5000 участников молодежного движения «Народная партия тараканов». Произошли стычки протестующих со стражами порядка. Несколько полицейских пострадали. В индийской столице перекрывались улицы, закрывались линии метро, дежурили патрули. Лидеры движения требуют отставки главы избирательной комиссии Гьянеша Кумара, которого обвиняют в нарушениях на последних парламентских выборах в 2024 году. Американку Кристу Пайк, приговоренную к смертной казни, перевели обратно в тюрьму после неудачной попытки исполнения приговора. 30 сентября в тюрьме Нэшвилла Пайк ввели 2 дозы смертельной инъекции, но осужденная осталась жива и была доставлена в больницу. После выхода из медицинского учреждения судьба Пайк весьма туманна. Адвокаты будут добиваться помилования с заменой смертного приговора пожизненным заключением. Действующий губернатор Теннесси Билл Ли распорядился отложить все запланированные смертные казни до начала следующего года. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российский дизель вернется на американский рынок. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились об этом в ходе телефонного разговора. Первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре. Как это отразится на отношениях стран и на ситуации на внутреннем рынке России? «Озон» и «Ингострах» объявили о прекращении действия совместной программы защиты товаров продавцов маркетплейсов с 13 октября. Как поясняют в компаниях, программа прекратит работу в связи с изменениями рыночных условий. При этом «Озон» и «Ингострах» пообещали, что исполнят все обязательства по действующим полисам. Чем это обернется для участников рынка? Футболисты «Зенита» победили «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 3-2. Теперь у «Зенита» 21 очко, у «Краснодара» столько же, но петербургский клуб выше за счет победы в личной встрече. А в воскресенье сместить «Зенит» с вершины имеют шансы московские «ЦСКА» и «Динамо». Эти и другие темы на «Бизнес FM». Российский дизель вернется на американский рынок. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились об этом в ходе телефонного разговора в пятницу. А все, что известно на данный момент о дизельной сделке, у Михаила Задорожного.
16: В рамках договоренности Россия незамедлительно поставит свыше 300 тысяч тонн дистоплива на американские мировые рынки. Еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после. Трамп сообщил, что ждет снижения цен на дизель рекордными темпами благодаря достигнутой с Москвой договоренности, а также полному контролю над Ормузским проливом. После этого фьючерсы на дизель подешевели почти на 5%. На самом деле речь идет не о таких уж больших объемах, говорит профессор финансового университета Константин Симонов.
17: По разным оценкам, дефицит на мировом рынке сейчас 4-6 миллиона тонн в месяц. Мы говорим об уровне поставок 800 тысяч тонн за октябрь-ноябрь. То есть за полтора месяца мы поставим меньше 1 000 000. Если предположить, что все это уйдет на американский внутренний рынок, честно говоря, это вообще чуть больше суточного потребления дизеля Соединенными Штатами. Но в данном случае Трамп рассчитывает исключительно на словесные интервенции. Он рассчитывает, что цены среагируют на слова. Это может быть. В первые дни так и произойдет, скорее всего. В этом задача Трампа – убедить своего избирателя, что эта сделка все поменяет. А поменяет она потому, что Ормуз ни в чем не виноват. И во всем, получается, в логике Трампа виновата Украина, которая наносила дроновые удары.
16: Лицензия Минфина США, которая действует до 7 апреля следующего года, разрешает покупку и доставку российского дистоплива всем странам. Есть ограничения на платежи, средства нельзя списывать со счетов российского ЦБ, Минфина и ФНБ. Как будут эти расчеты, пока не очень понятно, но наверное, этот вопрос тоже будет решен. Международные трейдеры, судовладельцы и банки теперь могут организовывать, страховать и финансировать сделки с российским дизелем. Остается вопрос логистики. Очевидно, Черное море для этого сейчас не очень подходит. Но есть Усть-Луга, крупнейший порт на Балтийском море и второй по грузообороту в России. Что касается поставок, то в перспективе, в зависимости от состояния российских НПЗ, они могут вырасти до 3 миллионов тонн в месяц при полном объеме 4,8 миллиона тонн, комментирует ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
18: Российские НПЗ способны произвести подобные объемы, которые заявляются. Но в любом случае это логично с точки зрения того, что в России будет уменьшаться объем потребления. Мы уже это видим. И, в общем-то, еще до телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждался вопрос досрочного отказа от запрета на экспорт дизельного топлива. То есть не в конце октября, в общем-то, разрешить экспорт, а заранее. Потому что просто формируется переизбыток. У нас внутреннее потребление сокращается, объем производства довольно большой. И в этом плане просто некуда дизель девать в какой-то момент становится. Поэтому мы как раз-таки готовы поставить без ущерба внутреннему рынку дизельное топливо на экспорт отправить. И, кроме того, у нас постепенно будет происходить переход на зимний дизель, и, соответственно, летний в этом плане будет высвобождаться. Для Соединенных Штатов не столь важно, мы к ним конкретно поставим, либо просто экспортируем дизельное топливо. Им главное, чтобы мы насытили мировой рынок, цены на мировом рынке снизились, и тогда и в Соединенных Штатах они снизятся.
16: Морские аналитики сообщают, что первый груз российского топлива после объявления о дизельной сделке предположительно уже приближается к восточному побережью США. Данные судовых трекеров подтверждают, что танкер «Минерва Зен» вышел из Санкт-Петербурга 22 сентября. На борту может находиться примерно 280 тысяч баррелей дистоплива. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Интересы российских потребителей это не затронет. Объем производства в России позволяет обеспечить как внутренний рынок, так и поставки на мировой рынок, заявил вице-премьер Александр Новак. Дональд Трамп в субботу заявил, что США неоднократно требовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ, однако Зеленский не прислушался. По словам президента США, Украине нужен новый лидер. Подробности в начале часа на Бизнес ФМ. Озон отменил страховку для селлеров. Озон и Ингострах объявили о прекращении действия совместной программы защиты товаров продавцов маркетплейсов с 13 октября. По информации Интерфакса, действующие полисы будут работать до полуночи 12 октября, а дальше они будут отключены в личном кабинете продавцов. Если в этот период произойдет страховой случай, обязательства будут исполнены. Однако, начиная с 13 числа, страховка работать не будет. Почему произошла такая отмена, как на нее отреагировали селлеры и что теперь они намерены делать, выясняла Светлана Чередникова.
19: Совместная программа страхования «Озона» и «Ингостраха» прекратит работу в связи с изменениями рыночных условий. Это следует из совместного заявления компаний. «Ингострах», страховавший продавцов «Озон», частично передавал риски в Российскую национальную перестраховочную компанию. А с 1 октября РНПК существенно ограничила объем рисков, которые она готова взять на себя, поскольку сохраняется вероятность массированных атак БПЛА на склады. Интересно, что сама совместная страховая программа «Озона» и «Ингостраха» появилась 2 июля. В личном кабинете продавцы могли застраховать товары, которые находились на складах маркетплейса, а также в сортировочных центрах, пунктах выдачи или в логистике. Полис покрывал в том числе ущерб от атак дронов, если это признавали терактом или диверсией. К октябрю стоимость страховки существенно выросла. В зависимости от стоимости товара она могла составлять несколько тысяч рублей в день. Однако «Озон» от себя пообещал продавцам компенсировать эти затраты до конца года. И вот меньше чем через полмесяца страховку отменяют вообще. Эксперт по страхованию и урегулированию убытков Екатерина Демишева считает, что первым звонком к отмене страховки для селлеров должно было стать ее подорожание.
20: На сегодняшний день страховая компания с учетом новых введенных требований РНПК принимает решение, что принимать на страхование товары селлеров, которые находятся на складах «Озон», уже не имеет целесообразности, потому что страховая компания может просто потерять свой капитал. Поэтому такое резкое изменение страховых тарифов было на самом деле уже первым сигналом к тому, что продукт будет либо пересматриваться с увеличением тарифа, либо его вообще закроют. То есть это нормально с учетом того, что происходит в данных реалиях.
19: Казус в том, что страховка от озона была в последнее время тем жирным бонусом, который привлек на площадку множество новых селлеров, поскольку на других платформах риски атак БПЛА никак не компенсировались. Кроме того, в рамках помощи продавцам озон объявил о выгодных условиях хранения товаров на своих складах. И эти склады теперь заполнены под завязку. Но сейчас, когда выясняется, что страховки нет, забрать обратно свое имущество продавцы быстро не смогут. Сроки могут растянуться и до полугода. Вот что рассказал Александр, селлер из Нижнего Новгорода, который торгует на Озон и Wildberries подарочными наборами.
1: Нам вначале сказали, что будут страховые, дали какие-то бонусы, чтобы мы загрузили склады, например, отключили платное хранение. Загрузились, везде товаров лежит на миллионы, и в любой момент они могут этого всего лишиться, не имея страховки.
21: Что вы намерены делать теперь?
1: Сокращать количество товара, которое находится на складах Озон, до минимально возможного. Например, сейчас у нас лежит на 30 дней на разных складах. Будем сводить до 7. Все те склады, что горели, наши товары пострадали. Выплаты нам дали первоначальные. Сумма товара, который лежал на каждом складе, и сумма выплат несопоставима. Там что-то около 5-10%. Погорел товар на полмиллиона, выплату дали 15 тысяч рублей.
21: А как теперь будут решать вопрос со страховкой селлера Озона?
1: А никто сейчас страховать, наверное, не будет. Очень большие риски. Я думаю, что люди либо перейдут на систему ФБС, то есть будут реализовывать товар со своих складов, либо пользоваться услугами фулфилмента, как это было первоначально после пожаров на Wildberries.
19: А вот что говорит селлер из Омска Алексей. Он продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Из-за атак БПЛА ранее он лишился товаров на общую сумму 1,5-2 миллиона рублей.
22: С 5 числа они за свой счет должны были компенсировать селлерам вот эти расходы на страховку. То есть, если, допустим, селлер тратит 2000 в день, то Озон ему компенсирует эти 2000 в день чуть ли не 100%. И они обещали эту компенсацию до конца года. Мы не можем вывести товар, если вдруг какая-то опасность, потому что склады якобы перегружены, и они не дают их вывести. По ВБ у меня вот до сих пор, я хочу вывести товар, но не могу, склады загружены.
19: При этом, несмотря на все риски, продавцы говорят, что не готовы уходить с маркетплейсов, поскольку тот трафик, который дают эти онлайн-площадки, больше невозможен нигде. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Футболисты «Зенита» победили «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 3-2. Дубль сделал Максим Глушенков. Еще один гол забил Александр Соболев. У «Краснодара» отличились Жао Бачи и Джон Кордоба. Горожане потерпели первое поражение в сезоне и уступили лидерство. Теперь у «Зенита» 21 очко, у «Краснодара» столько же, но петербургский клуб выше за счет победы в личной встрече. В воскресенье сместить «Зенит» с вершины имеют шансы московские ЦСКА и «Динамо». О других играх тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
15: Футбол с Григорием Гуреевым.
23: Московский «Локомотив» был в долгу перед своими болельщиками. Давно они не видели такой крупной победы. Рвущийся на полной скорости паровоз в Воронеже было не остановить. 5 безответных мячей Лока отправил в ворота «Факела», аутсайдера таблицы. Дубль оформил Николай Комличенко, еще по голу забили Николай Титков, Сесар Монтес и Егор Погоснов. Железнодорожники явно провели трехнедельный перерыв на матче сборных с пользой, сделали работу над ошибками и вуаля, 5-0, первая крупная победа в сезоне. Можно ли считать, что кризис пройден? Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс так не думает. Он уверен, что неудача «Локомотива» продолжится, а главный тренер Михаил Галактионов не избежит отставки по ходу этого сезона.
24: «Локомотив» давно не радовал своих фанатов таким классным, ярким, атакующим и результативным футболом. Но я думаю, что обольщаться очень рано, потому что нужно понимать, что железнодорожникам противостояла самая слабая команда РПЛ. И если бы в первом тайме воронежцы реализовали хотя бы парочку своих классных моментов, гостям было бы очень сложно. Галактионову рано расслабляться, потому что календарь «Локомотива» чрезвычайно сложный. Впереди Краснодар, впереди выезд к обновленному Ростову, Спартак с его чемпионскими амбициями, да и в Кубке России соперники тоже не из простых. Предполагаю, что в ноябре или в начале декабря мы можем увидеть отставку Галактионова и нового специалиста, который будет готовить команду уже к весеннему отрезку.
23: В Самаре «Спартак» в матче с «Крыльями Советов» остался вдесятером уже в середине первого тайма. Вратарь Александр Максименко грубо сыграл за пределами штрафной на выходе против Амара Рахмановича и получил прямую красную карточку. Вместо него вышел Илья Помазун. Получил шанс и не подвел. Во втором тайме отразил несколько ударов буквально в упор. А на 79-й минуте Манфред Угальда забил гол. Сработала замена Хуана Карседо. Но крылья смогли сравнять счет. Вратарь Никита Кокарев с центра поля выдал дальний пас в штрафную Спартака. Казбек Мукаилов воспользовался суетой в обороне соперника, скинул мяч на Мартина Крамарича, и тот вонзил его в сетку. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что тренерам Спартака стоит задуматься над ротацией голкиперов.
3: Мазун уже давно получил право играть как минимум больше матчей. Не то чтобы обязательно быть первым номером, но все-таки, на мой взгляд, роль исключительно кубкового вратаря Мазун уже давно в Спартаке пересидел. И дело тут не только в его удивительных способностях на серии пенальтик, но и в целом нет какого-то конкретного критерия, по которому Максименко существенно сильнее Мазуна. За характер Спартаку однозначно плюс. Таким характером за чемпионство бороться можно и нужно.
23: Оренбург в 10-м туре разгромил махачкалинское «Динамо» 4-0. Дубль в этой игре оформил чилиец Хорди Томпсон. А накануне Ростов под руководством Дмитрия Кириченко новый этап начал с победы над Акроном 1-0. Тем временем главная сага мирового футбола продолжается. Криштиану Роналду лишен должности капитана и временно отстранен от выступления за сборную Португалии за то, что самовольно покинул команду на фоне конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. Согласно регламенту, 41-летнему игроку грозит дисквалификация сроком от 1 до 6 месяцев. Идет разбирательство. Об этом сообщается в официальном заявлении Португальской Федерации Футбола. Его цитирует издание «Абола». При этом президент Португальской Федерации Футбола Педро Пруэнса заявил, что очень рассчитывает на возвращение Криштиану Роналду уже в ноябре. Чем закончится эта мыльная опера, пока непонятно. Держитесь курса. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Первые в деле.
4: Первой в мире частной кинокомпанией считается французская «Гомон», основанная в 1895 году инженером Леоном Гомоном. Фирма, которая сначала производила фотоаппаратуру и короткометражки для продвижения марки, с 1908-го переориентировалась на создание полноценных художественных фильмов. «Гомон» успешно работает и сегодня.
15: Первые в деле. На Бизнес FM. Кто надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
5: Я хочу выразить огромную благодарность Бизнес FM за то, что моя история была услышана. Со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий. И не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
15: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: Дав цифровому рублю месяц на то, чтобы выявить и выключить неизбежные проблемы роста, протестировал новую технологию и делюсь первым опытом. Мой случай, с одной стороны, типичный, с другой, возможно, наиболее сложный. Являясь индивидуальным предпринимателем, я могу открыть один счет в цифровых рублях, как физическое лицо, и второй, как ИП. Платформа цифрового рубля не открывает счета напрямую. Для этого я воспользовался сервисами одного из системно значимых банков. Сперва необходимо открыть счет физического лица. Для этого потребовалось мобильное приложение банка для Android. В процессе будут сформированы криптографические ключи. Для доступа к сервису потребуется придумать и запомнить пароль. Занятный момент – необходимость вводить пальцем в выбранной области экрана. Процедура называется «сбор энтропии». Помогает получить подлинно случайный набор данных. Работа с энтропией должна занять меньше минуты. Если процесс затянулся, значит, что-то пошло не так, и лучше откатиться
2: вернуться назад и повторить процесс регистрации. Общее впечатление. Пользователю, избалованному гладкостью и бесшовностью процедур отечественного финтеха, может показаться, что при работе с цифровым рублем швы пока есть, но главное, платформа работает. Формальные процедуры занимают не более получаса, счет открывается в течение нескольких часов, и цифровым рублем можно начинать пользоваться. Из того, что пока не реализовано, но обещают на следующих этапах заплатить со счета юрлица или ИП физическому лицу, например, оплатить услуги самозанятого или перекинуть деньги на собственный счет, пока невозможно. Исключение – возврат средств за отмененную покупку или выплата зарплаты. Но платежи в пользу юрлиц и между юрлицами уже работают, и работают дешево, снижая транзакционные издержки экономики, ради чего все и затевалось.
7: Сумма технологий на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM. Регионы подписали почти 100 топливных соглашений с частными АЗС. По данным Федеральной антимонопольной службы, из них 20 соглашений подписаны с операторами, которые владеют более 20 АЗС в своем регионе. Речь идет в том числе о Белгородской, Воронежской, Кемеровской и Самарской областях, Татарстане, Якутии, Пермском и Хабаровском краях. Цель соглашения – стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен в регионах, комментирует президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
8: Есть поручение правительства для стабилизации цен, поручение региональным властям заключить такие соглашения в соответствии с постановлением 622. Такие соглашения по требованию региона независимые владельцы заключают. Заключают с целью установления максимально допустимой торговой наценки. Вот и все. Что они дают владельцам АЗС? На самом деле, по логике, так, на бумаге, тем, кто заключил соглашение и одновременно с заключением соглашения еще передает информацию в ЦДУТЭК в ежедневном режиме по запасам, ценам и так далее, этим независимым владельцам нефтяные компании в приоритетном порядке должны выделять топливо. Но, к сожалению, вот это второе только на бумаге. Соглашения подписаны, обращаемся к нефтяным компаниям. Нефтяные компании, если есть топливо, дают, но, как правило, сейчас ситуация тяжелая с бензином, я имею в виду бензины. Поэтому, по сути дела, соглашение есть, поступление топлива в приоритетном порядке, к сожалению, нет. Никакого отношения заключение соглашения не имеет к вопросу насыщения рынка. К сожалению, по известным причинам у нас идут ремонтные работы на заводах, топлива, бензинов, по крайней мере, не хватает. То, что продают на бирже, к сожалению, больше 50% этих объемов не отгружается, не продаются необходимые объемы для выполнения нормативов, получения демпфера и так далее. Поэтому все стабилизируется только тогда, когда уйдет основная причина. Основная причина – это ремонты внеплановые на заводах.
0: Евгений Аркуш, президент Российского топливного союза. Ранее на этой неделе Росстат сообщил, что розничные цены на бензин в сентябре ускорили рост, увеличившись относительно августа почти на процент. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение вступает в силу с 10 октября и позволит на данном этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн. Об этом сообщили ТАСС в Кабмине. О поставках договорились ранее Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора. Интересы российских потребителей это не затронет. Объем производства в стране позволяет обеспечить как внутренний рынок, так и поставки на мировой, заверил вице-премьер Александр Новак. А Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты неоднократно требовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ, однако Зеленский не прислушался. По словам президента США, Украине нужен новый лидер. Подробности в начале часа на Бизнес FM. Росатом Финляндия 2-0. Госкорпорация одержала вторую судебную победу в споре о незаконном расторжении контракта на строительство АЭС в Финляндии. Речь идет об одностороннем расторжении контракта с финской компанией Финновойма на строительство АЭС Хинхикиви-1. Международный арбитражный суд встал на сторону Росатома. Глава госкорпорации Алексей Лихачев назвал решение важной, но не окончательной победой и заявил, что компания продолжит отстаивать свои позиции в судах. Директор компании «Финновойма» Матть Суруняке заявил, что для финской стороны это разочарование. Он добавил, что компания была уверена в наличии оснований для расторжения договора с российской корпорацией. Контракт на строительство станции подписали в 2013 году. Инвестиции оценивались в 7,5 миллиардов евро. АЭС должна была обеспечить около 10% потребностей Финляндии в электроэнергии. Но в мае 2022-го «Финновойма» расторгла соглашение, сославшись на задержки в реализации проекта и ухудшение политической ситуации. ситуация. Это уже второе решение европейских органов в пользу российской госкорпорации. Окончательные суммы возможных взысканий с финской стороны определят по итогам остальных судебных заседаний. Исполнит ли Финляндия решение суда, когда это произойдет, рассуждает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
9: С точки зрения права ситуация совершенно рядовая. Если одна сторона выходит из договора и не хочет продолжать, то вторая сторона может обратиться в суд, либо в предусмотренный этим самым договором арбитраж и получить там судебное решение, что в этой ситуации и было сделано. Теперь про исполнение этого самого решения. С моей точки зрения, Финляндия с высочайшей вероятностью исполнит это решение, потому что она не хочет, чтобы во всех мировых СМИ писали про то, что она не выполняет судебное решение. Поэтому она тихонечко выполнит это решение, потому что в противном случае у выигравшей стороны будет право ходить по всему миру и арестовывать имущество, принадлежащее Финляндии, для выполнения этого самого арбитражного решения. То есть на это она вряд ли пойдет, потому что есть еще одно такое основание, как международные финансовые рейтинговые агентства внимательно следят за такими историями и могут просто понизить Финляндии суверенный кредитный рейтинг, если она не исполнит решение. Поэтому с высокой вероятностью Финляндия исполнит данное арбитражное решение.
0: Адвокат Сергей Гландин. 4 года назад международный эксперт признали отказ Финляндии от проекта необоснованным, а расторжение контракта незаконным. Теперь арбитражный суд подтвердил, что на момент разрыва соглашения проект не то что не застопорился, а продолжил активно развиваться, и компания «Росатома» продвигалась в получении лицензии на строительство АЭС. Еноты в городе. Власти Железноводска, курорта Ставрополя, предупредили жителей и туристов, что эти дикие зверьки все чаще стали появляться в городе и попросили не трогать енотов и не кормить. Убедительная просьба. Пожалуйста, не пытайтесь их кормить и не подходите близко. Да, они выглядят мило и забавно, но не забывайте, что это дикие животные, сообщила глава города Евгений Бакулин. А мэр также отметил, что и поведение людей для енотов небезопасно. Кормление человеческой пищей наносит вред здоровью этих животным, и привычка к общению с людьми делает их беззащитными. Енотов действительно стало много в Железноводске. Они местная достопримечательность, рассказал Бизнес-ФМ журналист телерадиостудии Железноводска Денис Брункевич.
10: Было кафе у горы Железной недалеко, на Теренкуре. Кафе называлось «Избушка лесника». Несколько лет назад оттуда сбежали еноты. Им очень понравилось жить, то есть их условия удовлетворяли, и они стали размножаться. Мы за этой ситуацией следим уже, наверное, несколько лет. Сначала их было, совсем немного, но с каждым годом их становилось все больше и больше. Вот в том году я уже даже 7 видел. То есть енот, 2 енота и маленькие еще енотики. В основном они были на Теренкуре. Сейчас они уже осмелели и стали уже, вот как мэр говорит, появляться в городе. Вот жители, они, конечно, не беспокоят. То есть нет такого, что они там по помойкам лезут, как опоссумы, да, допустим, где-то в Южной Америке. Но, тем не менее, их стало больше. Их видят уже не только у горы Железной, но, соответственно, уже в городе. Потом уже у горы Змейка. Их тоже видят. Зверюшки такие достаточно интересные, милые. Люди всегда с ними хотят сфотографироваться, как-то их покормить, погладить, но тем не менее стоит помнить, что как бы звери эти агрессивные. То есть они могут укусить, и они также являются пеночкой заболеваний. А зимой, вот как я думаю, тут же как бы источник минеральной воды, они доставляются к буфетам по трубам. То есть минеральная вода славяновская, смирновская, она теплая идет из горы. Соответственно, как бы трубы теплые, горячие. И вот еноты спокойно зимуют около этих труб, им достаточно хорошо. Теплолюбивые животные, то они тут достаточно комфортно себя чувствуют. Еды им очень много, кормушек очень много стоят. И белок регулярно выпускают, и кормушки регулярно наполняют, и кошек постоянно кормят, поэтому им комфортно и хорошо. Они такие прикольные, интересные.
11: А насколько часто их видят жители Железноводска?
10: В том году я их видел даже чаще, чем в этом году. В основном я вижу их, когда по Теренкуру гуляют. Одно есть место, там беличья кормушка, они приходят в основном вечером. Приходят, их кормят, им все хорошо. И есть такие как бы прогнозы, что на самом деле они могут распространиться около культурных учреждений, да, их видят. У мусорных контейнеров их могут видеть. Поэтому, мне кажется, это выпущено в целях предостережения, что как бы это хорошие, замечательные еноты, но тем не менее, чтобы люди к ним не подходили, не трогали их, не пытались кормить, потому что это немножко чревато.
0: Журналист из Железноводска Денис Брункевич. Енотов Железноводска увековечат. В городе готовят к открытию новую скульптуру в честь этих зверьков. Она появится на одном из Теренкуров.
7: Между делом с Кирой Альтман.
12: Говорим между делом в студии Бизнес ФМ с Екатериной Лапшиной, основателем Эра Капитал, инвестором, сооснователем ОКО, серийным предпринимателем. И я задаю ей вопрос, который не дает мне покоя. А ты можешь человека слушать и не давать совет?
13: Да, могу.
12: И это легко?
13: Нет, это не легко. Я могу не давать совет легко. Мне сложнее не поделиться какими-то ассоциациями и опытом, который у меня всплывает в связи с тем, что я слышу. Вот это мне сложно. Так как я все-таки уже, знаешь, так это натренирована, то я стараюсь этим опытом, если и делиться, то ну в каком-то прям формате очень лайт, когда меня об этом не спрашивали. И что я научилась делать? Я научилась спрашивать, нужны ли мои советы вообще.
12: Не нападать, а спросить, нужна ли тебе помощь, да?
13: Ну, вообще быть в моменте. Я думаю, отчасти это вопрос возраста, конечно. Потому что с возрастом как бы это осознание острее. Но и для молодых людей очень большая перегрузка. Быть в моменте, в тишине, она сейчас суперсложная. Она суперсложная, потому что всех раскачали очень сильно провокациями разнообразными. И буквально вчера у меня был интересный разговор по поводу как раз скуки, что-то мы там начали спорить. Человек, с которым я разговаривала, он мне говорит, я вообще вот там некоторым способом борюсь со скукой. Я говорю, зачем ты с ней борешься? Скука же это самый вообще лучший ресурсный источник вдохновения, потому что когда человеку скучно, он начинает что-то придумывать. Что-то рождается. Особенно на детях видно. Как только начинается скучно, придумываются самые прикольные игры, начинаются какие-то фантазии там, и так далее. Мы просто как взрослые немножко уже это там закопали внутри себя.
12: Не в Кате дело, а вообще в нас, людях. Екатерина Лапшина, сооснователь Эра Капитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
15: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Олеся Потапова. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова контактирует с командой первой леди США Меланией Трамп по ситуации в Алешках Херсонской области. Там для спасения жителей необходимо снять украинскую блокаду. Люди отрезаны от обеспечения продовольствием, водой и медикаментами. Это пожилые женщины и дети, написал Лантратова в мессенджере Макс. Она отметила, что первая леди США выразила готовность подключиться к помощи городу. ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС и здание медсанчасти в Энергодаре, сообщил глава администрации Максим Пухов. По его словам, зафиксировано не менее 4 прилетов снарядов. Пострадавших нет, возгорания не было. Также ФИПИВИ-дрон сдетонировало дорожное покрытие вблизи пищеблока. В Энергодаре расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Более 20 моряков спасены из загоревшегося в Персидском заливе нефтяного танкера. В спасательной операции участвовала береговая охрана Национальной гвардии Объединенных Арабских Эмиратов. Она получила сигнал бедствия от экипажа судна. Состояние всех моряков оценивается как стабильное. Согласно данным ВМС Великобритании, танкер загорелся 9 октября после попадания в него снаряда. Инцидент произошел к западу от побережья Эмирата Рас-эль-Хайма. Название судна и порт его приписки не раскрывались. В России появится национальный парк федерального значения «Вулканы Камчатки». Он станет еще одной особо охраняемой природной территорией, сообщили в правительстве. Повышение правового статуса до федерального уровня позволит усилить охрану природных комплексов Камчатки в условиях растущего турпотока, а также повысить уровень безопасности на туристических маршрутах. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что Украине пришло время сменить лидера. Президент США раскритиковал Зеленского. Трамп заявил, что тот хочет создавать проблемы Соединенным Штатам и всему миру. А что может последовать за этими заявлениями? Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков, заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре, а при этом внутренний российский рынок будет полностью обеспечен топливом. Роспотребнадзор запретил ввоз грузинской колы, минералки и коньяка. Согласно документу ведомства, это временная санитарная мера. А с чем связано решение и какие у него могут быть последствия? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер. Во время пресс-подхода президент США раскритиковал Владимира Зеленского. Он заявил, что Соединенные Штаты неоднократно требовали от Киева не наносить удары по российским НПЗ. Но он, Зеленский, не слушал. По словам Трампа, Зеленский хочет только создавать проблемы для всего мира. И он мог бы много раз завершить конфликт в Украине, но не делает этого. Как сказал президент США, Украине нужен новый лидер, который в состоянии заключить сделку и урегулировать конфликт. Все эти заявления Трамп сделал после того, как Зеленский раскритиковал американского президента за дизельную сделку, по которой Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на рынки США и всего мира. Об этом было объявлено после телефонного разговора президентов России и США. Новые заявления Трампа мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Что это значит, такое заявление Трампа? Он идет ва-банк перед выборами или уже так нельзя сейчас сказать? Это реальные какие-то соображения насчет того, что он видит свой путь решения конфликта на Украине?
16: Во-первых, он обиделся. Как человек достаточно самовлюбленный и амбициозный, после того, как Трамп объявил о сделке вот этой дизельной, Зеленский назвал это слабым решением сильных партнеров, что-то в этом роде. И это было оскорбительно, конечно, для Трампа. И я думаю, что вот эта вот фраза сыграла с ним дурную роль, с Зеленским. Он явно перегнул палку. И это напоминает их встречу в Белом доме еще в самом начале президентства Трампа, когда они там сильно повздорили. Так что здесь, я думаю, больше обиды, чем какого-то расчета политического. А что касается расчета, то, честно говоря, вряд ли этот скандал с Зеленским поможет как-либо Трампу на внутриполитической американской сцене. Его демократы и так уже критикуют за то, что он пошел на сделку с Путиным и чуть ли не стал его союзником. Другое дело, что вообще украинская тематика для Америки не на первом месте далеко. Цены на бензин, да. Трамп говорит, что он пытается снизить цены на бензин и пытается убедить в этом, в том числе американских избирателей, что во всем этом виноват Зеленский, который атакует российские НПЗ. Это, если и верно, то частично, поскольку кризис топливных цен начался из-за войны в Иране. Впрочем, сейчас, скорее всего, цены действительно пойдут вниз, и потому что Армунский пролив уже во многом разблокирован, и нефтетрафик

0: Зеленск и так далее. Потом это вся риторика быстро была свернута, тем более, что у Зеленского не 4% поддержки даже до сих пор. Поэтому он скажет, что это, мол, не ваше дело и будет игнорировать эти выпады. Говорят, что на переговорах в Майами Лытков и Кушнер угрожали украинской делегации, что если та будет проявлять строптивость, то Украина лишат разведданных американских. Это тяжелый удар на самом деле, хотя Трампу он может обойтись достаточно дорого внутри Америки, потому что в Конгрессе на него, конечно, за это набросится. И в то же время, поскольку это удар серьезный, угроза серьезная, то нельзя исключать, что все-таки Киев пойдет на какие-то негласные, скажем так, договоренности. И я не исключаю того, что действительно он может, во всяком случае, не усиливать удары по МПЗ, а сосредоточиться на других целях, которые тоже дают немалый медийный эффект. Скажем, дата-центры, препятствия работы аэропортов, при этом по негласным каналам Пентагон могут дать понять, что, ну да, мы пошли на уступки. Вот по МПЗ стали бить меньше и так далее. Посмотрим. Хотя я не исключаю, что Зеленский действительно, так сказать, закусится и пойдет на принцип.
1: А если пойдет на принцип, если будет игнорировать, возможен ли сценарий, который мы уже видели? Вот Мадуро тоже игнорировал, тоже пытался закуситься. В итоге Соединенные Штаты решили в Венесуэле свой вопрос вот таким образом. Может ли что-то подобное с Украиной произойти? Или это в принципе невозможно?
0: Ну нет, конечно. Такого произойти не может. Все-таки Зеленский не Мадуро. Времена не те. И, конечно, охрана у него в Украине посильнее будет, чем у Мадуро была. Так что такой рейд, спецоперацию совершить будет трудно. Были времена, в кавычках, славные, когда ЦРУ себе позволяло убивать лидеров государств независимых. Но эти времена уже прошли. Сейчас такого себе Вашингтон позволить не может.
1: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Ранее в Майами представители США, Украины, Евросоюза и НАТО обсуждали возможность завершить украинский конфликт до зимы, а также гарантии безопасности и восстановления Украины. Переговоры должны были продлиться 2 дня, но завершились досрочно. Договоренности Москвы и Вашингтона по энергетике вызвали недовольство в Киеве. Зеленский упрекнул Трампа в слабости, заявив, что доходы от экспорта будут помогать России. Решение США он назвал несправедливым и не похожим на партнерские. Украину просто используют как ширму, добавил он. Во время беседы Владимира Путина и Дональда Трампа речь преимущественно шла об Украине по инициативе американской стороны, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также обсуждались различные аспекты двусторонних отношений и ситуация вокруг Ирана. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, беседа была настолько содержательной, что никто не хотел класть трубку первым. Сделка с Россией нужна Трампу, чтобы снизить цены на дизель на американском рынке перед ноябрьскими выборами в Конгресс, продолжает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Крабков.
2: Было 3 варианта. Первый и самый безнадежный – это резко усилить давление на Иран, то есть начать какую-то массированную военную операцию, которая, скорее всего, дала бы обратный результат. Иран бы не рухнул, а цены на энергоносители на мировом и американском рынке взлетели. Второе – пойти на унизительную сделку с Ираном, объявить о победе и надеяться, что Иран будет соблюдать условия этой сделки. Но дело в том, что Иран прекрасно понимает, в какой ситуации оказался Трамп, и у него нет ни малейшего желания помогать ни Белому дому, ни Республиканской партии на выборах в ноябре. И тогда оставалась только сделка с Россией, причем Трамп пытался это сделать другим путем. Он давил на Зеленского, он неоднократно обращался к нему с прямыми просьбами прекратить удары по российским НПЗ. Зеленский отказался, и Трамп пошел на такую сделку с Россией, причем сделал это в максимально унизительной форме для Зеленского. Именно в тот момент, когда украинские переговорщики встречались с Уиткоффом и Кушнером в Майами. Зеленский опять, с точки зрения Трампа, прореагировал неправильно, выступил с резкой критикой. Посмотрим. Дело в том, что ситуация очень сильно изменилась, поскольку теперь удары по российским НПЗ будут рассматриваться администрацией в качестве прямых ударов по американским экономическим интересам. И, в общем-то, он может еще более ужесточиться.
1: Доктор экономических наук Андрей Крабков в ЕС прокомментировали дизельную сделку. Как заявил глава европейской дипломатии Кая Каллас, приостановка санкций США в отношении российского дизеля обеспечивает Москве дополнительные доходы для продолжения военных действий. Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого делать не будет, пообещала Каллас. Она также сообщила, что в понедельник, 12 октября, главы МИДов стран ЕС

0: Евросоюза намерены утвердить в Люксембурге крупнейший пакет санкций в отношении свыше 1500 лиц и организаций, которых ЕС считает связанными с российским ВПК. Дизельную сделку комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
1: Телефонный разговор между лидерами Соединенных Штатов и России повлиял на позиции президента Трампа. Это не значит, что Соединенные Штаты поддержали Россию и солидаризировались с российской позицией. Но, тем не менее, наверное, какой-то прогресс двусторонних контактов произошел, ну, как это, в общем, обычно и бывает после общения двух лидеров. Поэтому я думаю, что активизация американской политики на российском направлении должна произойти. Наверное, мы очень скоро увидим Стива Уитхофа и Джареда Кушнера в Москве. Кроме того, мне кажется, вот это решение Трампа говорит о том, что не все в американо-российских отношениях привязано к Украине. То есть Соединенные Штаты могут принимать решения, которые важны с точки зрения других приоритетов администрации. Вот в данном случае это стремление не допустить бесконтрольного роста цен на дизельное топливо, ну и, может быть, помочь своим однопартийцам набрать дополнительные очки накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Встреча Трампа и Путина на полях саммита АТС в Китае с возможным участием китайского лидера Си Цзиньпина становится несколько более реально. Опять-таки, тут, наверное, мы пока что не можем с уверенностью сказать, что такая встреча состоится, но такая встреча вполне возможна и даже, наверное, могла бы быть продуктивной.
0: Политолог-международник Андрей Картунов. Зеленский срочно созвонился с премьер-министром Британии сразу после того, как Трамп призвал Украину сменить лидера. А встреча Зеленского и британского премьера Бёрнема может состояться в ближайшие дни. Американские переговорщики Стив Уитков и Джаред Кушнер могут совершить визит в Москву в ближайшие две недели, передает ТАСС со ссылкой на источники. Ранее о том же сообщал портал Axios. Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля. Ранее за планированных сроков, заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре и нарастить их в ноябре и декабре по мере выхода НПЗ из ремонта. А внутренний российский рынок будет полностью обеспечен дизелем, заверил Новак. Продолжение темы в дальнейшем эфире Business FM.
2: Строго по делу. Президент Mellon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
3: Zarina, BeFree, Love Republic, Cella и Idol. Эти пять брендов сделали Mellon Fashion Group лидером российской индустрии моды. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Zara. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
2: Президент Mellon Fashion Group Михаил Уржумцев. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
4: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
2: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Другим наука. Сергеем Корзуном.
6: Публичное выступление обычно связано с некоторым волнением, которое нередко приобретает форму страха – глоссофобии. В популярной литературе иногда говорят о 75% человечества, подверженных этой напасти. В американском исследовании о подобном страхе сообщили порядка 20% опрошенных, а среди бразильских студентов их было почти две трети. При этом чаще о своей боязни заявляли женщины, редко выступавшие студенты и те, кто считал свой голос слишком тихим или высоким. Стресс от публичного выступления стал лабораторным инструментом. Триерский социальный стресс-тест включает речь и устный счет перед оценивающей комиссией. Он позволяет изучать изменения кортизола и другие физиологические реакции. Оратор обычно переоценивает заметность своего волнения. Его собственные ощущения и мнения сторонних наблюдателей в экспериментах довольно сильно расходятся. Люди боятся не произнесения слов, а возможности показаться некомпетентным, скучным или растерянным. Культовый инвестор Уоррен Баффет в 2008 году на собрании акционеров признался в том, что дико боялся выступать в школе и колледже. А записавшись на курс Дейла Карнеги, отменил его оплату, но позднее все же переборол себя. Барбара Стрейзанд 27 лет не пела на платных концертах после того, как однажды на сцене забыла слова песни. Для преодоления страха публичного выступления есть множество приемов и методов. Остроту проблемы заметно снижает когнитивно-поведенческая терапия. Ключевой метод – постепенное повышение сложности задачи от рассказа знакомому человеку до небольшого доклада по профессионально близкой теме.
4: Другим наука на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. Роспотребнадзор запретил ввоз грузинской колы, минералки и коньяка. Ведомство ввело ограничения на грузинский алкоголь и напитки ряда производителей. В частности, под запрет попали коньяк «Асканели», пиво производителя «Грузинская пивная компания» и минералка «Набеглаве». В Роспотребнадзоре отметили, что это временная санитарная мера с целью приостановить ввоз и оборот в России продукции, которая не соответствует ряду требований и показателей безопасности. Похоже на политическое решение, но со стороны Грузии никакой антироссийской деятельности в последнее время не замечено, комментирует глава коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
7: Ну, я думаю, что у нас практически все вот эти вот разрешения уже так принято, что они так или иначе связаны с политическими вопросами. Но я не припоминаю, а чего, собственно, такого за последнее время грузинские власти могли бы сделать, чтобы расстроить власти России.
8: Вот эти вот показательные порки со стороны российского Росздравнадзора, Роспотребнадзора, это уже такая визитная карточка для использования политических целях, и, честно говоря, я не припоминаю случая, когда бы это привело к чему-то хорошему. Ну вот последняя история по Армении, когда незадолго до парламентских выборов ввели санкции против армянской продукции, и мы видели, что это имело обратный эффект. Никак не создало проблем Пашиняну, наоборот, скорее добавило ему очков. И я думаю, что, конечно же, надо очень серьезно думать над тем, стоит ли использовать такие методы. Не припоминаю никаких плохих действий в адрес России со стороны грузинских властей за последнее время.
0: Евгений Минченко. Ассоциация компаний розничной торговли сообщила Бизнес ФМ, что уже получила предписание Роспотребнадзора, а из магазинов начали убирать попавшую под ограничение грузинскую продукцию, говорит председатель Аккорта Станислав Богданов.
9: Торговые сети, входящие в ассоциацию, уже приступили к изъятию из продажи алкогольной продукции и безалкогольных напитков грузинских предприятий, которые указаны в предписании, и в целом ведут эту работу в соответствии с требованиями регулятора. В данном случае безопасность реализуемой продукции является для сетей приоритетом, поэтому они оперативно исполняют решения контролирующих органов и в целом продолжают отслеживать ситуацию.
0: Станислав Богданов. В мае Роспотребнадзор приостановил реализацию алкогольной продукции из Армении трех армянских производителей в виде «Алка», «Обовянский коньячный завод» и «Виноконьячный дом Шахназарян». А в апреле остановили ввоз и оборот отдельных партий минеральной воды из Армении «Джермук» из-за угрозы здоровью граждан. У Трампа новая блондинка. Кэти Захария станет 9-й женщиной на посту пресс-секретаря Белого дома и 5-й в администрации президента США Дональда Трампа, который поставил рекорд по назначению на эту должность блондинок. Захария стала 37-м пресс-секретарем Белого дома в истории этой должности.
4: Подробности.
10: Кэти Захария родилась 23 марта 1984 года в Калифорнии. Называет себя коренным жителем штата, подчеркивая, что была консерватором всю жизнь. Захария доучилась до степени доктора юриспруденции. Работала помощником по связям с общественностью в медиахолдинге президента США, куда входит соцсеть Truth Social. Также она была представителем бывшего главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм, которая ушла с должности на фоне скандалов. Захария рассказывала, что была стажером в Белом доме во время второго срока Джорджа Буша-младшего в 2006 году. Она замужем за кинопродюсером, который работал над фильмами «Молодой Вашингтон» и «Давид», а также участвовал в создании фильма «Ирландец».
0: Почему именно Кэти Захария стала пресс-секретарем Белого дома, говорит политолог, политтехнолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
11: Она занималась непродолжительной коммуникацией в DHS, это Министерство внутренних дел, которое отвечает за ICE и за пограничную службу, которая занималась брутальными депортациями последний год. А так основная ее работа до 2024 года, это избирательная кампания Дональда Трампа, она отвечала за коммуникации политические именно, то есть агитация, как правильно подобрать месседж, как его донести, какими средствами коммуникации, то есть как агитировать и сделать так, чтобы за него проголосовали. Причем ее штабисты пишут, что она хорошо очень работала и при этом отвечала за страну. Стратегию в спорных, колеблющихся штатах, что очень важно. Потому что агитировать в Алабаме красный просто, а агитировать в Пенсильвании фиолетовый, то есть в спорном штате, сложно. И в последнее время она занимала свою должность, по-моему, глава коммуникации в социальной сети «Правда» у Дональда Трампа. Для кого-то это выглядит как идеологическое назначение, и, наверное, так действительно есть, то есть это его сторонница. С другой стороны, тут тоже много вопросов с точки зрения, поменяется ли что-то или нет. Мне кажется, что в среднем все останется так же, но надо посмотреть хотя бы ее первое выступление. Я бы ее все-таки рассматривал как человек, который, по сути, технолог, занял такую государственную должность.
12: Почему именно она?
11: Ей, по-моему, 42 года, но я скажу так, молодая, лояльная, красивая женщина и типаж такой же, как у Кэролайн Левит. То есть блистательная, шикарная блондинка, которая умеет разговаривать, что самое главное, умеет разговаривать с своими оппонентами, а иногда даже с точки зрения администрации Трампа врагами. Допустим, CNN, Axios и другими СМИ, которые Трамп называет фейк-ньюс. Поэтому я думаю, что основная причина назначения — это лояльность и то, что Трамп действительно любит эффектных, красивых людей. Пита Хэкстон, Министерство обороны или Министерство войны, он назначал по одной из версий, она неподтвержденная, именно за счет того, что он отлично смотрелся в телевизоре.
0: Павел Дубравский, политолог. Переизбравшись на второй срок, Трамп назначил своим пресс-секретарем Кэролайн Левит, однако через полтора года она покинула пост, чтобы проводить больше времени с семьей в связи с рождением ребенка. Генеральный директор Fox News Media Сюзанна Скотт недавно сообщила, что Левит присоединится к американскому телеканалу Fox News с 1 ноября в качестве комментатора. Нужен ли театр на кладбище? Об этом рассуждает режиссер Владимир Киммельман в новом спектакле «Гетто» на сцене театра «Шалом». Эта постановка основана на реальной истории создания театра в еврейском гетто в 40-е годы прошлого века. На премьере побывала Ольга Кашинская.
13: 1942 год. Вильнюс. В еврейском гетто с разрешения немецких оккупантов открывается театр. Там служат евреи, для которых эта работа – единственная возможность доказать свою пользу и избежать расстрела. Премьерный спектакль прошел спустя 2 месяца после того, как немцы уничтожили 50 из 70 тысяч узников вильнюсского гетто. Жанр постановки обозначен так – трагедия с песнями и танцами. И этот странный синтез, пожалуй, единственный способ показать жизнь самого парадоксального театра в мире, как называют его сами авторы. Театра, актеры которого не знали, доживут ли до следующего спектакля. А если кого-то из зрителей казнили, его билет просто перепродавался в другие руки. Сценическое действие тут пестрое, гротескное, нарочито контрастирующее с повседневным ужасом, в котором приходится существовать героям. Здесь постоянно звучит живая музыка, актеры поют и танцуют. А потом уползают за сцену через деревянные люки в стенах. К исторической фактуре авторы спектакли отнеслись внимательно. В частности, многие из исполненных песен действительно были написаны в гетто. Их перевод на русский показывается текстом. Подавляющее большинство персонажей — это обитатели гетто. Они находятся в разном положении. Тут и бандиты, и коллаборанты, и обычные мирные жители. И в каждом чувствуется надрыв и та внутренняя сила, которая рождается только перед лицом неминуемой смерти. Единственный персонаж немец здесь — начальник гетто, офицер Китель. Этот герой в исполнении актера Николая Балоба галантная, харизматичная, вечно ухмыляющаяся и заигрывающая со зрителем абсолютное зло. С легкой улыбкой он рассказывает, что в день окончательной ликвидации гетто установит рояль у ворот лагеря смерти и будет играть вслед уходящим туда колоннам детский альбом Шумана. Интонация постановки очень неровная. Здесь друг с другом соседствуют висельный юмор и высокая трагедия. Стоит быть готовым к тому, что четвертая стена разрушается с самого начала спектакля. Складывается впечатление, что этот материал стал для театра «Шалом» способом порассуждать и о собственной идентичности. В отдельных моментах это проговаривается довольно прямо. Спектакль поставлен по одноименной пьесе израильского драматурга Иешуа Соболя. В ее основу легли воспоминания чудом выжившего библиотекаря, жителя вильнюсского гетто Германа Крука, в исполнении Евгения Манкоса. Его герой задает те вопросы, которые рождаются и у зрителя. Как одни евреи могут ожесточенно убивать других? Существует ли способ сопротивляться жестокости, находясь в саду? И, наконец, есть ли место театру на кладбище? Готовых ответов спектакль не дает, но оставляет большое пространство для того, чтобы сформулировать их самостоятельно. Лаконичный и вместе с тем оглушительный финал вызывает у зрителя оцепенение. На премьерные показы билетов уже нет. Возрастное ограничение 18+. Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
5: Карьера с Ольгой Дементьевой.
12: Осенью традиционно рынок труда оживает. Компании возвращаются к рабочему ритму, запускаются новые проекты, пересматривают команды и начинают закрывать вакансии, которые могли откладывать все лето. Если вы сейчас задумываетесь о смене работы, я бы советовала начинать не с поиска вакансий, а с небольшого карьерного исследования. Давайте обсудим. Первое, что стоит выяснить, сколько сегодня готовы платить специалисту с вашим опытом и уровнем ответственности. И здесь важно смотреть не только на название должности. Имеет значение, какой командой вы управляете, за какие бюджеты отвечаете, насколько сложные задачи решаете и каких результатов уже добились. Определите для себя минимальный доход, на который вы готовы согласиться, желаемую сумму и верхнюю границу, которую можете аргументировать своим опытом. И не привязывайте будущую зарплату только к нынешней. Если вы выросли профессионально, стали управлять более масштабными проектами, то и стоимость вашей работы могла измениться. Еще один важный момент. Не путайте стаж с востребованностью. Можно много лет работать в одной компании, получать индексацию и при этом постепенно отдаляться от актуальных требований рынка. Поэтому я советую время от времени сверять карьерные часы, изучать вакансии своего уровня, разговаривать с профильными хедхантерами, узнавать, какие компетенции сейчас востребованы и какие условия предлагают работодатели. А если вы уже вышли на собеседование, говорите не только о том, сколько хотите зарабатывать, но и о том, какую ценность можете принести компании. Не я хочу прибавку на 20%, а вот мой опыт, масштаб задач и результаты. Поэтому я ориентируюсь на такой диапазон. В нынешних условиях поиск работы требует больше подготовки. Но даже если вы пока не планируете менять компанию, понимание своей рыночной стоимости помогает принимать карьерные решения осознаннее. И вот вопрос, с которого я бы начала такую разведку. А вы знаете, сколько сегодня стоит ваш опыт на рынке труда?
5: Карьера на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
14: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Основатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, высланный из Черногории, находится в Сербии с несколькими коллегами. Он заявил, что пробудет в Белграде несколько дней. На руках у них нет билетов в Москву. Звинчук не стал комментировать свое задержание, но отметил, что все будет решаться через адвоката. По его словам, группа прибыла в Черногорию из Боснии и Герцеговины, собиралась снимать документальный фильм. Черногорские власти признали россиянина угрозой национальной безопасности, выдворили из страны. В столице Индии прошли массовые акции протеста. В Дели полиция задержала более 5000 участников молодежного движения «Народная партия тараканов». Произошли стычки протестующих со стражами порядка. Несколько полицейских пострадали. В индийской столице перекрывались улицы, закрывались линии метро, дежурили патрули. Лидеры движения требуют отставки главы избирательной комиссии Гьянеша Кумара, которого обвиняют в нарушениях на последних парламентских выборах в 2024 году. Американку Кристу Пайк, приговоренную к смертной казни, перевели обратно в тюрьму после неудачной попытки исполнения приговора. 30 сентября в тюрьме Нэшвилла Пайк ввели 2 дозы смертельной инъекции, но осужденная осталась жива и была доставлена в больницу. После выхода из медицинского учреждения судьба Пайк весьма туманна. Адвокаты будут добиваться помилования с заменой смертного приговора пожизненным заключением. Действующий губернатор Теннесси Билл Ли распорядился отложить все запланированные смертные казни до начала следующего года. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российский дизель вернется на американский рынок. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились об этом в ходе телефонного разговора. Первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре. Как это отразится на отношениях стран и на ситуации на внутреннем рынке России? Озон и Ингострах объявили о прекращении действия совместной программы защиты товаров продавцов маркетплейсов с 13 октября. Как поясняют в компаниях, программа прекратит работу в связи с изменениями рыночных условий. При этом Озон и Ингострах пообещали, что исполнят все обязательства по действующим полисам. Чем это обернется для участников рынка? Футболисты «Зенита» победили «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 3-2. Теперь у «Зенита» 21 очко, у «Краснодара» столько же, но петербургский клуб выше за счет победы в личной встрече. А в воскресенье сместить «Зенит» с вершины имеют шансы московские «ЦСКА» и «Динамо». Эти и другие темы на «Бизнес ФМ». Российский дизель вернется на американский рынок. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились об этом в ходе телефонного разговора в пятницу. А все, что известно на данный момент о дизельной сделке, у Михаила Задорожного.
15: В рамках договоренности Россия незамедлительно поставит свыше 300 тысяч тонн дистоплива на американские мировые рынки. Еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после. Трамп сообщил, что ждет снижения цен на дизель рекордными темпами благодаря достигнутой с Москвой договоренности, а также полному контролю над Ормузским проливом. После этого фьючерсы на дизель подешевели почти на 5%. На самом деле речь идет не о таких уж больших объемах, говорит профессор финансового университета Константин Симонов.
16: По разным оценкам, дефицит на мировом рынке сейчас 4-6 миллиона тонн в месяц. Мы говорим об уровне поставок 800 тысяч тонн за октябрь-ноябрь. То есть за полтора месяца мы поставим меньше 1 000 000. Если предположить, что все это уйдет на американский внутренний рынок, честно говоря, это вообще чуть больше суточного потребления дизеля Соединенными Штатами. Но в данном случае Трамп рассчитывает исключительно на словесные интервенции. Он рассчитывает, что цены среагируют на слова. Это может быть. В первые дни так и произойдет, скорее всего. В этом задача Трампа – убедить своего избирателя, что эта сделка все поменяет. А поменяет она потому, что Ормуз ни в чем не виноват. И во всем, получается, в логике Трампа виновата Украина, которая наносила дроновые удары.
15: Лицензия Минфина США, которая действует до 7 апреля следующего года, разрешает покупку и доставку российского дистоплива всем странам. Есть ограничения на платежи. Средства нельзя списывать со счетов российского ЦБ, Минфина и ФНБ. Как будут эти расчеты, пока не очень понятно, но, наверное, этот вопрос тоже будет решен. Международные трейдеры, судовладельцы и банки теперь могут организовывать, страховать и финансировать сделки с российским дизелем. Остается вопрос логистики. Очевидно, Черное море для этого сейчас не очень подходит. Но есть Усть-Луга, крупнейший порт на Балтийском море и второй по грузообороту в России. Что касается поставок, то в перспективе, в зависимости от состояния российских НПЗ, они могут вырасти до 3 миллионов тонн в месяц при полном объеме 4,8 миллиона тонн, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
17: Российские НПЗ способны произвести подобные объемы, которые заявляются, но в любом случае это логично с точки зрения того, что в России будет уменьшаться объем потребления, мы уже это видим. И, в общем-то, еще до телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждался вопрос досрочного отказа от запрета на экспорт дизельного топлива. То есть не в конце октября, в общем-то, разрешить экспорт, а заранее, потому что просто формируется переизбыток. У нас внутреннее потребление сокращается, объем производства довольно большой, и в этом плане просто некуда дизель девать в какой-то момент становится. Поэтому мы как раз-таки готовы поставить без ущерба внутреннему рынку дизельное топливо на экспорт отправить. И, кроме того, у нас постепенно будет происходить переход на зимний дизель, и, соответственно, летний в этом плане будет высвобождаться. Для Соединенных Штатов не столь важно, мы к ним конкретно поставим, либо просто экспортируем дизельное топливо. Им главное, чтобы мы насытили мировой рынок, цены на мировом рынке снизились, и тогда и в Соединенных Штатах они снизятся.
15: Морские аналитики сообщают, что первый груз российского топлива после объявления о дизельной сделке предположительно уже приближается к восточному побережью США. Данные судовых трекеров подтверждают, что танкер «Минерва Зен» вышел из Санкт-Петербурга 22 сентября. На борту может находиться примерно 280 тысяч баррелей дистоплива. Михаил Задорожный, Мария Голубева, «Бизнес ФМ».
0: Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Интересы российских потребителей это не затронет. Объем производства в России позволяет обеспечить как внутренний рынок, так и поставки на мировой рынок, заявил вице-премьер Александр Новак. Дональд Трамп в субботу заявил, что США неоднократно требовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ, однако Зеленский не прислушался. По словам президента США, Украине нужен новый лидер. Подробности в начале часа на «Бизнес ФМ». Озон отменил страховку для селлеров. Озон и Ингострах объявили о прекращении действия совместной программы защиты товаров продавцов маркетплейсов с 13 октября. По информации Интерфакса, действующие полисы будут работать до полуночи 12 октября, а дальше они будут отключены в личном кабинете продавцов. Если в этот период произойдет страховой случай, обязательства будут исполнены. Однако, начиная с 13 числа, страховка работать не будет. Почему произошла такая отмена, как на нее отреагировали селлеры и что теперь они намерены делать, выясняла Светлана Чередникова.
18: Совместная программа страхования Озона и Ингостраха прекратит работу в связи с изменениями рыночных условий. Это следует из совместного заявления компаний. Ингострах, страховавший продавцов Озон, частично передавал риски в Российскую национальную перестраховочную компанию. А с 1 октября РНПК существенно ограничила объем рисков, которые она готова взять на себя, поскольку сохраняется вероятность массированных атак БПЛА на склады. Интересно, что сама совместная страховая программа Озона и Ингостраха появилась 2 июля. В личном кабинете продавцы могли застраховать товары, которые находились на складах маркетплейса, а также в сортировочных центрах, пунктах выдачи или в логистике. Полис покрывал в том числе ущерб от атак дронов, если это признавали терактом или диверсией. К октябрю стоимость страховки существенно выросла. В зависимости от стоимости товара она могла составлять несколько тысяч рублей в день. Однако Озон от себя пообещал продавцам компенсировать эти затраты до конца года. И вот меньше чем через полмесяца страховку отменяют вообще. Эксперт по страхованию и урегулированию убытков Екатерина Демишева считает, что первым звонком к отмене страховки для селлеров должно было стать ее подорожание.
19: На сегодняшний день страховая компания с учетом новых введенных требований РНПК принимает решение, что принимать на страхование товары селлеров, которые находятся на складах Озон, уже не имеет целесообразности, потому что страховая компания может просто потерять свой капитал. Поэтому такое резкое изменение страховых тарифов было на самом деле уже первым сигналом к тому, что продукт будет либо пересматриваться с увеличением тарифа, либо его вообще закроют. То есть это нормально с учетом того, что происходит в данных реалиях.
18: Казус в том, что страховка от Озона была в последнее время тем жирным бонусом, который привлек на площадку множество новых селлеров, поскольку на других платформах риски атак БПЛА никак не компенсировались. Кроме того, в рамках помощи продавцам Озон объявил о выгодных условиях хранения товаров на своих складах. И эти склады теперь заполнены под завязку. Но сейчас, когда выясняется, что страховки нет, забрать обратно свое имущество продавцы быстро не смогут. Сроки могут растянуться и до полугода. Вот что рассказал Александр, селлер из Нижнего Новгорода, который торгует на Озон и Вайлдберрис подарочными наборами.
20: Нам вначале сказали, что будут страховые, дали какие-то бонусы, чтобы мы загрузили склады, например, отключили платное хранение. Загрузились везде, товаров лежит на миллионы, и в любой момент они могут это всего лишиться, не имея страховки.
21: Что вы намерены делать теперь?
20: Сокращать количество товара, которое находится на складах Озон, до минимально возможного. Например, сейчас у нас лежит на 30 дней на разных складах, будем сводить до 7. Все те склады, что горели, наши товары пострадали. Выплаты нам дали первоначальные. Сумма товара, который лежал на каждом складе, и сумма выплат несопоставима, там что-то около 5-10%. Погорело товара на 500 000, выплату дали 15 тысяч рублей.
21: А как теперь будут решать вопрос со страховкой селлера Озона?
20: А никто сейчас страховать, наверное, не будет, очень большие риски. Я думаю, что люди либо перейдут на систему ФБС, то есть будут реализовывать товар со своих складов, либо пользоваться услугами фулфилмента, как это было первоначально после пожаров на Вайлдберрис.
18: А вот что говорит селлер из Омска Алексей. Он продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Из-за атак БПЛА ранее он лишился товаров на общую сумму 1,5-2 миллиона рублей.
22: С 5 числа они за свой счет должны были компенсировать селлерам вот эти расходы на страховку. То есть, если, допустим, селлер тратит 2000 в день, то Озон ему компенсирует эти 2000 в день чуть ли не 100%. И они обещали эту компенсацию до конца года. Мы не можем вывести товары, если вдруг какая-то опасность, потому что склады якобы перегружены, и они не дают их вывести. По ВБ у меня вот до сих пор, я хочу вывести товар, но не могу, склады загружены.
18: При этом, несмотря на все риски, продавцы говорят, что не готовы уходить с маркетплейсов, поскольку тот трафик, который дают эти онлайн-площадки, больше невозможен нигде. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Футболисты «Зенита» победили «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 3-2. Дубль сделал Максим Глушенков. Еще один гол забил Александр Соболев. У Краснодара отличились Жао Бачи и Джон Кордоба. Горожане потерпели первое поражение в сезоне и уступили лидерство. Теперь у «Зенита» 21 очко, у Краснодара столько же, но петербургский клуб выше за счет победы в личной встрече. В воскресенье сместить «Зенит» с вершины имеют шансы московские ЦСКА и «Динамо». О других играх тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
1: Московский «Локомотив» был в долгу перед своими болельщиками. Давно они не видели такой крупной победы. Рвущийся на полной скорости паровоз в Воронеже было не остановить. 5 безответных мячей Лока отправил в ворота «Факела», аутсайдера таблицы. Дубль оформил Николай Комриченко, еще по голу забили Николай Титков, Сесар Монтес и Егор Погоснов. Железнодорожники явно провели трехнедельный перерыв на матче сборных с пользой, сделали работу над ошибками и вуаля, 5-0, первая крупная победа в сезоне. Можно ли считать, что кризис пройден? Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс так не думает. Он уверен, что неудача «Локомотива» продолжится, а главный тренер Михаил Галактионов не избежит отставки по ходу этого сезона.
2: «Локомотив» давно не радовал своих фанатов таким классным, ярким, атакующим и результативным футболом. Но я думаю, что обольщаться очень рано, потому что нужно понимать, что железнодорожникам противостояла самая слабая команда РПЛ. И если бы в первом тайме воронежцы реализовали хотя бы парочку своих классных моментов, гостям было бы очень сложно. Галактионову рано расслабляться, потому что календарь у «Локомотива» чрезвычайно сложный. Впереди Краснодар, впереди выезд к обновленному Ростову, Спартак с его чемпионскими амбициями, да и в Кубке России соперники тоже не из простых. Предполагаю, что в ноябре или в начале декабря мы можем увидеть отставку Галактионова и нового специалиста, который будет готовить команду уже к весеннему отрезку.
1: В Самаре «Спартак» в матче с «Крыльями Советов» остался вдесятером уже в середине первого тайма. Вратарь Александр Максименко грубо сыграл за пределами штрафной на выходе против Амара Рахмановича и получил прямую красную карточку. Вместо него вышел Илья Помазун. Получил шанс и не подвел. Во втором тайме отразил несколько ударов буквально в упор. А на 79-й минуте Манфред Угальда забил гол. Сработала замена Хуана Карседо. Но «Крылья» смогли сравнять счет. Вратарь Никита Кокарев с центра поля выдал дальний пас в штрафную «Спартака». Казбек Мукаилов воспользовался суетой в обороне соперника, скинул мяч на Мартина Крамарича, и тот вонзил его в сетку. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что тренерам «Спартака» стоит задуматься над ротацией голкиперов.
3: «Помазун» уже давно получил право играть как минимум больше матчей. Не то чтобы обязательно быть первым номером, но все-таки, на мой взгляд, роль исключительно кубкового вратаря «Помазун» уже давно в «Спартаке» пересидел. И дело тут не только в его удивительных способностях на серии пенальти, но и в целом нет какого-то конкретного критерия, по которому Максименко существенно сильнее «Помазуна». За характер «Спартаку» однозначно плюс. Таким характером за чемпионство бороться можно и нужно.
1: Оренбург в 10-м туре разгромил махачкалинское «Динамо» 4-0. Дубль в этой игре оформил чилиец Хорди Томпсон. А накануне Ростов под руководством Дмитрия Кириченко новый этап начал с победы над «Акроном» 1-0. Тем временем главная сага мирового футбола продолжается. Криштиану Роналду лишен должности капитана и временно отстранен от выступления за сборную Португалии за то, что самовольно покинул команду на фоне конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. Согласно регламенту, 41-летнему игроку грозит дисквалификация сроком от 1 до 6 месяцев. Идет разбирательство. Об этом сообщается в официальном заявлении Португальской Федерации Футбола. Его цитирует издание «Абола». При этом президент Португальской Федерации Футбола Педро Пруэнса заявил, что очень рассчитывает на возвращение Криштиану Роналду уже в ноябре. Чем закончится эта мыльная опера, пока непонятно. Держитесь курса. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
5: Реклама. ХВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.

0: областных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Семурио эль Паясо. Когда житель Перу завершает какое-либо затянувшееся и уже ставшее обузой дело, будь то судебный процесс, тяжелая сделка или неприятные переговоры, он восклицает: «Клоун мертв», подразумевая неминуемый конец мучений. Просто в актуальной латиноамериканской массовой культуре клоун – это отнюдь не положительный герой, скорее олицетворение детского кошмара. Вот почему каждый перуанец понимает: если клоун приказал долго жить, значит, худшее позади. Шоу ужасов подошло к концу. Или, как говорят в соседней Бразилии, хороший клоун – мертвый клоун. Срочные переводы на Business FM. Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
2: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
1: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Для рынка жилой аренды настали трудные времена. И статистика ЦИАНа, подводящая итоги третьего квартала, это подтверждает. Спрос в этом году оказался ниже прошлогоднего. Просмотры объявлений на ЦИАНе на 19% выше, чем во втором квартале, но на 11% ниже, чем в третьем квартале 2025 года. По оценкам Авито недвижимости, за год выбор квартир в аренду вырос минимум на четверть. И в ЦИАНе констатируют, что по сравнению с прошлым сентябрем однокомнатные квартиры сейчас сдаются дешевле на 2,2%, двухкомнатные на 5,7%. Впервые с 2020 года на рынке долгосрочной аренды не зафиксирован рост ставок год к году. А дальше цены могут еще сократиться на 5-6% от сегодняшних уровней. Впрочем, столичные риэлторы особых причин для пессимизма не видят. По словам директора департамента вторичной недвижимости компании «Эстатет» Юлии Дымовой, рынок аренды Москвы чувствует себя стабильно, цены остаются достаточно спокойными, а ставки по-прежнему определяются местоположением, количеством представленных на рынке объявлений и качеством самого дома. И, наверное, этим все и ограничивается, делится наблюдениями эксперт. Среди арендных вариантов, с которыми арендодателям попроще выходить даже на нынешний рынок, Юлия Дымова выделяет готовые объекты небольшой площади в старом фонде, но с хорошим ремонтом, и небольшие студии в апарт-комплексах. На сегодняшний день их в Москве немного, но они есть. А эксперты Авито недвижимости собрали целую методичку из советов, связанных с подготовкой квартиры к выводу на арендный рынок. В частности, фотографировать жилье лучше в светлое время суток. Снятое о квартире видео должно быть непрерывным. И описание варианта правильнее делать не шаблонным, а заточенным под конкретную аудиторию арендаторов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM. Регионы подписали почти 100 топливных соглашений с частными АЗС. По данным Федеральной антимонопольной службы, из них 20 соглашений подписаны с операторами, которые владеют более 20 АЗС в своем регионе. Речь идет в том числе о Белгородской, Воронежской, Кемеровской и Самарской областях, Татарстане, Якутии, Пермском и Хабаровском краях. Цель соглашения – стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен в регионах, комментирует президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
5: Есть поручение правительства для стабилизации цен, поручение регионального
0: властям заключить такие соглашения в соответствии с постановлением 622. Такие соглашения по требованию региона независимые владельцы заключают. Заключают с целью установления максимально допустимой торговой наценки. Вот и все. Что они дают владельцам АЗС? На самом деле, по логике, так, на бумаге, тем, кто заключил соглашение и одновременно с заключением соглашения еще передает информацию в ЦДУТЭК в ежедневном режиме по запасам, ценам и так далее, этим независимым владельцам нефтяные компании в приоритетном порядке должны выделять топливо. Но, к сожалению, вот это второе только на бумаге. Соглашение подписано, обращаемся к нефтяным компаниям. Нефтяные компании, если есть топливо, дают, но, как правило, сейчас ситуация тяжелая с бензином, я имею в виду бензины. Поэтому, по сути дела, соглашение есть, поступление топлива в приоритетном порядке, к сожалению, нет. Никакого отношения заключение соглашения не имеет к вопросу насыщения рынка. К сожалению, по известным причинам у нас идут ремонтные работы на заводах, топлива, бензинов, по крайней мере, не хватает. То, что продают на бирже, к сожалению, больше 50% этих объемов не отгружается, они продаются, необходимые объемы для выполнения нормативов, получения демпфера и так далее. Поэтому все стабилизируется только тогда, когда уйдет основная причина. Основная причина – это ремонты, внепланы на заводах.
4: Евгений Аркуш, президент Российского топливного союза. Ранее на этой неделе Росстат сообщил, что розничные цены на бензин в сентябре ускорили рост, увеличившись относительно августа почти на процент. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение вступает в силу с 10 октября и позволит на данном этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн. Об этом сообщили ТАСС в Кабмине. О поставках договорились ранее Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора. Интересы российских потребителей это не затронет. Объем производства в стране позволяет обеспечить как внутренний рынок, так и поставки на мировой, заверил вице-премьер Александр Новак. А Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты неоднократно требовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ, однако Зеленский не прислушался. По словам президента США, Украине нужен новый лидер. Подробности в начале часа на Business FM. Росатом Финляндия 2-0. Госкорпорация одержала вторую судебную победу в споре о незаконном расторжении контракта на строительство АЭС в Финляндии. Речь идет об одностороннем расторжении контракта с финской компанией Финновойма на строительство АЭС Хинхикиви-1. Международный арбитражный суд встал на сторону Росатома. Глава госкорпорации Алексей Лихачев назвал решение важной, но не окончательной победой и заявил, что компания продолжит отстаивать свои позиции в судах. Директор компании «Финновойма» Матть Суруняке заявил, что для финской стороны это разочарование. Он добавил, что компания была уверена в наличии оснований для расторжения договора с российской корпорацией. Контракт на строительство станции подписали в 2013 году. Инвестиции оценивались в 7,5 миллиардов евро. АЭС должна была обеспечить около 10% потребностей Финляндии в электроэнергии. Но в мае 2022-го «Финновойма» расторгла соглашение, сославшись на задержки в реализации проекта и ухудшение политической ситуации. Это уже второе решение европейских органов в пользу российской госкорпорации. Окончательные суммы возможных взысканий с финской стороны определят по итогам остальных судебных заседаний. Исполнит ли Финляндия решение суда, когда это произойдет, рассуждает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
5: С точки зрения права ситуация совершенно рядовая. Если одна сторона выходит из договора и не хочет продолжать, то вторая сторона может обратиться в суд, либо в предусмотренный этим самым договором арбитраж и получить там судебное решение, что в этой ситуации было сделано. Теперь про исполнение этого самого решения. С моей точки зрения, Финляндия с высочайшей вероятностью исполнит это решение, потому что она не хочет, чтобы во всех мировых СМИ писали про то, что она не выполняет судебное решение. Поэтому она тихонечко выполнит это решение, потому что в противном случае у выигравшей стороны будет право ходить по всему миру и арестовывать имущество, принадлежащее Финляндии, для выполнения этого самого арбитражного решения. То есть на это она вряд ли пойдет, потому что есть еще одно такое основание, как международные финансовые рейтинговые агентства внимательно следят за такими историями и могут просто понизить Финляндии суверенный кредитный рейтинг, если она не исполнит решение. Поэтому с высокой вероятностью Финляндия исполнит данное арбитражное решение.
4: Адвокат Сергей Гландин. 4 года назад международный эксперт признали отказ Финляндии от проекта необоснованным, а расторжение контракта незаконным. Теперь арбитражный суд подтвердил, что на момент разрыва соглашения проект не то что не застопорился, а продолжил активно развиваться, и компания «Росатома» продвигалась в получении лицензии на строительство АЭС. Еноты в городе. Власти железноводского курорта Ставрополя предупредили жителей и туристов, что эти дикие зверьки все чаще стали появляться в городе, и попросили не трогать енотов и не кормить. Убедительная просьба. Пожалуйста, не пытайтесь их кормить и не подходите близко. Да, они выглядят мило и забавно, но не забывайте, что это дикие животные, сообщила глава города Евгений Бакулин. А мэр также отметил, что и поведение людей для енотов небезопасно. Кормление человеческой пищей наносит вред здоровью этим животным, и привычка к общению с людьми делает их беззащитными. Енотов действительно стало много в Железноводске. Они местная достопримечательность, рассказал Бизнес-ФМ журналист телерадиостудии Железноводска Денис Брункевич.
6: Было кафе у горы Железной недалеко, на Теренкуре. Кафе называлось «Избушка лесника». Несколько лет назад оттуда сбежали еноты. Им очень понравилось жить, то есть их условия удовлетворяли, и они стали размножаться. Мы за этой ситуацией следим уже, наверное, несколько лет. Сначала их было, совсем немного, но с каждым годом их становилось все больше и больше. Вот в том году я уже даже 7 видел. То есть енот, 2 енота и маленькие еще енотики. В основном они были на Теренкуре. Сейчас они уже осмелели и стали уже, вот как мэр говорит, появляться в городе. Вот жители, они, конечно, не беспокоят. То есть нет такого, что они там по помойкам лезут, как опоссумы, да, допустим, где-то в Южной Америке. Но, тем не менее, их стало больше. Их видят уже не только у горы Железной, но, соответственно, уже в городе. Потом уже у горы Змейка. Их тоже видят. Зверюшки такие достаточно интересные, милые. Люди всегда с ними хотят сфотографироваться, как-то их покормить, погладить, но тем не менее стоит помнить, что как бы звери эти агрессивные. То есть они могут укусить, и они также являются пеночкой заболеваний. А зимой, вот как я думаю, тут же как бы источник минеральной воды, они доставляются к буфетам по трубам. То есть минеральная вода славяновская, смирновская, она теплая идет из горы. Соответственно, как бы трубы теплые, горячие. И вот еноты спокойно зимуют около этих труб, им достаточно хорошо. Теплолюбивые животные, то они тут достаточно комфортно себя чувствуют. Еды им очень много, кормушек очень много стоят. И белок регулярно выпускают, и кормушки регулярно наполняют, и кошек постоянно кормят, поэтому им комфортно и хорошо. Они такие прикольные, интересные.
7: А насколько часто их видят жители Железноводска?
6: В том году я их видел даже чаще, чем в этом году. В основном я вижу их, когда по Теренкуру гуляют. Одно есть место, там беличья кормушка. Они приходят в основном вечером. Приходят, их кормят, им все хорошо. И есть такие как бы прогнозы, что на самом деле они могут распространиться около культурных учреждений, да, их видят. У мусорных контейнеров их могут видеть. Поэтому, мне кажется, это выпущено в целях предостережения, что как бы это хорошие, замечательные еноты, но тем не менее, чтобы люди к ним не подходили, не трогали их, не пытались кормить, потому что это немножко чревато.
4: Журналист из Железноводска Денис Брункевич. Енотов Железноводска увековечат. В городе готовят к открытию новую скульптуру в честь этих зверьков. Она появится на одном из Теренкуров.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
8: 8:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. Инфраструктура центра обработки данных Яндекса во Владимире повреждена из-за атаки беспилотника. Работа ЦОД полностью остановлена. Часть сервисов недоступна для пользователей, сообщили Интерфаксу в пресс-службе компании. Там добавили, что при атаке беспилотника пострадавших нет. Профильные службы устраняют последствия этой атаки. На объекте инфраструктуры в пригороде Владимира вспыхнул пожар после атаки беспилотника, сообщил губернатор Александр Авдеев. Произошло отключение 2 подстанций, снабжавших электроэнергией 5000 жителей. Будет проведено подключение по резервной схеме, написал он на платформе МАКС. Жильцов, ближайших к объекту домов, эвакуировали. Информации о разрушениях и пострадавших нет, добавил глава региона. 12 человек погибли, 309 ранены в результате удара хуситов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде, передает Интерфакс, ссылаясь на Саудовское управление гражданской авиации. По словам представителя хуситов, атака стала ответом на удары Саудовской Аравии, в том числе по гражданской инфраструктуре Йемена. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому следует организовать выборы. Передает Интерфакс. Американский лидер также призвал Зеленского не провоцировать своими действиями рост цен на нефть. Правительство России во исполнении договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение вступило в силу 10 октября и позволяет на данном этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн. Об этом сообщили ТАСС в Кабмине. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Третий центр Яндекса. На этот раз во Владимире был атакован БПЛА. Его работа полностью остановлена, никто не пострадал, заявили в компании. На этой неделе атакам также подвергались дата-центры Яндекса в Рязанской области и в Калуге. Сейчас с большими перебоями работают почти все сервисы Яндекса. Яндекс.Го, Музыка, Яндекс.Пэй и другие сервисы компании «Сбоит» и «Алиса». Фрагменты БПЛА упали сегодня на территории аэропорта Сочи. Возникшее возгорание оперативно ликвидировали, сообщает оперштаб Кубани. Обломки беспилотника также упали на территории частного сектора и отелей в Сочи. Пострадавших нет. Между тем, в Минобороны России сообщили, что этой ночью российские военные нанесли удары по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины, в частности в Одессе, и морским судам. Пришло время сменить украинского лидера, заявил Дональд Трамп. Президент США, критикуя Зеленского, добавил, что он хочет создавать проблемы Америке и всему миру. Что может последовать за этими заявлениями? Все подробности в нашем эфире прямо сейчас. Украине нужен новый лидер. Зеленский создает проблемы всему миру, заявил президент США. Вашингтон неоднократно требовал от Киева не наносить удара по российским НПЗ, но Зеленский не слушал. Он мог бы много раз завершить конфликт на Украине, но не делает этого. Украине нужен новый лидер, который в состоянии заключить сделку и урегулировать конфликт, сказал Дональд Трамп. Все эти заявления последовали после того, как Зеленский раскритиковал Трампа за дизельную сделку, по которой Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на рынке США и всего мира. О сделке было объявлено после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Зеленский упрекнул Трампа в слабости, заявив, что доходы от экспорта будут помогать России. Решение Трампа он назвал несправедливым и не похожим на партнерское. Украину просто используют как ширму, добавил он. Новое заявление президента США мы обсудили с политологом Георгием Бофтом. Автор телеграм-канала «Бофт знает», с ним беседовал Александр Зайцев.
10: Во-первых, он обиделся. Как человек достаточно самовлюбленный и амбициозный, после того, как Трамп объявил о сделке вот этой дизельной, Зеленский назвал это слабым решением сильных партнеров, что-то в этом роде. И это было оскорбительно, конечно, для Трампа. И я думаю, что вот эта вот фраза сыграла с ним дурную роль, с Зеленским. Он явно перегнул палку. И это напоминает их встречу в Белом доме еще в самом начале президентства Трампа, когда они там сильно повздорили. Так что здесь, я думаю, больше обиды, чем какого-то расчета политического. А что касается расчета, то, честно говоря, вряд ли этот скандал с Зеленским поможет как-либо Трампу на внутриполитической американской сцене. Его демократы и так уже критикуют за то, что он пошел на сделку с Путиным и чуть ли не стал его союзником. Другое дело, что вообще украинская тематика для Америки не на первом месте далеко. Цены на бензин, да. А Трамп говорит, что он пытается снизить цены на бензин и пытается убедить в этом, в том числе американских избирателей, что во всем этом виноват Зеленский, который атакует российские НПЗ. Это, если верно, то частично, поскольку кризис топливных цен начался из-за войны в Иране. Впрочем, сейчас, скорее всего, цены действительно пойдут вниз, и потому тому, что Армузский пролив уже во многом разблокирован, и нефтетрафик уже приближается к довоенным уровням. Ну и чисто риторически вот эта словесная интервенция, так называемая, конечно, сыграет на понижение нефтяных и топливных цен тоже.
4: Вернемся все-таки к заявлению непосредственно Трампа по поводу Зеленского. Что дальше-то может происходить? То есть, как и в предыдущих случаях, что с Зеленским, например, что с Маском, вспылил, потом немного успокоился, наладили отношения, или здесь не получится уже отмотать назад? Чего ждать?
10: Зеленский, опираясь на поддержку Европы, может себе проигнорировать эти выпады Трампа. Трамп уже не в первый раз говорит, что на Украине надо проводить выборы. Он и начал свое президентство с того, что сказал, что у Зеленского там 4% поддержки, и надо тоже проводить выборы, пусть будет другой президент и так далее. Потом эта вся риторика быстро была свернута, тем более, что у Зеленского не 4% поддержки даже до сих пор. Поэтому он скажет, что это, мол, не ваше дело, и будет игнорировать эти выпады. Говорят, что на переговорах в Майами Уитков и Кушнер угрожали украинской делегации, что если та будет проявлять строптивость, то Украина лишат разведданных американских. Это тяжелый удар, на самом деле, хотя Трампу он может обойтись достаточно дорого внутри Америки, потому что в Конгрессе на него, конечно, за это набросится.

0: Вот Мадуро тоже игнорировал, тоже пытался закуситься. В итоге Соединенные Штаты решили в Венесуэле свой вопрос вот таким образом. Может ли что-то подобное с Украиной произойти? Или это в принципе невозможно?
1: Ну нет, конечно. Такого произойти не может. Все-таки Зеленский не Мадуро. Времена не те. И, конечно, охрана у него в Украине посильнее будет, чем у Мадуро была. Так что такой рейд, спецоперацию совершить будет трудно. Были времена, в кавычках, славные, когда ЦРУ себе позволяло убивать лидеров государств независимых. Но эти времена уже прошли. Сейчас такого себе Вашингтон позволить не может.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал Бовт, знает. Широко в соцсетях разошлись твиты Илона Маска о том, что Зеленский зашел слишком далеко, и для Украины пришло время получить нового лидера. Во время беседы Владимира Путина и Дональда Трампа речь преимущественно шла об Украине. По инициативе американской страны уточнили в Кремле. Также обсуждались различные аспекты двусторонних отношений и ситуации вокруг Ирана. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, беседа была настолько содержательной, что никто не хотел класть трубку первым. Сделка с Россией нужна Трампу, чтобы снизить цены на дизель на американском рынке перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Продолжает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Крабков.
3: Было три варианта. Первый и самый безнадежный – это резко усилить давление на Иран, то есть начать какую-то массированную военную операцию, которая, скорее всего, дала бы обратный результат. Иран бы не рухнул, а цены на энергоносители на мировом и американском рынке взлетели. Второе – пойти на унизительную сделку с Ираном, объявить о победе и надеяться, что Иран будет соблюдать условия этой сделки. Но дело в том, что Иран прекрасно понимает, в какой ситуации оказался Трамп, и у него нет ни малейшего желания помогать ни Белому дому, ни республиканской партии на выборах в ноябре. И тогда оставалась только сделка с Россией, причем Трамп пытался это сделать другим путем. Он давил на Зеленского, он неоднократно обращался к нему с прямыми просьбами прекратить удары по российским НПЗ. Зеленский отказался, и Трамп пошел на такую сделку с Россией, причем сделал это в максимально унизительной форме для Зеленского. Именно в тот момент, когда украинские переговорщики встречались с Уиткоффом и Кушнером в Майами. Зеленский опять с точки зрения Трампа прореагировал неправильно, выступил с резкой критикой. Посмотрим. Дело в том, что ситуация очень сильно изменилась, поскольку теперь удары по российским НПЗ будут рассматриваться администрацией в качестве прямых ударов по американским экономическим интересам, и, в общем-то, он может еще более ужесточиться.
2: Андрей Коробков, профессор политологии международных отношений Университета штата Теннесси. В ЕС позднее прокомментировали дизельную сделку. Как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, приостановка санкций США в отношении российского дизеля обеспечивает Москве дополнительные доходы для продолжения военных действий. Сейчас не время ослаблять давление на Россию, Европа этого делать не будет, пообещала Каллас. Она также сообщила, что в понедельник, 12 октября, глава МИДов стран Евросоюза намерены утвердить в Люксембурге крупнейший пакет санкций в отношении свыше 1500 лиц и организаций, которых ЕС считает связанными с российским ВПК. Дизельную сделку комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
4: Телефонный разговор между лидерами Соединенных Штатов и России повлиял на позиции президента Трампа. Это не значит, что Соединенные Штаты поддержали Россию и солидаризировались с российской позицией. Но, тем не менее, наверное, какой-то прогресс двусторонних контактов произошел. Ну, как это, в общем, обычно и бывает после общения двух лидеров. Поэтому я думаю, что активизация американской политики на российском направлении должна произойти. Наверное, мы очень скоро увидим Стива Уитт и Джареда Кушнера в Москве. Кроме того, мне кажется, вот это решение Трампа говорит о том, что не все в американо-российских отношениях привязано к Украине. То есть Соединенные Штаты могут принимать решения, которые важны с точки зрения других приоритетов администрации. Вот в данном случае это стремление не допустить бесконтрольного роста цен на дизельное топливо, ну и, может быть, помочь своим однопартийцам набрать дополнительные очки накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Встреча Трампа и Путина на полях саммита АТС в Китае с возможным участием китайского лидера Си Цзиньпина становится несколько более реальной.

0: Но опять-таки тут, наверное, мы пока что не можем с уверенностью сказать, что такая встреча состоится, но такая встреча вполне возможна и даже, наверное, могла бы быть продуктивной.
1: Андрей Картунов, политолог-международник Зеленский, срочно созвонился с премьер-министром Британии сразу после того, как Трамп призвал Украину сменить лидера. Встреча Зеленского и британского премьера Бёрнема может состояться в ближайшие дни. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут совершить визит в Москву в ближайшие две недели, передает ТАСС со ссылкой на источники. Ранее о том же сообщал портал Axios. Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков, заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре и нарастить их в ноябре и декабре по мере выхода НПЗ из ремонта. Внутренний российский рынок будет полностью обеспечен дизелем, заверил Новак. Продолжение темы в дальнейшем эфире Business FM.
2: Строго по делу. Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
3: Зарина, Бифри, Love Republic, Cella и Idol. Эти пять брендов сделали Melon Fashion Group лидером российской индустрии моды. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Зару. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
2: Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
4: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: Между делом с Кирой Альтман.
5: Екатерина Лапшина, основатель Эра Капитал, инвестор, сооснователь ОКО, основатель и сервиса ГРО, серийный предприниматель. Екатерина приехала ко мне в студию на Business FM, рассказывала мне о разных сторонах профессиональной жизни и жизни за пределами бизнеса. И в какой-то момент я ее спрашиваю.
6: У тебя был момент в жизни, когда ты не знала, что ты хочешь делать?
7: У меня, наверное, пока такого момента не было, но у меня сейчас момент, в котором я задаю себе вопрос, что главное дальше я должна делать. Потому что я могу делать, ответов на этот вопрос миллион. А ты такой, такой, и визионер, и меценат, и предприниматель, и менеджер, значит, и там, и все остальное прочее. При этом я все время смеюсь и говорю, что неважно, на чем я остановлюсь, и от тех игров будут в моей жизни в любом случае. Потому что здесь я уже как бы, ну, приняла это внутреннее какое-то решение.
6: А ты можешь себе представить человеком, у которого просто есть сад, и который ничего не делает, кроме как взращивает вот сад? Или, я не знаю, рисует?
7: Знаешь, я могу себе это представить через N лет, ну, то есть я могу эту картинку нарисовать. Если раньше я эту картинку даже представить себе не могла в голове, то есть она выглядела абсурдно, то сейчас я могу себе ее представить. Мне просто кажется, что бы я ни делала, я в итоге буду все равно взаимодействовать с огромным количеством людей. То есть мой сад, в некотором смысле, это люди, с которыми я взаимодействую. И мне кажется, что даже через какое-то время буду, может быть, менее активно в какой-то вот бизнес-деятельности, я все равно буду, мне кажется, разговаривать с огромным количеством людей, потому что мне люди страшно любопытны, во-первых. Мне интересно и нравится с ними взаимодействовать. А во-вторых, потому что я понимаю, что я могу в некоторых местах подсветить что-то, что не очевидно.
5: Екатерина Лапшина, основатель Эра Капитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM. Погода в Москве.
1: В Москве сейчас плюс 9, днем сегодня синоптики обещают нам до плюс 15, облачно, но без осадков. Девять пятнадцать в Москве, вы слушаете Business FM. Роспотребнадзор запретил ввоз грузинской колы, минералки и коньяка. Ведомство ввело ограничения на грузинский алкоголь и напитки ряда производителей. В частности, под запрет попали коньяк «Асканелли», пиво производителя грузинская пивная компания и минералка на Беглаве. В Роспотребнадзоре отметили, что это временная санитарная мера с целью приостановить ввоз и оборот в России продукции, которая не соответствует ряду требований и показателей безопасности. Похоже на политическое решение, но со стороны Грузии никакой антироссийской деятельности в последнее время не замечено. Комментирует комментирует глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
8: Ну, я думаю, что у нас практически все вот эти вот разрешения уже так принято, что они так или иначе связаны с политическими вопросами. Но я не припоминаю, а чего, собственно, такого за последнее время грузинские власти могли бы сделать, чтобы расстроить власти России.
9: Вот эти вот показательные порки со стороны российского Росздравнадзора, Роспотребнадзора, это уже такая визитная карточка для использования в политических целях. И, честно говоря, я не припоминаю случая, когда бы это привело к чему-то хорошему. Ну вот последняя история по Армении, когда незадолго до парламентских выборов ввели санкции против армянской продукции, и мы видели, что это имело обратный эффект. Никак не создало проблем Пашиняну, наоборот, скорее добавило ему очков. И я думаю, что, конечно же, надо очень серьезно думать над тем, стоит ли использовать такие методы. Не припоминаю никаких плохих действий в адрес России со стороны грузинских властей за последнее время.
1: Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы, ассоциация компаний розничной торговли, сообщила Бизнес ФМ, что уже получила предписание Роспотребнадзора. Из магазинов начали убирать попавшую под ограничение грузинскую продукцию, говорит председатель Аккорд Станислав Богданов.
10: Торговые сети, входящие в ассоциацию, уже приступили к изъятию из продажи алкогольной продукции и безалкогольных напитков грузинских предприятий, которые указаны в предписании, и в целом ведут эту работу в соответствии с требованиями регулятора. В данном случае безопасность реализуемой продукции является для сетей приоритетом, поэтому они оперативно исполняют решения контролирующих органов и в целом продолжают отслеживать ситуацию.
1: Станислав Богданов. В мае Роспотребнадзор приостановил реализацию алкогольной продукции из Армении трех армянских производителей. Веди Алка, Абавянский коньячный завод и виноконьячный дом Шахназарян. А в апреле остановили ввоз и оборот отдельных партий минеральной воды из Армении Джермук из-за угрозы здоровью граждан. У Трампа новая блондинка. Кэти Захария станет 9-й женщиной на посту пресс-секретаря Белого дома и 5-й в администрации президента США Дональда Трампа, который поставил рекорд по назначению на эту должность блондинок. Захария стала 37-м пресс-секретарем Белого дома в истории этой должности.
11: Подробности. Кэти Захария родилась 23 марта 1984 года в Калифорнии. Называет себя коренным жителем штата, подчеркивая, что была консерватором всю жизнь. Захария доучилась до степени доктора юриспруденции. Работала помощником по связям с общественностью в медиахолдинге президента США, куда входит соцсеть Truth Social. Также она была представителем бывшего главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм, которая ушла с должности на фоне скандалов. Захария рассказывала, что была стажером в Белом доме во время второго срока Джорджа Буша-младшего в 2006 году. Она замужем за кинопродюсером, который работал над фильмами «Молодой Вашингтон» и «Давид», а также участвовал в создании фильма «Ирландец».
1: Почему именно Кэти Захария стала пресс-секретарем Белого дома, говорит политолог, политтехнолог, публицист, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
12: Она занималась непродолжительной коммуникацией DHS, это Министерство внутренних дел, которое отвечает за ICE и за пограничную службу, которая занималась брутальными депортациями в последний год. А так основная ее работа до 2024 года, это избирательная кампания Дональда Трампа, она отвечала за коммуникации политические именно, то есть агитация, как правильно подобрать месседж, как его донести, какими средствами коммуникации, то есть как агитировать и сделать так, чтобы за него проголосовали. Причем ее штабисты пишут, что она хорошо очень работала и при этом отвечала за стратегию в спорных, колеблющихся штатах, что очень важно. Потому что агитировать в Алабаме красный просто, а агитировать в Пенсильвании фиолетовый, то есть в спорном штате, сложно. И в последнее время она занимала свою должность, по-моему, глава коммуникации в социальной сети «Правда» у Дональда Трампа. Для кого-то это выглядит как идеологическое назначение, и, наверное, так действительно есть, то есть это его сторонница. С другой стороны, тут тоже много вопросов с точки зрения, поменяется ли что-то или нет. Мне кажется, что в среднем все останется так же, но надо посмотреть хотя бы ее первое выступление. Я бы ее все-таки рассматривал как человек, который, по сути, политехнолог, основном занял такую государственную должность.
13: Почему именно она?
12: Ей, по-моему, 42 года, но я скажу так, молодая, лояльная, красивая женщина и типаж такой же, как у Карен Леви. То есть блистательная, шикарная блондинка, которая умеет разговаривать, что самое главное, умеет разговаривать с своими оппонентами, а иногда даже с точки зрения администрации Трампа врагами. Допустим, CNN, Axios и другими СМИ, которые Трамп называет фейк-ньюс. Поэтому я думаю, что основная причина назначения — это лояльность и то, что Трамп действительно любит эффектных, красивых людей. Пита Хэкстон, Министерство обороны или Министерство войны, он назначал по одной из версий, она не подтвержденная, именно за счет того, что он отлично смотрелся в телевизоре.
1: Павел Дубравский, политолог, политтехнолог, публицист. Переизбравшись на второй срок, Трамп назначил своим пресс-секретарем Кэролин Левит. Однако через полтора года она покинула пост, чтобы проводить больше времени с семьей в связи с рождением ребенка. Генеральный директор Fox News Media Сюзанна Скотт недавно сообщила, что Левит присоединится к американскому телеканалу Fox News 1 ноября в качестве комментатора. Нужен ли театр на кладбище? Об этом рассуждает режиссер Владимир Киммельман в новом спектакле «Гетто» на сцене театра «Шалом». Эта постановка основана на реальной истории создания театра в еврейском гетто в 40-е годы прошлого века. На премьере побывала Ольга Кашинская.
14: 1942 год. Вильнюс. В еврейском гетто с разрешения немецких оккупантов открывается театр. Там служат евреи, для которых эта работа – единственная возможность доказать свою пользу и избежать расстрела. Премьерный спектакль прошел спустя два месяца после того, как немцы уничтожили 50 из 70 тысяч узников вильнюсского гетто. Жанр постановки обозначен так – трагедия с песнями и танцами. И этот странный синтез, пожалуй, единственный способ показать жизнь самого парадоксального театра в мире, как называют его сами авторы. Театра, актеры которого не знали, доживут ли до следующего спектакля. А если кого-то из зрителей казнили, его билет просто перепродавался в другие руки. Сценическое действие тут пестрое, гротескное, нарочито контрастирующее с повседневным ужасом, в котором приходится существовать героям. Здесь постоянно звучит живая музыка, актеры поют и танцуют. А потом уползают за сцену через деревянные люки в стенах. К исторической фактуре авторы спектакли отнеслись внимательно. В частности, многие из исполненных песен действительно были написаны в гетто. Их перевод на русский показывается текстом. Подавляющее большинство персонажей — это обитатели гетто. Они находятся в разном положении. Тут и бандиты, и коллаборанты, и обычные мирные жители. И в каждом чувствуется надрыв и та внутренняя сила, которая рождается только перед лицом неминуемой смерти. Единственный персонаж немец здесь — начальник гетто, офицер Китель. Этот герой в исполнении актера Николая Балоба галантная, харизматичная, вечно ухмыляющаяся и заигрывающая со зрителем абсолютное зло. С легкой улыбкой он рассказывает, что в день окончательной ликвидации гетто установит рояль у ворот лагеря смерти и будет играть вслед уходящим туда колоннам детский альбом Шумана. Интонация постановки очень неровная. Здесь друг с другом соседствуют висельный юмор и высокая трагедия. Стоит быть готовым к тому, что четвертая стена разрушается с самого начала спектакля. Складывается впечатление, что этот материал стал для театра «Шалом» способом порассуждать и о собственной идентичности. В отдельных моментах это проговаривается довольно прямо. Спектакль поставлен по одноименной пьесе израильского драматурга Иешуа Соболя. В ее основу легли воспоминания чудом выжившего библиотекаря, жителя вильнюсского гетто Германа Крука, в исполнении Евгения Манкоса. Его герой задает те вопросы, которые рождаются и у зрителя. Как одни евреи могут ожесточенно убивать других? Существует ли способ сопротивляться жестокости, находясь в аду? И, наконец, есть ли место театру на кладбище? Готовых ответов спектакль не дает, но оставляет большое пространство для того, чтобы сформулировать их самостоятельно. Лаконичный и вместе с тем оглушительный финал вызывает у зрителя оцепенение. На премьерные показы билетов уже нет. Возрастное ограничение 18+. Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
15: Реклама. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
16: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
17: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни. «Деньги к деньгам» на Бизнес FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
18: Незначительное левостороннее смещение внимания свойственно большинству здоровых людей. Когда нужно на глаз определить середину горизонтального отрезка прямой, отметка в среднем оказывается немного левее истинного центра. Этот эффект называют псевдонеглектом, в отличие от реального неглекта, когда пациенты после травмы или инсульта игнорируют часть пространства, чаще левую. Псевдонеглект принято объяснять доминированием правого полушария мозга в обработке зрительных образов. Любопытно, что у молодых людей этот феномен выражен сильнее, чем у пожилых. Первый взгляд на новую картинку обычно тоже смещен влево, но всего на секунду-полторы. А затем внимание переносится в центр или туда, где происходит действие. Если бы эффект псевдонеглекта был абсолютен, в кино и на фото главное всегда располагали бы в левой части кадра. Но мозг подвижен, а глаза охотно следуют за замыслом оператора и режиссера. Исследовали, куда направлен взгляд зрителей, и выяснили, что аудитория в большинстве своем смотрит в одну и ту же область кадра, которую настойчиво подчеркивают монтаж, крупность, движение и контраст. Движение в кадре слева направо воспринимается более привычным там, где пишут слева направо, и наоборот. В эксперименте англоязычные и японоязычные участники выбирали более приятную из двух зеркально отображенных картинок и делили горизонтальную линию пополам. Эстетические предпочтения различались в зависимости от привычного направления чтения. А вот результаты деления линии были гораздо более похожими. Где-то здесь уже проходит грань между общими для всех нейрофизиологическими параметрами и культурной адаптацией.
13: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: 9:28 московское время. У микрофона Сердар Гуликулеев. Затруднения с вызовом такси возникли у пользователей приложений Яндекс.Гоу в Москве и Подмосковье, сообщает РИА Новости. Кроме того, при заходе в раздел «Еда» того же приложения пользователи видят уведомления. Сейчас технический сбой. Ранее сообщалось, что инфраструктура центра обработки данных Яндекса во Владимире повреждена из-за атаки беспилотников. Работа ЦОД полностью остановлена. Часть сервисов недоступна для пользователей. Это сообщили Интерфаксу в пресс-службе компании. Электроснабжение во Владимире, локально прерванное из-за атаки беспилотников, восстановлено на 80%. Тепло- и водоснабжение восстановлено полностью, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. В Одессе минувшей ночью российские беспилотники поразили дата-центр ТНЕТ, используемый ВСУ для обработки передачи и хранения информации, сообщает в воскресенье Минобороны России в своем МАКС-канале. Также в порту Черноморск поражено морское судно, доставившее грузы военного назначения. Американский миллиардер Илон Маск согласился с президентом Дональдом Трампом в его мнении о Владимире Зеленском, заявив, что Украине пора найти нового лидера. Трамп заявил журналистам, что Зеленский мог много раз урегулировать этот конфликт и решил этого не делать. Трамп заявил также, что Украине надо найти нового лидера и потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЦ. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина десятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Третий центр Яндекса на этот раз во Владимире был атакован БПЛА. Его работа полностью остановлена, пострадавших нет, заявили в компании. На этой неделе атакам уже подвергались дата-центры Яндекса в Рязанской области и в Калуге. С большими перебоями работают сейчас почти все сервисы Яндекса и других сервисов компании «Сбоит» и «Алиса». Фрагменты БПЛА ночью упали на территории аэропорта Сочи. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали, сообщает оперштаб Кубани. Обломки беспилотника также упали на территории частного сектора и отелей в Сочи. Пострадавших нет. Аэропорт сочинский был закрыт всю ночь. Сейчас ограничения сняли. Российский дизель вернется на американский рынок. Об этом договорились Владимир Путин и Дональд Трамп. Первые поставки Москва готова начать уже в октябре. Подробности в нашем эфире прямо сейчас. Российский дизель вернется на американский рынок. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились об этом в ходе телефонного разговора в пятницу. Во исполнение договоренностей правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Оно вступило в силу 10 октября. Интересы российских потребителей это не затронет, заверил вице-премьер Александр Новак. Объемы производства в России позволят обеспечить как внутренний рынок, так и поставки на мировой рынок. Все, что известно на данный момент о дизельной сделке, у Михаила Задорожного.
20: В рамках договоренности Россия незамедлительно поставит свыше 300 тысяч тонн дистоплива на американские и мировые рынки. Еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после. Трамп сообщил, что ожидает снижения цен на дизель рекордными темпами благодаря достигнутой с Москвой договоренности, а также полному контролю над Ормузским проливом. После этого фьючерсы на дизель подешевели почти на 5%. На самом деле речь идет не о таких уж больших объемах, говорит профессор финансового университета Константин Симонов.
21: По разным оценкам, дефицит на мировом рынке сейчас 4-6 миллиона тонн в месяц. Мы говорим об уровне поставок 800 тысяч тонн за октябрь-ноябрь. То есть за полтора месяца мы поставим меньше 1 000 000. Если предположить, что все это уйдет на американский внутренний рынок, честно говоря, это вообще чуть больше суточного потребления дизеля Соединенными Штатами. Но в данном случае Трамп рассчитывает исключительно на словесные интервенции. Он рассчитывает, что цены среагируют на слова. Это может быть. В первые дни так и произойдет, скорее всего. В этом задача Трампа. Убедить своего избирателя, что эта сделка все поменяет. А поменяет она потому, что Ормуз ни в чем не виноват. И во всем, получается, в логике Трампа виновата Украина, которая наносила дроновые удары.
20: Лицензия Минфина США, которая действует до 7 апреля следующего года, разрешает покупку и доставку российского дистоплива всем странам. Есть ограничения на платежи. Средства нельзя списывать со счетов российского ЦБ, Минфина и ФНБ. Как будут эти расчеты, пока не очень понятно, но, наверное, этот вопрос тоже будет решен. Международные трейдеры, судовладельцы и банки теперь могут организовывать, страховать и финансировать сделки с российским дизелем. Остается вопрос логистики. Очевидно, Черное море для этого сейчас не очень подходит. Но есть Усть-Луга, крупнейший порт на Балтийском море и второй по грузообороту в России. Что касается поставок, то в перспективе, в зависимости от состояния российских НПЗ, они могут вырасти до 3 миллионов тонн в месяц при полном объеме 4,8 миллиона тонн, комментирует ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
22: Российские НПЗ способны произвести подобные объемы, которые заявляются, но в любом случае это логично с точки зрения того, что в России будет уменьшаться объем потребления, мы уже это видим. И, в общем-то, еще до телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждался вопрос досрочного отказа от запрета на экспорт дизельного топлива. То есть не в конце октября, в общем-то, разрешить экспорт, а заранее, потому что просто формируется переизбыток. У нас внутреннее потребление сокращается, объем производства довольно большой, и в этом плане просто некуда дизель девать в какой-то момент становится. Поэтому мы как раз-таки готовы поставить без ущерба внутреннему рынку дизельное топливо на экспорт отправить. И, кроме того, у нас постепенно будет происходить переход на зимний дизель, и, соответственно, летний в этом плане будет высвобождаться. Для Соединенных Штатов не столь важно, мы к ним конкретно поставим, либо просто экспортируем дизельное топливо. Им главное, чтобы мы насытили мировой рынок, цены на мировом рынке снизились, и тогда и в Соединенных Штатах они снизятся.
20: Морские аналитики сообщают, что первый груз российского топлива после объявления о дизельной сделке предположительно уже приближается к восточному побережью США. Данные судовых трекеров подтверждают, что танкер «Минерва Зен» вышел из Санкт-Петербурга 22 сентября. На борту может находиться примерно 280 тысяч баррелей дистоплива. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: Дональд Трамп в субботу заявил, что США неоднократно требовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ, однако Зеленский не прислушался. По словам президента США, Украине нужен новый лидер. Подробности в начале часа на Business FM.
0: Прямо сейчас.
1: Аэропорт Сочи остается закрыт на прием и выпуск воздушных судов, но по техническим причинам, сообщили в Росавиации, отметив, что ограничения на полеты сняты. Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что на территории аэропорта Сочи упали обломки БПЛА, произошло возгорание в административном здании, его оперативно потушили. Озон отменил страховку для селлеров. Озон и Ингустрах объявили о прекращении действия совместной программы защиты товаров продавцов маркетплейса с 13 октября. По информации Интерфакса, действующие полисы будут работать до полуночи 12 октября, а дальше они будут отключены в личном кабинете продавцов. Если в этот период произойдет страховой случай, обязательства будут исполнены. Однако, начиная с 13 числа, страховка работать не будет. Почему произошла такая отмена, как на нее отреагировали селлеры и что теперь они намерены делать, выясняла Светлана Чередникова.
3: Совместная программа страхования «Озона» и «Ингостраха» прекратит работу в связи с изменениями рыночных условий. Это следует из совместного заявления компаний. «Ингострах», страховавший продавцов «Озон», частично передавал риски в Российскую национальную перестраховочную компанию. А с 1 октября РНПК существенно ограничила объем рисков, которые она готова взять на себя, поскольку сохраняется вероятность массированных атак БПЛА на склады. Интересно, что сама совместная страховая программа «Озона» и «Ингостраха» появилась 2 июля. В личном кабинете продавцы могли застраховать товары, которые находились на складах маркетплейса, а также в сортировочных центрах, пунктах выдачи или в логистике. Полис покрывал в том числе ущерб от атак дронов, если это признавали терактом или диверсией. К октябрю стоимость страховки существенно выросла. В зависимости от стоимости товара она могла составлять несколько тысяч рублей в день. Однако Озон от себя пообещал продавцам компенсировать эти затраты до конца года. И вот меньше чем через полмесяца страховку отменяют вообще. Эксперт по страхованию и урегулированию убытков Екатерина Демишева считает, что первым звонком к отмене страховки для селлеров должно было стать ее подорожание.
4: На сегодняшний день страховая компания с учетом новых введенных требований РНПК принимает решение, что принимать на страхование товары селлеров, которые находятся на складах Озон, уже не имеет целесообразности, потому что страховая компания может просто потерять свой капитал. Поэтому такое резкое изменение страховых тарифов было на самом деле уже первым сигналом к тому, что продукт будет либо пересматриваться с увеличением тарифа, либо его вообще закроют. То есть это нормально с учетом того, что происходит в данных реалиях.
3: Казус в том, что страховка от Озона была в последнее время тем жирным бонусом, который привлек на площадку множество новых селлеров, поскольку на других платформах риски атак БПЛА никак не компенсировались. Кроме того, в рамках помощи продавцам Озон объявил о выгодных условиях хранения товаров на своих складах. И эти склады теперь заполнены под завязку. Но сейчас, когда выясняется, что страховки нет, забрать обратно свое имущество продавцы быстро не смогут. Сроки могут растянуться и до полугода. Вот что рассказал Александр, селлер из Нижнего Новгорода, который торгует на Озон и Wildberries подарочными наборами.
23: Нам вначале сказали, что будут страховые, дали какие-то бонусы, чтобы мы загрузили склады, например, отключили платное хранение. Загрузились, везде товаров лежит на миллионы, и в любой момент они могут этого всего лишиться, не имея страховки.
24: Что вы намерены делать теперь?
23: Сокращать количество товара, которое находится на складах Озон, до минимально возможного. Например, сейчас у нас лежит на 30 дней на разных складах, будем сводить до 7. Все те склады, что горели, наши товары пострадали. Выплаты нам дали первоначальные. Сумма товара, который лежал на каждом складе, и сумма выплат несопоставима, там что-то около 5-10%. Погорел товар на 500 000, выплату дали 15 тысяч рублей.
24: А как теперь будут решать вопрос со страховкой селлера Озона?
23: А никто сейчас страховать, наверное, не будет, очень большие риски. Я думаю, что люди либо перейдут на систему ФБС, то есть будут реализовывать товар со своих складов, либо пользоваться услугами фулфилмента, как это было первоначально после пожаров на Wildberries.
3: А вот что говорит селлер из Омска Алексей. Он продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Из-за атак БПЛА ранее он лишился товаров на общую сумму 1,5–2 миллиона рублей.
25: С 5 числа они за свой счет должны были компенсировать селлерам вот эти расходы на страховку. То есть, если, допустим, селлер тратит 2000 в день, то Озон ему компенсирует эти 2000 в день чуть ли не 100%. И они обещали эту компенсацию до конца года. Мы не можем вывести товары, если вдруг какая-то опасность, потому что склады якобы перегружены, и они не дают их вывести. По ВБ у меня вот до сих пор я хочу вывести товар, но не могу. Склады загружены.
3: При этом, несмотря на все риски, продавцы говорят, что не готовы уходить с маркетплейсов, поскольку тот трафик, который дают эти онлайн-площадки, больше невозможен нигде. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Футболисты «Зенита» победили «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 3-2. Теперь у «Зенита» 21 очко, у «Краснодара» столько же, но петербургский клуб выше за счет победы в личной встрече. В воскресенье сместить «Зенит» с вершины имеет шансы московские «ЦСКА» и «Динамо». О других играх тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
16: Футбол с Григорием Гуреевым.
0: Московский «Локомотив» был в долгу перед своими болельщиками. Давно они не видели такой крупной победы. Рвущийся на полной скорости паровоз в Воронеже было не остановить. 5 безответных мячей Лока отправил в ворота «Факела», аутсайдера таблицы. Дубль оформил Николай Комриченко, еще по голу забили Николай Титков, Сесар Монтес и Егор Погоснов. Железнодорожники явно провели трехнедельный перерыв на матче сборных с пользой, сделали работу над ошибками и вуаля, 5-0, первая крупная победа в сезоне. Можно ли считать, что кризис пройден? Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс так не думает. Он уверен, что неудача «Локомотива» продолжится, а главный тренер Михаил Галактионов не избежит отставки по ходу этого сезона.
2: «Локомотив» давно не радовал своих фанатов таким классным, ярким, атакующим и результативным футболом. Но я думаю, что обольщаться очень рано, потому что нужно понимать, что железнодорожникам противостояла самая слабая команда РПЛ. И если бы в первом тайме воронежцы реализовали хотя бы парочку своих классных моментов, гостям было бы очень сложно. Галактионову рано расслабляться, потому что календарь у «Локомотива» чрезвычайно сложный. Впереди Краснодар, впереди выезд к обновленному Ростову, Спартак с его чемпионскими амбициями, да и в Кубке России соперники тоже не из простых. Предполагаю, что в ноябре или в начале декабря мы можем увидеть отставку Галактионова и нового специалиста, который будет готовить команду уже к весеннему отрезку.
0: В Самаре «Спартак» в матче с «Крыльями Советов» остался вдесятером уже в середине первого тайма. Вратарь Александр Максименко грубо сыграл за пределами штрафной на выходе против Амара Рахмановича и получил прямую красную карточку. Вместо него вышел Илья Помазун. Получил шанс и не подвел. Во втором тайме отразил несколько ударов буквально в упор. А на 79-й минуте Манфред Угальда забил гол. Сработала замена Хуана Карседо. Но «Крылья» смогли сравнять счет. Вратарь Никита Кокарев с центра поля выдал дальний пас в штрафную «Спартака». Казбек Мукаилов воспользовался суетой в обороне соперника, скинул мяч на Мартина Крамарича, и тот вонзил его в сетку. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что тренерам «Спартака» стоит задуматься над ротацией голкиперов.
5: «Помазун» уже давно получил право играть как минимум больше матчей. Не то чтобы обязательно быть первым номером, но все-таки, на мой взгляд, роль исключительно кубкового вратаря «Помазун» уже давно в «Спартаке» пересидел. И дело тут не только в его удивительных способностях на серии пенальти, но и в целом нет какого-то конкретного критерия, по которому Максименко существенно сильнее «Помазуна». За характер «Спартаку» однозначно плюс. Таким характером за чемпионство бороться можно и нужно.
0: Оренбург в 10-м туре разгромил махачкалинское «Динамо» 4-0. Дубль в этой игре оформил чилиец Хорди Томпсон. А накануне Ростов под руководством Дмитрия Кириченко новый этап начал с победы над «Акроном» 1-0. Тем временем главная сага мирового футбола продолжается. Криштиану Роналду лишен должности капитана и временно отстранен от выступления за сборную Португалии за то, что самовольно покинул команду на фоне конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. Согласно регламенту, 41-летнему игроку грозит дисквалификация сроком от 1 до 6 месяцев. Идет разбирательство. Об этом сообщается в официальном заявлении Португальской Федерации Футбола. Его цитирует издание «Абола». При этом президент Португальской Федерации футбола Педро Проэнса заявил, что очень рассчитывает на возвращение Криштиану Роналду уже в ноябре. Чем закончится эта мыльная опера, пока непонятно. Держитесь курса. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
16: Реклама.
6: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
16: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Кто надо, услышал.
17: Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она, по расчетам следствия, имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
7: Я хочу выразить огромную благодарность Business FM за то, что моя история была услышана. Со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий. И не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
17: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала PFM News и в чат под закрепленным сообщением Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
8: Недавно моя знакомая откликнулась на вакансию и практически сразу получила приглашение на собеседование. Только собеседовать ее должен был не рекрутер, а гигачат. Сейчас все больше ИИ-собеседований. А как к этому относиться? Давайте обсудим. Кажется, еще совсем недавно мы обсуждали, как правильно вести себя с рекрутером, какие вопросы могут задавать на собеседовании. А теперь нам нужно понять, как разговаривать с искусственным интеллектом. Но самое интересное, что свежая статистика показывает, кандидаты вовсе не так сильно сопротивляются этому формату, как можно было бы подумать. Недавно компания Sabesa проанализировала почти 60 тысяч ИИ-собеседований, которые прошли в первом полугодии 2026 года. И подавляющее количество опрошенных кандидатов оценили такой опыт позитивно. То есть сам факт разговора с ИИ людей, похоже, уже не пугает. Но есть нюанс. Самую низкую оценку кандидаты дали эмоциональному комфорту. И примерно каждый десятый говорил, что ему не хватило возможности переспросить или уточнить вопрос. И вот это мне кажется важным, потому что хорошее собеседование – это все-таки не экзамен, где один задает вопросы, а второй пытается угадать правильный ответ. Кандидату тоже нужно понять, куда он пришел. Поэтому за полгода соискатели задали ИИ уже больше 30 тысяч вопросов. Чаще всего спрашивали о графике и формате работы, обучении и адаптации и, конечно, зарплате. Получается, ИИ постепенно становится активным участником найма. Но от компании по-прежнему зависит главное, будет ли этот процесс просто быстрым или еще и человеческим. И, возможно, следующий вопрос для работодателей – уже не можно ли заменить рекрутера ИИ, а как с помощью искусственного интеллекта не потерять кандидата еще до встречи с человеком?
16: Карьера на Business FM.
1: 9:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Лучше наличными.
16: Итоги недели.
1: Порядка 38% опрошенных россиян считают, что правильнее хранить сбережения в наличных. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 6%. Таковы данные сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Банка России. Чуть меньше респондентов, 37%, предпочитают хранить деньги в банке. Год назад таких было 43%. Популярность наличных достигла максимума с весны 2022 года. Что происходит и надолго ли такой тренд, выяснял Валерий Убадой.
9: Наличные впервые за 4 года стали популярнее банковских счетов. Правда, всего на процент, однако тренд роста популярности наличных есть. Это не массовая смена парадигмы, но оплата купюрами стала происходить чаще, в разных сферах и по разным причинам. Блокировки связи, неработающий интернет, экономия на эквайринге. Такие причины называют магазины, кафе и рестораны, когда просят оплатить покупку наличными. Мы спросили у представителей сферы услуг, какой способ оплаты предпочитают их клиенты и действительно ли наличных ходит больше. Говорит совладелец нескольких салонов красоты «Персона» в Москве Анна Соколова.
10: Клиенты чуть легче реагируют, если мы спрашиваем о возможности платить наличными. Как будто бы нет такого, как раньше, что нет, у нас кэшбэки, карты.
11: Для нас наличные это всегда бывает выгоднее каким-то поставщикам иногда платить день-день наличными при поступлении товара. Это иногда бывает дешевле, чем по счету.
9: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» Леонид Петелероид.
12: Действительно, есть небольшой прирост выручки в виде наличных, но это, конечно, не 30 с лишним процентов, но я думаю, что прирост до 5%, не более того. Мы ни о чем своих гостей не просим, мы предоставляем все допустимые законом способы оплаты. Я как пользовался картой с тех пор, как, мне кажется, они появились, так и продолжаю это с большим удовольствием делать, потому что это очень удобно. Лично я точно никак не изменил своим привычкам.
9: Московский экскурсовод, журналист «Бизнес-ФМ» Диана Чебанова.
14: В туристическом секторе, в экскурсионном, наличных стало точно больше. Туристы с ними стали приезжать, расплачиваются наличкой, причем я не прошу. Например, организаторы, которые постоянно ездят одной и той же компанией, говорят, купите нам билеты, пожалуйста, мы вам привезем наличными. Со стороны экскурсионных бюро тоже частая стала история оплата работы экскурсовода наличными деньгами. Это не исключает всей отчетности, но такая тенденция заметна. Если говорить о соотношении, сколько наличных, сколько переводов, примерно 50 на 50.
9: Массажист, индивидуальный предприниматель Виктор Остротчук.
15: Я не могу сказать, что этого стало больше, чем раньше. Наличкой стали, наоборот, реже пользоваться. Может, конечно, какие-то отдельные категории людей в моем окружении. Клиенты все переводят на карту. Наоборот, сейчас наличные стали редкостью. Я вообще думаю, что скоро как будто бы просто все перестанут ими пользоваться.
9: Но на самом деле не перестанут. Более того, чем дальше от крупных городов, тем наличные актуальнее, заявил в ходе инвестфорума Сбера «Настоящее будущее» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
18: Но я этим летом оказался в 200 с небольшим километров от Москвы. Уверен, многие вспомнят там другие расстояния, они тоже небольшие. Интернета нет, мобильная связь не работает, стоит вот эта будка, но по ней можно звонить по проводной связи. Больше ничего нельзя. В этом плане я уверен, что наличные деньги имеют до сих пор серьезное значение. Но если цифровой рубль выйдет в офлайн, как предполагалось, то это тоже будет конкурентное преимущество таких мест.
26: Или небольшой компактный слиток золота.
18: Волшебство. Прям представляю, как в магазине там лавка передвижная, как ты там платишь вот этим слитком золота.
9: В то же время преувеличивать значение наличных тоже не стоит. Понятно, что оборот их растет от крайне низкой базы. Есть депозиты, которые еще совсем недавно выглядели значительно привлекательнее кубышки, уверен директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклейн.
27: В 2024-2025 году люди расчехлили кубышку, увидев депозиты по ставкам 20% и выше. Сейчас, когда банки по массовой депозитной линейке предлагают 12-13%, максимум 15%, конечно, не все готовы оставлять сбережения в банках и действительно чуть-чуть увеличивают норму наличных сбережений. Но при этом, например, с начала этого года доля наличных в обращении, если мы смотрим именно как наличные в общей денежной массе в широком определении, выросла с 13% до 14%. Всего лишь навсего на 1% пункт за 8 месяцев выросла доля наличных.
9: Снизились не только ставки по вкладам. Заработать с помощью инвестиций стало сложнее. На рынке высокодоходных облигаций дефолты. Акции российских компаний снижаются, говорят эксперты. Усиливается контроль Центробанка за операциями банков. В результате наличные выглядят интереснее в глазах некоторых граждан. Ну и понятно, что часть из них через наличные минимизируют свои налоговые риски. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Новые BMW, Mercedes и Audi из Китая не исчезнут с российского рынка из-за изменений китайских правил экспорта.
16: Итоги недели.
1: По словам экспертов, опрошенных бизнес-ФМ, эти машины могут подорожать или приходить в Россию с задержкой. Но в Китае достаточно заинтересованных лиц, которые будут стремиться облегчить процедуру их доставки. Иван Медведев подробнее.
28: С 1 января следующего года КНР ужесточит требования к экспорту новых автомобилей. Производителям придется подтверждать наличие за рубежом сервисной сети, способной ремонтировать машины, а также обеспечивать ее запчастями. Российское медиаполе тут же отреагировало на это сообщениями о том, что автомобили глобальных брендов китайской сборки, включая BMW, Audi, Mercedes и Volkswagen, могут сильно подорожать или вообще исчезнуть с нашего рынка. Сложности прогнозируют и для параллельных поставок Xiaomi и Zeekr. Но все не так страшно, уверены собеседники Business FM. Для того, чтобы понять почему, соучредитель автодилера Frank Auto Ирина Франк предлагает вернуться ровно на год назад.
29: В
4: 1 января 2026 года мы действительно не могли ввозить новые автомобили, если они не находились, не стояли на учете в Китае, их как минимум 180 дней. Китай достаточно быстро нашел обходные пути, дооснащали автомобили, формально переводили в другую категорию, как технические автомобили, патрульные, учебные. После этого возвращали в первоначальное состояние. На сегодня эту лазейку с 1 января 2027 года как раз Китай тоже начинает закрывать. И это не значит, что их нельзя будет ввозить как переоборудованные. Потребуется подтверждение непосредственно от завода-изготовителя, что он готов обеспечить техническую поддержку и запчасти после продажного обслуживания автомобиля за рубежом, то есть в тех странах, куда автомобили вывозятся.
28: Китайские власти и автопроизводители ужесточают правила по двум причинам. Первое – это попытка дистанцироваться от российского рынка в глазах Европы и США. Второе – борьба с тем самым параллельным импортом, который самим производителям невыгоден. Но, по словам автоэксперта, автора телеграм-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской, конкретно в этот бизнес в Китае вовлечены уже десятки тысяч человек, и они тоже не сидят сложа руки.
13: В начале года, безусловно, будет поднятие цен, потому что они пока будут эти обходные пути искать, это было точно так же и в прошлом году, потом либо будут найдены снова какие-то варианты, либо они не будут найдены, и часть автомобилей с нашего рынка действительно пропадет, их не смогут привозить. Ну, либо будут просто вынуждены китайцы делать большие вложения на вот эти 180 дней простоя автомобиля в Китае, если это правило не отменят.
28: Один из вариантов – накатать в Китае технический пробег в 2000 километров и продавать автомобили как подержанные. Не самая привлекательная схема, но вполне рабочая, считает наша собеседница. За этот год многие успели посмотреть видео, на которых были показаны Audi и BMW с приклеенными к ним шильдиками Чанган, что, по словам авторов роликов, якобы помогало обходить китайские экспортные ограничения. Однако внятного объяснения «как» никто из экспертов так и не дал. Но важно другое. В России и в Китае есть много креативных людей, которые точно найдут способ сделать так, чтобы немецкие машины китайской сборки продолжали ездить по российским дорогам. И для полета их мысли границ не существует. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
19: 9:58, московское время, у микрофона Сердар Влекулиев. Мужчина погиб, две женщины ранены в результате ударов ВСУ по Брянской области, сообщил в МАКСе губернатор региона Игорь Ковальчук. За сутки, по его словам, над областью были сбиты 45 украинских беспилотников самолетного типа. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. При этом уточняется, что аэропорт остается закрыт на прием и выпуск воздушных судов по техническим причинам. Как сообщалось, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи вводились в субботу в 23:43 и были сняты в воскресенье в 9:21. Ранее сообщалось, что обломки беспилотника упали на территории аэропорта Сочи. В результате загорелось одно из административных зданий. Пожар потушен. Никто не пострадал. Правительство России во исполнение договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение вступило в силу 10 октября и позволяет на данном этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн. Об этом сообщили ТАСС в Кабмине. Соглашение США и России о поставках российского дизельного топлива продемонстрировало наивность политического руководства Евросоюза, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. У США будет более дешевая нефть, у России поступление в бюджет, а нам в ЕС в награду за ненавистную военную политику, санкции и нравоучения дают дизельное топливо за 3 евро. Может быть, даже его нехватку, сказал Фицо. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
16: Бизнес FM.
17: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 10 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. С большими перебоями работают многие сервисы Яндекса. Сегодня с утра и Яндекс.Го, и Музыка, и Яндекс.Пэй, и другие, сбоит и Алиса. Новые проблемы фиксируются после того, как из строя вышел 3-й дата-центр Яндекса во Владимире. После атаки БПЛА пострадавших нет. Между тем, Минобороны России сообщили, что ночью российские военные нанесли удары по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам. Пришло время сменить украинского лидера, заявил Дональд Трамп. Президент США, критикуя Зеленского, добавил, что он хочет создавать проблемы Америке и всему миру. Что может последовать за этими заявлениями? Между тем, в ЕС прокомментировали дизельную сделку России и США. Как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, приостановка американских санкций обеспечивает Москве доп. Доходы для продолжения военных действий. Она также анонсировала крупнейший пакет санкций в отношении свыше 1500 лиц и организаций, которых ЕС считает связанными с российским ВПК. Подробности в эфире. Бизнес FM. Украине нужен новый лидер. Зеленский создает проблемы всему миру, заявил президент США. Вашингтон неоднократно требовал от Киева не наносить удары по российским НПЗ, но Зеленский не слушал. Он мог бы много раз завершить конфликт на Украине, но не делает этого. Украине нужен новый лидер, который в состоянии заключить сделку и урегулировать конфликт, сказал Дональд Трамп.
2: Я думаю, Украине пора сменить президента. Зеленский мог урегулировать эту войну много-много раз, но он этого не делает. Он очень сложный человек. Он мог урегулировать ее много раз, но он этого не делает. Мы сказали ему, делайте, что хотите, но не разрушайте нефтеперерабатывающие заводы, потому что это мировая проблема. А он хочет создать проблему всему миру. Он хочет создать проблему с дизелем для наших фермеров. Ведь Россия поставляет большую часть дизельного топлива на мировой рынок. Мы много раз говорили ему, делайте, что хотите, но не бейте по дизелю.
1: Все эти заявления последовали после того, как Зеленский раскритиковал Трампа за дизельную сделку, по которой Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на рынки США и всего мира. О сделке было объявлено после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Зеленский упрекнул Трампа в слабости, заявив, что доходы от экспорта будут помогать России. Решение Трампа он назвал несправедливым и не похожим на партнерское. «Украина просто использует как ширму», — добавил он. Новые заявления президента США мы обсудили с политологом Георгием Бофтом. Автор телеграм-канала «Бофт знает». С ним беседовал Александр Зайцев.
3: Во-первых, он обиделся. Как человек достаточно самовлюбленный и амбициозный, после того, как Трамп объявил о сделке вот этой дизельной, Зеленский назвал это слабым решением сильных партнеров, что-то в этом роде. И это было оскорбительно, конечно, для Трампа. И я думаю, что вот эта вот фраза сыграла с ним дурную роль, с Зеленским. Он явно перегнул палку. И это напоминает их встречу в Белом доме еще в самом начале президентства Трампа, когда они там сильно повздорили. Так что здесь, я думаю, больше обиды, чем какого-то расчета политического. А что касается расчета, то, честно говоря, вряд ли этот скандал с Зеленским поможет как-либо Трампу на внутриполитической американской сцене. Его демократы и так уже критикуют за то, что он пошел на сделку с Путиным и чуть ли не стал его союзником. Другое дело, что вообще украинская тематика для Америки не на первом месте далеко. Цены на бензин, да. Трамп говорит, что он пытается снизить цены на бензин и пытается убедить в этом, в том числе американских избирателей, что во всем этом виноват Зеленский, который атакует российские НПЗ. Это, если и верно, то частично, поскольку кризис топливных цен начался из-за войны в Иране. Впрочем, сейчас, скорее всего, цены действительно пойдут вниз, и потому что Армунский пролив уже во многом разблокирован, и нефтетрафик уже приближается к довоенным уровням. Ну и чисто риторически вот это словесное интервью так называемая, конечно, сыграет на понижение нефтяных и топливных цен тоже.
5: Вернемся все-таки к заявлению непосредственно Трампа по поводу Зеленского. Что дальше-то может происходить? То есть, как и в предыдущих случаях, что с Зеленским, например, что с Маском, вспылил, потом немного успокоился, наладили отношения, или здесь не получится уже отмотать назад? Чего ждать?
3: Зеленский, опираясь на поддержку Европы, может себе проигнорировать эти выпады Трампа. Трамп уже не в первый раз говорит, что на Украине проводить проводить выборы. Он и начал свое президентство с того, что сказал, что у Зеленского там 4% поддержки, и надо тоже проводить выборы, пусть будет другой президент и так далее. Потом эта вся риторика быстро была свернута, тем более, что у Зеленского не 4% поддержки даже до сих пор. Поэтому он скажет, что это, мол, не ваше дело, и будет игнорировать эти выпады. Говорят, что на переговорах в Майами Уитков и Кушнер угрожали украинской делегации, что если та будет проявлять строптивость, то Украина лишат разведданных американских. Это тяжелый удар, на самом деле, хотя Трампу он может обойтись достаточно дорого внутри Америки, потому что в Конгрессе на него, конечно, за это набросится. И в то же время, поскольку это удар серьезный, угроза серьезная, то нельзя исключать, что все-таки Киев пойдет на какие-то негласные, скажем так, договоренности. И я не исключаю того, что действительно он может, во всяком случае, не усиливать удары по МПЗ, а сосредоточиться на других целях, которые тоже дают немалый медийный эффект. Скажем, дата-центры, препятствия работы аэропортов. При этом по негласным каналам Клинтон мог дать понять, что, ну да, мы пошли на уступки. Вот по МПЗ.

0: независимых. Но эти времена уже прошли. Сейчас такого себе Вашингтон позволить не может.
1: Политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Широко в соцсетях разошлись твиты Илона Маска о том, что Зеленский зашел слишком далеко, и для Украины пришло время получить нового лидера. Во время беседы Владимира Путина и Дональда Трампа речь преимущественно шла об Украине. По инициативе американской стороны уточнили в Кремле. Также обсуждались различные аспекты двусторонних отношений и ситуации вокруг Ирана. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, беседа была настолько содержательной, что никто не хотел класть трубку первым. Сделка с Россией нужна Трампу, чтобы снизить цены на дизель на американском рынке перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Продолжает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков.
2: Было три варианта. Первый и самый безнадежный – это резко усилить давление на Иран, то есть начать какую-то массированную военную операцию, которая, скорее всего, дала бы обратный результат. Иран бы не рухнул, а цены на энергоносители на мировом и американском рынке взлетели. Второе – пойти на унизительную сделку с Ираном, объявить о победе и надеяться, что Иран будет соблюдать условия этой сделки. Но дело в том, что Иран прекрасно понимает, в какой ситуации оказался Трамп, и у него нет ни малейшего желания помогать ни Белому дому, ни республиканской партии на выборах в ноябре. И тогда оставалась только сделка с Россией, причем Трамп пытался это сделать другим путем. Он давил на Зеленского, он неоднократно обращался к нему с прямыми просьбами прекратить удары по российским НПЗ. Зеленский отказался, и Трамп пошел на такую сделку с Россией, причем сделал это в максимально унизительной форме для Зеленского. Именно в тот момент, когда украинские переговорщики встречались с Уиткоффом и Кушнером в Майами. Зеленский опять с точки зрения Трампа прореагировал неправильно, выступил с резкой критикой. Посмотрим. Дело в том, что ситуация очень сильно изменилась, поскольку теперь удары по российским НПЗ будут рассматриваться администрацией в качестве прямых ударов по американским экономическим интересам, и, в общем-то, он может еще более ужесточиться.
1: Андрей Коробков, профессор политологии международных отношений Университета штата Теннесси. В ЕС позднее прокомментировали дизельную сделку, как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Приостановка санкций США в отношении российского дизеля обеспечивает Москве дополнительные доходы для продолжения военных действий. Сейчас не время ослаблять давление на Россию, Европа этого делать не будет, пообещала Каллас. Она также сообщила, что в понедельник, 12 октября, главы МИДов стран Евросоюза намерены утвердить в Люксембурге крупнейший пакет санкций в отношении свыше 1500 лиц и организаций, которых ЕС считает связанными с российским ВПК. Дизельную сделку комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Куртунов.
3: Телефонный разговор между лидерами Соединенных Штатов и России повлиял на позиции президента Трампа. Это не значит, что Соединенные Штаты поддержали Россию и солидаризировались с российской позицией. Но, тем не менее, наверное, какой-то прогресс двусторонних контактов произошел. Ну, как это, в общем, обычно и бывает после общения двух лидеров. Поэтому я думаю, что активизация американской политики на российском направлении должна произойти. Наверное, мы очень скоро увидим Стива Уитхофа и Джареда Кушнера в Москве. Кроме того, мне кажется, вот это решение Трампа говорит о том, что не все в американо-российских отношениях привязано к Украине. То есть Соединенные Штаты могут принимать решения, которые важны с точки зрения других приоритетов администрации. Вот в данном случае это стремление не допустить бесконтрольного роста цен на дизельное топливо, ну и, может быть, помочь своим однопартийцам набрать дополнительные очки накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Встреча Трампа и Путина на полях саммита АТС в Китае с возможным участием китайского лидера Си Цзиньпина становится несколько более реальной. Опять-таки, тут, наверное, мы пока что не можем с уверенностью сказать, что такая встреча состоится, но такая встреча вполне возможна и даже, наверное, могла бы быть продуктивной.
1: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Зеленский срочно созвонился с премьер-министром Британии сразу после того, как Трамп призвал Украину сменить лидера. Встреча Зеленского и британского премьера Бёрнема может состояться в ближайшие дни. Американские переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер могут совершить визит в Москву в ближайшие 2 недели.

0: передает ТАСС со ссылкой на источники. Ранее о том же сообщал портал Axios. Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля. Ранее запланированных сроков заявлял ранее вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре и нарастить их в ноябре и декабре по мере выхода НПЗ из ремонта. Внутренний российский рынок будет полностью обеспечен дизелем, заверил Новак. А продолжение темы в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
1: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет с приставкой «Агро» на следующей неделе на «Бизнес ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Строго по делу. Президент Mellon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
2: Зарина, Бифри, Лав Репаблик, Селла и Айдол. Эти пять брендов сделали Mellon Fashion Group лидером российской индустрии моды. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Зару. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
1: Президент Mellon Fashion Group Михаил Уржумцев. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес ФМ». Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
3: До конца года искусственный интеллект должен просматривать каждую вторую маммограмму и каждый четвертый рентген грудной клетки в учреждениях Минздрава. В начале года доли составляли 30% и 10%. Соответственно, это цифры из ключевых показателей, которые в апреле правительственная подкомиссия по искусственному интеллекту впервые одобрила для 20 ведомств. На выполнение критериев осталось 3 месяца. Цели есть не только у медиков. Минпромторг ждет, что к концу года компьютерным зрением будут оснащены 17,8% машиностроителей. Предприятий Минтранс, что ИИ будет выявлять 5% грузовиков с перегрузом. Для всех ведомств есть и общие критерии. Скольким сотрудникам обеспечили доступ к генеративным нейросетям, в какой доле организации отрасли применяется искусственный интеллект, довольны ли им работники. По мнению экспертов, некоторые цели не слишком амбициозны и заведомо достижимы. Реальный бизнес внедряет ИИ гораздо быстрее. Лично провел в начале года совещание, на котором потребовал, чтобы любой исходящий из моей маленькой компании контент от письма до лендинга проходил через искусственный интеллект. Будем считать, что правительство дало оценку снизу. Главное, что происходит прямо сейчас, бюджетное планирование 24 сентября. Правительство одобрило проект бюджета на 27-29 год, а в июле установило обязательные требования. При актуализации ведомственных программ цифровой трансформации в них должны включаться мероприятия по внедрению искусственного интеллекта. Одновременно документ предусматривает приоритет финансирования таких проектов. Мой прогноз. В программах цифровой трансформации ИИ станет главной статьей и по числу проектов, и по объему финансирования. Ведомства будут бороться за бюджет. Искусственный интеллект станет для этого главным аргументом. Ключевые показатели внедрения ИИ на следующий год будут более жесткими. Ближе к оценке сверху.
1: Сумма технологий на Бизнес ФМ. Погода в Москве.
0: Плюс 10 в столице сейчас. Днем нам обещают синоптики до плюс 14, пасмурно, но без осадков. А вот в понедельник уже дожди, днем плюс 15. Десять 16 в столице. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Третий дата-центр Яндекса из 5 подвергся атаке БПЛА. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Его атаковали беспилотники, сообщили в компании. После повреждения инфраструктуры начались массовые сбои, о чем предупреждала сама компания. Пользователи из России, Казахстана и даже Сербии жалуются на проблемы в работе Яндекс.Го, Яндекс.Музыки, Яндекс.Диска, Яндекс.Пэй, поиска и умного дома с Алисой. Люди не могут заказать еду, оплатить покупки и вызвать такси. С проблемой столкнулась моя коллега Ольга Кашинская.
4: Сегодня в 5 утра я пыталась вызвать такси в аэропорт Внуково. Попытки все оказались безуспешные. Яндекс сначала показывал, что доступны только тарифы «Комфорт» и «Комфорт плюс», но это никакого влияния не имело. Машина не находилась, сервис зависал на этапе поиска машины, выдавая разные предупреждения об ошибках. Другие агрегаторы типа «Максим» или «Везет» тоже не работали, зависали на этапе поиска машины. Кроме того, другие сервисы Яндекса тоже висели. Висела почта, и висели даже не связанные с Яндексом сервисы, типа «Суточно.ру». В итоге единственным вариантом оказалось ехать в аэропорт на своей машине, бросать ее на парковке. И, судя по беглому разговору с посетителями паркинга круглосуточного, проблема не единична совершенно. Очень у многих тоже не получилось вызвать ничего.
0: Моя коллега Ольга Кашинская. Не работает и приложение Яндекс.Электрички. Справочный сервис, созданный для поиска актуального расписания пассажирского транспорта и покупки билетов, говорит журналист «Бизнес.ФМ» Рамиль Киселев.
5: Не работало сегодня утром не только Яндекс.Такси, но и агрегатор Fasten, бывший Uber. Считается, что базы данных, сервера у них единые с Яндексом. Та же самая картина, никакой класс такси не активный, заказать невозможно было. Такая же картина, как и в Яндексе. Я живу в московском Зеленограде и утром пытался уехать на электричке, на МЦД. Актуального расписания в приложении Яндекс расписания не было. То есть загружены данные, непонятно, когда в последний раз обновленные, и совершенно непонятно, как уехать, какое расписание действующее МЦДшных электричек, какое расписание экспрессов. Усугубляется все тем, что в выходные дни в связи со строительством ВСМ очень серьезные, очень сильные изменения расписания, перебои электричек гораздо меньше. Те, что есть, идут другим расписанием, в другое время. А посмотреть его привычным способом в Яндекс расписаниях невозможно. И информация об изменениях пропадает, тот самый красный восклицательный значок приложения о текущих изменениях расписания. И само расписание тоже не ясно, какая его часть актуальная, а какая нет.
0: Рамиль Киселев, журналист «Бизнес.ФМ». Сбой наблюдается не только в сервисах компании, но и в работе сторонних приложений «Ламода», «Вкусная точка», «Магнита». По данным сервиса «Даун Детектор», только за последний час зафиксировано более 1500 жалоб на работу Яндекса и его приложений. А за сутки почти 10 тысяч таких обращений. Даже из Казахстана поступают сведения о перебоях в работе Яндекса. Сам Яндекс заявил, что дата-центр во Владимире полностью остановлен и переведен на аварийный режим. Что это значит, рассуждает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
6: Мы пока не знаем деталей, куда был нанесен удар. Если он попал в систему электрогенерации, возможно, сами сервера пока не пострадали, и требуется время на создание системы резервного электропитания. Если же удар пришелся непосредственно в серверную, здесь, к сожалению, проблемы могут быть для пользователей гораздо серьезнее, и они могут затянуться на гораздо больший срок, пока компании, а также ее клиенты не перенесут свои ресурсы на какие-то резервные мощности. Это, скорее всего, означает, что компания не может перенести оперативно данные на, условно, в кавычках, соседние сервера. Она не уверена в том, что сетевой трафик будет ходить бесперебойно, и в этом случае, если нельзя быть уверенным, что ресурсы восстановятся, в обозримое будущее компания принимает решение об остановке, чтобы разобраться окончательно в масштабе проблемы и понять, можно ли перенести данные еще куда-то или рекомендовать клиентам самостоятельно переносить данные свои другим облачным провайдерам, с которыми Яндекс уже вчера или позавчера договорился о сотрудничестве. Ну, у Яндекса действительно 5 центров обработки данных, и все основные ресурсы не только клиентов Яндекса, но и самого Яндекса сосредоточены именно в них, и выведение их из строя приводит к тому, что сервисы Яндекса перестают функционировать должным образом. Поэтому, да, пользователи сталкиваются с перебоями, и, возможно, они будут сталкиваться. И здесь все зависит от того, был ли у Яндекса план Б, готовы ли они были к такого рода ситуации после истории с Wildberries. С Озоном уже было предположение, что удары будут наноситься по вычислительной инфраструктуре Российской Федерации. И здесь все зависит от того, насколько Яндекс верил в эти предположения и готовился ли он к аварийному переключению на какие-то резервные мощности, или, возможно, они уже начали строить центры обработки данных где-то в других местах, но не сообщая об этом публично, потому что ровно вот эта публичность с указанием мест нахождения ЦОДов у всех провайдеров сейчас играет с нами со всеми злую шутку, и противник наносит удары ровно по этим местам.
0: Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies. Кроме того, во Владимире в результате атаки БПЛА произошло отключение двух подстанций, снабжающих электроэнергией 5000 жителей. Восстановительные работы начались, идет подключение по резервной схеме, сообщил губернатор Александр Авдеев. Информации о разрушениях и пострадавших нет, добавил глава региона. О ситуации во Владимире нам рассказали в кафе микрорайона «Энергетика», расположенного неподалеку от дата-центра Яндекса.
7: Света есть, но пока это не может, да, вам сейчас делать ничего.
5: Не работаете по факту?
7: По факту нет.
5: А со светом нет проблем?
7: Свет, да, дали.
5: А что ночью вообще произошло?
7: Свет здесь, свет выключили, отрубили, света не было, ничего. Утром где-то 6, наверное, отключили. Сейчас в домах тоже некоторых нет, в некоторых местах есть, некоторых нет. Интернет вроде работает, да.
0: Тем временем аэропорт Сочи остается закрытым, несмотря на отмену ограничений. На его территории ночью упали фрагменты БПЛА, горело одно из административных зданий. Сейчас пожар потушен, пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края. Кроме того, фрагменты БПЛА были обнаружены на территории отелей и частного сектора в Сочи. В общей сложности средства ПВО за ночь сбили 479 украинских беспилотников. В Брянской области от ударов дронов «Камикадзе» погиб один человек, двое ранены. Между тем, российские войска ночью разбомбили дата-центр в Одессе, который использовался в интересах ВСУ, сообщила Минобороны. Также в порту Черноморск поражено судно, перевозившее военные грузы. В Днепре после атаки дронов повреждена многоэтажка, пострадали 4 человека.
1: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Хавейл для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
8: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
9: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02.
10: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
11: «Агат». Покупай выгодно.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
14: Успеть за 10 секунд на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
15: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель, в студии «Бизнес ФМ» рассказывала мне между делом о создании «ГРО», проекте, который двигает человека вперед, занимаясь его персональными навыками. «ГРО» Екатерина основала год назад, и им она занимается 24/24, я не шучу.
16: Откуда вообще взялась вся предыстория этой идеи? Она взялась от того, что мы так устроены все, мы учимся через опыт. И самое качественное проживание которая результируется в какой-то там, не знаю, навык, результат, какую-то вот нейронную связь новую, да, она происходит через практику. Однако вся система образования, как мы знаем, даже когда она такая очень интерактивная и классная, да, она стоит в основном на давно придуманной системе материала «Домашнее задание». Я год назад, увидев и возможности искусственного интеллекта, и возможности соединения экспертов и искусственного интеллекта, задумался о том, а что если мы можем по-другому подойти к теме собственного развития, образования, выстраивания каких-то траекторий, тренировки главных навыков. И у меня вот это главное слово, которое торчало у меня в голове, было «тренировка». Вот как в зале. Тогда мы сделали такой первый прототип. Мы даже сказали с командой: окей, давайте мы сделаем набор тренировок, некий каталог тренировок, и будем его упаковывать в подписку. То есть ты вообще просто имеешь доступ к классному набору самых нужных тренировок, сделанных лично с моим участием, как бы как кураторский отбор правильных навыков, правильных экспертов, которые тебе помогают эти навыки прокачивать. Но все это ты делаешь в кармане. То есть у тебя такой прям карманный твой помощник, помощник-тренажер.
0: Екатерина Лапшина, основатель Эрокапитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
14: Между делом на Бизнес ФМ.
17: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: 10:28 московское время. У микрофона Сердаров Ликулеев. Российское ПВО уничтожило за ночь над 18 регионами и Черным морем 2479 украинских беспилотников. Об этом сообщила Минобороны России. В Владимире организован пункт временного размещения для эвакуированных из-за атаки ВСУ жителей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. Ранее губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что электроснабжение, локально прерванное в результате атаки беспилотника во Владимире, восстановлено на 80%. Тепло- и водоснабжение на 100% энергетики продолжают работу. Промышленное предприятие повреждено в Бучанском районе Киевской области. На месте начался сильный пожар. Об этом сообщает издание «Страна». На опубликованных кадрах видно, что над местом пожара поднимаются густые клубы черного дыма. Местные власти ситуацию пока не комментировали. В столице Киевской области ранее объявили воздушную тревогу. Российские семьи в среднем тратят около 18% бюджета на детские кружки и секции, в том числе на оплату инвентаря и самих занятий, а также на учебные материалы и книги, сообщили РИА Новости в агентстве стратегических инициатив. Эксперты подсчитали и то, сколько времени дети проводят на дополнительных занятиях, в среднем по стране 5,4 часа в неделю. Президент России Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, пообещал, что государство продолжит помогать аграриям на фоне санкций, инфраструктурных и экспортных барьеров, передает Интерфакс. Президент также назвал приоритетные направления поддержки укрепления технологических возможностей АПК по всем направлениям. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 10:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Яндекс предупреждает пользователей о сбоях в работе ряда сервисов. Уведомления появились Яндекс.Пэй, Яндекс.Лавка, Яндекс.Еда, Яндекс.Расписание, перебои в Яндекс.Гоу. Причем такси невозможно вызвать даже по телефону. И проблемы не только в Москве. И сбой вышел далеко за пределы сервисов Яндекса. Третий. Дата-центр компании на этот раз во Владимире был сегодня атакован БПЛА. Его работа полностью остановлена. Российский дизель вернется на американский рынок. Об этом договорились Владимир Путин и Дональд Трамп. Первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре. Как это отразится на отношениях стран и на ситуации на внутреннем рынке России? Озон и Ингосстрах с 13 октября прекращают программу страхования товаров-селлеров от массовых повреждений атак БПЛА. Причиной стали изменения условий перестрахования отдельных рисков. Все обязательства по действующим полисам компании обещают исполнить полностью. Чем это обернется для участников рынка, подробности в эфире «Бизнес FM». Российский дизель вернется на американский рынок. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились об этом в ходе телефонного разговора в пятницу. Во исполнение договоренностей правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Оно вступило в силу 10 октября. Интересы российских потребителей это не затронет, заверил вице-премьер Александр Новак. Объемы производства в России позволят обеспечить как внутренний рынок, так и поставки на мировой рынок. Все, что известно на данный момент о дизельной сделке, у Михаила Задорожного.
19: В рамках договоренности Россия незамедлительно поставит свыше 300 тысяч тонн дистоплива на американские и мировые рынки. Еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после. Трамп сообщил, что ожидает снижение цен на дизель рекордными темпами благодаря достигнутой с Москвой договоренности, а также полному контролю над Ормузским проливом. После этого фьючерсы на дизель подешевели почти на 5%. На самом деле речь идет не о таких уж больших объемах, говорит профессор финансового университета Константин Симонов.
20: По разным оценкам, дефицит на мировом рынке сейчас 4-6 миллиона тонн в месяц. Мы говорим об уровне поставок 800 тысяч тонн за октябрь-ноябрь. То есть за полтора месяца мы поставим меньше 1 000 000. Если предположить, что все это уйдет на американский внутренний рынок, честно говоря, это вообще чуть больше суточного потребления дизеля Соединенными Штатами. Но в данном случае Трамп рассчитывает исключительно на словесные интервенции. Он рассчитывает, что цены среагируют на слова. Это может быть. В первые дни так и произойдет, скорее всего. В этом задача Трампа – убедить своего избирателя, что эта сделка все поменяет. А поменяет она потому, что Ормуз ни в чем не виноват. И во всем, получается, в логике Трампа виновата Украина, которая наносила дроновые удары.
19: Лицензия Минфина США, которая действует до 7 апреля следующего года, разрешает покупку и доставку российского дистоплива всем странам. Есть ограничения на платежи, средства нельзя списывать со счетов российского ЦБ, Минфина и ФНБ. Как будут эти расчеты, пока не очень понятно, но, наверное, этот вопрос тоже будет решен. Международные трейдеры, судовладельцы и банки теперь могут организовывать, страховать и финансировать сделки с российским дизелем. Остается вопрос логистики. Очевидно, Черное море для этого сейчас не очень подходит. Но есть Усть-Луга, крупнейший порт на Балтийском море и второй по грузообороту в России. Что касается поставок, то в перспективе, в зависимости от состояния российских НПЗ, они могут вырасти до 3 миллионов тонн в месяц при полном объеме 4,8 миллиона тонн, комментирует ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
21: Российские НПЗ способны произвести подобные объемы, которые заявляются, но в любом случае это логично с точки зрения того, что в России будет уменьшаться объем потребления, мы уже это видим. И, в общем-то, еще до телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждался вопрос досрочного отказа от запрета на экспорт дизельного топлива. То есть не в конце октября, в общем-то, разрешить экспорт, а заранее. Потому что просто формируется переизбыток. У нас внутреннее потребление сокращается, объем производства довольно большой. И в этом плане просто некуда дизель девать в какой-то момент становится. Поэтому мы как раз-таки готовы поставить без ущерба внутреннему рынку дизельное топливо на экспорт отправить. И, кроме того, у нас постепенно будет происходить переход на зимний дизель. И, соответственно, летний в этом плане будет высвобождаться. Для Соединенных Штатов не столь важно, мы к ним конкретно поставим, либо просто экспортируем дизельное топливо. Им главное, чтобы мы насытили мировой рынок, цены на мировом рынке снизились, и тогда и в Соединенных Штатах они снизятся.
19: Морские аналитики сообщают, что первый груз российского топлива после объявления о дизельной сделке предположительно уже приближается к восточному побережью США. Данные судовых трекеров подтверждают, что танкер «Минерва Зен» вышел из Санкт-Петербурга 22 сентября. На борту может находиться примерно 280 тысяч баррелей дистоплива. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес FM.
0: Дональд Трамп в субботу заявил, что США неоднократно требовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ, однако Зеленский не прислушался. По словам президента США, Украине нужен новый лидер. Подробности в начале часа на Business FM.
22: Прямо сейчас.
0: Аэропорт Сочи остается закрыт на прием и выпуск воздушных судов, но по техническим причинам, сообщили в Росавиации, отметив, что ограничения на полеты сняты. Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что на территории аэропорта Сочи упали обломки БПЛА, произошло возгорание в административном здании, его оперативно потушили. Озон отменил страховку для селлеров. Озон и Ингосстрах объявили о прекращении действия совместной программы защиты товаров продавцов маркетплейса с 13 октября. По информации Интерфакса, действующие полисы будут работать до полуночи 12 октября, а дальше они будут отключены в личном кабинете продавцов. Если в этот период произойдет страховой случай, обязательства будут исполнены. Однако, начиная с 13 числа, страховка работать не будет. Почему произошла такая отмена, как на нее отреагировали сейлеры и что теперь они намерены делать, выясняла Светлана Чередникова.
2: Совместная программа страхования Озона и Ингосстраха прекратит работу в связи с изменениями рыночных условий. Это следует из совместного заявления компаний. Ингосстрах, страховавший продавцов Озон, частично передавал риски в Российскую национальную перестраховочную компанию. А с 1 октября РНПК существенно ограничила объем рисков, которые она готова взять на себя, поскольку сохраняется вероятность массированных атак БПЛА на склады. Интересно, что сама совместная страховая программа Озона и Ингостраха появилась 2 июля. В личном кабинете продавцы могли застраховать товары, которые находились на складах маркетплейса, а также в сортировочных центрах, пунктах выдачи или в логистике. Полис покрывал в том числе ущерб от атак дронов, если это признавали терактом или диверсией. К октябрю стоимость страховки существенно выросла. В зависимости от стоимости товара она могла составлять несколько тысяч рублей в день. Однако Озон от себя пообещал продавцам компенсировать эти затраты до конца года. И вот меньше чем через полмесяца страховку отменяют вообще. Эксперт по страхованию и урегулированию убытков Екатерина Демишева считает, что первым звонком к отмене страховки для сейлеров должно было стать ее подорожание.
3: На сегодняшний день страховая компания с учетом новых введенных требований РНПК принимает решение, что принимать на страхование товары сейлеров, которые находятся на складах Озон, уже не имеет целесообразности, потому что страховая компания может просто потерять свой капитал. Поэтому такое резкое изменение страховых тарифов было на самом деле уже первым сигналом к тому, что продукт будет либо пересматриваться с увеличением тарифа, либо его вообще закроют. То есть это нормально с учетом того, что происходит в данных реалиях.
2: Казус в том, что страховка от Озона была в последнее время тем жирным бонусом, который привлек на площадку множество новых сейлеров, поскольку на других платформах риски атак БПЛА никак не компенсировались. Кроме того, в рамках помощи продавцам Озон объявил о выгодных условиях хранения товаров на своих складах. И эти склады теперь заполнены под завязку. Но сейчас, когда выясняется, что страховки нет, забрать обратно свое имущество продавцы быстро не смогут. Сроки могут растянуться и до полугода. Вот что рассказал Александр, сейлер из Нижнего Новгорода, который торгует на Озон и Wildberries подарочными наборами.
4: Нам вначале сказали, что будут страховые, дали какие-то бонусы, чтобы мы загрузили склады, например, отключили платное хранение. Загрузились, везде товаров лежит на миллионы, и в любой момент они могут этого всего лишиться, не имея страховки.
23: Что вы намерены делать теперь?
4: Сокращать количество товара, которое находится на складах Озон, до минимально возможного. Например, сейчас у нас лежит на 30 дней на разных складах, будем сводить до 7. Все те склады, что горели, наши товары пострадали. Выплаты нам дали первоначальные. Сумма товара, который лежал на каждом складе, и сумма выплат несопоставима, там что-то около 5-10%. Погорело товар на 500 000, выплату дали 15 тысяч рублей.
23: А как теперь будут решать вопрос со страховкой сейлера Озона?
4: А никто сейчас страховать, наверное, не будет, очень большие риски. Я думаю, что люди либо перейдут на систему ФБС, то есть будут реализовывать товар со своих складов, либо пользоваться услугами фулфилмента, как это было первоначально после пожаров на Wildberries.
2: А вот что говорит сейлер из Омска Алексей. Он продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Из-за атак БПЛА ранее он лишился товаров на общую сумму 1,5-2 миллиона рублей.
24: С 5 числа они за свой счет должны были компенсировать сейлерам вот эти расходы на страховку. То есть, если, допустим, сейлер тратит 2000 в день, то Озон ему компенсирует эти 2000 в день чуть ли не 100%. И они обещали эту компенсацию до конца года. Мы не можем вывести товар, если вдруг какая-то опасность, потому что склады якобы перегружены, и они не дают их вывести. По ВБ у меня вот до сих пор, я хочу вывести товар, но не могу, склады загружены.
2: При этом, несмотря на все риски, продавцы говорят, что не готовы уходить с маркетплейсов, поскольку тот трафик, который дают эти онлайн-площадки, больше невозможен нигде. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Роспотребнадзор запретил ввоз грузинской колы, минералки и коньяка. Ведомство ввело ограничения на грузинский алкоголь и напитки ряда производителей. В частности, под запрет попали коньяк, Асканелли, пиво производителя грузинская пивная компания и минералка на Беглаве. В Роспотребнадзоре отметили, что это временная санитарная мера с целью приостановить ввоз и оборот в России продукции, которая не соответствует ряду требований и показателей безопасности. Похоже на политическое решение, но со стороны Грузии никакой антироссийской деятельности в последнее время не замечено, комментирует глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
1: Ну, я думаю, что у нас практически все вот эти вот разрешения уже так принято, что они так или иначе связаны с политическими вопросами. Но я не припоминаю, а чего, собственно, такого за последнее время грузинские власти могли бы сделать, чтобы расстроить власти России.
5: Вот эти вот показательные порки со стороны российского Росздравнадзора, Роспотребнадзора, это уже такая визитная карточка для использования в политических целях. И, честно говоря, я не припоминаю случая, когда бы это привело к чему-то хорошему. Ну вот последняя история по Армении, когда незадолго до парламентских выборов ввели санкции против армянской продукции, и мы видели, что это имело обратный эффект. Никак не создало проблем Пашиняну, наоборот, скорее добавило ему очков. И я думаю, что, конечно же, надо очень серьезно думать над тем, стоит ли использовать такие методы. Не припоминаю никаких плохих действий в адрес России со стороны грузинских властей за последнее время.
0: Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы, ассоциация компаний розничной торговли, сообщила бизнес-ФМ, что уже получила предписание Роспотребнадзора. Из магазинов начали убирать попавшую под ограничение грузинскую продукцию, говорит председатель Аккорд Станислав Богданов.
6: Торговые сети, входящие в ассоциацию, уже приступили к изъятию с продажи алкогольной продукции и безалкогольных напитков грузинских предприятий, которые указаны в предписании, и в целом ведут эту работу в соответствии с требованиями регулятора. В данном случае безопасность реализуемой продукции является для сетей приоритетом, поэтому они оперативно исполняют решения контролирующих органов и в целом продолжают отслеживать ситуацию.
0: Станислав Богданов. В мае Роспотребнадзор приостановил реализацию алкогольной продукции из Армении трех армянских производителей – Веди Алка, Абавянский коньячный завод и виноконьячный дом Шахназарян. А в апреле остановили ввоз и оборот отдельных партий минеральной воды из Армении Джермук из-за угрозы здоровью граждан.
7: Реклама. Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
8: О, HeadHunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на Business FM.
27: Ты плюс.
26: Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
28: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали в течение буквально суток сервера же. Совпадение? Не думаю.
26: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM».
29: Другим наука. Сергеем Корзуном.
30: Минерал перовскит впервые был обнаружен на Урале немецким исследователем Густавом Розе и назван в честь русского государственного деятеля и коллекционера графа Льва Перовского. Химически перовскит – это титанат кальция. Особая структура этого минерала дает возможность заменять ионы и модифицировать сам каркас, что позволяет получать новые материалы с различными оптическими, электрическими и магнитными свойствами. Их тоже часто называют перовскитами. В 2013-м журнал Science назвал перовскит одним из прорывов года, откликаясь на его применение в солнечных элементах. КПД таких устройств удалось сегодня довести до 35%. Их производство потенциально недорого, а для работы батареи достаточно тонкого слоя. Из минусов – чувствительность к влаге, нагреву и пока невысокая долговечность. В недавней научной работе обнаружили, что чередуя органические и неорганические слои в перовскитной пленке, можно получить материал с теплопроводностью в 5 раз ниже, чем у силикона. При этом сам материал остается жестким, что обычно плохо совмещается с теплоизоляционными свойствами. Титанат бария служит диэлектриком в миниатюрных керамических конденсаторах смартфонов и других электронных устройств. А некоторые типы керамики с перовскитной структурой превращают электрическое напряжение в движение. И наоборот, цирконат титанат свинца деформируется под действием электрического поля и создает электрический сигнал при механическом воздействии. Это основа промышленных пьезоприводов и ультразвуковых приборов в медицине. Перовскиты уже давно работают в увлажнителях воздуха, в датчиках парковки автомобилей и даже в обычных пьезозажигалках.
29: Другим наука на Бизнес FM.
0: В студии Мария Буянкина. Вы слушаете Бизнес FM. Лучше наличными.
29: Итоги недели.
0: Порядка 38% опрошенных россиян считают, что правильнее хранить сбережения в наличных. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 6%. Таковы данные сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Банка России. Чуть меньше респондентов, 37%, предпочитают хранить деньги в банке. Год назад таких было 43%. Популярность наличных достигла максимума с весны 2022 года. Что происходит и надолго ли такой тренд, выяснял Валерий Убадоев.
9: Наличные впервые за 4 года стали популярнее банковских счетов. Правда, всего на процент, однако тренд роста популярности наличных есть. Это не массовая смена парадигмы, но оплата купюрами стала происходить чаще, в разных сферах и по разным причинам. Блокировки связи, неработающий интернет, экономия на эквайринге. Такие причины называют магазины, кафе и рестораны, когда просят оплатить покупку наличными. Мы спросили у представителей сферы услуг, какой способ оплаты предпочитают их клиенты и действительно ли наличных ходит больше. Говорит совладелец нескольких салонов красоты «Персона» в Москве Анна Соколова.
10: Клиенты чуть легче реагируют, если мы спрашиваем о возможности платить наличными. Как будто бы нет такого, как раньше, что нет, у нас кэшбэки, карты. Для нас наличные это всегда бывает выгоднее каким-то поставщикам иногда платить день-день наличными при поступлении товара. Это иногда бывает дешевле, чем по счету.
9: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» Леонид Петелероид.
11: Действительно, есть небольшой прирост выручки в виде наличных, но это, конечно, не 30 с лишним процентов, но я думаю, что прирост до 5%, не более того. Мы ни о чем своих гостей не просим, мы предоставляем все допустимые законом способы оплаты. Я как пользовался картой с тех пор, как, мне кажется, они появились, так и продолжаю это с большим удовольствием делать, потому что это очень удобно. Лично я точно никак не изменил своим привычкам.
9: Московский экскурсовод, журналист Бизнес FM Диана Чебанова.
12: В туристическом секторе, в экскурсионном наличных стало точно больше. Туристы с ними стали приезжать, расплачиваются наличкой, причем я не прошу. Например, организаторы, которые постоянно ездят одной и той же компанией, говорят, купите нам билеты, пожалуйста, мы вам привезем наличными. Со стороны экскурсионных бюро тоже частая стала история оплата работы экскурсовода наличными деньгами. Это не исключает всей отчетности, но такая тенденция заметна. Если говорить о соотношении, сколько наличных, сколько переводов, примерно 50 на 50.
9: Массажист, индивидуальный предприниматель Виктор Остротчук.
13: Я не могу сказать, что этого стало больше, чем раньше. Наличкой стали, наоборот, реже пользоваться. Может, конечно, какие-то отдельные категории людей в моем окружении. Клиенты все переводят на карту. Наоборот, сейчас наличные стали редкостью. Я вообще думаю, что скоро как будто бы просто все перестанут ими пользоваться.
9: Но на самом деле не перестанут. Более того, чем дальше от крупных городов, тем наличные актуальнее, заявил в ходе инвестфорума Сбера «Настоящее будущее» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
14: Но я этим летом оказался в 200 с ним
3: небольшим километров от Москвы. Уверен, многие вспомнят там другие расстояния, они тоже небольшие. Интернета нет, мобильная связь не работает. Стоит вот эта будка, но по ней можно звонить по проводной связи. Больше ничего нельзя. В этом плане я уверен, что наличные деньги имеют до сих пор серьезное значение. Но если цифровой рубль выйдет в офлайн, как предполагалось, то это тоже будет конкурентное преимущество таких мест.
14: Или небольшой компактный слиток золота.
3: Волшебство. Прям представляю, как в магазине там лавка передвижная, как ты там платишь вот этим слитком золота.
15: В то же время преувеличивать значение наличных тоже не стоит. Понятно, что оборот их растет от крайне низкой базы. И есть депозиты, которые еще совсем недавно выглядели значительно привлекательнее кубышки. Уверен директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклеин.
16: В 2024-2025 году люди расчехлили кубышку, увидев депозиты по ставкам 20% и выше. Сейчас, когда банки по массовой депозитной линейке предлагают 12-13%, максимум 15%, конечно, не все готовы оставлять сбережения в банках и действительно чуть-чуть увеличивают норму наличных сбережений. Но при этом, например, с начала этого года доля наличных в обращении, если мы смотрим именно как наличные в общей денежной массе в широком определении, выросла с 13% до 14%. Всего лишь навсего на 1% пункт за 8 месяцев выросла доля наличных.
15: Снизились не только ставки по вкладам. Заработать с помощью инвестиций стало сложнее. На рынке высокодоходных облигаций дефолты. Акции российских компаний снижаются, говорят эксперты. Усиливается контроль Центробанка за операциями банков. В результате наличные выглядят интереснее в глазах некоторых граждан. Ну и понятно, что часть из них через наличные минимизируют свои налоговые риски. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Новые BMW, Mercedes и Audi из Китая не исчезнут с российского рынка из-за изменений китайских правил экспорта.
29: Итоги недели.
0: По словам экспертов, опрошенных бизнес-ФМ, эти машины могут подорожать или приходить в Россию с задержкой. Но в Китае достаточно заинтересованных лиц, которые будут стремиться облегчить процедуру их доставки. Иван Медведев подробнее.
17: С 1 января следующего года КНР ужесточит требования к экспорту новых автомобилей. Производителям придется подтверждать наличие за рубежом сервисной сети, способной ремонтировать машины, а также обеспечивать ее запчастями. Российское медиаполе тут же отреагировало на это сообщениями о том, что автомобили глобальных брендов китайской сборки, включая BMW, Audi, Mercedes и Volkswagen, могут сильно подорожать или вообще исчезнуть с нашего рынка. Сложности прогнозируют и для параллельных поставок Xiaomi и Zeekr. Но все не так страшно, уверены собеседники Business FM. Для того, чтобы понять почему, соучредитель автодилера Frank Auto Ирина Франк предлагает вернуться ровно на год назад.
18: 1 января 2026 года мы действительно не могли ввозить новые автомобили, если они не находились и не стояли на учете в Китае как минимум 180 дней. Китай достаточно быстро нашел обходные пути, дооснащали автомобили, формально переводили в другую категорию, как технические автомобили, патрульные, учебные. После этого возвращали в первоначальное состояние. На сегодня эту лазейку с 1 января 2027 года как раз Китай тоже начинает закрывать. И это не значит, что их нельзя будет ввозить как переоборудованные. Потребуется подтверждение непосредственно от завода-изготовителя, что он готов обеспечить техническую поддержку и запчасти послепродажное обслуживание автомобиля за рубежом, то есть в тех странах, куда автомобили вывозятся.
17: Китайские власти и автопроизводители ужесточают правила по двум причинам. Первое – это попытка дистанцироваться от российского рынка в глазах Европы и США. Второе – борьба с тем самым параллельным импортом, который самим производителям не выгоден. Но, по словам автоэксперта, автора телеграм-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской, конкретно в этот бизнес в Китае вовлечены уже десятки тысяч человек, и они тоже не сидят сложа руки.
18: В начале года, безусловно, будет поднятие цен, потому что они пока будут эти обходные пути искать. Это было точно так же и в прошлом году. Потом либо будут найдены снова какие-то варианты, либо они не будут найдены, и часть автомобилей с нашего рынка действительно пропадет, их не смогут привозить. Ну, либо будут просто вынуждены китайцы делать большие вложения на вот эти 180 дней простоя автомобиля в Китае, если это правило не отменят.
17: Один из вариантов – накатать в Китае технический пробег в 2000 километров и продавать автомобили как подержанные. Не самая привлекательная схема, но вполне рабочая, считает наша собеседница. За этот год многие успели посмотреть видео, на которых были показаны Audi и BMW. МВС приклеенными к ним шильдиками Чанган, что, по словам авторов роликов, якобы помогало обходить китайские экспортные ограничения. Однако внятного объяснения «как» никто из экспертов так и не дал. Но важно другое. В России и в Китае есть много креативных людей, которые точно найдут способ сделать так, чтобы немецкие машины китайской сборки продолжали ездить по российским дорогам. И для полета их мысли границ не существует. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
29: Карьера с Ольгой Дементьевой.
1: А вы пишете в резюме, за какой футбольный клуб болеете? Я вот недавно как раз искала именно такие неочевидные факты в резюме. Не только образование, опыт и набор компетенций, а что-то неожиданное о человеке. Давайте обсудим, какие факты важно указывать в резюме, кроме достижений. Расскажу вам одну историю из своей практики. Как-то я подбирала топ-менеджера, которому предстояло очень тесно работать с акционером крупной компании. И пока я думала про подходящий профиль, выяснилось, что начальник – болельщик одного футбольного клуба. И вот нанимающий менеджер мне говорит: а вот было бы идеально, если бы наш кандидат тоже был бы футбольным болельщиком. Как думаете, можно найти такого? Ну что же, можно и попробовать. Только вот в резюме редко пишут, за кого они болеют. И вот я звоню потенциальному кандидату, рассказываю про эту вакансию, про задачи, про компанию. А потом, как бы между прочим, говорю ему: и еще один момент, акционер – большой болельщик. И тут на другом конце трубки: да вы что, я же тоже. И вот оно, это то самое человеческое совпадение. Конечно, я не считаю, что любовь к одному футбольному клубу должна заменять опыт, компетенции и профессиональный результат. Но когда речь идет о человеке, который будет много лет и очень тесно работать с собственником, такие вещи могут иметь значение. И мне кажется, сейчас это особенно интересно на фоне того, как меняется сам процесс найма. Мы уже говорили о том, что собеседование начинает проводить искусственный интеллект. Он может задавать правильные вопросы, проверить соответствие требованиям, собрать ответы и даже оценить кандидата по заданным параметрам. Но может ли он заметить вот это? Мы болеем за одну команду. А ведь совпадение может быть не только в футболе. Это может быть шахматный разряд, любовь к театру, марафоны, музыка, волонтерство, что угодно. Поэтому я бы посоветовала соискателям не превращать резюме исключительно в перечень достижений. Оставьте там немного себя. Потому что иногда одна человеческая деталь становится началом разговора, который невозможно было запланировать.
29: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 10:58 московское время. У микрофона Сердар Павликулеев. Обломки беспилотников нашли в трех местах в районе Сочи-Адлере. После ночной атаки ВСУ сообщил мэр города Андрей Прошунин. Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что фрагменты беспилотников упали на территорию аэропорта Сочи, возникшее в одном из административных зданий. Возгорание ликвидировано. Также обломки упали на территории частного сектора и отелей в Сочи. Правительство России во исполнении договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение вступило в силу 10 октября и позволяет на данном этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн. Об этом сообщили ТАСС в Кабмине. Окружение Зеленского потрясли слова президента США Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый лидер, пишет немецкая Бильд. Мы понимали, что во время кампании перед промежуточными выборами в американский Конгресс снова окажемся в центре внимания, но такого мы не ожидали, рассказал один из советников Зеленского журналисту Бильд Паулю Рунсхаймеру. Хуситы вновь призвали авиакомпании остановить рейсы в Саудовскую Аравию, объявив аэропорты королевства целями для ударов. Накануне в результате атаки на международный аэропорт в Эр-Рияде погибли не менее 12 человек, еще 309 были ранены. Основатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, его жена Валерия и трое коллег вернулись в Россию после задержания в Черногории. По словам Звинчука, изъятую при задержании технику группе не вернули. Часть оборудования команда арендовала, и пока вернуть ее не удается. Решить этот вопрос помогает российское посольство. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
29: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Третий центр Яндекса. На этот раз во Владимире был атакован БПЛА. Его работа полностью остановлена. Никто не пострадал, заявили в компании. На этой неделе атакам также подверглись дата-центры Яндекса в Рязанской области и в Калуге. С большими перебоями работают почти все сервисы Яндекса сейчас. И сбоит Алиса. Проблема также фиксируется не только в России. Фрагменты БПЛА ночью упали на территории аэропорта Сочи. Возникшее возгорание оперативно ликвидировали, сообщает оперштаб Кубани. Обломки беспилотника также упали на территории частного сектора отелей в Сочи. Пострадавших нет. Между тем, Минобороны России сообщили, что ночью российские военные нанесли удары по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам. Роспотребнадзор запретил ввоз грузинской колы, минералки и коньяка. Согласно документу ведомства, это временная санитарная мера. С чем связано решение, какие у него могут быть последствия, все подробности в эфире. Бизнес FM. Третий дата-центр Яндекса из 5 подвергся атаке БПЛА. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Его атаковали беспилотники, сообщили в компании. Ранее в четверг был атакован дата-центр в Сасово, Рязанской области. В пятницу была повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. Нетронутыми остаются только технологические площадки Яндекса в Московской области. В компании заявили, что дата-центр во Владимире полностью остановлен, а режим работы платформы Яндекс Клауд является аварийным. Что это значит, рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
4: Мы пока не знаем деталей, куда был нанесен удар. Если он попал в систему электрогенерации, возможно, сами сервера пока не пострадали, и требуется время на создание системы резервного электропитания. Если же удар пришелся непосредственно в серверную, здесь, к сожалению, проблемы могут быть для пользователей гораздо серьезнее, и они могут затянуться на гораздо больший срок, пока компании, а также ее клиенты не перенесут свои ресурсы на какие-то резервные мощности. Это, скорее всего, означает, что компания не может перенести оперативно данные на, условно, в кавычках, соседние сервера. Она не уверена в том, что сетевой трафик будет ходить бесперебойно, и в этом случае, если нельзя быть уверенным, что ресурсы восстановятся, в обозримое будущее компания принимает решение об остановке, чтобы разобраться окончательно в масштабе проблемы и понять, можно ли перенести данные еще куда-то или рекомендовать клиентам самостоятельно переносить данные свои другим облачным провайдерам, с которыми Яндекс уже вчера или позавчера договорился о сотрудничестве. Ну, у Яндекса действительно 5 центров обработки данных, и все основные ресурсы не только клиентов Яндекса, но и самого Яндекса сосредоточены именно в них, и выведение их из строя приводит к тому, что сервисы Яндекса перестают функционировать должным образом. Поэтому, да, пользователи сталкиваются с перебоями, и, возможно, они будут сталкиваться. И здесь все зависит от того, был ли у Яндекса план Б, готовы ли они были к такого рода ситуации после истории с Wildberries. С Озоном уже было предположение, что удары будут наноситься по вычислительной инфраструктуре Российской Федерации. И здесь все зависит от того, насколько Яндекс верил в эти предположения и готовился ли он к аварийному переключению на какие-то резервные мощности, или, возможно, они уже начали строить центр обработки данных где-то в других местах, но не сообщая об этом публично, потому что ровно вот эта публичность с указанием мест нахождения ЦОДов у всех провайдеров сейчас играет с нами со всеми злую шутку, и противник наносит удары ровно по этим местам.
0: Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по информбезопасности компании Positive Technologies. После повреждения инфраструктуры дата-центра Яндекса во Владимире начались массовые проблемы с различными сервисами. Пользователи из России, Казахстана и даже Сербии жалуются на проблемы в работе Яндекс.Го, Яндекс.Музыки, Яндекс.Диска, Яндекс.Пэй, поиска и умного дома с Алисой. Люди не могут заказать еду, оплатить покупки и вызвать такси. В Яндекс.Го у пользователей либо появляется сообщение о том, что повторно заказать можно только через 5 минут, либо нет машин. По телефону Яндекс также невозможно заказать. С проблемой вызова такси этим утром столкнулась моя коллега Ольга Кашинская.
5: Сегодня в 5 утра я пыталась вызвать такси в аэропорт Внуково. Попытки все оказались безуспешны. Машина не находилась, сервис зависал на этапе поиска машины, выдавая разные предупреждения об ошибках. Другие агрегаторы типа Максим или Везет тоже не работали, зависали на этапе поиска машины. Кроме того, другие сервисы Яндекса тоже висели, висела почта. И висели даже не связанные с Яндексом сервисы типа Суточно.ру. В итоге единственным вариантом оказалось ехать в аэропорт на своей машине, бросать ее на парковке. И, судя по беглому разговору с посетителями паркинга круглосуточного, проблема не единична совершенно. Очень у многих тоже не получилось вызвать ничего.
0: Моя коллега Ольга Кашинская. Не работает и приложение Яндекс.Электрички, справочный сервис, созданный для поиска актуального расписания пассажирского транспорта и покупки билетов, говорит журналист Бизнес-ФМ Рамиль Киселев.
6: Не работало сегодня утром не только Яндекс.Такси, но и агрегатор Fasten, бывший Uber. Считается, что базы данных, сервера у них единые с Яндексом. Та же самая картина, никакой класс такси не активный, заказать невозможно было. Такая же картина, как и в Яндексе. Я живу в московском Зеленограде и утром пытался уехать на электричке.

0: Восстановительная работа началась, идет подключение по резервной схеме. Информации о разрушениях и пострадавших нет, добавил глава региона. О текущей ситуации во Владимире нам рассказал редактор местного сетевого издания «Зебра ТВ» Петр Фокин.
1: Подача света почти восстановлена, тепло и вода в 100% объеме. Губернатор сообщил, что 5000 человек осталось без света. А потом пошли сообщения и администрации города Владимира, и правительственные, что электроснабжение восстановлено на 80%. И я-то сам живу практически в другом конце города, но мне звонило несколько товарищей и говорили, что они испытывали некоторые сложности с выездом из той территории. Кстати, администрация города Владимира и предупреждала, что там проблемы с проездом для частного транспорта, но общественный, по официальным заявлениям, работает вроде бы нормально.
0: Петр Фокин. Тем временем аэропорт Сочи 12 часов остается закрытым, несмотря на отмену ограничений. На его территории ночью упали фрагменты БПЛА, горело одно из административных зданий. Сейчас пожар потушен, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Ситуация в терминале спокойная, воздушная гавань ждет разрешения на возобновление работы, рассказала пресс-секретарь международного аэропорта Сочи Юлия Клюева.
2: Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Аэропорт Сочи готов приступить к работе после получения всех разрешений от госорганов. По решению авиакомпании 6 воздушных судов ушли на запасные аэродромы.
3: А как многих рейсы переносят? Какие задержки? Какая ситуация в терминале буквально?
2: В терминале абсолютно спокойная ситуация. Идет регистрация на рейсы. Скоплений пассажиров нет. С пассажирами работают представители авиакомпании. У кого наступает время компенсационных мер. Это если 2 часа задержки выдают воду, 4 часа выдают питание горячее, 6 часов ночью и 8 часов днем, если идет задержка рейса, размещают в гостинице. Но это абсолютно или исключительно ответственность авиакомпании.
0: Юлия Клюева, пресс-секретарь аэропорта Сочи. Кроме того, фрагменты БПЛА были обнаружены на территории отеля и частного сектора в Сочи. В общей сложности средства ПВО за ночь сбили над территорией России 479 украинских беспилотников. В Брянской области от ударов дронов «Камикадзе» погиб один человек, двое ранены. Между тем, российские войска ночью разбомбили дата-центр в Одессе, который использовался в интересах ВСУ, сообщила Минобороны. Также в порту Черноморск поражено судно, перевозившая военные грузы. В Днепре после атаки дронов повреждена многоэтажка, пострадали 4 человека. Кроме того, украинские СМИ сообщают об ударах по предприятию в Буче. И возвращаемся к теме неработающих приложений. По последним данным, в России наблюдается массовый сбой не только Яндекса, но и сторонних сервисов. Сбой наблюдается в работе приложений «Ламода», «Вкусная точка», «Магнита». По данным сервиса Down Detector, только за последний час зафиксировано более 1500 жалоб на работу Яндекса и его приложений, а за сутки почти 10 тысяч таких обращений. Также недоступен сайт Пулково. На домене аэропорта отображается онлайн-табло другого сервиса. Сам аэропорт работает штатно, регистрация на рейсы, их обслуживание осуществляется в обычном режиме, работает колл-центр.
4: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
5: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
7: «Бизнес FM». Инструкция по применению.
8: Показания.
7: Потребность быть в курсе в любой момент.
8: Особые показания.
7: Дефицит времени.
8: Способ применения и дозы.
7: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
8: Передозировка.
7: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
9: и, очевидно, уже в курсе.
8: Исключение.
7: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. С
10: специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5

0: Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: В последнее время, как из рога изобилия, сыплются предложения о реформировании работы УК в жилом сегменте. От полного раскрытия сведений о доходах управляющих организаций и их расходах по видам работ и услуг с указанием подрядчиков и сумм выплат до сокращения летних отключений горячей воды до нескольких дней. Профессионалы сегмента признают, что среди обсуждаемых и уже принятых нововведений есть разумные и полезные, а есть как минимум спорные. К последним, в частности, собеседники Бизнес-ФМ относят беспрепятственный доступ провайдеров в МКД. Управляющая компания отвечает за сохранность общего имущества и безопасность дома, но теряет возможность контролировать, кто, как и в каком объеме размещает оборудование. Возникают риски для инженерных сетей и пожарной безопасности, а спрашивать за последствия будут все равно с УК, поясняют свою позицию эксперты. Увеличение штрафов за ненадлежащее содержание общедомового имущества до 500 тысяч рублей – тоже, по их мнению, так себе предложение. Это не улучшит качество работы, а приведет к банкротству УК. Обязательное введение общедомовых чатов и информирование в МАКС – избыточная мера, которая ведет к дополнительным организационным расходам, но не повышает информированность собеседников, особенно в крупных городах, где мессенджер не так легко приживается. И уж совсем никуда идея ликвидировать все коммерческие УК и объединить их в одну государственную компанию. Впрочем, такого законопроекта до сих пор нет, и навряд ли мы его увидим. Монополия не становится эффективной только потому, что она государственная. Зданию все равно нужны инженер, сантехник, электрик, подрядчик, запчасти, аварийная служба и деньги. И табличка на двери их не материализует. Таково мнение профессионалов. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
2: Плюс 11 в столице сейчас. Днем сегодня до плюс 14. Будет пасмурно, но без осадков. Украине нужен новый лидер. Зеленский создает проблемы всему миру, заявил президент США. Вашингтон неоднократно требовал от Киева не наносить удары по российским НПЗ, но Зеленский не слушал. Он мог бы много раз завершить конфликт на Украине, но не делает этого. Украине нужен новый лидер, который в состоянии заключить сделку и урегулировать конфликт, сказал Дональд Трамп.
3: Я думаю, Украине пора сменить президента. Зеленский мог урегулировать эту войну много-много раз, но он этого не делает. Он очень сложный человек. Он мог урегулировать ее много раз, но он этого не делает. Мы сказали ему, делайте, что хотите, но не разрушайте нефтеперерабатывающие заводы, потому что это мировая проблема. А он хочет создать проблему всему миру. Он хочет создать проблему с дизелем для наших фермеров. Ведь Россия поставляет большую часть дизельного топлива на мировой рынок. Мы много раз говорили ему, делайте, что хотите, но не бейте по дизелю.
2: Все эти заявления последовали после того, как Зеленский раскритиковал Трампа за дизельную сделку, по которой Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на рынки США и всего мира. О сделке было объявлено после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Зеленский упрекнул Трампа в слабости, заявив, что доходы от экспорта будут помогать России. Решение Трампа он назвал несправедливым и не похожим на партнерское. Украина просто использует как ширму, добавил он. Новые заявления президента США мы обсудили с политологом Георгием Бофтом. Автор телеграм-канала «Бофт знает». С ним беседовал Александр Зайцев.
4: Во-первых, он обиделся. Как человек достаточно самовлюбленный и амбициозный, после того, как Трамп объявил о сделке вот этой дизельной, Зеленский назвал это слабым решением сильных партнеров, что-то в этом роде. И это было оскорбительно, конечно, для Трампа. И я думаю, что вот эта вот фраза сыграла с ним дурную роль, с Зеленским. Он явно перегнул ему палку. И это напоминает их встречу в Белом доме еще в самом начале президентства Трампа, когда они там сильно повздорили. Так что здесь, я думаю, больше обиды, чем какого-то расчета политического. А что касается расчета, то, честно говоря, вряд ли этот скандал с Зеленским поможет как-либо Трампу на внутриполитической американской сцене. Его демократы и так уже критикуют за то, что он пошел на сделку с Путиным и чуть ли не стал его союзником. Другое дело, что вообще украинская тематика для Америки не на первом месте далеко. Цены на бензин, да. Трамп говорит, что он пытается снизить цены на бензин и пытается убедить в этом, в том числе американских избирателей, что во всем этом виноват Зеленский, который атакует российские НПЗ. Это, если и верно, то частично, поскольку кризис топливных цен начался из-за войны в Иране. Впрочем, сейчас, скорее всего, цены действительно пойдут вниз, и потому что Армунский пролив уже во многом разблокирован, и нефтетрафик уже приближается к довоенным уровням. Ну и чисто риторически вот эта словесная интервенция, так называемая, конечно, сыграет на понижение нефтяных и топливных цен тоже.
5: Вернемся все-таки к заявлению непосредственно Трампа по поводу Зеленского. Что дальше-то может происходить? То есть, как и в предыдущих случаях, что с Зеленским, например, что с Маском, вспылил, потом немного успокоился, наладили отношения, или здесь не получится уже отмотать назад? Чего ждать?
4: Зеленский, опираясь на поддержку Европы, может себе проигнорировать эти выпады Трампа. Трамп уже не в первый раз говорит, что на Украине надо проводить выборы. Он начал свое президентство с того, что сказал, что у Зеленского там 4% поддержки, и надо тоже проводить выборы, пусть будет другой президент и так далее. Потом эта вся риторика быстро была свернута, тем более, что у Зеленского не 4% поддержки даже до сих пор. Поэтому он скажет, что это, мол, не ваше дело, и будет игнорировать эти выпады. Говорят, что на переговорах в Майами Уитков и Кушнер угрожали украинской делегации, что если та будет проявлять строптивость, то Украина лишь отрывает данных американских. Это тяжелый удар, на самом деле, хотя Трампу он может обойтись достаточно дорого внутри Америки, потому что в Конгрессе на него, конечно, за это набросится. И в то же время, поскольку это удар серьезный, угроза серьезная, то нельзя исключать, что все-таки Киев пойдет на какие-то негласные, скажем так, договоренности. И я не исключаю того, что действительно он может, во всяком случае, не усиливать удары по НПЗ, а сосредоточиться на других целях, которые тоже дают немалый медийный эффект. Скажем, дата-центры, препятствия неработы аэропортов. При этом по негласным каналам Клинтон могут дать понять, что, ну да, мы пошли на уступки. Вот по НПЗ стали бить меньше и так далее. Посмотрим. Хотя я не исключаю, что Зеленский действительно, так сказать, закусится и пойдет на принцип.
5: А если пойдет на принцип, если будет игнорировать, возможен ли сценарий, который мы уже видели? Вот Мадуро тоже игнорировал, тоже пытался закуситься. В итоге Соединенные Штаты решили в Венесуэле свой вопрос вот таким образом. Может ли что-то подобное с Украиной произойти? Или это в принципе невозможно?
4: Ну нет, конечно. Такого произойти не может. Все-таки Зеленский не Мадуро. Времена не те. И, конечно, охрана у него в Украине посильнее будет, чем у Мадуро была. Так что такой рейд, спецоперацию совершить будет трудно. Были времена, в кавычках, славные, когда СРУ себе позволяло убивать лидеров государств независимых. Но эти времена уже прошли. Сейчас такого себе Вашингтон позволить не может.
2: Политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Широко в соцсетях разошлись твиты Илона Маска о том, что Зеленский зашел слишком далеко, и для Украины пришло время получить нового лидера. Во время беседы Владимира Путина и Дональда Трампа речь преимущественно шла об Украине. По инициативе американской стороны уточнили в Кремле. Также обсуждались различные аспекты двусторонних отношений и ситуации вокруг Ирана. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, беседа была настолько содержательной, что никто не хотел класть трубку первым. Сделка с Россией нужна Трампу, чтобы снизить цены на дизель на американском рынке перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Продолжает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков.
6: Было три варианта. Первый и самый безнадежный – это резко усилить давление на Иран, то есть начать какую-то массированную военную операцию, которая, скорее всего, дала бы обратный результат. Иран бы не рухнул, а цены на энергоносители на мировом и американском рынке взлетели. Второе – пойти на унизительную сделку с Ираном, объявить о победе и надеяться, что Иран будет соблюдать условия этой сделки. Но дело в том, что Иран прекрасно прекрасно понимает, в какой ситуации оказался Трамп, и у него нет ни малейшего желания помогать ни Белому дому, ни республиканской партии на выборах в ноябре. И тогда оставалась только сделка с Россией, причем Трамп пытался это сделать другим путем. Он давил на Зеленского, он неоднократно обращался к нему с прямыми просьбами прекратить удары по российским НПЗ. Зеленский отказался, и Трамп пошел на такую сделку с Россией, причем сделал это в максимально унизительной форме для Зеленского. Именно в тот момент, когда украинские переговорщики встречались с Уиткоффом и Кушнером в Майами. Зеленский опять, с точки зрения Трампа, прореагировал неправильно, выступил с резкой критикой. Посмотрим. Дело в том, что ситуация очень сильно изменилась, поскольку теперь удары по российским НПЗ будут рассматриваться администрацией в качестве прямых ударов по американским экономическим интересам. И, в общем-то, он может еще более ужесточиться.
2: Андрей Коробков, профессор политологии международных отношений Университета штата Теннесси. В ЕС позднее прокомментировали дизельную сделку, как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Приостановка санкций США в отношении российского дизеля обеспечивает Москве дополнительные доходы для продолжения военных действий. Сейчас не время ослаблять давление на Россию, Европа этого делать не будет, пообещала Каллас. Она также сообщила, что в понедельник, 12 октября, главы МИДов стран Евросоюза намерены утвердить в Люксембурге крупнейший пакет санкций в отношении свыше 1500 лиц и организаций, которых ЕС считает связанными с российским ВПК. Дизельную сделку комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
7: Телефонный разговор между лидерами Соединенных Штатов и России повлиял на позиции президента Трампа. Это не значит, что Соединенные Штаты поддержали Россию и солидаризировались с российской позицией. Но, тем не менее, наверное, какой-то прогресс двусторонних контактов произошел, ну, как это, в общем, обычно и бывает после общения двух лидеров. Поэтому я думаю, что активизация американской политики на российском направлении должна произойти. Наверное, мы очень скоро увидим Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве. Кроме того, мне кажется, вот это решение Трампа говорит о том, что не все в американо-российских отношениях привязано к Украине. То есть Соединенные Штаты могут принимать решения, которые важны с точки зрения других приоритетов администрации. Вот в данном случае это стремление не допустить бесконтрольного роста цен на дизельное топливо, ну и, может быть, помочь своим однопартийцам набрать дополнительные очки накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Встреча Трампа и Путина на полях саммита АТС в Китае с возможным участием китайского лидера Си Цзиньпина становится несколько более реально. Опять-таки, тут, наверное, мы пока что не можем с уверенностью сказать, что такая встреча состоится, но такая встреча вполне возможна и даже, наверное, могла бы быть продуктивной.
2: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Зеленский срочно созвонился с премьер-министром Британии сразу после того, как Трамп призвал Украину сменить лидера. Встреча Зеленского и британского премьера Бёрнема может состояться в ближайшие дни. Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут совершить визит в Москву в ближайшие две недели, передает ТАСС со ссылкой на источники. Ранее о том же сообщал портал «Аксиос». Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля. Ранее запланированных сроков заявлял ранее вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре и нарастить их в ноябре и декабре по мере выхода НПЗ из ремонта. Внутренний российский рынок будет полностью обеспечен дизелем, заверил Новак. А продолжение темы в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
0: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
8: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
9: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим. Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
10: «Агат». Покупай выгодно.

0: рекламных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Business FM. Новости. Коротко.
2: 11:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулли. Временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов по техническим причинам снято в аэропорту Сочи. Об этом сообщает Росавиация. ВСУ за сутки 91 раз применили артиллерию против отселенных районов Курской области, 13 раз атаковали регион беспилотниками со взрывными устройствами. Всего сбито 188 беспилотников, ранены двое мирных жителей, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Американские вооруженные силы нанесли ракетный удар по торговому судну, шедшего под флагом Панамы, которое пыталось нарушить блокаду Ирана, сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке, Центком. Более 100 молодых людей задержаны в Польше в рамках мероприятий по предотвращению новых нападений в школах, заявил премьер Дональд Туск, открывая совещание с членами Кабмина. По словам премьера, их поведение вызывало беспокойство. В субботу 21-летняя женщина напала на 3 молодых людей у школы в центре Варшавы. Ножевые ранения получили 17-летняя девушка, 17-летний и 24-летний юноши. Редкая для октября гроза местами не исключена в Москве в понедельник утром. Днем ожидается до плюс 16, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что в понедельник погода в столице испортится. Город окажется во влиянии теплого сектора атлантического циклона. В Москве и по области прогнозируется пасмурная и дождливая погода. Выпадет до 3-5 литров воды на квадратный метр, рассказал синоптик. Тишковец отметил, что в понедельник в Москве будут дуть южный ветер со скоростью до 9 метров в секунду. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 11:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сбой Яндекса вышел на международный уровень. Из Киргизии, Казахстана, Белоруссии и Сербии сообщает о проблемах в работе сервисов Яндекса. А в России сбор уже идет далеко за пределы сервисов Яндекса. Третий дата-центр компании, на этот раз во Владимире, был атакован сегодня БПЛА. Его работа полностью остановлена. Никто не пострадал. Российский дизель вернется на американский рынок. Об этом договорились Владимир Путин и Дональд Трамп. Первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре. Как это отразится на отношениях страны и на ситуации на внутреннем рынке России? Озон и Ингосстрах с 13 октября прекращают программу страхования товаров селлеров от массовых повреждений, а так БПЛА. Причиной стали изменения условий перестрахования отдельных рисков. Все обязательства по действующим полисам компании обещают исполнить полностью. Чем это обернется для участников рынка, эти и другие темы в эфире Business FM. Российский дизель вернется на американский рынок. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились об этом в ходе телефонного разговора в пятницу. В исполнении договоренностей правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Оно вступило в силу 10 октября. Интересы российских потребителей это не затронет, заверил вице-премьер Александр Новак. Объемы производства в России позволят обеспечить как внутренний рынок, так и поставки на мировой рынок. Все, что известно на данный момент о дизельной сделке, у Михаила Задорожного.
4: В рамках договоренности Россия незамедлительно поставит свыше 300 тысяч тонн дистоплива на американские мировые рынки. Еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после. Трамп сообщил, что ожидает снижение цен на дизель рекордными темпами благодаря достигнутой с Москвой договоренности, а также полному контролю над Ормузским проливом. После этого фьючерсы на дизель подешевели почти на 5%. На самом деле речь идет не о таких уж больших объемах, говорит профессор финансового университета Константин Симонов.
5: По разным оценкам, дефицит на мировом рынке сейчас 4-6
0: 6 миллионов тонн в месяц. Мы говорим об уровне поставок 800 тысяч тонн за октябрь-ноябрь. То есть за полтора месяца мы поставим меньше миллиона. Если предположить, что все это уйдет на американский внутренний рынок, честно говоря, это вообще чуть больше суточного потребления дизеля Соединенными Штатами. Но в данном случае Трамп рассчитывает исключительно на словесные интервенции. Он рассчитывает, что цены среагируют на слова. Это может быть. В первые дни так и произойдет, скорее всего. В этом задача Трампа – убедить своего избирателя, что эта сделка все поменяет. А поменяет она потому, что Армуз ни в чем не виноват. И во всем, получается, в логике Трампа виновата Украина, которая наносила дроновые удары.
4: Лицензия Минфина США, которая действует до 7 апреля следующего года, разрешает покупку и доставку российского дистоплива всем странам. Есть ограничения на платежи, средства нельзя списывать со счетов российского ЦБ, Минфина и ФНБ. Как будут эти расчеты, пока не очень понятно, но, наверное, этот вопрос тоже будет решен. Международные трейдеры, судовладельцы и банки теперь могут организовывать, страховать и финансировать сделки с российским дизелем. Остается вопрос логистики. Очевидно, Черное море для этого сейчас не очень подходит. Но есть Усть-Луга, крупнейший порт на Балтийском море, и второй по грузообороту в России. Что касается поставок, то в перспективе, в зависимости от состояния российских НПЗ, они могут вырасти до 3 миллионов тонн в месяц при полном объеме 4,8 миллиона тонн, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
5: Российские НПЗ способны произвести подобные объемы, которые заявляются, но в любом случае это логично с точки зрения того, что в России будет уменьшаться объем потребления, мы уже это видим. И, в общем-то, еще до телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждался вопрос досрочного отказа от запрета на экспорт дизельного топлива. То есть не в конце октября, в общем-то, разрешить экспорт, а заранее. Потому что просто формируется переизбыток. У нас внутреннее потребление сокращается, объем производства довольно большой. И в этом плане просто некуда дизель девать в какой-то момент становится. Поэтому мы как раз-таки готовы поставить без ущерба внутреннему рынку дизельное топливо на экспорт отправить. И, кроме того, у нас постепенно будет происходить переход на зимний дизель. И, соответственно, летний в этом плане будет высвобождаться. Для Соединенных Штатов не столь важно, мы к ним конкретно поставим, либо просто экспортируем дизельное топливо. Им главное, чтобы мы насытили мировой рынок, цены на мировом рынке снизились, и тогда и в Соединенных Штатах они снизятся.
4: Морские аналитики сообщают, что первый груз российского топлива после объявления о дизельной сделке предположительно уже приближается к восточному побережью США. Данные судовых трекеров подтверждают, что танкер «Минерва Зен» вышел из Санкт-Петербурга 22 сентября. На борту может находиться примерно 280 тысяч баррелей дистоплива. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Дональд Трамп в субботу заявил, что США неоднократно требовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ, однако Зеленский не прислушался. По словам президента США, Украине нужен новый лидер. Подробности в начале часа на Бизнес ФМ.
1: Прямо сейчас.
3: Аэропорт Сочи остается закрыт на прием и выпуск воздушных судов, но по техническим причинам, сообщили в Росавиации, отметив, что ограничения на полеты сняты. Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что на территории аэропорта Сочи упали обломки БПЛА, произошло возгорание в административном здании, его оперативно потушили. Озон отменил страховку для селлеров. Озон и Ингустрах объявили о прекращении действия совместной программы защиты товаров продавцов маркетплейса с 13 октября. По информации Интерфакса, действующие полисы будут работать до полуночи 12 октября, а дальше они будут отключены в личном кабинете продавцов. Если в этот период произойдет страховой случай, обязательства будут исполнены. Однако, начиная с 13 числа, страховка работать не будет. Почему произошла такая отмена, как на нее отреагировали селлеры и что теперь они намерены делать, выясняла Светлана Чередникова.
6: Совместная программа страхования «Озона» и «Ингустраха» прекратит работу в связи с изменениями рыночных условий. Это следует из совместного заявления компаний. «Ингустрах», страховавший продавцов «Озон», частично передавал риски в Российскую национальную перестраховочную компанию. А с 1 октября РНПК существенно ограничила объем рисков, которые она готова взять на себя, поскольку сохраняется вероятность массированных атак БПЛА на склады. Интересно, что сама совместная страховая программа «Озона» и «Ингустраха» появилась 2 июля. В личном кабинете продавцы могли застраховать товары, которые находились на складах маркетплейса, а также в сортировочных центрах, пунктах выдачи или в логистике. Полис покрывал в том числе ущерб от атак дронов, если это признавали терактом или диверсией. К октябрю стоимость страховки существенно выросла. В зависимости от стоимости товара она могла составлять несколько тысяч рублей в день. Однако Озон от себя пообещал продавцам компенсировать эти затраты до конца года. И вот меньше чем через полгода полмесяца, страховку отменяют вообще. Эксперт по страхованию и урегулированию убытков Екатерина Демишева считает, что первым звонком к отмене страховки для селлеров должно было стать ее подорожание.
7: На сегодняшний день страховая компания с учетом новых введенных требований РНПК принимает решение, что принимать на страхование товары селлеров, которые находятся на складах Озон, уже не имеет целесообразности, потому что страховая компания может просто потерять свой капитал. Поэтому такое резкое изменение страховых тарифов было на самом деле уже первым сигналом к тому, что продукт будет либо пересматриваться с увеличением тарифа, либо его вообще закроют. То есть это нормально с учетом того, что происходит в данных реалиях.
6: Казус в том, что страховка от Озона была в последнее время тем жирным бонусом, который привлек на площадку множество новых селлеров, поскольку на других платформах риски атак БПЛА никак не компенсировались. Кроме того, в рамках помощи продавцам Озон объявил о выгодных условиях хранения товаров на своих складах. И эти склады теперь заполнены под завязку. Но сейчас, когда выясняется, что страховки нет, забрать обратно свое имущество продавцы быстро не смогут. Сроки могут растянуться и до полугода. Вот что рассказал Александр, селлер из Нижнего Новгорода, который торгует на Озон и Wildberries подарочными наборами.
8: Нам вначале сказали, что будут страховые, дали какие-то бонусы, чтобы мы загрузили склады, например, отключили платное хранение. Загрузились, везде товаров лежит на миллионы, и в любой момент они могут этого всего лишиться, не имея страховки.
9: Что вы намерены делать теперь?
8: Сокращать количество товара, которые находятся на складах Озон, до минимально возможного. Например, сейчас у нас лежит на 30 дней на разных складах. Будем сводить до 7. Все те склады, что горели, наши товары пострадали. Выплаты нам дали первоначальные. Сумма товара, который лежал на каждом складе, и сумма выплат несопоставима. Там что-то около 5-10%. Погорело товара на 500 000, выплату дали 15 тысяч рублей.
9: А как теперь будут решать вопрос со страховкой селлера Озона?
8: А никто сейчас страховать, наверное, не будет. Очень большие риски. Я думаю, что люди либо перейдут на систему ФБС, то есть будут реализовывать товар со своих складов, либо пользоваться услугами фулфилмента, как это было первоначально после пожаров на Wildberries.
6: А вот что говорит селлер из Омска Алексей. Он продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Из-за атак БПЛА ранее он лишился товаров на общую сумму 1.5-2 миллиона рублей.
10: С 5 числа они за свой счет должны были компенсировать селлерам вот эти расходы на страховку. То есть, если, допустим, селлер тратит 2000 в день, то Озон ему компенсирует эти 2000 в день чуть ли не 100%. И они обещали эту компенсацию до конца года. Мы не можем вывести товары, если вдруг какая-то опасность, потому что склады якобы перегружены, и они не дают их вывести. По ВБ у меня вот до сих пор, я хочу вывести товар, но не могу, склады загружены.
6: При этом, несмотря на все риски, продавцы говорят, что не готовы уходить с маркетплейсов, поскольку тот трафик, который дают эти онлайн-площадки, больше невозможен нигде. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Роспотребнадзор запретил ввоз грузинской колы, минералки и коньяка. Ведомство ввело ограничения на грузинский алкоголь и напитки ряда производителей. В частности, под запрет попали коньяк «Асканелли», пиво производителя грузинская пивная компания и минералка на Беглаве. В Роспотребнадзоре отметили, что это временная санитарная мера с целью приостановить ввоз и оборот в России продукции, которая не соответствует ряду требований и показателей безопасности. Похоже на политическое решение, но со стороны Грузии никакой антироссийской деятельности в последнее время не замечено, комментирует глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
11: Ну, я думаю, что у нас практически все вот эти вот разрешения уже так принято, что они так или иначе связаны с политическими вопросами. Но я не припоминаю, а чего, собственно, такого за последнее время грузинские власти могли бы сделать, чтобы расстроить власти России.
12: Вот эти вот показательные порки со стороны российского Росздравнадзора, Роспотребнадзора, это уже такая визитная карта для использования в политических целях. И, честно говоря, я не припоминаю случая, когда бы это привело к чему-то хорошему. Ну вот последняя история по Армении, когда незадолго до парламентских выборов ввели санкции против армянской продукции, и мы видели, что это имело обратный эффект. Никак не создало проблем Пашиняну, наоборот, скорее добавило ему очков. И я думаю, что, конечно же, надо очень серьезно думать над тем, стоит ли использовать такие методы. Не
13: припоминаю никаких плохих действий в адрес России со стороны грузинских властей за последнее время.
3: Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы, ассоциация компаний розничной торговли, сообщила бизнес-ФМ, что уже получила предписание Роспотребнадзора. Из магазинов начали убирать попавшую под ограничение грузинскую продукцию, говорит председатель Аккорд Станислав Богданов.
14: Торговые сети, входящие в ассоциацию, уже приступили к изъятию из продажи алкогольной продукции и безалкогольных напитков грузинских предприятий, которые указаны в предписании, и в целом ведут эту работу в соответствии с требованиями регулятора. В данном случае безопасность реализуемой продукции является для сетей приоритетом, поэтому они оперативно исполняют решения контролирующих органов и в целом продолжают отслеживать ситуацию.
3: Станислав Богданов. В мае Роспотребнадзор приостановил реализацию алкогольной продукции из Армении трех армянских производителей – Веди Алка, Абавянский коньячный завод и виноконьячный дом Шахназарян. А в апреле остановили ввоз и оборот отдельных партий минеральной воды из Армении Джермук из-за угрозы здоровью граждан.
1: Реклама.
15: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О HeadHunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на Business FM. Кто надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
16: Я хочу выразить огромную благодарность Business FM за то, что моя история была услышана. Со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий. И не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
1: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
17: Екатерина Лапшина, основатель Эрокапитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель, показывала мне свое технологическое детище по прозвищу ГРО. Предприниматели – это те, кого Катя понимает, сама такая. И на них она ориентировалась, создавая свою платформу ГРО. Но потребность в тренировке навыков оказалась шире. И жизнь это подтверждает.
18: У меня изначальная идея была, давайте это сделаем для предпринимателей. А потом я поняла, что есть огромный рынок, для которого на самом деле нет качественного продукта, который связан именно вот с сопровождением вот этого процесса роста. Причем не вообще ради чего-то, а когда тебе нужно порешать какую-то очень конкретную задачу. Ну, например, вот меня давным-давно не повышали. Что мне сделать, чтобы меня повысили? Чтобы меня заметили, например. Или я вот хочу с одного проекта на другой перейти, а я не знаю как. Или, а вот я уже решил вроде менять работу, а ты точно уверен, что ты здесь исчерпал свои перспективы как бы роста? И так далее. Сейчас вот, например, очень популярна тема портфельной карьеры. И вот со всеми моими изысканиями я понимаю, что мы точно идем в точку, когда профессия не одна, а может быть 3-6, когда ты каждые несколько лет должен себя пересобирать, так или иначе. То есть если ты не готов смиряться с какой-то позицией линейной, такой супероперационной, да, то есть если ты хочешь хоть куда-то двигаться, то вот это вот история. И третье, ты можешь, и скорее всего, у тебя будет такой запрос на то, чтобы жить несколько жизней разных. То есть если я там условный, не знаю, HR, то я еще хочу быть немножко коучем, а еще у меня может быть какая-нибудь идея, какой-нибудь продукт сделать, который бы помогал для HR-аналитики, а еще я могла бы, не знаю, менторить детей, ну и так далее. То есть сейчас есть гораздо больше выбора, но в этом выборе очень сложно обеспечить навигацию.
17: Екатерина Лапшина, основатель Эрокапитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM.
3: студии Мария Буянкина. Вы слушаете «Бизнес FM». Лучше наличными.
1: Итоги недели.
3: Порядка 38% опрошенных россиян считают, что правильнее хранить сбережения в наличных. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 6%. Таковы данные сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Банка России. Чуть меньше респондентов, 37%, предпочитают хранить деньги в банке. Год назад таких было 43%. Популярность наличных достигла максимума с весны 2022 года. Что происходит и надолго ли такой тренд, выяснял Валерий Убадоев.
19: Наличные впервые за 4 года стали популярнее банковских счетов. Правда, всего на процент, однако тренд роста популярности наличных есть. Это не массовая смена парадигмы, но оплата купюрами стала происходить чаще, в разных сферах и по разным причинам. Блокировки связи, неработающий интернет, экономия на эквайринге. Такие причины называют магазины, кафе и рестораны, когда просят оплатить покупку наличными. Мы спросили у представителей сферы услуг, какой способ оплаты предпочитают их клиенты и действительно ли наличных ходит больше. Говорит совладелец нескольких салонов красоты «Персона» в Москве Анна Соколова.
20: Клиенты чуть легче реагируют, если мы спрашиваем о возможности платить наличными. Как будто бы нет такого, как раньше, что нет, у нас кэшбэки, карты. Для нас наличные это всегда бывает выгоднее каким-то поставщикам иногда платить день-день наличными при поступлении товара. Это иногда бывает дешевле, чем по счету.
19: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» Леонид Петелероид.
21: Действительно, есть небольшой прирост выручки в виде наличных, но это, конечно, не 30% с лишним, но я думаю, что прирост до 5%, не более того. Мы ни о чем своих гостей не просим. Мы предоставляем все допустимые законом способы оплаты. Я как пользовался картой с тех пор, как, мне кажется, они появились, так и продолжаю это с большим удовольствием делать, потому что это очень удобно. Лично я точно никак не изменил своим привычкам.
19: Московский экскурсовод, журналист «Бизнес FM» Диана Чебанова.
22: В туристическом секторе, в экскурсионном наличных стало точно больше. Туристы с ними стали приезжать, расплачиваются наличкой, причем я не прошу. Например, организаторы, которые постоянно ездят одной и той же компанией, говорят, купите нам билеты, пожалуйста, мы вам привезем наличными. Со стороны экскурсионных бюро тоже частая стала история оплата работы экскурсовода наличными деньгами. Это не исключает все отчетности, но такая тенденция заметна. Если говорить о соотношении, сколько наличных, сколько переводов, примерно 50 на 50.
19: Массажист, индивидуальный предприниматель Виктор Остротчук.
23: Я не могу сказать, что этого стало больше, чем раньше. Наличкой стали, наоборот, реже пользоваться. Может, конечно, какие-то отдельные категории людей. В моем окружении клиенты все переводят на карту. Наоборот, сейчас наличные стали редкостью. Я вообще думаю, что скоро как будто бы просто все перестанут ими пользоваться.
19: Но на самом деле не перестанут. Более того, чем дальше от крупных городов, тем наличные актуальнее, заявил в ходе инвестфорума Сбера «Настоящее будущее» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
24: Но я этим летом оказался в 200 с небольшим километров от Москвы. Уверен, многие вспомнят там другие расстояния, они тоже небольшие. Интернета нет, мобильная связь не работает. Стоит вот эта будка, но по ней можно звонить по проводной связи. Больше ничего нельзя. В этом плане я уверен, что наличные деньги имеют до сих пор серьезное значение. Но если цифровой рубль выйдет в офлайн, как предполагалось, то это тоже будет конкурентное преимущество таких мест.
25: Или небольшой компактный слиток золота.
24: Волшебство. Прям представляю, как в магазине там лавка передвижная, как ты там платишь вот этим слитком золота.
19: В то же время преувеличивать значение наличных тоже не стоит. Понятно, что оборот их растет от крайне низкой базы. И есть депозиты, которые еще совсем недавно выглядели значительно привлекательнее кубышки, уверен директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклейн.
26: В 2024-2025 году люди расчехлили кубышку, увидев депозиты по ставкам 20% и выше. Сейчас, когда банки по массовой депозитной линейке предлагают 12-13%, максимум 15%, конечно, не все готовы оставлять сбережения в банках, и действительно чуть-чуть увеличивают норму наличных сбережений. Но при этом, например, с начала этого года доля наличных в обращении, если мы смотрим именно как наличные в общей денежной массе в широком определении, выросла с 13% до 14%. Всего лишь навсего на 1% пункт за 8 месяцев выросла доля наличных.
19: Снизились не только ставки по вкладам. Заработать с помощью инвестиций стало сложнее. На рынке высокодоходных облигаций дефолты. Акции российских компаний снижаются, говорят эксперты. Усиливается контроль Центробанка за операциями банков. В результате наличные выглядят интереснее в глазах некоторых граждан. Ну и понятно, что часть из них через наличные минимизируют свои налоговые риски. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Новые BMW, Mercedes и Audi из Китая не исчезнут с российского рынка из-за изменений китайских правил экспорта.
1: Итоги недели.
3: По словам экспертов, опрошенных бизнес-ФМ, эти машины могут подорожать или приходить в Россию с задержкой. Но в Китае достаточно заинтересованных лиц, которые будут стремиться облегчить процедуру их доставки. Иван Медведев подробнее.
0: С 1 января следующего года КНР ужесточит требования к экспорту новых автомобилей. Производителям придется подтверждать наличие за рубежом сервисной сети, способной ремонтировать машины, а также обеспечивать ее запчастями. Российское медиаполе тут же отреагировало на это сообщениями о том, что автомобили глобальных брендов китайской сборки, включая BMW, Audi, Mercedes и Volkswagen, могут сильно подорожать или вообще исчезнуть с нашего рынка. Сложности прогнозируют и для параллельных поставок Xiaomi и Zeekr. Но все не так страшно, уверены собеседники бизнес-ФМ. Для того, чтобы понять почему, соучредитель автодилера Франк Авто Ирина Франк предлагает вернуться ровно на год назад.
2: 1 января 2026 года мы действительно не могли ввозить новые автомобили, если они не находились и не стояли на учете в Китае как минимум 180 дней. Китай достаточно быстро нашел обходные пути, дооснащали автомобили, формально переводили в другую категорию, как технические автомобили, патрульные, учебные. После этого возвращали в первоначальное состояние. На сегодня эту лазейку с 1 января 2027 года как раз Китай тоже начинает закрывать. И это не значит, что их нельзя будет ввозить как переоборудованные. Потребуется подтверждение непосредственно от завода-изготовителя, что он готов обеспечить техническую поддержку и запчасти после продажного обслуживания автомобиля за рубежом, то есть в тех странах, куда автомобили вывозятся.
0: Китайские власти и автопроизводители ужесточают правила по двум причинам. Первое – это попытка дистанцироваться от российского рынка в глазах Европы и США. Второе – борьба с тем самым параллельным импортом, который самим производителям не выгоден. Но, по словам автоэксперта, автора телеграм-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской, конкретно в этот бизнес в Китае вовлечены уже десятки тысяч человек, и они тоже не сидят сложа руки.
4: В начале года, безусловно, будет поднятие цен, потому что они пока будут эти обходные пути искать. Это было точно так же и в прошлом году. Потом либо будут найдены снова какие-то варианты, либо они не будут найдены, и часть автомобилей с нашего рынка действительно пропадет, их не смогут привозить. Ну, либо будут просто вынуждены китайцы делать большие вложения на вот эти 180 дней простоя автомобиля в Китае, если это правило не отменят.
0: Один из вариантов – накатать в Китае технический пробег в 2000 километров и продавать автомобили как подержанные. Не самая привлекательная схема, но вполне рабочая, считает наша собеседница. За этот год многие успели посмотреть видео, на которых были показаны Audi и BMW с приклеенными к ним шильдиками Чанган, что, по словам авторов роликов, якобы помогало обходить китайские экспортные ограничения. Однако внятного объяснения «как» никто из экспертов так и не дал. Но важно другое. В России и в Китае есть много креативных людей, которые точно найдут способ сделать так, чтобы немецкие машины китайской сборки продолжали ездить по российским дорогам. И для полета их мысли границ не существует. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет» с приставкой «Агро» на следующей неделе на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
5: Строго по делу.
1: Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
5: Зарина, Бифри, Love Republic, Cella и Idol. Эти пять брендов сделали Melon Fashion Group лидером российской индустрии моды. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Zara. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
1: Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 11:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулей. 16 человек получили ранения в результате удара ПСУ по территории Белгородской области за прошедшие сутки. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Александр Шуваев. В Владимире организован пункт временного размещения для эвакуированных из-за атаки ВСУ жителей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. Ранее губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что электроснабжение, локально прерванное в результате атаки БПЛА во Владимире, восстановлено на 80%, тепловодоснабжение на 100%. Министерство просвещения России подготовило проект приказа, предусматривающий обновление федеральной образовательной программы среднего общего образования. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2027 года и будет применяться при приеме на обучение по программам среднего общего образования с 27-28 учебного года. Президент США Дональд Трамп объявил о планах переименовать один из океанов, омывающих территорию страны, в свою честь. Выступая перед сторонниками в штате Теннесси, он заявил, что рассматривает возможность дать новое имя Атлантическому или Тихому океану – океан Трампа или океан Америк. Трамп также отметил, что не планирует менять название реки Миссисипи, выражая особую симпатию к штату Теннесси, где проходило мероприятие. Кроме того, американский лидер снова допустил возможность переименования Мускового пролива в пролив Трампа. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Полдень в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Третий центр Яндекса на этот раз во Владимире был атакован БПЛА. Его работа полностью остановлена. Никто не пострадал, сообщили в компании. На этой неделе атакам также подверглись дата-центры Яндекса в Рязанской области и в Калуге. Большими переводами работают многие сервисы Яндекса. Это Яндекс.Го, Музыка, Яндекс.Пэй и другие, Сбоит и Алиса. Причем проблемы фиксируются уже не только по всей России, но и выходят на международный уровень. О проблемах говорят в Казахстане, Киргизии, Белоруссии и Сербии. Пришло время сменить украинского лидера, заявил Дональд Трамп. Президент США, критикуя Зеленского, добавил, что он хочет создавать проблемы Америке и всему миру. Что может последовать за этими заявлениями? Подробности в эфире. Бизнес FM. Сбой в работе сервисов Яндекса по всей России и даже за ее пределами. Приложения компании по вызову такси, доставке еды и сервис «Умный дом» не работают как в центральных регионах страны, так и на Дальнем Востоке. Сбои произошли в работе сервисов Яндекса в Киргизии, Казахстане, Беларуси и даже в Сербии. По данным сервиса Down Detector, больше всего жалоб в России фиксируют в работе платежного сервиса Яндекс.Пэй. Россияне буквально не могут снять или перевести свои деньги, рассказывает журналист Бизнес FM Анна Мжельская.
8: У нас на Яндекс.Пэй как раз хранятся деньги. Полезли в приложение, доступа к ним нет. Приложение не работает. Что делать сейчас, пока не понимаем. Панику, конечно, не разводим, но неприятное совпадение как раз такое, что сегодня планировалась покупка холодильника, потому что у нас как раз пару дней назад наш холодильник сгорел. Что делать, пока непонятно. Будем ли мы в дальнейшем выводить деньги из Яндекс.Пэя или останемся там, пока еще с мужем не решили. Будем думать, скорее всего, половину какую-то часть оставим, потому что у Яндекс.Пэй хороший кэшбэк, он больше, чем у других банков. Но, учитывая нынешнюю ситуацию, мы в том числе будем какую-то часть, наверное, снимать наличными, чтобы иметь сумму платежа ипотечного. Потому что случись это в 20-х числах, когда нам надо платить ипотеку, я не представляю, что бы мы делали.
7: Анна Мжельская. Пользователи также не могут заказать еду, оплатить покупки и вызвать такси. В Яндекс.Гоу у пользователей либо появляется сообщение о том, что повторно заказать можно только через 5 минут, либо нет машин. По телефону Яндекс также вызвать невозможно. С проблемой вызова такси этим утром столкнулась моя коллега Ольга Кашинская.
9: Сегодня в 5 утра я пыталась вызвать такси в аэропорт Внуково. Попытки все оказались безуспешны. Машина не находилась, сервис зависал на этапе поиска машины, выдавая разные предупреждения об ошибках. Другие агрегаторы типа Максим или Везет тоже не работали, зависали на этапе поиска машины. Кроме того, другие сервисы Яндекса тоже висели, висела почта. И висели даже не связанные с Яндексом сервисы типа Суточно.ру. В итоге единственным вариантом оказалось ехать в аэропорт на своей машине, бросать ее на парковке. И, судя по беглому разговору с посетителями паркинга круглосуточного, проблема не единична совершенно. Очень у многих тоже не получилось вызвать ничего.
7: Ольга Кашинская. Сами таксисты тоже столкнулись с неработающим сервисом, не видят ни текущих клиентов, ни новые заказы. Проблема не только в Москве, но и далеко за пределами, говорит водитель такси, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
10: Во-первых, полностью неработоспособно диспетчерское приложение, то есть это то, где управляют, собственно, парком, где можно посмотреть, сколько водителей на линии, где машины, где находятся, то есть это все не работает. Практически не работает пассажирское приложение, невозможно заказать машину. Если поперемещать там пальцем по карте точку, каждый раз показывает, то есть свободный эконом, то есть свободный бизнес, то ни одной машины свободной нет, то есть в разное время, в разные секунды просто разная информация. Но если даже машина какая-то вроде есть, пишет, что цена 300 рублей, нажимаешь заказать, и машина не находится, потому что заказы водителям не прилетают. Такси вызвать невозможно. Ну и у самих водителей заказы какие-то могут сыпаться, но если нажать его принять, то заказ сбрасывается. И, соответственно, принять его невозможно. То есть фактически сервис лег. На данный момент такси в Краснодаре не работает, в Москве почти не работает, в Новосибирске тут ребята пишут. Во многих городах фактически сервис лег.
7: Егор Рябков. Массовый сбой не только у Яндекса, но и у сторонних сервисов. Сообщают о проблемах в работе приложений LaModa, Вкусная точка, Магнит, Delivery Club, Dodo Pizza, Юранд, FlowWow. Ресурсы МВидео работают с перебоями из-за аварии облачного провайдера. Также недоступен сайт Пулково. На домене аэропорта отображается онлайн-табло другого сервиса. Тотальные проблемы с приложениями начались после удара по очередному дата-центру Яндекса, третьему на этой неделе. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Его атаковали беспилотники, сообщили в компании. Ранее в четверг был атакован дата-центр в Сасово, это Рязанская область. В пятницу была повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. Нетронутыми остаются только технологические площадки Яндекса в Московской области. В компании заявили, что дата-центр во Владимире полностью остановлен, а режим работы платформы Яндекс.Клауд является аварийным. Что это значит, рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
11: Мы пока не знаем деталей, куда был нанесен удар. Если он попал в систему электрогенерации, возможно, сами сервера пока не пострадали, и требуется время на создание системы резервного электропитания. Если же удар пришелся непосредственно в сервер, но здесь, к сожалению, проблемы могут быть для пользователей гораздо серьезнее, и они могут затянуться на гораздо больший срок, пока компании, а также ее клиенты не перенесут свои ресурсы на какие-то резервные мощности. мощностью. Это, скорее всего, означает, что компания не может перенести оперативно данные на, условно, в кавычках, соседние сервера. Она не уверена в том, что сетевой трафик будет ходить бесперебойно, и в этом случае, если нельзя быть уверенным, что ресурсы восстановятся, в обозримое будущее компания принимает решение об остановке, чтобы разобраться окончательно в масштабе проблемы и понять, можно ли перенести данные еще куда-то или рекомендовать клиентам самостоятельно переносить данные свои другим облачным провайдерам, с которыми Яндекс уже вчера или позавчера договорился о сотрудничестве. Ну, у Яндекса действительно 5 центров обработки данных, и все основные ресурсы не только клиентов Яндекса, но и самого Яндекса сосредоточены именно в них, и выведение их из строя приводит к тому, что сервисы Яндекса перестают функционировать должным образом. Поэтому, да, пользователи сталкиваются с перебоями, и, возможно, они будут сталкиваться. И здесь все зависит от того, был ли у Яндекса план Б, готовы ли они были к такого рода ситуации после истории с Wildberries,

0: Кроме того, во Владимире в результате атаки БПЛА произошло отключение двух подстанций, снабжающих электроэнергией 5 тысяч жителей. Восстановительные работы начались, идет подключение по резервной схеме. Информации о разрушениях и пострадавших нет, добавил глава региона. О текущей ситуации во Владимире нам рассказал редактор местного сетевого издания «Зебра ТВ» Петр Фокин.
1: Подача света почти восстановлена, тепло и вода в 100% объеме. Губернатор сообщил, что 5 тысяч человек осталось без света. А потом пошли сообщения и администрации города Владимира, и правительственные, что электроснабжение восстановлено на 80%. И я-то сам живу практически в другом конце города, но мне звонило несколько товарищей и говорили, что они испытывали некоторые сложности с выездом из той территории. Кстати, администрация города Владимира и предупреждала, что там проблемы с проездом для частного транспорта, но общественный, по официальным заявлениям, работает вроде бы нормально.
0: Петр Фокин. Аэропорт Сочи возобновил свою работу после 12 часов простоя. Около 0 часов его закрыли по соображениям безопасности, а затем на территорию аэропорта упали обломки БПЛА и загорелось одно из административных зданий. Сейчас пожар потушен, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Более 300 рейсов перенесено. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» корректируют расписание. О том, как прошла минувшая ночь в городе и окрестностях, «Бизнес-ФМ» рассказал местный журналист Игорь Козлов.
2: Тревогу сегодня ночью объявили приблизительно в полночь, и тревога продлилась до 7 утра. На центральном районе слышны были полеты вертолетов. Это в центральном районе Сочи, где я и находился этой ночью. Слышно было работу ПВО. В Адлерском районе, по наблюдениям очевидцев, БПЛА летели с южного направления. Ночь была очень беспокойная. В Адлерском районе были повреждены несколько домов, загорелось административное здание аэропорта было потушено. Этот налет был очень массированным.
0: Игорь Козлов, журналист из Сочи. Кроме того, фрагменты БПЛА были обнаружены на территории отелей и частного сектора в Сочи. В общей сложности средства ПВО за ночь сбили на территории России 479 украинских беспилотников. В Брянской области от ударов дронов «Камикадзе» погиб один человек, двое ранены. Между тем, российские войска ночью разбомбили дата-центр в Одессе, который использовался в интересах ВСУ, сообщила Минобороны. Также в порту Черноморск поражено судно, перевозившее военные грузы. В Днепре после атаки дронов повреждена многоэтажка, пострадали 4 человека. Кроме того, украинские СМИ сообщают об ударах по предприятию в Буче.
3: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Это реклама для тех, кто работает с рекламой.
5: Нейросети, онлайн-продажи, продвижение, тренды и технологии. Топовые спикеры и лидеры индустрии обсудят будущее рынка на большой конференции «Яндекс.Рекламы». 15 октября, Москва, ВТБ-арена. Также доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатно, регистрация обязательна.
4: Подробнее на я.реконфа.ру. 0+.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Строго по делу. Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
6: Зарина, Бифри, Love Republic, Sella и Idol. Эти 5 брендов сделали Melon Fashion Group лидером российской индустрии моды. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Зару. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
3: Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио».

0: клубы в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Карьера с Ольгой Дементьевой.
1: У многих компаний инновации прописаны в стратегии, но от сотрудников при этом ждут прежде всего выполнения текущих задач. Иногда для реальных прорывов нужно нечто большее, чем просто призывы к креативности. Давайте обсудим это на примерах. Еще в 1948 году компания 3M официально закрепила правило 15%. Сотрудникам разрешили посвящать часть рабочего времени собственным проектам, даже если они не входили в их прямые обязанности. Условие было простым – согласовать идею с руководителем и не проваливать основные задачи. Именно эта культура самостоятельности помогла появиться новым продуктам. Самый известный пример здесь – это стикеры Post-It. Ученый Спенсер Сильвер вообще-то искал новый сверхпрочный клей, а получил странный результат – состав, который держится, но легко отклеивается. Несколько лет было непонятно, зачем он вообще нужен. А потом другой сотрудник 3M вспомнил об этом клее, когда ему понадобилась закладка для нот в церковном хоре. Так постепенно и появилась идея, для которой изначально не было никакой очевидной задачи. Компания просто дала людям возможность ее не бросить. И вот тут я посмотрела на свежую аналитику рынка труда. В сентябре Korn Ferry опубликовала исследование, согласно которому 62% сотрудников говорят, что за последние 2 года их нагрузка заметно выросла, а 45% признаются, что настолько заняты, что им не хватает времени на работу, которая действительно может создавать рост. Получается парадокс. Все хотят инноваций, проактивных сотрудников и новых идей. Но если у человека расписан каждый час, когда же именно он должен придумать что-то новое? Мы часто говорим сотруднику: будь инициативнее. А может быть, сначала стоит спросить себя, а есть ли у него пространство для инициативы? Инновации иногда начинаются не с большого бюджета и даже не с мозгового штурма. Они начинаются с очень простого управленческого решения. Дать человеку немного времени подумать не только о том, что ему поручили, но и о том, что ему самому кажется интересным.
0: Карьера на Business FM. Погода в Москве.
2: Плюс 12 в столице сейчас, днем сегодня до плюс 14, без осадков, пасмурно, завтра дождливо и до плюс 15. Двенадцать семнадцать в Москве, вы слушаете Business FM. Украине нужен новый лидер. Зеленский создает проблемы всему миру, заявил президент США. Вашингтон неоднократно требовал от Киева не наносить удары по российским НПЗ, но Зеленский не слушал. Он мог бы много раз завершить конфликт на Украине, но не делает этого. Украине нужен новый лидер, который в состоянии заключить сделку и урегулировать конфликт, сказал Дональд Трамп.
3: Я думаю, Украине пора сменить президента. Зеленский мог урегулировать эту войну много-много раз, но он этого не делает. Он очень сложный человек. Он мог урегулировать ее много раз, но он этого не делает. Мы сказали ему: делайте, что хотите, но не разрушайте нефтеперерабатывающие заводы, потому что это мировая проблема. А он хочет создать проблему всему миру. Он хочет создать проблему с дизелем для наших фермеров. Ведь Россия поставляет большую часть дизельного топлива на мировой рынок. Мы много раз говорили ему: делайте, что хотите, но не бейте по дизелю.
2: Все эти заявления последовали после того, как Зеленский раскритиковал Трампа за дизельную сделку, по которой Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на рынки США и всего мира. О сделке было объявлено после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Зеленский упрекнул Трампа в слабости, заявив, что доходы от экспорта будут помогать России. Решение Трампа он назвал несправедливым и не похожим на партнерское. Украина просто использует как ширму, добавил он. Новые заявления президента США мы обсудили с политологом Георгием Георгием Бофтом. Автор телеграм-канала «Бофт знает». С ним беседовал Александр Зайцев.
4: Во-первых, он обиделся. Как человек достаточно самовлюбленный и амбициозный, после того, как Трамп объявил о сделке вот этой дизельной, Зеленский назвал это слабым решением сильных партнеров, что-то в этом роде. И это было оскорбительно, конечно, для Трампа. И я думаю, что вот эта вот фраза сыграла с ним дурную роль, с Зеленским. Он явно перегнул палку. И это напоминает их встречу в Белом доме еще в самом начале президентства Трампа, когда они там сильно повздорили. Так что здесь, я думаю, больше обиды, чем какого-то расчета политического. А что касается расчета, то, честно говоря, вряд ли этот скандал с Зеленским поможет как-либо Трампу на внутриполитической американской сцене. Его демократы и так уже критикуют за то, что он пошел на сделку с Путиным и чуть ли не стал его союзником. Другое дело, что вообще украинская тематика для Америки не на первом месте далеко. Цены на бензин, да. А Трамп говорит, что он пытается снизить цены на бензин и пытается убедить в этом, в том числе американских избирателей, что во всем этом виноват Зеленский, который атакует российские НПЗ. Это, если верно, то частично, поскольку кризис топливных цен начался из-за войны в Иране. Впрочем, сейчас, скорее всего, цены действительно пойдут вниз, и потому что Армунский пролив уже во многом разблокирован, и нефтетрафик уже приближается к довоенным уровням. Ну и чисто риторически вот эта словесная интервенция, так называемая, конечно, сыграет на понижение нефтяных и топливных цен тоже.
5: Вернемся все-таки к заявлению непосредственно Трампа по поводу Зеленского. Что дальше-то может происходить? То есть, как и в предыдущих случаях, что с Зеленским, например, что с Маском, вспылил, потом немного успокоился, наладили отношения, или здесь не получится уже отмотать назад? Чего ждать?
4: Зеленский, опираясь на поддержку Европы, может себе проигнорировать эти выпады Трампа. Трамп уже не в первый раз говорит, что на Украине надо проводить выборы. Он и начал свое президентство с того, что сказал, что у Зеленского там 4% поддержки, и надо тоже проводить выборы, пусть будет другой президент и так далее. Потом эта вся риторика быстро была свернута, тем более, что у Зеленского не 4% поддержки даже до сих пор. Поэтому он скажет, что это, мол, не ваше дело, и будет игнорировать эти выпады. Говорят, что на переговорах в Майами Уитков и Кушнер угрожали украинской делегации, что если это будет проявлять строптивость, то Украина лишь отрывает данных американских. Это тяжелый удар, на самом деле, хотя Трампу он может обойтись достаточно дорого внутри Америки, потому что в Конгрессе на него, конечно, за это набросится. И в то же время, поскольку это удар серьезный, угроза серьезная, то нельзя исключать, что все-таки Киев пойдет на какие-то негласные, скажем так, договоренности. И я не исключаю того, что действительно он может, во всяком случае, не усиливать удары по НПЗ, а сосредоточиться на других целях, которые тоже дают немалый медийный эффект. Скажем, дата-центры, препятствия неработы аэропортов. При этом по негласным каналам Пентагон могут дать понять, что, ну да, мы пошли на уступки. Вот по НПЗ стали бить меньше и так далее. Посмотрим. Хотя я не исключаю, что Зеленский действительно, так сказать, закусится и пойдет на принцип.
5: А если пойдет на принцип, если будет игнорировать, возможен ли сценарий, который мы уже видели? Вот Мадуро тоже игнорировал, тоже пытался закуситься. В итоге Соединенные Штаты решили в Венесуэле свой вопрос вот таким образом. Может ли что-то подобное с Украиной произойти? Или это в принципе невозможно?
4: Ну нет, конечно. Такого произойти не может. Все-таки Зеленский не Мадуро. Времена не те. И, конечно, охрана у него в Украине посильнее будет, чем у Мадуро была. Так что такой рейд, спецоперацию совершить будет трудно. Были времена, в кавычках, славные, когда ЦРУ себе позволяло убивать лидеров государств независимых. Но эти времена уже прошли. Сейчас такого себе Вашингтон позволить не может.
2: Политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Широко в соцсетях разошлись твиты Илона Маска о том, что Зеленский зашел слишком далеко, и для Украины пришло время получить нового лидера. Во время беседы Владимира Путина и Дональда Трампа речь преимущественно шла об Украине. По инициативе американской страны уточнили в Кремле. Также обсуждались различные аспекты двусторонних отношений и ситуации вокруг Ирана. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, беседа была настолько содержательной, что никто не хотел класть трубку первым. Сделка с Россией нужна Трампу, чтобы снизить цены на дизель на американском рынке перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Продолжает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков.
6: Было три варианта. Первый и самый безнадежный – это резко усилить давление на Иран, то есть начать какую-то массированную военную операцию, которая, скорее всего, дала бы обратный результат. Иран бы не рухнул, а цены на энергоносители на мировом и американском рынке взлетели. Второе – пойти на унизительную сделку с Ираном, объявить о победе и надеяться, что Иран будет соблюдать условия этой сделки. Но дело в том, что Иран прекрасно понимает, в какой ситуации оказался Трамп, и у него нет ни малейшего желания помогать ни Белому дому, ни республиканской партии на выборах в ноябре. И тогда оставалась только сделка с Россией, причем Трамп пытался это сделать другим путем. Он давил на Зеленского, он неоднократно обращался к нему с прямыми просьбами прекратить удары по российским НПЗ. Зеленский отказался, и Трамп пошел на такую сделку с Россией, причем сделал это в максимально унизительной форме для Зеленского. Именно в тот момент, когда украинские переговорщики встречались с Уиткоффом и Кушнером в Майами. Зеленский опять с точки зрения Трампа прореагировал неправильно, выступил с резкой критикой. Посмотрим. Дело в том, что ситуация очень сильно изменилась, поскольку теперь удары по российским НПЗ будут рассматриваться администрацией в качестве прямых ударов по американским экономическим интересам. И, в общем-то, он может еще более ужесточиться.
2: Андрей Коробков, профессор политологии международных отношений Университета штата Теннесси. В ЕС позднее прокомментировали дизельную сделку, как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Приостановка санкций США в отношении российского дизеля обеспечивает Москве дополнительные доходы для продолжения военных действий. Сейчас не время ослаблять давление на Россию. Европа этого делать не будет, пообещала Каллас. Она также сообщила, что в понедельник, 12 октября, главы МИДов стран Евросоюза намерены утвердить в Люксембурге крупнейший пакет санкций в отношении свыше 1500 лиц и организаций, которых ЕС считает связанными с российским ВПК. Дизельную сделку комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
7: Телефонный разговор между лидерами Соединенных Штатов и России повлиял на позиции президента Трампа. Это не значит, что Соединенные Штаты поддержали Россию и солидаризировались с российской позицией, но, тем не менее, наверное, какой-то прогресс двусторонних контактов произошел, ну, как это, в общем, обычно и бывает после общения двух лидеров. Поэтому я думаю, что активизация американской политики на российском направлении должна произойти. Наверное, мы очень скоро увидим Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве. Кроме того, мне кажется, вот это решение Трампа говорит о том, что не все в американо-российских отношениях привязано к Украине. То есть Соединенные Штаты могут принимать решения, которые важны с точки зрения других приоритетов администрации. Вот в данном случае это стремление не допустить бесконтрольного роста цен на дизельное топливо, ну и, может быть, помочь своим однопартийцам набрать дополнительные очки накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Встреча Трампа и Путина на полях саммита АТС в Китае с возможным участием китайского лидера Си Цзиньпина становится несколько более реально. Опять-таки, тут, наверное, мы пока что не можем с уверенностью сказать, что такая встреча состоится, но такая встреча вполне возможна и даже, наверное, могла бы быть продуктивна.
2: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Зеленский срочно созвонился с премьер-министром Британии сразу после того, как Трамп призвал Украину сменить лидера. Встреча Зеленского и британского премьера Бёрнема может состояться в ближайшие дни. Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут совершить визит в Москву в ближайшие две недели, передает ТАСС со ссылкой на источники. Ранее о том же сообщал портал Axios. Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля. Ранее запланированных сроков заявлял ранее вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре и нарастить их в ноябре и декабре по мере выхода НПЗ из ремонта. Внутренний российский рынок будет полностью обеспечен дизелем, заверил Новак. А продолжение темы в дальнейшем эфире Business FM.
0: Наизусть. Оскар Уайлд. Просто будьте собой, ведь остальные роли уже заняты. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: 12 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Резниково и Купино в Харьковской области. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1405 военных за сутки, сообщает Минобороны России. В Белоруссии стартовали командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026» и специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026», сообщает Объединенный пресс-центр учений. В них участвуют контингенты войск ОДКБ Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, подразделения правоохранительных органов и Нацгвардии, а также оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предостерег тех, кто излишне обрадовался после слов президента США Дональда Трампа о том, что Зеленскому необходимо провести выборы на Украине. Медведев отметил, что победу России приближают только бойцы спецоперации и ударные беспилотники «Герань». Президент США также отмечал, что Украине нужен новый лидер. Медведев считает, что последствий у заявлений Трампа для Украины не будет. Более 100 молодых людей задержаны в Польше в рамках мероприятий по предотвращению новых нападений в школах, заявил премьер Дональд Туск, открывая совещание с членами Кабмина. По его словам, их поведение вызывало беспокойство. В субботу 21-летняя женщина напала на трех молодых людей у школы в центре Варшавы. Ножевые ранения получили 17-летняя девушка, 17-летний и 24-летний юноша. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. СБУ Яндекса вышел на международный уровень. Из Киргизии, Казахстана, Белоруссии и Сербии сообщают о проблемах в работе сервисов Яндекса. А в России СБУ уже вышел далеко за пределы сервисов Яндекса. Третий дата-центр компании, на этот раз во Владимире, был атакован сегодня БПЛА. Его работа полностью остановлена, пострадавших нет. Российский дизель вернется на американский рынок. Об этом договорились Владимир Путин и Дональд Трамп. Первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре. Как это отразится на отношениях стран и на ситуации на внутреннем рынке России? Озон и Ингострах с 13 октября прекращают программу страхования товаров-селлеров от массовых повреждений, атак БПЛА. Причиной стали изменения условий перестрахования отдельных рисков. Все обязательства по действующим полисам компании обещают исполнить полностью. Чем это обернется для участников рынка? Подробности в эфире. Бизнес FM. Российский дизель вернется на американский рынок. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились об этом в ходе телефонного разговора в пятницу. В исполнении договоренностей правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Оно вступило в силу 10 октября. Интересы российских потребителей это не затронет, заверил вице-премьер Александр Новак. Объемы производства в России позволят обеспечить как внутренний рынок, так и поставки на мировой рынок. Все, что известно на данный момент о дизельной сделке, у Михаила Задорожного.
9: В рамках договоренности Россия незамедлительно поставит свыше 300 тысяч тонн дистоплива на американские и мировые рынки. Еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после. Трамп сообщил, что ожидает снижения цен на дизель рекордными темпами благодаря достигнутой с Москвой договоренности, а также полному контролю над Ормузским проливом. После этого фьючерсы на дизель подешевели почти на 5%. На самом деле речь идет не о таких уж больших объемах, говорит профессор финансового университета Константин Симонов.
10: По разным оценкам, дефицит на мировом рынке сейчас 4-6 миллиона тонн в месяц. Мы говорим об уровне поставок 800 тысяч тонн за октябрь-ноябрь. То есть за полтора месяца мы поставим меньше 1 000 000. Если предположить, что все это уйдет на американский внутренний рынок, честно говоря, это вообще чуть больше суточного потребления дизеля Соединенными Штатами. Но в данном случае Трамп рассчитывает исключительно на словесные интервенции. Он рассчитывает, что цены среагируют на слова. Это может быть. В первые дни так и произойдет, скорее всего. В этом задача Трампа. Убедить убедить своего избирателя, что эта сделка все поменяет. А поменяет она потому, что Армуз ни в чем не виноват. И во всем, получается, в логике Трампа виновата Украина, которая наносила дроновые удары.
9: Лицензия Минфина США, которая действует до 7 апреля следующего года, разрешает покупку и доставку российского дистоплива всем странам. Есть ограничения на платежи. Средства нельзя списывать со счетов российского ЦБ, Минфина и ФНБ. Как будут эти расчеты, пока не очень понятно, но, наверное, этот вопрос тоже будет решен. Международные трейдеры, судовладельцы и банки теперь могут организовывать, страховать и финансировать сделки с российским дизелем. Остается вопрос логистики. Очевидно, Черноморье для этого сейчас не очень подходит. Но есть Усть-Луга, крупнейший порт на Балтийском море и второй по грузообороту в России. Что касается поставок, то в перспективе, в зависимости от состояния российских НПЗ, они могут вырасти до 3 миллионов тонн в месяц при полном объеме 4,8 миллиона тонн, комментирует ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
11: Российские НПЗ способны произвести подобные объемы, которые заявляются, но в любом случае это логично с точки зрения того, что в России будет уменьшаться объем потребления, мы уже это видим. И, в общем-то, еще до телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждался вопрос досрочного отказа от запрета на экспорт дизельного топлива. То есть не в конце октября, в общем-то, разрешить экспорт, а заранее, потому что просто формируется переизбыток. У нас внутреннее потребление сокращается, объем производства довольно большой, и в этом плане просто некуда дизель девать в какой-то момент становится. Поэтому мы как раз-таки готовы поставить без ущерба внутреннему рынку дизельное топливо на экспорт отправить. И, кроме того, у нас постепенно будет происходить переход на зимний дизель, и, соответственно, летний в этом плане будет высвобождаться. Для Соединенных Штатов не столь важно, мы к ним конкретно поставим, либо просто экспортируем дизельное топливо. Им главное, чтобы мы насытили мировой рынок, цены на мировом рынке снизились, и тогда и в Соединенных Штатах они снизятся.
9: Морские аналитики сообщают, что первый груз российского топлива после объявления о дизельной сделке предположительно уже приближается к восточному побережью США. Данные судовых трекеров подтверждают, что танкер «Минерва Зен» вышел из Санкт-Петербурга 22 сентября. На борту может находиться примерно 280 тысяч баррелей дистоплива. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Дональд Трамп в субботу заявил, что США неоднократно требовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ, однако Зеленский не прислушался. По словам президента США, Украине нужен новый лидер. Подробности в начале часа на Business FM. Озон отменил страховку для селлеров. Озон и Ингострах объявили о прекращении действия совместной программы защиты товаров продавцов маркетплейса с 13 октября. По информации Интерфакса, действующие полисы будут работать до полуночи 12 октября, а дальше они будут отключены в личном кабинете продавцов. Если в этот период произойдет страховой случай, обязательства будут исполнены. Однако, начиная с 13 числа, страховка работать не будет. Почему произошла такая отмена, как на нее отреагировали селлеры и что теперь они намерены делать, выясняла Светлана Чередникова.
12: Программа страхования «Озона» и «Ингостраха» прекратит работу в связи с изменениями рыночных условий. Это следует из совместного заявления компаний. «Ингострах», страховавший продавцов «Озон», частично передавал риски в российскую национальную перестраховочную компанию. А с 1 октября РНПК существенно ограничила объем рисков, которые она готова взять на себя, поскольку сохраняется вероятность массированных атак БПЛА на склады. Интересно, что сама совместная страховая программа «Озона» и «Ингостраха» появилась 2 июля. В личном кабинете продавцы могли застраховать товары, которые находились на складах маркетплейса, а также в сортировочных центрах, пунктах выдачи или в логистике. Полис покрывал в том числе ущерб от атак дронов, если это признавали терактом или диверсией. К октябрю стоимость страховки существенно выросла. В зависимости от стоимости товара она могла составлять несколько тысяч рублей в день. Однако Озон от себя пообещал продавцам компенсировать эти затраты до конца года. И вот меньше чем через полмесяца страховку отменяют вообще. Эксперт по страхованию и урегулированию убытков Екатерина Демишева считает, что первым звонком к отмене страховки для селлеров должно было стать ее подорожание.
13: На сегодняшний день страховая компания с учетом новых введенных требований РНПК принимает решение, что принимать на страхование товары селлеров, которые находятся на складах Озон, уже не имеет целесообразности, потому что страховая компания может просто потерять свой капитал. Поэтому такое резкое изменение страховых тарифов было на самом деле уже первым сигналом к тому, что продукт будет либо пересматриваться с увеличением тарифа, либо его вообще закроют. То есть это нормально с учетом того, что происходит в данных реалиях.
12: Казус в том, что страховка от озона была в последнее время тем жирным бонусом, который привлек на площадку множество новых селлеров, поскольку на других платформах риски атак БПЛА никак не компенсировались. Кроме того, в рамках помощи продавцам озон объявил о выгодных условиях хранения товаров на своих складах. И эти склады теперь заполнены под завязку. Но сейчас, когда выясняется, что страховки нет, забрать обратно свое имущество продавцы быстро не смогут. Сроки могут растянуться и до полугода. Вот что рассказал Александр, селлер из Нижнего Новгорода, который торгует на Озон и Wildberries подарочными наборами.
14: Нам вначале сказали, что будут страховые, дали какие-то бонусы, чтобы мы загрузили склады, например, отключили платное хранение. Загрузились, везде товаров лежит на миллионы, и в любой момент они могут этого всего лишиться, не имея страховки.
15: Что вы намерены делать теперь?
14: Сокращать количество товара, которое находится на складах Озон, до минимально возможного. Например, сейчас у нас лежит на 30 дней на разных складах, будем сводить до 7. Все те склады, что горели, наши товары пострадали. Выплаты нам дали первоначальные. Сумма товара, который лежал на каждом складе, и сумма выплат несопоставима. Там что-то около 5-10%. Погорел товар на полмиллиона, выплату дали 15 тысяч рублей.
15: А как теперь будут решать вопрос со страховкой селлера Озона?
14: А никто сейчас страховать, наверное, не будет. Очень большие риски. Я думаю, что люди либо перейдут на систему ФБС, то есть будут реализовывать товар со своих складов, либо пользоваться услугами фулфилмента, как это было первоначально после пожаров на Wildberries.
12: А вот что говорит селлер из Омска Алексей. Он продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Из-за атак БПЛА ранее он лишился товаров на общую сумму 1,5-2 миллиона рублей.
16: С 5 числа они за свой счет должны были компенсировать селлерам вот эти расходы на страховку. То есть, если, допустим, селлер тратит 2000 в день, то Озон ему компенсирует эти 2000 в день чуть ли не 100%. И они обещали эту компенсацию до конца года. Мы не можем вывести товар, если вдруг какая-то опасность, потому что склады якобы перегружены, и они не дают их вывести. По ВБ у меня вот до сих пор, я хочу вывести товар, но не могу, склады загружены.
12: При этом, несмотря на все риски, продавцы говорят, что не готовы уходить с маркетплейсов, поскольку тот трафик, который дают эти онлайн-площадки, больше невозможен нигде. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Футболисты «Зенита» победили «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 3-2. Теперь у «Зенита» 21 очко, у «Краснодара» столько же, но петербургский клуб выше за счет победы в личной встрече. В воскресенье сместить «Зенит» с вершины имеет шансы московские ЦСКА и «Динамо». О других играх тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: Московский «Локомотив» был в долгу перед своими болельщиками. Давно они не видели такой крупной победы. Рвущийся на полной скорости паровоз в Воронеже было не остановить. 5 безответных мячей Лока отправил в ворота «Факела», аутсайдера таблицы. Дубль оформил Николай Комриченко, еще по голу забили Николай Титков, Сесар Монтес и Егор Погоснов. Железнодорожники явно провели трехнедельный перерыв на матче сборных с пользой, сделали работу над ошибками и вуаля, 5-0, первая крупная победа в сезоне. Можно ли считать, что кризис пройден? Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс так не думает. Он уверен, что неудача «Локомотива» продолжится, а главный тренер Михаил Галактионов не избежит отставки по ходу этого сезона.
18: «Локомотив» давно не радовал своих фанатов таким классным, ярким, атакующим и результативным футболом. Но я думаю, что обольщаться очень рано, потому что нужно понимать, что железнодорожникам противостояла самая слабая команда РПЛ. И если бы в первом тайме воронежцы реализовали хотя бы парочку своих классных моментов, гостям было бы очень сложно. Галактионову рано расслабляться, потому что календарь у «Локомотива» чрезвычайно сложный. Впереди «Краснодар», впереди выезд к обновленному Ростову, «Спартак» с его чемпионскими амбициями, да и в Кубке России соперники тоже не из простых. Предполагаю, что в ноябре или в начале декабря мы можем увидеть отставку Галактионова и нового специалиста, который будет готовить команду уже к весеннему отрезку.
17: В Самаре «Спартак» в матче с «Крыльями Советов» остался вдесятером уже в середине первого тайма. Вратарь Александр Максименко грубо сыграл за пределами штрафной на выходе против Амара Рахмановича и получил прямую красную карточку. Вместо него вышел Илья Помазун. Получил шанс и не подвел. Во втором тайме отразил несколько ударов буквально в упор. А А на 79-й минуте Манфред Угальда забил гол. Сработала замена Хуана Карседо. Но крылья смогли сравнять счет. Вратарь Никита Кокарев с центра поля выдал дальний пас в штрафную Спартака. Казбек Мукаилов воспользовался суетой в обороне соперника, скинул мяч на Мартина Крамарича, и тот вонзил его в сетку. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что тренерам Спартака стоит задуматься над ротацией голкиперов.
19: Мазун уже давно получил право играть как минимум больше матчей. Не то чтобы обязательно быть первым номером, но все-таки, на мой взгляд, роль исключительно кубкового вратаря Мазун уже давно в Спартаке пересидел. И дело тут не только в его удивительных способностях на серии пенальти, но и в целом нет какого-то конкретного критерия, по которому Максименко существенно сильнее Мазуна. За характер Спартаку однозначно плюс. Таким характером за чемпионство бороться можно и нужно.
17: Оренбург в 10-м туре разгромил махачкалинское «Динамо» 4-0. Дубль в этой игре оформил чилиец Хорди Томпсон. А накануне Ростов под руководством Дмитрия Кириченко новый этап начал с победы над Акроном 1-0. Тем временем главная сага мирового футбола продолжается. Криштиану Роналду лишен должности капитана и временно отстранен от выступления за сборную Португалии за то, что самовольно покинул команду на фоне конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. Согласно регламенту, 41-летнему игроку грозит дисквалификация сроком от 1 до 6 месяцев. Идет разбирательство. Об этом сообщается в официальном заявлении Португальской Федерации Футбола. Его цитирует издание «Абола». При этом президент Португальской Федерации футбола Педро Пруэнса заявил, что очень рассчитывает на возвращение Криштиану Роналду уже в ноябре. Чем закончится эта мыльная опера, пока непонятно. Держитесь курса. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
20: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
21: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
22: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского 11/66.

0: рекламных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: «Кто надо, услышал». Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
3: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
2: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
4: Сделать устройство менее социально разрушительное, чем iPhone. Так, по словам журналиста New York Times, описал свою новую задачу Джонатан Айв, дизайнер, когда-то, собственно, iPhone и придумавший. Речь о новом форм-факторе. Устройстве без экрана, с которым общаются голосом, отвечает оно также голосом, движется, возможно, реагирует жестами, как конкретно, еще предстоит придумать. Поле битвы за право диктовать новые форм-факторы больше похоже на кладбище. Стартап Human выпустил в 24-м году брошь с искусственным интеллектом. Запала хватило менее чем на год. Остатки компании выкупила HP. Карманный гаджет Rabbit Air One собрал около 100 тысяч предзаказов. Через 5 месяцев им ежедневно пользовалось около 5 тысяч человек. Создатель кулона Friend потратил на рекламу в нью-йоркском метро более миллиона долларов, а продал, по данным Fortune, не более 3 тысяч устройств. Относительный успех один. Компания Plaud не стала заменять смартфон, но переизобрела диктофон, создав маленькую карточку или значок, который записывает разговоры, пересылают их в облако и сразу после встречи присылают саммари. По данным компании, продано больше 2 миллионов устройств. Тем временем Ive продал стартап I.O. компании OpenAI за 6,5 миллиардов долларов. До конца года они планируют показать еще одну вещь. На вопрос, почему Ive не было на недавней конференции компании, Сэм Альтман ответил, что не хочет портить сюрприз, но это будет что-то, чего стоит подождать. По данным Bloomberg, первым устройством станет колонка без экрана с камерой и подвижными деталями. Последнее важно, чтобы устройство казалось живым, меняя пользовательский опыт. Судя по утечкам, в продаже новое пока не совсем понятно что появится в феврале следующего года. Вот тогда и оценим степень его социальной разрушительности.
2: Сумма технологий на Business FM.
5: Янкина, вы слушаете Business FM. Лучше наличными.
2: Итоги недели.
5: Порядка 38% опрошенных россиян считают, что правильнее хранить сбережения в наличных. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 6%. Таковы данные сентябрьского опроса «Инфом» по заказу Банка России. Чуть меньше респондентов, 37%, предпочитают хранить деньги в банке. Год назад таких было 43%. Популярность наличных достигла максимума с весны 2022 года. Что происходит и надолго ли такой тренд, выяснял Валерий Убадоев.
6: Наличные впервые за 4 года стали популярнее банковских счетов. Правда, всего на процент, однако тренд роста популярности наличных есть. Это не массовая смена парадигмы, но оплата купюрами стала происходить чаще, в разных сферах и по разным причинам. Блокировки связи, неработающий интернет, экономия на эквайринге. Такие причины называют магазины, кафе и рестораны, когда просят оплатить покупку наличными. Мы спросили у представителей сферы услуг, какой способ оплаты предпочитают их клиенты и действительно ли наличных ходит больше. Говорит совладелец нескольких салонов красоты персонала, района в Москве Анна Соколова.
0: Клиентам чуть легче реагируют, если мы спрашиваем о возможности платить наличными. Как будто бы нет такого, как раньше, что нет, у нас кэшбэки, карты.
7: Для нас наличные это всегда бывает выгоднее каким-то поставщикам иногда платить день-день наличными при поступлении товара. Это иногда бывает дешевле, чем по счету.
6: Совладелец сети вьетнамских кафе Лао Ли Леонид Петелероид.
8: Действительно, есть небольшой прирост выручки в виде наличных, но это, конечно, не 30 с лишним процентов, но я думаю, что прирост до 5%, не более того. Мы ни о чем своих гостей не просим, мы предоставляем все допустимые законом способы оплаты. Я как пользовался картой с тех пор, как, мне кажется, они появились, так и продолжаю это с большим удовольствием делать, потому что это очень удобно. Лично я точно никак не изменил своим привычкам.
6: Московский экскурсовод, журналист Бизнес-ФМ Диана Чебанова.
9: В туристическом секторе, в экскурсионном, наличных стало точно больше. Туристы с ними стали приезжать, расплачиваются наличкой, причем я не прошу. Например, организаторы, которые постоянно ездят одной и той же компанией, говорят, купите нам билеты, пожалуйста, мы вам привезем наличными. Со стороны экскурсионных бюро тоже частая стала история оплата работы экскурсовода наличными деньгами. Это не исключает всей отчетности, но такая тенденция заметна. Если говорить о соотношении, сколько наличных, сколько переводов, примерно 50 на 50.
6: Массажист, индивидуальный предприниматель Виктор Остротчук.
10: Я не могу сказать, что этого стало больше, чем раньше. Наличкой стали, наоборот, реже пользоваться. Может, конечно, какие-то отдельные категории людей в моем окружении. Клиенты все переводят на карту. Наоборот, сейчас наличные стали редкостью. Я вообще думаю, что скоро как будто бы просто все перестанут ими пользоваться.
6: Но на самом деле не перестанут. Более того, чем дальше от крупных городов, тем наличные актуальнее, заявил в ходе инвестфорума Сбера «Настоящее будущее» первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
11: Но я этим летом оказался в 200 с небольшим километров от Москвы. Уверен, многие вспомнят там другие расстояния, они тоже небольшие. Интернета нет, мобильная связь не работает. Стоит вот эта будка, но по ней можно звонить по проводной связи. Больше ничего нельзя. В этом плане я уверен, что наличные деньги имеют до сих пор серьезное значение. Но если цифровой рубль выйдет в офлайн, как предполагалось, то это тоже будет конкурентное преимущество таких мест.
12: Или небольшой компактный слиток золота.
11: Волшебство. Прям представляю, как в магазине там лавка передвижная, как ты там платишь вот этим слитком золота.
6: В то же время преувеличивать значение наличных тоже не стоит. Понятно, что оборот их растет от крайне низкой базы. И есть депозиты, которые еще совсем недавно выглядели значительно привлекательнее кубышки, уверен директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклейн.
13: В 2024-2025 году люди расчехлили кубышку, увидев депозиты по ставкам 20% и выше. Сейчас, когда банки по массовой депозитной линейке предлагают 12-13%, максимум 15%, конечно, не все готовы оставлять сбережения в банках, и действительно чуть-чуть увеличивают норму наличных сбережений. Но при этом, например, с начала этого года доля наличных в обращении, если мы смотрим именно как наличные в общей денежной массе в широком определении, выросла с 13% до 14%. Всего лишь навсего на 1% пункт за 8 месяцев выросла доля наличных.
6: Снизились не только ставки по вкладам. Заработать с помощью инвестиций стало сложнее. На рынке высокодоходных облигаций дефолты. Акции российских компаний снижаются, говорят эксперты. Усиливается контроль Центробанка за операциями банков. В результате наличные выглядят интереснее в глазах некоторых граждан. Ну и понятно, что часть из них через наличные минимизирует свои налоговые риски. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Новые BMW, Mercedes и Audi из Китая не исчезнут с российского рынка из-за изменений китайских правил экспорта.
1: Итоги недели.
5: По словам экспертов, опрошенных бизнес-ФМ, эти машины могут подорожать или приходить в Россию с задержкой. Но в Китае достаточно заинтересованных лиц, которые будут стремиться облегчить процедуру их доставки. Иван Медведев подробнее.
14: С 1 января следующего года КНР ужесточит требования к экспорту новых автомобилей. Производителям придется подтверждать наличие за рубежом сервисной сети, способной ремонтировать машины, а также обеспечивать ее запчастями. Российское медиаполе тут же отреагировало на это сообщениями о том, что автомобили глобальных брендов китайской сборки, включая BMW, Audi, Mercedes и Volkswagen, могут сильно подорожать или вообще исчезнуть с нашего рынка. Сложности прогнозируют и для параллельных поставок Xiaomi и Zeekr. Но все не так страшно, уверены собеседники Business FM. Для того, чтобы понять почему, соучредитель автодилера Frank Auto Ирина Франк предлагает вернуться ровно на год назад.
15: 1 января 2026 года мы действительно не могли ввозить новые автомобили, если они не находились и не стояли на учете в Китае как минимум 180 дней. Китай достаточно быстро нашел обходные пути, дооснащали автомобили, формально переводили в другую категорию, как технические автомобили, патрульные, учебные. После этого возвращали в первоначальное состояние. На сегодня эту лазейку с 1 января 2027 года как раз Китай тоже начинает закрывать. И это не значит, что их нельзя будет ввозить как переоборудованные. Потребуется подтверждение непосредственно от завода-изготовителя, что он готов обеспечить техническую поддержку и запчасти после продажного обслуживания автомобиля за рубежом, то есть в тех странах, куда автомобили вывозятся.
14: Китайские власти и автопроизводители ужесточают правила по двум причинам. Первое – это попытка дистанцироваться от российского рынка в глазах Европы и США. Второе – борьба с тем самым параллельным импортом, который самим производителям невыгоден. Но, по словам автоэксперта, автора телеграм-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской, конкретно в этот бизнес в Китае вовлечены уже десятки тысяч человек, и они тоже не сидят сложа руки.
15: В начале года, безусловно, будет поднятие цен, потому что они пока будут эти обходные пути искать. Это было точно так же и в прошлом году. Потом либо будут найдены снова какие-то варианты, либо они не будут найдены, и часть автомобилей с нашего рынка действительно пропадет, их не смогут привозить. Ну, либо будут просто вынуждены китайцы делать большие вложения на вот эти 180 дней простоя автомобиля в Китае, если это правило не отменят.
14: Один из вариантов – накатать в Китае технический пробег в 2000 километров и продавать автомобили как подержанные. Не самая привлекательная схема, но вполне рабочая, считает наша собеседница. За этот год многие успели посмотреть видео, на которых были показаны Audi и BMW с приклеенными к ним шильдиками Чанган, что, по словам авторов роликов, якобы помогало обходить китайские экспортные ограничения. Однако внятного объяснения «как» никто из экспертов так и не дал. Но важно другое. В России и в Китае есть много креативных людей, которые точно найдут способ сделать так, чтобы немецкие машины китайской сборки продолжали ездить по российским дорогам. И для полета их мысли границ не существует. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: 12 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Российская армия взяла под контроль села Резниково и Купино в Харьковской области, в ДНР населенные пункты Новотроицкое и Петровское, сообщает Минобороны России. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1405 военных за сутки, отмечает российское военное ведомство. Окружение Зеленского потрясли слова президента США Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый лидер, пишет немецкая Бильд. Мы понимали, что во время кампании перед промежуточными выборами в американский Конгресс снова окажется в центре внимания, но такого мы не ожидали, рассказал один из советников Зеленского журналисту газеты Паулю Ронсхаймеру. Хуситы вновь призвали авиакомпании остановить рейсы в Саудовскую Аравию, объявив аэропорты королевства целями для ударов. Накануне в результате атаки на международный аэропорт в Эр-Рияде погибли не менее 12 человек, еще 309 были ранены. Соглашение США и России о поставках российского дизельного топлива продемонстрировало наивность политического руководства Евросоюза, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. У США будет более дешевая нефть, у России поступление в бюджет, а нам в ЕС в награду за ненавистную военную политику санкции и нравоучения дают дизельное топливо за 3 евро, может быть, даже его нехватку, сказал Фицо. Российский суд удовлетворил иск прокурора и запретил распространять видео и фото петушиных боев в интернете. Это следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Решение уже вступило в законную силу. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 13:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сбой Яндекса вышел уже на международный уровень. Из Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Сербии сообщают о проблемах в работе сервисов Яндекса. В России сбой вышел далеко за пределы сервисов Яндекса. Третий дата-центр компании, на этот раз во Владимире, был атакован сегодня БПЛА. Его работа полностью остановлена. Никто не пострадал. «Пришло время сменить украинского лидера», — заявил Дональд Трамп. Президент США, критикуя Зеленского, добавил, что он хочет создавать проблемы Америке и всему миру. Что может последовать за этими заявлениями? Роспотребнадзор запретил ввоз грузинской колы, минералки и коньяка. Согласно документу ведомства, это временная санитарная мера. С чем связано решение и какие у него могут быть последствия? Подробности в эфире. «Бизнес FM». Сбои в работе сервисов Яндекса по всей России, даже за ее пределами. Приложения компании по вызову такси, доставки еды и сервис «Умный дом» не работают как в центральных регионах страны, так и на Дальнем Востоке. Сбои произошли в работе сервисов Яндекса в Киргизии, Казахстане, Беларуси и даже Сербии. По данным сервиса Down Detector, больше всего жалоб в России фиксируют в работе платежного сервиса «Яндекс.Пэй». Россияне буквально не могут снять или перевести свои деньги, рассказывает журналист «Бизнес FM» Анна Мжельская.
17: У нас на Яндекс.Пэй как раз хранятся деньги. Полезли в приложение, доступа к ним нет. Приложение не работает. Что делать сейчас, пока не понимаем. Панику, конечно, не разводим, но неприятное совпадение как раз такое, что сегодня планировалась покупка холодильника, потому что у нас как раз пару дней назад наш холодильник сгорел. Что делать, пока непонятно. Будем ли мы в дальнейшем выводить деньги из Яндекс.Пэя или останемся там, пока еще с мужем не решили. Будем думать, скорее всего, половину какую-то часть оставим, потому что у Яндекс.Пэй хороший кэшбэк, он больше, чем у других банков. Но, учитывая нынешнюю ситуацию, мы в том числе будем какую-то часть, наверное, снимать наличными, чтобы иметь сумму платежа ипотечного. Потому что случись это в 20-х числах, когда нам надо платить ипотеку, я не представляю, что бы мы делали.
5: Анна Мжельская. Пользователи также не могут заказать еду, оплатить покупки и вызвать такси. В Яндекс.Гоу пользователей либо появляется сообщение о том, что повторно заказать можно только через 5 минут, либо нет машин. По телефону Яндекс тоже невозможно заказать. Сами таксисты не видят ни текущих клиентов, ни новые заказы. Проблема не только в Москве, но и далеко за пределами, говорит водитель такси, автор телеграм-канала про такси Егор Рябков.
18: Во-первых, полностью неработоспособно диспетчерское приложение, то есть это то, где управляют, собственно, парком, где можно посмотреть, сколько водителей на линии, где машины, где находятся, то есть это все не работает. Практически не работает пассажирское приложение, невозможно заказать машину. Если поперемещать там пальцем по карте точку, каждый раз показывает, то есть свободный эконом, то есть свободный бизнес, то ни одной машины свободной нет, то есть в разное время, в разные секунды просто разная информация. Но если даже машина какая-то вроде есть, пишут, что цена 300 рублей, нажимаешь заказать, и машина не находится, потому что заказы водителям не прилетают. Такси вызвать невозможно. Ну и у самих водителей заказы какие-то могут сыпаться, но если нажать его «принять», то заказ сбрасывается. И, соответственно, принять его невозможно. То есть фактически сервис лег. На данный момент такси в Краснодаре не работает, в Москве почти не работает, в Новосибирске тут ребята пишут. Во многих городах фактически сервис лег.
5: Егор Рябков. Массовый сбой не только у Яндекса, но и у сторонних сервисов. Ресурсы МВидео работают с перебоями из-за аварии облачного провайдера. Недоступен сайт Пулково. На домене аэропорта отображается онлайн-табло другого сервиса. Сообщают о проблемах в работе приложения «Ламода», «Вкусные точки», «Магнит», «Деливери Клаб», «Додо Пицца», «Юрент». Трудности и с приложением по доставке букетов и подарков «Лау-Вау», говорит пиар-директор маркетплейса Дарья Орешко.
19: Масштабный технический сбой, который затронул работу многих сервисов в России, в том числе FlowWow, привел к временной недоступности наших приложений, сайта и личного кабинета продавца. Это повлияло на оформление новых заказов и выполнение уже запланированных доставок. Пока наш облачный провайдер восстанавливает инфраструктуру, техническая команда FlowWow параллельно переносит системы на резервные мощности. Мы также работаем над тем, чтобы сократить последствия сбоя для магазинов и покупателей. Перенос инфраструктуры требует времени, поэтому пока мы не можем назвать точные сроки полного восстановления сервиса.
5: Дарья Орешко. Тотальные проблемы с приложениями начались после удара по очередному дата-центру Яндекса, третьему на этой неделе. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Его атаковали беспилотники, сообщили в компании. Ранее в четверг был атакован дата-центр в Сасово, Рязанской области. В пятницу была повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. Нетронутыми остаются только технологические площадки Яндекса в Московской области. В компании заявили, что дата-центр во Владимире полностью остановлен, а режим работа платформы Яндекс.Клауд является аварийным. Что это значит, рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
20: Мы пока не знаем деталей, куда был нанесен удар. Если он попал в систему электрогенерации, возможно, сами сервера пока не пострадали, и требуется время на создание системы резервного электропитания. Если же удар пришелся непосредственно в серверную, здесь, к сожалению, проблемы могут быть для пользователей гораздо серьезнее, и они могут затянуться на гораздо больший срок, пока компании, а также ее клиенты не перенесут свои ресурсы на какие-то резервные мощности. Это, скорее всего, означает, что компания не может перенести оперативно данные на, условно, в кавычках, соседние сервера. Она не уверена в том, что сетевой трафик будет ходить бесперебойно, и в этом случае, если нельзя быть уверенным, что ресурсы восстановятся, в обозримое будущее компания принимает решение об остановке, чтобы разобраться окончательно в масштабе проблемы и понять, можно ли перенести данные еще куда-то или рекомендовать клиентам самостоятельно переносить данные свои другим облачным провайдерам, с которыми Яндекс уже вчера или позавчера договорился о сотрудничестве. Ну, у Яндекса действительно 5 центров обработки данных, и все основные ресурсы не только клиентов Яндекса, но и самого Яндекса сосредоточены именно в них, и выведение их из строя приводит к тому, что сервисы Яндекса перестают функционировать должным образом. Поэтому, да, пользователи сталкиваются с перебоями, и, возможно, они будут сталкиваться. И здесь все зависит от того, был ли у Яндекса план Б, готовы ли они были к такого рода ситуации после истории с Wildberries. С Озоном уже было предположение, что удары будут наноситься по вычислительной инфраструктуре Российской Федерации. И здесь все зависит от того, насколько Яндекс верил в эти предположения и готовился ли он к аварийному переключению на какие-то резервные мощности, или, возможно, они уже начали строить центр обработки данных где-то в других местах, но не с

0: и вода в 100% объеме. Губернатор сообщил, что 5000 человек осталось без света. А потом пошли сообщения и администрации города Владимира, и правительственные, что электроснабжение восстановлено на 80%. И я-то сам живу практически в другом конце города, но мне звонило несколько товарищей и говорили, что они испытывали некоторые сложности с выездом из той территории. Кстати, администрация города Владимира и предупреждала, что там проблемы с проездом для частного транспорта. Но общественный, по официальным заявлениям, работает вроде бы нормально.
1: Петр Фокин. Аэропорт Сочи проработал 1.5 часа и снова закрылся. Этой ночью работа была приостановлена по соображениям безопасности. Затем на территорию аэропорта упали обломки БПЛА и загорелось одно из административных зданий. Пожар был потушен, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. В районе 11 утра воздушную гавань открыли, но на данный момент снова введены ограничения, заявили в Росавиации. Более 30 рейсов перенесено. Авиакомпания «Аэрофлот России» корректирует расписание. О том, как прошла минувшая ночь в городе и окрестностях, «Бизнес-ФМ» рассказал местный журналист Игорь Козлов.
2: Тревогу сегодня ночью объявили приблизительно в полночь, и тревога продлилась до 7 утра. Над центральным районом слышны были полеты вертолетов. Это в центральном районе Сочи, где я и находился этой ночью. Слышно было работу ПВО. В Адлерском районе, по наблюдениям очевидцев, БПЛА летели с южного направления. Ночь была очень беспокойная. В Адлерском районе были повреждены несколько домов, загорелось административное здание. Здание аэропорта было потушено. Этот налет был очень массированным.
1: Игорь Козлов, журналист из Сочи. Кроме того, фрагменты БПЛА были обнаружены на территории отеля и частного сектора. В Сочи в общей сложности средства ПВО за ночь сбили на территории России 479 украинских беспилотников. В Брянской области от ударов дронов «Камикадзе» погиб один человек, двое ранены. Между тем, российские войска ночью разбомбили дата-центр в Одессе, который использовался в интересах ВСУ, сообщила Минобороны. Также в порту Черноморск поражено судно, перевозившее военные грузы. В Днепре после атаки дронов повреждена многоэтажка, пострадали 4 человека. Также украинские СМИ сообщают об ударах по предприятию в Буче.
3: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Это реклама для тех, кто работает с рекламой.
5: Нейросети, онлайн-продажи, продвижение, тренды и технологии. Топовые спикеры и лидеры индустрии обсудят будущее рынка на большой конференции Яндекс.Рекламы. 15 октября, Москва, ВТБ-арена. Также доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатно, регистрация обязательна.
4: Подробнее на я.реконфа.ру. 0+.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Строго по делу. Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
6: Зарина, Бифри, Love Republic, Sella и Idol. Эти 5 брендов сделали Melon Fashion Group лидером российской индустрии моды. Сейчас она выводит их на рынки соседних стран, куда порою наши дамы ездят в Зару. Готов ли российский фэшн к конкуренции на равных с глобальными брендами и в мировых трендах?
3: Президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
7: Среди важнейших изобретений человечества очки далеко не последние. Без них благо письменности, бумаги и печати были бы недоступны для значительной части людей. Использование очков в виде двух линз в оправе, соединенных заклепкой, относят к концу 13 века в Италии. Об авторстве спорят. Удерживающие дужки придумали уже в 18 веке. Бенджамину Франклину приписывают изобретение бифокальных линз. А вот китайцы претендуют на первое.

0: Затемненные очки из дымчатого кварца. Это 12 век. Надевали их придворные судьи, чтобы скрывать свою реакцию при вынесении приговора. Более темные линзы не обязательно лучше защищают от ультрафиолета. Светлые могут работать не хуже. Очки сварщика спасают и от ультрафиолета, и от инфракрасного излучения. А при дуговой сварке необходима полная защита лица непрозрачной маской или щитком. Поляризационные очки ослабляют блики от воды и мокрой дороги, но их не рекомендуют авиапилотам, поскольку они могут ухудшить видимость через остекление кабины или на бортовых мониторах. Обычные фотохромные очки гораздо хуже темнеют в автомобиле, поскольку активируются ультрафиолетом, а лобовое стекло его почти не пропускает. Для вождения лучше приобретать специальные модели, которые реагируют на видимый свет. Часто думают, что постоянное ношение очков делает глаза слабее. Это не так. Намеренно слабые очки не останавливают близорукость, а в некоторых исследованиях у детей недокоррекция даже ускоряла ее развитие. Правильно подобранные очки позволяют ясно видеть, но не устраняют анатомическую причину миопии. При этом специальные очковые линзы способны замедлять ее прогрессирование у детей.
1: Другим наука на Бизнес FM.
2: 13:15 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Украине нужен новый лидер. Зеленский создает проблемы всему миру, заявил президент США. Вашингтон неоднократно требовал от Киева не наносить удары по российским НПЗ, но Зеленский не слушал. Он мог бы много раз завершить конфликт на Украине, но не делает этого. Украине нужен новый лидер, который в состоянии заключить сделку и урегулировать конфликт, сказал Дональд Трамп.
3: Я думаю, Украине пора сменить президента. Зеленский мог урегулировать эту войну много-много раз, но он этого не делает. Он очень сложный человек. Он мог урегулировать ее много раз, но он этого не делает. Мы сказали ему, делайте, что хотите, но не разрушайте нефтеперерабатывающие заводы, потому что это мировая проблема. А он хочет создать проблему всему миру. Он хочет создать проблему с дизелем для наших фермеров. Ведь Россия поставляет большую часть дизельного топлива на мировой рынок. Мы много раз говорили ему, делайте, что хотите, но не бейте по дизелю.
2: Все эти заявления последовали после того, как Зеленский раскритиковал Трампа за дизельную сделку, по которой Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на рынки США и всего мира. О сделке было объявлено после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Зеленский упрекнул Трампа в слабости, заявив, что доходы от экспорта будут помогать России. Решение Трампа он назвал несправедливым и не похожим на партнерское. Украину просто используют как ширму, добавил он. Новые заявления президента США мы обсудили с политологом Георгием Бофтом. Автор телеграм-канала «Бофт знает». С ним беседовал Александр Зайцев.
4: Во-первых, он обиделся. Как человек достаточно самовлюбленный и амбициозный, после того, как Трамп объявил о сделке вот этой дизельной, Зеленский назвал это слабым решением сильных партнеров, что-то в этом роде. И это было оскорбительно, конечно, для Трампа. И я думаю, что вот эта вот фраза сыграла с ним дурную роль, с Зеленским. Он явно перегнул палку. И это напоминает их встречу в Белом доме еще в самом начале президентства Трампа, когда они там сильно повздорили. Так что здесь, я думаю, больше обиды, чем какого-то расчета политического. А что касается расчета, то, честно говоря, вряд ли этот скандал с Зеленским поможет как-либо Трампу на внутриполитической американской сцене. Его демократы и так уже критикуют за то, что он пошел на сделку с Путиным и чуть ли не стал его союзником. Другое дело, что вообще украинская тематика для Америки не на первом месте далеко. Цены на бензин, да. Трамп говорит, что он пытается снизить цены на бензин и пытается убедить в этом, в том числе американских избирателей, что во всем этом виноват Зеленский, который атакует российские НПЗ. Это, если и верно, то частично, поскольку кризис топливных цен начался из-за войны в Иране. Впрочем, сейчас, скорее всего, цены действительно пойдут вниз, и потому что Армунский пролив уже во многом разблокирован, и нефтетрафик уже приближается к довоенным уровням. Ну и чисто риторически вот эта словесная интервенция, так называемая, конечно, сыграет на понижение нефтяных и топливных цен тоже.
5: Вернемся все-таки к заявлению непосредственно Трампа по поводу Зеленского. Что дальше-то может происходить? То есть, как и в предыдущих случаях, что с Зеленским, например, что с Маском, вспылил, потом немного успокоился, наладили отношения, или здесь не получится уже отмотать назад? Чего ждать?
4: Зеленский, опираясь на поддержку Европы, может себе проигнорировать эти выпады Трампа. Трамп уже не в первый раз говорит, что на Украине надо проводить выборы. Он уже начал свое президентство с того, что сказал, что у Зеленского там 4% поддержки, и надо тоже проводить выборы, пусть будет другой президент и так далее. Потом эта вся риторика быстро была свернута, тем более, что у Зеленского не 4% поддержки даже до сих пор. Поэтому он скажет, что это, мол, не ваше дело, и будет игнорировать эти выпады. Говорят, что на переговорах в Майами Уитков и Кушнер угрожали украинской делегации, что если та будет проявлять строптивость, то Украина лишат разведданных американских. Это тяжелый удар на самом деле, хотя Трампу он может обойтись достаточно дорого внутри Америки, потому что в Конгрессе на него, конечно, за это набросится. И в то же время, поскольку это удар серьезный, угроза серьезная, то нельзя исключать, что все-таки Киев пойдет на какие-то негласные, скажем так, договоренности. И я не исключаю того, что действительно он может, во всяком случае, не усиливать удары по МПЗ, а сосредоточиться на других целях, которые тоже дают немалый медийный эффект. Скажем, дата-центры, препятствия работы аэропортов. При этом по негласным каналам Пентагон могут дать понять, что, ну да, мы пошли на уступки. Вот по МПЗ стали бить меньше и так далее. Посмотрим. Хотя я не исключаю, что Зеленский действительно, так сказать, закусится и пойдет на принцип.
5: А если пойдет на принцип, если будет игнорировать, возможен ли сценарий, который мы уже видели? Вот Мадуро тоже игнорировал, тоже пытался закуситься. В итоге Соединенные Штаты решили в Венесуэле свой вопрос вот таким образом. Может ли что-то подобное с Украиной произойти? Или это в принципе невозможно?
4: Ну нет, конечно. Такого произойти не может. Все-таки Зеленский не Мадуро. Времена не те. И, конечно, охрана у него в Украине посильнее будет, чем у Мадуро была. Так что такой рейд, спецоперацию совершить будет трудно. Были времена, в кавычках, славные, когда ЦРУ себе позволяло убивать лидеров государств независимых. Но эти времена уже прошли. Сейчас такого себе Вашингтон позволить не может.
2: Политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Широко в соцсетях разошлись твиты Илона Маска о том, что Зеленский зашел слишком далеко, и для Украины пришло время получить нового лидера. Во время беседы Владимира Путина и Дональда Трампа речь преимущественно шла об Украине. По инициативе американской страны уточнили в Кремле. Также обсуждались различные аспекты двусторонних отношений и ситуации вокруг Ирана. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, беседа была настолько содержательной, что никто не хотел класть трубку первым. Сделка с Россией нужна Трампу, чтобы снизить цены на дизель на американском рынке перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Продолжает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси, доктор экономических наук Андрей Коробков.
6: Было три варианта. Первый и самый безнадежный – это резко усилить давление на Иран, то есть начать какую-то массированную военную операцию, которая, скорее всего, дала бы обратный результат. Иран бы не рухнул, а цены на энергоносители на мировом и американском рынке взлетели. Второе – пойти на унизительную сделку с Ираном, объявить о победе и надеяться, что Иран будет соблюдать условия этой сделки. Но дело в том, что Иран прекрасно понимает, в какой ситуации оказался Трамп, и у него нет ни малейшего желания помогать ни Белому дому, ни Республиканской партии на выборах в ноябре. И тогда оставалась только сделка с Россией, причем Трамп пытался это сделать другим путем. Он давил на Зеленского, он неоднократно обращался к нему с прямыми просьбами прекратить удары по российским НПЗ. Зеленский отказался, и Трамп пошел на такую сделку с Россией, причем сделал это в максимально унизительной форме для Зеленского. Именно в тот момент, когда украинские переговорщики встречались с Уитковым и Кушнером в Майами. Зеленский опять с точки зрения Трампа прореагировал неправильно, выступил с резкой критикой. Посмотрим. Дело в том, что ситуация очень сильно изменилась, поскольку теперь удары по российским НПЗ будут рассматриваться администрацией в качестве прямых ударов по американским экономикам. экономическим интересам. И, в общем-то, он может еще более ужесточиться.
2: Андрей Коробков, профессор политологии международных отношений Университета штата Теннесси. В ЕС позднее прокомментировали дизельную сделку, как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Приостановка санкций США в отношении российского дизеля обеспечивает Москве дополнительные доходы для продолжения военных действий. Сейчас не время ослаблять давление на Россию, Европа этого делать не будет, пообещала Каллас. Она также сообщила, что в понедельник, 12 октября, главы МИДов стран Евросоюза намерены утвердить в Люксембурге крупнейший пакет санкций в отношении свыше 1500 лиц и организаций, которых ЕС считает связанными с российским ВПК. Дизельную сделку комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
7: Телефонный разговор между лидерами Соединенных Штатов и России повлиял на позиции президента Трампа. Это не значит, что Соединенные Штаты поддержали Россию и солидаризировались с российской позицией. Но, тем не менее, наверное, какой-то прогресс двусторонних контактов произошел, ну, как это, в общем, обычно и бывает после общения двух лидеров. Поэтому я думаю, что активизация американской политики на российском направлении должна произойти. Наверное, мы очень скоро увидим Стива Уитхофа и Джареда Кушнера в Москве. Кроме того, мне кажется, вот это решение Трампа говорит о том, что не все в американо-российских отношениях привязано к Украине. То есть Соединенные Штаты могут принимать решения, которые важны с точки зрения других приоритетов администрации. Вот в данном случае это стремление не допустить бесконтрольного роста цен на дизельное топливо, ну и, может быть, помочь своим однопартийцам набрать дополнительные очки накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Встреча Трампа и Путина на полях саммита АТС в Китае с возможным участием китайского лидера Си Цзиньпина становится несколько более реальной. Опять-таки, тут, наверное, мы пока что не можем с уверенностью сказать, что такая встреча состоится, но такая встреча вполне возможна и даже, наверное, могла бы быть продуктивной.
2: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Зеленский срочно созвонился с премьер-министром Британии сразу после того, как Трамп призвал Украину сменить лидера. Встреча Зеленского и британского премьера Бёрнема может состояться в ближайшие дни. Американские переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер могут совершить визит в Москву в ближайшие две недели, передает ТАСС со ссылкой на источники. Ранее о том же сообщал портал Axios. Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля. Ранее запланированных сроков заявлял ранее вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре и нарастить их в ноябре и декабре по мере выхода НПЗ из ремонта. Внутренний российский рынок будет полностью обеспечен дизелем, заверил Новак. А продолжение темы в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
8: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
9: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
10: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
11: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
12: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
8: Предложение ограничено.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: «Бизнес FM». Новости. Коротко. 13:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предостерег тех, кто излишне обрадовался после слов президента США Дональда Трампа о том, что Зеленскому необходимо провести выборы на Украине, отметив, что победу России приближают только бойцы спецоперации и ударные беспилотники «Герань». Президент США также отмечал, что Украине нужен новый лидер, а Медведев считает, что последствий у заявлений Трампа для Украины не будет. В Владимире организован пункт временного размещения для эвакуированных из-за атаки ВСУ жителей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. Ранее губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что электроснабжение, локально прерванное в результате атаки беспилотников во Владимире, восстановлено на 80%, тепло- и водоснабжение на 100%. Молдавия готова заключать среднесрочные контракты на закупку газа, даже если его цена будет выше, чем на бирже, заявил премьер республики Василий Тофан. По его мнению, покупатель на бирже рано или поздно остается в проигрыше. Президент США Дональд Трамп объявил о планах переименовать один из океанов, омывающих территорию страны, в свою честь. Выступая перед сторонниками в штате Теннесси, он заявил, что рассматривает возможность дать новое имя Атлантическому или Тихому океану, океан Трампа или океан Америки. Трамп также отметил, что не планирует менять название реки Миссисипи, выражая особую симпатию к штату Теннесси, где проходило мероприятие. Кроме того, американский лидер снова допустил возможность переименовать Армузского пролива в пролив Трампа. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина второго в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Российский дизель вернется на американский рынок. Об этом договорились Владимир Путин и Дональд Трамп. Первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре. Как это отразится на отношениях стран и на ситуации на внутреннем рынке России? Озона Ингострах с 13 октября прекращает программу страхования товаров селлеров от массовых повреждений, атак БПЛА. Причиной стали изменения условий перестрахования отдельных рисков. Все обязательства под действующим полисом компании обещает исполнить полностью. Чем это обернется для участников рынка? Футболисты «Зенита» победили «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 3-2. Теперь у «Зенита» 21 очко, у «Краснодара» столько же, но петербургский клуб выше за счет победы в личной встрече. Сегодня сместить «Зенит» с вершины имеют шансы московские ЦСКА и «Динамо». Подробнее в ближайшем эфире «Бизнес FM». Российский дизель вернется на американский рынок. Владимир Путин и Дональд Трамп договорились об этом в ходе телефонного разговора в пятницу. Во исполнение договоренностей правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Оно вступило в силу 10 октября. Интересы российских потребителей это не затронет, заверил вице-премьер Александр Новак. Объемы производства в России позволят обеспечить как внутренний рынок, так и поставки на мировой рынок. Все, что известно на данный момент о дизельной сделке, у Михаила Задорожного.
15: В рамках договоренности Россия незамедлительно поставит свыше 300 тысяч тонн дизтоплива на американские и мировые рынки. Еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после. Трамп сообщил, что ожидает снижение цен на дизель рекордными темпами благодаря достигнутой с Москвой договоренности, а также полному контролю над Армузским проливом. После этого фьючерсы на дизель подешевели почти на 5%. На самом деле речь идет не о таких уж больших объемах, говорит профессор финансового университета Константин Симонов.
16: По разным оценкам, дефицит на мировом рынке сейчас 4-6 миллиона тонн в месяц. Мы говорим об уровне поставок 800 тысяч тонн за октябрь-ноябрь. То есть за полтора месяца мы поставим меньше 1 000 000. Если предположить, что все это уйдет на американский внутренний рынок, честно говоря, это вообще чуть больше суточного потребления дизеля Соединенными Штатами. Но в данном случае Трамп рассчитывает исключительно на словесные интервенции. Он рассчитывает, что цены среагируют на слова. Это может быть. В первые дни так и произойдет, скорее всего. В этом задача Трампа. Убедить своего избирателя, что эта сделка все поменяет. А поменяет она потому, что Армуз ни в чем не виноват. И во всем, получается, в логике Трампа виновата Украина, которая наносила дроновые удары.
15: Лицензия Минфина США, которая действует до 7 апреля следующего года, разрешает покупку и доставку российского дистоплива всем странам. Есть ограничения на платежи. Средства нельзя списывать со счетов российского ЦБ, Минфина и ФНБ. Как будут эти расчеты, пока не очень понятно, но, наверное, этот вопрос тоже будет решен. Международные трейдеры, судовладельцы и банки теперь могут организовывать, страховать и финансировать сделки с российским дизелем. Остается вопрос логистики. Очевидно, Черное море для этого сейчас не очень подходит. Но есть Усть-Луга, крупнейший порт на Балтийском море и второй по грузообороту в России. Что касается поставок, то в перспективе, в зависимости от состояния российских НПЗ, они могут вырасти до 3 миллионов тонн в месяц при полном объеме 4,8 миллиона тонн, комментирует ведущий эксперт Фонда национальной безопасности Игорь Юшков.
17: Российские НПЗ способны произвести подобные объемы, которые заявляются, но в любом случае это логично с точки зрения того, что в России будет уменьшаться объем потребления, мы уже это видим. И, в общем-то, еще до телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждался вопрос досрочного отказа от запрета на экспорт дизельного топлива. То есть не в конце октября, в общем-то, разрешить экспорт, а заранее, потому что просто формируется переизбыток. У нас внутреннее потребление сокращается, объем производства довольно большой, и в этом плане просто некуда дизель девать в какой-то момент становится. Поэтому мы как раз-таки готовы поставить без ущерба внутреннему рынку дизельное топливо на экспорт отправить. И, кроме того, у нас постепенно будет происходить переход на зимний дизель, и, соответственно, летний в этом плане будет высвобождаться. Для Соединенных Штатов не столь важно, мы к ним конкретно поставим, либо просто экспортируем дизельное топливо. Им главное, чтобы мы насытили мировой рынок, цены на мировом рынке снизились, и тогда и в Соединенных Штатах они снизятся.
15: Морские аналитики сообщают, что первый груз российского топлива после объявления о дизельной сделке предположительно уже приближается к восточному побережью США. Данные судовых трекеров подтверждают, что танкер «Минерва Зен» вышел из Санкт-Петербурга 22 сентября. На борту может находиться примерно 280 тысяч баррелей дистоплива. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Дональд Трамп в субботу заявил, что США неоднократно требовали от Киева прекратить удары по российским НПЗ, однако Зеленский не прислушался. По словам президента США, Украине нужен новый лидер. Подробности в начале часа на Бизнес ФМ. Озон отменил страховку для селлеров. Озон и Ингострах объявили о прекращении действия совместной программы защиты товаров продавцов маркетплейса с 13 октября. По информации Интерфакса, действующие полисы будут работать до полуночи 12 октября, а дальше они будут отключены в личном кабинете продавцов. Если в этот период произойдет страховой случай, обязательства будут исполнены. Однако, начиная с 13 числа, страховка работать не будет. Почему произошла такая отмена, как на нее отреагировали селлеры и что теперь они намерены делать, выясняла Светлана Чередникова.
18: Программа страхования «Озона» и «Ингостраха» прекратит работу в связи с изменениями рыночных условий. Это следует из совместного заявления компаний. «Ингострах», страховавший продавцов «Озон», частично передавал риски в Российскую национальную перестраховочную компанию. А с 1 октября РНПК существенно ограничила объем рисков, которые она готова взять на себя, поскольку сохраняется вероятность массированных атак БПЛА на склады. Интересно, что сама совместная страховая программа «Озона» и «Ингостраха» появилась 2 июля. В личном кабинете продавцы могли застраховать товары, которые находились на складах маркетплейса, а также в сортировочных центрах, пунктах выдачи или в логистике. Полис покрывал в том числе ущерб от атак дронов, если это признавали терактом или диверсией. К октябрю стоимость страховки существенно выросла. В зависимости от стоимости товара она могла составлять несколько тысяч рублей в день. Однако Озон от себя пообещал продавцам компенсировать эти затраты до конца года. И вот меньше чем через полмесяца страховку отменяют вообще. Эксперт по страхованию и урегулированию убытков Екатерина Демишева считает, что первым звонком к отмене страховки для селлеров должно было стать ее подорожание.
19: На сегодняшний день страховая компания с учетом новых введенных требований РНПК принимает решение, что принимать на страхование товары селлеров, которые находятся на складах Озон, уже не имеет целесообразности, потому что страховая компания может просто потерять свой капитал. Поэтому такое резкое изменение страховых тарифов было на самом деле уже первым сигналом к тому, что продукт будет либо пересматриваться с увеличением тарифа, либо его вообще закроют. То есть это нормально с учетом того, что происходит в данных реалиях.
18: Казус в том, что страховка от озона была в последнее время тем жирным бонусом, который привлек на площадку множество новых селлеров, поскольку на других платформах риски атак БПЛА никак не компенсировались. Кроме того, в рамках помощи продавцам озон объявил о выгодных условиях хранения товаров на своих складах. И эти склады теперь заполнены под завязку. Но сейчас, когда выясняется, что страховки нет, забрать обратно свое имущество продавцы быстро не смогут. Сроки могут растянуться и до полугода. Вот что рассказал Александр, селлер из Нижнего Новгорода, который торгует на Озон и Wildberries подарочными наборами.
20: Нам вначале сказали, что будут страховые, дали какие-то бонусы, чтобы мы загрузили склады, например, отключили платное хранение. Загрузились, везде товаров лежит на миллионы, и в любой момент они могут этого всего лишиться, не имея страховки.
21: Что вы намерены делать теперь?
20: Сокращать количество товара, которое находится на складах Озон, до минимально возможного. Например, сейчас у нас лежит на 30 дней на разных складах. Будем сводить до 7. Все те склады, что горели, наши товары пострадали. Выплаты нам дали первоначальные. Сумма товара, который лежал на каждом складе, и сумма выплат несопоставима. Там что-то около 5-10%. Погорел товар на 500 000, выплату дали 15 тысяч рублей.
21: А как теперь будут решать вопрос со страховкой селлера Озона?
20: А никто сейчас страховать, наверное, не будет. Очень большие риски. Я думаю, что люди либо перейдут на систему ФБС, то есть будут реализовывать товар со своих складов, либо пользоваться услугами фулфилмента, как это было первоначально после пожаров на Wildberries.
18: А вот что говорит селлер из Омска Алексей. Он продает на маркетплейсах трикотажные изделия. Из-за атак БПЛА ранее он лишился товаров на общую сумму 1,5-2 миллиона рублей.
22: С 5 числа они за свой счет должны были компенсировать селлерам вот эти расходы на страховку. То есть, если, допустим, селлер тратит 2000 в день, то Озон ему компенсирует эти 2000 в день чуть ли не 100%. И они обещали эту компенсацию до конца года. Мы не можем вывести товар, если вдруг какая-то опасность, потому что склады якобы перегружены, и они не дают их вывести. По ВБ у меня вот до сих пор, я хочу вывести товар, но не могу, склады загружены.
18: При этом, несмотря на все риски, продавцы говорят, что не готовы уходить с маркетплейсов, поскольку тот трафик, который дают эти онлайн-площадки, больше невозможен нигде. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Футболисты «Зенита» победили «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 3-2. Теперь у «Зенита» 21 очко, у «Краснодара» столько же, но петербургский клуб выше за счет победы в личной встрече. В воскресенье сместить «Зенит» с вершины имеет шансы московские ЦСКА и «Динамо». О других играх тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
14: Футбол с Григорием Гуреевым.
23: Московский «Локомотив» был в долгу перед своими болельщиками. Давно они не видели такой крупной победы. Рвущийся на полной скорости паровоз в Воронеже было не остановить. 5 безответных мячей Лока отправил в ворота «Факела», аутсайдера таблицы. Дубль оформил Николай Комриченко, еще по голу забили Николай Титков, Сесар Монтес и Егор Погоснов. Железнодорожники явно провели трехнедельный перерыв на матче сборных с пользой, сделали работу над ошибками и вуаля, 5-0, первая крупная победа в сезоне. Можно ли считать, что кризис пройден? Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс так не думает. Он уверен, что неудача «Локомотива» продолжится, а главный тренер Михаил Галактионов не избежит отставки по ходу этого сезона.
24: «Локомотив» давно не радовал своих фанатов таким классным, ярким, атакующим и результативным футболом. Но я думаю, что обольщаться очень рано, потому что нужно понимать, что железнодорожникам противостояла самая слабая команда РПЛ. И если бы в первом тайме воронежцы реализовали хотя бы парочку своих классных моментов, гостям было бы очень сложно. Галактионову рано расслабляться, потому что календарь у «Локомотива» чрезвычайно сложный. Впереди «Краснодар», впереди выезд к обновленному Ростову, «Спартак» с его чемпионскими амбициями, да и в Кубке России соперники тоже не из простых. Предполагаю, что в ноябре или в начале декабря мы можем увидеть отставку Галактионова и нового специалиста, который будет готовить команду уже к весеннему отрезку.
23: В Самаре «Спартак» в матче с «Крыльями Советов» остался вдесятером уже в середине первого тайма. Вратарь Александр Максименко грубо сыграл за пределами штрафной на выходе против Амара Рахмановича и получил прямую красную карточку. Вместо него вышел Илья Помазун. Получил шанс и не подвел. Во втором тайме отразил несколько ударов буквально в упор. А на 79-й минуте Манфред Угальда забил гол. Сработала замена Хуана Карседо. Но крылья смогли сравнять счет. Вратарь Никита Кокарев с центра поля выдал дальний пас в штрафную Спартака. Казбек Мукаилов воспользовался суетой в обороне соперника, скинул мяч на Мартина Крамарича, и тот вонзил его в сетку. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что тренерам Спартака стоит задуматься над ротацией голкиперов.
0: Мазун уже давно получил право играть как минимум больше матчей. Не то чтобы обязательно быть первым номером, но все-таки, на мой взгляд, роль исключительно кубкового вратаря Мазун уже давно в Спартаке пересидел. И дело тут не только в его удивительных способностях на серии пенальтик, но и в целом нет какого-то конкретного критерия, по которому Максименко существенно сильнее Мазуна. За характер Спартаку однозначно плюс. Таким характером за чемпионство бороться можно и нужно.
23: Оренбург в 10-м туре разгромил махачкалинское «Динамо» 4-0. Дубль в этой игре оформил чилиец Хорди Томпсон. А накануне Ростов под руководством Дмитрия Кириченко новый этап начал с победы над Акроном 1-0. Тем временем главная сага мирового футбола продолжается. Криштиану Роналду лишен должности капитана и временно отстранен от выступления за сборную Португалии за то, что самовольно покинул команду на фоне конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. Согласно регламенту, 41-летнему игроку грозит дисквалификация сроком от 1 до 6 месяцев. Идет разбирательство. Об этом сообщается в официальном заявлении Португальской Федерации Футбола. Его цитирует издание «Абола». При этом президент Португальской Федерации футбола Педро Пруэнса заявил, что очень рассчитывает на возвращение Криштиану Роналду уже в ноябре. Чем закончится эта мыльная опера, пока непонятно. Держитесь курса. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
8: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.рф.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». Кто надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она, по расчетам следствия, имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
3: Я хочу выразить огромную благодарность «Бизнес FM» за то, что моя история была услышана. Со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий. И не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
14: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
4: Похоже, китайский бренд Cherry решил вывести на наш рынок все бюджетные суббренды, которые имеет в своей обойме автопроизводитель. На тест-драйв автомобиля LePass мы поехали на Урал, в город Пермь. В России бренд вышел под именем Tenet Plus. У нас в тесте модель L6. В начале октября погода здесь непредсказуема, и нам не повезло максимально. 3 градуса тепла, сильнейший ветер и дождь со снегом. О съемках не могло быть и речи. Но зато интерьер и работу климата мы изучили досконально. Нажимаю на педали, получаю хорошо узнаваемый рывок вперед на старте для создания у водителя ощущения очень динамичного автомобиля. Силовая установка 1,5 литра турбо мощностью 147 лошадиных сил с крутящим моментом 225 ньютон-метров идет в паре с 6-ступенчатым роботом с мокрыми сцеплениями. Объем бака 57 литров. За день теста порадовал расход 7,5 литра в городе с пробками. На трассу мы не поехали, но у коллег за 300 километров пробега расход был немного меньше. Ходовая часть жестковата, рулевое управление пустое, но все в рамках разумного, без перегибов. Если вы ездили на средних моделях Cherry, это будет именно оно. Сзади просторно, производитель заявляет 91 сантиметр между спинками переднего и заднего кресел. Пол в багажнике можно устанавливать на двух уровнях. Комплектации L6 называются Elegant и Ultra. 7 подушек безопасности, система обзора 540 градусов и набор водительских ассистентов. В максимальной версии появляются адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение с распознаванием автомобилей, пешеходов и велосипедистов, ассистент движения в пробке, панорамная крыша и электропривод двери багажника. Стоимость обеих комплектаций чуть ниже и чуть выше 3 миллионов рублей.
14: Тест-драйв на Business FM.
2: 13:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Операторы связи напомнили, что будут блокировать звонки от крупных банков, начиная с 15 октября.
14: Итоги недели.
2: Причина – системообразующие финансовые организации. До сих пор не заключили с операторами договора о маркировке исходящих звонков, как того требует законодательство. Валерий Убадоев продолжит.
5: Маркировка звонков стала обязательной еще с 1 сентября прошлого года. Это была одна из мер, предусмотренных антифрод-пакетом, чтобы абонент понимал, кто ему звонит – мошенник или организация. Компании должны оплачивать эту маркировку, заключая с операторами соответствующие соглашения. И, как заявила глава МТС Инесса Галактионова на форуме «Цифровые решения», 95% банков уже заключили такие договоры. Но оставшиеся 5% – это крупнейшие банки, которые генерируют большую часть звонков. Они трактуют закон по-другому. Там считают, что маркировать должны только операторы, а инициаторов звонков это не касается. Гендиректор Мегафона Хачатур Пумбухчан на форуме решил проиллюстрировать сложившуюся ситуацию.
6: Давайте вот так себе представим. В городе есть нерегулируемый перекресток. Там высокая аварийность. Государство решило поставить светофор. Поставило. 90% водителей соблюдают требования сигналов светофора. 10% водителей на самых больших и дорогих автомобилях начинают публиковать в прессе и по городскому радио выступать заявлениями о том, что светофоры не снижают аварийность. Через какое-то время они начинают говорить, что они не различают сигналы светофора. Дальше они требуют себе определенные спецсигналы для проезда светофора, так как им нравится. Потом просят снять с них ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. И в конце заявляют о том, что светофор установлен с нарушением всех правил установки светофоров. То есть это какой-то абсурд.
5: И поскольку договоры так и не заключены, а закон действует уже больше года, операторы в открытую предупредили, что с 15 октября они перестанут пропускать исходящие звонки от крупных банков. Опрошенные нами эксперты указывают, что такие вызовы в первую очередь нужны самим финорганизациям в целях рекламы. Они предполагают, что крупные банки в целом могут тратить на маркировку миллиарды рублей в год, так как они генерируют очень много таких звонков. Однако это несущественно по сравнению с размерами чистой прибыли банковского сектора, указывают эксперты. Скорее всего, после отключения звонков крупные банки все же начнут платить, считает главный редактор банковского портала FinNews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко.
7: С формальной точки зрения, да, ущерб какой-то будет, потому что маркетинг требует постоянных вложений, поддержания узнаваемости бренда, ну и прочие разные умные слова. Но по сути для больших банков никакого ущерба нет. Вот маленькие банки, да, они могли бы ущерб получить, но я так подозреваю, что маленькие банки готовы платить. Логику мобильных операторов понять можно. Закон принят, его нужно исполнять. Что будут делать банки? Они, конечно, будут возмущаться, но их просто отключат. Какой-нибудь номер 9, номер 8, номер 7 из этой первой десятки, которые отказались платить, он ломается и начинает платить. Потом рядышком стоящий банк смотрит, что вот этот заплатил, и тоже начинает платить. Пройдет время, и заплатят все.
5: Ранее сообщалось, что Минцифры по просьбе операторов обратилась в Центробанк, чтобы регулятор как-то посодействовал в разрешении этого конфликта. И это было письмо, о содержании которого сообщали СМИ. Но поскольку операторы уже в открытую начали высказываться на форумах, судя по всему, обращение к Центробанку не помогло. Однако эксперты отмечают, что тарификацию операторы проводят не совсем справедливую. Они берут деньги с организации за сам факт инициации звонка с маркировкой. Неважно, дошел ли вызов до абонента или нет. нет. Поэтому возможен какой-то компромиссный вариант разрешения конфликта, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
9: И как будто бы это неправильно. Операторы, конечно, рассказывают, что у них в любом варианте задействуются ресурсы, но все-таки, наверное, это риторика, и было бы правильно со стороны операторов брать деньги исключительно за успешные, реально состоявшиеся вызовы, а не за их попытки, как минимум. Возможно, опять же, да, операторам можно было бы сделать шаг навстречу и деньги брать не за каждую минуту вызова, а за разово за факт идентификации. Мне показали этикеточку об ВГД-банк, а банк за это заплатил 25 копеек условно. Видимо, стороны все-таки должны найти общий язык и договориться. Язык ультиматумов, наверное, ни с той, ни с другой стороны работать не будет.
5: Однако пока что компромисса не просматривается. Операторы жестко стоят на своем. С 15 октября немаркированные звонки от банков до абонентов доходить не будут. Президент Ростелекома Михаил Осиевский отметил, что те банки, которые заключили договоры, могут получить конкурентные преимущества, так как они сохранят связь со своими клиентами. Валерий Убадоев, Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Росздравнадзор опроверг дефицит препарата Атаракс.
1: Итоги недели.
2: В аптеках по всей стране находятся более 500 000 упаковок этого рецептурного успокаивающего лекарства. Еще столько же упаковок у аналогичных лекарств с тем же действующим веществом. Впрочем, о том, что Атаракс не купить в аптеках, в соцсетях говорят уже несколько дней. Евгений Перельчук продолжит.
10: О том, что дефицита популярного седативного препарата Атаракс в России нет, заявили и Росздравнадзор, и Минпромторг, и даже представительство самого производителя из Бельгии, компании UCB. Там заверили, что работают в штатном режиме и продолжают поставки в Россию без ограничений. Впрочем, беглая проверка по основным интернет-аптекам показала, Атаракса и правда нигде нет в наличии. Профильные издания посчитали, что противотревожный препарат пропал с полок аптек в 44 регионах России. Гендиректор сети аптек «Линия жизни» в Калининграде, председатель правления Ассоциации аптек Калининградской области Дмитрий Яговдик подтверждает, Атаракс закончился, но есть российские аналоги.
11: В России выпускается достаточно большое количество препаратов, эквивалентов. Действующее вещество совершенно одно и то же. И производителей у нас очень много. Канон Фарма, Фармпроект, Биохимики, Вертекс. Чуть дороже 200 рублей за 50 таблеток 25 миллиграмм. Они есть в наличии.
12: А вот вы можете с чем-то связать именно дефицит Атаракса?
11: Ну, это называется дефектура с точки зрения фармацевтики. Дефектура – это, значит, временное отсутствие на рынке лекарственного препарата, связанное с различными причинами.
10: Последние годы спрос на Атаракс в России только рос, а поставки при этом не увеличивались. Препарат хоть и рецептурный, но выписывали его все чаще, если ориентироваться на продажи. С поставками есть задержки еще с лета, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
13: Если посмотреть на объем поступления этого препарата на российский рынок, в текущем году они заметно ниже, чем годом ранее за тот же период. В частности, за первые 8 месяцев рынок получил порядка 4,1 миллиона упаковок Атаракса. Это на 12% меньше, чем за январь-август прошлого года. Причем поставки последний раз фиксировались в июле. Причины мне неизвестны, к сожалению. Вероятнее всего, они носят чисто технический характер. Может быть, какие-то сбои на производстве, либо смена площадки производственной, либо, может быть, перебои с поставками сырья или еще какие-то. Вообще, что касается позиции этого препарата на рынке, в текущем году это с точки зрения натурального объема продаж абсолютный лидер. За первые 8 месяцев в рознице было продано почти 3,9 миллиона упаковок на сумму 502 миллиона рублей. Плюс его основной в том, что он очень дешевый. Он стоит порядка 130 рублей за упаковку в среднем.
10: Сейчас в гражданском обороте в России находится более 500 000 упаковок Атаракса и еще почти столько же упаковок аналогичных лекарств с тем же действующим веществом гидроксизином, заявили в Росздравнадзоре. Несмотря на то, что российская фарминдустрия давно провела импортозамещение Атаракса и на рынке представлено несколько отечественных марок с тем же веществом, особой популярностью они не пользуются. Потребитель по привычке смел с полок именно Атаракс, говорит клинический психолог Михаил Хорс.
25: Действительно, гидроксизин – это рабочее действующее вещество, которое в фармацевтических формах у нас в стране тоже производится. Я как минимум 3 знаю полных аналога Атаракса. Поэтому биохимически нет никакой разницы. Одно и то же. Но важно учитывать психологическую, психическую составляющую людей, которые принимают вот такие седативные, транквилизирующие средства, противотревожные. У них возникает зачастую психологическая сверхзначимость конкретного препарата, конкретной марки. Может быть, действительно, читая всякие материалы в СМИ, что якобы есть осеннее обострение, повышение тревожности осенней и так далее, они, может быть, и накупили про запас.
10: Больше всего жалоб на отсутствие препарата было в Москве и Санкт-Петербурге. Комитет по здравоохранению Петербурга не стал отрицать, что нет именно Атаракса, но опроверг отсутствие лекарств с гидроксизином. Там пояснили, что поставки лекарств проходят через госзакупки по действующему веществу, а не по конкретным торговым маркам. Аналогов Атаракса, других противотревожных препаратов, на рынке очень много, и все они продаются по рецепту, напомнили в комитете. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес FM.
14: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет с приставкой «Агро» на следующей неделе на Business FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
15: 13 часов 58 минут, московское время, у микрофона Сердар Влекулеев. Женщина и мужчина получили ранения в результате ударов ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона. В Белоруссии начались командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026» и специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер-2026», сообщает Объединенный пресс-центр учений. В них участвуют контингенты войск ОДКБ Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, подразделения правоохранительных органов и Нацгвардии, а также оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. В учениях задействовано более 1500 военных и свыше 300 единиц вооружения, военные спецтехники, в том числе около 80 разнотипных беспилотников. Более 100 молодых людей задержано в Польше в рамках мероприятий по предотвращению новых нападений в школах, заявил премьер Дональд Туск, открывая совещание с членами Кабмина. По словам премьера, их поведение задержанных вызывало беспокойство. В субботу 21-летняя женщина напала на 3 молодых людей у школы в центре Варшавы. Ножевые ранения получили 17-летняя девушка, 17-летний и 24-летние юноши. Еврокомиссия готовит план по ужесточению с января 2027 года выдачи шенгенских виз россиянам под предлогом неких гибридных угроз со стороны России. Об этом сообщает европейское издание «Политика». Газета отмечает, что эти ограничения активно поддерживают Швеция, Польша и Эстония. Суть ограничений пока не раскрывается. Согласно данным Евростата, несмотря на все ограничения, в 2025 году число выданных россиянам шенгенских виз выросло на 10,2% по сравнению с 2024 годом и достигло 620 тысяч. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 2 часа дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. С большими перебоями работают сегодня многие сервисы Яндекса, сбоит Алиса, хотя надо сказать, что некоторые приложения все-таки начали работать. Проблемы фиксируются после того, как из строя вышел 3-й дата-центр Яндекса, расположенный во Владимире. Он подвергся атаке БПЛА, пострадавших нет. Пришло время сменить украинского лидера, заявил Дональд Трамп. Президент США, критикуя Зеленского, добавил, что он хочет создавать проблемы Америке и всему миру. Что может последовать за этими заявлениями? Между тем, ЕС прокомментировали дизельную сделку России и США. Как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, приостановка американских санкций обеспечивает Москве доп. Дохода для продолжения военных действий. Она также анонсировала крупнейший пакет санкций в отношении свыше 1500 лиц и организаций, которых ЕС считает связанными с российским ВПК. Подробности в эфире. Business FM. Сбой в работе сервисов Яндекса по всей России и даже за ее пределами. Приложение компании по вызову такси, доставке еды и сервис «Умный дом» у многих не работают как в центральных регионах страны, так и на Дальнем Востоке. Сбои произошли в работе сервисов Яндекса в Киргизии, Казахстане, Беларуси и даже Сербии. По данным сервиса Down Detector, больше всего жалоб в России фиксируют в работе платежного сервиса Яндекс.Пэй. Россияне буквально не могут снять или перевести свои деньги, рассказывает журналист «Бизнес.ФМ» Анна Мжельская.
16: У нас на Яндекс.Пэй как раз хранятся деньги. Полезли в приложение, доступа к ним нет. Приложение не работает. Что делать сейчас, пока не понимаем. Панику, конечно, не разводим, но неприятное совпадение как раз такое, что сегодня планировалась покупка холодильника, потому что у нас как раз пару дней назад наш холодильник сгорел. Что делать, пока непонятно. Будем ли мы в дальнейшем выводить деньги из Яндекс.Пэя или останемся там, пока еще с мужем не решили. Будем думать, скорее всего, половину какую-то часть оставим, потому что у Яндекс.Пэй хороший кэшбэк, он больше, чем у других банков. Но, учитывая нынешнюю ситуацию, мы в том числе будем какую-то часть, наверное, снимать наличными, чтобы иметь сумму платежа ипотечного. Потому что случись это в 20-х числах, когда нам надо платить ипотеку, я не представляю, что бы мы делали.
2: Анна Мжельская. Пользователи также не могут заказать еду, оплатить покупки и вызвать такси. В Яндекс.Гоу у пользователей либо появляется сообщение, что повторно заказать можно только через 5 минут, либо нет машин. По телефону Яндекс также невозможно заказать. Сами таксисты не видят ни текущих клиентов, ни новые заказы. Проблема не только в Москве, но и далеко за пределами, говорит водитель такси, автор телеграм-канала про такси Егор Рябков.
17: Во-первых, полностью неработоспособно диспетчерское приложение, то есть это то, где управляют, собственно, парком, где можно посмотреть, сколько водителей на линии, где машины, где находятся, то есть это все не работает. Практически не работает пассажирское приложение, невозможно заказать машину. Если поперемещать там пальцем по карте точку, каждый раз показывает, то есть свободный эконом, то есть свободный бизнес, то ни одной машины свободной нет, то есть в разное время, в разные секунды просто разная информация. Но если даже машина какая-то вроде есть, пишут, что цена 300 рублей, нажимаешь заказать, и машина не находится, потому что заказы водителям не прилетают. Такси вызвать невозможно. Ну и у самих водителей заказы какие-то могут сыпаться, но если нажать его «принять», то заказ сбрасывается. И, соответственно, принять его невозможно. То есть фактически сервис лег. На данный момент такси в Краснодаре не работает, в Москве почти не работает, в Новосибирске тут ребята пишут. Во многих городах фактически сервис лег.
2: Егор Рябков. Массовый сбой не только у Яндекса, но и у сторонних сервисов. Недоступен сайт Пулково. Сообщают о трудностях в работе М-Видео, Ламоду, Вкусная Точка, Магнит, Деливери Клаб, Додо Пицца, Юрант, Флау, Вау. Тотальные проблемы начались после удара БПЛА по очередному дата-центру Яндекса, третьему на этой неделе. Пострадал центр обработки данных во Владимире, сообщили в компании. Ранее в четверг был поврежден дата-центр в Сасово, Рязанской области. В пятницу инфраструктура ЦОДа в Калуге. Нетронутыми остаются только технологические площадки Яндекса в Московской области. Что это значит, рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
19: Мы пока не знаем деталей, куда был нанесен удар. Если он попал в систему электрогенерации, возможно, сами сервера пока не пострадали, и требуется время на создание системы резервного электропитания. Если же удар пришелся непосредственно в серверную, то здесь, к сожалению, проблемы могут быть для пользователей гораздо серьезнее, и они могут затянуться на гораздо больший срок, пока компании, а также ее клиенты не перенесут свои ресурсы на какие-то резервные мощности. Это, скорее всего, означает, что компания не может перенести оперативно данные на, условно, в кавычках, соседние сервера. Она не уверена в том, что сетевой трафик будет ходить бесперебойно, и в этом случае, если нельзя быть уверенным, что ресурсы восстановятся, в обозримое будущее компания принимает решение об остановке, чтобы разобраться окончательно в масштабе проблемы и понять, можно ли перенести данные еще куда-то или рекомендовать клиентам самостоятельно переносить данные свои другим облачным провайдерам, с которыми Яндекс уже вчера или позавчера договорился о сотрудничестве. Ну, у Яндекса действительно 5 центров обработки данных, и все основные ресурсы не только клиентов Яндекса, но и самого Яндекса сосредоточены именно в них, и выведение их из строя приводит к тому, что сервисы Яндекса перестают функционировать должным образом. Поэтому, да, пользователи сталкиваются с перебоями, и, возможно, они будут сталкиваться. воспользоваться. И здесь все зависит от того, был ли у Яндекса план Б, готовы ли они были к такого рода ситуации после истории с Wildberries. С Озоном уже было предположение, что удары будут наноситься по вычислительной инфраструктуре Российской Федерации. И здесь все зависит от того, насколько Яндекс верил в эти предположения и готовился ли он к аварийному переключению на какие-то резервные мощности, или, возможно, они уже начали строить центр обработки данных где-то в других местах, но не сообщая об этом публично, потому что ровно вот эта публичность с указанием мест нахождения ЦОДов у всех провайдеров сейчас играет с нами со всеми злую шутку, и противник наносит удары ровно по этим местам.
2: Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по информбезопасности компании Positive Technologies. Кроме того, во Владимире в результате атаки БПЛА произошло отключение двух подстанций, снабжающих электроэнергией 5000 жителей. Идут восстановительные работы, информации о разрушениях и пострадавших нет, заявил глава региона. Аэропорт Сочи снова открылся. Этой ночью работа была приостановлена по соображениям безопасности. Затем на территорию аэропорта упали обломки БПЛА и загорелось одно из административных зданий. В районе 11 утра воздушную гавань открыли, после чего на время вводили ограничения, заявляла Росавиация. На данный момент более 30 рейсов перенесено. Авиакомпания «Аэрофлот России» корректирует расписание. О том, как прошла минувшая ночь в городе и окрестностях, Бизнес ФМ рассказал местный журналист Игорь Козлов.
0: Тревогу сегодня ночью объявили приблизительно в полночь, и тревога продлилась до 7 утра. Над центральным районом слышны были полеты вертолетов. Это в центральном районе Сочи, где я и находился этой ночью. Слышно было работу ПВО. В Адлерском районе, по наблюдениям очевидцев, БПЛА летели с южного направления. Ночь была очень беспокойная. В Адлерском районе были повреждены несколько домов, загорелось административное здание. Здание аэропорта было потушено. Этот налет был очень массированным.
2: Игорь Козлов, журналист из Сочи. В общей сложности средства ПВО за ночь сбили над территорией России 479 украинских беспилотников. В Брянской области от ударов дронов «Камикадзе» погиб один человек, двое ранены. Между тем, российские войска ночью разбомбили дата-центр в Одессе, который использовался в интересах ВСУ, сообщила Минобороны. Также в порту Черноморск поражено судно, перевозившее военные грузы. В Днепре после атаки дронов повреждена многоэтажка, пострадали 4 человека.

0: Иностранная пресса обсуждает возможные последствия ссоры Трампа и Зеленского для Украины.
1: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
2: Итальянская карьера Делла Сера объясняет резкость Трампа в отношении Зеленского страхом потерять поддержку избирателей на промежуточных выборах в Конгресс. Рост цен на бензин и дизель стал одной из причин недовольства американцев, в том числе фермеров и перевозчиков в традиционно республиканских штатах. По версии издания, договоренность с Россией должна помочь Трампу решить внутреннюю проблему, но одновременно она обостряет конфликт с Киевом, ставит неудобное положение Конгресса и застает врасплох европейских союзников. При этом цели Белого дома, как отмечает газета, могут быть шире, чем попытка сдержать цены на топливо. Сделка по дизелю – еще один шаг к отмене изоляции российского лидера на международной арене, о которой часто заявляют на Западе. В перспективе Трамп может добиваться трехстороннего диалога с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Такой формат, по оценке карьеры Делла Сера, рискует отодвинуть Европу на второй план. Евроньюз обращает внимание на то, что риторика Трампа о Зеленском теперь перекликается с российской. The Guardian отмечает, что сделка, объявленная в тот момент, когда украинские переговорщики находились в Майами, застала Киев врасплох. Газета подчеркивает, что договоренность нарушает сложившуюся за 4 года систему финансового давления Запада на Москву. Теперь европейским союзникам Киева и НАТО приходится адаптировать санкционную политику. На Украине после заявления Трампа опасаются сокращения американской поддержки, в частности, возможное прекращение передачи разведданных. Одна из главных угроз для Киева, пишет немецкая газета Bild. Один из чиновников заявил изданию, что на Украине понимали, что перед выборами в США окажутся в центре внимания, но таких слов о необходимости сменить лидера точно не ожидали. Теперь украинские власти проводят телефонные переговоры с европейскими партнерами. В Америке СМИ пошли дальше, обвиняют Зеленского в ненависти к республиканцам. Консервативные СМИ и комментаторы заявляют, что Украина намеренно бьет по российским НПЗ, чтобы повысить стоимость дизеля в США и ударить по Трампу перед ноябрьскими выборами в Конгресс. На Fox News украинского лидера назвали неблагодарным, а один из сенаторов-республиканцев заявил, Зеленский работает сверхурочно, чтобы помочь демократам в ноябре. На этом фоне The New York Times сообщает о попытках Вашингтона добиться от Москвы частичного прекращения огня с помощью экономических уступок. Газета пишет о трех крупных экономических предложениях, которые американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер представили в Москве в обмен на частичное перемирие. Речь, в частности, шла о прекращении ударов по энергоинфраструктуре или боевых действий на море. Также Вашингтон предлагал разблокировать до 100 миллиардов долларов российских суверенных активов, замороженных на Западе, организовать продажу части активов Лукойла инвесторам с Ближнего Востока и снять ограничения на экспорт белорусских калийных удобрений.
1: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
4: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Дав цифровому рублю месяц на то, чтобы выявить и вылечить неизбежные проблемы роста, протестировал новую технологию и делюсь первым опытом. Мой случай, с одной стороны, типичный, с другой, возможно, наиболее сложный. Являясь индивидуальным предпринимателем, я могу открыть один счет в цифровых рублях, как физическое лицо, и второй, как ИП. Платформа цифрового рубля не открывает счета напрямую. Для этого я воспользовался сервисами одного из системно значимых банков. Сперва необходимо открыть счет физического лица. Для этого потребовалось мобильное приложение банка для Android. В процессе будут сформированы криптографические ключи. Для доступа к сервису потребуется придумать и запомнить пароль. Занятный момент – необходимость вводить пальцем в выбранной области экрана. Процедура называется «сбор энтропии». Помогает получить подлинно случайный набор данных. Работа с энтропией должна занять меньше минуты. Если процесс затянулся, значит, что-то пошло не так, и лучше откатиться назад и повторить процесс регистрации. Общее впечатление. Пользователю, избалованному гладкостью и бесшовностью процедур отечественного финтеха, может показаться, что при работе с цифровым рублем швы пока есть, но главное, платформа работает. Формальные процедуры занимают не более получаса, счет открывается в течение нескольких часов, и цифровым рублем можно начинать пользоваться. Из того, что пока не реализовано, но обещают на следующих этапах заплатить со счета юрлицо

0: лица или ИП физическому лицу, например, оплатить услуги самозанятого или перекинуть деньги на собственный счет, пока невозможно. Исключение – возврат средств за отмененную покупку или выплата зарплаты. Но платежи в пользу юрлиц и между юрлицами уже работают и работают дешево, снижая транзакционные издержки экономики, ради чего все и затевалось.
1: Сумма технологий на Бизнес FM.
2: 14:15 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. А сейчас строго по делу. Гость Бизнес FM, президент Melon Fashion Group Михаил Уржумцев.
1: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
3: На связи с нами из Санкт-Петербурга, из собственной штаб-квартиры, президент Melon Fashion Group. Я сразу перечислю линейку брендов, которые сейчас все в России знают. Это Zarina, BeFree, Love Republic, Sela и Idol. Это самый крупный холдинг про одежду российский. Михаил Уржумцев, компания из Петербурга. Михаил, у компании большая история. Я думаю, она по ходу нашего разговора будет всплывать такими флешами. Но начнем с 22 года. Тогда наш народ действительно разглядел Zarina и хотел увидеть в ней, может быть, и увидел, подобие Зары, исчезнувшей. А вы видели в Zarina подобие Зары?
4: Короткий ответ – нет. Zarina идет своим путем, это своя концепция для своей аудитории, и мы продолжали и продолжаем быть лучшим предложением для того сегмента, для кого работает Zarina.
3: Ну, Zarina – это первый бренд 93-го года, и он не от Зары произошел, а от Зари. Вот потому что вся компания родилась на базе петербургской фабрики «Первомайская Заря» швейной.
4: Да, все именно так.
3: Ну, конечно, все российские бренды после ухода очень популярных брендов международных стали заметны, и Zarina в том числе. Расскажите, как происходил переход из одного состояния, из одного масштаба, в сущности, в другой масштаб?
4: Мы, конечно, сначала приняли такую выжидательную позицию, посмотреть, во что это все будет трансформироваться там, с точки зрения рынков. И, в принципе, летом, наверное, 22-го года мы поняли, что ситуация меняется. Она меняется не так, как, наверное, всем нам на сегодняшний день кажется, что в 22-м году все западные бренды взяли, свернулись и ушли, и оставили после себя пустоту. Это отчасти только правда, потому что мало какие бренды, в принципе, ушли. Многие бренды мимикрировали, они сняли одни вывески, повесили другие вывески, но суть и локации были те же. И мы в течение всего лета 22-го года разрабатывали и стратегию, и тактику на ближайшее время, каким образом мы можем окно возможностей использовать. И все наши концепции, на тот момент их было 4, Zarina, BeFree, Love Republic и Sela, выстроили стратегию развития в абсолютно новых форматах. И с точки зрения ассортиментного набора, ассортиментного предложения для рынка, и, соответственно, с точки зрения тех локаций и тех магазинов, которые мы с того момента занимали на рынке.
3: Ну, сейчас под крышей Melon Fashion Group на эти 5 брендов почти 1000 магазинов, без малого 1000. Насколько вы выросли за этот период?
4: Цифра, наверное, самих магазинов будет не такая впечатляющая, как цифра увеличения квадратных метров нашего присутствия, потому что наша задача на тот момент была провести очень мощную и быструю релокацию из условно магазинов 250-300 метров в магазины 700 тысяч метров. Те 100 тысяч, тысячеметровые в локации 1000-2500 метров. В общем, мы в каждом бренде, мы удваивались и по площади, и мы удваивались, как нам кажется, качеству локаций. Потому что локации, которые мы занимаем в последние 5 лет, по своему качеству, конечно, несопоставимы с теми локациями, которые у нас были до 22 года.
3: Ну и объемы, очевидно, продаж выросли.
4: Объемы выросли, соответственно, кратно, потому что мы обнаружили для себя очень любопытную такую закономерность. Она не, наверное, не рыночная, но у нас она получилась, что при увеличении квадратных метров наши продажи на квадратный метр практически не падали. Это уникальное достижение, но тут, наверное, сошлось все. И локации брендов, и сила брендов, которая была связана с тем ассортиментом, который мы стали предлагать, ну и с той маркетинговой составляющей, которую мы продвигали, продвигаем и будем продвигать в дальнейшем.
3: Многие, не только вы, российские бренды, связанные с одеждой, в этот момент, видимо, так же, как и вы, приняли такое решение. Ну, мы все это видели, как флагманские магазины в самом центре Москвы занимали российские бренды, а многие теперь их покидают. А те, кто производил одежду, шил именно в России, фабрики закрывают. То есть вот на эту волну вроде бы запрыгнули многие, но оседлали ее не все, далеко не все. Сейчас происходит какой-то откат. С чем это связано, на ваш взгляд?
4: Ответ простой, это связано с экономикой. Всегда все на рынке связано с экономикой. И тут, наверное, причины разные. Закрытие флагманских магазинов и закрытие швейных производств, они лежат в одной плоскости экономической, но причины для этого предпосылки разные. Конечно, в те месяца, там, 22-23 года, когда вот эти флагманские, наверное, магазины, о которых вы говорите, в них входили другие операторы, они предполагали, что на рынке, который, казалось бы, освободится, любой игрок, он может иметь вес и может быть таким же успешным, как и те, кто в этих флагманах находились до. Но автоматически это не происходит. Для этого необходимы, безусловно, предпосылки внутренние. У кого-то они сошлись, предпосылки с реальностью, у кого-то что-то в определенный момент времени не сложилось. И когда экономика стала складываться сильно утяжеляющей общую структуру компании, тогда принимается решение о том, чтобы какие-то магазины закрывать. Что касается производства, здесь тоже подоплека она экономическая, и всегда любой бизнес, наверное, ищет лучшие решения с точки зрения производства того продукта, с которым он оперирует на рынке. Видимо, в какой-то определенный момент времени экономика производства в России, она стала заметна хуже аналогичных предложений из других производственных площадок и рынков, которые на сегодняшний день, как мне кажется, практически совершенны с точки зрения бизнесмена.
3: Ну вот, хотя сама Melon Fashion Group со всем своим нынешним разнообразием брендов, у нее, так сказать, точка опоры и происхождение — это швейная фабрика «Первомайская заря», которая, насколько я знаю, продолжает работать. Но почти все ваши коллекции сейчас шьются не в России.
4: Да, это факт. Мы всегда и везде на всех форумах, во всех интервью говорим о том, что мы первые, кто разместит свою продукцию на производственных площадках России, если такие производственные площадки будут соответствовать тем стандартам, которые нам необходимы с точки зрения ментальности, с точки зрения ценообразования, с точки зрения сроков, с точки зрения подхода к производству. На сегодняшний день мы по разным причинам в глобальном объеме не можем найти такие площадки, потому что им удобнее и, я уверен, экономически целесообразнее работать с теми заказами, которые не связаны с фэшн. Потому что фэшн — это непростая штука в производстве. Здесь производственники, они выбирают более простой путь, и это естественно.
3: Вероятно, дело еще в том, что современный фэшн, особенно в недорогих сегментах, он очень быстро меняется. Это вот как бы такой тренд был задан, и потребитель к этому привык. В общем-то, каждый сезон действительно видеть новые коллекции. Вот предположим, если бы сейчас вернулись Zara, там, Massimo Dutti, вот эти вот гиганты, которые очень быстро обновляют коллекции и делают низкую цену при этом, вы бы выдержали конкуренцию в темпе и в цене?
4: Думаю, да. Коротко скажу, думаю, да, потому что мы работаем во всех классических циклах и фаст-фэшн, и фэшн-ритейла, и традиционных коллекций, и остромодных коллекций. В принципе, сейчас здесь для нас никакого секрета нет. У нас выстроена достаточно мощная инфраструктура, включая наш шанхайский офис, который все время в теме и держит руку на пульсе, если вдруг что проходит мимо нас здесь. Но рынок настолько я имею в виду информационный рынок, настолько сейчас доступен каждому, производственные площадки для Мелона на сегодняшний день и производственные циклы подвластны любые, поэтому с точки зрения количества продукции, его сменяемости и многоразовости его сменяемости, здесь для нас никаких секретов нет. А что касается конкуренции, тут ответ один. У кого лучшее предложение, тот и побеждает.
3: Кстати, почему? Вот, например, аграрии в какое-то время наши российские, когда ввели контрсанкции уже давно, да, они очень, так сказать, поднялись и стали говорить, только не пускайте их обратно. Вот наша текстильная отрасль, я что-то не слышу этих призывов, ну просто там и ситуации такой нет, ну предположим. Ведь действительно рост значительный произошел.
4: Я хочу сказать, что за вот эти 5 лет российский фэшн-ритейл сделал колоссальный шаг вперед. Возможно, это, наверное, там очень сложно в это поверить, но учитывая то, что я вижу в торговых центрах, я имею в виду концепции и магазинов, и коллекций, как я вижу, развиваются онлайн-продажи, в принципе, уровень дизайна и качества продукции, ну, в разных нишах сегментов он разный, но он везде весьма достойный в соответствии с ожиданием клиента. Мне кажется, это действительно просто квантовый скачок. Я понимаю позиции аграриев и, наверное, с точки зрения государственных мужей, там, продовольственная безопасность страны – это одна история, а фэшн-безопасность страны – это совсем другая история. Ситуации, которая была до 2022 года, сейчас с уровнем развития фэшн-ритейла России, точно не повторится. Многие российские бренды будут на равных, а то и лучше, в сопоставлении с лучшими представителями мирового фэшн-ритейла. Потому что даже когда у нас у кого-то из компании или из нашего сообщества есть возможность выезжать в другие страны, в мекки фэшн-ритейла и смотреть то, что есть там и то, что есть на российском рынке, вот таких открытых глаз, удивленных и восторженных, как это было до 2022 года, сейчас точно нет.
1: Строго по делу на Business FM.
2: С президентом Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
1: Реклама.
5: Хавейл для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
6: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
7: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
8: Предложение ограничено.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 14 часов 28 минут. Московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. Два беспилотника, летевшие на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Резниково и Купино в Харьковской области. В ДНР взяты населенные пункты Новотроицкая и Петровская, сообщила Минобороны России. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1405 военных за сутки. Окружение Зеленского потрясли слова президента США Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый лидер, пишет немецкая Bild. Мы понимали, что во время кампании перед промежуточными выборами в американский Конгресс снова окажемся в центре внимания, но такого мы не ожидали, рассказал один из советников Зеленского журналисту Bild Паулю Ронсхаймеру. Хуситы вновь призвали авиакомпании остановить рейсы в Саудовскую Аравию, объявив аэропорты королевства целями для ударов. Накануне в результате атаки на международный аэропорт в Эр-Рияде погибли не менее 12 человек, еще 309 были ранены. Соглашение США и России о поставках российского дизельного топлива продемонстрировало наивность политического руководства ЕС, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. У США будет более дешевая нефть, у России поступление в бюджет, а нам в ЕС в награду за ненавистную военную политику санкции и нравоучения дают дизельное топливо за 3 евро. Может быть, даже его нехватку, заявил Фицо. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина третьего в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Российский дизель вернется на американский рынок. Об этом договорились Владимир Путин и Дональд Трамп. Первые поставки дизеля Москва готова начать уже в октябре. Как это отразится на отношениях стран и на ситуации на внутреннем рынке России? Озон и Ингострах с 13 октября прекращают программу страхования товаров-селлеров от массовых повреждений, а так БПЛА. Причиной стали изменения условий перестрахования отдельных рисков. Все обязательства по действующим полисам компании обещают исполнить полностью. Футболисты «Зенита» победили «Краснодар» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 3-2. Теперь у «Зенита» 21 очко, у «Краснодара» столько же. Но петербургский клуб выше за счет победы в личной встрече. В воскресенье сместить «Зенит» с вершины имеют шансы московские ЦСКА и «Динамо». Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». А сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость «Бизнес FM» – президент «Мелон Фэшн Групп» Михаил Уржумцев.
0: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: «Мелон Фэшн Групп» продается не только в России, но и уже как минимум в странах ближнего зарубежья. Как там развивается вот эта вот борьба за тот рынок? Потому что, что греха таить, многие, по крайней мере, женщины российские, любят съездить в какую-нибудь сопредельную страну, в Зару, по которой скучают. Я не открою Америку.
4: Ну, мне так кажется, если мы говорим о сопредельной стране, как Беларусь, мне кажется, там Зара представлена не лучшим своим образцом. Ну, такое мое мнение. И судя по тому, как мы недавно начали такую активную экспансию в Беларуси, и судя по тому, как мы там активно растем с точки зрения и представленности, и продаж, я думаю, что бренды Мелона, повторюсь, скажем, не хуже. Я не буду ничего другого говорить, но точно не хуже. На рынке Казахстана мы присутствуем давно, но мы присутствуем там через наших партнеров по франчайзингу, с которыми мы открывались значительное время назад. И вот сейчас, буквально со следующего года, мы планируем туда выходить нашими новыми концепциями. И вот здесь будет любопытно посмотреть, как мы будем по-настоящему конкурировать с теми мировыми концепциями, которые там представлены, и чувствуют себя уверенно.
3: А это такой именно челлендж? Или это необходимость роста и возможность роста?
4: Основной фактор, безусловно, это стратегический рост и развитие и в России, и пока в сопредельных с Россией государствах. Но и челлендж. В Беларуси он в меньшей степени как челлендж. В Казахстане он будет в большей степени. И нам будет интересно посмотреть, насколько мы на сегодняшний день конкурентоспособны в широком понимании этого слова.
3: Хорошо, теперь тема, без которой не обходится сегодня ни один разговор. Да, я думаю, что к вашей индустрии он более чем имеет отношение. Но потому что, конечно, и скорость разработки, она очень растет. Разработка же не только придумать, нарисовать, это разработать технологию и так далее, и так далее. Поэтому интересно, насколько внедряется ИИ во все эти процессы, и насколько инструментов ИИ у нас тут хватает, чтобы вот с тем, о ком мы сейчас говорили, успевать конкурировать по скорости.
4: Это, конечно, тема, которая сейчас чрезвычайно модна, наверное, ни одна беседа не обходится без обсуждения, а как у вас ИИ? А у вас ИИ уже все, или вы еще там тоже что-то можете? Я могу сказать, что эта тема не нова, она вот сейчас как-то вышла в пик, но мы ее обсуждаем у себя достаточно уже давно. Сначала появлялись, если помните, такие идеи, давайте виртуальные примерочные сделаем в магазинах, и как только люди туда придут, они сразу поймут, в чем счастье жизни, и вы будете на небесах. На самом деле ни у кого эта тема не взлетела, ни у кого в мире. То есть картинка красивая, презентация супер. Когда об этом говоришь, прямо вдохновляешься и дышать перестаешь. А по факту оказался пшик. Так и сейчас. На самом деле нам нужно понять, в каких разрезах, в каких аспектах, в каких бизнес-процессах ИИ нам будет помощник. И действительно будет убыстрять консолидацию информации, аналитику, сбор данных, замену каких-то рутин. А в каких-то аспектах без человеческого таланта не обойтись. И могу сказать, у нас сейчас разрабатывается стратегия развития ИИ именно для нас. Я думаю, что мы до конца года уже будем четко понимать, какие процессы в компании мы будем стремиться сначала обучить ИИ, потом потихонечку заменять человеческий ресурс этой возможностью, и о каких процессах внедрения ИИ не так целесообразно, потому что для того, чтобы его обучить, мы потратим больше и получим меньше, в конце концов. И мы изучаем сейчас активно опыт компаний фэшн-ритейла мирового, где и как, и каким образом им удалось поменять человека на искусственный интеллект. И вот это все потом трансформируется в то, чем мы будем заниматься в ближайшее время.
3: А не устраивали какое-нибудь соревнование модельеров, ну, или там команды модельеров, с каким-нибудь вот запущенным в ИИ процессом?
4: Модельера сравнивать с ИИ невозможно, потому что для того, чтобы ИИ стал модельером, его нужно очень долго обучать. И это действительно достаточно долгое операция, потому что, ну, наверное, ИИ может какие-то стандартные вещи проделать, которые потом человек все равно будет проверять, потому что у нас здесь любой косяк, он потом разгребаться будет достаточно долго. Поэтому, я думаю, к таким операциям мы перейдем в последнюю очередь. Мы начнем с более простого.
3: Теперь еще одна тема, без которой тоже не обходится ни один современный разговор про, значит, экономику, торговлю, производство, что угодно. Естественно, e-commerce и маркетплейсы. Вот давайте я вывалю просто все разом. Вы как бы говорили, это сейчас прям контрапунктом к современности идет. Мы удвоили количество метров, и с них отдача растет. Но e-commerce у вас, естественно, тоже активно развивается, и, естественно, вы продаетесь на маркетплейсах тоже. Вот про маркетплейсы сразу и спрошу. Одежду под вашими марками, кроме вас, никто не продает на маркетплейсах?
4: Но это вопрос с подвохом. Не должен, я так могу сказать. Не должен, но в России очень много умельцев делать многие вещи.
3: Слушай, не только в России. Это про кого хочешь, можно почитать.
4: Да, я просто не готов комментировать то, что не знаю воочию. Здесь я с этим сталкиваюсь. Мы с этим сталкиваемся, к сожалению. С одной стороны, мы понимаем, что подделывают только то, что пользуется спросом. И это, конечно, комплимент в нашу сторону. Но, с другой стороны, мы понимаем, что это не дело и не должно быть так. И если мы отлавливаем какие-то такие потуги, мы стараемся моментально их купировать и нивелировать эти дела.
3: Конкурировать на маркетплейсах с зачастую более дешевым, а иногда и не, так сказать, налогово оптимизированным, так назовем в целом, импортом. Как получается? Об этом очень много было разговоров. От российских же швейников и так далее. Но вы даже шьете там, но вы все по-белому завозите. Вы крупный вендор, а не такой мелкий селлер, который протаскивает довольно большие объемы.
4: Я думаю, что здесь, наверное, две вещи принципиальные. мы отталкиваемся, наверное, от покупателя, зачем он туда идет. И если он видит покупку нашего товара для себя более интересной, нежели покупку товара, возможно, более дешевого, но непонятно какого качества, то он покупает нас по двум причинам. Мы предлагаем бренд, мы предлагаем принадлежность к бренду, мы предлагаем некое ДНК, некие эмоции, которые связаны с нашим брендом. И сила бренда, с одной стороны, и история приобретения, история ношения, история получения эмоций, покупая наш товар, мне кажется, она здесь играет определяющую роль.
3: Про каналы продаж расскажите чуть-чуть. Цены в магазинах и цены на маркетплейсах и в ваших собственных, ну, в интернет-доставке. Ведь собственную доставку вы тоже наверняка развиваете через свои интернет-магазины.
4: На сегодняшний день у нас есть 4 основных канала продаж. Это наша собственная розница, это наш собственный онлайн-магазин. В каждом бренде он, соответственно, свой. Это маркетплейсы и это наши партнеры по стране, которые еще есть, с которыми открываем магазины по франчайзингу. И в целом стратегия у нас одна. Непоколебимая и бескомпромиссная. Везде цены должны быть одинаковые. Конечно, бывают моменты, когда в каком-то канале у нас проходит какая-то акция, или в каком-то канале проходит какое-то промо, или случаются какие-то у нас дискуссии и соглашения с маркетплейсами о каких-то акциях с их стороны. Мы везде это внимательно все отслеживаем, везде на всех каналах имеем право до восстановления той цены, которая должна быть. И, повторюсь, наша стратегия — иметь везде цены одинаковыми. И, в принципе, мы это видим и соблюдаем.
3: Ну, а что работает лучше? Ну, понятно, что пользоваться надо всем, но что для вас перспективнее, ну, маржинальнее, если так я могу сказать? Это квадратные метры или маркетплейсы, или собственная онлайн-торговля через свой собственный e-commerce?
4: Мы видим, какие у нас затраты идут в каждом из каналов. Мы прекрасно понимаем, какую маржинальность в каждом из каналов нам необходимо соблюдать для того, чтобы эффективность была высокой. И наша задача в каждом из каналов поддерживать этот высокий уровень, ну, не высокий, достаточный для нас там, запланированный, забюджетированный уровень эффективности. Мы понимаем, почему люди идут в магазины, и мы понимаем, что нам необходимо нашу розницу развивать. Как бы то ни было, несмотря на то, что у нас есть на сегодняшний день там почти 1000 магазинов, мы продолжаем программу экспансии, мы продолжаем открывать магазины, мы открываем, это сейчас уже мы открываем не магазины, мы называем их такие дизайнерские пространства. И несмотря на то, что казалось бы, что рынок нами заполнен, это не так, мы хотим больше и лучше. Это одна история. Вторая история — наши онлайн-магазины. В каждом бренде они свои, они растут, очень активно растут. И здесь нам очень важен этот бесшовный опыт покупателя с точки зрения того, что он может в онлайне найти, что-то посмотреть, что-то заказать, прийти в магазин, это забрать, увидев в магазине что-то еще, купить себе. Или наоборот, прийти в магазин, что-то не найти, зайти в онлайн, купить и выбрать, как ему это удобнее доставить. Это вот наша такая концептуальная, бесшовная система собственных продаж. Мы уже не разделяем это онлайн или офлайн, это все одна система. Но плюс мы понимаем, что большинство наших брендов обязаны по своей стратегии, по своей сути быть массовыми. Их доступность должна быть максимальной. И если мы видим на сегодняшний день, что очень много людей уходят в онлайн и на маркетплейсы, поэтому мы и там представлены очень мощно. Мы с маркетплейсами работаем очень давно. Мы начали с ними работать во время их рождения. И у нас на сегодняшний день сложились, как мне кажется, потрясающие такие партнерские, хорошие, состоявшиеся отношения, которые позволяют нам их видеть нашими партнерами, как наш канал сбыта. И мы надеемся, что и мы для них являемся такими партнерами, которые привлекают трафик на их маркетплейсы.
0: Строго по делу на Business FM.
2: С президентом Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
0: Реклама.
5: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О Headhunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада. Успеть за 10 секунд на Business FM. Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
7: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
6: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Другим наука. Сергеем Корзуном.
8: Публичное выступление обычно связано с некоторым волнением, которое нередко приобретает форму страха – глоссофобии. В популярной литературе иногда говорят о 75% человечества, подверженных этой напасти. В американском исследовании о подобном страхе сообщили порядка 20% опрошенных, а среди бразильских студентов их было почти две трети. При этом чаще о своей боязни заявляли женщины, редко выступавшие студенты и те, кто считал свой голос слишком тихим или высоким. Стресс от публичного выступления стал лабораторным инструментом. Триерский социальный стресс-тест включает речь и устный счет перед оценивающей комиссией. Он позволяет изучать изменения кортизола и другие физиологические реакции. Оратор обычно переоценивает заметность своего волнения. Его собственные ощущения и мнения сторонних наблюдателей в экспериментах довольно сильно расходятся. Люди боятся не произнесения слов, а возможности показаться некомпетентным, скучным или растерянным. Культовый инвестор Уоррен Баффет в 2008 году на собрании акционеров признался в том, что дико боялся выступать в школе и колледже, а записавшись на курс Дейла Карнеги, отменил его оплату, но позднее все же переборол себя. Барбара Стрейзанд 27 лет не пела на платных концертах после того, как однажды на сцене забыла слова песни. Для преодоления страха публичного выступления есть множество приемов и методов. Остроту проблемы заметно снижает когнитивно-поведенческая терапия. Ключевой метод – постепенное повышение сложности задачи от рассказа знакомому человеку до небольшого доклада по профессионально близкой теме.
6: Другим наука на Business FM.
2: 14:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. А сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Business FM, президент Mellon Fashion Group Михаил Уржумцев.
6: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Напоследок, давайте самое, как говорится, вкусное про маркетинг, потому что Mellon Fashion Group выделяется среди российского фэшн-ритейла моделями, которые демонстрировали вашу одежду. Там и Наоми Кэмпбелл, и Наталья Водянова, и Кафельникова. Ну, в общем, самый-самый топ. Причем это все происходит и в последние годы. Вы же начинали не с премиум-сегмента даже. Долго ли обсуждалось, вот, когда вы впервые решили это сделать? Я не помню, в каком году это было. Когда вы вышли на этот уровень уровень мировых топ-моделей?
4: Первый наш опыт был в 2008 году.
3: Это Аршавин.
4: Это Аршавин. И это наша мегазвезда питерская, российская. Ну, мегазвезда, я имею в виду, с точки зрения спортивной аудитории.
3: Но спортсмены, понятно, что это тоже амбассадоры фэшн-брендов очень важные.
4: Да.
3: Которые решали судьбу брендов.
4: Это стало понятно сегодня. А в 2008 году это вообще было непонятно. И мы первые... Тут я без ложной скромности скажу, что мы были первой компанией и первый бренд BeFree на российском рынке, кто использовал такой селебрити, причем действующий селебрити в своей маркетинговой кампании. И я помню так лирическое отступление, когда мы сидели с Андреем, с Андреем Сергеевичем. А BeFree на тот момент только женскую одежду делал. Это он позже мужскую линейку включил в свой ассортимент. Тогда была только женская одежда. И мы такие сидим, помню, в комнате для переговоров. Он говорит: «Михаил, извините, пожалуйста, а каким образом я вяжусь с женской одеждой?» Я говорю: «Андрей, вы даже не переживайте. Мы вас свяжем в лучшем виде. И это будет... очень знаковое событие для российского фэшн-ритейла». Он доверился нам, поверил, за что мы ему, безусловно, благодарны. И мы сделали эту кампанию. Но мы ее делали при одном условии, что он зажжет на европейском чемпионате тогда, 2008 года. Мы сказали: мы будем делать с вами, Андрей Сергеевич, если вы сборной России поможете третье место занять. Вписали это в контракт.
3: Вот почему сборная России заняла третье место.
4: Это благодаря вам, да? Я об этом долго не говорил, но сейчас уже можно вскрыть карты. И поэтому все так и произошло. Но действительно, после Андрея у нас было еще несколько коллабораций не мировых звезд, но российских очень-очень известных людей. В 2009 году вывели на рынок бренд Love Republic, и мы вывели его тоже очень мощно, с очень мощной рекламной кампанией, которая нам помогли поддержать девушки из Виагры. И это как раз было такое очень точечное попадание профайла бренда с теми людьми, кто его продвигал вместе с нами. Мы 2 года с ними в разном составе проработали. Очень это все было успешно, но потом мы задумались, что дальше, потому что мы, в принципе, российский шоу-бизнес на тот момент, он был неоднозначный, то есть было очень немного таких персон, которые бы не вызывали вопросов у людей, потому что тут же важно найти общее состояние с тем человеком, с кем ты хочешь сделать ту или иную компанию, чтобы он это не просто сфотографировался и забыл, а чтобы он чувствовал это правильным и для себя в том числе. И относился к этому не только как к коммерческому проекту, но и как к своему личному проекту тоже. И на тот момент мы в Лаве сидели и думали, каким образом сделать следующий шаг такой, чтобы рынок вздрогнул. Такая у нас была задача, и мы накидывали разные варианты, и один из вариантов был, а не замахнуться ли нам на Уильяма, так сказать, нашего Шекспира. Были разные мнения, ну, то есть мнение было одно, как это круто, но кто же нам даст сделать такое, кто же согласится? И мы говорим: давайте попробовать, что, ну... Нет, да-да, нет-нет, тут же вопрос такой. И мы познакомились с людьми, которые нас познакомили, потом с Наоми. Мы поговорили, показали концепцию, показали, что это, для чего это, как это будет, как мы видим ее участие в этом проекте. И он сказал: да, мне это очень интересно, мне это понравилось. Говорит: мне это нравится, и мне это очень интересно. Тогда вот мы вышли на... этот уровень, я могу сказать, Наоми была одной из нас, поскольку с тех пор опыта накопилось очень много, но Наоми была одной из тех моделей, с кем работать было проще всего.
3: Подводя итог, скажите, а это работает? Я имею в виду, ну, это дорого стоит, а отдача прям видна?
4: Имея то, что мы имеем на сегодняшний день, я имею в виду те бренды, которые у нас выстроились, в том числе с помощью маркетинговых всех наших компаний, я думаю, что каждая из тех компаний, которые мы проводили в разных брендах в разные годы, потихонечку складывала ту силу, который сегодня обладает каждый из наших брендов. И никто никогда в жизни, ну, адекватные и разумные аналитики и специалисты не скажут, что вот сделайте такую рекламную кампанию, и вам воздастся. Такого не может быть.
3: Что вам воздастся прямо завтра.
4: Прямо завтра. И там нет никакой прямой корреляции между тем, сколько ты потратил, на кого ты потратил, и теми продажами, которые у тебя будут завтра. Но как пункт стратегического развития бренда, в принципе, поскольку наша задача играть в долгую, а не в короткую, безусловно, это очень хороший и качественный вклад в силу бренда.
3: Что ж, на этом пока подведем черту под нашим сегодняшним разговором. С нами был Михаил Ржумцев, президент Melon Fashion Group. Это бренды Zarina, BeFree, Love Republic, Cella и Idol. Группа – лидер российского фэшн-ритейла. Спасибо.
0: Строго по делу на Business FM.
2: С президентом Melon Fashion Group Михаилом Ржумцевым беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
0: Реклама.
9: Это реклама для тех, кто работает с рекламой.
10: Нейросети, онлайн-продажи, продвижение, тренды и технологии. Топовые спикеры и лидеры индустрии обсудят будущее рынка на большой конференции Яндекс.Рекламы. 15 октября, Москва, ВТБ-арена. Также доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатно, регистрация обязательна.
9: Подробнее на я.реконфа.ру. 0+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: Осенью традиционно рынок труда оживает. Компании возвращаются к рабочему ритму, запускаются новые проекты, пересматривают команды и начинают закрывать вакансии, которые могли откладывать все лето. Если вы сейчас задумываетесь о смене работы, я бы советовала начинать не с поиска вакансий, а с небольшого карьерного исследования. Давайте обсудим. Первое, что стоит выяснить, сколько сегодня готовы платить специалисту с вашим опытом и уровнем ответственности. И здесь важно смотреть не только на название должности. Имеет значение, какой командой вы управляете, за какие бюджеты отвечаете, насколько сложные задачи решаете и каких результатов уже добились. Определите для себя минимальный доход, на который вы готовы согласиться, желаемую сумму и верхнюю границу, которую можете аргументировать своим опытом. И не привязывайте будущую зарплату только к нынешней. Если вы выросли профессионально, стали управлять более масштабными проектами, то и стоимость вашей работы могла измениться. Еще один важный момент. Не путайте стаж с востребованностью. Можно много лет работать в одной компании, получать индексацию и при этом постепенно отдаляться от актуальных требований рынка. Поэтому я советую время от времени сверять карьерные часы, изучать вакансии своего уровня, разговаривать с профильными хедхантерами, узнавать, какие компетенции сейчас востребованы и какие условия предлагают работодатели. А если вы уже вышли на собеседование, говорите не только о том, сколько хотите зарабатывать, но и о том, какую ценность можете принести компании. Не я хочу прибавку на 20%, а вот мой опыт, масштаб задач и результаты. Поэтому я ориентируюсь на такой диапазон. В нынешних условиях поиск работы требует больше подготовки. Но даже если вы пока не планируете менять компанию, понимание своей рыночной стоимости помогает принимать карьерные решения осознаннее. И вот вопрос, с которого я бы начала такую разведку. А вы знаете, сколько сегодня стоит ваш опыт на рынке труда?
0: Карьера на Business FM. Все золото мира.
12: Самый большой в России самородок золота был найден в 1842 году на Царево-Александровском прииске возле уральского города Миаса. Добыл его 17-летний мастеровой Никифор Сюткин. Из-за специфической формы самородок назвали большим треугольником. Проба его была определена почти точно в 90% чистого золота. Вес по документам составил около 36 килограммов. Мастеровым полагалась премия в 15 копеек серебром за каждый золотник, то есть 4 грамма найденного самородка. И Никифор получил, как положено, 1226 рублей. Краеведы утверждают, что деньги по причине несовершеннолетия Сюткина были зачислены в банк под проценты с выплатой определенной суммы в год. Разбогатев, Никифор купил дом, женился и завел двоих детей.
13: все золото мира на Бизнес-ФМ.
14: Бизнес-ФМ. Инструкция по применению.
15: Показания.
14: Потребность быть в курсе в любой момент.
15: Особые показания.
14: Дефицит времени.
15: Способ применения и дозы.
14: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
15: Передозировка.
14: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
16: и, очевидно, уже в курсе.
15: Исключение.
14: Приступы острой информационной недостаточности.
15: Breaking news.
14: В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
15: Консультация с врачом не требуется.
13: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 14 часов 58 минут. Московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Два человека, в том числе подросток, погибли за сутки в ЛНР. 13 ранены в результате атак ВСУ, сообщил глава республики Леонид Пасечников. Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев предостерег тех, кто излишне обрадовался после слов президента США Дональда Трампа о том, что Зеленскому необходимо провести выборы, отметив, что победу России приближают только бойцы спецоперации и ударные беспилотники «Герань». Президент США также отмечал, что Украине нужен новый лидер. Медведев считает, что последствий у заявления Трампа для Украины не будет. Румыния сливает в Дунай воду из нескольких озер, чтобы уровень реки не опустился ниже критической отметки, что приведет к остановке насосов, которые работают для охлаждения реакторов АЭС «Черноводы», сообщает телеканал «Антенна-3». Реакторы атомной станции были отключены в Румынии в августе из-за низкого уровня воды в Дунае. Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи. Президент США Дональд Трамп объявил о планах переименовать один из океанов, омывающих территорию страны, в свою честь. Выступая перед сторонниками в штате Теннесси, он заявил, что рассматривает возможность дать новое имя Атлантическому или Тихому океану, океан Трампа или океан Америки. Трамп также отметил, что не планирует менять название реки Миссисипи, выражая особую симпатию к штату Теннесси, где проходило мероприятие. Кроме того, американский лидер снова допустил возможность переименования Армузского пролива в пролив Трампа. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 3 часа дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сбой Яндекса вышел сегодня на международный уровень. Из Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Сербии сообщают о проблемах в работе сервисов Яндекса. А в России сбои вышли далеко за пределы сервисов Яндекса. Третий дата-центр компании, на этот раз во Владимире, был атакован сегодня БПЛА. Его работа полностью остановлена, пострадавших нет. Зеленский отказался останавливать удары по российским НПЗ, как того требует от него Трамп. По его словам, Украина будет готова остановить удары по НПЗ, если Россия прекратит наносить удары по энергетической инфраструктуре. Ранее президент США заявил, что пришло время сменить украинского лидера, потому что он хочет создавать проблемы Америке и всему миру. Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. На вечерних торгах индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов. Впервые с конца июня прибавил около 4%, а вот рубль за неделю ослаб. Чего ждать от рынков в понедельник? Подробности в эфире «Бизнес FM». Сбои в работе сервисов Яндекса по всей России и даже за ее пределами. Приложение компании по вызову такси, доставки еды и сервис «Умный дом» у многих по-прежнему не работают. Сбои произошли в работе сервисов Яндекса в Киргизии, Казахстане, Беларуси и даже в Сербии. По данным сервиса Down Detector, больше всего жалоб в России фиксируют в работе платежного сервиса «Яндекс.Пэй». Россияне буквально не могут снять или перевести свои деньги, рассказывает журналист «Бизнес.ФМ» Анна Мжельская.
17: У нас на Яндекс.Пэе как раз хранятся деньги. Полезли в приложение, доступа к ним нет. Приложение не работает. Что делать сейчас, пока не понимаем. Панику, конечно, не разводим, но неприятное совпадение как раз такое, что сегодня планировалась покупка холодильника, потому что у нас как раз пару дней назад наш холодильник сгорел. Что делать, пока непонятно. Будем ли мы в дальнейшем выводить деньги из Яндекс.Пэя или останемся там, пока еще с мужем не решили. Будем думать, скорее всего, половину какую-то часть оставим, потому что у Яндекс.Пэй хороший кэшбэк, он больше, чем у других банков. Но, учитывая нынешнюю ситуацию, мы в том числе будем какую-то часть, наверное, снимать наличными, чтобы иметь сумму платежа ипотечного. Потому что случись это в 20-х числах, когда нам надо платить ипотеку, я не представляю, что бы мы делали.
2: Анна Мжельская. Некоторые пользователи в Москве сообщают, что приложение Яндекса по доставке еды и вызова такси заработали, но нестабильно. Поэтому при заказе и курьера, и таксисты предпочитают созваниваться с клиентами. Причем проблема не только в Москве, но и далеко за пределами, говорит водитель такси, автор телеграм-канала «Про такси» Егор Рябков.
18: Во-первых, полностью неработоспособно диспетчерское приложение, то есть это то, где управляют, собственно, парком, где можно посмотреть, сколько водителей на линии, где машины, где находятся, то есть это все не работает. Практически не работает пассажирское приложение, невозможно заказать машину. Если поперемещать там пальцем по карте точку, каждый раз показывает, то есть свободный эконом, то есть свободный бизнес, то ни одной машины свободной нет, то есть в разное время, в разные секунды просто разная информация. Но если даже машина какая-то вроде есть, пишут, что цена 300 рублей, нажимаешь заказать, и машина не находится, потому что заказы водителям не прилетают. Такси вызвать невозможно. Ну и у самих водителей заказы какие-то могут сыпаться, но если нажать его «принять», то заказ сбрасывается. И, соответственно, принять его невозможно. То есть фактически сервис лег. На данный момент такси в Краснодаре не работает, в Москве почти не работает, в Новосибирске тут ребята пишут. Во многих городах фактически сервис лег.
2: Егор Рябков. Массовые сбои не только у Яндекса, но и у сторонних сервисов. Ресурсы МВидео работают с перебоями из-за аварии у облачного провайдера. Недоступен сайт Пулково. На домене аэропорта отображается онлайн-табло другого сервиса. Сообщают о проблемах в работе приложений Ламода, Вкусная точка, Магнит, Delivery Club, Додо Пицца, Юрандом.ру, Циан Авиасейлс. Трудности с приложением по доставке букетов и подарков Флау-Вау, говорит пиар-директор маркетплейса Дарья Орешкова.
19: Масштабный технический сбой, который затронул работу многих сервисов в России, в том числе FlowWow, привел к временной недоступности наших приложений, сайта и личного кабинета продавца. Это повлияло на оформление новых заказов и выполнение уже запланированных доставок. Пока наш облачный провайдер восстанавливает инфраструктуру, техническая команда FlowWow параллельно переносит системы на резервные мощности. Мы также работаем над тем, чтобы сократить последствия сбоя для магазинов и покупателей. Перенос инфраструктуры требует времени, поэтому пока мы не можем назвать точные сроки полного восстановления сервиса.
2: Дарья Орешко. Тотальные проблемы с приложениями начались после удара по очередному дата-центру Яндекса, третьему на этой неделе. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Его атаковали беспилотники, сообщили в компании. Ранее в четверг был атакован дата-центр в Сасово, Рязанской области. В пятницу была повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. Нетронутыми остаются только технологические площадки Яндекса в Московской области. В компании заявили, что дата-центр во Владимире полностью остановлен. А режим работы платформы Яндекс.Клауд является аварийным. Что это значит, рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
20: Мы пока не знаем деталей, куда был нанесен удар. Если он попал в систему электрогенерации, возможно, сами сервера пока не пострадали, и требуется время на создание системы резервного электропитания. Если же удар пришелся непосредственно в сервер, но здесь, к сожалению, проблемы могут быть для пользователей гораздо серьезнее, и они могут затянуться на гораздо больший срок, пока компании, а также ее клиенты не перенесут свои ресурсы на какие-то резервные мощности. Это, скорее всего, означает, что компания не может перенести оперативно данные на, условно, в кавычках, соседние сервера. Она не уверена в том, что сетевой трафик будет ходить бесперебойно, и в этом случае, если нельзя быть уверенным, что ресурсы восстановятся, в обозримое будущее компания принимает решение об остановке, чтобы разобраться окончательно в масштабе проблемы и понять, можно ли перенести данные еще куда-то или рекомендовать клиентам самостоятельно переносить данные свои другим облачным провайдерам, с которыми Яндекс уже вчера или позавчера договорился о сотрудничестве. Ну, у Яндекса действительно 5 центров обработки данных, и все основные ресурсы не только клиентов Яндекса, но и самого Яндекса сосредоточены именно в них, и выведение их из строя приводит к тому, что сервисы Яндекса перестают функционировать должным образом. Поэтому, да, пользователи сталкиваются с перебоями, и, возможно, они будут сталкиваться. И здесь все зависит от того, был ли у Яндекса план «Б», готовы ли они были к такого рода ситуации после истории с Wildberries, с Озоном. Уже было предположение, что удары будут наноситься по вычислительной инфраструктуре Российской Федерации. И здесь все зависит от того, насколько Яндекс верил в эти предположения и готовился ли он к аварийному переключению на какие-то резервные мощности, или, возможно, они уже начали строить центр обработки данных где-то в других местах, но не сообщая об этом публично, потому что ровно вот эта публичность с указанием мест нахождения ЦОДов у всех провайдеров сейчас играет с нами со всеми злую шутку, и противник наносит удары ровно по этим местам.
2: Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по информбезопасности компании Positive Technologies. Кроме того, во Владимире в результате атаки БПЛА произошло отключение 2 подстанций, снабжающих электроэнергией 5000 жителей. Восстановительные работы начались, идет подключение по резервной схеме, информации о разрушениях и пострадавших нет, добавил глава региона. О текущей ситуации во Владимире нам рассказал редактор местного сетевого издания «Зебра ТВ» Петр Фокин.
5: Подача света почти восстановлена. Тепло и вода в 100% объеме. Губернатор сообщил, что 5000 человек осталось без света. А потом пошли сообщения и администрации города Владимира, и правительственные, что электроснабжение восстановлено на 80%. И я-то сам живу практически в другом конце города, но мне звонило несколько товарищей и говорили, что они испытывали некоторые сложности с выездом из той территории. Кстати, администрация города Владимира и предупреждала, что там проблемы с проездом для частного транспорта, но общественный, по официальным заявлениям, работает вроде бы нормально.
2: Петр Фокин. Аэропорт Сочи проработал 1.5 часа и снова закрылся. Этой ночью работа была приостановлена по соображениям безопасности. Затем на территорию аэропорта упали обломки БПЛА и загорелось одно из административных зданий. Пожар был потушен, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. В районе 11 утра воздушную гавань открыли, но на данный момент снова введены ограничения, говорит Росавиация. Более 30 рейсов перенесено. Авиакомпания

0: Игорь Козлов, кроме того, фрагменты БПЛА были обнаружены на территории отелей частного сектора в Сочи. В общей сложности средства ПВО за ночь сбили над территорией России 479 украинских беспилотников. В Брянской области от удара дронов «Камикадзе» погиб один человек, двое ранены. Между тем, российские войска ночью разбомбили дата-центр в Одессе, который использовался в интересах ВСУ, сообщила Минобороны. Также в порту Черноморск поражено судно, перевозившее военные грузы. В Днепре после атаки дронов повреждена многоэтажка, пострадали 4 человека. Кроме того, украинские СМИ сообщают об ударах по предприятию в Буче.
1: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
2: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
4: Все золото мира. Золотое тонирование стало популярным среди профессиональных фотографов в 19 веке. После проявления и закрепления изображения фотоотпечаток погружали в раствор с солями золота. Это меняло цвет снимков с черно-белого на красно-коричневый или сине-фиолетовый в зависимости от концентрации раствора. Первый вариант получил название «сепия», на десятилетия определив моду фотографий, ведь кроме эстетических плюсов, снимки, обработанные солями золота, приобретали еще и небывалую долговечность. Процесс золотого тонирования фотоотпечатков в архивных целях используется и сегодня.
5: Все золото мира на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. «Бизнес FM» не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. «Бизнес FM». Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Для рынка жилой аренды настали трудные времена. И статистика ЦИАНа, подводящая итоги третьего квартала, это подтверждает. Спрос в этом году оказался ниже прошлогоднего. Просмотры объявлений на ЦИАНе на 19% выше, чем во втором квартале, но на 11% ниже, чем в третьем квартале 2025 года. По оценкам Авито недвижимости, за год выбор квартир в аренду вырос минимум на четверть. И в ЦИАНе констатируют, что по сравнению с прошлым сентябрем однокомнатные квартиры сейчас сдаются дешевле на 2,2%, двухкомнатные на 5,7%. Впервые с 2020 года на рынке долгосрочной аренды не зафиксирован рост ставок год к году. А дальше цены могут еще сократиться на 5-6% от сегодняшних уровней. Впрочем, столичные риэлторы особых причин для пессимизма не видят. По словам директора департамента вторичной недвижимости компании «Эстатет» Юлии Дымовой, рынок аренды Москвы чувствует себя стабильно, цены остаются достаточно спокойными, а ставки по-прежнему определяются местоположением, количеством

0: представленных на рынке объявлений, и качеством самого дома. И, наверное, этим все и ограничивается, делится наблюдениями эксперт. Среди арендных вариантов, с которыми арендодателям попроще выходить даже на нынешний рынок, Юлия Дымова выделяет готовые объекты небольшой площади в старом фонде, но с хорошим ремонтом, и небольшие студии в апарт-комплексах. На сегодняшний день их в Москве немного, но они есть. А эксперты Авито недвижимости собрали целую методичку из советов, связанных с подготовкой квартиры к выводу на арендный рынок. В частности, фотографировать жилье лучше в светлое время суток. Снятое о квартире видео должно быть непрерывным. И описание варианта правильнее делать не шаблонным, а заточенным под конкретную аудиторию арендаторов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: 15:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Похолодание в столичном регионе не ожидается. Самым холодным днем на неделе станет среда, будет до плюс 11 градусов. А вот в начале недели дневная температура в Москве и Подмосковье будет держаться на отметке 14-16 градусов. Но не обойдется без осадков. К тому же ожидается пасмурная погода. А в понедельник утром в столице возможно редкое для октября явление гроза, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
3: Погода в Москве и Московской области начинает быть очень интересной, и связано это будет с выходом очередного активного циклона, и он принесет сразу несколько интересных явлений. Во-первых, в середине недели он повысит температуру практически до 20 градусов, но обо всем по порядку. Циклон – это, прежде всего, дожди и сильный ветер, и они не заставят себя долго ждать. В ночь в воскресенье и в понедельник, и даже чуть-чуть во вторник в Москве ожидаются дожди, местами они будут сильные, и по некоторым прогнозам прогностических моделей – в связи с резкими колебаниями температуры, она у нас должна подняться в результате всего этого, ожидаются даже местами грозы. Не будут они, конечно, по летнему типу, это будут очень слабенькие грозы, но я бы здесь прежде всего обратил внимание на осадки. Всего за процесс в московском регионе выпадет от 20, а местами, говорят, до 30 миллиметров осадков. Это вполне летние значения. Что касается температур, то 12 октября днем температура воздуха, правда, при сильном ветре, уже будет достигать 16-18, а по области до 19 тепла. Пройдут осадки, местами по области сильные, возможно, гроза, по некоторым данным. Ночью температура воздуха по области и в Москве также, скорее всего, не опустится ниже 9 градусов, то есть очень теплые ночи сейчас и очень теплые будут дни. 13 октября в Москве уже погода будет успокаиваться, температура воздуха ночью составит от 9 до 11 градусов, а днем в Москве 14-16, а по области аж до 18 тепла. Осадки пойдут на убыль и, в общем-то, будут наблюдаться уже на небольшой территории Московской области. 14 и 15 октября уже местами небольшой дождь и температура днем 11-16 градусов тепла. А ночью, соответственно, уже тоже будет немножко прохладнее. 4-9, местами до 3 градусов.
2: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Менять летнюю резину на зимнюю в московском регионе все еще рано. Среднесуточная температура держится выше рекомендуемых плюс 5-7 градусов. В четверг, как сообщили в гидрометцентре, среднесуточная температура почти достигла 10 градусов, а на следующей неделе составит от плюс 8 до 0. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. На вечерних торгах индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов, впервые с конца июня прибавив около 4%. Нефть марки Brent на неделе подорожала. По итогам пятницы баррель стоил $104.72, а за неделю котировки выросли почти на 2,5%. Что будет влиять на рынок на новой неделе, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
4: Соглашение президентов России и США о поставках российского дизеля на мировые рынки серьезно разменило баланс сил на российском фондовом рынке. Уже в пятницу наметился серьезный рост, и, скорее всего, на торгах в понедельник рост может продолжиться. Особый импульс получили бумаги нефтяного сектора. Россия возвращается на премиальный западный рынок нефтепродуктов. И если совсем недавно участники рынка с тревогой ждали, что будут обнародованы новые санкции в частности, введены вторичные пошлины против торговых партнеров России в соответствии с недавно принятым законопроектом США, то сейчас ситуация идет немножко в противоположную сторону. Наоборот, мы имеем дело с смягчением санкционного давления на российскую нефтяную отрасль. Поэтому я думаю, что краткосрочно рынок может получить поддержку, но дальше конъюнктура на рынке акций будет определяться дальнейшими шагами в геополитике, потому что геополитика является главным фактором, но и также ожиданием в отношении решения Центрального банка по ключевой ставке. Уже в конце месяца состоится важное для рынка заседание Центрального банка. Рубль тоже, в общем-то, может получить некоторую поддержку от того, что будет больше поступать валютной выручки от продажи нефтепродуктов на мировой рынок. Но, с другой стороны, большим фактором негатива для рубля является резкий рост валютной интервенции со стороны Минфина. В 5 раз увеличился объем покупок валют, который сейчас ежедневно превышает 12 миллиардов рублей в день. Это достаточно большая цифра, поэтому не исключено, что даже несмотря на позитив с точки зрения смягчения санкций, рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе как раз из-за валютных интервенций Минфина.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. Рубль за неделю ослаб, официальный курс юаня вырос примерно на 24 копейки до 12 рублей 67 копеек. О перспективах рубля говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
5: В целом, высокие цены на нефть действительно продолжают рубль поддерживать, но здесь надо иметь в виду, что, в принципе, рынок, наверное, будет настраиваться на то, что компаниям нужно валюту продать и под дивиденды, и для выплаты больших налогов, потому что в октябре выплачивается, кроме НДПИ, будет от более высоких цен считаться еще и будет налог на дополнительный доход, выплачен в бюджет. Плюс, все-таки, наверное, учитывая, что потребительский спрос достаточно высокий, дополнительные расходы инвестиционные будут на восстановление инфраструктуры и понадобится, наверное, чуть больше объема импорта, я думаю, поэтому более или менее диапазон 84-85 рублей по доллару и около 12,5-12,6 по рублю, наверное, вполне мы в следующую неделю проторгуем по-прежнему. В принципе, риски, наверное, сейчас по-прежнему все-таки смещены в сторону несколько более крепкого рубля, потому что пока все-таки действительно цены на нефть достаточно дорогие, дополнительные объемы топлива на рынок, они большого влияния, наверное, сейчас не окажут, но здесь, с точки зрения вот федерального бюджета, надо, наверное, учесть, что если снизятся мировые цены на дизель немножко, то это будет предопределять все-таки меньшие расходы на выплаты по демпферу для нефтяных компаний и, соответственно, более высокий уровень нефтегазовых доходов и, как следствие, более крупные объемы покупок со стороны Минфина валюты в ФСБ. Но это реализуется уже в ноябре, поэтому, скорее, сейчас все-таки рубль будет достаточно крепким. Вполне возможно, что действительно в какие-то дни будем подходить даже к 84 рублям поближе. А где-то в ноябре, наверное, опять у нас на фоне увеличившихся покупок Минфина может быть новая волна ослабления российской валюты.
2: Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион». Официальный курс доллара составляет в выходные 84 рубля 90 копеек, а евро 94,97. Еноты в городе. Власти Железноводска, курорта Ставрополя, предупредили жителей и туристов, что эти дикие зверьки все чаще стали появляться в городе и попросили не трогать енотов и не кормить. Да, они выглядят мило и забавно, но не забывайте, это дикие животные, сообщил глава города Евгений Бакулин. И добавил, что кормление человеческой пищей наносит вред здоровью этих животных, а привычка к общению с людьми делает их беззащитными. Енотов действительно стало много в Железноводске, они местная достопримечательность, рассказал Бизнес ФМ журналист телерадио студии Железноводска Денис Брункевич.
6: Было кафе у горы Железной недалеко, на Теренкуре. Кафе называлось «Избушка лесника». Несколько лет назад оттуда сбежали еноты. Им очень понравилось жить, то есть их условия удовлетворяли, и они стали размножаться. Мы за этой ситуацией следим уже, наверное, несколько лет. Сначала их было, совсем немного. Но с каждым годом их становилось все больше и больше. Вот в том году я уже даже 7 видел. То есть енот, 2 енота и маленькие еще енотики. В основном они были на Теренкуре. Сейчас они уже осмелели и стали уже, вот как мэр говорит, появляться в городе. Вот жители, они, конечно, не беспокоят. То есть нет такого, что они там по помойкам лезут, как опоссуму, да, допустим, где-то в Южной Америке. Но, тем не менее, их стало больше. Их видят уже не только у горы Железной, но, соответственно, уже в городе. Потом уже у горы Змейка. Их тоже видят. Зверюшки такие достаточно интересные, милые. Люди всегда с ними хотят сфотографироваться, как-то их покормить, погладить. Но, тем не менее, стоит помнить, что как бы звери эти агрессивные. То есть они могут укусить, и они также являются пеночкой заболеваний. А зимой, вот как я думаю, тут же как бы источник минеральной воды, они доставляются к буфетам по трубам. То есть минеральная вода славяновская, Смирновской, она теплая идет из горы. Соответственно, как бы трубы теплые, горячие. И вот еноты спокойно зимуют около этих труб. Им достаточно хорошо. Теплолюбивые животные, они тут достаточно комфортно себя чувствуют. Еды им очень много. Кормушек очень много стоят. И белок регулярно выпускают. И кормушки регулярно наполняют. И кошек постоянно кормят. Поэтому им комфортно и хорошо. Они такие прикольные, интересные.
7: А насколько часто их видят жители Железноводска?
6: В том году я их увидел даже чаще, чем в этом году. В основном я вижу их, когда по теренкуру гуляют. Одно есть место, там беличья кормушка. Они приходят в основном вечером. Приходят, их кормят, им все хорошо. И есть такие как бы прогнозы, что на самом деле они могут распространиться около культурных учреждений, да, их видят. У мусорных контейнеров их могут видеть. Поэтому, мне кажется, это выпущено в целях предостережения, что как бы это хорошие, замечательные еноты, но тем не менее, чтобы люди к ним не подходили, не трогали их, не пытались кормить, потому что это немножко чревато.
2: Денис Брункевич, журналист Железноводска енотов, увековечит. В городе готовят к открытию новую скульптуру в честь этих зверьков.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: Первый iPhone Duo. Не только самый оригинальный по форм-фактору и технологиям iPhone в истории, но и самый дорогой – от $2000 в Штатах. В России модель можно заказать за 300 тысяч рублей. Это цена ажиотажного спроса, она наверняка пойдет вниз. Американскому пользователю не обязательно покупать Duo. Он может взять его в лизинг. Формально владельцем телефона остается лизингодатель компания Klarna. По истечению срока аренды клиент может выкупить смартфон по остаточной стоимости или вернуть и взять новый. Различные варианты рассрочки и оплаты долями существовали у Apple и раньше. Теперь они сворачиваются, и оставшиеся клиенты переводятся на схему аренды. Желание иметь смартфон дороже, чем ты можешь его себе позволить, не знает границ. В России операторы предлагают скидки вплоть до акций «Смартфон за рубль» при оплате связи на год-полтора вперед. Существуют варианты подписки с возвратом, кредит и банковская рассрочка. Популярный в мире формат субсидируемого операторского смартфона, жестко привязанного к сервисам одного провайдера, в России не заработал. Помимо юридических и технических сложностей, главная причина – разрыв в цене между дорогими смартфонами и исторически дешевой сотовой связью. Лизинговая схема тут видится более перспективной. Бывший президент Ford Ли Якокко вспоминал, как рассказывал друзьям детства в итальянском квартале о новой модели. Тогда никого не интересовала цена. Все спрашивали про ежемесячный платеж. У арендной схемы он ниже, чем при рассрочке. $20 в месяц. В периоды финансовой нестабильности критичная сумма, которая делает разницу и розницу. В этом году прогнозируется рекордное падение поставок смартфонов на фоне роста средней цены на 28%. Схем кредита и рассрочки станет больше. Некоторые из них будут экзотическими, в том числе и в премиум-сегменте.
1: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В работе Алисы АИ наблюдаются сбои, сообщили в Яндексе. В связи с повреждением инфраструктуры дата-центров наблюдаются перебои в работе чата с Алисой, сервисов умного дома и умных устройств. Инженеры делают все возможное для скорейшего восстановления штатной работы сервисов, отметили в компании. Ранее дата-центр Яндекса во Владимире полностью остановил работу после атаки украинских беспилотников. Частный сектор Лисичанска сегодня ночью подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Погибли 2 человека, в том числе подросток, 10 мирных жителей ранены. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, разрушены и повреждены десятки домов. Также ВСУ атаковали железнодорожную структуру ЛНР. Ранены 2 машиниста и помощник машиниста. 11 человек погибли и 27 пострадали в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком в турецкой провинции Маниса. Об этом сообщил телеканал НТВ. Среди жертв пострадавших нет иностранцев, отметили местные власти. Обстоятельства ДТП выясняются.
9: Еврокомиссия планирует ужесточить выдачу шенгенских виз гражданам России с января 2027 года. Об этом пишет Политико со ссылкой на источники. Европейские чиновники связывают соответствующие меры с так называемыми гибридными угрозами, якобы исходящими со стороны России. Визовые ограничения в отношении россиян активно поддерживают Польша, Швеция и Эстония. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 15.30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ, как того требует Дональд Трамп. По словам украинского лидера, Киев готов остановить атаки, только если Россия прекратит удары. А при этом Дмитрий Песков заявил, что Зеленский находится в состоянии истерики и не способен принимать взвешенные решения. Подробности буквально через минуту. Стаканчик кофе на собеседовании стал предметом горячих споров в американских соцсетях. Одни пишут, что приносить на деловую встречу с работодателем кофе неуместно. Другие, что эта часть этикета корпоративной культуры давно устарела и оторвана от реальности. И кто же прав? Вернется ли Криштиану Роналду в ближайшем будущем в сборную Португалии? Вопрос открытый. 41-летний нападающий временно отстранен от выступления за национальную команду. Идет разбирательство. Какие варианты решения этой ситуации? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ, как того требует Дональд Трамп. По словам украинского лидера, Киев готов остановить атаки, только если Россия прекратит удары по украинской энергоинфраструктуре. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Зеленский находится в состоянии истерики и не способен принимать взвешенные решения. Накануне Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер, способный заключить сделку с Москвой, и обвинил Зеленского в том, что тот мешает урегулированию конфликта и создает проблемы всему миру. Перепалка разгорелась после того, как Зеленский раскритиковал Трампа и договоренности США и России о поставках российского дизеля на рынке Соединенных Штатов и других стран.
11: Я думаю, Украине пора сменить президента. Зеленский мог урегулировать эту войну много-много раз, но он этого не делает. Он очень сложный человек. Он мог урегулировать ее много раз, но он этого не делает. Мы сказали ему, делайте, что хотите, но не разрушайте нефтеперерабатывающие заводы, потому что это мировая проблема. А он хочет создать проблему всему миру. Он хочет создать проблему с дизелем для наших фермеров. Ведь Россия поставляет большую часть дизельного топлива на мировой рынок. Мы много раз говорили ему, делайте, что хотите, но не бейте по дизелю.
10: В Конгрессе США тем временем намерены заблокировать закупки российского топлива, размещенные после договоренности Вашингтона и Москвы. Инициативу поддерживают представители обеих партий, но ее принятие пока не гарантировано. Впрочем, политическое давление на сделку может усилиться после промежуточных выборов в случае победы демократов. Иностранная пресса, между тем, обсуждает дизельную сделку и возможные последствия ссоры Трампа и Зеленского для Украины.
1: Бизнес ФМ. Мониторинг. Зарубежная пресса.
12: Итальянская «Карьера Делла Сера» объясняет резкость Трампа в отношении Зеленского страхом потерять поддержку избирателей на промежуточных выборах Конгресс. Рост цен на бензин и дизель стал одной из причин недовольства американцев, в том числе фермеров и перевозчиков в традиционно республиканских штатах. По версии издания, договоренность с Россией должна помочь Трампу решить внутреннюю проблему, но одновременно она обостряет конфликт с Киевом, ставит неудобное положение Конгресса и застает врасплох европейских союзников. При этом цели Белого дома, как отмечает газета, могут быть шире, чем попытка сдержать цены на топливо. Сделка по дизелю – еще один шаг к отмене изоляции российского лидера на международной арене, о которой часто заявляют на Западе. В перспективе Трамп может добиваться трехстороннего диалога с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Такой формат, по оценке «Карьеры Делла Сера», рискует отодвинуть Европу на второй план. Евроньюз обращает внимание на то, что риторика Трампа о Зеленском теперь перекликается с российской. The Guardian отмечает, что сделка, объявленная в тот момент, когда украинские переговорщики находились в Майами, застала Киев Киев врасплох. Газета подчеркивает, что договоренность нарушает сложившуюся за 4 года систему финансового давления Запада на Москву. Теперь европейским союзникам Киева и НАТО приходится адаптировать санкционную политику. На Украине после заявления Трампа опасаются сокращения американской поддержки. В частности, возможное прекращение передачи разведданных. Одна из главных угроз для Киева, пишет немецкая газета Bild. Один из чиновников заявил изданию, что на Украине понимали, что перед выборами в США окажутся в центре внимания. Но таких слов о необходимости сменить лидера точно не ожидали. Теперь украинские власти проводят телефонные переговоры с европейскими партнерами. В Америке СМИ пошли дальше и обвиняют Зеленского в ненависти к республиканцам. Консервативные СМИ и комментаторы заявляют, что Украина намеренно бьет по российским НПЗ, чтобы повысить стоимость дизеля в США и ударить по Трампу перед ноябрьскими выборами в Конгресс. На Fox News украинского лидера назвали неблагодарным, а один из сенаторов-республиканцев заявил, Зеленский работает сверхурочно, чтобы помочь демократам в ноябре. На этом фоне The New York Times сообщает о попытках Вашингтона добиться от Москвы частичного прекращения огня с помощью экономических уступок. Газета пишет о трех крупных экономических предложениях, которые американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер представили в Москве в обмен на частичное перемирие. Речь, в частности, шла о прекращении ударов по энергоинфраструктуре или боевых действий на море. Также Вашингтон предлагал разблокировать до 100 миллиардов долларов российских суверенных активов, замороженных на Западе, организовать продажу части активов «Лукойла» инвесторам с Ближнего Востока и снять ограничения на экспорт белорусских калийных удобрений.
10: В исполнении договоренностей правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Оно вступило в силу 10 октября. Интересы российских потребителей это не затронет, заявил вице-премьер Александр Новак. Объемы производства в России позволят обеспечить как внутренний рынок, так и поставки на мировой рынок. Все, что известно на данный момент о дизельной сделке у Михаила Задорожного.
13: В рамках договоренности Россия незамедлительно поставит свыше 300 тысяч тонн дистоплива на американские и мировые рынки. Еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после. Трамп сообщил, что ожидает снижения цен на дизель рекордными темпами благодаря достигнутой с Москвой договоренности, а также полному контролю над Ормузским проливом. После этого фьючерсы на дизель подешевели почти на 5%. На самом деле речь идет не о таких уж больших объемах, говорит профессор финансового университета Константин Симонов.
14: По разным оценкам, дефицит на мировом рынке сейчас 4-6 миллиона тонн в месяц. Мы говорим об уровне поставок 800 тысяч тонн за октябрь-ноябрь. То есть за полтора месяца мы поставим меньше 1 000 000. Если предположить, что все это уйдет на американский внутренний рынок, честно говоря, это вообще чуть больше суточного потребления дизеля Соединенными Штатами. Но в данном случае Трамп рассчитывает исключительно на словесные интервенции. Он рассчитывает, что цены среагируют на слова. Это может быть. В первые дни так и произойдет, скорее всего. В этом задача Трампа. Убедить своего избирателя, что эта сделка все поменяет. А поменяет она потому, что Ормуз ни в чем не виноват. И во всем, получается, в логике Трампа виновата Украина, которая наносила дроновые удары.
13: Лицензия Минфина США, которая действует до 7 апреля следующего года, разрешает покупку и доставку российского дистоплива всем странам. Есть ограничения на платежи. Средства нельзя списывать со счетов российского ЦБ, Минфина и ФНБ. Как будут эти расчеты, пока не очень понятно, но, наверное, этот вопрос тоже будет решен. Международные трейдеры, судовладельцы и банки теперь могут организовывать, страховать и финансировать сделки с российским дизелем. Остается вопрос логистики. Очевидно, Черное море для этого сейчас не очень подходит. Но есть Усть-Луга, крупнейший порт на Балтийском море и второй по грузообороту в России. Что касается поставок, то в перспективе, в зависимости от состояния российских НПЗ, они могут вырасти до 3 миллионов тонн в месяц при полном объеме 4,8 миллиона тонн, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
15: Российские НПЗ способны произвести подобные объемы, которые заявляются, но в любом случае это логично с точки зрения того, что в России будет уменьшаться объем потребления, мы уже это видим. И, в общем-то, еще до телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждался вопрос досрочного отказа от запрета на экспорт дизельного топлива. То есть не в конце октября, в общем-то, разрешить экспорт, а заранее, потому что просто формируется переизбыток. У нас внутреннее потребление сокращается, объем производства довольно большой, и в этом плане просто некуда дизель девать в какой-то момент становится. Поэтому мы как раз-таки готовы поставить без ущерба внутреннему рынку дизельное топливо на экспорт отправить. И, кроме того, у нас постепенно будет происходить переход на зимний дизель, и, соответственно, летний в этом плане будет высвобождаться. Для Соединенных Штатов не столь важно, мы к ним конкретно поставим, либо просто экспортируем дизельное топливо. Им главное, чтобы мы насытили мировой рынок, цены на мировом рынке снизились, и тогда и в Соединенных Штатах они снизятся.
13: Морские аналитики сообщают, что первый груз российского топлива после объявления о дизельной сделке предположительно уже приближается к восточному побережью США. Данные судовых трекеров подтверждают, что танкер «Минерва Зен» вышел из Санкт-Петербурга 22 сентября. На борту может находиться примерно 280 тысяч баррелей дизтоплива. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
10: В Германии с призывами последовать примеру Трампа выступили представители оппозиционных партий. В АДГ заявили, что именно так, как Трамп, нужно прагматично вести государственные дела, а в Союзе Сара Вагенкнехт подчеркнули, что Германии тоже не помешала бы дизельная сделка. Цены на немецких заправках скандальные. Санкционная политика против России, которая прежде всего вредит нам, полностью провалилась, добавили в партии. В ЕС тем временем в понедельник собираются утвердить новый 22-й пакет санкций против России. По словам главы евродипломатии Кая Каллас, самый крупный с начала СВО. Эффект Канье Уэста. Петербургские компании сферы гостеприимства пережили лучший уикенд за последние два месяца. Американский рэпер так и не приехал в Россию, но даже отмененный концерт все равно собрал поклонников Уэста в Петербурге. Только вместо стадиона они отправились в бары и клубы. Выступления рэпера должны были состояться 10 и 11 октября, но организаторы объявили об отмене. При этом многие фанаты уже забронировали отели, а потому решили не менять планы. В городе прошли тематические вечеринки и встречи поклонников. Например, в одном из баров слушали альбомы Канье на виниле, в другом предложили скидки гостям с билетами на несостоявшийся концерт. Таких выходных давно не было, говорит владелец рестораунж пентхауса Поднебесная, предприниматель Николай Корсков.
16: В сумме уикенд отличается, наверное, на фоне последних двух месяцев, он лучший. Отклонение от статистической погрешности есть, но разительного какого-то броска нет. Примерно 10-12%. Возможно, это связано как раз с этим концертом, скорее всего. Большая часть пришлась даже на воскресенье, которое обычно ниже. Ну, когда люди приезжают в город, особенно когда заведение в центре, это всегда хорошо. Еще бы погода сыграла на руку, было бы вообще классно.
10: Предприниматель Николай Корсков. Если в барах было людно, то некоторые отели столкнулись с обратным эффектом, при этом не потеряв в деньгах, рассказывает владелец отеля «Энгельвеце» в Санкт-Петербурге Юнис Тимурханлы.
17: Мы заметили достаточно интересную тенденцию в связи с отменой концерта. Мы ожидали шквал отмен бронирований, но это не произошло. Сейчас мы уже уверенно подводим итоги, потому что даты предполагаемого концерта прошли. Поэтому, к нашему удивлению, часть гостей оформили возврат, но это, в общем-то, порядка 20-30% гостей. Какая-то часть приехала, то есть они реализовали те бронирования, которые у них были. Но 30% гостей, для нас это достаточно удивительное такое явление, вообще не появились. То есть не отменили бронирование. Безусловно, мы ждали номера и ждали все два дня, но они так и не появились. 30% – это достаточно значимое количество. Это для нас, в общем-то, интересное наблюдение, потому что на все периоды пиковых спросов, высокий сезонный, экономический форум, там, где высокие цены, обычно гости очень внимательно следят за своими бронированиями при любой возможности, в случае корректировки дат или отмен бронирований, пытаются оформить возврат денег. Здесь этого не произошло. Мы это объясняем тем, что либо люди до конца ожидали, что концерт не будет отменен, не снимали бронирование. Потом, видимо, в какой-то период надеялись, что все-таки выберутся в Петербург, не стали аннулировать бронирование, а потом просто все это дело бросили. Другого объяснения мы этому найти не могли. Это для нас достаточно интересный феномен.
10: Юнис Тимурханлы, владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге. Ранее жителю Воронежской области, подавшему первый в России иск к организатору отмененного концерта Канье Уэста в Петербурге, вернули 132 тысячи рублей за 4 билета. Но сервисный сбор в размере 13 тысяч пока не выплатили. Теперь истец требует вернуть оставшуюся сумму, а также выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и потребительский штраф. Всего более 150 тысяч рублей.
1: Реклама.
18: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
1: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
19: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
20: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
21: «Агат». Покупай выгодно.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Между делом с Кирой Альтман.
23: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «ОКО», основатель и сервиса «ГРО», серийный предприниматель. Екатерина приехала ко мне в студию на «Бизнес-ФМ», рассказывала мне о разных сторонах профессиональной жизни и жизни за пределами бизнеса. И в какой-то момент я ее спрашивала.
24: У тебя был момент в жизни, когда ты не знала, что ты хочешь делать?
25: У меня, наверное, пока такого момента не было, но у меня сейчас момент, в котором я задаю себе вопрос, что главное дальше я должна делать. Потому что я могу делать, ответов на этот вопрос миллион. А ты такой, такой, и визионер, и меценат, и предприниматель, и менеджер, значит, и там, и все остальное прочее. При этом я все время смеюсь и говорю, что неважно, на чем я остановлюсь, от тех игр будут в моей жизни в любом случае. Потому что здесь я уже как бы, ну, приняла это внутреннее какое-то решение.
24: А ты можешь себе представить человеком, у которого просто есть сад, и который ничего не делает, кроме как взращивает вот сад? Или, я не знаю, рисует?
25: Знаешь, я могу себе это представить через N лет. Ну, то есть я могу эту картинку нарисовать. Если раньше я эту картинку даже представить себе не могла в голове, то есть она выглядела абсурдно, то сейчас я могу себе ее представить. Мне просто кажется, что бы я ни делала, я в итоге буду все равно взаимодействовать с огромным количеством людей. То есть мой сад, в некотором смысле, это люди, с которыми я взаимодействую. И мне кажется, что даже через какое-то время буду, может быть, менее активно в какой-то вот бизнес-деятельности, я все равно буду, мне кажется, разговаривать с огромным количеством людей, потому что мне люди страшно любопытны, во-первых, и мне интересно и нравится с ними взаимодействовать. А во-вторых, потому что я понимаю, что я могу в некоторых местах подсветить что-то, что не очевидно.
23: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель. Кира Альтман, «Бизнес ФМ».
22: «Между делом» на «Бизнес ФМ».
10: 15:47 в Москве. Стаканчик кофе на собеседовании стал предметом горячих споров в американских соцсетях. Одни пишут, что приносить на деловую встречу с работодателем стаканчики кофе неуместно, это способно испортить первое впечатление, а и этим грешат в основном молодые люди. Другие, что эта часть этикета корпоративной культуры давно устарела и оторвана от реальности. А главное, это навыки, профессионализм кандидата и умение добиваться результата. Зумеры отмечают, что кофе помогает им справляться со стрессом на собеседовании. Дискуссия подхвачена в СМИ и, как считают рекрутеры, стала актуальной на фоне тотального дефицита кадров. Мы спросили у работодателей, готовы ли они закрыть глаза на стаканчик кофе, принесенный соискателем на деловую встречу.
26: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
27: Для меня на самом деле практически все равно, с чем ко мне человек придет на собеседование. С ноутбуком под мышкой, с сумкой или со стаканчиком кофе. Мир меняется, и этикет, и деловой этикет меняется тоже. Раньше мы не позволяли себе на работу ходить в худи, сейчас эта история нормальна. Я не вижу здесь ничего демонстративного или такого, на что я должна обратить внимание как работодатель. Главное – это профессиональные навыки человека, его умение адаптироваться, его умение взаимодействовать с компанией и выполнять тот результат, который компания оценивает. Будет ли он выполнять это со стаканчиком латте или без него? Мне кажется, что это не важно. Я думаю, что это определенная степень свободы нового поколения. Мы не на приеме у английской королевы. Эту тему уже можно отпустить. Если мы будем жесткие рамки такого формата задавать, мне кажется, что у нас есть шанс потерять перспективного кандидата, который свободно мыслит.
0: Ольга, а что вот может вас сразу оттолкнуть в поведении соискателя?
27: Опоздание. Человек, который не бережет мое время, мы не сможем с ним хорошо и корректно взаимодействовать.
26: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
2: Если человек приходит на собеседование со стаканчиком, значит, для него в приоритете прямо сейчас свое собственное состояние. Комфорт, может быть, успеть попить кофе, может, он действительно не выспался, но точно он мотивирован чем-то, что прямо здесь и сейчас. А если человек мотивирован последствиями, даже гипотетически возможным недопониманием либо каким-то двусмыслием, он постарается максимально исключить подобные ситуации. Но я немножечко говорю, конечно, про деформацию, как управление психологом. Если мы видим кандидата потенциального, но не способного к саморегуляции до уровня даже стаканчик вовремя допить, он не сможет свой потенциал реализовать в полной мере, потому что не способен на продолжительном периоде регулировать свое поведение. Тогда лучше уж сразу остаться без него. Сюда относятся и форма одежды неподобающая, и поведение, и какие-то вульгаризмы в речи, и то, как человек в переписке пишет одним сообщением или пятью. Много что можно классифицировать как пренебрежение моменту.
0: Можно сказать, что спор тут идет не о кофе, а фактически о столкновении поколений.
2: Я бы сказал, что это даже столкновение картин мира и способов самопозиционирования. Это гораздо глубже, это такой экзистенциальный, онтологический конфликт.
26: Директор группы компаний «Русит» Дмитрий Филиппов.
3: Вы знаете, гораздо чаще ко мне приходят на собеседование с недопитой банкой пива и достаточно приличным перегаром. Вот это вот основной контингент, который приходит на собеседование на рабочей должности. Наличие перегара четко говорит о его рабочих перспективах и, как правило, определяет результат собеседования. Относительно кофе ситуация выглядит банально просто. Ввиду достаточно большого дефицита кадров, если человек придет со стаканчиком кофе, то на фоне товарища с недопитой банки пива, он будет выглядеть крайне привлекательно, поэтому вокруг него мы будем танцевать танцы с бубнами. Кофе он или без кофе, в общем, абсолютно не важно. Главное, без банки пива.
0: А это и зумеры тоже приходят с банкой пива? Кандидаты?
3: Зумеры пока с банкой пива не приходят. Они на рабочие должности приходят очень редко. Но иногда бывают без кофе, без пива, с какими-то своими проблемами, на которые мы закрываем глаза. Если реально собеседование на какие-то относительно ответственные должности смотрят совершенно на другие факторы. На стаканчик кофе не смотрят от слова совсем.
10: Работодатели говорят, что еще одна проблема собеседования, которое проводится с помощью ИИ. 82% соискателей в России положительно оценивают собеседование, которое проводится с помощью нейросетей. Данные исследования компании Сабеса. А в то же время рекрутеры говорят, что у этого удобства есть побочные эффекты. Одни соискатели пишут резюме с помощью чат-GPT, другие отвечают на вопросы под диктовку ИИ-суфлера, а кто-то подделывает документы и внешность. Главная проблема – складно и уверенно рассказать о своем опыте может даже тот, кто опыта не имеет. Вернется ли Криштиану Роналду в ближайшем будущем в сборную Португалии? Вопрос открытый. 41-летний нападающий временно отстранен от выступления за национальную команду. Идет разбирательство. Об этом сообщает издание «Абола» со ссылкой на Португальскую федерацию футбола. При этом глава федерации Педро Проэнса заявил, что очень надеется на возвращение Роналду в сборную уже в период ноябрьских матчей. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
21: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Криштиану виноват, но он не виноват. Футбольный мир словно разделился. Конфликт одного из лучших игроков в истории с главным тренером сборной Жоржа Жезушем не дает покоя спортивной общественности уже вторую неделю. Сказано было многое, со стороны футболиста, правда, гораздо больше. Свой самовольный отъезд из сборной он объяснил тем, что тренер не выполнил обещания. И дело тут даже не в том, что Роналду попросили разминаться, но не дали сыграть с Норвегией. Оказывается, был согласован специальный документ, тезисы из которого Жезуш
5: не зачитал на пресс-конференции. В частности, не признал, что с футболистом уровня Пеле и Диего Марадоны так нельзя. Как бы то ни было, Роналду может быть отстранен на срок от 1 до 6 месяцев. В своем длинном посте он признал вину и сказал, что готов к этому. Правда, никто из партнеров по сборной не поставил лайк, а без него она одержала победы во всех следующих матчах. При Жезуше у Португалии прекрасный результат – 4 победы из 4. Александр Мостовой, бывший футболист сборных СССР, СНГ и России, поигравший в свое время в лиссабонской Бенфике, заявил Бизнес ФМ, что полностью на стороне Роналду.
6: Ужас, то, что они делают с Криштиану, кстати, не только я, и великие футболисты, которые играли, Джерард и Рио Фердинанд, и бразильцы многие, Ромарио, сказали то же самое. За что дисквалифицировать человека, который прославил страну на много десятилетий вперед? Вы что делаете? Вы что творите? Вы должны руки и ноги ему целовать за то, что вообще он есть у вас в Португалии. Он не уровнем Пеле и Марадоны. Конечно, уровень. Он забил столько, сколько ни тот, ни другой не забили. Был бы я бы на месте Жезуса, я бы и принес бы извинения Роналду. Я бы извинился перед ним. Не забывайте, 2 месяца назад был другой тренер у них. И, кстати, остался в хороших отношениях с Роналду и Роналду с ним, Мартинес. Тот понимал, что Роналду это величина.
5: И на Роналду в сборной Португалии были звезды. Нельзя не вспомнить Луиша Фигу, Руя Кошту, а также лучшего бомбардира чемпионата мира 1966 года Эйсебио. Вели они себя при этом скромнее. Впрочем, и титулов при них у португальцев не было. И по индивидуальным рекордам к Роналду еще долго никто не приблизится. У него 234 матча и 146 голов. А если смотреть на всю карьеру, то Криш после возвращения в чемпионат Саудовской Аравии забил на днях 980-й мяч. Всего 20 до 1000. Вячеслав Короткин, зам главного редактора издания «Спортэкспресс», считает, что Роналду, несмотря на его статус, стоит жить по законам команды.
7: При всем величии Криш, при всей звездности, при всем том вкладе, который он внес в успехи сборной Португалии, когда ты член коллектива, ты все-таки должен жить по каким-то общим правилам. Не хочу сказать, что Жезус однозначно прав, но то, что Криштиану уже достаточно давно находится на особом положении в сборной Португалии, вот это меня немножко смущает, прямо скажем. Или ты в эту команду не приезжай, или живи по ее правилам.
5: А где-то в Аргентине Лионель Месси трогательно простился со сборной, сыграв за нее последний матч с командой Бенина. Правда, и тут не все гладко. Соперники аргентинцев пожаловались, что им не заплатили, не подарили сувениров и даже футболками не дали поменяться. Ну и вообще, при всем уважении к Бенину, Месси заслуживал более статусного соперника. Почему бы не организовать еще один товарищеский матч Португалия-Аргентина? Роналду против Месси. Ради этого и ФИФА могла бы подключиться, поднять испорченный имидж Джани Инфантино. Если бы это был финал карьеры Криштиану в сборной, то это был бы финал мечты. Но в реальности все по-другому. Как будет дальше, покажет время. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии Паубанк ПСБ.
9: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: 15:57 в Москве, в студии Евгения Симонова. Россия осудила ракетный обстрел международного аэропорта в Рияде, заявили в российском МИДе. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших. Москва призывает участников конфликта в зоне Аравийского полуострова отказаться от ударов по гражданским объектам. Предварительно россиян нет среди пострадавших. В результате обстрела аэропорта отметили во внешнеполитическом ведомстве. Напомню, накануне стало известно, что 12 человек погибли и 309 пострадали при ракете. Атаки на международные аэропорты Рияда. Власти Саудовской Аравии обвинили в причастности к ударам хуситов из движения Ансар-Аллах и им пообещали дать решительный ответ. Между тем, сегодня хуситы предупредили авиакомпании и пассажиров об угрозе новых ударов по аэропортам Саудовской Аравии. Российские войска взяли под контроль Новотроицкое и Петровское в ДНР. Об этом сообщила Минобороны. Также, по данным военного ведомства, взяты под контроль Резниково и Купино в Харьковской области. Мирный житель погиб при подрыве взрывного устройства, сброшенного с беспилотника в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. Он добавил, что подобные случаи в последнее время участились. Чаще всего они происходят в поле, в лесу и на лесных дорогах. Судно с мигрантами затонуло у берегов Джибути. 109 человек, включая 15 детей, погибли, еще 116 пропали без вести. Переполненное судно перевозило около 300-350 человек. Более 80 выжили и получают помощь в городе Абок. Большинство мигрантов едут через Йемен в страны Персидского залива в поисках работы. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сбои в работе сервисов Яндекса по всей России, даже за ее пределами. Приложение компании по вызову такси, доставки еды и сервис «Умный дом» у многих по-прежнему не работают. Сбои произошли в работе в Киргизии, в Казахстане, в Беларуси и даже в Сербии. Массовый сбой не только у Яндекса, но и сторонних сервисов. Сервисы МВидео работают с перебоями. Недоступен сайт Пулково. Сообщаются о проблемах в работе приложений «Ля Мода», «Вкусные точки», «Магнит», «Деливери Клаб», «Додо Пицца» и других. А что дальше и каково решение? Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ, как того требует Дональд Трамп. По его словам, Украина готова остановиться только после того, как Россия прекратит удары. А при этом Дмитрий Песков заявил, что Зеленский находится в состоянии истерики и не способен принимать взвешенные решения. Эти и другие темы на Business FM. Сбои в работе сервисов Яндекса по всей России, даже за ее пределами. Приложение компании по вызову такси, доставке еды и сервис «Умный дом» у многих по-прежнему не работают. Сбои произошли в работе сервисов Яндекса в Киргизии, Казахстане, Белоруссии и даже в Сербии. По данным сервиса Down Detector, больше всего жалоб в России фиксируют в работе платежного сервиса «Яндекс.Пэй». Россияне буквально не могут снять или перевести свои деньги с «Яндекс.Пэй». При входе приложение показывает плашку, что сервис недоступен. В сложной ситуации оказался житель Подольска Андрей. У него крайний день льготного периода по кредитной карте другого банка. Но деньги, которые он планировал внести, лежат в Яндексе, и он не может их снять. Андрей обратился в поддержку банка, который выдал карту с просьбой отсрочить платеж, пока не будет доступа к сервисам Яндекса, но получил отказ.
13: Я сейчас занимаюсь поиском наличных, в принципе, наверное, найду эти денежные средства, чтобы внести сейчас в банк и оплатить, потому что портить кредитную историю не хотелось бы, потому что я полноценный субъект экономических отношений, и с моей стороны это было бы, наверное, только себе хуже сделаю. Сумма платежа в районе 213 тысяч рублей. В телеграм-канале Яндекс.Банка много людей в комментариях пишут, что также у них есть сегодня платежи по ипотеке, по каким-либо иным кредитным продуктам, и тоже пишут свои недоумение, ответа там в поддержке не получают. Стоит отметить, сам Яндекс.Банк написал, что клиенты, которые пользуются картами кредитными Яндекса и сегодня должны внести платеж, как раз для них они делают послабление и можно будет внести, когда сервисы станут доступны.
10: Житель Подольска Андрей. Некоторые пользователи в Москве сообщают, что приложения Яндекса по доставке еды и вызова такси заработали, но нестабильно. Московский водитель такси Павел говорит, часто пассажиры не видят, где находится машина, им не приходят уведомления о прибытии, а заказы через приложение то появляются, то исчезают. Чтобы не терять заказы из-за отмен, Павел после каждого принятого заказа сразу звонит пассажиру. Он продемонстрировал, как это обычно выглядит.
1: Могу рассказать, как я сейчас работаю, когда водитель нажимает, что он прибыл. Пассажиру такси не приходит уведомление о том, что такси прибыло и ожидает его. Как только мне приходит заказ, чтобы не получать отмену, так как и так заказов мало, я сразу же звоню пассажиру и говорю, что я Павел, водитель, вы будете меня ждать, я буду вас через 7 минут. Уведомления не работают. Если ждут, то я говорю, что через 7 минут можете спускаться, уведомление вам не придет. Через 7 минут я у вас точно буду. Ну, собственно, вот так вот у меня все и работает.
14: Да, девушка, здравствуйте, это Павел, водитель.
27: Да, здравствуйте.
14: Вот я у вас буду через 10 минут, возможно, вам уведомление не приходит, что я к вам еду и прибыл. Так что буду через 10 минут.
27: Хорошо, я благодарю за честность. Да, хорошо, давайте.
14: До встречи.
10: Водитель такси Павел. Массовый сбой не только у Яндекса, но и у сторонних сервисов. Ресурсы МВидео работают с перебоями из-за аварии у облачного провайдера. Недоступен сайт Пулково. На домене аэропорта отображается онлайн-табло другого сервиса. Сообщают о проблемах в работе приложений «Ля Мода», «Вкусные точки», «Магнит», «Деливери Клаб», «Додо Пицца», «Юрент», «Дом.ру», «Циан», «Авиасейлс». Трудности с приложением по доставке букетов и подарков «Лавау», говорит пиар-директор маркетплейса Дарья Орешко.
15: Масштабный технический сбой, который затронул работу многих сервисов в России, в том числе FlowWow, привел к временной недоступности наших приложений, сайта и личного кабинета продавца. Это повлияло на оформление новых заказов и выполнение уже запланированных доставок. Пока наш облачный провайдер восстанавливает инфраструктуру, техническая команда FlowWow параллельно переносит системы на резервные мощности. Мы также работаем над тем, чтобы сократить последствия сбоя для магазинов и покупателей. Перенос инфраструктуры требует времени, поэтому пока мы не можем назвать точные сроки полного восстановления сервиса.
10: Дарья Орешко, пиар-директор FlowWow. Тотальные проблемы с приложениями начались после удара по очередному дата-центру Яндекса, третьему на этой неделе. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Его атаковали беспилотники, сообщили в компании. Ранее в четверг был атакован дата-центр в САС в Рязанской области. В пятницу была повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. Нетронутыми остаются только технологические площадки Яндекса в Московской области. В компании заявили, что дата-центр во Владимире полностью остановлен, а режим работы платформы Яндекс.Клауд является аварийным. Что это значит, рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
16: Мы пока не знаем деталей, куда был нанесен удар. Если он попал в систему электрогенерации, возможно, сами сервера пока не пострадали, и требуется время на создание системы резервного электропитания. Если же удар пришелся непосредственно в серверную, здесь, к сожалению, проблемы могут быть для пользователей гораздо серьезнее, и они могут затянуться на гораздо больший срок, пока компании, а также ее клиенты не перенесут свои ресурсы на какие-то резервные мощности. Это, скорее всего, означает, что компания не может перенести оперативно данные на, условно, в кавычках, соседние сервера. Она не уверена в том, что сетевой трафик будет ходить бесперебойно, и в этом случае, если нельзя быть уверенным, что ресурсы восстановятся, в обозримое будущее компания принимает решение об остановке, чтобы разобраться окончательно в масштабе проблемы и понять, можно ли перенести данные еще куда-то или рекомендовать клиентам самостоятельно переносить данные свои другим облачным провайдерам, с которыми Яндекс уже вчера или позавчера договорился о сотрудничестве. Ну, у Яндекса действительно 5 центров обработки данных, и все основные ресурсы не только клиентов Яндекса, но и самого Яндекса сосредоточены именно в них, и выведение их из строя приводит к тому, что сервисы Яндекса перестают функционировать должным образом. Поэтому, да, пользователи сталкиваются с перебоями, и, возможно, они будут сталкиваться. И здесь все зависит от того, был ли у Яндекса план Б, готовы ли они были к такого рода ситуации после истории с Wildberries. С Озоном уже было предположение, что удары будут наноситься по вычислительной инфраструктуре Российской Федерации. И здесь все зависит от того, насколько Яндекс верил в эти предположения и готовился ли он к аварийному переключению на какие-то резервные мощности, или, возможно, они уже начали строить центр обработки данных где-то в других местах, но не сообщая об этом публично, потому что ровно вот эта публичность с указанием мест нахождения ЦОДов у всех провайдеров сейчас играет с нами со всеми злую шутку, и противник наносит удары ровно по этим местам.
10: Алексей Лукацкий. бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies. Кроме того, во Владимире в результате атаки БПЛА произошло отключение двух подстанций, снабжающих электроэнергией 5000 жителей. Восстановительные работы начались, идет подключение по резервной схеме. Информации о разрушениях и пострадавших нет, добавили в правительстве региона. О текущей ситуации во Владимире нам рассказал редактор местного сетевого издания «Зебра ТВ» Петр Фокин.
17: Подача света почти восстановлена. Тепло и вода в 100% объеме. Губернатор сообщил, что 5000 человек осталось без света. А потом пошли сообщения и администрации города Владимира, и правительственные, что электроснабжение восстановлено на 80%. Я-то сам живу практически в другом конце города, но мне звонило несколько товарищей и говорили, что они испытывали некоторые сложности с выездом из той территории. Кстати, администрация города Владимира и предупреждала, что там проблемы с проездом для частного транспорта, но общественный, по официальным заявлениям, работает вроде бы нормально.
10: Редактор сетевого издания «Зебра ТВ» Петр Фокин. Аэропорт Сочи проработал 1.5 часа и снова закрылся. Этой ночью работа была приостановлена по соображениям безопасности. Затем на территории аэропорта упали обломки БПЛА и загорелись одно из административных зданий. А пожар был потушен, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. В районе 11 утра воздушную гавань открыли, но на данный момент снова введены ограничения, говорит Росавиация. Более 30 рейсов перенесено, авиакомпания «Аэрофлот» и «Россия» корректируют расписание. О том, как прошла минувшая ночь в городе и окрестностях, «Бизнес-ФМ» рассказал местный журналист Игорь Козлов.
18: Тревогу сегодня ночью объявили приблизительно в полночь, и тревога продлилась до 7 утра. Над центральным районом слышны были полеты вертолетов. Это в центральном районе Сочи, где я и находился этой ночью. Слышно было работу ПВО. В Адлерском районе, по наблюдениям очевидцев,

0: Черноморск. Поражено судно, перевозившее военные грузы. В Днепре после атаки дронов повреждена многоэтажка, пострадали 4 человека. Также украинские СМИ сообщают об ударах по предприятию в Буче.
1: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора – векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет с приставкой «Агро» на следующей неделе на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Карьера с Ольгой Дементьевой.
2: Недавно моя знакомая откликнулась на вакансию и практически сразу получила приглашение на собеседование. Только собеседовать ее должен был не рекрутер, а гигачат. Сейчас все больше ИИ-собеседований. А как к этому относиться? Давайте обсудим. Кажется, еще совсем недавно мы обсуждали, как правильно вести себя с рекрутером, какие вопросы могут задавать на собеседовании. А теперь нам нужно понять, как разговаривать с искусственным интеллектом. Но самое интересное, что свежая статистика показывает, кандидаты вовсе не так сильно сопротивляются этому формату, как можно было бы подумать. Недавно компания Sabeso проанализировала почти 60 тысяч ИИ-собеседований, которые прошли в первом полугодии 2026 года. И подавляющее количество опрошенных кандидатов оценили такой опыт позитивно. То есть сам факт разговора с ИИ людей, похоже, уже не пугает. Но есть нюанс. Самую низкую оценку кандидаты дали эмоциональному комфорту. И примерно каждый десятый говорил, что ему не хватило возможности переспросить или уточнить вопрос. И вот это мне кажется важным, потому что хорошее собеседование это все-таки не экзамен, где один задает вопросы, а второй пытается угадать правильный ответ. Кандидату тоже нужно понять, куда он пришел. Поэтому за полгода соискатели задали ИИ уже больше 30 тысяч вопросов. Чаще всего спрашивали о графике и формате работы, обучении и адаптации и, конечно, зарплате. Получается, ИИ постепенно становится активным участником найма. Но от компании по-прежнему зависит главное, будет ли этот процесс просто быстрым или еще и человеческим. И, возможно, следующий вопрос для работодателей – уже не можно ли заменить рекрутера ИИ, а как с помощью искусственного интеллекта не потерять кандидата еще до встречи с человеком?
1: Карьера на Бизнес FM. Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 14 градусов, сегодня пасмурно, слабый дождь ожидается ночью и на завтра. Синоптики обещают осадки, слабый дождь в понедельник и плюс 11-16 градусов в течение дня. 16-15 в Москве. Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ, как того требует Дональд Трамп. По словам украинского лидера, Киев готов остановить атаки только если Россия прекратит удары по украинской энергоинфраструктуре. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Зеленский находится в состоянии истерики и не способен принимать взвешенные решения. Накануне Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер, способный заключить сделку с Москвой, и обвинил Зеленского в том, что тот мешает урегулированию конфликта и создает проблемы всему миру. Перепалка разговаривает разгорелась после того, как Зеленский раскритиковал Трампа.

0: и договоренность США и России о поставках российского дизеля на рынке Соединенных Штатов и в другие страны.
1: Я думаю, Украине пора сменить президента. Зеленский мог урегулировать эту войну много-много раз, но он этого не делает. Он очень сложный человек. Он мог урегулировать ее много раз, но он этого не делает. Мы сказали ему: делайте, что хотите, но не разрушайте нефтеперерабатывающие заводы, потому что это мировая проблема. А он хочет создать проблему всему миру. Он хочет создать проблему с дизелем для наших фермеров. Ведь Россия поставляет большую часть дизельного топлива на мировой рынок. Мы много раз говорили ему: делайте, что хотите, но не бейте по дизелю.
0: В Конгрессе США тем временем намерены заблокировать закупки российского топлива, разрешенные после договоренности Вашингтона и Москвы. Инициативу поддерживают представители обеих партий, но ее принятие пока не гарантировано. Впрочем, политическое давление на сделку может усилиться после промежуточных выборов в случае победы демократов. Иностранная пресса, между тем, обсуждает дизельную сделку и возможные последствия ссоры Трампа и Зеленского для Украины.
2: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
3: Итальянская карьера Делла Сера объясняет резкость Трампа в отношении Зеленского страхом потерять поддержку избирателей на промежуточных выборах в Конгресс. Рост цен на бензин и дизель стал одной из причин недовольства американцев, в том числе фермеров и перевозчиков в традиционно республиканских штатах. По версии издания, договоренность с Россией должна помочь Трампу решить внутреннюю проблему, но одновременно она обостряет конфликт с Киевом, ставит неудобное положение Конгресс и застает врасплох европейских союзников. При этом цели Белого дома, как отмечает газета, могут быть шире, чем попытка сдержать цены на топливо. Сделка по дизелю – еще один шаг к отмене изоляции российского лидера на международной арене, о которой часто заявляют на Западе. В перспективе Трамп может добиваться трехстороннего диалога с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Такой формат, по оценке карьеры Делла Сера, рискует отодвинуть Европу на второй план. Евроньюз обращает внимание на то, что риторика Трампа о Зеленском теперь перекликается с российской. The Guardian отмечает, что сделка, объявленная в тот момент, когда украинские переговорщики находились в Майами, застала Киев врасплох. Газета подчеркивает, что договоренность нарушает сложившуюся за 4 года систему финансового давления Запада на Москву. Теперь европейским союзникам Киева и НАТО приходится адаптировать санкционную политику. На Украине после заявления Трампа опасаются сокращения американской поддержки, в частности, возможное прекращение передачи разведданных. Одна из главных угроз для Киева, пишет немецкая газета Bild. Один из чиновников заявил изданию, что на Украине понимали, что перед выборами в США окажутся в центре внимания, но таких слов о необходимости сменить лидера точно не ожидали. Теперь украинские власти проводят телефонные переговоры с европейскими партнерами. В Америке СМИ пошли дальше, обвиняют Зеленского в ненависти к республиканцам. Консервативные СМИ и комментаторы заявляют, что Украина намеренно бьет по российским НПЗ, чтобы повысить стоимость дизеля в США и ударить по Трампу перед ноябрьскими выборами в Конгресс. На Fox News украинского лидера назвали неблагодарным, а один из сенаторов-республиканцев заявил: Зеленский работает сверхурочно, чтобы помочь демократам в ноябре. На этом фоне The New York Times сообщает о попытках Вашингтона добиться от Москвы частичного прекращения огня с помощью экономических уступок. Газета пишет о трех крупных экономических предложениях, которые американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер представили в Москве в обмен на частичное перемирие. Речь, в частности, шла о прекращении ударов по энергоинфраструктуре или боевых действий на море. Также Вашингтон предлагал разблокировать до 100 миллиардов долларов российских суверенных активов, замороженных на Западе, организовать продажу части активов Лукойла инвесторам с Ближнего Востока и снять ограничения на экспорт белорусских калийных удобрений.
0: В исполнении договоренности правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Оно вступило в силу 10 октября. Интересы российских потребителей это не затронет, заверил вице-премьер Александр Новак. Объем производства в России позволяет обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки на мировые рынки. А все, что известно на данный момент о дизельной сделке у Михаила Задорожного.
4: В рамках договоренности Россия незамедлительно поставит свыше 300 тысяч тонн дизтоплива на американские и мировые рынки. Еще 500 тысяч тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после. Трамп сообщил, что ожидает снижения цен на дизель рекордными темпами благодаря достигнутой с Москвой договоренности, а также полному контролю над Ормузским проливом. После этого фьючерсы на дизель подешевели почти на 5%. На самом деле речь идет не о таких уж больших объемах, говорит профессор финансового университета Константин Симонов.
5: По разным оценкам, дефицит на мировом рынке сейчас 4-6 6 миллионов тонн в месяц. Мы говорим об уровне поставок 800 тысяч тонн за октябрь-ноябрь. То есть за полтора месяца мы поставим меньше миллиона. Если предположить, что все это уйдет на американский внутренний рынок, честно говоря, это вообще чуть больше суточного потребления дизеля Соединенными Штатами. Но в данном случае Трамп рассчитывает исключительно на словесные интервенции. Он рассчитывает, что цены среагируют на слова. Это может быть. В первые дни так и произойдет, скорее всего. В этом задача Трампа. Убедить своего избирателя, что эта сделка все поменяет. А поменяет она потому, что Армуз ни в чем не виноват. И во всем, получается, в логике Трампа виновата Украина, которая наносила дроновые удары.
4: Лицензия Минфина США, которая действует до 7 апреля следующего года, разрешает покупку и доставку российского дизтоплива всем странам. Есть ограничения на платежи. Средства нельзя списывать со счетов российского ЦБ, Минфина и ФНБ. Как будут эти расчеты, пока не очень понятно, но, наверное, этот вопрос тоже будет решен. Международные трейдеры, судовладельцы и банки теперь могут организовывать, страховать и финансировать сделки с российским дизелем. Остается вопрос логистики. Очевидно, Черное море для этого сейчас не очень подходит. Но есть Усть-Луга, крупнейший порт на Балтийском море и второй по грузообороту в России. Что касается поставок, то в перспективе, в зависимости от состояния российских НПЗ, они могут вырасти до 3 миллионов тонн в месяц при полном объеме 4,8 миллиона тонн, комментирует ведущий эксперт Фонда национальной безопасности Игорь Юшков.
6: Российские НПЗ способны произвести подобные объемы, которые заявляются. Но в любом случае, это логично с точки зрения того, что в России будет уменьшаться объем потребления, мы уже это видим. И, в общем-то, еще до телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина обсуждался вопрос досрочного отказа от запрета на экспорт дизельного топлива. То есть не в конце октября, в общем-то, разрешить экспорт, а заранее, потому что просто формируется переизбыток. У нас внутреннее потребление сокращается, объем производства довольно большой, и в этом плане просто некуда дизель девать в какой-то момент становится. Поэтому мы как раз-таки готовы поставить без ущерба внутреннему рынку дизельное топливо на экспорт отправить. И, кроме того, у нас постепенно будет происходить переход на зимний дизель, и, соответственно, летний в этом плане будет высвобождаться. Для Соединенных Штатов не столь важно, мы к ним конкретно поставим, либо просто экспортируем дизельное топливо. Им главное, чтобы мы насытили мировой рынок, цены на мировом рынке снизились, и тогда и в Соединенных Штатах они снизятся.
4: Морские аналитики сообщают, что первый груз российского топлива после объявления о дизельной сделке предположительно уже приближается к восточному побережью США. Данные судовых трекеров подтверждают, что танкер «Минерва Зен» вышел из Санкт-Петербурга 22 сентября. На борту может находиться примерно 280 тысяч баррелей дизтоплива. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: В Германии с призывами последовать примеру Трампа выступили представители оппозиционных партий. В ОДГ заявили, что именно так, как Трамп, нужно прагматично вести государственные дела. А в союзе Сара Вагенкнехт подчеркнули, что Германии тоже не помешала бы дизельная сделка. Цены на немецких заправках скандальные. Санкционная политика против России, которая прежде всего вредит нам, полностью провалилась, добавили в партии. В ЕС тем временем в понедельник собираются утвердить новый 22-й пакет санкций против России, по словам главы евродипломатии Каи Каллас, самый крупный с начала СВО.
2: Реклама.
7: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
8: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
9: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02.
10: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
11: «Агат». Покупай выгодно.

0: официальных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец. Успеть за 10 секунд на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Согласно сентябрьской статистике компании «Инкомнедвижимость», за год экспозиция участков на вторичном загородном рынке Московской области увеличилась на 11,4%. Так что сейчас насчитывает почти 25 тысяч лотов. И сегодня среднестатистический подмосковный участок стоит чуть дешевле 3 миллионов рублей. За год его цена выросла на 9,3%. При этом, согласно подсчетам аналитиков, треть из представленных в областной экспозиции участков – это запущенная земля, выведенная в продажу со скидками 10-15% от рыночной стоимости. За год доля таких предложений прибавила 8 процентных пунктов. Как поясняют в «Инкомнедвижимости», часто это дома и участки, перешедшие в рамках наследственной массы. Иногда нынешние собственники их даже не видели и избавляются за ненадобностью. А покупателям лоты дешевле рынка интересны, если расположены в обжитых местах. Однако перед покупкой эксперты проекта «Законы стройки» советуют удостовериться, что понравившаяся земля не преподнесет никаких неприятных проблем. Для этого пригодится публичная кадастровая карта, размещенная в периметре Национальной системы пространственных данных. С ее помощью проверяются границы и межевания, чтобы убедиться, межевание официально завершено, а координаты участка не пересекаются с соседними землями. Без этого покупка юридически небезопасна. ПКК позволяет изучить площадь участка. Она может быть меньше заявленной на словах. Проверить назначение земли. Ее статус должен позволять строительство капитального жилого дома. Выяснить кадастровую стоимость участка, чтобы рассчитать будущую налоговую нагрузку и так далее. Как считают эксперты, проверка по кадастровой карте позволит сразу отсеять сомнительные или проблемные земельные варианты. А значит, сэкономить время, нервы и деньги. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Счетная палата выступила за расширение списка деликатесов, исключенных из-под действия льготного НДС. По мнению ведомства, это устрицы, тамары, лангустины, лобстеры, морские гребешки, а также каракатицы, осьминоги, мидии, хамон, прошутто и тому подобное. Они должны облагаться НДС по ставке 22%, сообщил РБК представитель ведомства. Перечень продуктов, не попадающих под ставку 10%, был введен в налоговый кодекс в начале 2000-х годов и уже не в полной мере актуален текущим социально-экономическим реалиям, убеждены в Счетной палате. Несколько районов Киева остались без света и воды. Украинский энергохолдинг ТЭК сообщил, что в Оболонском, Подольском, Шевченковском и Деснянском районах украинской столицы произошли аварийные отключения электричества. Ранее местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве. В течение недели в городе ежедневно вводили аварийные отключения света. Возникали перебои с подачей воды. Останавливался транспорт. Полиция Польши получила информацию о возможном покушении на премьер-министра страны Дональда Туска и главу Минобороны Владислава Косиняк-Камыша. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД страны Каролина Галецкая. Руководство министерства поручило предпринять меры в связи с этим. МВД Польши собирает совещание спецслужб подотчетных ведомству для обсуждения вопроса. Папе Римскому Льву XIV должны провести операцию на легком, чтобы удалить небольшой узел. Об этом сам 71-летний понтифик объявил после воскресной проповеди. В ватиканских кругах отметили, что главу Римско-католической церкви могут госпитализировать уже 12 октября с этой целью в больницу имени Агастина Джемелли. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сбой в работе сервисов Яндекса по всей России, даже за ее пределами. Приложение компании по вызову такси, доставке еды и сервис «Умный дом» у многих по-прежнему не работают. Массовый сбой не только у Яндекса, но и сторонних сервисов. Сообщают о проблемах в работе приложения «Ля Мода», «Вкусно» и «Точка», «Магнит», «Delivery Club», «Додо Пицца», «Юрент», «Дом.ру», «Циан», «Авиасейлс». А что дальше и какое решение? Вернется ли Криштиану Роналду в ближайшем будущем в сборную Португалии? Вопрос открытый. 41-летний нападающий временно отстранен от выступления за национальную команду. Идет разбирательство. Какие варианты решения этой ситуации? Эти и другие темы на Business FM. А теперь разговор с режиссером Алексеем Учителем. На фестивале актуального российского кино «Маяк», который прошел на этой неделе, показали его «Шум времени». Это предготовая рабочая версия будущего фильма «Учителя» о композиторе Дмитрия Шостаковича. У картины уже есть прокатное удостоверение, возрастное ограничение 12+. До широких экранов «Шум времени» доберется в марте следующего года. С Алексеем Учителем беседовала Александра Сидорова.
4: Я так понимаю, что для вас Шостакович эта фигура очень-очень личная, и вы даже через одно рукопожатие же с ним знакомы, и даже один раз его слышали и видели. Вот какие впечатления тогда у вас остались?
5: Я его видел еще, когда учился в ВГИКе, это давно очень было. Его даже нельзя назвать старым или пожилым, потому что он умер, когда ему не было еще и 70, у Дмитрия Дмитриевича было 2 смертельных диагноза, об одном мы говорим. Я его действительно видел в Большом зале филармонии, которая тогда еще не носила его имя. Мой отец снимал его, хотя ничего мне такого не рассказывал. Потом я увидел BBC запись 5-й симфонии, которую дирижировал Бернстайн. Дело в музыке на самом деле, но они сняли финал «Лицо Бернстайна» минут 5. Это мне просто произвело впечатление, это мягко сказано, потому что за этим стояло не дирижерское умение как-то изображать эмоции. Во-первых, была искренность, а во-вторых, он что-то поймал свое. Это тоже очень важно, потому что у нас фильм не буквально о музыке или как он ее сочинял. Не как становятся гениями, а как жизнь, какой бы она тяжелой ни была, как не били бы или, наоборот, превозносили. Чем сильнее били, тем уровень не падал, а наоборот. И для меня это было удивительно и необычно. Поэтому плюс очень интересная личная жизнь. И дело не в копании в грязном белье, а просто я убедился это еще и на прежних своих картинах. Личная жизнь очень влияет на то, что появляется потом. И это может быть в музыке, может быть в литературе.
4: Мне показалось, что это вообще череда каких-то маленьких трагедий, которые в итоге складываются в одну трагедию. Но все это так или иначе стало стимулом к тому, что эта музыка появилась. Главная боль, главная трагедия Дмитрия Дмитриевича, на ваш взгляд, в чем заключалась?
5: Я вообще думаю, что главные трагедии — это может быть смерть его первой супруги и еще ряд обстоятельств личных, или когда возникали там определенные постановления, когда запрещали музыку. Это все вместе, потому что главная трагедия, болезнь смертельная, это тоже влияет на человека. Но, на мой взгляд, он все равно был счастлив в тот момент, которого у нас меньше всего в картине, то есть практически нет, когда он оставался сам собой и с роялем. И опять, дело не в написании, в творчестве, потому что это не процесс, как процесс рабочий, скажем так. Это вот какое-то волшебство, это его тайна, которую ни мы, никто пока не раскрыл, почему эта музыка возникала. А еще важное качество всех музыкальных произведений, что каждый может, слушая эту музыку, представить себе что-то свое, как и Дмитрий Дмитриевич это делал. Хотя названия были разные, действительно, Ленинградская симфония, еще были названия громкие очень. При этом каждый раз это очень личным, то, что он чувствовал, переживал или, наоборот, радовался. Он был удивительный человек еще при таком буйстве в молодые годы, а поскольку он стал знаменитым в 19 лет, написав первую симфонию, симфонию, которую тогда уже исполняли по всему миру. В 26 лет он написал «Леди Макбет», оперу, которая идет до сих пор во всем мире, считается непревзойденным. Не только оперным, а вообще как это могло возникнуть у молодого человека, вот такое сочетание и жизни, и трагедии, и эротики. Поэтому, конечно, он всем очень интересен. Но мы хотели не сделать энциклопедию и произвести факты, которые известны или там малоизвестны. А хотелось попробовать понять, чем жил этот человек. Знаете, я еще когда очень давно снимал фильм «Рок», и это была такая первая картина о Ленинградском рок-клубе и музыкантах известных, я тоже не старался рассказать о музыке, а мне было интересно, какие они в быту. Это не принцип мой, но для Шостаковича это тоже было очень важно. Единственное, мы здесь шли не в реальность такую буквальную. Это такая притчевая история со своими образами, как мне кажется, близкими по духу, по состоянию к Шостаковичу.
4: Мне сначала было удивительным то, что вы сказали про родственников, что они не одобрили вот это вот восприятие. А потом я посмотрела фильм и задумалась о том, что, наверное, все родственники, в том числе, если говорить про ваши предыдущие работы, вот когда была дискуссия вокруг фильма «Цой», теперь наверняка будет дискуссия вокруг фильма про Дмитрия Дмитриевича. Все родственники, наверное, хотят видеть какой-то идеальный, глянцевый, священный портрет, а вам интересно раскрыть человека с разных сторон, не всегда с самых блестящих и сияющих.
5: Во всяком случае, у родственников есть свое кино, понимаете, в голове. Причем родственники Дмитрия Дмитриевича, это его сын и дочка, и последняя супруга Ирина Антоновна, которым вот втроем принадлежат права на музыку. Они тоже все очень разные. Но я не искал одобрения сценария, самого фильма, потому что они не имеют права, так сказать, имени или запретить, но могут что-то сделать, наверное, как, скажем, в фильме «Цой» пытались. Но это действительно наш художественный взгляд и мой личный, как я воспринимаю этого человека и все, кто делал эту картину. Отказывать в этом никто не имеет права. К сожалению, обладание музыкой влияет, и они действительно могут запретить, что тоже нонсенс. И это касается не только Шостаковича. Это проблема большая очень, она поднята, слава богу, сейчас, потому что это касается литературы, пьес, песен. Но запрещать слово, я даже написал и письмо Максиму Дмитриевичу, сыну, потому что, мне кажется, вот слово «не дадим» — это означает «запрещаем». Вот это страшно, с моей точки зрения, даже если что-то вам кажется не так. Но все равно не дать высказаться другим людям, мне кажется, странно.
4: От того, что сам Дмитрий Дмитриевич сталкивался с запретами, как мы все знаем, и по книжке Барнса, и потому, что, в принципе, известно про Шостаковича, и по вашему фильму, для меня это тоже удивительно. Почему запрещают те, кто знают про то, что такое запрещать?
5: Вот это удивительно. Но это так. Да, наверное, какие-то представления, даже, может быть, они правдивые, но все равно не хотят, чтобы это возникало на экране. Хотя я не вижу ничего ни пошлого. Это я говорю про себя, может, кто-то и увидит. Ни компрометирующего. Мы просто создали образ действительно живого человека, и поэтому он интересен. Поэтому его музыку будут слушать и пытаться, во всяком случае, узнать, а что еще за этим стоит. Почему-то вот эта система 70 лет, которая принадлежит право, повторяю, не только на музыку, а другим авторам, существует и никуда от этого не деться. Я, кстати, с удивлением узнал, что даже еще Прокофьев, его, по-моему, два внука, им еще 2 или 3 года вот принадлежат права на музыку Прокофьев. Но, видите, мы сознательно шли на съемку. Замечательный композитор Леонид Десятников посоветовал мне, во всяком случае, неизвестного, и думаю, что очень многим, Антона Светличного, да еще не из Москвы, не из Петербурга, а из Ростова-на-Дону, и приехал довольно молодой человек. Я не верил, что это вообще можно сделать так талантливо, при этом не противореча музыке Шостаковича, написать такую стилизацию, на мой взгляд, удивительную.
0: Продолжение интервью интервью с Алексеем Учителем через несколько минут в эфире «Бизнес-ФМ».
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
6: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ». ТФМ. Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого «белого VPN».
7: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
1: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: До конца года искусственный интеллект должен просматривать каждую вторую маммограмму и каждый четвертый рентген грудной клетки в учреждениях Минздрава. В начале года доли составляли 30% и 10%. Соответственно, это цифры из ключевых показателей, которые в апреле правительственная подкомиссия по искусственному интеллекту впервые одобрила для 20 ведомств. На выполнение критериев осталось 3 месяца. Цели есть не только у медиков. Минпромторг ждет, что к концу года компьютерным зрением будут оснащены 17,8% машиностроителей. Предприятий Минтранс, что ИИ будет выявлять 5% грузовиков с перегрузом. Для всех ведомств есть и общие критерии. Скольким сотрудникам обеспечили доступ к генеративным нейросетям, в какой доле организации отрасли применяется искусственный интеллект, довольны ли им работники. По мнению экспертов, некоторые цели не слишком амбициозны и заведомо достижимы. Реальный бизнес внедряет ИИ гораздо быстрее. Лично провел в начале года совещание, на котором потребовал, чтобы любой исходящий из моей маленькой компании контент от письма до лендинга проходил через искусственный интеллект. Будем считать, что правительство дало оценку снизу. Главное, что происходит прямо сейчас, бюджетное планирование 24 сентября. Правительство одобрило проект бюджета на 27-29 год, а в июле установило обязательные требования. При актуализации ведомственных программ цифровой трансформации в них должны включаться мероприятия по внедрению искусственного интеллекта. Одновременно документ предусматривает приоритет финансирования таких проектов. Мой прогноз. В программах цифровой трансформации ИИ станет главной статьей и по числу проектов, и по объему финансирования. Ведомства будут бороться за бюджет. Искусственный интеллект станет для этого главным аргументом. Ключевые показатели внедрения ИИ на следующий год будут более жесткими. Ближе к оценке сверху.
1: Сумма технологий на «Бизнес FM».
0: 16:44 в Москве. А теперь продолжение интервью с режиссером Алексеем Учителем о его новой картине «Шум времени», о запретах в искусстве и вокруг него и о том, каков он, шум сегодняшнего времени.
4: Могу вас не спросить про тему запретов в сегодняшнем шуме времени. Шостакович сталкивался с запретами, и у вас об этом действительно очень много говорится. И даже если смотреть на программу фестиваля «Маяк» за последние годы, были фильмы, которые приняли здесь очень тепло, вроде как получили прокатные удостоверения, а потом их развернули и запретили. Например, фильм «Рыжий». Есть ли в этих вот запретах тогда и запретах сейчас созвучие шума времени тогда и шума времени сегодня?
5: Сложный вопрос. том смысле, что запрет рознь. И, конечно, если выдано прокатное удостоверение, я не очень представляю, почему потом могли запретить. Какие-то, наверное, есть обстоятельства, я их не знаю. Но когда возникают запреты даже не по идеологическим причинам, мы с этим сталкивались. Фильм, который будет завтра, тоже дебютная картина, тоже нам говорили, снято эпизоды не по сценарию. Ну да, ну не может же дебютант точно следовать. А там какие-то новые могут появиться эпизоды. Но вот некая такая буквальность, которая требуется, для меня несколько непонятно и удивительно. Я не думаю, что сейчас, кроме тем нарушающих, я это не раз говорил, закона Российской Федерации, вот этого не должно быть в картине. Все остальное спорно, можно так, можно этак, но если это не действует в рамках законодательства, мне кажется, что надо просто добиваться. Какие-то сложности были у Шума времени, но мы пытались доказать и, в общем, сделали это тоже. Но это существует, это есть, но надеюсь, понимаете, как найти разум? Не знаю, что это должно быть на экране, я уж не говорю там про откровенный там мат или порнографию или еще что-то, ну, конечно. Но где найти эту грань, трудно сказать. Единственное, надо бороться за свое кино, и должно получиться.
4: Трудно найти, наверное, эту грань, когда темы сложные, а здесь все фильмы на не самые простые темы.
5: Я почему-то всегда уверен в одном. Если ты сделал не просто для галочки, а этим болело, без этого невозможно снять настоящее кино. Это я говорю и себе каждый раз, и своим студентам. Значит, надо бороться и побеждать. Если вы помните, с фильмом «Матильда» был действительно на грани уже того, что не появится. Это было. Но иногда чудо, иногда и разум возникает у людей, которые принимают сложные решения, но принимают. Поэтому тяжело, но надо идти вперед и добиваться.
4: Вы уже упомянули, что завтра у вас будет премьера фильма вашего ученика здесь. В прошлом году была премьера вашей ученицы. И вы, когда презентовали «Шум времени», сказали, что для вас было принципиально важно представить его именно на «Маяке». На ваш взгляд, какие темы сегодня, а поскольку у нас фестиваль современного, актуального сегодняшнего кино, действительно важны для авторов и для молодых, и для таких мэтров, как вы? Вот можно какой-то круг, благодаря тому, что вы смотрите, сформулировать? Или это очень сложно?
5: Во-первых, дебюты – это, можно сказать, моя страсть. В том смысле, что наша студия давно этим занимается. Это невыгодное дело, абсолютно не финансовое, не производственное. Каждый раз мы мучаемся, хотя действительно, надо дать должное, государство финансирует дебютные картины, и это большое благо. Есть и другая проблема, которая сейчас тоже поставлена. Понимаете, вот выиграет фильм фестиваль. Предположим, не отберут никакого прокатного удостоверения. Или еще какие-то ряд интересных картин. Не все награждаются. А вот дальше что? А вот дальше государство финансирует производство, а, как правило, кинопрокатчики, особенно крупные, не берут, им не волнует. Там, ну, фестиваль еще как-то может помочь, но все равно это будет прокат обозначен скорее. А зрители есть. Я сужу по фестивалю, который мы проводим «Послание к человеку». Последние 3 года залы переполнены. Было очень много молодых людей. Значит, запрос есть. Но им надо дать какое-то время, чтобы они смотрели не только замечательные или не всегда замечательные сказки, фэнтези и так далее. Это, пожалуйста, никто этого не отрицает. Но как поддержать дебютное кино? Ну вот как? Чтобы его посмотрели. Я высказал такую мысль, что в некоторых странах это есть. Так называемый университетский прокат. Это существует целая система. Каждый институт, университет, и у нас, и колледж, там, не знаю, имеет зал, имеет проектор. Если кино дебютное, например, показывать там, сделать... Я уж не говорю, что есть там пушкинская карта. Можно сделать намного дешевле билет. Цены тоже некоторых останавливают. И это та аудитория, которая может смотреть интересное, умное, талантливое, молодое кино. Хотя бы пойти попробовать по этому пути и посмотреть. посмотреть, что из этого может получиться. Вы знаете, мы делали опять посланием человека в Петербургском университете не кино, а обычно. Раз в месяц устраивали такой клуб. Поначалу было очень мало народу, но приходило там всех 50. А потом это тоже надо приучить, что это вот здесь оказывается. Можно посмотреть что-то очень любопытное, которое нигде вроде не увидишь. А специально там в интернете искать не будешь, потому что информации еще мало об этом. Потом мы получали уже практически полные залы, а если еще приходили авторы. То есть это можно все сделать. И я говорю то, что про дебюты в университетах и институтах, и колледжах. Это тоже можно делать, встречи. Начинать приучать, чтобы это стало не случайностью, а ты можешь знать, что три раза в неделю ты можешь купить билет, там, не знаю, за 50 или 100 рублей и посмотреть это кино.
0: С режиссером Алексеем Учителем беседовала Александра Сидорова. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. На вечерних торгах индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов, впервые с конца июня прибавив около 4%. Нефть марки Brent на неделе подорожала. По итогам пятницы баррель стоил $104.72, а за неделю котировки выросли почти на 2,5%. Что будет влиять на рынок на неделе, говорит инвест-стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
9: Соглашение президентов России и США о поставках российского дизеля на мировые рынки серьезно разменило баланс сил на российском фондовом рынке. Уже в пятницу наметился серьезный рост, и, скорее всего, на торгах в понедельник рост может продолжиться. Особый импульс получили бумаги нефтяного сектора. Россия возвращается на премиальный западный рынок нефтепродуктов. И если совсем недавно участники рынка с тревогой ждали, что будут обнародованы новые санкции, в частности, введены вторичные пошлины против торговых партнеров России в соответствии с недавно принятым законопроектом США, то сейчас ситуация идет немножко в противоположную сторону. Наоборот, мы имеем дело с смягчением санкционного давления на российскую нефтяную отрасль. Поэтому я думаю, что краткосрочно рынок может получить поддержку, но дальше конъюнктура на рынке акций будет определяться дальнейшими шагами геополитики, потому что геополитика является главным фактором, но и также ожиданием вот решение Центрального банка по ключевой ставке. Уже в конце месяца состоится важное для рынка заседание Центрального банка. Рубль тоже, в общем-то, может получить некоторую поддержку от того, что будет больше поступать валютной выручки от продажи нефтепродуктов на мировой рынок. Но, с другой стороны, большим фактором негатива для рубля является резкий рост валютной интервенции со стороны Минфина. В 5 раз увеличился объем покупок валют, который сейчас ежедневно превышает 12 миллиардов рублей в день. Это достаточно большая цифра, поэтому не исключено, что даже несмотря на позитив с точки зрения смягчения санкций, рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе как раз из-за валютных интервенций Минфина.
0: Алексей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал». Рубль за неделю ослаб. Официальный курс юаня вырос примерно на 24 копейки до 12 рублей 67 копеек. О перспективах рубля говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
10: В целом, высокие цены на нефть действительно продолжают рубль поддерживать, но здесь надо иметь в виду, что, в принципе, рынок, наверное, будет настраиваться на то, что компаниям нужно валюту продать и под дивиденды, и для выплаты больших налогов, потому что в октябре выплачивается, кроме НДПИ, будет от более высоких цен считаться еще и будет налог на дополнительный доход, выплаченный бюджет. Плюс, все-таки, наверное, учитывая, что потребительский спрос достаточно высокий, дополнительные расходы инвестиционные будут на восстановление инфраструктуры и понадобится, наверное, чуть больше объема импорта. Я думаю, поэтому более или менее диапазон 84-85 рублей по доллару и около 12,5-12,6 по рублю. Наверное, вполне мы в следующую неделю проторгуем по-прежнему. В принципе, риски, наверное, сейчас по-прежнему все-таки смещены в сторону несколько более крепкого рубля, потому что пока все-таки действительно цены на нефть достаточно дорогие. Дополнительные объемы топлива на рынок, они большого влияния, наверное, сейчас не окажут. Но здесь, с точки зрения вот федерального бюджета, надо, наверное, учесть, что если снизятся мировые цены на дизель немножко, то это будет предопределять все-таки меньшие расходы на выплаты по демпферу для нефтяных компаний, и, соответственно, более высокий уровень нефтегазовых доходов и, как следствие, более крупные объемы покупок со стороны Минфина валюты в ФСБ. Но это реализуется уже в ноябре, поэтому, скорее, сейчас все-таки рубль будет достаточно крепким. Вполне возможно, что действительно в какие-то дни будем подходить даже к 84 рублям поближе. А где-то в ноябре, наверное, опять у нас на фоне увеличившихся покупок Минфина может быть новая волна ослабления российской валюты.
0: Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион». Официальный курс доллара составляет 84 рубля 90 копеек, а евро 94 рубля 97 копеек.
1: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Между делом с Кирой Альтман.
12: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель, в студии «Бизнес ФМ» рассказывала мне между делом о создании «ГРО», проекте, который двигает человека вперед, занимаясь его персональными навыками. «ГРО» Екатерина основала год назад, и им она занимается 24/24, я не шучу.
13: Откуда вообще взялась вся предыстория этой идеи? Она взялась от того, что мы так устроены все, мы учимся через опыт. И самое качественное проживание, которое результируется в какой-то там, не знаю, навык, результат, какую-то вот нейронную связь новую, да, она происходит через практику. Однако вся система образования, как мы знаем, даже когда она такая очень интерактивная и классная, да, она стоит в основном на давно придуманной системе материала «Домашнее задание». Я год назад, увидев и возможности искусственного интеллекта, и возможности соединения экспертов и искусственного интеллекта, задумался о том, а что если мы можем по-другому подойти к теме собственного развития, образования, выстраивания каких-то траекторий, тренировки главных навыков. И у меня вот это главное слово, которое торчало у меня в голове, было «тренировка». Вот как в зале. Тогда мы сделали такой первый прототип. Мы даже сказали с командой: окей, давайте мы сделаем набор тренировок, некий каталог тренировок, и будем его упаковывать в подписку. То есть ты вообще просто имеешь доступ к классному набору самых нужных тренировок, сделанных лично с моим участием, как бы как кураторский отбор правильных навыков, правильных экспертов, которые тебе помогают эти навыки прокачивать. Но все это ты делаешь в кармане. То есть у тебя такой прям карманный твой помощник, помощник-тренажер.
12: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель. Кира Альтман, «Бизнес ФМ».
1: «Между делом» на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
3: 16:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Российские войска освободили Новотроицкое и Петровское в ДНР. Об этом сообщила Минобороны. Также под контроль взяли Резниково и Купино в Харьковской области. Контроль над населенными пунктами Новотроицкое и Петровское создал условия для дальнейшего продвижения российской армии в ДНР, отметили в Минобороны. Соглашение Путина и Трампа о приостановке американских санкций и выводе российского дистоплива на мировые американские рынки во многом меняет ситуацию в мире. Об этом заявил экс-президент Сербии Александр Вучич. По его мнению, договоренность касается относительно небольшого объема топлива, но гораздо важнее, что американцы разорвали эту цепь санкций против России. Вучич считает, что президент США проявляет себя как прагматичный и практичный лидер. Белоруссии стартовали учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство». Церемония открытия прошла на площади Победы в Витебске. Особенность этих учений в том, что к совместным действиям, кроме военных, привлекаются подразделения органов внутренних дел, полиции, внутренних войск и войск Национальной гвардии. Учения продлятся 4 дня. В них участвуют контингенты коллективных сил ОДКБ из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Российская теннисистка Мира Андреева со счетом 5-7-4-6 уступила китаянке Джен Циньвэнь в финале турнира «Мастерс» в Пекине. Матч продолжался 1 час 43 минуты. Андреева первая ракетка России в мировом рейтинге. Она занимает наивысшее в ее карьере 5-е место. WTA-1000 – вторая по статусу категория соревнований в женском теннисе вслед за турнирами «Большого шлема». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 5 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сбой в работе сервисов Яндекса по всей России, даже за ее пределами. Приложение компании по вызову такси, доставки еды и сервис «Умный дом» у многих по-прежнему не работают. Массовый сбой не только у Яндекса, но и сторонних сервисов. Сервисы МВидео работают с перебоями. Недоступен сайт Пулково. Сообщают о проблемах в работе приложений Ламода, Вкусные точки, Магнит, Delivery Club, Додо Пицца, Юрен, Дом.ру, Циан, Авиасейлс. А что дальше и какое решение? Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ. Как того требует Дональд Трамп, по словам украинского лидера, Киев готов остановить атаки, только если Россия прекратит удары. При этом Дмитрий Песков заявил, что Зеленский находится в состоянии истерики и не способен принимать взвешенные решения. Эти и другие темы на Business FM. Сбои в работе сервисов Яндекса по всей России, даже за ее пределами. Приложение компании по вызову такси, доставке еды и сервис «Умный дом» у многих по-прежнему не работают. Сбои произошли в работе сервисов Яндекса в Киргизии, Казахстане, Белоруссии, даже в Сербии. По данным сервиса Down Detector, больше всего жалоб в России фиксируют в работе платежного сервиса Яндекс.Пэй. Россияне буквально не могут снять или перевести свои деньги с Яндекс.Пэй при входе. Приложение показывает плашку, что сервис недоступен. В сложной ситуации оказался житель Подольска Андрей. У него крайний день льготного периода по кредитной карте другого банка. Но деньги, которые он планировал внести, лежат в Яндексе, и он не может их снять. Андрей обратился в поддержку банка, который выдал карту с просьбой отсрочить платеж, пока не будет доступа к сервисам Яндекса, но получил отказ.
14: Я сейчас занимаюсь поиском наличных. В принципе, наверное, найду эти денежные средства, чтобы внести сейчас в банк и оплатить, потому что портить кредитную историю не хотелось бы, потому что я полноценный субъект экономических отношений, и с моей стороны это было бы, наверное, только себе хуже сделаю. Сумма платежа в районе 213 тысяч рублей. В телеграм-канале Яндекс.Банка много людей в комментариях пишут, что также у них есть сегодня платежи по ипотеке, по каким-либо иным кредитным продуктам, и тоже пишут свои недоумения, ответа там в поддержке не получают. Стоит отметить, сам Яндекс.Банк написал, что клиенты, которые пользуются картами кредитными Яндекса и сегодня должны внести платеж, как раз для них они делают послабление и можно будет внести, когда сервисы станут доступны.
0: Житель Подольска Андрей. Некоторые пользователи в Москве сообщают, что приложение Яндекса по доставке еды и вызова такси заработали, но нестабильно. Московский водитель такси Павел говорит, часто пассажиры не видят, где находится машина, им не приходят уведомления о прибытии, а заказы через приложение то появляются, то исчезают. Чтобы не терять заказы из-за отмен, Павел после каждого принятого заказа сразу звонит пассажиру. Он продемонстрировал, как это обычно выглядит.
15: Могу рассказать, как я сейчас работаю, когда водитель нажимает, что он прибыл, пассажиру такси не приходит уведомление о том, что такси прибыло и ожидает его. Как только мне приходит заказ, чтобы не получать отмену, так как и так заказов мало, я сразу же звоню пассажиру и говорю, что я Павел, водитель, вы будете меня ждать, я буду вас через 7 минут, уведомления не работают. Если ждут, то я говорю, что через 7 минут можете спускаться, уведомление вам не придет. Через 7 минут я у вас точно буду. Ну, собственно, вот так вот у меня все и работает.
16: Да, алло. Девушка, здравствуйте, это Павел, водитель.
17: Да, здравствуйте.
16: Вот Я у вас буду через 10 минут. Возможно, вам уведомление не приходит, что я к вам еду и прибыл. Так что буду через 10 минут.
17: Хорошо, я благодарю за честность. Да, хорошо, давайте.
16: До встречи.
0: Водитель такси Павел. Массовый сбой не только у Яндекса, но и у сторонних сервисов. Ресурсы МВидео работают с перебоями из-за аварии у облачного провайдера. Недоступен сайт Пулково. На домене аэропорта отображается онлайн-табло другого сервиса. Сообщают о проблемах в работе приложений «Ля Мода», «Вкусный точка», «Магнит», «Деливери Клаб», «Додо Пицца», «Юрент», «Дом.ру», «Циан», «Авиасейлс». А трудности с приложением по доставке букетов и подарков «Лавау», говорит пиар-директор маркетплейса Дарья Ари.
18: Масштабный технический сбой, который затронул работу многих сервисов в России, в том числе FlowWow, привел к временной недоступности наших приложений, сайта и личного кабинета продавца. Это повлияло на оформление новых заказов и выполнение уже запланированных доставок. Пока наш облачный провайдер восстанавливает инфраструктуру, техническая команда FlowWow параллельно переносит системы на резервные мощности. Мы также работаем над тем, чтобы сократить последствия сбоя для магазинов и покупателей. Перенос инфраструктуры требует времени, поэтому пока мы не можем назвать точные сроки полного восстановления сервиса.
0: Дарья Орешко, пиар-директор FlowWow. Тотальные проблемы с приложениями начались после удара по очередному дата-центру Яндекса, третьему на этой неделе. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Его атаковали беспилотники, сообщили в компании. Ранее в четверг был атакован дата-центр в САСово Рязанской области. В пятницу была повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. Нетронутыми остаются только технологические площадки Яндекса в Московской области. В компании заявили, что дата-центр во Владимире полностью остановлен, а режим работы платформы Яндекс.Клауд является аварийным. Что это значит, рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
19: Мы пока не знаем деталей, куда был нанесен удар. Если он попал в систему электрогенерации, возможно, сами сервера пока не пострадали, и требуется время на создание системы резервного электропитания. Если же удар пришелся непосредственно в серверную, то здесь, к сожалению, проблемы могут быть для пользователей гораздо серьезнее, и они могут затянуться на гораздо больший срок, пока компании, а также ее клиенты не перенесут свои ресурсы на какие-то резервные мощности. Это, скорее всего, означает, что компания не может перенести оперативно данные на, условно, в кавычках, соседние сервера. Она не уверена в том, что сетевой трафик будет ходить бесперебойно, и в этом случае, если нельзя быть уверенным, что ресурсы восстановятся, в обозримое будущее компания принимает решение об остановке, чтобы разобраться окончательно в масштабе проблемы и понять, можно ли перенести данные еще куда-то или рекомендовать клиентам самостоятельно переносить данные свои другим облачным провайдерам, с которыми Яндекс уже вчера или позавчера договорился о сотрудничестве. Ну, у Яндекса действительно 5 центров обработки данных, и все основные ресурсы не только клиентов Яндекса, но и самого Яндекса сосредоточены именно в них, и выведение их из строя приводит к тому, что сервисы Яндекса перестают функционировать должным образом. Поэтому, да, пользователи сталкиваются с перебоями, и, возможно, они будут сталкиваться. И здесь все зависит от того, был ли у Яндекса план Б, готовы ли они были к такого рода ситуации после истории с Wildberries. С Озоном уже было предположение, что удары будут наноситься по вычислительной инфраструктуре Российской Федерации. И здесь все зависит от того, насколько Яндекс верил в эти предположения и готовился ли он к аварийному переключению на какие-то резервные мощности, или, возможно, они уже начали строить центр обработки данных где-то в других местах, но не сообщая об этом публично, потому что ровно вот эта публичность с указанием мест нахождения ЦОДов у всех провайдеров сейчас играет с нами со всеми злую шутку, и противник наносит удары ровно по этим местам.
0: Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies. Кроме того, во Владимире в результате атаки БПЛА произошло отключение 2 подстанций, снабжающих электроэнергией 5000 жителей. Восстановительные работы начались, идет подключение по резервной схеме. Информации о разрушениях и пострадавших нет, добавили в правительстве региона. О текущей ситуации во Владимире нам рассказал редактор местного сетевого издания «Зебра ТВ» Петр Фокин.
20: Подача света почти восстановлена. Тепло и вода в 100% объеме. Губернатор сообщил, что 5000 человек осталось без света. А потом пошли сообщения и администрации города Владимира, и правительственные, что электроснабжение восстановлено на 80%. Я-то сам живу практически в другом конце города, но мне звонило несколько товарищей и говорили, что они испытывали некоторые сложности с выездом из той территории. Кстати, администрация города Владимира и предупреждала, что там проблемы с проездом для частного транспорта, но общественный, по официальным заявлениям, работает вроде бы нормально.
0: Редактор сетевого издания «Зебра ТВ» Петр Фокин. Аэропорт Сочи проработал 1.5 часа и снова закрылся. Этой ночью работа была приостановлена по соображениям безопасности. Затем на территории аэропорта упали обломки БПЛА и загорелись одно из административных зданий. А пожар был потушен, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. В районе 11 утра воздушную гавань открыли, но на данный момент снова введены ограничения, говорит Росавиация. Более 30 рейсов перенесено. Авиакомпания «Аэрофлот» и «Россия» корректируют расписание. О том, как прошла минувшая ночь в городе и окрестностях, «Бизнес-ФМ» рассказал местный журналист Игорь Козлов.
21: Тревогу сегодня ночью объявили приблизительно в полночь, и тревога продлилась до 7 утра. Над центральным районом слышны были полеты вертолетов. Это в центральном районе Сочи, где я и находился этой ночью. Слышно было работу ПВО. В Адлерском районе, по наблюдениям очевидцев, БПЛА летели с южного направления. Ночь была очень беспокойная. В Адлерском районе были повреждены несколько домов. Загорелось административное здание аэропорта и было потушено. Этот налет был очень массированным.
0: Журналист из Сочи Игорь Козлов. А кроме того, фрагменты БПЛА были обнаружены на территории отелей и частного сектора в Сочи. В общей сложности средства ПВО за ночь сбили на территории России 479 украинских беспилотников. В Брянской области от ударов дронов «Камикадзе» погиб человек, двое ранены. Между тем, российские войска ночью разбомбили дата-центр в Одессе, который использовался в интересах ВСУ, сообщил Минобороны. Также в порту Черноморск поражено судно, перевозившее военные грузы. В дни после атаки дронов повреждена многоэтажка, пострадали 4 человека. Также украинские СМИ сообщают об ударах по предприятию в Буче.
22: Реклама. Благосостояние – это

0: Роковой момент.
1: Особые показания.
0: Дефицит времени.
1: Способ применения дозы.
0: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
1: Передозировка.
0: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение.
0: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
1: Консультация с врачом не требуется.
0: Другим наука. Сергеем Корзуном.
2: Минерал перовскит впервые был обнаружен на Урале немецким исследователем Густавом Розе и назван в честь русского государственного деятеля и коллекционера графа Льва Перовского. Химически перовскит – это титанат кальция. Особая структура этого минерала дает возможность заменять ионы и модифицировать сам каркас, что позволяет получать новые материалы с различными оптическими, электрическими и магнитными свойствами. Их тоже часто называют перовскитами. В 2013-м журнал Science назвал перовскит одним из прорывов года, откликаясь на его применение в солнечных элементах. КПД таких устройств удалось сегодня довести до 35%. Их производство потенциально недорого, а для работы батареи достаточно тонкого слоя. Из минусов – чувствительность к влаге, нагреву и пока невысокая долговечность. В недавней научной работе обнаружили, что, чередуя органические и неорганические слои в перовскитной пленке, можно получить материал с теплопроводностью в 5 раз ниже, чем у силикона. При этом сам материал остается жестким, что обычно плохо совмещается с теплоизоляционными свойствами. Титанат бария служит диэлектриком в миниатюрных керамических конденсаторах смартфонов и других электронных устройств. А некоторые типы керамики с перовскитной структурой превращают электрическое напряжение в движение. И наоборот, цирконат титанат свинца деформируется под действием электрического поля и создает электрический сигнал при механическом воздействии. Это основа промышленных пьезоприводов и ультразвуковых приборов в медицине. Перовскиты уже давно работают в увлажнителях воздуха, в датчиках парковки автомобилей и даже в обычных пьезозажигалках.
0: Другим наука на Бизнес FM.
3: 17:15 в Москве. Похолодание в столичном регионе не ожидается. Самым холодным днем на неделе станет среда, будет до плюс 11 градусов, а вот в начале недели дневная температура в Москве и Подмосковье будет держаться на отметке 14-16 градусов, но не обойдется без осадков. А к тому же ожидается пасмурная погода. А в понедельник утром в Москве возможно редкое для октября явление – гроза, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
4: Погода в Москве и Московской области начинает быть очень интересной, и связано это будет с выходом очередного активного циклона, и он принесет сразу несколько интересных явлений. Во-первых, в середине недели он повысит температуру практически до 20 градусов, но обо всем по порядку. Циклон – это, прежде всего, дожди и сильный ветер, и они не заставят себя долго ждать. С ночи в воскресенье и в понедельник, и даже чуть-чуть во вторник в Москве ожидаются дожди, местами они будут сильные, и по некоторым прогнозам прогностических моделей – в связи с резкими колебаниями температуры, она у нас должна подняться в результате всего этого, ожидаются даже местами грозы. Не будут они, конечно, по летнему типу, это будут очень слабенькие грозы, но я бы здесь прежде всего обратил внимание на осадки. Всего за процесс в московском регионе выпадет от 20, а местами, говорят, до 30 миллиметров осадков. Это вполне летние значения. Что касается температур, то 12 октября днем температура воздуха, правда, при сильном ветре, уже будет достигать 16-18, а по области до 19 тепла. Пройдут осадки, местами по области сильные, возможно, гроза, по некоторым данным. Ночью температура воздуха по области и в Москве также, скорее всего, не опустится ниже 9 градусов, то есть очень теплые ночи сейчас и очень теплые будут дни. 13 октября в Москве уже погода будет успокаиваться.

0: Температура воздуха ночью составит от 9 до 11 градусов, а днем в Москве 14-16, а по области аж до 18 тепла. Осадки пойдут на убыль и, в общем-то, будут наблюдаться уже на небольшой территории Московской области. 14 и 15 октября уже местами небольшой дождь и температура днем 11-16 градусов тепла, а ночью, соответственно, уже тоже будет немножко прохладнее, 4-9, местами до 3 градусов.
1: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Менять летнюю резину на зимнюю в Москве и в регионе все еще рано. Среднесуточная температура держится выше рекомендуемых плюс 5-7 градусов. В четверг, как сообщили в гидрометцентре, средняя суточная температура почти достигла 10 градусов, а на следующей неделе составит от плюс 8 до 0. Украина проведет выборы, если Россия согласится на 60-дневное перемирие, заявила Владимир Зеленский в эфире телеканала ABC News. Комментируя слова Дональда Трампа, он отметил, что выбор лидера – дело украинского народа. Зеленский также назвал проведение выборов в период боевых действий сложной задачей. Накануне президент США заявил, что Украине пришло время сменить президента. Он также высказал мнение, что Владимир Зеленский мог много раз урегулировать конфликт, но предпочитает этого не делать. Ранее Владимир Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ, как того требует Дональд Трамп. По его словам, Киев готов остановить атаки только если Россия прекратит удары по украинской энергоинфраструктуре. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Зеленский находится в состоянии истерики и не способен принимать взвешенные решения. Накануне Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер. Перепалка разгорелась после того, как Зеленский раскритиковал Трампа и договоренности США и России о поставках российского дизеля на рынке Соединенных Штатов и других стран.
2: Я думаю, Украине пора сменить президента. Зеленский мог урегулировать эту войну много-много раз, но он этого не делает. Он очень сложный человек. Он мог урегулировать ее много раз, но он этого не делает. Мы сказали ему, делайте, что хотите, но не разрушайте нефтеперерабатывающие заводы, потому что это мировая проблема. А он хочет создать проблему всему миру. Он хочет создать проблему с дизелем для наших фермеров. Ведь Россия поставляет большую часть дизельного топлива на мировой рынок. Мы много раз говорили ему, делайте, что хотите, но не бейте по дизелю.
1: В Конгрессе США тем временем намерены заблокировать закупки российского топлива, разрешенные после договоренности Вашингтона и Москвы. Инициативу поддерживают представители обеих партий, но ее принятие пока не гарантировано. А впрочем, политическое давление на сделку может усилиться после промежуточных выборов в случае победы демократов. Иностранная пресса, меж тем, обсуждает дизельную сделку и возможные последствия ссоры Трампа и Зеленского для Украины.
3: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: Итальянская «Карьера Делла Сера» объясняет резкость Трампа в отношении Зеленского страхом потерять поддержку избирателей на промежуточных выборах в Конгресс. Рост цен на бензин и дизель стал одной из причин недовольства американцев, в том числе фермеров и перевозчиков в традиционно республиканских штатах. По версии издания, договоренность с Россией должна помочь Трампу решить внутреннюю проблему, но одновременно она обостряет конфликт с Киевом, ставит неудобное положение Конгресса, застает врасплох европейских союзников. При этом цели Белого дома, как отмечает газета, могут быть шире, чем попытка сдержать цены на топливо. Сделка по дизелю – еще один шаг к отмене изоляции российского лидера на международной арене, о которой часто заявляют на Западе. В перспективе Трамп может добиваться трехстороннего диалога с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Такой формат, по оценке «Карьеры Делла Сера», рискует отодвинуть Европу на второй план. Евроньюз обращает внимание на то, что риторика Трампа о Зеленском теперь перекликается с российской. The Guardian отмечает, что сделка, объявленная в тот момент, когда украинские переговорщики находились в Майами, застала Киев врасплох. Газета подчеркивает, что договоренность нарушает сложившуюся за 4 года систему финансового давления Запада на Москву. Теперь европейским союзникам Киева и НАТО приходится адаптировать санкционную политику. На Украине после заявления Трампа опасаются сокращения американской поддержки. В частности, возможное прекращение передачи разведданных. Одна из главных угроз для Киева, пишет немецкая газета Bild. Один из чиновников заявил изданию, что на Украине понимали, что перед выборами в США окажутся в центре внимания. Но таких слов о необходимости сменить лидера точно точно не ожидали. Теперь украинские власти проводят телефонные переговоры с европейскими партнерами. В Америке СМИ пошли дальше, обвиняют Зеленского в ненависти к республиканцам. Консервативные СМИ и комментаторы заявляют, что Украина намеренно бьет по российским НПЗ, чтобы повысить стоимость дизеля в США и ударить по Трампу перед ноябрьскими выборами в Конгресс. На Fox News украинского лидера назвали неблагодарным, а один из сенаторов-республиканцев заявил, Зеленский работает сверхурочно, чтобы помочь демократам в ноябре. На этом фоне The New York Times сообщает о попытках Вашингтона добиться от Москвы частичного прекращения огня с помощью экономических уступок. Газета пишет о трех крупных экономических предложениях, которые американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер представили в Москве в обмен на частичное перемирие. Речь, в частности, шла о прекращении ударов по энергоинфраструктуре или боевых действий на море. Также Вашингтон предлагал разблокировать до 100 миллиардов долларов российских суверенных активов, замороженных на Западе, организовать продажу части активов Лукойла инвесторам с Ближнего Востока и снять ограничения на экспорт белорусских калийных удобрений.
1: В Германии с призывами последовать примеру Трампа выступили представители оппозиционных партий. А в ЕС тем временем в понедельник собираются утвердить новый 22-й пакет санкций против России, по словам главы евродипломатии Кая Каллас, самый крупный с начала СВО. Эффект Канье Уэста петербургские компании сферы гостеприимства пережили лучший уикенд за последние два месяца. Американский рэпер так и не приехал в Россию, но даже отмененный концерт все равно собрал поклонников Уэста в Петербурге. Только вместо стадиона они отправились в бары и клубы. Выступления рэпера должны были состояться 10-11 октября, но организаторы объявили об отмене. При этом многие фанаты уже забронировали отели, а потому решили не менять планы. В городе прошли тематические вечеринки и встречи поклонников. Таких выходных давно не было, говорит владелец рестораунж пентхауса «Поднебесная», предприниматель Николай Корсков.
5: В сумме уикенд отличается, наверное, на фоне последних двух месяцев, он лучший. Отклонение от статистической погрешности есть, но разительного какого-то броска нет. Примерно 10-12%. Возможно, это связано как раз с этим концертом, скорее всего. Большая часть пришлась даже на воскресенье, которое обычно ниже. Ну, когда люди приезжают в город, особенно когда заведение в центре, это всегда хорошо. Еще бы погода сыграла на руку, было бы вообще классно.
1: Николай Корсков, предприниматель, если в барах было людно, то некоторые отели столкнулись с обратным эффектом, а при этом не потеряв в деньгах, рассказывает владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы.
6: Мы заметили достаточно интересную тенденцию в связи с отменой концерта. Мы ожидали шквал отмен бронирований, но это не произошло. Сейчас мы уже уверенно подводим итоги, потому что даты предполагаемого концерта прошли. Поэтому, к нашему удивлению, часть гостей оформили возврат, но это, в общем-то, порядка 20-30% гостей. Какая-то часть приехала, то есть они реализовали те бронирования, которые у них были. Но 30% гостей, для нас это достаточно удивительное такое явление, вообще не появились. То есть не отменили бронирование. Безусловно, мы ждали и номера, и ждали все два дня. Но они так и не появились. 30% — это достаточно значимое количество. Это для нас, в общем-то, интересное наблюдение, потому что на все периоды пиковых спросов, высокий сезонный, экономический форум, там, где высокие цены, обычно гости очень внимательно следят за своими бронированиями. При любой возможности, в случае корректировки дат или отмен бронирований, пытаются оформить возврат денег. Здесь этого не произошло. Мы это объясняем тем, что либо люди до конца ожидали, что концерт не будет отменен, не снимали бронирование. Потом, видимо, в какой-то период надеялись, что все-таки выберутся в Петербург, не стали аннулировать бронирование. А потом просто все это дело бросили. Другого объяснения мы этому найти не могли. Это для нас достаточно интересный феномен.
1: Юнис Теймурханлы, владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге.
3: Реклама. Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
7: Предложение ограничено.
8: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлевание». Продлеваем летом, чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
7: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
9: «Агат». Покупай выгодно.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей.
12: Успеть за 10 секунд на Business FM.
13: Business FM. Новости. Коротко.

0: 17:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. По его словам, прекращение огня по энергообъектам вступает в силу немедленно. Трамп призвал стороны не нарушать договоренности. При этом никаких заявлений об энергетическом перемирии ни от Москвы, ни от Киева ранее не поступало. Счетная палата выступила за расширение списка деликатесов, исключенных из-под действия льготного НДС в 10%. По мнению ведомства, такие товары, как, например, устрицы, омары и прочие морские деликатесы, а также хамон, прошутто и подобные мясные продукты, должны облагаться НДС по ставке 22%. Об этом РБК сообщил представитель счетной палаты. Перечень продуктов, попадающих под льготные 10%, НДС ввели в налоговый кодекс в начале 2000-х годов. На данный момент он уже не в полной мере актуален текущим социально-экономическим реалиям, убеждены в счетной палате. Полиция Польши получила информацию о возможном покушении на премьера страны Дональда Туска и главу Минобороны Владислава Косиняк-Камыша. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Республики Каролина Галицкая. Руководство министерства поручило предпринять меры в связи с этим. МВД Польши решило созвать совещание спецслужб подотчетных ведомств. Папе Римскому Льву XIV должны провести операцию на легком, чтобы удалить небольшой узел. Об этом сам 71-летний понтифик объявил после воскресной проповеди. В ватиканских кругах отметили, что главу Римской католической церкви могут госпитализировать для операции уже 12 октября в больницу имени Агастина Джемелли. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. Об этом президент Соединенных Штатов написал в своей соцсети. А Владимир Зеленский ранее в эфире телеканала ABC News сообщил, что Украина проведет выборы, если Россия согласится на 60-дневное перемирие. Все это обсудим в нашем эфире с Георгием Буфтом. Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя, сообщают в компании. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. На вечерних торгах индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов. Впервые с конца июня, прибавив около 4%. Нефть марки Brent подорожала за неделю. Котировки выросли почти на 2,5%. Как откроются рынки в понедельник? Эти и другие темы в эфире Business FM. Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие, утверждает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом он написал в соцсети True Social. Трамп призвал стороны не нарушать договоренности. В Кремле эти утверждения пока не прокомментировали. Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь заявил, что Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине. А Владимир Зеленский в эфире телеканала ABC News прокомментировал слова Трампа так, что Украина готова к энергетическому перемирию, но на взаимной основе. Все это обсудим. С нами сейчас на связи политолог Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Приветствую вас.
3: Здравствуйте.
2: Итак, новые заявления Трампа. Дословно, с настоящего момента в войне между Россией и Украиной вступает в силу энергетическое перемирие. Обе стороны дали согласие, не нарушайте его. Какой стоит ждать реакции от Кремля и от Киева?
3: Любой. Если ответить коротко, но Трамп уже объявлял энергетическое перемирие раньше, и оно так и не вступило в силу, и никто его не подтвердил. Ни Киев, ни Россия. В то же время можно заметить, что сегодняшней ночью, например, украинских ударов именно по НПЗ не было. Может быть, Зеленский предвидел такой ход вещей или какой-то сделал установить паузу для ожидания развития ситуации. Ну, как вы сами сказали, реакции Кремля пока нет.
2: Но это только-только произошло, и это, по всей видимости, похоже на импровизацию в стиле Трампа, или все-таки могут какие-то существовать договоренности, просто вот Дональд в очередной раз решил перетащить на себя одеяло и заявить обо всем первым.
3: Я не исключаю, что какие-то договоренности могли быть достигнуты, даже могли быть достигнуты на неформальном уровне, но без огласки. То, что Трамп огласил, это энергетическое перемирие, мне кажется, несколько ухудшает шансы того, что оно наступит в реальности, поскольку до сих пор ставка Москвы делалась на то, чтобы наращивать удары по украинской энергетической инфраструктуре. Это не значит, что она не согласится на такое энергетическое перемирие. Но там есть дополнительные вопросы. Поскольку Украина, например, ставила одним из условий этого энергоперемирия еще и свободу судоходства, вернее, свободу экспорта своего зерна через Черное море. Это целый комплекс завязан вопросов на черноморское судоходство. Потом энергетическое перемирие Россия понимала как ослабление санкций против ее нефтяного экспорта. В принципе, такой шаг со стороны Америки сделан сейчас. И дана полугодовая лицензия на экспорт дизеля. Ну, там, где дизель, там и все остальное может быть, конечно. Но все-таки речь идет о более широком комплексе санкций, в том числе со стороны Евросоюза, который пока никак в этом не участвует и свои энергетические санкции ослаблять не собирается. Так что пойдет Москва на этот шаг, пока не ясно. Я не исключаю, что пойдет. Но, может быть, Трамп поторопился.
2: Да, будем с интересом ждать реакции Кремля. А пока предлагаю к заявлениям Зеленского обратить внимание. Украина проведет выборы, если Россия согласится на 60-дневное перемирие. Об этом Зеленский заявил в эфире американского телеканала ABC News, комментируя слова Трампа. И при этом подчеркнул, что выборы лидера – дело украинского народа. Зеленский также назвал проведение выборов в период боевых действий сложной задачей. Вот это как можно оценить? Тоже поторопился до Трампа с такими заявлениями?
3: Он хорошо парировал выпад Трампа. Дескать, я готов, пожалуйста, мы проведем выборы. Только для того, чтобы провести выборы, нужно, во-первых, изменить украинское законодательство. А во-вторых, поднять целый ряд технических вопросов, и не технических, а политических тоже. Рада уже ведь изучала в начале нынешнего года вопрос о возможности проведения выборов в условиях военного времени. И пришла к отрицательному ответу, что проведение таких выборов нельзя. Но даже если Рада изменит свою точку зрения, дальше встает вопрос, а кто будет на них голосовать? Те миллионы украинцев, которые находятся за пределами Украины, как в Европе, так и в России находится значительная часть, как они будут голосовать? Москва наверняка поставит вопрос об их участии тоже в этих выборах. А Украина не захочет, чтобы в выборах участвовали украинцы, которые находятся на территории России. И так далее. Как будут голосовать военнослужащие, которые находятся на линии фронта? Тоже вопрос. Конечно, в условиях временного прекращения огня такое возможно сделать каким-то образом, а даже решить эти технические вопросы. Но дело еще и в том, что обе стороны крайне не доверяют друг другу. И, конечно же, в Москве заподозрят, что это двухмесячное перемирие нужно Украине только для того, чтобы пережить зимний период. И дальше возобновить военные действия с новой силой, в том числе получив подкрепление от европейских союзников. Сам по себе этот вопрос выборов, он вставал на раннем сроке президентства Трампа, и тогда казалось, что это достаточно легко. Но сейчас, по прошествии времени, это кажется еще сложнее сделать. Мне кажется, что вне контекста более широкого мирного урегулирования этот вопрос выборов в двухмесячный период, просто не имеет значения. К тому же Зеленский, который контролирует, собственно, достаточно хорошо политическую ситуацию в стране, имеет неплохой шанс эти выборы выиграть. А зачем это Москве надо?
2: Да, пока все очень сложно и с теми, и с другими заявлениями. Будем ждать, что скажут в Кремле. Спасибо. Ситуацию обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Напомню, буквально несколько минут назад президент Америки заявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. И президент США написал об этом в своей соцсети True Social. Трамп призвал стороны не нарушать договоренности, а в Кремле эти утверждения пока никак не комментировали. Все подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. На вечерних торгах индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов впервые с конца июня, прибавив около 4%. Нефть марки Brent на неделе подорожала. По итогам пятницы баррель стоил $104.72, а за неделю котировки выросли почти на 2,5%. Что будет влиять на рынок на неделе, говорит инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
4: Соглашение президентов России и США о поставках российского дизеля на мировые рынки серьезно разменило баланс сил на российском фондовом рынке. Уже в пятницу наметился серьезный рост, и, скорее всего, на торгах в понедельник рост может продолжиться. Особый импульс получили бумаги нефтяного сектора. Россия возвращается на премиальный западный рынок нефтепродуктов. И если совсем недавно участники рынка с тревогой ждали, что будут обнародованы новые санкции, в частности, введены вторичные пошлины против торговых партнеров России в соответствии с недавно принятым законопроектом США, то сейчас ситуация идет немножко в противоположную сторону. Наоборот, мы имеем дело с смягчением санкционного давления на российскую нефтяную отрасль. Поэтому я думаю, что краткосрочно рынок может получить поддержку, но дальше конъюнктура на рынке акций будет определяться дальнейшими шагами в геополитике, потому что геополитика является главным фактором, но и также ожиданием вот решение Центрального банка по ключевой ставке. Уже в конце месяца состоится важное для рынка заседание Центрального банка. Рубль тоже, в общем-то, может получить некоторую поддержку от того, что будет больше поступать валютной выручки от продажи нефтепродуктов на мировой рынок. Но, с другой стороны, большим фактором негатива для рубля является резкий рост валютной интервенции со стороны Минфина. В 5 раз увеличился объем покупок валют, который сейчас ежедневно превышает 12 миллиардов рублей в день. Это достаточно большая цифра, поэтому не исключено, что даже несмотря на позитив с точки зрения смягчения санкций, рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе как раз из-за валютных интервенций Минфина.
2: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Рекапитал». Рубль за неделю ослаб. Официальный курс юаня вырос примерно на 24 копейки до 12 рублей 67 копеек. О перспективах рубля говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
5: В целом высокие цены на нефть действительно продолжают рубль поддерживать, но здесь надо иметь в виду, что в принципе рынок, наверное, будет настраиваться на то, что компаниям нужно валюту продать и под дивиденды, и для выплаты больших налогов, потому что в октябре выплачивается, кроме НДПИ, будет от более высоких цен считаться еще и будет налог на дополнительный доход, выплачен в бюджет. Плюс все-таки, наверное, учитывая, что потребительский спрос достаточно высокий, дополнительные расходы инвестиционные будут на восстановление инфраструктуры и понадобится, наверное, чуть больше объема импорта. Я думаю, поэтому более или менее диапазон 84-85 рублей по доллару и около 12,5-12,6 по рублю. Наверное, вполне мы в следующую неделю проторгуем по-прежнему. В принципе, риски, наверное, сейчас по-прежнему все-таки смещены в сторону несколько более крепкого рубля, потому что пока все-таки действительно цены на нефть достаточно дорогие. Дополнительные объемы топлива на рынок, они большого влияния, наверное, сейчас не окажут. Но здесь, с точки зрения вот федерального бюджета, надо, наверное, учесть, что если снизятся мировые цены на дизель немножко, то это будет предопределять все-таки меньшие расходы на выплаты по демпферу для нефтяных компаний или, соответственно, более высокий уровень нефтегазовых доходов и, как следствие, более крупные объемы покупок со стороны Минфина валюты в ФРБ. Но это реализуется уже в ноябре, поэтому, скорее, сейчас все-таки рубль будет достаточно крепким. Вполне возможно, что действительно в какие-то дни будем подходить даже к 84 рублям поближе. А где-то в ноябре, наверное, опять у нас на фоне увеличившихся покупок Минфина может быть новая волна ослабления российской валюты.
2: Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион». Официальный курс доллара составляет 84 рубля 90 копеек, а евро 94 рубля 97 копеек.
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
6: Застройщик ООО «ЗЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек. Успеть за 10 секунд на Business FM. Кто надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
7: Я хочу выразить огромную благодарность Business FM за то, что моя история была услышана. Со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий. И не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
1: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: В последнее время, как из рога изобилия, сыплются предложения о реформировании работы УК в жилом сегменте. От полного раскрытия сведений о доходах управляющих организаций и их расходах по видам работ и услуг с указанием подрядчиков и сумм выплат до сокращения летних отключений горячей воды до нескольких дней. Профессионалы сегмента признают, что среди обсуждаемых и уже принятых нововведений есть разумные и полезные, а есть как минимум спорные. К последним, в частности, собеседники Бизнес ФМ относят беспрепятственный доступ провайдеров в МКД. Управляющая компания отвечает за сохранность общего имущества и безопасность дома, но теряет возможность контролировать, кто, как и в каком объеме размещает оборудование. Возникают риски для инженерных сетей и пожарной безопасности, а спрашивать за последствия будут все равно с УК, поясняют свою позицию эксперты. Увеличение штрафов за ненадлежащее содержание общедомового имущества до 500 тысяч рублей. Тоже, по их мнению, так себе предложение. Это не улучшит качество работы, а приведет к банкротству УК. Обязательное введение общедомовых чатов и информирование в МАКС – избыточная мера, которая ведет к дополнительным организационным расходам, но не повышает информированность собеседников, особенно в крупных городах, где мессенджер не так легко приживается. И уж совсем никуда идея ликвидировать все коммерческие УК и объединить их в одну государственную компанию. Впрочем, такого законопроекта до сих пор нет, и навряд ли мы его увидим. Монополия не становится эффективной только потому, что она государственная. Зданию все равно нужны инженер, сантехник, электрик, подрядчик, запчасти, аварийная служба и деньги. И табличка на двери их не материализует. Таково мнение профессионалов. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: 17:47 в Москве. Робот-секретарь на проводе и даже может говорить вашим голосом.
1: Итоги недели.
2: Умные автоответчики на основе искусственного интеллекта операторы подключают массово, иногда без ведома абонента. А почему они это делают, продолжит Наталья Шашина.
9: Нередко о работе автоответчика, который отвечает на звонки, владелец номера узнает случайно, когда ему говорят: «Я тебе звонил, а у тебя там какой-то секретарь». С этим столкнулась москвичка Арина и 40 минут прождала на линии службы поддержки оператора, чтобы все-таки отключить эту функцию.
10: В какой-то момент я заметила, что даже не успеваю ответить на телефонный звонок, на который я хочу ответить, потому что буквально после первого же гудка он переходил в категорию автоответчика. Я попыталась в личном кабинете своего сотового оператора найти эту услугу, чтобы ее отключить. Нашла автоответчик. Стояла такая галочка, что он не включен. Я потратила 40 минут. В итоге милая девушка мне рассказала про то, что это не автоответчик, это называется совсем по-другому виртуальный помощник. Сказала, что я могу его найти там-то, там-то, там-то, там-то, там-то, бог знает где, в этом личном кабинете. Но я попросила ее прямо сейчас, прямо здесь, прямо при мне, своими руками его отключить.
9: Некоторые подключают себе виртуальных секретарей специально, чтобы те распознавали мошенников, сами отвечали на звонки и записывали разговоры. Правда, есть нюансы. Один из голосовых ассистентов, разговаривая со звонившим, называет имя абонента, раскрывая любому желающему, кто именно владеет номером. Но часто проблема в том, что отличить, кто с тобой говорит, виртуальный помощник или реальный человек, удается не сразу. Описывает моя коллега, продюсер бизнес-ФМ Наталья Космачева, которая регулярно созванивается с экспертами по телефону.
11: Последние годы полтора все чаще приходится сталкиваться с голосовыми ассистентами, и если процентов 80 это ассистенты, которые представляются, то в 20% я не всегда понимаю, разговариваю я с роботом или с реальным человеком, с учетом того, что голос своего визави я потенциально не знаю. Это очень сильно раздражает, особенно когда понимаешь, что голосовой помощник включается как антифрод-система на защиту от звонка с городского телефона на мобильный, и по факту не работает. То есть если даже я оставлю голосовое сообщение, часто мой визави в итоге вообще не знает о том, что я ему в принципе звонила.
9: В чем экономический интерес операторов, которые подключают абонентам услугу виртуальных секретарей, объясняет генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
12: Здесь у оператора два интереса может быть. Первый – это автоответчик включился, звонок состоялся. Соответственно, оператор заработал деньги на этом, в отличие от просто гудков, когда звонка не было. И второе – сама услуга может тарифицироваться автосекретаря и прослушивание этих записанных сообщений. В базовом варианте это бесплатно, но там есть возможности тарификации тоже.
9: Операторы связи платят друг другу за завершение вызова на своих сетях. Средняя ставка около 1 рубля за минуту, писал Коммерсант. Услугу робота-секретаря модернизируют. Один из операторов научил автоответчик отвечать на звонки голосом абонента, если тот запишет короткий образец речи. Идея неоднозначная. Одно дело, когда аудиосообщение человек записал сам. Другое, когда его голосом говорит виртуальный ассистент, пусть даже умный. Есть вопросы и к безопасности. Старший эксперт Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Леонид Безвершенко предупреждает: мошенники давно используют любые доступные записи для подделки голоса, включая открытые источники.
13: Существует множество доступных онлайн-сервисов, которые позволяют клонировать голос на основе всего нескольких секунд аудиозаписи. Иногда достаточно даже 5 секунд. Гипотетически подобный дипфейк может быть создан как на основе короткого приветствия на автоответчике, так и из голосовых сообщений в мессенджерах.
9: Кому-то эта функция автоответчика полезна. Например, если человек получает наличный номер, бизнес-звонки, и важно ничего не упустить. Но многие абоненты говорят, робот на той стороне провода часто пугает, и люди просто бросают трубку. Тем более, что можно просто оставить голосовое в мессенджере. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Дата-центры в космосе.
1: Итоги недели.
2: Над таким проектом сейчас работает компания Blue Origin, заявил ее основатель Джефф Безос. Аналогичные проекты развивают конкуренты Безоса, SpaceX, Илон Маска и StarCloud, который уже вывел первые спутники на орбиту. Может ли Россия стать участником новой космической гонки? Разбирался Евгений Перельчук.
14: Blue Origin работает над проектом с поэтичным названием «Восход Солнца». На околоземную орбиту планируется вывести 50 тысяч спутников, которые совокупно будут представлять собой гигантский дата-центр обработки данных. Заявка в Федеральную комиссию по связи США отправлена, заявил Джефф Безос. И отметил, что перенос центров обработки данных в космос поможет решить проблему их высокого энергопотребления. На орбите есть постоянный доступ к солнечной энергии, а тепло можно отводить в окружающее пространство без какого-либо вреда и дополнительных затрат. Безос в этом деле не новатор. Вездесущий Илон Маск объединил свой SpaceX с ИИ лабораторией XAI и заявил, что космос сейчас является наиболее перспективной площадкой для постройки дата-центров. А соучредитель и CEO стартапа StarCloud Филипп Джонстон уверен, что компания станет первой, кто успешно организует майнинг биткоинов в околоземном пространстве. В прошлом ноябре был запущен спутник StarCloud 1 с мощной серверной видеокартой NVIDIA H100. Компания назвала это первым шагом к формированию ИИ-кластеров в космосе. Пока на этом шаге может все и закончиться, считает главный редактор медиа про космос Александр Баулин.
15: Серьезный дата-центр – это тонны веса и сотни киловатт энергии, которую надо рассеивать. Таких спутников потребуется запускать десятки тысяч. Каждый из них весит 2 тонны. Это очень большой объем, и вот эта экономика выведения масок сойдется только если Илон Маск наладит запуски Старшипа, который будет полностью многоразовым, и затраты на вывод будут только на топливо. На орбите действительно бесплатная энергия от солнечных батарей, но при этом требуется рассеивать вот эти вот 200 киловатт. Для сравнения, Международная космическая станция, на которой сейчас находится 11 человек, рассеивает 20 киловатт энергии. А вот каждый такой спутник будет рассеивать 200 киловатт энергии. Это должны быть огромные радиаторы размером с футбольное поле. Все небо будет утыкано, значит, такими точечками спутников. Да еще каждый из них с огромным радиатором. Выглядит это монструозно.
14: Сейчас вывод на орбиту 1 килограмма полезной нагрузки стоит в районе $5000. Проект дата-центров в космосе будет рентабельным, если ценник получится сократить в 50 раз. Произойти это может в двух случаях. Либо Илон Маск доведет до коммерческой эксплуатации проект многоразовой сверхтяжелой ракеты Starship, либо Россия поможет своими носителями. Однако не лучше ли нам самим вступить в эту гонку? В свое время над проектом Starlink Илона Маска было принято посмеиваться. Сейчас Россия сама в ускоренном темпе выводит на орбиту спутники «Рассвет». Две грандиозные задачи, которые предстоит решить, это деньги и средства доставки. Чтобы запустить первый полноценный дата-центр в космосе, понадобится минимум 10 тысяч спутников с серверами на $8 миллионов в каждом. То есть, по самой минимальной оценке, это 80 миллиардов долларов, или почти 7 триллионов рублей. Со средствами доставки как будто попроще, но тоже лишь на первый взгляд, говорит руководитель проекта технологии в российской газете, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
16: Они все в первую очередь смотрят на средства доставки. Тот же Илон Маск, он же занялся своей космической программой не потому, что ему хотелось именно ее реализовывать, а просто потому, что у него было понимание, что он не может найти на Земле инструменты, которые помогут ему вводить полезную нагрузку на орбиту. Когда мы говорим о том, что не пора ли нам тоже включиться в эту гонку, мы встаем перед тем же вопросом, как мы будем вот это все в космос вытаскивать. У нас есть довольно большая очередь на запуск космических объектов нашими ресурсами, и просто так вот навскидку эту задачу не решить. Концепция использования каких-то природных сред для эффективного размещения дата-центров, не только для искусственного интеллекта, но и для любых задач. Она существует, она кажется достаточно перспективной, но для ее реализации придется решить некоторое количество дополнительных задач. И в случае с использованием космоса, это разработка средств доставки на орбиту.
14: Для примерного понимания, на каком уровне сейчас реализуются проекты по дата-центрам в космосе, можно прочитать такую вот байку из публикации Financial Times. Когда SpaceX Илона Маска просила у инвесторов миллиарды на этот проект, письма она вставляла снимки открытого космоса со стрелкой. Стрелка показывала, что дата-центры поставят где-то во Вселенной. Часть фондов уже отказалась давать Маску деньги, потому что рассчитывала увидеть финансовую отчетность вместо стрелочек и фотографий. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
17: Утверждение, что самые лучшие вещи мы получаем даром, не бесспорно, но недалеко от истины. Одна из таких вещей – приложение Merlin Bird ID, которое дарит нам Корнеллская лаборатория орнитологии. Программа для распознавания птиц по пению и снимку. Крутил ее и так, и эдак, и никаких платных функций не обнаружил. Для получения доступа к полному функциональному набору достаточно зарегистрироваться, указав актуальный адрес электронной почты. Bird Watching – одно из самых популярных хобби в мире. Дальше буду оперировать данными американского рынка. Российской статистики не нашел, видимо, она просто не ведется. 96 миллионов американцев наблюдают за птицами. Вклад бёрдвотчинга в экономику страны – $279 миллиардов в год. Бёрдвотчер не охотится на птиц, он наблюдает, записывает голоса, делает фотографии. Все эти задачи помогает решить приложение. Merlin Bird ID русифицировано, но первое, что стоит сделать – после установки. Зайти в настройки и указать в разделе «Название птиц» русский язык в качестве основного, после чего перезагрузить приложение. Программа привязывается к локации. Рекомендует ближайшие места, где можно посмотреть на птиц, сезонность и время их появления. При подключении микрофона по пению определяет птицу. Есть возможность отправить на распознавание снимок. Заявленная точность выше 90%. Здесь же энциклопедическая статья о найденной птичке. Возможность вести дневник наблюдений. Сказав, что приложение бесплатное, я был не совсем точен. Фотографии и записи голосов, которые пользователи отправляют в приложение, пополняют библиотеку лаборатории и помогают обучать их системы искусственного интеллекта. Прогулка с Merlin Bird ID – это и небольшой вклад в орнитологию, лишний повод одеться потеплее и выйти из дома пораньше.
1: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 17:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Украина не располагает информацией о энергетическом перемирии с Россией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник из окружения Зеленского. Сам Зеленский назвал объявление Трампа о прекращении огня по энергообъектам новостью для него. Однако, по словам Зеленского, если Москва согласится на такое перемирие в энергосфере, Украина тоже согласится. Неизвестный снаряд упал на терминал аэропорта Эр-Рияда в Саудовской Аравии. Возник пожар, на месте работают спецслужбы. Об этом сообщает коалиция во главе с Саудовской Аравией. Накануне при ракетной атаке на эту воздушную гавань погибли 12 человек. Еще более 300 пострадали. Сегодня хуситы обещали новые удары по саудовским аэропортам. Судно с мигрантами затонуло у берегов Джибути. 109 человек, включая 15 детей, погибли. Еще 116 пропали без вести. Переполненное судно перевозило около 350 человек. Более 80 выжили. Они получают помощь в городе Абок. Большинство мигрантов едут через Йемен в страны Персидского залива в поисках работы. Российская теннисистка Мира Андреева со счетом 5-7-4-6 уступила китаянке Джен Циньвэнь в финале турнира «Мастерс» в Пекине. Матч продолжался на 1 час 43 минуты. Андреева первая ракетка России в мировом рейтинге. Она занимает наивысшее в карьере на данный момент 5-е место. WTA 1000 – это вторая по статусу категория соревнований в женском теннисе вслед за турнирами «Большого шлема». Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. Об этом президент США написал в своей соцсети. А Владимир Зеленский в эфире телеканала ABC News заявил, что Украина проведет выборы, если Россия согласится на 60-дневное перемирие. А что значит все эти заявления? Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя, сообщают в компании. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску в Яндекс.Картах, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. На вечерних торгах индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов. Впервые с конца июня, прибавив около 4%. Нефть марки Brent подорожала. За неделю котировки выросли почти на 2,5%. Как откроются рынки в понедельник? Эти и другие темы в эфире Business FM. Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам. Но некоторые их функции пока недоступны. При этом инженеры компании в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, отмечают в Яндексе. Сбои произошли в работе сервисов Яндекса в Киргизии, Казахстане, Белоруссии и даже в Сербии. По данным сервиса Down Detector, больше всего жалоб в России фиксируют в работе продукте платежного сервиса «Яндекс.Пэй». Россияне буквально не могут снять или перевести свои деньги с «Яндекс.Пэй». При входе приложение показывает плашку, что сервис недоступен. В сложной ситуации оказался житель Подольска Андрей. У него крайний день льготного периода по кредитной карте другого банка. Но деньги, которые он планировал внести, лежат в «Яндексе». И он не может их снять. Андрей обратился в поддержку банка, который выдал карту, с просьбой отсрочить платеж, пока не будет доступно не будет доступа к сервисам Яндекса, но получил отказ.
18: Я сейчас занимаюсь поиском наличных, в принципе, наверное, найду эти денежные средства, чтобы внести сейчас в банк и оплатить, потому что портить кредитную историю не хотелось бы, потому что я полноценный субъект экономических отношений, и с моей стороны это было бы, наверное, только себе хуже сделаю. Сумма платежа в районе 213 тысяч рублей. В телеграм-канале Яндекс.Банка много людей в комментариях пишут, что также у них есть сегодня платежи по ипотеке, по каким-либо иным кредитным продуктам, и тоже пишут свои недоумение, ответа там в поддержке не получают. Стоит отметить, сам Яндекс.Банк написал, что клиенты, которые пользуются картами кредитными Яндекса и сегодня должны внести платеж, как раз для них они делают послабление и можно будет внести, когда сервисы станут доступны.
2: Житель Подольска Андрей. Некоторые пользователи в Москве сообщают, что приложение Яндекса по доставке еды и вызова такси заработали, но нестабильно. Московский водитель такси Павел говорит, часто пассажиры не видят, где находится машина, им не приходит уведомление о прибытии, а заказ через приложение то появляются, то исчезают. Павел продемонстрировал, как выходят из ситуации, чтобы не терять заказы из-за отмен.
19: Могу рассказать, как я сейчас работаю, когда водитель нажимает, что он прибыл, пассажиру такси не приходит уведомление о том, что такси прибыло и ожидает его. Как только мне приходит заказ, чтобы не получать отмену, так как и так заказов мало, я сразу же звоню пассажиру и говорю, что я Павел, водитель, вы будете меня ждать, я буду вас через 7 минут, уведомления не работают. Если ждут, то я говорю, что через 7 минут можете спускаться, уведомление вам не придет. Через 7 минут я у вас точно буду. Ну, собственно, вот так вот у меня все и работает.
20: Да, девушка, здравствуйте, это Павел, водитель.
21: Да, здравствуйте.
20: Вот я у вас буду через 10 минут, возможно, вам уведомление не приходит, что я к вам еду и прибыл. Так что буду через 10 минут.
21: Хорошо, я благодарю за честность. Да, хорошо, давайте.
20: До встречи.
2: Водитель такси Павел. Массовый сбой не только у Яндекса, но и сторонних сервисов. Ресурсы МВидео работают с перебоями из-за аварии у облачного провайдера. Сообщают о проблемах в работе приложений и сайтов Ламода, Вкусные точки, Магнит, Delivery Club, Додо Пицца, Юрент, Дом.ру, Циан, Авиасейлс и Онлайн Турс. Задело и туристическую отрасль. Временно оказались недоступны два крупных агрегатора пакетных туров, но на туристов с ближайшими вылетами это не повлияет. Все оплаченные бронирования подтверждены у туроператоров и будут обслужены, сообщили Бизнес ФМ в Ассоциации туроператоров. Трудности и с приложением по доставке букетов и подарков «Флау-Вау», говорит пиар-директор маркетплейса Дарья Орешко.
22: Масштабный технический сбой, который затронул работу многих сервисов в России, в том числе FlowWow, привел к временной недоступности наших приложений, сайта и личного кабинета продавца. Это повлияло на оформление новых заказов и выполнение уже запланированных доставок. Пока наш облачный провайдер восстанавливает инфраструктуру, техническая команда FlowWow параллельно переносит системы на резервные мощности. Мы также работаем над тем, чтобы сократить последствия сбоя для магазинов и покупателей. Перенос инфраструктуры требует времени, поэтому пока мы не можем назвать точные сроки полного восстановления сервиса.
2: Пиар-директор FlowWow Дарья Орешко. Тотальные проблемы с приложениями начались после удара по очередному дата-центру Яндекса, третьему на этой неделе. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Его атаковали беспилотники, сообщили в компании. Ранее в четверг был атакован дата-центр в Сасово, Рязанской области. В пятницу была повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. Нетронутыми остаются только технологические площадки Яндекса в Московской области. В компании заявили, что дата-центр во Владимире полностью остановлен, а режим работы платформы Яндекс.Клауд является аварийным. А что это значит, рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
3: Мы пока не знаем деталей, куда был нанесен удар. Если он попал в систему электрогенерации, возможно, сами сервера пока не пострадали, и требуется время на создание системы резервного электропитания. Если же удар пришелся непосредственно в серверную, здесь, к сожалению, проблемы могут быть для пользователей гораздо серьезнее, и они могут затянуться на гораздо больший срок, пока компании, а также ее клиенты не перенесут свои ресурсы на какие-то резервные мощности. Это, скорее всего, означает, что компания не может перенести оперативно данные на, условно, в кавычках, соседние сервера. Она не уверена в том, что сетевой трафик будет ходить бесперебойно, и в этом случае, если нельзя быть уверенным, что ресурсы восстановятся, в обозримое будущее компания принимает решение об остановке, чтобы разобраться окончательно в масштабе проблемы и понять, можно ли перенести данные еще куда-то или рекомендовать клиентам самостоятельно переносить данные свои другим облачным провайдерам, с которыми Яндекс уже вчера или позавчера договорился о сотрудничестве. Ну, у Яндекса действительно 5 центров обработки данных, и все основные ресурсы не только клиентов Яндекса, но и самого Яндекса сосредоточены именно в них, и выведение их из строя приводит к тому, что сервисы Яндекса перестают функционировать должным образом. Поэтому, да, пользователи сталкиваются с перебоями, и, возможно, они будут сталкиваться. И здесь все зависит от того, был ли у Яндекса план Б, готовы ли они были к такого рода ситуации после истории с Wildberries. С Озоном уже было предположение, что удары будут наноситься по вычислительной инфраструктуре Российской Федерации. И здесь все зависит от того, насколько Яндекс верил в эти предположения и готовился ли он к аварийному переключению на какие-то резервные мощности, или, возможно, они уже начали строить центр обработки данных где-то в других местах, но не сообщая об этом публично, потому что ровно вот эта публичность с указанием мест нахождения ЦОДов у всех провайдеров сейчас играет с нами со всеми злую шутку, и противник наносит удары ровно по этим местам.
2: Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies. А в общей сложности средства ПВО за ночь сбили на территории России 479 украинских беспилотников. В Брянской области от ударов дронов «Камикадзе» погиб один человек, двое ранены. Между тем, российские войска ночью разбомбили дата-центр в Одессе, который использовали в интересах ВСУ, сообщила Минобороны. Также по порту Черноморска поражено судно, перевозившее военные грузы. В Днепре после атаки дронов повреждена многоэтажка, пострадали 4 человека. Также украинские СМИ сообщают об ударах по предприятию в Буче. Гигабит в каждый дом. Минцифра планирует реформу рынка телеком-услуг. Законопроект могут внести в Думу до конца года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ведомство. Одно из новшеств – операторов связи обяжут обеспечить скорость не менее 1 гигабита в секунду в каждом квартирном доме. А какая скорость считается минимальной сейчас и зачем нужен этот новый стандарт? Рассуждает руководитель проекта «Технологии» российской газеты, эксперт «Рацит», автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
4: Последние лет 15 золотым стандартом было 100 мегабит. И по большому счету 100 мегабит их хватало. Их перестало хватать, наверное, в последние лет 5. Тут важно понимать, что когда мы говорим про скорость интернета, это не столько скорость передачи данных, сколько, условно говоря, пропускная способность условной трубы. Есть некая труба, через нее может прокачиваться определенное количество данных. Возьмем 1-2 умных телевизора, ноутбуки, смартфоны, планшеты, система видеонаблюдения, умная бытовая техника. Это все большое количество трафика. В какой-то момент начинают происходить некие затыки, когда это все, оно просто в трубу, условно, 100-мегабитную, уже не пролезает.
2: Олег Капранов, руководитель проекта «Технологии» российской газеты, эксперт «Рацит», автор канала «Токсичная цифра». Для обычной семьи с парой смартфонов, одним телевизором и ноутбуком вполне хватает и скорости в 100 мегабит в секунду, говорят эксперты. Но проблема возникает там, где у людей много устройств и умной техники. При этом, какую скорость получает абонент на самом деле, вопрос неоднозначный, считает гендиректор группы компании «Комньюз» Леонид Коник.
5: Разговор о скорости интернет-доступа вообще очень опасный, потому что там слишком много лукавства. Ключевой вопрос – это реальная скорость между чем и чем. По факту, та скорость, на которую может влиять любой интернет-провайдер, если мы говорим о домашнем интернете, фиксированном, это скорость доступа между абонентом его Wi-Fi-роутером в квартире и ближайшим шкафом оператора.

0: то новые требования окажутся непосильными для тысяч небольших провайдеров.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
2: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
2: Особые показания.
1: Дефицит времени.
2: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
2: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
2: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности.
2: Breaking news.
1: В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
2: Консультация с врачом не требуется.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
3: Екатерина Лапшина, основатель Эра Капитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель, показывала мне свое технологическое детище по прозвищу ГРО. Предприниматели – это те, кого Катя понимает, сама такая. И на них она ориентировалась, создавая свою платформу ГРО. Но потребность в тренировке навыков оказалась шире, и жизнь это подтверждает.
4: У меня изначально идея была, давайте это сделаем для предпринимателей. А потом я поняла, что есть огромный рынок, для которого на самом деле нет качественного продукта, который связан именно вот с сопровождением вот этого процесса роста. Причем не вообще ради чего-то, а когда тебе нужно порешать какую-то очень конкретную задачу. Ну, например, вот меня давным-давно не повышали. Что мне сделать, чтобы меня повысили? Чтобы меня заметили, например. Или я вот хочу с одного проекта на другой перейти, а я не знаю как. Или, а вот я уже решил вроде менять работу, а ты точно уверен, что ты здесь исчерпал свои перспективы как бы роста? И так далее. Сейчас вот, например, очень популярна тема портфельной карьеры. И вот со всеми моими изысканиями я понимаю, что мы точно идем в точку, когда профессия не одна, а может быть 3-6, когда ты каждые несколько лет должен себя пересобирать, так или иначе. То есть если ты не готов смиряться с какой-то позицией линейной, такой супероперационной, да, то есть если ты хочешь хоть куда-то двигаться, то вот это вот история. И третье, ты можешь, и скорее всего у тебя будет такой запрос на то, чтобы жить несколько жизней разных. То есть если я там условный, не знаю, HR, то я еще хочу быть немножко коучем, а еще у меня может быть какая-нибудь идея, какой-нибудь продукт сделать, который бы помогал для HR-аналитики, а еще я могла бы, не знаю, менторить детей, ну и так далее. То есть сейчас есть гораздо больше выбора, но в этом выборе очень сложно обеспечить навигацию.
3: Екатерина Лапшина, основатель Эра Капитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом. Бизнес FM. Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 13 градусов. Сегодня пасмурно, слабый дождь ночью начнется. И на завтра синоптики сохраняют прогноз по осадкам. В понедельник слабые дожди и до 16 градусов в течение дня. В 18:16 в Москве. Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие, утверждает президент США Дональд Трамп. Дословно, с настоящего момента в войне между Россией и Украиной энергетическое перемирие. Обе стороны согласились. Не нарушайте его, написал американский лидер в соцсети True Social. А в Кремле эти утверждения пока не прокомментировали. Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь заявил, что Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине. А все это мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает».
5: Трамп уже объявлял энергетическое перемирие раньше, и оно так и не вступило в силу, и никто его не подтвердил. Ни Киев, ни Россия. В то же время можно заметить, что сегодняшней ночью, например, украинских ударов именно по НПЗ не было. Может быть, Зеленский предвидел такой ход вещей, или какой-то сделал ход, типа установить паузу в ожидании развития ситуации.
0: Но это только-только произошло, и это, по всей видимости, похоже на импровизацию в стиле Трампа, или все-таки могут какие-то существовать существовать договоренности, просто вот Дональд в очередной раз решил перетащить на себя одеяло и заявить обо всем первым.
5: Я не исключаю, что какие-то договоренности даже могли быть достигнуты на неформальном уровне, но

0: заглазки. То, что Трамп огласил это энергетическое перемирие, мне кажется, несколько ухудшает шансы того, что оно наступит в реальности, поскольку до сих пор ставка Москвы делалась на то, чтобы наращивать удары по украинской энергетической инфраструктуре. Это не значит, что она не согласится на такое энергетическое перемирие. Но там есть дополнительные вопросы, поскольку Украина, например, ставила одним из условий этого энергоперемирия еще и свободу экспорта своего зерна через Черное море. Это целый комплекс завязан вопросов на черноморское судоходство. Потом энергетическое перемирие Россия понимала как ослабление санкций против ее нефтяного экспорта. В принципе, такой шаг со стороны Америки сделан сейчас. И дана полугодовая лицензия на экспорт дизеля. Ну, там где дизель, там и все остальное может быть, конечно. Но все-таки речь идет о более широком комплексе санкций, в том числе со стороны Евросоюза, который пока никак в этом не участвует. И свои энергетические санкции ослаблять не собирается. Так что пойдет Москва на этот шаг, пока не ясно. Я не исключаю, что пойдет. Но, может быть, Трамп поторопился.
1: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владимир Зеленский заявил, что ничего не слышал об энергоперемирии между Украиной и Россией, о начале которого объявил Трамп. Заявление Трампа о прекращении огня стало для меня новостью. Если президент Трамп договорился об этом с Путиным, пожалуйста, сообщите нам, когда начнется прекращение огня. Мы готовы, и мы это примем, цитирует Зеленского издание «Аксиос». Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. На вечерних торгах индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов впервые с конца июня, прибавив около 4%. Нефть марки Brent на неделе подорожала. По итогам пятницы баррель стоил $104.72, а за неделю котировки выросли почти на 2,5%. Что будет влиять на рынок на неделе, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
2: Соглашение президентов России и США о поставках российского дизеля на мировые рынки серьезно разменило баланс сил на российском фондовом рынке. Уже в пятницу наметился серьезный рост. Скорее всего, на торгах в понедельник рост может продолжиться. Особый импульс получили бумаги нефтяного сектора. Россия возвращается на премиальный западный рынок нефтепродуктов. И если совсем недавно участники рынка с тревогой ждали, что будут обнародованы новые санкции, в частности, введены вторичные пошлины против торговых партнеров России в соответствии с недавно принятым законопроектом США, то сейчас ситуация идет немножко в противоположную сторону. Наоборот, мы имеем дело со смягчением санкционного давления на российскую нефтяную отрасль. Поэтому я думаю, что краткосрочно рынок может получить поддержку, но дальше конъюнктура на рынке акций будет определяться дальнейшими шагами в геополитике, потому что геополитика является главным фактором, но и также ожиданиями вот отношение решения Центрального банка по ключевой ставке. Уже в конце месяца состоится важное для рынка заседание Центрального банка. Рубль тоже, в общем-то, может получить некоторую поддержку от того, что будет больше поступать валютной выручки от продажи нефтепродуктов на мировой рынок. Но, с другой стороны, большим фактором негатива для рубля является резкий рост валютной интервенции со стороны Минфина. В 5 раз увеличился объем покупок валют, который сейчас ежедневно превышает 12 миллиардов рублей в день. Это достаточно большая цифра, поэтому не исключено, что даже несмотря на позитив с точки зрения смягчения санкций, рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе как раз из-за валютных интервенций Минфина.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал». Рубль за неделю ослаб. Официальный курс юаня вырос примерно на 24 копейки до 12 рублей 67 копеек. О перспективах рубля говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
3: В целом, высокие цены на нефть действительно продолжают рубль поддерживать, но здесь надо иметь в виду, что, в принципе, рынок, наверное, будет настраиваться на то, что компаниям нужно валюту продать и под дивиденды, и для выплаты больших налогов, потому что в октябре выплачивается, кроме НДПИ, будет от более высоких цен считаться еще и будет налог на дополнительный доход, выплаченный в бюджет. Плюс, все-таки, наверное, учитывая, что потребительский спрос достаточно высокий, дополнительные расходы инвестиционные будут на восстановление инфраструктуры и по понадобится, наверное, чуть больше объема импорта, я думаю, поэтому более или менее диапазон 84-85 рублей по доллару и около 12,5-12,6 по рублю, наверное, вполне мы в следующую неделю проторгуем по-прежнему. В принципе, риски, наверное, сейчас по-прежнему все-таки смещены в сторону несколько более крепкого рубля, потому что пока все-таки действительно цены на нефть достаточно дорогие, дополнительные объемы топлива на рынок, они большого влияния, наверное, сейчас не окажут, но здесь с точки зрения вот федерального бюджета надо, наверное, учесть, что если снизятся мировые цены на дизель немножко, то это будет предопределять все-таки меньшие расходы на выплаты по демпферу для нефтяных компаний, соответственно, более высокий уровень нефтегазовых доходов и, как следствие, более крупные объемы покупок со стороны Минфина валюты в ФРБ. Но это реализуется уже в ноябре, поэтому скорее сейчас все-таки рубль будет достаточно крепким. Вполне возможно, что действительно в какие-то дни будем подходить даже к 84 рублям поближе. А где-то в ноябре, наверное, опять у нас на фоне увеличившихся покупок Минфина может быть новая волна ослабления российской валюты.
1: Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион». Официальный курс доллара составляет 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Эффект Канье Уэста. Петербургские компании сферы гостеприимства пережили лучший уикенд за последние два месяца. Американский рэпер так и не приехал в Россию, но даже отмененный концерт все равно собрал поклонников Уэста в Петербурге. Только вместо стадиона они отправились в бары и клубы. Выступления рэпера должны были состояться 10 и 11 октября, но организаторы объявили об отмене. При этом многие фанаты уже забронировали отели, а потому решили не менять планы. А в городе прошли тематические вечеринки и встречи поклонников. Например, в одном из баров слушали альбомы Канье на виниле. В другом предложили скидки гостям с билетами на несостоявшийся концерт. Таких выходных давно не было, говорит владелец рест-лаунжа пентхауса «Поднебесная», предприниматель Николай Корсков.
4: В сумме уикенд отличается, наверное, на фоне последних двух месяцев, он лучший. Отклонение от статистической погрешности есть, но разительного какого-то броска нет. Примерно 10-12%. Возможно, это связано как раз с этим концертом, скорее всего. Большая часть пришлась даже на воскресенье, которое обычно ниже. Ну, когда люди приезжают в город, особенно когда заведение в центре, это всегда хорошо. Еще бы погода сыграла на руку, было бы вообще классно.
1: Предприниматель Николай Корсаков: если в барах было людно, то некоторые отели столкнулись с обратным эффектом, а при этом не потеряв в деньгах, рассказывает владелец отеля «Гельвенция» в Санкт-Петербурге Юнис Тимурханлы.
2: Мы заметили достаточно интересную тенденцию в связи с отменой концерта. Мы ожидали шквал отмен бронирований, но это не произошло. Сейчас мы уже уверенно подводим итоги, потому что даты предполагаемого концерта прошли. Поэтому, к нашему удивлению, часть гостей оформили возврат, но это, в общем-то, порядка 20-30% гостей. Какая-то часть приехала, то есть они реализовали те бронирования, которые у них были. Но 30% гостей, для нас это достаточно удивительное такое явление, вообще не появились. То есть не отменили бронирование. Безусловно, мы ждали и номера, и ждали все два дня. Но они так и не появились. 30% — это достаточно значимое количество. Это для нас, в общем-то, интересное наблюдение, потому что на все периоды пиковых спросов, высокий сезонный, экономический форум, там, где высокие цены, обычно гости очень внимательно следят за своими бронированиями при любой возможности. В случае корректировки дат или отмен бронирований пытаются оформить возврат денег. Здесь этого не произошло. Мы это объясняем тем, что либо люди до конца ожидали, что концерт не будет отменен, не снимали бронирование. Потом, видимо, в какой-то период надеялись, что все-таки выберутся в Петербург, не стали аннулировать бронирование, а потом просто все это дело бросили. Другого объяснения мы этому найти не могли. Это для нас достаточно интересный феномен.
1: Владелец отеля «Гельвеция» Юнис Тимурханлы. А ранее жителю Воронежской области, подавшему первый в России иск к организатору отмененного концерта Канье Уэста в Петербурге, вернули 132 тысячи рублей за 4 билета, но сервисный сбор в размере 13 тысяч пока не выплатили. Теперь истец требует вернуть оставшуюся сумму, а также выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и потребительский штраф. Всего более 150 тысяч рублей.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. We'll be right back. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
6: 18:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Яндекс постепенно восстанавливает работу сервисов после сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Доступ к Алисе, поиску, картам, такси и почте возвращается, однако часть функций пока недоступна. В первую очередь инженеры восстанавливают сервисы с наибольшим числом пользователей. Работы продолжаются во всех регионах, подчеркнули в Яндексе. Суд в Воронеже арестовал замдиректора компании «Конструкторское бюро химавтоматики» Владимира Кольцова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий при исполнении в 2021-2024 годах контракта в рамках гособоронзаказа, что привело к хищению более 5 миллиардов рублей. На допросе Кольцов отказался от дачи показаний, об этом сообщает газета «Коммерсант». Ранее по этому делу в СИЗО отправили предпринимателя, который сознался в мошенничестве. В России запретили трансляцию в интернете петушиных боев. Суд удовлетворил соответствующий иск прокурора. Это следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, прокуратура в ходе проверки обнаружила в интернете трансляции и фото петушиных боев. Автор их был неизвестен, поэтому надзорному ведомству пришлось обратиться в суд с требованием об их запрете, признав это как трансляцию кадров жестокого обращения с животными. РЖД готовят новый формат ночных поездок. Отдельная капсула вместо открытой полки. Внутри предусмотрят удлиненное спальное место, индивидуальный свет, шумоизоляцию, место для ручной клади. Идея напоминает японские капсульные отели, но для дальних путешествий на поезде, отмечает телеканал 360. Первые такие вагоны РЖД рассчитывают создать в 2028 году. Они станут альтернативой плацкарту и купе для тех, кто едет один и ценит личное пространство. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 18:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. Об этом президент США написал в своей соцсети. В Кремле это пока не комментировали. А Зеленский заявил, что для него это стало новостью. И попросил президента США уточнить, о чем он говорит. Украина проведет выборы, если Россия согласится на 60-дневное перемирие, заявил Зеленский в эфире телеканала ABC News. Комментируя слова Трампа, он отметил, что выбор лидера – дело украинского народа, а также назвал проведение выборов в период боевых действий сложной задачей. Еврокомиссия планирует ужесточить выдачу туристических виз для россиян, пишет Политико. Предложение представят в январе 27-го. Эта мера якобы призвана усилить защиту Евросоюза от гибридных атак, говорится в статье. За ужесточение визового режима выступают в частности Швеция, Польша и Эстония. Эти и другие темы в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». А теперь разговор с режиссером Павлом Лунгиным. На фестивале актуального российского кино «Маяк», который прошел на этой неделе, показали его новый документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова». Это очень живой, молодой по духу док про жизнь Мамонова и про поиски смысла жизни. В кадре его друзья, возлюбленные, коллеги. Фильм «Четыре жизни Петра Мамонова» выйдет в прокат уже 22 октября. Возрастное ограничение 18+. С Павлом Лунгиным беседовала Александра Сидорова.
7: Павел Семенович, на фестивале «Маяк» была большая премьера сразу четырех жизней Петра Мамонова. Я обратила внимание, что люди абсолютно разного возраста очень тепло, живо реагировали на это кино, которое, несмотря на то, что про взрослого человека, снято взрослым, опытным человеком, но жутко молодое, драйвовое, бешеное. На ваш взгляд, а в чем феномен этой, так скажем, крутизны Петра Мамонова в любую эпоху, будь то в 90-е, будь то в нулевые и будь то сейчас, когда его снимают? Уже нет.
8: Особенная личность, как Ваня Охлобыстин сказал в этом фильме, что если бы он жил бы в старые времена, его бы почитали как языческого бога. Его энергия и талант саморазрушающий, опасный, клоунский, учительный. Он, видимо, гипнотизировал людей.
7: Причем делал это в каждой из своих ипостасей, а вам удалось вычленить 4.
8: Я сразу увидел, что у Мамонова есть 4 жизни, и что эти 4 жизни как бы вытекают одна из другой, но они совсем разные. И в нем тоже его языческая какая-то натура самосжигания. Впрочем, наверное, это вообще основа любой религии. По крайней мере, можно сказать, что это человек, который всю жизнь искал кайфа. И этот кайф, это какое-то, конечно, для него было, видимо, главное слово, потому что мне кажется, что он мучился в жизни. У него было некоторое обнаженное нервное окончание такие, что ему тяжело было с людьми. И люди ему были необходимы в то же время. И вот этого кайфа, этой минутной, мгновенной легкости, какой-то легкости жизни, обезболивания, тащило его сначала к водке, потом к рок-музыке, к знаменитостям, сделала из него мимоходом актера выдающегося. И в результате он пришел к Богу, как к некоторой высшей правде и сущности. По сути дела, это просто вечная русская сказка об Иванушке-дурачке, который ищет так, правду какую-то.
7: Ну, в этой сказке действительно помогли открыться как актеру. И мне кажется, если бы вас в кадре не было, эта история была бы неполной.
8: Да, оказалось, что я являюсь каким-то связующим звеном, все-таки я думал, что хватит одного авторского взгляда на это, и пытался быть таким объективным, беспристрастным, но в результате без меня не склеилось это. Все-таки надо сказать, что некоторую жизнь я ему принес тоже. Вот жизнь актерская шла, конечно, от меня. Я не подозревал, что в то время, когда он снимался у меня в «Такси Блюзе» в 90-м году, он, оказывается, в это время старательно разрушал свой 10-миллионный контракт с Warner Brothers и распускал свою команду знаменитую «Звуки Му», которая до сих пор еще жива, и ее кому не скажешь «Звуки Му», все, в общем-то, знают, что это такое. То есть я был в начале этой его третьей жизни. И надо сказать, что он сам пришел к Богу, но, конечно, окончательную форму его такого полуюродивого служения ему дал фильм «Остров» тоже. Нашел ему ту форму, которая вытащила его в четвертую жизнь.
7: Вы говорите в одной из сцен, что Петя не актер, а личность. Может, актерам обидно будет, когда они эту фразу услышат?
8: Актера обидеть невозможно. Актеру надо дать роль, а еще лучше роль и деньги. В актере должна быть некоторая пустота, потому что туда вливаются разные смыслы содержания. Хороший сосуд, пустой сосуд. Ты можешь в него налить и вино, и воду, и масло, и все что угодно. В Пете почти некуда было вливать, он был полон под горлышком уже. Поэтому его личность, его проживание, сложно это описать. Но он действительно не был актером, потому что он, в общем-то, не перевоплощался. Мы видим, как перевоплотился, например, Витя Сухоруков, который из ужасного бандита вдруг стал потрясающим настоятелем монастыря, благостным, растерянным. Это настоящее перевоплощение актерское. А Петр просто как личность украшал, как драгоценный камень. Вот один он твердый, его не обработаешь, он сверкает каким-то образом.
7: У вас сейчас в работе другой фильм, тоже про личность. Вы вчера сказали, что это Лермонтов, играть его будет Хаски. Именно сейчас ваше обращение к двум таким личностям, оно наверняка же не случайное. Это наверняка попытка, возможно, что-то нащупать, чему-то противостоять в тренде времени, в тренде того, что показывают, о чем говорят другие. Или наоборот, тяга к большим личностям – это то, чего нам сегодня не хватает.
8: Ну, как раз тяга к начальству нам не занимать, в общем-то.
7: А я имею в виду не начальство, а именно вот творческие величины, и Лермонтов, и Мамонов. Это действительно явление.
8: Мы всегда жили, конечно, в эпоху. И юность моя, и нормальная жизнь, зрелая, она была в эпоху ярких личностей. Если в кино это был Тарковский, Климов, Герман, то это были какие-то не маяки, их можно было и ненавидеть, и, например, и они же отражать, но они светили где-то, понимаешь, они были. Также были и писатели. Мы выросли в обожании Мандельштама и Пастернака, мы выросли все под влиянием Высоцкого. Какое слово Высоцкого не скажи, все помнят его песни. А сейчас какое-то безвремение серое. Я даже не знаю, кто сейчас является авторитетом. Даже не авторитетом. Авторитет – это неправильное слово. А кто является этим, кто свет дает для корабликов, которые плывут в темноте? Наш фестиваль называется «Маяк», и это не случайно, потому что в то же время актуальное кино, так называемое наше, современное, молодежное, оно путается, плутает еще в темном море. Ему нужен маяк, они путаются и в жанрах, и сами еще как-то не понимаются. Лермонтов все, что он сделал с 23, а за 4 года, с 23 до 27 лет. Весь огромный блок, все эти стихи, роман, пьеса, «Две войны», «Тюрьма», «Две дуэли», бесконечные романы, ссоры, дружба. Все это произошло за 4 года. Это то время, когда наш современник будет решать, пить кофе с кокосовым молоком или с овсяным. Вот этого не хватает, этого времени, да.
7: Больших вопросов и больших героев, получается, на которых действительно в чем-то можно равняться. Да, и это, наверное, главная проблема современного молодого кино. Вы все-таки много ездите по фестивалям, несмотря на всю вашу занятость, и на «Маяке», и не впервые. Вот какие-то болевые точки современного авторского кино, помимо того, о чем вы уже сказали, вы нащупываете же наверняка.
8: Да, я бы сказал, что это прежде всего ужасное искушение деньгами, которого никогда не было. Может быть, это вообще главное искушение нашего мира сейчас, потому что деньги, конечно, ценность, они не могут быть единственной ценностью. Особенно, когда деньги оказываются единственной ценностью, это уже поклонение золотому тельцу. Хочется очень людям даже не то, что себе денег, а вот хочется большие бюджеты, дорогие фильмы. Для дорогих фильмов надо идти государству. Чтобы идти государству, надо брать какие-то официозные, официальные темы. А мы еще мастерили кино на коленке. И в этом было что-то совершенно очаровательное и живое. Кино – это вообще живое дело. Кино – это первый фильм. Что такое первый фильм? Это компания друзей, банда. Они объединились вокруг какой-то идеи, вокруг мысли, вокруг истории, сюжета. Снимаются у себя в квартирах, дают свою одежду друг другу. Вот этот вот дух веселого творчества, отчаянного, совместного, может быть, он будет появляться снова. Он не может не появляться. Вот, например, в фильме Сони Райсмана «Дружеские связи». Да, я чувствовал прямо, что они снимают без денег, снимают сами, с собой. В фильме здесь был Юра, есть это дух такой, как я снимал. Там половина актеров как в блюзе. В моих рубашках, потому что ты ищешь что-то. Надо что-то одеть. Я снимал всегда в своей квартире, потому что быстрее и легче снять в своей квартире, чем искать, снимать. А сейчас приходит к тебе важный человек, скаутер, который ищет специально. Ну, снимали по-другому. Но это, конечно, все не главное. Главное, что нет смыслов. Это я такую длинную историю сказал вам про то, что кино потеряло характер какого-то народного праздника, площадного веселья, как когда-то был опера, театр, вот все вот эти церкви. Кино что-то есть. Было всегда в хороших фильмах от цирка, от бродячего. Но главное, что какая-то потеря смысла произошла, вообще потеря смыслов. Поэтому «Маяк», не знаю, должны появиться новые люди, должны появиться новые маяки. Мы все находимся в некоторой растерянности, я вам скажу прямо. Наша культура находится в состоянии мутации. Она переламывается. Что-то сломалось, новое не появилось. И вот эта мутация нашей культуры, и поэтому так жить вроде уютно, а вроде и неуютно. Поэтому нет опор.
1: Продолжение разговора с Павлом Лунгиным через несколько минут.
5: Реклама. Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее.
9: Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
10: Предложение ограничено.
11: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
12: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
13: Хавейл для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажи и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: все золото мира.
1: Самый ранний в истории человечества и самый продолжительный по времени была бразильская золотая лихорадка. Она началась в 1690-х годах на территории тогда еще заокеанской португальской колонии. После того, как власти метрополии объявили немалую награду за разведку золотых месторождений, авантюристы Бандейрантес, первоначально охотники за рабами, переквалифицировались в искателей. Чтобы лучше выживать в тропических джунглях, они даже стали объединяться с аборигенами. И вскоре действительно наткнулись на крупные месторождения желтого металла в горах Минас-Жерайс. В итоге 400 тысяч европейцев и 500 тысяч рабов из Африки приняли участие в золотодобыче, а в 1763 году португальское правительство даже перенесло столицу Бразилии из Сальвадора в Рио-де-Жанейро, ближе к золоту. За первое столетие было добыто около 1000 тонн золота и 3 миллиона каратов алмазов. А закончилась бразильская лихорадка только в 20-х годах 20 века.
0: Все золото мира на Бизнес FM. Кто надо, услышал.
1: Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
2: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали в течение буквально суток сервера же. Совпадение? Не думаю.
1: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: У многих компаний инновации прописаны в стратегии, но от сотрудников при этом ждут прежде всего выполнения текущих задач. Иногда для реальных прорывов нужно нечто большее, чем просто призывы к креативности. Давайте обсудим это на примерах. Еще в 1948 году компания 3M официально закрепила правило 15%. Сотрудникам разрешили посвящать часть рабочего времени собственным проектам, даже если они не входили в их прямые обязанности. Условие было простым – согласовать идею с руководителем и не проваливать основные задачи. Именно эта культура самостоятельности помогла появиться новым продуктам. Самый известный пример здесь – это стикеры Post-It. Ученый Спенсер Сильвер вообще-то искал новый сверхпрочный клей, а получил странный результат – состав, который держится, но легко отклеивается. Несколько лет было непонятно, зачем он вообще нужен. А потом другой сотрудник 3M вспомнил об этом клее, когда ему понадобилась закладка для нот в церковном хоре. Так постепенно и появилась идея, для которой изначально не было никакой очевидной задачи. Компания просто дала людям возможность ее не бросить. И вот тут я посмотрела на свежую аналитику рынка труда. В сентябре Korn Ferry опубликовала исследование, согласно которому 62% сотрудников говорят, что за последние 2 года их нагрузка заметно выросла, а 45% признаются, что настолько заняты, что им не хватает времени на работу, которая действительно может создавать рост. Получается парадокс. Все хотят инноваций, проактивных сотрудников и новых идей. Но если у человека расписан каждый час, когда же именно он должен придумать что-то новое? Мы часто говорим сотруднику: будь инициативнее. А может быть, сначала стоит спросить себя, а есть ли у него пространство для инициативы? Инновации иногда начинаются не с большого бюджета и даже не с мозгового штурма. Они начинаются с очень простого управленческого решения. Дать человеку немного времени подумать не только о том, что ему поручили, но и о том, что ему самому кажется интересным.
0: Карьера на Бизнес FM.
4: 18:48 в Москве. А теперь продолжение разговора с режиссером Павлом Лунгиным. Вы сказали про деньги, сказали про смыслы, а я когда прочитала еще на начальном этапе описание ваших четырех жизней Петра Мамонова, удивилась, увидев имена продюсеров. Борис Титов, он же раньше кино вообще никак не занимался. Это вы ему предложили поучаствовать в этом фильме? Он сам пришел? И наверняка это же не только участие финансовое, но и смысловое с его стороны было.
5: Борис просто мой друг, товарищ мой, и я его, конечно, втянул в эту авантюру, и заставил слегка раскошелиться, да не сильно. Он к кино никогда не имел отношения, может быть, сейчас он заболел. Он влюбился в этот фильм. Я даже пытался его перемонтировать и пытался что-то делать, и делать что-то свое. Он дико вдруг увлекся. Но люди, натура увлекающаяся, ему казалось, что этот образ человека преображенного, что он очень важен для современных людей. Ему хотелось сделать что-то типа «Остров-2». Но Петя — это не «Остров-2». Он влюбился, он возился, он переживал и переживает до сих пор это. Конечно, очень приятно. Конечно, было искушением сделать из Мамонова фигуру современного святого. Вот тот самый маяк, один из маячков. К тому же он сам в последнее время был склонен к проповеди. Для меня святой молчит. Вот если выделить фильм «Царь», то там Янковский играет Олег роль Филиппа, святого, признанного, канонизированного. И он у меня молчит всегда. Один раз он открывает рот, чтобы обличить царя. Но, в принципе, это человек, который смотрит, чувствует и живет внутри. Поэтому более больше хотелось из Мамонова сделать некоторые образы. Да, он вдруг так за это схватился. Но что мне нравится в этом фильме, что мы видим метущуюся, противоречивую душу художника, в котором все есть, и Бог, и дьявол, и черт, и талант необъяснимый. И как раз в этой живой противоречивости его, в этом и есть гуманизм этой личности и смысл. Все-таки, видимо, единственный смысл – это гуманизм, интерес к людям, любовь к людям, тайна человеческого лица. Для меня это по-прежнему является важными очень вещами.
4: А такие истории, когда большой бизнес так вовлекается в такие большие кинопроекты и помогает ему и словом, и делом. Это сейчас скорее в наши непростые времена редкость и исключение? Или все-таки вы видите, по вашим наблюдениям, интерес со стороны большого разнопланового бизнеса, киноиндустрии, кинопроизводству больших и небольших проектов?
5: Нет, это скорее атавизм. Это скоро отвалится. Потому что, в общем, конечно, все финансирование кино в руках государства сейчас. Есть разные уровни. Есть фильмы, так называемые авторские, хотя непонятно, что это значит, все фильмы, по сути, авторские. Небольшие бюджеты дает Министерство культуры, большие бюджеты дает Фонд кино. Личного капитала все меньше и меньше. Это практически редкость. Было какое-то время, но оно тоже было такое болезненное, знаешь, какой-то из Сибири приезжал золотопромышленник, говорил, в Каны отвези и так далее. Я денег дам или сними жену. Это есть и будет, конечно, потому что это Россия. Но, в общем, мне кажется, что частный бизнес все меньше входит в кино, потому что это перестало быть хобби. Он входит в театр. Много дают денег на театр. В театре есть некоторая уникальность, бесполезность, бессмысленность. А так как кино превращается само все больше в бизнес, то в бизнес уже таких денег не вкладывают. От бизнеса хотят бизнес. А хорошие фильмы редко зарабатывают деньги.
4: Еще, если можно, вот такую болезненную тему затрону. Мы ее обсуждали уже с другими коллегами. Искусственный интеллект в кино. Вы за? Вы против? И, может быть, как-то используете себе его в технических целях? Или все-таки большое искусство с искусственным интеллектом несовместимо?
5: Нет, я думаю, что отказываться от этого глупо, так же, как какое-то время считалось стыдным снимать цифру, и все говорили, а я на пленку. Есть вещи, которые приходят неизбежно, и искусственный интеллект, это, видимо, будущее в каком-то смысле. Смешно отказываться от будущего. Как использовать его в смысле порождения пространства, что, может быть, и не надо строить замки и рисовать летающих драконов, а вот они сейчас с экрана компьютера сами вылетят. Но пока еще все это изображение имеет некоторую такую глянцевую искусственность. И, как правило, хорошие режиссеры чувствуют эту фальшь. Но я думаю, какими-то элементами мы явно будем его использовать. Какими-то элементами. И я думаю, сейчас думаю о Лермонтове, где, как всегда, не хватает. Мы делаем опыты, пытаемся поместить актеров в среду, созданную искусственным интеллектом. Я в технике плохо, я уже старый, и, наверное, молодые будут это делать роскошно.
4: Резюмируя наш с вами разговор, спрошу у вас, возможно, общую вещь, тем не менее, о чем, на ваш взгляд, сегодня действительно важно говорить со зрителем? Время непростое, кино в непростом положении, у зрителей разные свои какие-то личные тревоги. О чем сегодня важно действительно говорить, на ваш взгляд?
5: Что человеком надо быть. Это, мне кажется, единственный и главный месседж, потому что люди, то есть все как функции, сами и превращаются в функции. И вот это живое, полноценное человеческое существование, это главное, что от нас сейчас ускользает. Мы сами, так сказать, понимаешь, в каком-то смысле. Может быть, этот искусственный интеллект, мы сами рождаем антихриста какого-то, потому что он так много знает про нас, уже, а ему всего там 5-6 лет, про наши слабости, про наши сны, про наши преференции, что он, узнав какие-то книжки, читаешь, тут же безошибочно кроссовки тебе предлагает, я говорю в шутку, и тем не менее не потерять любви к слабому, к неправильному, к несовершенному, к теплому, к человеческому, мне кажется, это главное.
4: Спасибо вам большое. Не поспоришь.
6: С Павлом Лунгиным беседовала Александра Сидорова.
0: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Продолжение разговора о том, что надо переналадить в работе управляющих компаний жилого сегмента, игроки рынка называют несколько ключевых проблем. Дисбаланс прав и обязанностей управляющих организаций, критическая нехватка кадров, значительно растущая доля расходов на цифровые сервисы. По прогнозам, она может доходить до 10% в тарифе УК. Сами тарифы тоже острая проблема. Как поясняет гендиректор группы компаний М-сервис Денис Троценко, невозможно бесконечно расширять перечень требований к УК и одновременно делать вид, что итоговая стоимость определяется исключительно желанием собственников платить. В феврале 26 года на площадке РСПП проблему сформулировали почти буквально. Плата за содержание жилья всегда становится предметом торга, а не экономического расчета. Лифты, насосы, пожарная автоматика, кровля, инженерные системы – все они имеют регламент эксплуатации и цену ремонта, но не знают, какую сумму жители готовы утвердить на собрании. Необходимо провести классификацию МКД, определить обязательный набор услуг для каждого типа объекта и только после этого говорить о качестве управления. Основатель и гендиректор УК группы «Комфорт» Алексей Яценко напоминает, что подведомственный Минстрою Фонд развития территорий разработал документ, который предусматривает для УК новые механизмы ценообразования и новый порядок получения права применять экономически обоснованную стоимость услуг, подтверждая целевое использование средств собственников. Мы выступаем с инициативой провести в одном из субъектов РФ пилотный проект, реализовать комплексные изменения в соответствии с концепцией ФРТ. Рассчитываем на поддержку Минстроя и правительства региона. Какого именно, пока не называю. Переговоры продолжаются, ставит многоточие Алексей Яценко. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Все золото мира. Золотой стандарт – это денежная система, в которой стоимость валюты определяется гарантированным количеством золота, на которое бумажные деньги можно свободно обменять. Впервые в 1821 году золотой стандарт приняла Великобритания. К концу 19 века многие страны последовали ее примеру. На российском бумажном рубле 1898 года указано, что кредитные билеты размениваются на золотую монету без ограничения суммы. С введением в 1944 году Бреттон-Вудской системы золотой стандарт был установлен для американского доллара с привязкой к нему других валют. Но в 1971 году президент США Никсон объявил о прекращении конвертируемости доллара в золото. Сегодня золотой стандарт не используется ни в одной стране мира, а стоимость золота определяется рыночным способом на биржах.
1: все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 18:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Во Владимире восстановили отопление и горячее водоснабжение. Около 1600 абонентов остаются без света. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. Сегодня, после атаки на дата-центр Яндекса во Владимире, центр полностью прекратил работу. На объекте вспыхнул пожар. В городе отключили 2 электроподстанции. Возникли перебои с тепло- и водоснабжением. Аэропорт Калуги второй раз за день приостановил работу. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО провел над Черным морем более 7 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах. Бомбардье «Артемис-2» работал на высоте около 10,5 километров, не входя в воздушное пространство какой-либо из стран и не используя коридоры, определенные для полетов гражданской авиации. Киев ужесточает правила отсрочки от мобилизации. Украинские власти готовят законопроект, который ограничивает освобождение от службы для родственников людей с инвалидностью. Нововведения коснутся, например, родителей детей-инвалидов. Если семья полная, отсрочка по уходу за несовершеннолетним может исчезнуть. Также в группе риска окажутся супруги лиц с первой и второй группы инвалидности. Они не попадут на фронт, только если докажут, что их помощь в быту необходима. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. Об этом президент США написал в своей соцсети. В Кремле это пока не комментировали. А Зеленский заявил, что для него слова Трампа стали новостью. Подробности буквально через минуту. В редакцию «Бизнес FM» обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. А в чем трудности перевода? Операторов связи могут обязать обеспечить скорость не менее 1 гигабита в секунду в каждом многоквартирном доме. По данным СМИ, Минцифра планирует реформу рынка телеком-услуг. Законопроекты могут внести в Думу до конца года. А какая скорость сейчас считается минимальной и зачем нужен этот новый стандарт? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие, утверждает президент США Дональд Трамп. Дословно, с настоящего момента в войне между Россией и Украиной энергетическое перемирие. Обе страны согласились, не нарушайте его, написал американский лидер в соцсети True Social. А в Кремле эти утверждения пока не прокомментировали. Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь заявил, что Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине. Все это мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает».
10: Трамп уже объявлял энергетическое перемирие раньше, и оно так и не вступило в силу, и никто его не подтвердил. Ни Киев, ни Россия. В то же время можно заметить, что сегодняшней ночью, например, украинских ударов именно по НПЗ не было. Может быть, Зеленский предвидел такой ход вещей, или какой-то сделал ход, типа установить паузу в ожидании развития ситуации.
9: Но это только-только произошло, и это, по всей видимости, похоже на импровизацию в стиле Трампа, или все-таки могут какие-то существовать договоренности, просто вот Дональд в очередной раз решил перетащить на себя одеяло и заявить обо всем первым.
10: Я не исключаю, что какие-то договоренности даже могли быть достигнуты на неформальном уровне, но без огласки. То, что Трамп огласил это энергетическое перемирие, мне кажется, несколько ухудшает шансы того, что оно наступит в реальности, поскольку до сих пор ставка Москвы делалась на то, чтобы наращивать удары по украинской энергетической инфраструктуре. Это не значит, что она не согласится на такое энергетическое перемирие. Но там есть дополнительные вопросы, поскольку Украина, например, ставила одни одним из условий этого энергоперемирия еще и свобода экспорта своего зерна через Черное море. Это целый комплекс завязан вопросов на черноморское судоходство. Потом энергетическое перемирие Россия понимала как ослабление санкций против ее нефтяного экспорта. В принципе, такой шаг со стороны Америки сделан сейчас. И дана полугодовая лицензия на экспорт дизеля. Ну, там где дизель, там и все остальное может быть, конечно. Но все-таки речь идет о более широком комплексе санкций, в том числе со стороны Евросоюза, который пока никак в этом не участвует и свои энергетические санкции ослаблять не собирается. Так что пойдет Москва на этот шаг, пока не ясно. Я не исключаю, что пойдет. Но, может быть, Трамп поторопился.
9: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владимир Зеленский заявил, что ничего не слышал об энергоперемирии между Украиной и Россией, о начале которого объявил Трамп. Заявление Трампа о прекращении огня стало для меня новостью. Если президент Трамп договорился об этом с Путиным, пожалуйста, сообщите нам, когда начнется прекращение огня. Мы готовы, и мы это примем, цитирует Зеленского издание «Аксиос». Трудности перевода. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою карту и от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему деньги оставались безуспешными. А пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. Продолжит Диана Чебанова.
11: «Кто надо, услышал».
12: В марте 13-летней дочери Тимура на детскую карту Сбербанка пришли 18,5 тысяч рублей. Происхождение перевода семье было неизвестно. Имя отправителя скрыто, а непонятные деньги вернуть очень хотелось. Многочисленные звонки на горячую линию банка результатов не дали. Там только предложили ему воспользоваться функцией «вернуть перевод» и отправили семью Тимура в органы опеки. Дело в том, что по детским счетам вводят массу ограничений, в том числе и для родителей. И без органов опеки эти ограничения не снять. О таких затруднениях радиостанция «Бизнес-ФМ» уже сообщала ранее. Но и опека семье девочки отказала. Попытки вернуть случайно прилетевшие деньги превратились в бесконечное оббивание порогов и бег по кругу. Это длилось почти полгода, пока Тимур не написал в редакцию «Бизнес-ФМ» о своей проблеме. Журналисты сделали официальный запрос в Сбербанк и Центробанк с просьбой разъяснить ситуацию. Вопрос решился меньше, чем за сутки, как по щелчку, сказал Тимур.
13: Позвонил в Сбербанк. Сбербанк говорит, подождите, если человек ошибся этим переводом, он свяжется с вами, попросит возвратить деньги. Мы подождали 10 дней, никто им не звонит. Опять обращение в Сбербанк. Я заподозрил, что это мошенники, сразу заблокировал и свои карты, и детскую карту и дочери. Сбербанк послал в органы опеки получить разрешение на возврат переведенных денег. Пошли в органы опеки, там дали официальный ответ, что по закону мы не можем вам такое разрешение дать. Идите в банк, разбирайтесь. Мы пошли в банк опять. Банк опять послали в органы опеки. Пришлось после этого идти в полицию. Это заявление уже в полиции полтора месяца находится. Ни ответа, ни привета. Обратился в Бизнес-ФМ. С утра сразу перезвонил сотрудник Сбербанка, и перевод отменили тут же. Буквально за 2 часа дочка со своего телефона позвонила, официально сказала, что да, перевод надо отменить, и тут же все это отменили.
14: Вы пишете, что никто, кроме нас, за полгода не смог урегулировать ситуацию.
13: Вот вашим, как по щелчку пальца, это просто эйфория такая. Кому-то не наплевать хотя бы на простых людей.
12: То, что подобные вопросы решаются только после интереса к таким историям со стороны СМИ, увы, признак не очень хороший. Но проблема тут не в банке, а в органах опеки, считает юрист Алексей Русакомский. Вне зависимости от суммы перевода, который требуется вернуть, опека должна выдать на это разрешение, потому что с точки зрения закона это рассматривается как действия, направленные на уменьшение имущества подопечного, то есть ребенка.
15: Действия органа опеки поручительства, где направляют его родителя в банк, получают сведения о том, кто перевел денежные средства, то есть требовать от банка разглашения банковской тайны, вот эти действия незаконны. Нужно обратиться с жалобой либо в контролирующий орган, либо в прокуратуру, указав, что они надлежащим образом защищают законные права и интересы подопечного. Это они должны обратиться в банк, а не его направлять. Банк не предоставляет сведения, действует правильно, потому что это банковская тайна. Я бы на его месте положил бы на депозит на тайну,
16: нотариусу и предложил бы банку связаться с отправителем и явиться к нотариусу, получить эти деньги с депозита. Вот так вот можно было бы решить эту проблему.
12: По словам специалистов, опрошенных Бизнес-ФМ, есть еще один способ решить такую проблему. Пожаловаться в Центробанк. Регулятор может повлиять на действия банка. Но Тимуру и его дочери помогло еще то, что она за эти полгода попыток вернуть чужие деньги достигла 14-летия и получила паспорт. И почему-то только после запроса Бизнес-ФМ банк сообщил, что раз девочке исполнилось 14, то она может без органов опеки оформить возврат. Внезапно. Что делать в такой ситуации тем, у кого дети помладше, вопрос по-прежнему открытый. Наш герой после всей этой истории детскую карту дочери на всякий случай закрыл. Диана Чубанова, Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
9: Гигабит в каждый дом. Минцифра планирует реформу рынка телеком-услуг. Законопроект могут внести в Думу до конца года, пишет Коммерсант со ссылкой на ведомство. Одно из новшеств: операторов связи обяжут обеспечивать скорость не менее 1 гигабита в секунду в каждом многоквартирном доме. Какая скорость считается минимальной сейчас и зачем нужен этот новый стандарт, рассуждает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичные цифры» Олег Капранов.
17: Последние лет 15 золотым стандартом было 100 мегабит. И по большому счету 100 мегабит их хватало. Их перестало хватать, наверное, в последние лет 5. Тут важно понимать, что когда мы говорим про скорость интернета, это не столько скорость передачи данных, сколько, условно говоря, пропускная способность условной трубы. Есть некая труба, через нее может прокачиваться определенное количество данных. Возьмем 1-2 умных телевизора, ноутбуки, смартфоны, планшеты, система видеонаблюдения, умная бытовая техника. Это все генерирует большое количество трафика. В какой-то момент начинают происходить некие затыки, когда это все, оно просто в трубу, условно, 100 мегабитную, уже не пролезает.
9: Олег Капранов, руководитель проекта «Технологии» российской газеты. Для обычной семьи с парой смартфонов, одним телевизором и ноутбуком вполне хватает и скорости в 100 мегабит в секунду, говорят эксперты. Но проблемы возникают там, где у людей много устройств и умной техники. При этом, какую скорость получает абонент, на самом деле вопрос неоднозначный, считает гендиректор группы компании «Комньюз» Леонид Коник.
18: Разговор о скорости интернет-доступа вообще очень опасный, потому что там слишком много лукавства. Ключевой вопрос – это реальная скорость между чем и чем. По факту, та скорость, на которую может влиять любой интернет-провайдер, если мы говорим о домашнем интернете, фиксированном, это скорость доступа между абонентом, его Wi-Fi-роутером в квартире, и ближайшим шкафом оператора, в котором стоит передающее оборудование. Тут оператор может технически дать любую заданную скорость, но дальше включается условный большой интернет. И чаще всего реальный трафик между каким-то контентом, который смотрит абонент и его устройством, проходит по многим-многим разным сетям, разных операторов, разные каналы и разные скорости. Поэтому пытаться померить, а тем более отрегулировать скорость доступа, лукавство, если не сказать больше.
9: Леонид Коник, гендиректор группы компании Комньюз. Минцифра предлагает изменить и другие требования к провайдерам. Вместо почти 20 видов лицензии предлагается оставить 4. Индивидуальные предприниматели не смогут их получить. Также обсуждается возможность отзывать лицензию без суда за повторные нарушения. Ранее отраслевые ассоциации высказывали опасения, что новые требования окажутся непосильными для тысячи небольших провайдеров.
19: Все золото мира. Самый известный музей в мире, посвященный теме золотых лихорадок, это город золота на западе канадской провинции Квебек. Музей полностью сохранил облик золотодобывающего комплекса вековой давности, включая подземную шахту и поселок золотоискателей. Он находится на территории одного из крупнейших золотых рудников Канады и хранит память о золотой лихорадке, которая началась в регионе в 20-х годах прошлого столетия. Посетителям предлагают спуститься на действующем подъемнике в шахту на глубину около 100 метров, но при этом предупреждают о необходимости одеться потеплее. Температура в шахте даже в июле не выше 8 градусов. Все золото мира на Бизнес-ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес.ФМ».
20: там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит.
21: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
22: Сделать устройство менее социально разрушительное, чем iPhone. Так, по словам журналиста New York Times, описал свою новую задачу.

0: не более 3000 устройств. Относительный успех один. Компания Plaud не стала заменять смартфон, но переизобрела диктофон, создав маленькую карточку или значок, который записывает разговоры, пересылают их в облако и сразу после встречи присылают саммари. По данным компании, продано больше 2 миллионов устройств. Тем временем IVE продал стартап I.O. компании OpenAI за 6,5 миллиардов долларов. До конца года они планируют показать еще одну вещь. На вопрос, почему IVE не было на недавней конференции компании, Сэм Альтман ответил, что не хочет портить сюрприз, но это будет что-то, чего стоит подождать. По данным Bloomberg, первым устройством станет колонка без экрана с камерой и подвижными деталями. Последнее важно, чтобы устройство казалось живым, меняя пользовательский опыт. Судя по утечкам, в продаже новое пока не совсем понятно что появится в феврале следующего года. Вот тогда и оценим степень его социальной разрушительности.
1: Сумма технологий на Business FM.
2: 19:15 в Москве. Похолодание в столичном регионе не ожидается. Самым холодным днем на неделе станет среда. Будет до плюс 11 градусов, а вот в начале недели дневная температура в Москве и Подмосковье будет держаться на отметке 14-16 градусов. Но не обойдется без осадков. К тому же ожидается пасмурная погода. А в понедельник утром в Москве возможно редкое для октября явление гроза, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
3: Погода в Москве и Московской области начинает быть очень интересной, и связано это будет с выходом очередного активного циклона, и он принесет сразу несколько интересных явлений. Во-первых, в середине недели он повысит температуру практически до 20 градусов, но обо всем по порядку. Циклон — это, прежде всего, дожди и сильный ветер, и они не заставят себя долго ждать. В ночь в воскресенье и в понедельник, и даже чуть-чуть во вторник в Москве ожидаются дожди, местами они будут сильные, и по некоторым прогнозам прогностических моделей в связи с резкими колебаниями температуры, она у нас должна подняться в результате всего этого, ожидаются даже местами грозы. Не будут они, конечно, по летнему типу, это будут очень слабенькие грозы, но я бы здесь прежде всего обратил внимание на осадки. Всего за процесс в московском регионе выпадет от 20, а местами, говорят, до 30 миллиметров осадков. Это вполне летние значения. Что касается температур, то 12 октября днем температура воздуха, правда, при сильном ветре, уже будет достигать 16-18, а по области до 19 тепла. Пройдут осадки, местами по области сильные, возможно, гроза, по некоторым данным. Ночью температура воздуха по области и в Москве также, скорее всего, не опустится ниже 9 градусов, то есть очень теплые ночи сейчас и очень теплые будут дни. 13 октября в Москве уже погода будет успокаиваться, температура воздуха ночью составит от 9 до 11 градусов, а днем в Москве 14-16, а по области аж до 18 тепла. Осадки пойдут на убыль и, в общем-то, будут наблюдаться уже на небольшой территории Московской области. 14 и 15 октября уже местами небольшой дождь, и температура днем 11-16 градусов тепла. А ночью, соответственно, уже тоже будет немножко прохладнее, 4-9, местами до 3 градусов.
2: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Менять летнюю резину на зимнюю в московском регионе все еще рано. Среднесуточная температура держится не выше, выше рекомендованных плюс 5-7 градусов. А в четверг, как сообщили в гидрометцентре, среднесуточная температура почти достигла 10 градусов, а на следующей неделе составит от плюс 8 до 0. Эффект Канье Уэста. Петербургские компании сферы гостеприимства пережили лучший уикенд за последние 2 месяца. Американский рэпер так и не приехал в Россию, но даже отмененный концерт все равно собрал поклонников Уэста в Петербурге. Только вместо стадиона они отправились в бары и клубы. Выступления рэпера должны были состояться 10 и 11 октября, но организаторы объявили об отмене. А при этом многие фанаты уже забронировали отели, а потому решили не менять планы. В городе прошли тематические вечеринки и встречи поклонников. Например, в одном из баров слушали альбомы Канье на виниле. А в другом предложили скидки гостям с билетами на несостоявшийся концерт. Таких выходных давно не было, говорит владелец рестораунж пентхауса «Поднебесная», предприниматель Николай Корсков.
4: В сумме уикенд отличается, наверное, на фоне последних 2 месяцев, он лучший. Отклонение от статистической погрешности есть, но разительного какого-то броска нет. Примерно 10-12%. Возможно, это связано как раз

0: с этим концертом, скорее всего. Большая часть пришлась даже на воскресенье, которое обычно ниже. Ну, когда люди приезжают в город, особенно когда заведение в центре, это всегда хорошо. Еще бы погода сыграла на руку, было бы вообще классно.
1: Николай Корсков, предприниматель. Если в барах было людно, то некоторые отели столкнулись с обратным эффектом, при этом не потеряв в деньгах, рассказывает владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Тимурханлы.
2: Мы заметили достаточно интересную тенденцию в связи с отменой концерта. Мы ожидали шквал отмен бронирований, но это не произошло. Сейчас мы уже уверенно подводим итоги, потому что даты предполагаемого концерта прошли. Поэтому, к нашему удивлению, часть гостей оформили возврат, но это, в общем-то, порядка 20-30% гостей. Какая-то часть приехала, то есть они реализовали те бронирования, которые у них были. Но 30% гостей, для нас это достаточно удивительное такое явление, вообще не появились. То есть не отменили бронирование. Безусловно, мы ждали и номера, и ждали все два дня. Но они так и не появились. 30% — это достаточно значимое количество. Это для нас, в общем-то, интересное наблюдение, потому что на все периоды пиковых спросов, высокий сезон, экономический форум, там, где высокие цены, обычно гости очень внимательно следят за своими бронированиями при любой возможности. В случае корректировки дат или отмен бронирований пытаются оформить возврат денег. Здесь этого не произошло. Мы это объясняем тем, что либо люди до конца ожидали, что концерт не будет отменен, не снимали бронирование. Потом, видимо, в какой-то период надеялись, что все-таки выберутся в Петербург, не стали аннулировать бронирование, а потом просто все это дело бросили. Другого объяснения мы этому найти не могли. Это для нас достаточно интересный феномен.
1: Владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Тимурханлы. А ранее жителю Воронежской области, подавшему первый в России иск организатору отмененного концерта Kanye West в Петербурге, вернули 132 тысячи рублей за 4 билета, но сервисные сборы в размере 13 тысяч пока не выплатили. Теперь истец требует вернуть оставшуюся сумму, а также выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и потребительский штраф. А всего более 150 тысяч рублей. Вместо энергетика – газировка «Антистресс». В мире набирает обороты новый тренд – газированные напитки с успокаивающим составом. Вместо кофеина и других стимуляторов, характерных для энергетиков, там успокаивающие травы, минералы и витамины. Их называют «чиллаут-напитки». Они продаются в металлических банках, разнообразны на вкус и позиционируются как газировка с расслабляющим эффектом, но без эффекта сонливости. Мировой рынок функциональных чиллаут-напитков ежегодно растет более чем на 8%. В США за год продажи такой газировки превысили 31 миллиард долларов. А подобную продукцию можно приобрести и в России, в основном на маркетплейсах и часто под российскими брендами. О перспективах тренда на антистресс-напитки говорит управляющий партнер брендингового агентства «Депот», вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев.
3: Все, что появляется на полках, это всегда маркетинг, это всегда стратегия и большой расчет производителей. Думаю, что тренд только наметился, причем не у нас, но уже стратегия. Производители сразу попытались убить несколько зайцев, потому что любая функциональная особенность, потребительская ценность сейчас поднимается на флаг, потому что мы живем не в условиях дефицита, все есть. И поэтому, когда появляются продукты не ЗОЖ, не функциональные, а хоть с какой-то минимальной новой ценностью, то, безусловно, это появляется конкурентное преимущество. Эти продукты, как правило, остаются нишевыми, потому что все равно массовое потребление очень и очень усреднено. Но даже в нише добиться какого-то успеха – это здорово. Еще что важно, конечно же, люди в стрессе. Сейчас в магазинах, в аптеках пропал Таракс, и поэтому что-то такое успокаивающее даже я бы себе купил. Но я думаю, что прежде всего это маркетологи перебирают как четкие новые потребительские свойства привычных нам продуктов. Вспомните, как у йогуртов были просто йогурты, потом йогурты с пробиотиками, потом с пребиотиками, потом с кальцием, потом с белком, а потом все сидят диетологи и говорят, все, мы больше из йогуртов ничего выжить не можем. А хотелось бы. А в нашем случае, мне кажется, речь не про ЗОЖ, а в большей степени про ситуативную потребность людей немножко успокоиться. В настоящее время массовый потребитель российский очень вдумчивый, читающий. И поэтому люди разбираются, они смотрят. И если есть какой-то функционал, который их жизнь сделает немножко качественнее, здоровье, даже просто эмоции будут более яркие, за это люди готовы платить. Это работает. Другое дело, что у производителей кончается фантазия. И поэтому то, что вот вы рассказываете, я улыбнулся и подумал, а ведь действительно тренд на продукты, которые как-то гармонизируют и успокаивают, должен появиться.
1: Алексей Андреев, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний «Россия». Чиллаут напитки позиционируются как натуральные средства для снятия стресса, но эксперты предупреждают, что эти напитки не являются безопасными, говорит врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
4: Что касается магния, он подходит не всем. У гипотоников может вызвать серьезное снижение артериального давления. У людей, склонных к диарее, питанием магний и газированный напиток, скорее всего, утяжелит ситуацию. Также у любого лекарственного растения есть свои противопоказания, казалось бы, даже у такого безобидного, как мята или мелисса. Поэтому, смотря в каких количествах они будут входить в этот напиток, потому что если количество допустимое для пищевой продукции, оно не будет работать как лекарственная трава. Но если мы хотим от любого лекарственного растения получить нужный эффект, нужно соблюдать соответствующую дозировку. В пищевых продукциях такой дозировки, скорее всего, никогда не будет, потому что это не пропустят органы регистрации, неважно какая это страна. Там, где содержится много магния, они могут привести к развитию дефицита кальция, потому что магний в больших дозах мешает усвоению кальция, у них должно быть определенное соотношение. И даже если мы, допустим, ложку творога будем запивать таким напитком, мы уже нарушим усвоение кальция. Мята, мелисса, боярышник, они на то и лекарственные, что у них есть показания к применению, у них есть противопоказания, у них есть побочные эффекты. Людям, которые принимают какие-то серьезные лекарства на уровне хронического приема лекарств, то есть длительно, нужно смотреть в инструкции своих лекарственных препаратов, насколько они сочетаются или не сочетаются с ингредиентами напитка.
1: Анна Белоусова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. Кроме антистресс-газировки, в продаже есть аналогичная продукция, позиционирующаяся как, например, для улучшения зрения или с омолаживающим эффектом. Однако при этом в составе некоторых чиллаут-напитков, продающихся за рубежом, могут быть вещества на основе каннабиса.
5: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
6: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
7: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
6: Предложение ограничено.

0: рекламных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: «Бизнес FM». Инструкция по применению.
3: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
2: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
4: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение.
2: Приступы острой информационной недостаточности.
3: Breaking news.
2: В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. «Бизнес FM» не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. «Бизнес FM». Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
2: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: 19:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Сегодня днем российские военные продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, доставляющим военные грузы в эту страну, сообщила Минобороны. Так, поражен логистический центр в населенном пункте Терновка Николаевской области, используемый для хранения грузов военного и двойного назначения. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск военные грузы для ВСУ. ВОЗ не выявила признаков вспышки чумы в России, сообщили в организации. После смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области специалисты не обнаружили свидетельств распространения опасной инфекции. По данным ВОЗ, анализы умершей и контактировавших с ней людей не выявили опасных патогенов. Новых случаев тяжелой пневмонии также не зафиксировано. Суд в Воронеже арестовал замдиректора компании «Конструкторское бюро химавтоматики» Владимира Кольцова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий при исполнении в 2021-2024 годах контракта в рамках гособоронзаказа, что привело к хищению более 5 миллиардов рублей. На допросе Кольцов отказался от дачи показаний, об этом сообщает газета «Коммерсант». Ранее по этому делу в СИЗО отправили предпринимателя, который сознался в мошенничестве. Домбай в 2026 году вошел в топ-5 самых популярных направлений внутри страны для отдыха в новогодние праздники. Возглавили рейтинг Сочи и Петербург, сообщил ТАСС гендиректор агрегатора туров и отелей «Турвизор» Илья Юртаев. В 5 популярных направлений также вошли Москва и Подмосковье. Год назад список мест популярных в новогодние праздники был шире. Он включал Кавказские Минводы, Красную Поляну, Казань, Золотое Кольцо и Алтай, отметил Юртаев. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 7:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя, сообщают в компании. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. Подробности через минуту. Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. На вечерних торгах индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов, впервые с конца июня прибавив около 4%. Нефть марки Brent подорожала. За неделю котировки выросли почти на 2,5%. А как откроются рынки в понедельник? Еврокомиссия планирует ужесточить выдачу туристических виз для россиян, пишет «Политико». Предложение представит в январе 27-го. Эта мера якобы призвана усилить защиту Евросоюза от гибридных атак, говорится в статье. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам. Но некоторые их функции пока недоступны. При этом инженеры компании в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, отмечают в Яндексе. Сбои произошли в работе сервисов Яндекса в Киргизии, Казахстане, Беларуси и даже в Сербии. По данным сервиса Down Detector, больше всего жалоб в России фиксируют в работе платежного сервиса Яндекс.Пэй. Россияне буквально не могут снять или перевести свои деньги с Яндекс.Пэй. При входе приложение показывает плашку, что сервис недоступен. А в сложной ситуации оказался житель Подольска Андрей. У него крайний день льготного периода по кредитной карте другого банка, но деньги, которые он планировал внести, лежат в Яндексе, и он не может их снять. Андрей обратился в поддержку банка, который выдал карту, с просьбой отсрочить платеж, пока не будет доступа к сервисам Яндекса, но получил отказ.
0: Я сейчас занимаюсь поиском наличных, в принципе, наверное, найду эти денежные средства, чтобы внести сейчас в банк и оплатить, потому что портить кредитную историю не хотелось бы, потому что я полноценный субъект экономических отношений, и с моей стороны это было бы, наверное, только себе хуже сделаю. Сумма платежа в районе 213 тысяч рублей. В телеграм-канале Яндекс.Банка много людей в комментариях пишут, что также у них есть сегодня платежи по ипотеке, по каким-либо иным кредитным продуктам, и тоже пишут свои недоумение, ответа там в поддержке не получают. Стоит отметить, сам Яндекс.Банк написал, что клиенты, которые пользуются картами кредитными Яндекса и сегодня должны внести платеж, как раз для них они делают послабление и можно будет внести, когда сервисы станут доступны.
6: Житель Подольска Андрей. А некоторые пользователи в Москве сообщают, что приложения Яндекса по доставке еды и вызова такси заработали, но нестабильно. Московский водитель такси Павел говорит, часто пассажиры не видят, где находятся машины. Им приходится уведомление о прибытии, а заказы через приложение то появляются, то исчезают. А Павел продемонстрировал, как выходит из ситуации, чтобы не терять заказы из-за отмен.
7: Могу рассказать, как я сейчас работаю, когда водитель нажимает, что он прибыл. Пассажиру такси не приходит уведомление о том, что такси прибыло и ожидает его. Как только мне приходит заказ, чтобы не получать отмену, так как и так заказов мало, я сразу же звоню пассажиру и говорю, что я Павел, водитель, вы будете меня ждать, я буду вас через 7 минут. Уведомления не работают. Если ждут, то я говорю, что через 7 минут можете спускаться, уведомление вам не придет. Через 7 минут я у вас точно буду. Ну, собственно, вот так вот у меня все и работает.
8: Да, девушка, здравствуйте, это Павел, водитель.
9: Да, здравствуйте.
8: Вот я у вас буду через 10 минут, возможно, вам уведомление не приходит, что я к вам еду и прибыл. Так что буду через 10 минут.
9: Хорошо, я благодарю за честность. Да, хорошо, давайте.
8: До встречи.
6: Водитель такси Павел. Массовый сбой не только у Яндекса, но и у сторонних сервисов. Ресурсы МВидео работают с перебоями из-за аварии у облачного провайдера. Сообщают о проблемах в работе приложений и сайтов LaModo, Вкусный Точка, Магнит, Delivery Club, Додо Пицца, Юрент, Дом.ру, Циан, Авиасейлс и Онлайн Турс. Задело и туристическую отрасль. Временно оказались недоступны два крупных агрегатора пакетных туров, но на туристов с ближайшими вылетами это не повлияет. Все оплаченные бронирования подтверждены у туроператоров и будут обслужены, сообщили Бизнес-ФМ в Ассоциации туроператоров. Трудности и с приложением по доставке букетов и подарков FlowWow, говорит пиар-директор маркетплейса Дарья Орешко.
10: Масштабный технический сбой, который затронул работу многих сервисов в России, в том числе FlowWow, привел к временной недоступности наших приложений, сайта и личного кабинета продавца. Это повлияло на оформление новых заказов и выполнение уже запланированных доставок. Пока наш облачный провайдер восстанавливает инфраструктуру, техническая команда FlowWow параллельно переносит системы на резервные мощности. Мы также работаем над тем, чтобы сократить последствия сбоя для магазинов и покупателей. Перенос инфраструктуры требует времени, поэтому пока мы не можем назвать точные сроки полного восстановления сервиса.
6: Пиар-директор FlowWow Дарья Орешко. Тотальные проблемы с приложениями начались после удара по очередному дата-центру Яндекса, третьему на этой неделе. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Его атаковали беспилотники, сообщили в компании. Ранее в четверг был атакован дата-центр в Сасово Рязанской области. В пятницу была повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. Нетронутыми остаются только технологические площадки Яндекса в Московской области. В компании заявили, что дата-центр во Владимире полностью остановлен, а режим работы платформы Яндекс.Клауд является аварийным. А что это значит, рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
11: Мы пока не знаем деталей, куда был нанесен удар. Если он попал в систему электрогенерации, возможно, сами сервера пока не пострадали, и требуется время на создание системы резервного электропитания. Если же удар пришелся непосредственно в серверную, здесь, к сожалению, проблемы могут быть для пользователей гораздо серьезнее, и они могут затянуться на гораздо больший срок, пока компании, а также ее клиенты не перенесут свои ресурсы на какие-то резервные мощности. Это, скорее всего, означает, что компания не может перенести оперативно данные на, условно, в кавычках, соседние сервера. Она не уверена в том, что сетевой трафик будет ходить бесперебойно, и в этом случае, если нельзя быть уверенным, что ресурсы восстановятся, в обозримое будущее компания принимает решение об остановке, чтобы разобраться окончательно в масштабе проблемы и понять, можно ли перенести данные еще куда-то или рекомендовать клиентам самостоятельно переносить данные свои другим облачным провайдерам, с которыми Яндекс уже вчера или позавчера договорился о сотрудничестве. Ну, у Яндекса действительно 5 центров обработки данных, и все основные ресурсы не только клиентов Яндекса, но и самого Яндекса сосредоточены именно в них, и выведение их из строя приводит к тому, что сервисы Яндекса перестают функционировать должным образом. Поэтому, да, пользователи сталкиваются с перебоями, и, возможно, они будут сталкиваться. И здесь все зависит от того, был ли у Яндекса план Б, готовы ли они были к такого рода ситуации после истории с Wildberries. С Озоном уже было предположение, что удары будут наноситься по вычислительной инфраструктуре Российской Федерации. И здесь все зависит от того, насколько Яндекс верил в эти предположения и готовился ли он к аварийному переключению на какие-то резервные мощности, или, возможно, они уже начали строить центр обработки данных где-то в других местах, но не сообщая об этом публично, потому что ровно вот эта публичность с указанием мест нахождения ЦОДов у всех провайдеров сейчас играет с нами со всеми злую шутку, и противник наносит удары ровно по этим местам.
6: Алексей Лукацкий, Positive Technologies. В общей сложности средства ПВО за ночь сбили на территории России 479 украинских беспилотников. В Брянской области от ударов дронов «Камикадзе» погиб один человек, двое ранены. Между тем, российские войска ночью разбомбили дата-центр в Одессе, который использовался в интересах ВСУ, сообщила Минобороны. А также в порту Черноморска поражено судно, перевозившее военные грузы. В Днепре после атаки дронов повреждены на многоэтажку, пострадали 4 человека. Также украинские СМИ сообщают об ударах по предприятию в Буче. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. На вечерних торгах индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов, впервые с конца июня прибавив около 4%. Нефть марки Brent на неделе подорожала. По итогам пятницы баррель стоил $104.72, а за неделю котировки выросли почти на 2,5%. Что будет влиять на рынок на неделе, говорит инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
12: Соглашение президентов России и США о поставках российского дизеля на мировые рынки серьезно разменило баланс сил на российском фондовом рынке. Уже в пятницу наметился серьезный рост, и, скорее всего, на торгах в понедельник рост может продолжиться. Особый импульс получили бумаги нефтяного сектора. Россия возвращается на премиальный западный рынок нефтепродуктов. И если совсем недавно участники рынка с тревогой ждали, что будут обнародованы новые санкции, в частности, введены вторичные пошлины против торговых партнеров России в соответствии с недавно принятым законопроектом США, то сейчас ситуация идет немножко в противоположную сторону. Наоборот, мы имеем дело с смягчением санкционного давления на российскую нефтяную отрасль. Поэтому я думаю, что краткосрочно рынок может получить поддержку, но дальше конъюнктура на рынке акций будет определяться дальнейшими шагами в геополитике, потому что геополитика является главным фактором, но и также ожиданием в отношении осени решение Центрального банка по ключевой ставке. Уже в конце месяца состоится важное для рынка заседание Центрального банка. Рубль тоже, в общем-то, может получить некоторую поддержку от того, что будет больше поступать валютной выручки от продажи нефтепродуктов на мировой рынок. Но, с другой стороны, большим фактором негатива для рубля является резкий рост валютной интервенции со стороны Минфина. В 5 раз увеличился объем покупок валют, который сейчас ежедневно превышает 12 миллиардов рублей в день. Это достаточно большая цифра, поэтому не исключено, что даже несмотря на позитив с точки зрения снижения санкций, рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе как раз из-за валютных интервенций Минфина.
6: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. Рубль за неделю ослаб. Официальный курс юаня вырос примерно на 24 копейки до 12 рублей 67 копеек. О перспективах рубля говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
13: В целом высокие цены на нефть действительно продолжают рубль поддерживать, но здесь надо иметь в виду, что в принципе рынок, наверное, будет настраиваться на то, что компаниям нужно валюту продать и под дивиденды, и для выплаты больших налогов, потому что в октябре выплачивается, кроме НДПИ, будет от более высоких цен считаться еще и будет налог на дополнительный доход, выплаченный бюджет. Плюс все-таки, наверное, учитывая, что потребительский спрос достаточно высокий, дополнительные расходы инвестиционные будут на восстановление инфраструктуры и понадобится, наверное, чуть больше объема импорта, я думаю, поэтому более или менее диапазон 84-85 рублей по доллару и около 12,5-12,6 по рублю, наверное, вполне мы в следующую неделю проторгуем по-прежнему. В принципе, риски, наверное, сейчас по-прежнему все-таки смещены в сторону несколько более крепкого рубля, потому что пока все-таки действительно цены на нефть достаточно дорогие, дополнительные объемы топлива на рынок, они большого влияния, наверное, сейчас не окажут, но здесь с точки зрения вот федерального бюджета надо, наверное, учесть, что если снизятся мировые цены на дизель немножко, то это будет предопределять все-таки меньшие расходы на выплаты под инфру для нефтяных компаний, соответственно, более высокий уровень нефтегазовых доходов и, как следствие, более крупные объемы покупок со стороны Минфина валюты в ФРБ. Но это реализуется уже в ноябре, поэтому, скорее, сейчас все-таки рубль будет достаточно крепким. Вполне возможно, что действительно в какие-то дни будем подходить даже к 84 рублям поближе. А где-то в ноябре, наверное, опять у нас на фоне увеличения покупок Минфина может быть новая волна ослабления российской валюты.
6: Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента компании «Регион». Официальный курс доллара 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек.
14: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
16: Успеть за 10 секунд на Business FM. Кто надо, услышал.
17: Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
18: Я хочу выразить огромную благодарность Business FM за то, что моя история была услышана. Со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий. И не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
17: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала PFM News и в чат под закрепленным сообщением Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM.
19: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
20: Среди важнейших изобретений человечества очки далеко не последние. Без них благо письменности, бумаги и печати были бы недоступны для значительной части людей. Использование очков в виде двух линз в оправе, соединенных заклепкой, относят к концу 13 века в Италии. Об авторстве спорят. Удерживающие дужки придумали уже в 18 веке. Бенджамину Франклину приписывают изобретение бифокальных линз. А вот китайцы претендуют на первые затемненные очки из дымчатого кварца. Это 12 век. Надевали их придворные судьи, чтобы скрывать свою реакцию при вынесении приговора. Более темные линзы не обязательно лучше защищают от ультрафиолета. Светлые могут работать не хуже. Очки сварщика спасают и от ультрафиолета, и от инфракрасного излучения. А при дуговой сварке необходима полная защита лица непрозрачной маской или щитком. Поляризационные очки ослабляют блики от воды и мокрой дороги, но их не рекомендуют авиапилотам, поскольку они могут ухудшить видимость через остекление кабины или на бортовых мониторах. Обычные фотохромные очки гораздо хуже темнеют в автомобиле, поскольку активируются ультрафиолетом, а лобовое стекло его почти не пропускает. Для вождения лучше приобретать специальные модели, которые реагируют на видимый свет. Часто думают, что постоянное ношение очков делает глаза слабее. Это не так. Намеренно слабые очки не останавливают близорукость, а в некоторых исследованиях у детей недокоррекция даже ускоряла ее развитие. Правильно подобранные очки позволяют ясно видеть, но не устраняют анатомическую причину миопии. При этом специальные очковые линзы способны замедлять ее прогрессирование у детей.
4: Другим наука на Бизнес FM.
6: 19:48 в Москве. Робот-секретарь на проводе и даже может говорить вашим голосом.
4: Итоги недели.
6: Умные автоответчики на основе искусственного интеллекта операторы подключают массово, иногда без ведома абонента. А почему они это делают? Продолжит Наталья Шашина.
21: Нередко о работе автоответчика, который отвечает на звонки, владелец номера узнает случайно, когда ему говорят: «Я тебе звонил, а у тебя там какой-то секретарь». С этим столкнулась москвичка Арина. И 40 минут прождала на линии службы поддержки оператора, чтобы все-таки отключить эту функцию.
22: В какой-то момент я заметила, что даже не успеваю ответить на телефонный звонок, на который я хочу ответить, потому что буквально после первого же гудка он переходил в категорию автоответчика. Я попыталась в личном кабинете своего сотового оператора найти эту услугу, чтобы ее отключить. Нашла автоответчик, стояла такая галочка, что он не включен. Я потратила 40 минут. В итоге милая девушка мне рассказала про то, что это не автоответчик, это называется совсем по-другому, виртуальный помощник, сказала, что я могу его найти там-то, там-то, там-то, там-то, там-то, бог знает где, в этом личном кабинете, но я попросила ее прямо сейчас, прямо здесь, прямо при мне, своими руками его отключить.
21: Некоторые подключают себе виртуальных секретарей специально, чтобы те распознавали мошенников, сами отвечали на звонки и записывали разговоры. Правда, есть нюансы. Один из голосовых ассистентов, разговаривая со звонившим, называет имя абонента, раскрывая любому желающему, кто именно владеет номером. Но часто проблема в том, что отличить, кто с тобой говорит, виртуальный помощник или реальный человек, удается не сразу. Описывает моя коллега, продюсер Бизнес-ФМ Наталья Космачева, которая регулярно созванивается с экспертами по телефону.
23: Последние годы полтора все чаще приходится сталкиваться с голосовыми ассистентами, и если процентов 80 это ассистенты, которые представляются, то в 20% я не всегда понимаю, разговариваю я с роботом или с реальным человеком, с учетом того, что голос своего визави я потенциально не знаю. Это очень сильно раздражает, особенно когда понимаешь, что голосовой помощник включается как антифрод-система на защиту от звонка с городского телефона на мобильный, и по факту не работает. То есть если даже я оставлю голосовое сообщение, часто мой визави в итоге вообще не знает о том, что я ему в принципе звонила.
21: В чем экономический интерес операторов, которые подключают абонентам услугу виртуальных секретарей, объясняет генеральный директор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
24: Здесь у оператора два интереса может быть. Первый – это автоответчик включился, звонок состоялся. Соответственно, оператор заработал деньги на этом, в отличие от просто гудков, когда звонка не было. И второе – сама услуга может тарифицироваться автосекретаря и прослушивание этих записанных сообщений. В базовом варианте это бесплатно, но там есть возможности тарификации тоже.
21: Операторы связи платят друг другу за завершение вызова на своих сетях. Средняя ставка – около 1 рубля за минуту, писал Коммерсант. Услугу робота-секретаря модернизируют. Один из операторов научил автоответчик отвечать на звонки голосом абонента, если тот запишет короткий образец речи. Идея неоднозначная. Одно дело, когда аудиосообщение человек записал сам. Другое, когда его голосом говорит виртуальный ассистент, пусть даже умный. Есть вопросы и к безопасности. Старший эксперт Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Леонид Безвершенко предупреждает, мошенники давно используют любые доступные записи для подделки голоса, включая открытые источники.
0: Существует множество доступных онлайн-сервисов, которые позволяют клонировать голос на основе всего нескольких секунд аудиозаписи. Иногда достаточно даже 5 секунд. Гипотетически подобный дипфейк может быть создан как на основе короткого приветствия на автоответчике, так и из голосовых сообщений в мессенджерах.
21: Кому-то эта функция автоответчика полезна. Например, если человек получает наличный номер, бизнес-звонки, и важно ничего не упустить. Но многие абоненты говорят, робот на той стороне провода часто пугает, и люди просто бросают трубку. Тем более, что можно просто оставить голосовое в мессенджере. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
6: Дата-центры в космосе.
2: Итоги недели.
6: Над таким проектом сейчас работает компания Blue Origin, заявил ее основатель Джефф Безос. Аналогичные проекты развивают конкуренты Безоса, SpaceX, Илон Маска и StarCloud, который уже вывел первые спутники на орбиту. Может ли Россия стать участником новой космической гонки? Разбирался Евгений Перельчук.
3: Blue Origin работает над проектом с поэтичным названием «Восход Солнца». На околоземную орбиту планируется вывести 50 тысяч спутников, которые совокупно будут представлять собой гигантский дата-центр обработки данных. Заявка в Федеральную комиссию по связи США отправлена, заявил Джефф Безос. И отметил, что перенос центров обработки данных в космос поможет решить проблему их высокого энергопотребления. На орбите есть постоянный доступ к солнечной энергии, а тепло можно отводить в окружающее пространство без какого-либо вреда и дополнительных затрат. Безос в этом деле не новатор. Вездесущий Илон Маск объединил свой SpaceX с ИИ-лабораторией XAI и заявил, что космос сейчас является наиболее перспективной площадкой для построения дата-центров. А соучредитель и CEO стартапа StarCloud Филипп Джонстон уверен, что компания станет первой, кто успешно организует майнинг биткоинов в околоземном пространстве. В прошлом ноябре был запущен спутник StarCloud 1 с мощной серверной видеокартой NVIDIA H100. Компания назвала это первым шагом к формированию ИИ-кластеров в космосе. Пока на этом шаге может все и закончиться, считает главный редактор медиа про космос Александр Баулин.
5: Серьезный дата-центр — это тонны веса и сотни киловатт энергии, которую надо рассеивать. Таких спутников потребуется запускать десятки тысяч. Каждый из них весит 2 тонны. Это очень большой объем, и вот эта экономика выведения массы сойдется только если Илон Маск наладит запуски Старшипа, который будет полностью многоразовым, и затраты на вывод будут только на топливо. На орбите действительно бесплатная энергия от солнечных батарей. Но при этом требуется рассеивать вот эти вот 200 киловатт для сравнения. Международная космическая станция, на которой сейчас находится 11 человек, рассеивает 20 киловатт энергии. А вот каждый такой спутник будет рассеивать 200 киловатт энергии. Это должны быть огромные радиаторы размером с футбольное поле. Все небо будет утыкано, значит, такими точечками спутников, да еще каждый из них с огромным радиатором. Выглядит это монструозно.
3: Сейчас вывод на орбиту 1 килограмма полезной нагрузки стоит в районе $5000. Проект дата-центра в космосе будет рентабельным, если ценник получится сократить в 50 раз. Произойти это может в 2 случаях. Либо Илон Маск доведет до коммерческой эксплуатации проект многоразовой сверхтяжелой ракеты Starship, либо Россия поможет своими носителями. Однако не лучше ли нам самим вступить в эту гонку? В свое время над проектом Starlink Илона Маска было принято посмеиваться. Сейчас Россия сама в ускоренном темпе выводит на орбиту спутники «Рассвет». Две грандиозные задачи, которые предстоит решить, это деньги и средства доставки. Чтобы запустить первый полноценный дата-центр в космосе, понадобится минимум 10 тысяч спутников с серверами на $8 миллионов в каждом. То есть, по самой минимальной оценке, это $80 миллиардов, или почти $7 триллионов. Со средствами доставки как будто попроще, но тоже лишь на первый взгляд, говорит руководитель проекта технологии в российской газете, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
7: Они все в первую очередь смотрят на средства доставки. Тот же Илон Маск, он же занялся своей космической программой не потому, что ему хотелось именно ее реализовывать, а просто потому, что у него было понимание, понимание, что он не может найти на Земле инструменты, которые помогут ему вводить полезную нагрузку на орбиту. Когда мы говорим о том, что не пора ли нам тоже включиться в эту гонку, мы ставим перед тем же вопросом, как мы будем вот это все в космос вытаскивать. У нас есть довольно большая очередь на запуск космических объектов нашими ресурсами, и просто так вот навскидку эту задачу не решить. Концепция использования каких-то природных сред для эффективного размещения дата-центров, не только для искусственного интеллекта, но и для любых задач. Она существует, она кажется достаточно перспективной, но для ее реализации придется решить некоторое количество дополнительных задач. И в случае с использованием космоса, это разработка средств доставки на орбиту.
3: Для примерного понимания, на каком уровне сейчас реализуются проекты по дата-центрам в космосе, можно прочитать такую вот байку из публикации Financial Times. Когда SpaceX Илона Маска просила у инвесторов миллиарды на этот проект, письма она вставляла снимки открытого космоса со стрелкой. Стрелка показывала, что дата-центры поставят где-то во Вселенной. Часть фондов уже отказалась давать Маску деньги, потому что рассчитывала увидеть финансовую отчетность вместо стрелочек и фотографий. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Business FM.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
9: 19:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Аэропорт Внуково отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация. Ранее сегодня ограничения вылетов и прилетов ввели в аэропорту Калуги. Все меры действуют в рамках обеспечения безопасности воздушного движения. Хуситы взяли на себя ответственность за атаки на аэропорты в Эр-Рияде. По словам официального представителя движения, с пятницы трижды атаковало международный аэропорт в столице Саудовской Аравии. Также наносились удары по НПЗ и газовой станции Сауди Арамко в аэропорту в Даммаме. Накануне 12 человек погибли и более 300 пострадали при ракетной атаке на международный аэропорт Эр-Рияда. Сегодня также сообщалось о новой атаке на воздушную гавань. В результате есть пострадавшие. Евросоюз выделит Украине дополнительное финансирование для закупки дронов и ракет, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с Зеленским. Конкретную сумму, источники финансирования и сроки выплат она не уточнила. Эти вопросы обсудят на заседании Евросовета на будущей неделе. Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО провел над Черным морем свыше 7 часов в воскресенье. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах. Бомбардир Артемис-2 работал на высоте около 10,5 километров, не входя в воздушное пространство какой-либо из стран и не используя коридоры, определенные для полетов гражданской авиации. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 20:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. Об этом президент США написал в своей соцсети. А в Кремле это пока не комментировали. А Зеленский заявил, что для него это стало новостью. Подробности буквально через минуту. Очередная атака на дат-центре Яндекса, сервисы восстанавливают, но вопросы остаются. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. А какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса? Операторов связи могут обязать обеспечить скорость не менее 1 гигабита в секунду в каждом многоквартирном доме. По данным СМИ, Минцифра планирует реформу рынка телеком-услуг. Законопроект могут внести в Госдуму до конца года. Какая скорость считается минимальной сейчас и зачем нужен этот новый стандарт? Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие, утверждает президент США Дональд Трамп. Дословно, с настоящего момента в войне между Россией и Украиной энергетическое перемирие. Обе стороны согласились, не нарушайте его, написал американский лидер в соцсети True Social. А в Кремле эти утверждения пока не комментировали. Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь заявил, что Россия сохраняет свою открытость к переговорному процессу по Украине. Все это мы обсудили с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает».
10: Трамп уже объявлял энергетическое перемирие раньше, и оно так и не вступило в силу, и никто его не подтвердил. Ни Киев, ни Россия. В то же время можно заметить, что сегодняшней ночью, например, украинских ударов именно по НПЗ не было. Может быть, Зеленский предвидел такой ход вещей, или какой-то сделал ход, типа установить паузу в ожидании развития ситуации.
6: Но это только-только произошло, и это, по всей видимости, похоже на импровизацию в стиле Трампа, или все-таки могут какие-то существовать договоренности, просто вот Дональд в очередной раз решил перетащить на себя одеяло и заявить обо всем первым.
10: Я не исключаю, что какие-то договоренности даже могли быть достигнуты на неформальном уровне, но без огласки. То, что Трамп огласил это энергетическое перемирие, мне кажется, несколько ухудшает шансы того, что оно наступит в реальности, поскольку до сих пор ставка Москвы делалась на то, чтобы наращивать удары по украинской энергетической инфраструктуре. Это не значит, что она не согласится на такое энергетическое перемирие. Но там есть дополнительные вопросы, поскольку Украина, например, ставила одним из условий этого энергоперемирия еще и свободу экспорта своего зерна через Черное море. Это целый комплекс завязан вопросов на черноморское судоходство. Потом энергетическое перемирие Россия понимала как ослабление санкций против ее нефтяного экспорта. В принципе, такой шаг со стороны Америки сделан сейчас. И дана полугодовая лицензия на экспорт дизеля. Ну, там где дизель, там и все остальное может быть, конечно. Но все-таки речь идет о более широком комплексе санкций, в том числе со стороны Евросоюза, который пока никак в этом не участвует и свои энергетические санкции ослаблять не собирается. Так что пойдет Москва на этот шаг, пока не ясно. Я не исключаю, что пойдет. Но, может быть, Трамп поторопился.
6: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Владимир Зеленский заявил, что ВСУ уже получили все соответствующие приказы касательно возможного энергетического перемирия, о котором заявил Трамп. Зеленский назвал это заявление хорошей новостью, которую Украина поддерживает, но сказал, что ожидает четких деталей диалога Америки с Россией. Очередная атака на дата-центр Яндекса. Сервисы восстанавливают, но вопросы остаются. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Его атаковали беспилотники. Ранее в четверг был атакован дата-центр в САС в Рязанской области. А в пятницу была повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. Какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса? За счет чего ему удастся быстро возвращать сервисы к работе? Об этом Наталья Шашная.
11: В ночь на воскресенье был атакован уже третий дата-центр Яндекса. Нетронутыми остаются только технологические площадки в Подмосковье. Но пока компании удается довольно быстро восстановить работу, хотя и не всех, но многих сервисов. Кинопоиска, приложений по доставке еды, такси. Как считают эксперты, это значит, мощности удалось быстро перекинуть, перенести, переключиться на резервные копии. И в этом может быть одна из главных мер защиты сейчас. Хранить данные и резервные копии не только в своих дата-центрах, но и арендовать оборудование у других ЦОДов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
12: Есть понимание у компании Яндекс о том, что нужно зарезервироваться на всякий случай и в другие места. То есть я к тому клоню, что это не значит, что Яндекс может хранить данные и резервировать и копировать резервные копии только в свои ЦОДы. Есть еще и другие, куда он может загрузить, чтобы продолжить работу или же, чтобы не останавливать работу сервисов, которые уже завязаны, у компаний, у простых людей. Можно просто на время выкупить мощностью у других центров обработки данных и туда перенести функционирование и хранение тех или иных данных.
13: Есть и, то, что потеряно безвозвратно?
12: Ни у кого не увидел.
13: Ни у кого не
12: увидел. Друзей спрашивал. Данные на облаке, данные, связанные с фирмами, с компаниями, юрлицами. Ни у кого ничего не было повреждено. А если мы говорим про оборудование, то да, там, естественно, есть безвозвратно утерянное оборудование. Но хочу напомнить о том, что именно Яндекс в том числе не производят сами сервера на российских заводах.
21: На Украине, например, удавалось довольно быстро восстанавливать работу сервисов после российских ударов по дата-центрам. Эксперты объясняли это децентрализацией системы. Вышел из строя один дата-центр, подстраховались на резервной площадке в Париже или Брюсселе. Насколько сильно повреждены дата-центры Яндекса, неизвестно. По словам Горшенина, пожары в дата-центрах, как правило, тушат с помощью специального газа, чтобы не повредить оборудование. Если пришлось тушить водой, восстановление займет больше времени. И вопрос в том, насколько сложно, например, будет Яндексу купить флагманские чипы для обучения нейросетей, как, например, NVIDIA A100, учитывая и санкции, и мировой дефицит памяти, рассуждает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
1: Если из строя вышли дизель-генераторы, подстанции, там еще что-то, то можно восстановить относительно быстро. А если серверное оборудование, то ничего не сделаешь. У нас страна под санкциями. Даже деньгами этот вопрос быстро решить невозможно. Ключевым, что является, чипы, как правило, они видеокарты, пытались все покупать у нас, но мы под санкциями, нам их не привозят. При этом черным импортом они ввозились в небольших объемах, но массово их купить невозможно. Допустим, если Google в случае выхода из строя центра обработки данных может относительно быстро построить рядом такой же, то нам это сложно сделать.
21: Другие эксперты в разговоре с Бизнес-ФМ утверждают, у IT-гигантов есть большой резерв оборудования на случай ремонта, вывода из эксплуатации или перекрытия поставок. Но вопросы в том, как много нужно заменить и будут ли еще атаки. Публичной информации о том, как были защищены эти центры Яндекса, нет. Как уверен редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, самая эффективная защита – противовоздушная оборона от дронов, как та, что выстроена вокруг Москвы.
14: Должны быть не просто один комплекс панцирь на весь объект, а может быть 5 или 6 с перекрытием зон поражения, таким образом расположенные, чтобы гарантированно цель не прошла. Если цель проходит мимо одного зенитного комплекса, то ее этот зенитный комплекс должен подстраховывать другой зенитный комплекс и так далее, и так далее. То есть несколько зон поражения, перекрывающих друг друга, дадут высокую вероятность отражения практически любой атаки.
15: Напрашивается, как будто бы все эти центры обработки данных перенести под землю.
14: У ВСУ нет в распоряжении бетонобойных бомб. Если они есть, то они не могут их доставить на территорию Российской Федерации. И это было бы решение, но надо понимать, что это невозможно в обозримые сроки. Это невозможно без прекращения работы этой цифровой инфраструктуры. Надо дата-центр разобрать, перенести в новые помещения, подготовленные заранее, и там по новой собрать. Все это время дата-центр работать не будет.
21: Вопрос в том, насколько масштабными будут последствия атак, учитывая сбои многих сторонних сервисов, вроде Ламода, Магнита и ЦА. Из-за аварии у облачного провайдера. Как уверяют эксперты, вряд ли проблема ударит по финансовой инфраструктуре. Большинство крупных банков имеют свои ЦОДы. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
6: Трудности перевода. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. Продолжит Диана Чебанова.
16: «Кто надо, услышал».
18: В марте 13-летней дочери Тимура на детскую карту Сбербанка пришли 18 500 рублей. Происхождение перевода семье было неизвестно. Имя отправителя скрыто, а непонятные деньги вернуть очень хотелось. Многочисленные звонки на горячую линию банка результатов не дали. Там только предложили ему воспользоваться функцией «вернуть перевод» и отправили семью Тимура в органы опеки. Дело в том, что по детским счетам вводят массу ограничений, в том числе и для родителей. И без органов опеки эти ограничения не снять. О таких затруднениях радиостанция «Бизнес-ФМ» уже сообщала ранее. Но и опека семье девочки отказала. Попытки вернуть случайно прилетевшие деньги превратились в бесконечное оббивание порогов и бег по кругу. Это длилось почти полгода, пока Тимур не написал в редакцию «Бизнес-ФМ» о своей проблеме. Журналисты сделали официальный запрос в Сбербанк и Центробанк с просьбой разъяснить ситуацию. Вопрос решился меньше, чем за сутки, как по щелчку, сказал Тимур.
25: Позвонил в Сбербанк. Сбербанк говорит, подождите, если человек
4: человек ошибся этим переводом, он свяжется с вами, попросит возвратить деньги. Мы подождали 10 дней, никто им не звонит. Опять обращение в Сбербанк. Я заподозрил, что это мошенники, сразу заблокировал и свои карты, и детскую карту, и дочери. Сбербанк послал в органы опеки получить разрешение на возврат переведенных денег. Пошли в органы опеки, там дали официальный ответ, что по закону мы не можем вам такое разрешение дать. Идите в банк, разбирайтесь. Мы пошли в банк опять. Банк опять послали в органы опеки. Пришлось после этого идти в полицию. Это заявление уже в полиции полтора месяца находится. Ни ответа, ни привета. Обратился в бизнес FM. С утра сразу перезвонил сотрудник Сбербанка, и перевод отменили тут же. Буквально за 2 часа дочка со своего телефона позвонила. Официально сказала, что да, перевод надо отменить. И тут же все это отменили.
13: Вы пишете, что никто, кроме нас, за полгода не смог урегулировать ситуацию.
4: Нет. Вот вашим, как по щелчку пальца, это просто эйфория такая. Кому-то не наплевать хотя бы на простых людей.
18: То, что подобные вопросы решаются только после интереса к таким историям со стороны СМИ, увы, признак не очень хороший. Но проблема тут не в банке, а в органах опеки, считает юрист Алексей Русакомский. Вне зависимости от суммы перевода, которые требуется вернуть, опека должна выдать на это разрешение, потому что с точки зрения закона это рассматривается как действия, направленные на уменьшение имущества подопечного, то есть ребенка.
17: Действия органа опеки попечительства, где направляют его родителя в банк получать сведения о том, кто перевел денежные средства, то есть требовать от банка разглашения банковской тайны, вот эти действия незаконны. Нужно обратиться с жалобой либо в контролирующий орган, либо в прокуратуру, указав, что они надлежащим образом защищают законные права и интересы подопечного. Это они должны обратиться в банк, а не его направлять. Банк не предоставляет сведения, действует правильно, потому что это банковская тайна. Я бы на его месте положил бы на депозит нотариусу и предложил бы банку связаться с отправителем и явиться к нотариусу, получить эти деньги с депозита. Вот так вот можно было бы решить эту проблему.
18: По словам специалистов, опрошенных Бизнес ФМ, есть еще один способ решить такую проблему. Пожаловаться в Центробанк. Регулятор может повлиять на действия банка. Но Тимуру и его дочери помогло еще то, что она за эти полгода попыток вернуть чужие деньги достигла 14-летия и получила паспорт. И почему-то только после запроса Бизнес ФМ банк сообщил, что раз девочке исполнилось 14, то она может без органов опеки оформить возврат. Внезапно. Что делать в такой ситуации тем, у кого дети помладше, вопрос по-прежнему открытый. Наш герой после всей этой истории детскую карту дочери на всякий случай закрыл. Диана Чубанова, Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
19: Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3.

0: консультация с врачом не требуется.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
2: Похоже, китайский бренд Cherry решил вывести на наш рынок все бюджетные суббренды, которые имеет в своей обойме автопроизводитель. На тест-драйв автомобиля LePass мы поехали на Урал, в город Пермь. В России бренд вышел под именем Tenet Plus. У нас в тесте модель L6. В начале октября погода здесь непредсказуема, и нам не повезло максимально. 3 градуса тепла, сильнейший ветер и дождь со снегом. О съемках не могло быть и речи. Но зато интерьер и работу климата мы изучили досконально. Нажимаю на педали, получаю хорошо узнаваемый рывок вперед на старте для создания у водителя ощущения очень динамичного автомобиля. Силовая установка 1,5 литра турбо мощностью 147 лошадиных сил с крутящим моментом 225 ньютон-метров идет в паре с 6-ступенчатым роботом с мокрыми сцеплениями. Объем бака 57 литров. За день теста порадовал расход 7,5 литра в городе с пробками. На трассу мы не поехали, но у коллег за 300 километров пробега расход был немного меньше. Ходовая часть жестковата, рулевое управление пустое, но все в рамках разумного, без перегибов. Если вы ездили на средних моделях Cherry, это будет именно оно. Сзади просторно, производитель заявляет 91 сантиметр между спинками переднего и заднего кресел. Пол в багажнике можно устанавливать на двух уровнях. Комплектации L6 называются Elegant и Ultra. 7 подушек безопасности, система обзора 540 градусов и набор водительских ассистентов. В максимальной версии появляются адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение с распознаванием автомобилей, пешеходов и велосипедистов, ассистент движения в пробке, панорамная крыша и электропривод двери багажника. Стоимость обеих комплектаций чуть ниже и чуть выше 3 миллионов рублей.
1: Тест-драйв на Business FM.
3: 20:17 в Москве. Похолодание в столичном регионе не ожидается. Самым холодным днем на неделе станет среда, будет до плюс 11 градусов, а вот в начале недели дневная температура в Москве и Подмосковье будет держаться на отметке 14-16 градусов, но не обойдется без осадков, к тому же ожидается пасмурная погода. А в понедельник утром в Москве возможно редкое для октября явление – гроза, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
4: Погода в Москве и Московской области начинает быть очень интересной, и связано это будет с выходом очередного активного циклона, и он принесет сразу несколько интересных явлений. Во-первых, в середине недели он повысит температуру практически до 20 градусов, но обо всем по порядку. Циклон – это, прежде всего, дожди и сильный ветер, и они не заставят себя долго ждать. С ночи в воскресенье и в понедельник, и даже чуть-чуть во вторник в Москве ожидаются дожди, местами они будут сильные, и по некоторым прогнозам прогностических моделей – в связи с резкими колебаниями температуры, она у нас должна подняться в результате всего этого, ожидаются даже местами грозы. Не будут они, конечно, по летнему типу, это будут очень слабенькие грозы, но я бы здесь прежде всего обратил внимание на осадки. Всего за процесс в московском регионе выпадет от 20, а местами, говорят, до 30 миллиметров осадков. Это вполне летние значения. Что касается температур, то 12 октября днем температура воздуха, правда, при сильном ветре, уже будет достигать 16-18, а по области до 19 тепла. Пройдут осадки, местами по области сильные, возможно, гроза, по некоторым данным. Ночью температура воздуха по области и в Москве также, скорее всего, не опустится ниже 9 градусов, то есть очень теплые ночи сейчас и очень теплые будут дни. 13 октября в Москве уже погода будет успокаиваться, температура воздуха ночью составит от 9 до 11 градусов, а днем в Москве 14-16, а по области аж до 18 тепла. Осадки пойдут на убыль и, в общем-то, будут наблюдаться уже на небольшой территории Московской области. 14 и 15 октября уже местами небольшой дождь, и температура днем 11-16 градусов тепла. А ночью, соответственно, уже тоже будет немножко прохладнее, 4-9, местами до 3 градусов.
3: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Поменять летнюю резину на зимнюю в Московском

0: В регионе все еще рано. Среднесуточная температура держится выше рекомендуемых плюс 5-7 градусов. Стаканчик кофе на собеседовании стал предметом горячих споров в американских соцсетях. Одни пишут, что приносить на деловую встречу с работодателем стаканчик с кофе неуместно. Это способно испортить первое впечатление, и этим грешат в основном молодые люди. А другие, что эта часть этикета корпоративной культуры давно устарела и оторвана от реальности. А главное, это навыки, профессионализм кандидата и умение добиваться результата. Зумеры отмечают, что кофе помогает им справиться со стрессом на собеседовании. Дискуссия подхвачена в СМИ, и, как считают рекрутеры, стала актуальной на фоне тотального дефицита кадров. Мы спросили у работодателей, готовы ли они закрыть глаза на стаканчик кофе, принесенный соискателем на деловую встречу.
1: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
2: Для меня на самом деле практически все равно, с чем ко мне человек придет на собеседование. С ноутбуком под мышкой, с сумкой или со стаканчиком кофе. Мир меняется, и этикет, и деловой этикет меняется тоже. Раньше мы не позволяли себе на работу ходить в худи, сейчас эта история нормальна. Я не вижу здесь ничего демонстративного или такого, на что я должна обратить внимание как работодатель. Главное – это профессиональные навыки человека, его умение адаптироваться, его умение взаимодействовать с компанией и выполнять тот результат, который компания оценивает. Будет ли он выполнять это со стаканчиком латте или без него? Мне кажется, что это не важно. Я думаю, что это определенная степень свободы нового поколения. Мы не на приеме у английской королевы. Эту тему уже можно отпустить. Если мы будем жесткие рамки такого формата задавать, мне кажется, что у нас есть шанс потерять перспективного кандидата, который свободно мыслит.
3: Ольга, а что вот может вас сразу оттолкнуть в поведении соискателя?
2: Опоздание. Человек, который не бережет мое время, мы не сможем с ним хорошо и корректно взаимодействовать.
1: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
4: Если человек приходит на собеседование со стаканчиком, значит, для него в приоритете прямо сейчас свое собственное состояние. Комфорт, может быть, успеть попить кофе, может, он действительно не выспался, но точно мотивирован чем-то, что прямо здесь и сейчас. А если человек мотивирован последствиями, даже гипотетически возможным недопониманием либо каким-то двусмыслием, он постарается максимально исключить подобные ситуации. Но я немножечко говорю, конечно, про деформацию, как управление психологом. Если мы видим кандидата потенциального, но не способного к саморегуляции до уровня даже стаканчик вовремя допить, он не сможет свой потенциал реализовать в полной мере, потому что не способен на продолжительном периоде регулировать свое поведение. Тогда лучше уж сразу остаться без него. Сюда относятся и форма одежды неподобающая, и поведение, и какие-то вульгаризмы в речи, и то, как человек в переписке пишет одним сообщением или пятью. Много что можно классифицировать как пренебрежение моменту.
3: Можно сказать, что спор тут идет не о кофе, а фактически о столкновении поколений.
4: Я бы сказал, что это даже столкновение картин мира и способов самопозиционирования. Это гораздо глубже, это такой экзистенциальный, онтологический конфликт.
1: Директор группы компаний «Русит» Дмитрий Филиппов.
5: Вы знаете, гораздо чаще ко мне приходят на собеседование с недопитой банкой пива и достаточно приличным перегаром. Вот это вот основной контингент, который приходит на собеседование на рабочей должности. Наличие перегара четко говорит о его рабочих перспективах и, как правило, определяет результат собеседования. Относительно кофе ситуация выглядит банально просто. Ввиду достаточно большого дефицита кадров, если человек придет со стаканчиком кофе, то на фоне товарища с недопитой банки пива, он будет выглядеть крайне привлекательно, поэтому вокруг него мы будем танцевать танцы с бубнами. Кофе он или без кофе, в общем, абсолютно не важно. Главное, без банки пива.
3: А это и зумеры тоже приходят с банкой пива?
5: Кандидаты? Зумеры пока с банкой пива не приходят. Они на рабочие должности приходят очень редко. Но иногда бывают без кофе, без пива, с какими-то своими проблемами, на которые мы закрываем глаза. Если реально собеседование на какие-то относительно ответственные должности смотрят, совершенно на другие факторы. На стаканчик кофе не смотрят от слова совсем.
0: Работодатели говорят, что еще одна проблема собеседования, которое проводится с помощью ИИ. 82% соискателей в России положительно оценивают собеседование, которое проводится с помощью нейросетей, а данные исследования компании Сабеса. А в то же время рекрутеры говорят, что у этого удобства есть побочные эффекты. Одни соискатели пишут резюме с помощью чат-GPT, другие отвечают на вопросы под диктовку ИИ суфлера, а кто-то подделывает документы и внешность. А главная проблема – складно и уверенно рассказать о своем опыте может даже тот, кто опыта не имеет.
6: Реклама. Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О HeadHunter у Грайн 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
7: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Британские ученые доказали.
10: Правило 5С для спасения от простуды вывели британские ученые. Причем первая и главная составляющая – секс. Как показали исследования, долгое воздержание вредит иммунной системе. В группе испытуемых, которые на время эпидемии полностью отказались от любовных утех, заболеваемость была в 3 раза выше. Неожиданным компонентом в новом правиле оказалось сало. Оказалось, что его насыщенные жирные кислоты активно участвуют в работе иммунитета. Альтернативой салу могут быть сливочное масло, молоко и мясные бульоны. Оставшиеся 3S уже традиционны – сон, спорт и солнце. Правда, британские ученые в ходе исследования так и не выяснили, где взять солнце зимой в наших с ними пасмурных широтах.
9: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
11: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Температуру девелоперского рынка можно измерять разными термометрами. Скажем, ипотечным или объемно-строительным. Но один из самых точных приборов – термометр под названием «Уровень покрытия средствами дольщиков на счетах эскроу задолженности девелоперов по проектному финансированию». Этот уровень по состоянию на 1 августа 2026 года единый ресурс застройщиков недавно актуализировал на основании данных Банка России. В двадцатку крупнейших рынков страны ЕРЗ включает регионы с наиболее серьезными эскроу-средствами. Совокупно на эти 20 субъектов РФ приходится около 84% общего объема денег на счетах эскроу. Так вот, с 1 июля по 1 августа этого года в минус ушли сразу 18, а 2, Самарская и Ленинградская области, остались практически на нуле. Положительной динамики не зафиксировано нигде. Ни на одном из ключевых строительных рынков России. Регионы с критически низким покрытием, те, где соотношение средств на счетах эскроу к задолженности по проектному финансированию, менее 50%. Еще в прошлом году такой был 1, теперь 5. Причем 2 из списка крупнейших рынков – Тюменская область и Краснодарский край, а также Ханты-Мансийский автономный округ Югра и Курганская и Липецкая области. Что еще обращает на себя печальное внимание? Из группы середнячков в группу с пусть не критически, но все-таки низким показателем перешли сразу 5 крупников – Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республики Татарстан и Крым. В результате низкое и критически низкое покрытие деньгами дольщиков проектного финансирования наблюдается уже в 13 из 20 строительных регионов лидеров. В июле их было 8, год назад всего 6. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
11: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: 20:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. Ранее аналогичные меры ввели во Внуково. Они нужны для обеспечения безопасности воздушного движения. По данным Минобороны, средства ПВО за сегодняшний день сбили 112 украинских беспилотников над российскими регионами. Еврокомиссия планирует ужесточить выдачу шенгенских туристических виз россиянам с января следующего года. Об этом пишет «Политико» со ссылкой на источники. Европейские чиновники по информации издания связывают соответствующие меры с гибридными угрозами, якобы исходящими со стороны России. Визовые ограничения активно поддерживают Польша, Швеция и Эстония. При этом, по данным Евростат, в 2025 году число выданных россиянам шенгенских виз выросло более чем на 10% по сравнению с 2024 годом и составило 620 тысяч. Из них туристических виз выдано 478 тысяч. Ураган Саймон, который сформировался в Тихом океане, вплотную приблизился к Мексике. Он бушует в море примерно в 100 километрах к востоку от города Мансанильо. Американские специалисты характеризуют ураган как чрезвычайно опасный. Мексиканские метеорологи отмечают, что если Саймон доберется до суши, то в первую очередь могут пострадать штаты Халиско и Колима. Мощность Саймона оценивается в 4 балла по 5-бальной шкале. Папе Римскому Льву XIV должны провести операцию на легком. Об этом сам понтифик объявил после воскресной проповеди. По его словам, операция запланирована на ближайшие дни. В ватиканских кругах сообщили, что главу Римско-католической церкви могут госпитализировать уже 12 октября в римскую больницу имени Агастина Джемелли, где традиционно лечатся понтифики. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 18:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Операторы связи могут обязать обеспечить скорость не менее 1 гигабита в секунду в каждом квартирном доме. По данным СМИ, Минцифра планирует реформу рынка телеком-услуг, и законопроект могут внести в Думу до конца года. А какая скорость считается минимальной сейчас и зачем нужен этот новый стандарт? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. На вечерних торгах индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 впервые с конца июня. Нефть марки Brent подорожала. За неделю котировки выросли почти на 2,5%. Как откроются рынки в понедельник? Вернется ли Криштиану Роналду в ближайшем будущем в сборную Португалии? Вопрос открытый. 41-летний нападающий временно отстранен от выступления за национальную команду. Идет разбирательство. Эти и другие темы в эфире Business FM. Гигабит в каждый дом. Минцифра планирует реформу рынка телеком-услуг. Законопроект могут внести в Думу до конца года, пишет Коммерсант со ссылкой на ведомство. Одно из новшеств: операторов связи обяжут обеспечить скорость не менее 1 гигабита в секунду в каждом квартирном доме. А какая скорость считается минимальной сейчас и зачем нужен этот новый стандарт, рассуждает руководитель проекта технологии российской газеты «Эксперт Рацит», автор канала «Токсичные цифры» Олег Капранов.
14: Последние лет 15 золотым стандартом было 100 мегабит. И по большому счету 100 мегабит их хватало. Их перестало хватать, наверное, в последние лет 5. Тут важно понимать, что когда мы говорим про скорость интернета, это не столько скорость передачи данных, сколько, условно говоря, пропускная способность условной трубы. Есть некая труба, через нее может прокачиваться определенное количество данных. Возьмем 1-2 умных телевизора, ноутбуки, смартфоны, планшеты, система видеонаблюдения, умная бытовая техника. Это все большое количество трафика. В какой-то момент начинают происходить некие затыки, когда это все, оно просто в трубу, условно, 100 мегабитную, уже не пролезает.
0: Олег Капранов, руководитель проекта технологии российской газеты. Для обычной семьи с парой смартфонов, одним телевизором и ноутбуком вполне хватает и скорости в 100 мегабит в секунду, говорят эксперты. Но проблемы возникают там, где у людей много устройств и умной техники. При этом, какую скорость получает абонент, на самом деле вопрос неоднозначный, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
15: разговор о скорости интернет-доступа вообще очень опасный, потому что там слишком много лукавства. Ключевой вопрос – это реальная скорость между чем и чем. По факту, та скорость, на которую может влиять любой интернет-провайдер, если мы говорим о домашнем интернете, фиксированном, это скорость доступа между абонентом, его Wi-Fi-роутером в квартире, и ближайшим шкафом оператора, в котором стоит передающее оборудование. Тут оператор может технически дать любую заданную скорость, но дальше включается условный большой интернет. И чаще всего реальный трафик между каким-то контентом, который смотрит абонент, и его устройством проходит по многим-многим разным сетям, разных операторов, разные каналы и разные скорости. Поэтому пытаться померить, а тем более отрегулировать скорость доступа, лукавство, если не сказать больше.
0: Леонид Коник, гендиректор групп компаний Comnews. Минцифры предлагает изменить и другие требования к провайдерам. Вместо почти 20 видов лицензий предлагается оставить 4. Индивидуальные предприниматели не смогут их получить. Также обсуждается возможность отзывать лицензию без суда за повторные нарушения. Ранее отраслевые ассоциации высказывали опасения, что новые требования окажутся непосильными для тысяч небольших провайдеров. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. На вечерних торгах индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов, впервые с конца июня, прибавив около 4%. Нефть марки Brent на неделе подорожала. По итогам пятницы баррель стоил $104.72, а за неделю котировки выросли почти на 2,5%. Что будет влиять на рынок на неделе, говорит инвестиционный стратег УК «Капитал» Сергей Суверов.
16: Соглашение президентов России и США о поставках российского дизеля на мировые рынки серьезно разменило баланс сил на российском фондовом рынке. Уже в пятницу наметился серьезный рост, и, скорее всего, на торгах в понедельник рост может продолжиться. Особый импульс получили бумаги нефтяного сектора. Россия возвращается на премиальный западный рынок нефтепродуктов. И если совсем недавно участники рынка с тревогой ждали, что будут обнародованы новые санкции, в частности, введены вторичные пошлины против торговых партнеров России в соответствии с недавно принятым законопроектом США, то сейчас ситуация идет немножко в противоположную сторону. Наоборот, мы имеем дело с смягчением санкционного давления на российскую нефтяную отрасль. Поэтому я думаю, что краткосрочно рынок может получить поддержку, но дальше конъюнктура на рынке акций будет определяться дальнейшими шагами в геополитике, потому что геополитика является главным фактором, но и также ожиданием в отношении решение Центрального банка по ключевой ставке. Уже в конце месяца состоится важное для рынка заседание Центрального банка. Рубль тоже, в общем-то, может получить некоторую поддержку от того, что будет больше поступать валютной выручки от продажи нефтепродуктов на мировой рынок. Но, с другой стороны, большим фактором негатива для рубля является резкий рост валютной интервенции со стороны Минфина. В 5 раз увеличился объем покупок валют, который сейчас ежедневно превышает 12 миллиардов рублей в день. Это достаточно большая цифра, поэтому не исключено, что даже несмотря на позитив с точки зрения смягчения санкций, рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе как раз из-за валютных интервенций Минфина.
0: Инвестиционный стратег УК «Капитал» Сергей Суверов. Рубль за неделю ослаб. Официальный курс юаня вырос примерно на 24 копейки до 12 рублей 67 копеек. О перспективах рубля говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
17: В целом, высокие цены на нефть действительно продолжают рубль поддерживать, но здесь надо иметь в виду, что, в принципе, рынок, наверное, будет настраиваться на то, что компаниям нужно валюту продать и под дивиденды, и для выплаты больших налогов, потому что в октябре выплачивается, кроме НДПИ, будет от более высоких цен считаться еще и будет налог на дополнительный доход, выплаченный в бюджет. Плюс, все-таки, наверное, учитывая, что потребительский спрос достаточно высокий, дополнительные расходы инвестиционные будут на восстановление инфраструктуры и понадобится, наверное, чуть больше объема импорта, я думаю, поэтому более или менее диапазон 84-85 рублей по доллару и около 12,5-12,6 по рублю, наверное, вполне мы в следующую неделю проторгуем по-прежнему. В принципе, риски, наверное, сейчас по-прежнему все-таки смещены в сторону несколько более крепкого рубля, потому что пока все-таки действительно цены на нефть достаточно дорогие, дополнительные объемы топлива на рынок, они большого влияния, наверное, сейчас не окажут, но здесь, с точки зрения вот федерального бюджета, надо, наверное, учесть, что если снизятся мировые цены на дизель немножко, то это будет предопределять все-таки меньшие расходы на выплаты по демпферу для нефтяных компаний, и, соответственно, более высокий уровень нефтегазовых доходов и, как следствие, более крупные объемы покупок со стороны Минфина валюты ВФБ. Но это реализуется уже в ноябре, поэтому скорее сейчас все-таки рубль будет достаточно крепким. Вполне возможно, что действительно в какие-то дни будем подходить даже к 8-4 рублям поближе. А где-то в ноябре, наверное, опять у нас на фоне увеличившихся покупок Минфина может быть новая волна ослабления российской валюты.
0: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Вернется ли Криштиану Роналду в ближайшем будущем в сборную Португалии? Вопрос открытый. 41-летний нападающий временно отстранен от выступления за национальную команду. Идет разбирательство. Об этом сообщает издание «Абола» со ссылкой на Португальскую федерацию футбола. При этом глава федерации Педро Пренса заявил, что очень надеется на возвращение Роналду в сборную уже в период ноябрьских матчей. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
18: Футбол с Григорием Гуреевым.
19: Криштиану виноват, но он не виноват. Футбольный мир словно разделился. Конфликт одного из лучших игроков в истории с главным тренером сборной Жорже Жезушем не дает покоя спортивной общественности уже вторую неделю. Сказано было многое, со стороны футболиста, правда, гораздо больше. Свой самовольный отъезд из сборной он объяснил тем, что тренер не выполнил обещания. И дело тут даже не в том, что Роналду попросили разминаться, но не дали сыграть с Норвегией. Оказывается, был согласован специальный документ, тезисы из которого Жезуш не зачитал на пресс-конференции. В частности, не признал, что с футболистом уровня Пеле и Диего Марадоны так нельзя. Как бы то ни было, Роналду может быть отстранен на срок от 1 до 6 месяцев. В своем длинном посте он признал вину и сказал, что готов к этому. Правда, никто из партнеров по сборной не поставил лайк, а без него она одержала победы во всех следующих матчах. При Жезуше у Португалии прекрасный результат – 4 победы из 4. Александр Мостовой, бывший футболист сборных СССР, СНГ и России, поигравший в свое время в лиссабонской Бенфике, заявил Бизнес ФМ, что полностью на стороне Роналду.
20: Ужас, то, что они делают с Криштиану, кстати, не только я, и великие футболисты, которые играли, Джерард и Рио Фердинанд, и бразильцы многие, Ромарио, сказали то же самое. За что дисквалифицировать человека, который прославил страну на много десятилетий вперед? Вы что делаете? Вы что творите? Вы должны руки и ноги ему целовать за то, что вообще он есть у вас в Португалии. Он не уровнем Пеле и Марадоны. Конечно, уровень. Он забил столько, сколько ни тот, ни другой не забили. Был бы я бы на месте Жезуса, я бы и принес бы извинения Роналду. Я бы извинился перед ним. Не забывайте, 2 месяца назад был другой тренер у них. И, кстати, остался в хороших отношениях с Роналду и Роналду с ним, Мартинес. Тот понимал, что Роналду — это величина.
19: И на Роналду в сборной Португалии были звезды. Нельзя не вспомнить Луиша Фигу, Руя Кошту, а также лучшего бомбардира чемпионата мира 1966 года Эйсебио. Вели они себя при этом скромнее. Впрочем, и титулов при них у португальцев не было. И по индивидуальным рекордам к Роналду еще долго никто не приблизится. У него 234 матча и 146 голов. А если смотреть на всю карьеру, то Криш после возвращения в чемпионат Саудовской Аравии забил на днях 980-й мяч. Всего 20 до 1000. Вячеслав Короткин, зам главного редактора издания «Спортэкспресс», считает, что Роналду, несмотря на его статус, стоит жить по законам команды.
21: При всем величии Криш, при всей звездности, при всем том вкладе, который он внес в успехи сборной Португалии, когда ты член коллектива, ты все-таки должен жить по каким-то общим правилам. Не хочу сказать, что Жезус однозначно прав, но то, что Криштиану уже достаточно давно находится на особом положении в сборной Португалии, вот это меня немножко смущает, прямо скажем. Или ты в эту команду не приезжай, или живи по ее правилам.
19: А где-то в Аргентине Лионель Месси трогательно простился со сборной, сыграв за нее последний матч с командой Бенина. Правда, и тут не все гладко. Соперники аргентинцев пожаловались, что им не заплатили, не подарили сувениров и даже футболками не дали поменяться. Ну и вообще, при всем уважении к Бенину, Месси заслуживал более статусного соперника. Почему бы не организовать еще один товарищеский матч? Португалия-Аргентина. Роналду против Месси. Ради этого и ФИФА могла бы подключиться, поднять испорченный имидж Джани Инфантино. Если бы это был финал карьеры Криштиану в сборной, то это был бы финал мечты. Но в реальности все по-другому. Как будет дальше, покажет время. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
18: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Гаитянский гурт впервые появился в 1813 году. 100 лет был привязан к французскому франку, с 1912 к доллару. В конце 1980-х введен плавающий курс. Сегодня более чем на порядок дешевле доллара США. Название происходит от испанского «гордо» – «тучный, жирный». Валюты на Бизнес FM. Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
2: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
18: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: Дав цифровому рублю месяц на то, чтобы выявить и выключить неизбежные проблемы роста, протестировал новую технологию и делюсь первым опытом. Мой случай, с одной стороны, типичный, с другой, возможно, наиболее сложный. Являясь индивидуальным предпринимателем, я могу открыть один счет в цифровых рублях, как физическое лицо, и второй, как ИП. Платформа цифрового рубля не открывает счета напрямую. Для этого я воспользовался сервисами одного из системно значимых банков. Сперва необходимо открыть счет физического лица. Для этого потребовалось мобильное приложение банка для Android. В процессе будут сформированы криптографические ключи. Для доступа к сервису потребуется придумать и запомнить пароль. Занятный момент – необходимость вводить пальцем в выбранной области экрана. Процедура называется «сбор энтропии». Помогает получить подлинно случайный набор данных. Работа с энтропией должна занять меньше минуты. Если процесс затянулся, значит, что-то пошло не так, и лучше откатиться назад и повторить процесс регистрации. Общее впечатление. Пользователю, избалованному гладкостью и бесшовностью процедур отечественного финтеха, может показаться, что при работе с цифровым рублем швы пока есть, но главное – платформа работает. Формальные процедуры занимают не более получаса, счет открывается в течение нескольких часов, и цифровым рублем можно начинать пользоваться. Из того, что пока не реализовано, но обещают на следующих этапах – заплатить со счета юрлица или ИП физическому лицу, например, оплатить услуги самозанятого или перекинуть деньги на собственный счет, пока невозможно. Исключение – возврат средств за отмененную покупку или выплата зарплаты. Но платежи в пользу юрлиц и между юрлицами уже работают и работают дешево, снижая транзакционные издержки экономики, ради чего все и затевалось.
18: Сумма технологий на Бизнес FM.
0: 20:47 в Москве. Рижский рынок. Снести нельзя оставить.
18: Итоги недели.
0: Участок земли у станции метро «Рижская» в Москве, на котором и располагаются «Рижский рынок» и универмаг «Крестовский», выставят на торги. Цель – реализация проекта комплексного развития территории. Оба здания подлежат сносу или реконструкции. Торги поручено организовать и провести в течение 90 дней, сообщают власти Москвы. При этом рынок работает, продавцы не в курсе возможного сноса. Эксперты считают предложение города на первый взгляд привлекательным для инвесторов, но дьявол кроется в деталях. Обо всем этом подробнее. Светлана Чередникова.
1: 7 октября появились новости о продаже городом потенциальному инвестору со строительным опытом права развивать территорию у метро «Рижская» с объектами капстроительства. Согласно официальным картам, в границы этой территории попадает земля, на которой стоят универмаг «Крестовский» и «Рижский рынок», место, где горожане покупают цветы фактически по оптовым ценам. В документе четко не прописано, обязан ли инвестор реконструировать эти объекты или может их снести. Ранее власти уже снесли небольшое здание цветочной базы на задах рынка. На просьбу прокомментировать новые вводные директор Рижского рынка Павел Быков заявил Бизнес-ФМ, что у него нет никакой информации о продаже или о закрытии объекта. А вот что рассказала продавщица цветов Кристина Владимирова.
3: Никакого закрытия. В ближайшие 2-3 года даже не близится. Да, ведутся строительные работы по открытию метро с задней стороны Рижского рынка. Естественно, обязуют оформить красивый фасад. Ну, то есть сделать реконструкцию более цивильный, современный вид рынку. Но сам Рижский рынок работает в обычном режиме.
22: Если снос будет, то куда переселят?
3: Мы каждый раз задаем начальству эти вопросы. Нам говорят, что мы работаем. И ближайший год, это прям 2-100%, нас, говорят, не снесут. У нас штат там 400 человек, как минимум, а то и больше, да, работает на рынке. Естественно, я думаю, что нас просто так не оставят на улице и не распустят такой огромный коллектив.
22: Все-таки вот если страшное реализуется, рынок сносит, да, вас куда-то переселяют. О каких убытках тогда можно говорить?
3: Я вам скажу, о 100%.
1: В распоряжении Департамента градостроительной политики Москвы говорится о 2 участках общей площадью почти 23 гектара, на которых планируется возвести масштабный транспортный пересадочный узел, объединяющий МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, а также 2 линии метро Калужско-Рижскую и БКЛ и инфраструктуру высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Если говорить конкретно о Рижском рынке, то около него уже идут работы по созданию ТПУ. Согласно распоряжению, начальная цена лота за землю под рынком составляет более 155 миллионов рублей с шагом 2%, то есть более 3 миллионов. Сумма задатка за участие в аукционе превышает 31 миллион. Это 20% от стартовой цены предложения. Насколько это привлекательные условия? Мнение управляющего партнера консалтинговой компании RRG Дениса Колокольникова.
23: Здесь надо понимать, что 155 миллионов – это не стоимость земельного участка, а возможность права заключить договор на КРТ и уже в дальнейшем с учетом провести исследовательские работы. Тут надо понимать, какой объем задач лежит на потенциальном инвесторе. Тогда уже можно говорить о насколько эта цена адекватна и насколько она может вырасти. Несколько направлений, метро и другие элементы городской инфраструктуры нужно все связать в единый ТПУ-контур с теплыми переходами и тому подобное. Плюс, насколько я помню, раньше фигурировала в этом проекте гостиница на 380 номеров, не знаю, есть ли она в текущих обязательствах. Но в любом случае участок очень привлекательный, видовой, около станции метро, и явно будет спрос, цена может вырасти, возможно, несколько раз, но опять же надо смотреть ограничения. А с точки зрения лучшего использования, я думаю, что здесь доминирующая функция будет офисный центр класса А, может быть, даже выше. Это общественная функция, связанная с ритейлом, гастрономией, со спортом. Возможно, останется место под исторический цветочный рынок уже в новом формате.
1: Эксперт уверен, что инвестор возведет на полученном от города участке высотные здания. Ранее в СМИ циркулировали слухи о возможном появлении там 2 небоскребов в виде парусов. Примечательно, что буквально через дорогу от рынка расположен Рижский вокзал, который не реализован после уже 4-х торгов из-за отсутствия желающих. Однако это памятник архитектуры, имеющий множество ограничений, который продается за гораздо большие деньги. Светлана Чередникова, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
0: На фестивале «Маяк» прошла российская премьера фильма «Фьорд».
24: Итоги недели.
0: Эта картина – победитель Каннского фестиваля этого года. В главных ролях Себастьян Стен и Рената Ринсве. Режиссер – румын Кристиан Минджу. «Фьорд» показали на «Маяке» вне конкурса. Александра Сидорова подробнее.
5: Фьорд – история про многодетную семью, которая переезжает из Румынии в живописную норвежскую деревню у фьорда. Все быстро адаптируются. Родители находят работу, а старшие дети – новых друзей. Но счастье длится недолго. Вскоре в их дом приезжают органы опеки, у которых возникают подозрения из-за синяков у ребенка и из-за слухов о воспитании в этом семействе. В либеральной Норвегии с ювенальной юстицией все строго. На самом деле вопросы скорее из-за того, что семья очень верующая и максимально традиционная во всем, что удивляет и педагогов, и некоторых одноклассников. В происхождении синяков никто в действительности разбираться как будто не собирается. У отчаявшихся родителей забирают всех, в том числе грудничка. Пятерых детей помещают в три разных семьи. Отец и мать боятся, что больше их никогда не увидят, но в итоге свидание все же разрешают. А дальше начинается следствие и судебное разбирательство, которые держали в напряжении, кажется, всех зрителей. Хотя хронометраж фильма почти 2,5 часа. Нельзя сидеть тихо, пока они злоупотребляют властью. Что означает их культура и наши законы? Сокрушается отец и ищет нового адвоката, потому что первый с ними работать отказался. На помощь приходит соседка, тоже юрист. Но главный адвокат или даже судья тут, безусловно, сам зритель. Это история про диалог в мире, точнее, про его отсутствие, про столкновение разных ценностей и про попытку объяснить суть этих ценностей другим. Мне смотреть было интересно, но ближе к концу, когда суд завершился, финал как будто провис. Если проводить параллели к фьорду, то самая очевидная картина – анатомия падения. Там тоже была семейная драма и последующее судебное разбирательство. Тот фильм также получил главную награду Каннского фестиваля – «Золотую пальмовую ветвь», но в 23-м году. Впрочем, и в конкурсной программе российского фестиваля «Маяк» в этом сезоне немало семейных драм, где возникают конфликты интересов и ценностей. Самый яркий пример – картина «Малика» про девочку-подростка из Ингушетии. Правда, семья живет в Казахстане. По законам шариата, после развода родителей, если мать снова собирается замуж, ребенок должен остаться жить с отцом. Малика оказывается перед выбором – разрушить этот новый брак и сохранить привычную жизнь, или пожертвовать собственным счастьем ради счастья матери. Получилось кино, к которому очень легко подключаешься и сопереживаешь. Когда до проката доберется Малика, неизвестно. Фильм пока путешествует по фестивалям в разных странах. А вот дата релиза «Фьорда» уже совсем скоро, 29 октября. Его возрастное ограничение 18+. Александра Сидорова, Бизнес ФМ, Геленджик.
6: Между делом с Кирой Альтман.
7: Говорим «Между делом» в студии «Бизнес ФМ» с Екатериной Лапшиной, основателем «Эра Капитал», инвестором, сооснователем «Ока», серийным предпринимателем. Я задаю вопрос, который не дает мне покоя.
8: А ты можешь человека слушать и не давать совет?
24: Да, могу.
8: И это легко?
24: Нет, это не легко. Я могу не давать совет легко. Мне сложнее не поделиться какими-то ассоциациями и опытом, который у меня всплывает в связи с тем, что я слышу. Вот это мне сложно. Так как я все-таки уже, знаешь, так это натренирована, то я стараюсь этим опытом, если и делиться, то, ну, в каком-то прям формате очень лайт, когда меня об этом не спрашивали. И что я научилась делать? Я научилась спрашивать, нужны ли мои советы вообще.
8: Не нападать, а спросить, нужна ли тебе помощь, да?
24: Ну, вообще быть в моменте. Я думаю, отчасти это вопрос возраста, конечно. То, что с возрастом как бы это осознание острее. Но и для молодых людей очень большая перегрузка. Быть в моменте, в тишине, она сейчас суперсложная. Она суперсложная, потому что всех раскачали очень сильно провокациями разнообразными. И буквально вчера у меня был интересный разговор по поводу как раз скуки, что-то мы там начали спорить. Человек, с которым я разговаривала, мне говорит, я вообще вот там некоторым способом борюсь со скукой. Я говорю, зачем ты с ней борешься? Скука же это самый вообще лучший ресурсный источник вдохновения, потому что когда человеку скучно, он начинает что-то придумывать. Что-то рождается. Особенно на детях видно. Как только начинается скучно, придумываются самые прикольные игры, начинаются какие-то фантазии там и так далее. Мы просто как взрослые немножко уже это там закопали внутри себя.
8: Не в Кате дело, а вообще в нас, людях.
7: Екатерина Лапшина, сооснователь «Эрокапитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
6: Между делом на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Российские военные взяли Новотроицкое и Петровское в ДНР, а также Резниково и Купино в Харьковской области. Об этом сообщила Минобороны. По данным ведомства, Новотроицкое и Петровское – стратегически важные населенные пункты. Контроль над ними создал условия для дальнейшего продвижения российской армии в Донецкой Народной Республике. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил о согласии России и Украины на приостановку взаимных ударов по объектам энергетики. Зеленский назвал эту информацию новостью для себя, но пообещал согласиться на прекращение огня по объектам энергетики, если то же самое сделает и Россия. Стоит отметить, похожее заявление об энергетическом перемирии Трамп делал ранее в этом году, однако в дальнейшем оказалось, что оно не вполне соответствовало действительности. Суд в Воронеже арестовал замдиректора компании «Конструкторское бюро химавтоматики» Владимира Кольцова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий при исполнении в 2021-2024 годах контрактов в рамках гособоронзаказа, что привело к хищению более 5 миллиардов рублей. На допросе Кольцов отказался от дачи показаний, об этом сообщает газета «Коммерсант». Ранее по этому делу в СИЗО отправили предпринимателя, который сознался в мошенничестве. В России запретили распространять видео петушиных боев в интернете. Российский суд удовлетворил соответствующий иск прокурора. Это следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно им, в ходе мониторинга прокуратура обнаружила все те видеоролики, в которых была размещена информация о жестоком обращении с животными. Речь идет о видео и фото с изображением петушиных боев. Установить владельца сайта не удалось, поэтому прокуратура подала иск в суд. РЖД готовят новый формат ночных поездок. Отдельная капсула вместо открытой полки. Внутри предусмотрят удлиненное спальное место, индивидуальный свет, шумоизоляцию и место для ручной клади. Идея напоминает японские капсульные отели, но для дальних путешествий в поезде, отмечает телеканал 360. Первые такие вагоны РЖД рассчитывают создать в 2028 году. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Очередная атака на дата-центры Яндекса, сервисы восстанавливают, но вопросы остаются. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Ранее был атакован дата-центр в Сасово Рязанской области и повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. А какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса? В редакцию «Бизнес FM» обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. В чем трудности перевода? Хуситы продолжают атаки на аэропорты в Саудовской Аравии. В результате новых ударов возник пожар, есть пострадавшие, сообщило Главное управление гражданской авиации королевства. А как дальше может развиваться ситуация в регионе? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». А Очередная атака на дата-центр Яндекса. Сервисы восстанавливают, но вопросы остаются. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Его атаковали беспилотники. Ранее в четверг был атакован дата-центр в Сасово, Рязанской области. В пятницу была повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. Какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса? И за счет чего ему удается быстро возвращать сервисы к работе? Об этом Наталья Шашна.
10: В ночь на воскресенье был атакован уже третий дата-центр Яндекса. Нетронутыми остаются только технологические площадки в Подмосковье. Но пока компании удается довольно быстро восстановить работу, хотя и не всех, но многих сервисов. Кинопоиска, приложений по доставке еды, такси. Как считают эксперты, это значит, мощности удалось быстро перекинуть, перенести, переключиться на резервные копии. И в этом может быть одна из главных мер защиты сейчас. Хранить данные и резервные копии не только в своих дата-центрах, но и арендовать оборудование у других ЦОДов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
11: Есть понимание у компании Яндекс о том, что нужно зарезервироваться на всякий случай и в другие места. То есть я к тому клоню, что это не значит, что Яндекс может хранить данные и резервировать и копировать резервные копии только в свои ЦОДы. Есть еще и другие, куда он может загрузить, чтобы продолжить работу или же, чтобы не останавливать работу сервисов, которые уже завязаны, у компаний, у простых людей. Можно просто на время выкупить мощностью у других центров обработки данных и туда перенести функционирование и хранение тех или иных данных.
22: Есть то, что потеряно безвозвратно?
11: Ни у кого не увидел.
22: Ни у кого не
11: увидел. Друзей спрашивал. Данные на облаке, данные, связанные с фирмами, с компаниями, юрлицами. Ни у кого ничего не было повреждено. А если мы говорим про оборудование, то да, там, естественно, есть безвозвратно утерянное оборудование. Но хочу напомнить о том, что именно Яндекс в том числе не производят сами сервера на российских заводах.
10: На Украине, например, удавалось довольно быстро восстанавливать работу сервисов после российских ударов по дата-центрам. Эксперты объясняли это децентрализацией системы. Вышел из строя один дата-центр, подстраховались на резервной площадке в Париже или Брюсселе. Насколько сильно повреждены дата-центры Яндекса, неизвестно. По словам Горшенина, пожары в дата-центрах, как правило, тушат с помощью специального газа, чтобы не повредить оборудование. Если пришлось тушить водой, восстановление займет больше времени. И вопрос в том, насколько сложно, например, будет Яндексу купить флагманские чипы для обучения нейросетей, как, например, NVIDIA A100, учитывая и санкции, и мировой дефицит памяти, рассуждает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
12: Если из строя вышли дизель-генераторы, подстанция, там еще что-то, то можно восстановить относительно быстро. А если серверное оборудование, то ничего не сделаешь. У нас страна под санкциями. Даже деньгами этот вопрос быстро решить невозможно. Ключевым, что является, чипы под санкциями нам их не привозят, при этом черным импортом они ввозились в небольших объемах, но массово их купить невозможно. Допустим, если Google в случае выхода из строя центра обработки данных может относительно быстро построить рядом такой же, то нам это сложно сделать.
10: Другие эксперты в разговоре с Бизнес-ФМ утверждают, у IT-гигантов есть большой резерв оборудования на случай ремонта, вывода из эксплуатации или перекрытия поставок. Но вопросы в том, как много нужно заменить и будут ли еще атаки. Публичной информации о том, как были защищены эти центры Яндекса, нет. Как уверен редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, самая эффективная защита – противовоздушная оборона от дронов, как та, что выстроена вокруг Москвы.
13: Должны быть не просто один комплекс панцирь на весь объект, а может быть 5 или 6 с перекрытием зон поражения, таким образом расположенные, чтобы гарантированно цель не прошла. Если цель проходит мимо одного зенитного комплекса, то ее этот зенитный комплекс должен подстраховывать другой зенитный комплекс и так далее, и так далее. То есть несколько зон поражения, перекрывающих друг друга, дадут высокую вероятность отражения практически любой атаки.
14: Напрашивается, как будто бы все эти центры обработки данных перенести под землю.
13: У ВСУ нет в распоряжении бетонобойных бомб. Если они есть, то они не могут их доставить на территорию Российской Федерации. И это было бы решение, но надо понимать, что это невозможно в обозримые сроки. Это невозможно без прекращения работы этой цифровой инфраструктуры. Надо дата-центр разобрать, перенести в новые помещения, подготовленные заранее, и там по новой собрать. Все это время дата-центр работать не будет.
10: Вопрос в том, насколько масштабными будут последствия атак, учитывая сбои многих сторонних сервисов, вроде Ламода, Магнита и ЦА. Сталина из-за аварии у облачного провайдера. Как уверяют эксперты, вряд ли проблема ударит по финансовой инфраструктуре. Большинство крупных банков имеют свои ЦОДы. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Трудности перевода. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. Продолжит Диана Чебанова.
15: «Кто надо, услышал».
10: В марте 13-летней дочери Тимура на детскую карту Сбербанка пришли 18,5 тысяч рублей. Происхождение перевода семье было неизвестно. Имя отправителя скрыто, а непонятные деньги вернуть очень хотелось. Многочисленные звонки на горячую линию банка результатов не дали. Там только предложили ему воспользоваться функцией «вернуть перевод» и отправили семью Тимура в органы опеки. Дело в том, что по детским счетам вводят массу ограничений, в том числе и для родителей. И без органов опеки эти ограничения не снять. О таких затруднениях радиостанция «Бизнес-ФМ» уже сообщала ранее. Но и опека семье девочки отказала. Попытки вернуть случайно прилетевшие деньги превратились в бесконечное оббивание порогов и бег по кругу. Это длилось почти полгода, пока Тимур не написал в редакцию «Бизнес-ФМ» о своей проблеме. Журналисты сделали официальный запрос в Сбербанк и Центробанк с просьбой разъяснить ситуацию. Вопрос решился меньше, чем за сутки, как по щелчку, сказал Тимур.
16: Позвонил в Сбербанк. Сбербанк говорит: подождите, если человек ошибся этим переводом, он свяжется с вами, попросит возвратить деньги. Мы подождали 10 дней, никто не звонит. Опять обращение в Сбербанк. Я заподозрил, что это мошенники, сразу заблокировал и свои карты, и детскую карту, и дочери. Сбербанк послал в органы опеки получить разрешение на возврат переведенных денег. Пошли в органы опеки, там дали официальный ответ, что по закону мы не можем вам такое разрешение дать. Идите в банк, разбирайтесь. Мы пошли в банк опять. Банк опять послали в органы опеки. Пришлось после этого идти в полицию. Это заявление уже в полиции полтора месяца находится. Ни ответа, ни привета. Обратился в Бизнес ФМ. С утра сразу перезвонил сотрудник Сбербанка, и перевод отменили тут же. Буквально за два часа дочка со своего телефона позвонила, официально сказала, что да, перевод надо отменить, и тут же все это отменили.
22: Вы пишете, что никто, кроме нас, за полгода не смог урегулировать ситуацию.
16: Вот вашим, как по щелчку пальца, это просто эйфория такая. Кому-то не наплевать хотя бы на простых людей.
10: То, что подобные вопросы решаются только после интереса к таким историям со стороны СМИ, увы, признак не очень хороший. Но проблема тут не в банке, а в органах опеки, считает юрист Алексей Русакомский. Вне зависимости от суммы перевода, которые требуется вернуть, опека должна выдать на это разрешение, потому что с точки зрения закона это рассматривается как действия, направленные на уменьшение имущества подопечного, то есть ребенка.
17: Действия органа опеки поручительства, где направляют его родителя в банк получать сведения о том, кто перевел денежные средства, то есть требовать от банка разглашения банковской тайны, вот эти действия незаконны. Нужно обратиться с жалобой либо в контролирующий орган, либо в прокуратуру, указав, что они надлежащим образом защищают законные права и интересы подопечного. Это они должны обратиться в банк, а не его направлять. Банк не предоставляет сведения, действует правильно, потому что это банковская тайна. Я бы на его месте положил бы на депозит нотариусу и предложил бы банку связаться с отправителем и явиться к нотариусу, получить эти деньги с депозита. Вот так вот можно было бы решить эту проблему.
10: По словам специалистов, опрошенных Бизнес-ФМ, есть еще один способ решить такую проблему. Пожаловаться в Центробанк. Регулятор может повлиять на действия банка. Но Тимуру и его дочери помогло еще то, что она за эти полгода попыток вернуть чужие деньги достигла 14-летия и получила паспорт. И почему-то только после запроса Бизнес-ФМ банк сообщил, что раз девочке исполнилось 14, то она может без органов опеки оформить возврат. Внезапно. Что делать в такой ситуации тем, у кого дети помладше, вопрос по-прежнему открытый. Наш герой после всей этой истории детскую карту дочери на всякий случай закрыл. Диана Чубанова, Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Хуситы продолжают атаки на аэропорты в Саудовской Аравии. В результате новых ударов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде 11 октября в воскресенье повреждения получил терминал номер 4. Возник пожар, есть пострадавшие, сообщил Главное управление гражданской авиации королевства. В свою очередь военный представитель йеменского мятежного движения Ансар Алла Яхья Сария заявил об ударах по аэропортам Эр-Рияда и Дамама, а также по объектам нефтяной компании «Сауди Арамко». А по его словам, с пятницы хуситы трижды атаковали аэропорты в Эр-Рияде с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Это крайне болезненный для саудитов удар, и это противостояние будет длиться долго, считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
2: Это не первый удар по стране. Хуситы наносили даже удары по священным городам Мекка и Медина. Но это первый очень болезненный удар, поскольку 12 человек погибших и попадание прямо в аэропорт, стратегический объект. Саудовская Аравия, конечно, ожидала, что хуситы, когда их начнут снова теснить правительственные войска Йемена, поддерживаемые королевством Саудовской Аравии, начнут отвечать, но была все-таки недооценка военно-технических возможностей хуситов. Например, количество у них баллистических ракет, их точность. Что касается внутренней стабильности, то контролирует ситуацию в стране даже не столько король, сколько наследный принц Мухаммад бен Сальман. У него прочные позиции. Другое дело, что любая неудача, в том числе на фронтах, она вызывает брожение в королевской семье, где не все довольны тем, что будущим королем может стать как раз Мухаммад бен Сальман. Но ситуация не катастрофическая, далеко нет.
4: А чем ответит Саудовская Аравия хуситам, какое возможное развитие событий?
2: Саудовская Аравия, конечно же, усилит сейчас поддержку правительственных войск Йемена, может запросить больше помощи у Пакистана и Турции в рамках недавно заключенных мекканских соглашений о военно-стратегическом сотрудничестве. Но сильно переломить ситуацию в Йемене в ближайшем будущем не получится. Такая же будет возня, как и раньше, то одни будут теснить других, то наоборот. Это ситуация на годы.
0: Востоковед Елена Супонина. Новая атака произошла спустя сутки после предыдущего удара хуситов по тому же аэропорту, при котором погибли 15 человек и свыше 300 получили ранения. А накануне все иностранные авиакомпании приостановили полет в столицу Саудовской Аравии. Аэропорт там был закрыт. А между тем в

0: в начале 2000-х годов. На сегодняшний день он не в полной мере актуален социально-экономическим реалиям, отметили в Счетной палате. Спрос на услуги курьеров на самокатах и велосипедах в 2026 году в России вырос на 50% в годовом выражении, свидетельствуют данные Авито-услуг, которые есть у ТАСС. При этом автокурьеры сохраняют свою нишу, потребность в них выросла, пусть и всего на 6%. В целом спрос на городскую курьерскую доставку за год увеличился на 14%, отмечают аналитики. Московский гарантийный фонд с июля 2025 года помог столичным предпринимателям реструктурировать кредитные обязательства на общую сумму 3,9 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы. Там пояснили, что реструктуризация позволяет бизнесу адаптировать условия кредитования к финансовым возможностям. Сочи возглавил топ-5 направлений для отдыха в России в новогодние праздники в 2026 году. В первую пятерку также вошли Петербург, Донбай, Москва и Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС гендиректор агрегатора туров и отелей «Турвизор» Илья Юртаев. По его словам, год назад список направлений, популярных для отдыха в новогодние праздники, был шире. Он включал Кавказские минеральные воды, Красную Поляну, Казань, Золотое кольцо и Алтай. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Стаканчик кофе на собеседовании стал предметом горячих споров в американских соцсетях. Одни пишут, что приносить на деловую встречу с работодателем стаканчик с кофе неуместно. Это способно испортить первое впечатление, и этим грешат в основном молодые люди. А другие, что эта часть этикета корпоративной культуры давно устарела и оторвана от реальности. А главное, это навыки, профессионализм кандидата и умение добиваться результата. Зумеры отмечают, что кофе помогает им справляться со стрессом на собеседовании. Дискуссия подхвачена в СМИ, и, как считают рекрутеры, которая стала актуальной на фоне тотального дефицита кадров. Мы спросили у работодателей, готовы ли они закрыть глаза на стаканчик кофе, принесенный соискателем на деловую встречу.
2: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
3: Для меня на самом деле практически все равно, с чем ко мне человек придет на собеседование. С ноутбуком под мышкой, с сумкой или со стаканчиком кофе. Мир меняется, и этикет, и деловой этикет меняется тоже. Раньше мы не позволяли себе на работу ходить в худи, сейчас эта история нормальна. Я не вижу здесь ничего демонстративного или такого, на что я должна обратить внимание как работодатель. Главное – это профессиональные навыки человека, его умение адаптироваться, его умение взаимодействовать с компанией и выполнять тот результат, который компания оценивает. Будет ли он выполнять это со стаканчиком латте или без него? Мне кажется, что это не важно. Я думаю, что это определенная степень свободы нового поколения. Мы не на приеме у английской королевы. Эту тему уже можно отпустить. Если мы будем жесткие рамки такого формата задавать, мне кажется, что у нас есть шанс потерять перспективного кандидата, который свободно мыслит.
4: Ольга, а что вот может вас сразу оттолкнуть в поведении соискателя?
3: Опоздание. Человек, который не бережет мое время, мы не сможем с ним хорошо и корректно взаимодействовать.
2: Директор фабрики «Союз мебель» Станислав Воробьев.
5: Если человек приходит на собеседование со стаканчиком, значит, для него в приоритете прямо сейчас свое собственное состояние. Комфорт, может быть, успеть попить кофе, может, он действительно не выспался, но точно он мотивирован чем-то, что прямо здесь и сейчас. А если человек мотивирован последствиями, даже гипотетически возможным недопониманием либо каким-то двусмыслием, он постарается максимально исключить подобные ситуации. Но я немножечко говорю, конечно, про деформацию, как управление психологом. Если мы видим кандидата потенциального, но не способного к саморегуляции до уровня даже стаканчик вовремя допить, он не сможет свой потенциал реализовать в полной мере, потому что не способен на продолжительном периоде регулировать свое поведение. Тогда лучше уж сразу остаться без него. Сюда относятся и форма одежды неподобающая, и поведение, и какие-то вульгаризмы в речи, и то, как человек в переписке пишет одним сообщением или пятью. Много что можно классифицировать как пренебрежение моменту.
4: Можно сказать, что спор тут идет не о кофе, а фактически о столкновении пока.
5: Я бы сказал, что это даже столкновение картин мира и способов самопозиционирования. Это гораздо глубже.

0: же, это такой экзистенциальный, онтологический конфликт.
1: Директор группы компаний «Русит» Дмитрий Филиппов.
2: Вы знаете, гораздо чаще ко мне приходят на собеседование с недопитой банкой пива и достаточно приличным перегаром. Вот это вот основной контингент, который приходит на собеседование на рабочей должности. Наличие перегара четко говорит о его рабочих перспективах и, как правило, определяет результат собеседования. Относительно кофе ситуация выглядит банально просто. Ввиду достаточно большого дефицита кадров, если человек придет со стаканчиком кофе, то на фоне товарища с недопитой банки пива, он будет выглядеть крайне привлекательно, поэтому вокруг него мы будем танцевать танцы с бубнами. Кофе он или без кофе, в общем, абсолютно не важно. Главное, без банки пива.
3: А это и зумеры тоже приходят с банкой пива?
2: Кандидаты пока с банкой пива не приходят. Они на рабочие должности приходят очень редко. Но иногда бывают без кофе, без пива, с какими-то своими проблемами, на которые мы закрываем глаза. Если реально собеседование на какие-то относительно ответственные должности смотрят совершенно на другие факторы. На стаканчик кофе не смотрят от слова совсем.
4: Работодатели говорят, что еще одна проблема собеседования, которая проводится с помощью ИИ. 82% соискателей в России положительно оценивают собеседование, которое проводится с помощью нейросетей. Данное исследование компании Сабеса. А в то же время рекрутеры говорят, что у этого удобства есть побочные эффекты. Одни соискатели пишут резюме с помощью чат-GPT, другие отвечают на вопросы под диктовку ИИ-суфлера, а кто-то подделывает документы и внешность. Главное, проблема складно и уверенно рассказать о своем опыте может даже тот, кто опыта не имеет. Шикарная сказка. Фестиваль «Маяк» завершился внеконкурсным показом сериала «Шик 18+». Это новая работа режиссера Сони Райзман с ни на что не похожим юмором, легким и точным. Александра Сидорова подробнее.
5: «Шик» про семью Тарелкиных. В первую очередь про самого взрослого из ее членов, 30-летнюю Аню. Она работает в фирме, выдающей микрозаймы. У Ани четверо младших братьев и сестер, инфантильный отчим и несколько кредитов. За драку с охранником отделения банка, а потом и с полицейским, Аня и ее брат-подросток попадают в полицейский участок. Беды наваливаются одна за другой. И в этот момент непонятно откуда на ее пенсионный счет падают 100 миллионов рублей. Вот такая история про обычного человека в необычных обстоятельствах. Снимали в Вышнем Волочке, что только добавляло точности. В режиссерском кресле «Шика» Соня Райзман, ранее снявшая картины дружеских связей. Этот фильм в прошлом году увез с фестиваля «Маяк» сразу две награды. «Шик» похож на картины неуловимой авторской интонации. Я спросила Соню Райзман, о чем для нее получился «Шик».
6: Лично мне кажется, и мне всегда так и казалось, и снимая этот сериал, я с этой мыслью жила, что деньги – зло. К сожалению, нам они очень нужны, и мы вынуждены их любить и зарабатывать, но в основе своей это такая грустная реальность. И часто в мире много из-за них несправедливости. Люди совершают безумные поступки, действительно смешивают человеческое счастье или жертвуют им ради того, чтобы быть богатыми. Сколько существует денег? Деньги столько существует, эта мысль, но удивительно, ничего не меняется.
5: Роль Ани Тарелкиной в «Шике» сыграла 32-летняя Юлия Серина. Для нее «Шик» в некотором смысле личный подвиг.
7: Я приехала на съемки с 5-месячным ребенком, и все 3 месяца я не спала, потому что я кормила. Получается, что я всю ночь не спала, потом ехала на смену. И, может быть, вот эта материнская усталость помогла мне сыграть девушку, у которой есть 4 детей, она очень устала и замучилась, потому что я действительно очень устала, когда маленький ребенок, сами понимаете. Очень трудно совмещать быть мамой и актрисой. Но вот эти 3 месяца это дало хороший результат, потому что, мне кажется, в этой героине это материнская какая-то любовь и забота есть.
8: Я считаю, что вообще, если что-то играть, надо играть про любовь. Это про чудо, про мечту, про наши желания и фантазии, которые иногда становятся явными.
5: В «Шике» немало ярких, даже гротескных образов. Например, непутевого отчима, который пропивает все деньги, сыграл Александр Яценко. А роль начальника Ани Тарелкиной, владельца фирмы по выдаче микрозаймов, исполнил Александр Паль. Образ его Константина Григорьевича собирательный, но был конкретный. замечательный человек из студенчества Паля, благодаря которому героя зовут именно так.
9: Это был комендант в общежитии. Мы когда поступили, нас не заселили в общежитие, хотя по закону не должны были так делать, потому что мест в общежитии нам сказали нет, и надо снимать квартиру. Потом все-таки деканат как-то нашел деньги и снял нам квартиру. И мы целый год с Сашей Петровым жили в квартире. Позже выяснилось, что мест не было, потому что Константин Григорьевич сдавал комнаты людям, не имеющим отношения к ГИТИСу. Сам он жил на первом этаже общежития. Это была квартира какая-то. У него была большая семья, если я ничего не путаю, армянская. У них было две машины там припаркованы, яркий мужчина. Теперь, по-моему, давным-давно он уже не работает. ГИТИС, это было в 10-х годах. Я его вспомнил, и мне показалось, что он заслуживает упоминания в сериале.
5: Кому-то Шик может показаться лубочным и эксцентричным, но я при просмотре первых двух эпизодов много и искренне смеялась. Сериал должен выйти на платформах Старт и Иви ближе к зиме. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
10: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
11: Застройщик ООС за регион Инвест 52. Проектная декларация на сайте наш.ру.
12: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат Нижний Новгород». Подробности по телефону 200-02-02.
11: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
13: «Агат. Покупай выгодно».
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bring home the bacon. Дословно переводится как «принести домой бекон» и означает «зарабатывать деньги, быть успешным». По одной из версий, это выражение возникло на европейских фермерских фестивалях. Там проводили своеобразное состязание. Свинью, обмазанную жиром, выпускали на арену, где участникам нужно было поймать и удержать ее. Победитель получал ту самую свинью в качестве приза, то есть, по сути, приносил домой бекон. Срочные переводы на Business FM. FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям после массированной атаки ВСУ на гражданские объекты в Луганской Народной Республике в ночь на 11 октября. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, ВСУ беспилотниками нанесли массированный удар по частному сектору в городе Лисичанске. Два человека погибли, среди жертв 15-летний подросток, не менее 10 мирных жителей пострадали. Повреждения получили десятки домов в городе. Кроме того, ранения получили жители других районов ЛНР. ВОЗ не выявила признаков вспышки чумы или другой опасной инфекции в России после смерти от пневмонии сотрудницы противочумного института в Иркутской области. По информации Всемирной организации здравоохранения, все анализы умершей и контактировавших с ней людей не показали опасных патогенов. Новых случаев тяжелой пневмонии также не было зафиксировано. Напомню, сотрудницу Иркутского института госпитализировали 29 сентября с тяжелой формой пневмонии. Она скончалась через 3 дня. После этого появились предположения о возможном заражении женщины легочной чумой. Они стали поводом для дополнительного расследования. ЕС планирует ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам с января 2027 года. Об этом пишет «Политику» со ссылкой на чиновников Еврокомиссии. Собеседники издания связывают эти меры с гибридными угрозами, якобы исходящими со стороны России. Визовые ограничения для россиян активно поддерживают Польша, Швеция и Эстония, отмечает издание. Польше задержали мужчину по подозрению в подготовке покушения на премьера и министра обороны страны. Об этом сообщил сам глава Кабмина Дональд Туск. Детали задержания он не привел. Утром в полицию Польши пришло электронное письмо с предостережениями. К угрозе отнеслись серьезно, поскольку сообщение содержало данные об адресах, где могут находиться премьер Дональд Туск и глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, а также об их планах на ближайшее время. Российская теннисистка мира Андреева в воскресенье со счетом 5-7-4-6 проиграла китаянке Джен Цзиньвэнь в финале турнира «Мастерс» в Пекине. Матч продолжался 1 час 43 минуты. Андреева первая ракетка России в мировом рейтинге, занимает наивысшее в ее карьере 5-е место. «Мастерс» – это вторая по статусу категория соревнований в женском теннисе вслед за турнирами «Большого шлема». Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. У Трампа в соцсети настало энергетическое перемирие, а Киев проведет выборы при условии 60-дневного прекращения огня со стороны России, заявил Владимир Зеленский в ответ на комментарий американского президента, что Украине нужен новый лидер. Как оценивать все эти заявления? Комментарий Георгия Бофта. Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. Как пользователи пережили масштабный сбой? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. Индекс Мосбиржи поднимался выше 2400 пунктов впервые с конца июня. Нефть марки Brent подорожала. За неделю котировки выросли почти на 2,5%. А как откроются рынки в понедельник? Эти и другие темы на Business FM. У Трампа в соцсети настало энергетическое перемирие. Киев проведет выборы при условии 60-дневного прекращения огня со стороны России, заявил Владимир Зеленский в ответ на заявление Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый лидер. Президент США позднее сообщил в соцсети, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие. По его словам, оно вступает в силу немедленно. Зеленский назвал новостью заявление Трампа о прекращении огня. Он подчеркнул, если россияне согласятся, то и Украина согласится. Позднее он сообщил, что ВСУ якобы уже получили все соответствующие приказы касательно возможного энергетического перемирия. Кремль пока не комментировал заявление Трампа. Что это все означает на самом деле? Комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
16: За 3 суток Трамп нанес Зеленскому 3 болезненных удара. Сначала, после разговора с Путиным, Минфин США снял санкции с российского дизеля. Затем он заявил, что Украине пришло время избрать нового лидера. Наконец, в воскресенье объявил о вступлении в силу энергетического перемирия, о котором Зеленский, по его словам, узнал из новостей. По версии Трампа, Россия за полгода поставит на рынке, включая США, до 5 миллионов тонн дизеля. Раньше экспорт составлял более 30 миллионов тонн в год. Суточное потребление в Америке – 500 000 тонн. При этом он же оговорил, что поставки зависят от прекращения ударов по российским НПЗ. Отсюда инициатива об энергоперемирии, как о якобы достигнутом, что на самом деле может оказаться не более чем просьба самого Трампа к воюющим сторонам. 14 сентября он уже объявлял, что Киев согласился не бить по российской энергетике, а Россия согласилась сделать то же самое. В Кремле тогда назвали идею очень хорошей, но условием выставили снятие санкций на экспорт российских энергоресурсов. Теперь часть российских условий выполнена, но только со стороны США. При этом в изложении хода телефонного разговора Путина и Трампа помощником президента Ушаковым нет намеков на частичное перемирие. Было сказано о понимании сути предложения Трампа. Зато есть оговорка, что после массированной атаки на Москву во время думских выборов Кремль еще подумает, когда возобновлять переговоры. Это не похоже на язык стороны, которая только что подписалась под каким-то мораторием. К тому же Москва и Киев под энергетическим перемирием подразумевают разные вещи. Зеленский хочет обменять мораторий ударов по НПЗ на прекращение ударов долларов по украинской энергогенерации, сетям и газовому хозяйству, а также зерновому экспорту. Для Москвы энергоперемирие шире. Это и прекращение ударов по нефтеэкспорту, включая порты, терминалы и танкеры, плюс снятие санкций. Неоговоренный механизм контроля. Весной прошлого года 30-дневный мораторий на удары по энергетике, согласованный Трампом и Путиным 18 марта, нарушался десятки раз. Технически проще отслеживать полное прекращение огня в воздухе, но об этом даже речи не идет. К тому же для Киева зима – пик уязвимости, мораторий ему нужен сейчас. Для Москвы перемирие могло бы защитить ремонтирующиеся НПЗ и открыть экспорт, но лишает возможности усилить давление на Киев зимой. Что касается двухмесячного перемирия ради выборов в Украине, то Москва, скорее всего, скажет «нет». Зеленский об этом догадывается и пытается переадресовать требования Трампа о выборах Путину. Но позиция Москвы с марта прошлого года не менялась. Никакого прекращения огня до урегулирования первопричин кризиса, поскольку пауза позволит Украине перевооружиться и провести мобилизацию. Два месяца тишины, и тем более во время зимы, дало бы Киеву возможность восстановить энергетику и ПВО, тогда как Кремль хотел бы просто ухода Зеленского. К тому же встает слишком много технических вопросов, включая организацию голосования для граждан Украины в России. Да и закон запрещает выборы в период военного положения. Рада сначала должна отменить его, а затем начинается предвыборная кампания, на которую избирательный кодекс отводит 3 месяца. 60 дней тут мало. Так что предложение Зеленского – это политический жест, рассчитанный на отказ. Европа в устраиваемых Трампом конструкциях отсутствует, зато остается главным противовесом. Лицензия Минфина США замораживает только американские ограничения. Санкции ЕС и Британии на российский дизель, как и потолок цен на нефтепродукты, сохраняются. На этом расхождении Зеленский строит игру. Он обзванивает европейских лидеров, рассчитывая, что ЕС не оставит Киев без денег и оружия. Хотя Евросоюз тормозит выделение траншей, требуя в том числе проведения антикоррупционных реформ. Роль жертвы произвола Трампа может смягчить европейские условия, но не отменить их. После консультации с европейскими союзниками Зеленский заявил о поддержке энергоперемирия, но только на взаимной основе. Главный риск для Киева – это гипотетический отказ в разведданных США и доступе к Starlink. По данным Wall Street Journal, на переговорах в Майами Стив Уиткоф и Джаред Кушнер напоминали украинской делегации об этой помощи США, хотя прямой угрозы не звучало. На Банковой ставят на то, что ястребы в администрации и республиканской партии не дадут отключить разведданные, а 3 ноября республиканцы промежуточные выборы проиграют, и тогда тон в Конгрессе станут задавать демократы.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. При этом инженеры компании в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, отмечают в Яндексе. О том, как сами пользователи пережили масштабный сбой, Наталья Шашина.
17: Последствия сбоев в воскресенье ощутили пользователи не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии. Некоторые восприняли это с иронией. «Умный дом парализован, даже ролл шторы поднять не могу, лежу во тьме», – шутили в соцсетях. Но у многих сбои вызвали серьезные сложности. Особенно болезненно ударил сбой по пользователям Яндекс.Пэй. Они временно потеряли возможность снять или перевести деньги. По данным Down Detector, больше всего жалоб именно на этот сервис. У жителя Подольска Андрея в воскресенье заканчивался льготный период по кредитке другого банка. Но деньги, которые он планировал внести, лежат в Яндексе. Банк, выдавший кредитную карту, не принял во внимание обстоятельства и отсрочку ему не дал.
18: Портить кредитную историю не хотелось бы. Сумма платежа в районе 213 тысяч рублей. В телеграм-канале Яндекс.Банка много людей в комментариях пишут, что также у них есть платежи по ипотеке, по каким-либо иным кредитным продуктам. И тоже пишут свои недоумения.
17: Некоторое время было невозможно вызвать такси, а те, кто уже отчаялся это делать и решил сесть на электричку, не мог посмотреть и Яндекс.Расписание. Спустя несколько часов некоторые сервисы стали работать. Например, по доставке еды и вызову такси. Заработали, но нестабильно. Часто пассажиры не видели, где находится машина. Им не приходили уведомления о прибытии. А заказы через приложение то появлялись, то исчезали. Московский водитель такси Павел продемонстрировал, как выходит из ситуации, чтобы не терять заказы из-за отмен.
19: Когда водитель нажимает, что он прибыл, пассажиру такси не приходит уведомление о том, что такси прибыло и ожидает его. Как только мне приходит заказ, чтобы не получать отмену, так как и так заказов мало, я сразу же звоню пассажиру и говорю, что я Павел, водитель, вы будете меня ждать, я буду вас через 7 минут, уведомления не работают. Ну, собственно, вот так вот у меня все и работает.
20: Да, девушка, здравствуйте, это Павел, водитель.
21: Да, здравствуйте.
20: Вот я у вас буду через 10 минут, возможно, вам уведомление не приходит, что я к вам еду и прибыл. Так что буду через 10 минут.
21: Да, хорошо, давайте.
17: Отдельная проблема у тех, кто оплатил продвижение в Яндексе. У начинающей исполнительницы Анастасии на днях вышел новый релиз в Яндекс.Музыке. Она оплатила его продвижение. Она потратила всего 10 тысяч рублей, но думает, что проблема шире. Другие артисты тоже вложили деньги. И теперь она не может понять, сработала ли реклама и стоит ли вкладывать деньги дальше.
22: Аналитика недоступна. Невозможно отследить, сколько у тебя слушателей, прослушиваний, кто приходит, не приходит, с каких источников. Так как все их инструменты для продвижения подвязаны в одной системе, они тоже не работают. Я для продвижения своей песни использовала их инструмент импульсный. И этот сервис завязан вместе с Яндекс.Директом. И непосредственно ни Яндекс.Директ в данный момент не работает, не работает рекламная кампания, скорее всего. Изначально просто не собирались данные в плане, кто слушает. То есть деньги снимались, которые в кабинете висели. Но непосредственно результаты промо-компании увидеть было нельзя.
17: Бизнес.ФМ направила в Яндекс вопросы о том, будут ли продлены оплаченные подписки на Кинопоиск и Яндекс.Плюс, и планируется ли работа с жалобами тех, кто не смог снять деньги с Яндекс.Пэй. У некоторых также оказались недоступны фото и файлы на Яндекс.Диске. В компании объяснили это ограничением функций ради работы основных сервисов. При этом сбои затронули и сторонние сервисы. Магнит, сайт питерского Пулково, Циан, Додо Пицца, Вкусные точка, Флау-Вау и даже приложение для управления шлагбаумами «Интеллект Парк». Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
4: Московская «Динамо» со счетом 1-0 обыграла на выезде «Рубина» в 10-м туре РПЛ и возглавила турнирную таблицу. Единственный гол в свои ворота срезал защитник казанского клуба Жахангир Урозов. Это шестая победа подряд «Динамо» в чемпионате. Теперь у команды 22 очка. Столько же набрал ЦСКА после крупной победы над Родиной, но бело-голубые идут выше по дополнительным показателям. Через неделю «Динамо» и ЦСКА выявят сильнейшего в дерби. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес.ФМ».
23: Футбол с Григорием Гуреевым.
24: Футболисты московского ЦСКА вышли на домашнюю игру с Родиной с четким настроем обойти «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице. И свои шансы армейцы использовали сполна. В первом тайме по мячу забили Данил Круговой и Иван Обляков. Второй гол получился очень красивым после хорошей комбинации верхний угол ворот. После перерыва у игроков Родины были моменты, но Владислав Тороп сохранил ворота на замке, хоть и не всегда действовал уверенно. А Обляков ближе к концу игры оформил дубль, очередной роскошным ударом в девятку. В итоге 3-0. У Джонатана Альбы дебют в Родине не заладился. Зато пока неплохо все получается у Дмитрия Игдисамова. ЦСКА не потерпел ни одного поражения в сезоне, в отличие от остальных команд РПЛ. Дмитрий Хамуха, бывший футболист армейского клуба, высоко отметил работу всего тренерского штаба красно-синих.
25: В целом команда демонстрирует хороший темп, который набрала. Есть в составе очень опытные помощники, которые прошли серьезный этап в других клубах и знают, как справляться в кризисных ситуациях. Их вклад очень высокий. Ну и самого Дмитрия тоже можно поздравить.
24: Краснодар в 10-м туре впервые в сезоне проиграл и упустил лидерство в таблице. «Зенит» в принципиальной схватке на выезде все, казалось, решил еще в первом тайме. Дубль сделал Максим Глушенков, а после перерыва Александр Соболев довел счет до разгромного. Но горожане смогли вернуться в игру и забить дважды. Это сделали Жоао Батчи и Джон Кор. Еще один мяч Батчи не был засчитан из-за офсайда. Заканчивали хозяева в меньшинстве. За грубую игру был удален Витор Тармена. В перерывах между голами Краснодара возник сложнейший эпизод для Инала Танашева. Судья даже смотрел видеоповтор. Но после долгого изучения момента не стал назначать пенальти. Редкий случай. Он увидел, что Глушенков в эпизоде с падением штрафной сам нарушает правила в борьбе с Дугласом Аугусто. Корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов высоко оценивает уровень этого арбитра.
0: Танашев с каждым матчем все увереннее и увереннее чувствует себя. Является, наверное, лучшим арбитром российским на данный момент. Во всяком случае, из молодых рефери точно. Я смотрю, что и обычные болельщики, и специалисты, которые сами еще работали судьями, да и футболисты сами отмечают то, как Танашев судит в принципе, и как он разобрался в этом эпизоде. Сам Танашев играл, понятно, что не на профессиональном уровне, но так или иначе он понимает, что такое футбол, в том числе вот такие эпизоды. Поэтому надо порадоваться и отметить его работу, потому что, как правило, мы замечаем косяки наших судей, много говорим о каких-то скандальных ситуациях.
24: Краснодар не может выиграть уже в четвертой встрече РПЛ подряд. Сказывается отсутствие травмированного Никиты Кривцова, который вернется в строй не скоро. Столько же матчей без побед и у Балтики, которая сыграла в Грозном в ничью с Ахматом 0-0. В РПЛ продолжаются тренерские отставки. После поражения со счетом 0-5 от Локомотива факел покинул Олег Василенко. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Алексей Рябко. Факел не одержал за 10 туров ни одной победы и замыкает турнирную таблицу с 3 очками. А тем временем Арсен Захарян впервые за год забил за Реал Сосьедад. Он с мая не выходил в стартовом составе, но это наконец-то случилось, и Арсен отличился в матче 8-го тура чемпионата Испании против Депортива, а его команда победила 3-2. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Ганский седи введен в обращение в 1965 году. Название в переводе с одного из местных диалектов означает «раковину морской улитки каури», которая когда-то служила платежным средством племенам, обитавшим на территории современной Ганы. Седи пережил 3 деноминации. Сегодня более чем на порядок дешевле американского доллара. Валюты на Business FM. Что надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
1: Я хочу выразить огромную благодарность Бизнес FM за то, что моя история была услышана, со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий и не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
23: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
2: В Ассоциации туроператоров России отметили, что сбои в инфраструктуре Яндекс.Клауд задели IT-системы предприятий туристической отрасли по касательной. Сайты и системы бронирования туроператоров работают в штатном режиме. Ранее сообщалось, что из-за проблем у Яндекса оказались временно недоступны 2 крупных агрегатора пакетных туров. Однако на туристов с вылетами в ближайшие даты это не повлияет. Все оплаченные бронирования подтверждены и будут обслужены. Если документы по турам не были скачаны в личных кабинетах, информация придет по другим каналам, отметили в АТОР. Концерн «Уралвагонзавод» входит в Ростех, ведет перспективные разработки бронемашин на базе газотурбинного двигателя, сообщил гендиректор Александр Потапов. Он отметил, что сейчас на предприятии серийно выпускаются бронированная ремонтная эвакуационная машина БРЭМ-80 и боевая машина тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. Французская оборонная компания «Талес» планирует создать в Японии базу техобслуживания и оперативной поддержки военной техники, сообщила газета «Никей». Это будет первая иностранная база техобслуживания в Японии. Компания, примерно 30% которой принадлежит французскому правительству, располагает передовыми технологиями в области радаров и гидролокаторов, отмечает издание. Она поставляет технику силам самообороны Японии. «Талес» также передаст Японии технологии производства минометов. Их планируется выпускать уже в следующем году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Business FM. как откроются рынки в понедельник. Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. На вечерних торгах индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов, впервые с конца июня, прибавив около 4%. Нефть марки Brent на неделе подорожала. По итогам пятницы баррель стоил $104.72, а за неделю котировки выросли почти на 2,5%. А что будет влиять на рынок на неделе, говорит инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
3: Соглашение президентов России и США о поставках российского дизеля на мировые рынки серьезно разменило баланс сил на российском фондовом рынке. Уже в пятницу наметился серьезный рост, и, скорее всего, на торгах в понедельник рост может продолжиться. Особый импульс получили бумаги нефтяного сектора. Россия возвращается на премиальный западный рынок нефтепродуктов. И если совсем недавно участники рынка с тревогой ждали, что будут обнародованы новые санкции, в частности, введены вторичные пошлины против торговых партнеров России в соответствии с недавно принятым законопроектом США, то сейчас ситуация идет немножко в противоположную сторону. Наоборот, мы имеем дело с смягчением санкционного давления на российскую нефтяную отрасль. Поэтому я думаю, что краткосрочно рынок может получить поддержку, но дальше конъюнктура на рынке акций будет определяться дальнейшими шагами в геополитике, потому что геополитика является главным фактором, но и также ожиданием вот решение Центрального банка по ключевой ставке. Уже в конце месяца состоится важное для рынка заседание Центрального банка. Рубль тоже, в общем-то, может получить некоторую поддержку от того, что будет больше поступать валютной выручки от продажи нефтепродуктов на мировой рынок. Но, с другой стороны, большим фактором негатива для рубля является резкий рост валютной интервенции со стороны Минфина. В 5 раз увеличился объем покупок валют, который сейчас ежедневно превышает 12 миллиардов рублей в день. Это достаточно большая цифра, поэтому не исключено, что даже несмотря на позитив с точки зрения смягчения санкций, рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе как раз из-за валютных интервенций Минфина.
4: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. Рубль за неделю ослаб. Официальный курс юаня вырос примерно на 24 копейки до 12 рублей 67 копеек. О перспективах рубля говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
5: В целом, высокие цены на нефть действительно продолжают рубль поддерживать, но здесь надо иметь в виду, что, в принципе, рынок, наверное, будет настраиваться на то, что компаниям нужно валюту продать и под дивиденды, и для выплаты больших налогов, потому что в октябре выплачивается, кроме НДПИ, будет от более высоких цен считаться еще и будет налог на дополнительный доход, выплаченный в бюджет. Плюс, все-таки, наверное, учитывая, что потребительский спрос достаточно высокий, дополнительные расходы инвестиционные будут на восстановление инфраструктуры и понадобится, наверное, чуть больше объем импорта, я думаю, поэтому более или менее диапазон 84-85 рублей по доллару и около 12,5-12,6 по рублю, наверное, вполне мы в следующую неделю проторгуем по-прежнему. В принципе, риски, наверное, сейчас по-прежнему все-таки смещены в сторону несколько более крепкого рубля, потому что пока все-таки действительно цены на нефть достаточно дорогие, дополнительные объемы топлива на рынок, они большого влияния, наверное, сейчас не окажут, но здесь, с точки зрения вот федерального бюджета, надо, наверное, учесть, что если снизятся мировые цены на дизель немножко, то это будет предопределять все-таки меньшие расходы на выплаты под инфру для нефтяных компаний и, соответственно, более высокий уровень нефтегазовых доходов и, как следствие, более крупные объемы покупок со стороны Минфина валюты в ФСБ. Но это реализуется уже в ноябре, поэтому, скорее, сейчас все-таки рубль будет достаточно крепким. Вполне возможно, что действительно в какие-то дни будем подходить даже к 84 рублям поближе. А где-то в ноябре, наверное, опять у нас на фоне увеличившихся покупок Минфина может быть новая волна ослабления российской валюты.
4: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Официальный курс доллара 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Вместо энергетика газировка «Антистресс». В мире набирает обороты новый тренд – газированные напитки с успокаивающим свойством. Вместо кофеина и других стимуляторов, характерных для энергетиков, там успокаивающие травы, минералы и витамины. Их называют чиллаут-напитки. Они продаются в металлических банках, разнообразны на вкус и позиционируются как газировка с расслабляющим эффектом, но без эффекта сонливости. Мировой рынок функциональных чиллаут-напитков ежегодно растет более чем на 8%. В США за год от продажи такой газировки превысили $31 миллиард. А подобную продукцию можно приобрести и в России, в основном на маркетплейсах, а часто под российскими брендами. О перспективах тренда и антистресс-напитки управляющий партнер брендингового агентства «Депот», вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев.
6: Все, что появляется на полках, это всегда маркетинг, это всегда стратегия и большой расчет производителей. Думаю, что тренд только наметился, причем не у нас, но уже стратегия. Производители сразу попытались убить несколько зайцев, потому что любая функциональная особенность, потребительская ценность сейчас поднимается на флаг, потому что мы живем не в условиях дефицита, все есть. И поэтому, когда появляются продукты не ЗОЖ, не функциональные, а хоть с какой-то минимальной новой ценностью, то, безусловно, это появляется как конкурентное преимущество. Эти продукты, как правило, остаются нишевыми, потому что все равно массовое потребление очень-очень усреднено. Но даже в нише добиться какого-то успеха – это здорово. Еще что важно, конечно же, люди в стрессе. Сейчас в магазинах, в аптеках пропал Таракс, и поэтому что-то такое успокаивающее даже я бы себе купил. Но я думаю, что прежде всего это маркетологи перебирают как четкие новые потребительские свойства привычных нам продуктов. Вспомните, как у йогуртов были просто йогурты, потом йогурты с пробиотиками, потом с пребиотиками, потом с кальцием, потом с белком, а потом все сидят диетологи и говорят, все, мы больше из йогуртов ничего выжить не можем. А хотелось бы. А в нашем случае, мне кажется, речь не про ЗОЖ, а в большей степени про ситуативную потребность людей немножко успокоиться.
4: Вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев. Чилаут-напитки позиционируются как натуральные средства для снятия стресса, но эксперты предупреждают, что эти напитки не являются безопасными, говорит врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
7: Что касается магния, он подходит не всем. У гипотоников может вызвать серьезное снижение артериального давления. У людей, склонных к диарее, питанием магний и газированный напиток, скорее всего, утяжелит ситуацию. Также у любого лекарственного растения есть свои противопоказания, казалось бы, даже у такого безобидного, как мята или мелисса. Поэтому, смотря в каких количествах они будут входить в этот напиток, потому что если количество допустимое для пищевой продукции, оно не будет работать как лекарственная трава. Но если мы хотим от любого лекарственного растения получить нужный эффект, нужно соблюдать соответствующую дозировку. В пищевых продукциях такой дозировки, скорее всего, никогда не будет, потому что это не пропустят органы регистрации, неважно какая это страна. Там, где содержится много магния, они могут привести к развитию дефицита кальция, потому что магний в больших дозах мешает усвоению. У кальция у них должно быть определенное соотношение. И даже если мы, допустим, ложку творога будем запивать таким напитком, мы уже нарушим усвоение кальция. Мята, мелисса, боярышник, они на то и лекарственные, что у них есть показания к применению, у них есть противопоказания, у них есть побочные эффекты. Людям, которые принимают какие-то серьезные лекарства на уровне хронического приема лекарств, то есть длительно, нужно смотреть в инструкции своих лекарственных препаратов, насколько они сочетаются или не сочетаются с ингредиентами напитка.
4: Врач-диетолог Анна Белоусова. Кроме антистресс-газировки, в продаже есть аналогичная продукция, позиционирующаяся как, например, для улучшения зрения или с омолаживающим эффектом. Однако при этом в составе некоторых чилаут-напитков, продающихся за рубежом, могут быть вещества на основе каннабиса.
8: Вначале был бизнес.
9: Как появлялись города?
11: Иннополис, город-спутник Казани, 4000 жителей. Задуманный как центр технологических разработок и инноваций, поселок уже в 2015 году, через 3 года после создания, получил статус города и наукограда. Самый маленький город страны и один из немногих построенных с нуля.
8: Как появлялись города на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Российские военные взяли Новотроицкое и Петровское в ДНР, а также Резниково и Купино в Харьковской области. Об этом сообщила Минобороны. По данным ведомства, Новотроицкое и Петровское – стратегически важные населенные пункты. Контроль над ними создал условия для дальнейшего продвижения российской армии в Донецкой Народной Республике. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил о согласии России и Украины на приостановку взаимных ударов по объектам энергетики. Зеленский назвал эту информацию новостью для себя, но пообещал согласиться на прекращение огня по объектам энергетики, если то же самое сделает и Россия. Стоит отметить, похожее заявление об энергетическом перемирии Трамп делал ранее в этом году, однако в дальнейшем оказалось, что оно не вполне соответствовало действительности. Суд в Воронеже арестовал замдиректора компании «Конструкторское бюро химавтоматики» Владимира Кольцова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий при исполнении в 2021-2024 годах контрактов в рамках гособоронзаказа, что привело к хищению более 5 миллиардов рублей. На допросе Кольцов отказался от дачи показаний, об этом сообщает газета «Коммерсант». Ранее по этому делу в СИЗО отправили предпринимателя, который сознался в мошенничестве. В России запретили распространять видео петушиных боев в интернете. Российский суд удовлетворил соответствующий иск прокурора. Это следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно им, в ходе мониторинга прокуратура обнаружила все те видеоролики, в которых была размещена информация о жестоком обращении с животными. Речь идет о видео и фото с изображением петушиных боев. Установить владельца сайта не удалось, поэтому прокуратура подала иск в суд. РЖД готовят новый формат ночных поездок. Отдельная капсула вместо открытой полки. Внутри предусмотрят удлиненное спальное место, индивидуальный свет, шумоизоляцию и место для ручной клади. Идея напоминает японские капсульные отели, но для дальних путешествий в поезде, отмечает телеканал 360. Первые такие вагоны РЖД рассчитывают создать в 2028 году. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Очередная атака на дата-центры Яндекса сервисы восстанавливают, но вопросы остаются. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Ранее был атакован дата-центр в Сасово Рязанской области и повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. А какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса? В редакцию «Бизнес FM» обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. В чем трудности перевода? Хуситы продолжают атаки на аэропорты в Саудовской Аравии. В результате новых ударов возник пожар, есть пострадавшие, сообщило Главное управление гражданской авиации королевства. А как дальше может развиваться ситуация в регионе? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Очередная атака на дата-центр Яндекса сервисы восстанавливают, но вопросы остаются. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Его атаковали беспилотники. Ранее в четверг был атакован дата-центр в Сасово Рязанской области. В пятницу была повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. Какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса и за счет чего ему удается быстро возвращать сервисы к работе? Об этом Наталья Шашна.
10: В ночь на воскресенье был атакован уже третий дата-центр Яндекса. Нетронутыми остаются только технологические площадки в Подмосковье. Но пока компании удается довольно быстро восстановить работу, хотя и не всех, но многих сервисов. Кинопоиска, приложений по доставке еды, такси. Как считают эксперты, это значит, мощности удалось быстро перекинуть, перенести, переключиться на резервные копии. И в этом может быть одна из главных мер защиты сейчас. Хранить данные и резервные копии не только в своих дата-центрах, но и арендовать оборудование у других ЦОДов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
12: Есть понимание у компании Яндекс о том, что нужно зарезервироваться на всякий случай и в другие места. То есть я к тому клоню, что это не значит, что Яндекс может хранить данные и резервировать, и копировать резервные копии только в свои ЦОДы. Есть еще и другие, куда он может загрузить, чтобы продолжить работу, или же чтобы не останавливать работу сервисов, которые уже завязаны у компаний, у простых людей. Можно просто на время время выкупить мощностью у других центров обработки данных и туда перенести функционирование и хранение тех или иных данных.
13: Есть то, что потеряно безвозвратно?
12: Ни у кого не увидел.
13: Ни у кого не
12: увидел. Друзей спрашивал. Данные на облаке, данные, связанные с фирмами, с компаниями, юрлицами, ни у кого ничего не было повреждено. А если мы говорим про оборудование, то да, там, естественно, есть безвозвратно утерянное оборудование. Но хочу напомнить о том, что именно Яндекс в том числе не производит сами сервера на российских заводах.
17: На Украине, например, удавалось довольно быстро восстанавливать работу сервисов после российских ударов по дата-центрам. Эксперты объясняли это децентрализацией системы. Вышел из строя один дата-центр, подстраховались на резервной площадке в Париже или Брюсселе. Насколько сильно повреждены дата-центры Яндекса, неизвестно. По словам Горшенина, пожары в дата-центрах, как правило, тушат с помощью специального газа, чтобы не повредить оборудование. Если пришлось тушить водой, восстановление займет больше времени. И вопрос в том, насколько сложно, например, будет Яндексу купить флагманские чипы для обучения нейросетей, как, например, NVIDIA A100, учитывая и санкции, и мировой дефицит памяти, рассуждает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
14: Если из строя вышли дизель-генераторы, подстанция, там еще что-то, то это можно восстановить относительно быстро. А если серверное оборудование, то ничего не сделаешь. У нас страна под санкциями. Даже деньгами этот вопрос быстро решить невозможно. Ключевым, что является, чипы под санкциями нам их не привозят. При этом черным импортом они ввозились в небольших объемах, но массово их купить невозможно. Допустим, если Google в случае выхода из строя центра обработки данных может относительно быстро построить рядом такой же, то нам это сложно сделать.
17: Другие эксперты в разговоре с Бизнес-ФМ утверждают, у IT-гигантов есть большой резерв оборудования на случай ремонта, вывода из эксплуатации или перекрытия поставок. Но вопросы в том, как много нужно заменить и будут ли еще атаки. Публичной информации о том, как были защищены эти центры Яндекса, нет. Как уверен редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, самая эффективная защита – противовоздушная оборона от дронов, как та, что выстроена вокруг Москвы.
16: Должны быть не просто один комплекс панцирь на весь объект, а может быть 5 или 6 с перекрытием зон поражения, таким образом расположенные, чтобы гарантированно цель не прошла. Если цель проходит мимо одного зенитного комплекса, то ее этот зенитный комплекс должен подстраховывать другой зенитный комплекс и так далее, и так далее. То есть несколько зон поражения, перекрывающих друг друга, дадут высокую вероятность отражения практически любой атаки.
18: Напрашивается, как будто бы все эти центры обработки данных перенести под землю.
16: У ВСУ нет в распоряжении бетонобойных бомб. Если они есть, то они не могут их доставить на территорию Российской Федерации. И это было бы решением, но надо понимать, что это невозможно в обозримые сроки. Это невозможно без прекращения работы этой цифровой инфраструктуры. Надо дата-центр разобрать, перенести в новые помещения, подготовленные заранее, и там по новой собрать. Все это время дата-центр работать не будет.
17: Вопрос в том, насколько масштабными будут последствия атак, учитывая сбои многих сторонних сервисов, вроде Ламода, Магнита и ЦА. Из-за аварии у облачного провайдера. Как уверяют эксперты, вряд ли проблема ударит по финансовой инфраструктуре. Большинство крупных банков имеют свои ЦОДы. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
4: Трудности перевода. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. Продолжит Диана Чебанова.
23: «Кто надо, услышал».
19: В марте 13-летней дочери Тимура на детскую карту Сбербанка пришли 18,5 тысяч рублей. Происхождение перевода семье было неизвестно. Имя отправителя скрыто, а непонятные деньги вернуть очень хотелось. Многочисленные звонки на горячую линию банка результатов не дали. Там только предложили ему воспользоваться функцией «вернуть перевод» и отправили семью Тимура в органы опеки. Дело в том, что по детским счетам вводят массу ограничений, в том числе и для родителей. И без органов опеки эти ограничения не снять. узнать о таких затруднениях, радиостанция Бизнес ФМ уже сообщала ранее. Но и опека семье девочки отказала. Попытки вернуть случайно прилетевшие деньги превратились в бесконечное оббивание порогов и бег по кругу. Это длилось почти полгода, пока Тимур не написал в редакцию Бизнес ФМ о своей проблеме. Журналисты сделали официальный запрос в Сбербанк и Центробанк с просьбой разъяснить ситуацию. Вопрос решился меньше, чем за сутки, как по щелчку, сказал Тимур.
0: Позвонил в Сбербанк. Сбербанк говорит, подождите, если человек ошибся этим переводом, он свяжется с вами, попросит возвратить деньги. Мы подождали 10 дней, никто им не звонит. Опять обращение в Сбербанк. Я заподозрил, что это мошенники, сразу заблокировал и свои карты, и детскую карту, и дочери. Сбербанк послал в органы опеки получить разрешение на возврат переведенных денег. Пошли в органы опеки, там дали официальный ответ, что по закону мы не можем вам такое разрешение дать. Идите в банк, разбирайтесь. Мы пошли в банк опять. Банк опять послали в органы опеки. Пришлось после этого идти в полицию. Это заявление уже в полиции полтора месяца находится. Ни ответа, ни привета. Обратился в Бизнес ФМ. С утра сразу перезвонил сотрудник Сбербанка, и перевод отменили тут же. Буквально за 2 часа дочка со своего телефона позвонила. Официально сказала, что да, перевод надо отменить. И тут же все это отменили.
20: Вы пишете, что никто, кроме нас, за полгода не смог урегулировать ситуацию.
0: Вот вашим, как по щелчку пальца, это просто эйфория такая. Кому-то не наплевать хотя бы на простых людей.
19: То, что подобные вопросы решаются только после интереса к таким историям со стороны СМИ, увы, признак не очень хороший. Но проблема тут не в банке, а в органах опеки, считает юрист Алексей Русакомский. Вне зависимости от суммы перевода, которые требуется вернуть, опека должна выдать на это разрешение, потому что с точки зрения закона это рассматривается как действия, направленные на уменьшение имущества подопечного, то есть ребенка.
21: Действия органа опеки поручительства, где направляют его родителя в банк, получает сведения о том, кто перевел денежные средства, то есть требовать от банка разглашения банковской тайны, вот эти действия незаконны. Нужно обратиться с жалобой либо в контролирующий орган, либо в прокуратуру, указав, что они надлежащим образом защищают законные права и интересы подопечного. Это они должны обратиться в банк, а не его направлять. Банк не предоставляет сведения, действует правильно, потому что это банковская тайна. Я бы на его месте положил бы на депозит нотариусу и предложил бы банку связаться с отправителем и явиться к нотариусу, получить эти деньги с депозита. Вот так вот можно было бы решить эту проблему.
19: По словам специалистов, опрошенных Бизнес ФМ, есть еще один способ решить такую проблему. Пожаловаться в Центробанк. Регулятор может повлиять на действия банка. Но Тимуру и его дочери помогло еще то, что она за эти полгода попыток вернуть чужие деньги достигла 14-летия и получила паспорт. И почему-то только после запроса Бизнес ФМ банк сообщил, что раз девочке исполнилось 14, то она может без органов опеки оформить возврат. Внезапно. Что делать в такой ситуации тем, у кого дети помладше, вопрос по-прежнему открытый. Наш герой после всей этой истории детскую карту дочери на всякий случай закрыл. Диана Чубанова, Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Хуситы продолжают атаки на аэропорты в Саудовской Аравии. В результате новых ударов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде 11 октября в воскресенье повреждения получил терминал номер 4. Возник пожар, есть пострадавшие, сообщил Главное управление гражданской авиации королевства. В свою очередь, военный представитель йеменского мятежного движения Ансар Алла Яхья Сария заявил об ударах по аэропортам Эр-Рияда и Дамама, а также по объектам нефтяной компании Сауди Арамко. А по его словам, с пятницы хуситы трижды атаковали аэропорты в Эр-Рияде с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Это крайне болезненный для саудитов удар, и это противостояние будет длиться долго, считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
22: Это не первый удар по стране. Хуситы наносили даже удары по священным городам Мекка и Медина. Но это первый очень болезненный удар, поскольку 12 человек погибших и попадание прямо в аэропорт, в стратегический объект. Аравия, конечно, ожидала, что хауситы, когда их начнут снова теснить правительственные войска Йемена, поддерживаемые королевством Саудовской Аравии, начнут отвечать, но была все-таки недооценка военно-технических возможностей хауситов. Например, количество у них баллистических ракет, их точность. Что касается внутренней стабильности, то контролирует ситуацию в стране даже не столько король, сколько наследный принц Мухаммад бен Сальман. У него прочные позиции. Другое дело, что любая неудача, в том числе на фронтах, она вызывает брожение в королевской семье, где не все довольны тем, что будущим королем может стать как раз Мухаммад бен Сальман. Но ситуация не катастрофическая, далеко нет.
1: А чем ответят саудиты хуситам? Какое возможное развитие событий?
22: Саудовская Аравия, конечно же, усилит сейчас поддержку правительственных войск Йемена, может запросить больше помощи у Пакистана и Турции в рамках недавно заключенных Мекканских соглашений о военно-стратегическом сотрудничестве. Но сильно переломить ситуацию в Йемене в ближайшем будущем не получится. Такая же будет возня, как и раньше. То одни будут теснить других, то наоборот. Это ситуация на годы.
4: Востоковед Елена Супонина. Новая атака произошла спустя сутки после предыдущего удара хуситов по тому же аэропорту, при котором погибли 15 человек и свыше 300 получили ранения. А накануне все иностранные авиакомпании приостановили полет в столицу Саудовской Аравии. Аэропорт там был закрыт. А между тем в Рияде стартовали мероприятия Мирового нефтяного конгресса. В них участвуют министры, руководители крупных компаний, а также главы международных организаций.
23: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Новости экономики.
15: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Счетная палата предложила расширить список деликатесов, которые исключат из-под льготного НДС. По мнению ведомства, облагаться налогом по ставке 22%, а не 10%.

0: 10%. В целом спрос на городскую курьерскую доставку за год увеличился на 14%, отмечают аналитики. Московский гарантийный фонд с июля 2025 года помог столичным предпринимателям реструктурировать кредитные обязательства на общую сумму 3,9 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы. Там пояснили, что реструктуризация позволяет бизнесу адаптировать условия кредитования к финансовым возможностям. Сочи возглавил топ-5 направлений для отдыха в России в новогодние праздники в 2026 году. В первую пятерку также вошли Петербург, Донбай, Москва и Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС гендиректор агрегатора туров и отелей «Турвизор» Илья Юртаев. По его словам, год назад список направлений, популярных для отдыха в новогодние праздники, был шире. Он включал Кавказские минеральные воды, Красную Поляну, Казань, Золотое кольцо и Алтай. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. Стаканчик кофе на собеседовании стал предметом горячих споров в американских соцсетях. Одни пишут, что приносить на деловую встречу с работодателем стаканчик с кофе неуместно. Это способно испортить первое впечатление, и этим грешат в основном молодые люди. А другие, что эта часть этикета корпоративной культуры давно устарела и оторвана от реальности. А главное, это навыки, профессионализм кандидата и умение добиваться результата. Зумеры отмечают, что кофе помогает им справляться со стрессом на собеседовании. Дискуссия подхвачена в СМИ и, как считают рекрутеры, стала актуальной на фоне тотального дефицита кадров. Мы спросили у работодателей, готовы ли они закрыть глаза на стаканчик кофе, принесенный соискателем на деловую встречу.
2: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
3: Для меня на самом деле практически все равно, с чем ко мне человек придет на собеседование. С ноутбуком под мышкой, с сумкой или со стаканчиком кофе. Мир меняется, и этикет, и деловой этикет меняется тоже. Раньше мы не позволяли себе на работу ходить в худи. Сейчас эта история нормальна. Я не вижу здесь ничего демонстративного или такого, на что я должна обратить внимание как работодатель. Главное – это профессиональные навыки человека, его умение адаптироваться, его умение взаимодействовать с компанией и выполнять тот результат, который компания оценивает. Будет ли он выполнять это со стаканчиком латте или без него? Мне кажется, что это не важно. Я думаю, что это определенная степень свободы нового поколения. Мы не на приеме у английской королевы. Эту тему уже можно отпустить. Если мы будем жесткие рамки такого формата задавать, мне кажется, что у нас есть шанс потерять перспективного кандидата, который свободно мыслит.
4: Ольга, а что вот может вас сразу оттолкнуть в поведении соискателя?
3: Опоздание. Человек, который не бережет мое время, мы не сможем с ним хорошо и корректно взаимодействовать.
2: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
5: Если человек приходит на собеседование со стаканчиком, значит, для него в приоритете прямо сейчас свое собственное состояние. Комфорт, может быть, успеть попить кофе, может, он действительно не выспался, но точно он мотивирован чем-то, что прямо здесь и сейчас. А если человек мотивирован последствиями, даже гипотетически возможным недопониманием либо каким-то двусмыслием, он постарается максимально исключить подобные ситуации. Но я немножечко говорю, конечно, про деформацию, как управленец-психолог. Если мы видим кандидата потенциального, но не способного к саморегуляции до уровня даже стаканчик вовремя допить, он не сможет свой потенциал реализовать в полной мере, потому что не способен на продолжительном периоде регулировать свое поведение. Тогда лучше уж сразу остаться без него. Сюда относятся и форма одежды неподобающая, и поведение, и какие-то вульгаризмы в речи, и то, как человек в переписке пишет одним сообщением или пятью. Много что можно классифицировать как пренебрежение моменту.
4: Можно сказать, что спор тут идет не о кофе, а фактически о столкновении пока.
5: Я бы сказал, что это даже столкновение картин мира и способов самопозиционирования. Это гораздо глубже, это такой экзистенциальный, онтологический конфликт.
2: Директор группы компаний «Русит» Дмитрий Филиппов.
6: Вы знаете, гораздо чаще ко мне приходят на собеседование с недопитой банкой пива и достаточно приличным перегаром. Вот это вот основной контингент, который приходит на собеседование на рабочей должности. Наличие перегара четко говорит о его рабочих перспективах и, как правило, определяет результат собеседования. Относительно кофе ситуация выглядит банально просто. Ввиду достаточно большого дефицита кадров, если человек придет со стаканчиком кофе, то на фоне товарища

0: с недопитой банкой пива, он будет выглядеть крайне привлекательно, поэтому вокруг него мы будем танцевать танцы с бубнами. Кофе он или без кофе, в общем, абсолютно не важно. Главное, без банки пива.
1: А это и изумеры тоже приходят из банка пива? Кандидаты?
0: Пока с банкой пива не приходят. Они на рабочие должности приходят очень редко. Но иногда бывают без кофе, без пива, с какими-то своими проблемами, на которые мы закрываем глаза. Если реально собеседование на какие-то относительно ответственные должности, смотрят совершенно на другие факторы. На стаканчик кофе не смотрят от слова совсем.
2: Работодатели говорят, что еще одна проблема собеседования, которое проводится с помощью ИИ. 82% соискателей в России положительно оценивают собеседование, которое проводится с помощью нейросетей. Данное исследование компании Сабеса. А в то же время рекрутеры говорят, что у этого удобства есть побочные эффекты. Одни соискатели пишут резюме с помощью чат-GPT, другие отвечают на вопросы под диктовку ИИ суфлера, а кто-то подделывает документы и внешность. Главная проблема – складно и уверенно рассказать о своем опыте может даже тот, кто опыта не имеет. Шикарная сказка. Фестиваль «Маяк» завершился внеконкурсным показом сериала «Шик 18+». Это новая работа режиссера Сони Райзман с ни на что не похожим юмором, легким и точным. Александра Сидорова подробнее.
3: «Шик» про семью Тарелкиных. В первую очередь про самого взрослого из ее членов, 30-летнюю Аню. Она работает в фирме, выдающей микрозаймы. У Ани четверо младших братьев и сестер, инфантильный отчим и несколько кредитов. За драку с охранником отделения банка, а потом и с полицейским, Аня и ее брат-подросток попадают в полицейский участок. Беды наваливаются одна за другой. И в этот момент, непонятно откуда, на ее пенсионный счет падают 100 миллионов рублей. Вот такая история про обычного человека в необычных обстоятельствах. Снимали в Вышнем Волочке, что только добавляло точности. В режиссерском кресле «Шика» Соня Райзман, ранее снявшая картины дружеских связей. Этот фильм в прошлом году увез с фестиваля «Маяк» сразу две награды. «Шик» похож на картины неуловимой авторской интонацией. Я спросила Соню Райзман, о чем для нее получился «Шик».
4: Лично мне кажется, и мне всегда так и казалось, и снимая этот сериал, я с этой мыслью жила, что деньги – зло. К сожалению, нам они очень нужны, и мы вынуждены их любить и зарабатывать, но в основе своей это такая грустная реальность. И часто в мире много из-за них несправедливости. Люди совершают безумные поступки, действительно смешивают человеческое счастье или жертвуют им ради того, чтобы быть богатыми. Сколько существует денег? Деньги столько существует, эта мысль, но удивительно, ничего не меняется.
3: Роль Ани Тарелкиной в «Шике» сыграла 32-летняя Юлия Серина. Для нее «Шик» в некотором смысле личный подвиг.
5: Я приехала на съемки с 5-месячным ребенком, и все 3 месяца я не спала, потому что я кормила. Получается, что я всю ночь не спала, потом ехала на смену. И, может быть, вот эта материнская усталость помогла мне сыграть девушку, у которой есть 4 детей. Она очень устала и замучилась, потому что я действительно очень устала, когда маленький ребенок, сами понимаете. Очень трудно совмещать быть мамой и актрисой. Но вот эти 3 месяца это дало хороший результат, потому что, мне кажется, в этой героине это материнская какая-то любовь и забота есть.
6: Я считаю, что вообще, если что-то играть, надо играть про любовь. Это про чудо, про мечту, про наши желания и фантазии, которые иногда становятся явными.
3: В «Шике» немало ярких, даже гротескных образов. Например, непутевого отчима, который пропивает все деньги, сыграл Александр Яценко. А роль начальника Ани Тарелкиной, владельца фирмы по выдаче микрозаймов, исполнил Александр Паль. Образ его Константина Григорьевича собирательный, но был конкретный человек из студенчества Паля, благодаря которому героя зовут именно так.
7: Это был комендант в общежитии. Мы, когда поступили, нас не заселили в общежитие, хотя по закону не должны были так делать, потому что мест в общежитии нам сказали нет, и надо снимать квартиру. Потом все-таки деканат как-то нашел деньги и снял нам квартиру. И мы целый год с Сашей Петровым жили в квартире. Позже выяснилось, что мест не было, потому что Константин Григорьевич сдавал комнаты людям, не имеющим отношения к ГИТИСу. Сам он жил на первом этаже общежития. Это была квартира какая-то. У него была большая семья, если я ничего не путаю, армянская. У них было две машины там припарковано. Яркий мужчина. Теперь, по-моему, давным-давно он уже не работает. Видите, это было в 10-х годах. Я его вспомнил, и мне показалось, что он заслуживает упоминания в сериале.
3: Кому-то Шик может показаться лубочным и эксцентричным, но я при просмотре первых двух эпизодов много и искренне смеялась. Сериал должен выйти на платформах Старт и Иви ближе к зиме. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
10: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота.
13: Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям после массированной атаки ВСУ на гражданские объекты в Луганской Народной Республике в ночь на 11 октября. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, ВСУ беспилотниками нанесли массированный удар по частному сектору в городе Лисичанске. 2 человека погибли, среди жертв 15-летний подросток, не менее 10 мирных жителей пострадали. Повреждения получили десятки домов в городе. Кроме того, ранения получили жители других районов ЛНР. ВОЗ не выявила признаков вспышки чумы или другой опасной инфекции в России после смерти от пневмонии сотрудницы противочумного института в Иркутской области. По информации Всемирной организации здравоохранения, все анализы умершей и контактировавших с ней людей не показали опасных патогенов. Новых случаев тяжелой пневмонии также не было зафиксировано. Напомню, сотрудницу Иркутского института госпитализировали 29 сентября с тяжелой формой пневмонии. Она скончалась через 3 дня. После этого появились предположения о возможном заражении женщины легочной чумой. Они стали поводом для дополнительного расследования. ЕС планирует ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам с января 2027 года. Об этом пишет «Политику» со ссылкой на чиновников Еврокомиссии. Собеседники издания связывают эти меры с гибридными угрозами, якобы исходящими со стороны России. Визовые ограничения для россиян активно поддерживают Польша, Швеция и Эстония, отмечает издание. Российская теннисистка Мира Андреева в воскресенье со счетом 5-7, 4-6 проиграла китаянке Джен Цзиньвэнь в финале турнира «Мастерс» в Пекине. Матч продолжался 1 час 43 минуты. Андреева первая ракетка России в мировом рейтинге, занимает наивысшее в ее карьере 5-е место. «Мастерс» – это 2-я по статусу категория соревнований в женском теннисе вслед за турнирами «Большого шлема». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. У Трампа в соцсети настало энергетическое перемирие, а Киев проведет выборы при условии 60-дневного прекращения огня со стороны России, заявил Владимир Зеленский в ответ на комментарий американского президента, что Украине нужен новый лидер. Как оценивать все эти заявления? Комментарий Георгия Бовта. Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. Как пользователи пережили масштабный сбой? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. Индекс Мосбиржи поднимался выше 2400 пунктов впервые с конца июня. Нефть марки Brent подорожала. За неделю котировки выросли почти на 2,5%. А как откроются рынки в понедельник? Эти и другие темы на Business FM. У Трампа в соцсети настало энергетическое перемирие. Киев проведет выборы при условии 60-дневного прекращения огня со стороны России, заявил Владимир Зеленский в ответ на заявление Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый лидер. Президент США позднее сообщил в соцсети, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие. По его словам, оно вступает в силу немедленно. Зеленский назвал новостью заявление Трампа о прекращении огня. Он подчеркнул, если россияне согласятся, то и Украина согласится. Позднее он сообщил, что ВСУ якобы уже получили все соответствующие приказы касательно возможного энергетического перемирия. Кремль пока не комментировал заявление Трампа. Что это все означает на самом деле? Комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
16: За трое суток Трамп нанес Зеленскому 3 болезненных удара. Сначала, после разговора с Путиным, Минфин США снял санкции с российского дизеля. Затем он заявил, что Украине пришло время избрать нового лидера. Наконец, в воскресенье объявил о вступлении в силу энергетического перемирия, о котором Зеленский, по его словам, узнал из новостей. По версии Трампа, Россия за полгода поставит на рынке, включая США, до 5 миллионов тонн дизеля. Раньше экспорт составлял более 30 миллионов тонн в год. Суточное потребление в Америке – 500 000 тонн. При этом он же оговорился, что поставки зависят от прекращения ударов по российским НПЗ. Отсюда инициатива об энергоперемирии, как о якобы достигнутом, что на самом деле может оказаться не более чем просьба самого Трампа к воюющим сторонам. 14 сентября он уже объявлял, что Киев согласился не бить по российской энергетике, а Россия согласилась сделать то же самое. В Кремле тогда назвали идею очень хорошей, но условием выставили снятие санкций на экспорт российских энергоресурсов. Теперь часть российских условий выполнена, но только со стороны США. При этом в изложении хода телефонного разговора Путина и Трампа помощником президента Ушаковым нет намеков на частичное перемирие. Было сказано о понимании сути предложения Трампа. Зато есть оговорка, что после массированной атаки на Москву во время думских выборов Кремль еще подумает, когда возобновлять переговоры. Это не похоже на язык страны, которая только что подписалась под каким-то мораторием. К тому же Москва и Киев под энергетическим перемирием подразумевают разные вещи. Зеленский хочет обменять мораторий ударов по НПЗ на прекращение ударов по украинской энергогенерации, сетям и газовому хозяйству, а также зерновому экспорту. Для Москвы энергоперемирие шире. Это и прекращение ударов по нефтеэкспорту, включая порты, терминалы и танкеры, плюс снятие санкций. Неоговоренный механизм контроля. Весной прошлого года 30-дневный мораторий на удары по энергетике, согласованный Трампом и Путиным 18 марта, нарушался десятки раз. Технически проще отслеживать полное прекращение огня в воздухе, но об этом даже речи не идет. К тому же для Киева зима – пик уязвимости, мораторий ему нужен сейчас. Для Москвы перемирие могло бы защитить ремонтирующиеся НПЗ и открыть экспорт, но лишает возможности усилить давление на Киев зимой. Что касается двухмесячного перемирия ради выборов в Украине, то Москва, скорее всего, скажет «нет». Зеленский об этом догадывается и пытается переадресовать требования Трампа о выборах Путину. Но позиция Москвы с марта прошлого года не менялась. Никакого прекращения огня до урегулирования первопричин кризиса, поскольку пауза позволит Украине перевооружиться и провести мобилизацию. Два месяца тишины, и тем более во время зимы, дало бы Киеву возможность восстановить энергетику и ПВО, тогда как Кремль хотел бы просто ухода Зеленского. К тому же встает слишком много технических вопросов, включая организацию голосования для граждан Украины в России. Да и закон запрещает выборы в период военного положения. Рада сначала должна отменить его, а затем начинается предвыборная кампания, на которую избирательный кодекс отводит 3 месяца. 60 дней тут мало. Так что предложение Зеленского – это политический жест, рассчитанный на отказ. Европа в устраиваемых Трампом конструкциях отсутствует, зато остается главным противовесом. Лицензия Минфина США замораживает только американские ограничения. Санкции ЕС и Британии на российский дизель, как и потолок цен на нефтепродукты, сохраняются. На этом расхождении Зеленский строит игру. Он обзванивает европейских лидеров, рассчитывая, что ЕС не оставит Киев без денег и оружия. Хотя Евросоюз тормозит выделение траншей, требуя в том числе проведения антикоррупционных реформ. Роль жертвы произвола Трампа может смягчить европейские условия, но не отменить их. После консультации с европейскими союзниками Зеленский заявил о поддержке энергоперемирия, но только на взаимной основе. Главный риск для Киева – это гипотетический отказ в разведданных США и доступе к Starlink. По данным Wall Street Journal, на переговорах в Майами Стив Уиткоф и Джаред Кушнер напоминали украинской делегации об этой помощи США, хотя прямой угрозы не звучало. На Банковой ставят на то, что ястребы в администрации и республиканской партии не дадут отключить разведданные, а 3 ноября республиканцы промежуточные выборы проиграют, и тогда тон в Конгрессе станут задавать демократы.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. При этом инженеры компании в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, отмечают в Яндексе. О том, как сами пользователи пережили масштабный сбой, Наталья Шашина.
17: Последствия сбоев в воскресенье ощутили пользователи не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии. Некоторые восприняли это с иронией. «Умный дом парализован, даже ролл-шторы поднять не могу, лежу во тьме», – шутили в соцсетях. Но у многих сбои вызвали серьезные сложности. Особенно болезненно ударил сбой по пользователям Яндекс.Пэй. Они временно потеряли возможность снять или перевести деньги. По данным Down Detector, больше всего жалоб именно на этот сервис. У жителя Подольска Андрея в воскресенье заканчивался льготный период по кредитке другого банка. Но деньги, которые он планировал внести, лежат в Яндексе. Банк, выдавший кредитную карту, не принял во внимание обстоятельства и отсрочку ему не дал.
18: Кредитную историю не хотелось бы. Сумма платежа в районе 213 тысяч рублей. В телеграм-канале Яндекс.Банка много людей в комментариях пишут, что также у них есть платежи по ипотеке, по каким-либо иным кредитным продуктам. И тоже пишут свои недоумения.
17: Некоторое время было невозможно вызвать такси, а те, кто уже отчаялся это делать и решил сесть на электричку, не мог посмотреть и Яндекс.Расписание. Спустя несколько часов некоторые сервисы стали работать. Например, по доставке еды и вызову такси. Заработали, но нестабильно. Часто пассажиры не видели, где находится машина. Им не приходили уведомления о прибытии. А заказы через приложение то появлялись, то исчезали. Московский водитель такси Павел продемонстрировал, как выходит из ситуации, чтобы не терять заказы из-за отмен.
19: Когда водитель нажимает, что он прибыл, пассажиру такси не приходит уведомление о том, что такси прибыло и ожидает его. Как только мне приходит заказ, чтобы не получать отмену, так как и так заказов мало, я сразу же звоню пассажиру и говорю, что я Павел, водитель, вы будете меня ждать, я буду вас через 7 минут, уведомления не работают. Ну, собственно, вот так вот у меня все и работает.
20: Да, девушка, здравствуйте, это Павел, водитель.
21: Да, здравствуйте.
20: Вот я у вас буду через 10 минут, возможно, вам уведомление не приходит, что я к вам еду и прибыл. Так что буду через 10 минут.
21: Да, хорошо, давайте.
17: Отдельная проблема у тех, кто оплатил продвижение в Яндексе. У начинающей исполнительницы Анастасии на днях вышел новый релиз в Яндекс.Музыке. Она оплатила его продвижение. Она потратила всего 10 тысяч рублей, но думает, что проблема шире. Другие артисты тоже вложили деньги, и теперь она не может понять, сработала ли реклама и стоит ли вкладывать деньги дальше.
22: Аналитика недоступна, невозможно отследить, сколько у тебя слушателей, прослушиваний, кто приходит, не приходит, с каких источников, так как все их инструменты для продвижения подвязаны в одной системе, они тоже не работают. Я для продвижения своей песни использовала их инструмент импульсный, и этот сервис завязан вместе с Яндекс.Директом, и непосредственно ни Яндекс.Директ в данный момент не работает, не работает рекламная компания, скорее всего, изначально просто не собирались данные в плане, кто слушает, то есть деньги снимались, которые в кабинете висели. Но непосредственно результаты промо-компании увидеть было нельзя.
17: Бизнес FM направила в Яндекс вопросы о том, будут ли продлены оплаченные подписки на Кинопоиск и Яндекс Плюс, и планируется ли работа с жалобами тех, кто не смог снять деньги с Яндекс Пэй. У некоторых также оказались недоступны фото и файлы на Яндекс Диске. В компании объяснили это ограничением функций ради работы основных сервисов. При этом сбои затронули и сторонние сервисы. Магнит, сайт питерского Пулково, Циан, Додо Пицца, Вкусные точка, Флау, портал и даже приложение для управления шлагбаумами «Интеллект Парк». Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Московская «Динамо» со счетом 1-0 обыграла на выезде «Рубина» в 10-м туре РПЛ и возглавила турнирную таблицу. Единственный гол в свои ворота срезал защитник казанского клуба Жахангир Урозов. Это шестая победа подряд «Динамо» в чемпионате. Теперь у команды 22 очка. Столько же набрал ЦСКА после крупной победы над родиной, но бело-голубые идут выше по дополнительным показателям. Через неделю «Динамо» и ЦСКА выявят сильнейшего в дерби. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
1: Футболисты московского ЦСКА вышли на домашнюю игру с родиной с четким настроем обойти «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице. И свои шансы армейцы использовали сполна. В первом тайме по мячу забили Данил Круговой и Иван Обляков. Второй гол получился очень красивым после хорошей комбинации верхний угол ворот. После перерыва у игроков родины были моменты, но Владислав Тороп сохранил ворота на замке, хоть и не всегда действовал уверенно. А Обляков ближе к концу игры оформил дубль очередной роскошным ударом в девятку. В итоге 3-0. У Джонатана Альбы дебют в родине не заладился. Зато пока неплохо все получается у Дмитрия Игдисамова. ЦСКА не потерпел ни одного поражения в сезоне, в отличие от остальных команд РПЛ. Дмитрий Хамуха, бывший футболист армейского клуба, высоко отметил работу всего тренерского штаба красно-синих.
4: В целом команда демонстрирует хороший темп, который набрала. Есть в составе очень опытные помощники, которые прошли серьезный этап в других клубах и знают, как справляться в кризисных ситуациях. Их вклад очень высокий. Ну и самого Дмитрия тоже можно поздравить.
1: Краснодар в 10-м туре впервые в сезоне проиграл и упустил лидерство в таблице. «Зенит» в принципиальной схватке на выезде все, казалось, решил еще в первом тайме. Дубль сделал Максим Глушенков, а после перерыва Александр Соболев довел счет до разгромного. Но горожане смогли вернуться в игру и забить дважды. Это сделали Жоао Батчи и Джон Кор. Еще один мяч Батчи не был засчитан из-за офсайда. Заканчивали хозяева в меньшинстве. За грубую игру был удален Витор Тормена. В перерывах между голами Краснодара возник сложнейший эпизод для Инала Танашева. Судья даже смотрел видеоповтор. Но после долгого изучения момента не стал назначать пенальти. Редкий случай. Он увидел, что Глушенков в эпизоде с падением штрафной сам нарушает правила в борьбе с Дугласом Аугусто. Корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов высоко оценивает уровень этого арбитра.
23: Танашев с каждым матчем все увереннее и увереннее чувствует себя. Является, наверное, лучшим арбитром российским на данный момент. Во всяком случае, из молодых рефери точно. Я смотрю, что и обычные болельщики, и специалисты, которые сами еще работали судьями, да и футболисты сами отмечают то, как Танашев судит в принципе, и как он разобрался в этом эпизоде. Сам Танашев играл, понятно, что не на профессиональном уровне, но так или иначе он понимает, что такое футбол, в том числе вот такие эпизоды. Поэтому надо порадоваться и отметить его работу, потому что, как правило, мы замечаем косяки наших судей, много говорим о каких-то скандальных ситуациях.
1: Краснодар не может выиграть уже в четвертой встрече РПЛ подряд. Сказывается отсутствие травмированного Никиты Кривцова, который вернется в строй не скоро. Столько же матчей без побед и у Балтики, которая сыграла в Грозном в ничью с Ахматом. 0-0. В РПЛ продолжаются тренерские отставки. После поражения со счетом 0-5 от Локомотива факел покинул Олег Василенко. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Алексей Рябко. Факел не одержал за 10 туров ни одной победы и замыкает турнирную таблицу с 3 очками. А тем временем Арсен Захарян впервые за год забил за Реал Сосьедад. Он с мая не выходил в стартовом составе, но это наконец-то случилось, и Арсен отличился в матче 8-го тура чемпионата Испании против Депортива, а его команда победила 3-2. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе.
26: Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ». Что надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
3: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
26: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
5: В Ассоциации туроператоров России отметили, что сбои в инфраструктуре Яндекс.Клауд задели IT-системы предприятий туристической отрасли по касательной. Сайты и системы бронирования туроператоров работают в штатном режиме. Ранее сообщалось, что из-за проблем у Яндекса оказались временно недоступны два крупных агрегатора пакетных туров. Однако на туристов с вылетами в ближайшие даты это не повлияет. Все оплаченные бронирования подтверждены и будут обслужены. Если документы по турам не были скачаны в личных кабинетах, информация придет по другим каналам, отметили в АТОР. Концерн «Уралвагонзавод» входит в Ростех, ведет перспективные разработки бронемашин на базе газотурбинного двигателя, сообщил гендиректор Александр Потапов. Он отметил, что сейчас на предприятии серийно выпускаются бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-80 и боевая машина тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. Французская оборонная компания «Талес» планирует создать в Японии базу техобслуживания и оперативной поддержки военной техники, сообщила газета «Никеи». Это будет первая иностранная база техобслуживания в Японии. Компания, примерно 30% которой принадлежит французскому правительству, располагает передовыми технологиями в области радаров и гидролокаторов, отмечает издание. Она поставляет технику силам самообороны Японии. «Талес» также передаст Японии технологии производства минометов. Их планируется выпускать уже в следующем году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. На вечерних торгах индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов, впервые с конца июня, прибавив около 4%. Нефть марки Brent на неделе подорожала. По итогам пятницы баррель стоил $104.72, а за неделю котировки выросли почти на 2,5%. А что будет влиять на рынок на неделе, говорит инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
7: Соглашение президентов России США о поставках российского дизеля на мировые рынки серьезно разменило баланс сил на российском фондовом рынке. Уже в пятницу наметился серьезный рост, и, скорее всего, на торгах в понедельник рост может продолжиться. Особый импульс получили бумаги нефтяного сектора. Россия возвращается на премиальный западный рынок нефтепродуктов. И если совсем недавно участники рынка с тревогой ждали, что будут обнародованы новые санкции, в частности, введены вторичные пошлины против торговых партнеров России в соответствии с недавно принятым законопроектом США, то сейчас ситуация идет немножко в противоположную сторону. Наоборот, мы имеем дело со смягчением санкционного давления на российскую нефтяную отрасль. Поэтому я думаю, что краткосрочно рынок может получить поддержку, но дальше конъюнктура на рынке акций будет определяться дальнейшими шагами в геополитике, потому что геополитика является главным фактором, но и также ожиданием в отношении решения Центрального банка по ключевой ставке. Уже в конце месяца состоится важное для рынка заседание Центрального банка. Рубль тоже, в общем-то, может получить некоторую поддержку от того, что будет больше поступать валютной выручки от продажи нефтепродуктов на мировой рынок. Но, с другой стороны, большим фактором негатива для рубля является резкий рост валютной интервенции со стороны Минфина. В 5 раз увеличился объем покупок валют, который сейчас ежедневно превышает 12 миллиардов рублей в день. Это достаточно большая цифра. завтра, поэтому не исключено, что даже несмотря на позитив с точки зрения снижения санкций, рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе как раз из-за валютных интервенций Минфина.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. Рубль за неделю ослаб, официальный курс юаня вырос примерно на 24 копейки до 12 рублей 67 копеек. О перспективах рубля говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
6: В целом высокие цены на нефть действительно продолжают рубль поддерживать, но здесь надо иметь в виду, что в принципе рынок, наверное, будет настраиваться на то, что компаниям нужно валюту продать и под дивиденды, и для выплаты больших налогов, потому что в октябре выплачивается, кроме НДПИ, будет от более высоких цен считаться еще и будет налог на дополнительный доход, выплачен в бюджет. Плюс все-таки, наверное, учитывая, что потребительский спрос достаточно высокий, дополнительные расходы инвестиционные будут на восстановление инфраструктуры и понадобится, наверное, чуть больше объема импорта. Я думаю, поэтому более или менее диапазон 84-85 рублей по доллару и около 12,5-12,6 по рублю. Наверное, вполне мы в следующую неделю проторгуем по-прежнему. В принципе, риски, наверное, сейчас по-прежнему все-таки смещены в сторону несколько более крепкого рубля, потому что пока все-таки действительно цены на нефть достаточно дорогие. Дополнительные объемы топлива на рынок, они большого влияния, наверное, сейчас не окажут. Но здесь, с точки зрения вот федерального бюджета, надо, наверное, учесть, что если снизятся мировые цены на дизель немножко, то это будет предопределять все-таки меньшие расходы на выплаты по демпферу для нефтяных компаний и, соответственно, более высокий уровень нефтегазовых доходов и, как следствие, более крупные объемы покупок со стороны Минфина валюты в ФСБ. Но это реализуется уже в ноябре, поэтому, скорее, сейчас все-таки рубль будет достаточно крепким. Вполне возможно, что действительно в какие-то дни будем подходить даже к 84 рублям поближе. А где-то в ноябре, наверное, опять у нас на фоне увеличившихся покупок Минфина может быть новая волна ослабления российской валюты.
2: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Официальный курс доллара 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Вместо энергетика газировка «Антистресс». В мире набирает обороты новый тренд – газированные напитки с успокаивающим свойством. Вместо кофеина и других стимуляторов, характерных для энергетиков, там успокаивающие травы, минералы и витамины. Их называют чилаут-напитки. Они продаются в металлических банках, разнообразны на вкус и позиционируются как газировка с расслабляющим эффектом, но без эффекта сонливости. Мировой рынок функциональных чилаут-напитков ежегодно растет более чем на 8%. В США за год продажи такой газировки превысили 31 миллиард долларов. А подобную продукцию можно приобрести и в России, в основном на маркетплейсах, а часто под российскими брендами. О перспективах тренда и антистресс-напитки управляющий партнер брендингового агентства «Депот», вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев.
8: Все, что появляется на полках, это всегда маркетинг, это всегда стратегия и большой расчет производителей. Думаю, что тренд только наметился, причем не у нас, но уже стратегия. Производители сразу попытались убить несколько зайцев, потому что любая функциональная особенность, потребительская ценность сейчас поднимается на флаг, потому что мы живем не в условиях дефицита, все есть. И поэтому, когда появляются продукты не ЗОЖ, не функциональные, а хоть с какой-то минимальной новой ценностью, то, безусловно, это появляется конкурентное преимущество. Эти продукты, как правило, остаются нишевыми, потому что все равно массовое потребление очень-очень усреднено. Но даже в нише добиться какого-то успеха – это здорово. Еще что важно, конечно же, люди в стрессе. Сейчас в магазинах, в аптеках пропал Таракс, и поэтому что-то такое успокаивающее даже я бы себе купил. Но я думаю, что прежде всего это маркетологи перебирают как четкие новые потребительские свойства привычных нам продуктов. Вспомните, как у йогуртов были просто йогурты, потом йогурты с пробиотиками, потом с пребиотиками, потом с кальцием, потом с белком, а потом все сидят диетологи и говорят, все, мы больше из йогуртов ничего выжить не можем. А хотелось бы. А в нашем случае, мне кажется, речь не про ЗОЖ, а в большей степени про ситуативную потребность людей немножко успокоиться.
2: Вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев. Чилаут-напитки позиционируются как натуральные средства для снятия стресса, но эксперты предупреждают, что эти напитки не являются безопасными, говорит врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
9: Что касается магния, он подходит не всем, у гипотоников может вызвать серьезное снижение артериального давления,
10: давление. У людей, склонных к диарее, питанием магний и газированный напиток, скорее всего, утяжелит ситуацию. Также у любого лекарственного растения есть свои противопоказания, казалось бы, даже у такого безобидного, как мята или мелисса. Поэтому, смотря в каких количествах они будут входить в этот напиток, потому что если количество допустимое для пищевой продукции, оно не будет работать как лекарственная трава. Но если мы хотим от любого лекарственного растения получить нужный эффект, нужно соблюдать соответствующую дозировку. В пищевых продукциях такой дозировки, скорее всего, никогда не будет, потому что это не пропустят органы регистрации, неважно какая это страна. Там, где содержится много магния, они могут привести к развитию дефицита кальция, потому что магний в больших дозах мешает усвоению кальция. У них должно быть определенное соотношение. И даже если мы, допустим, ложку творога будем запивать таким напитком, мы уже нарушим усвоение кальция. Мята, мелисса, боярышник, они на то и лекарственные, что у них есть показания к применению, у них есть противопоказания, у них есть побочные эффекты. Людям, которые принимают какие-то серьезные лекарства на уровне хронического приема лекарств, то есть длительно, нужно смотреть в инструкции своих лекарственных препаратов, насколько они сочетаются или не сочетаются с ингредиентами напитка.
2: Врач-диетолог Анна Белоусова. Кроме антистресс-газировки, в продаже есть аналогичная продукция, позиционирующаяся как, например, для улучшения зрения или с омолаживающим эффектом. Однако при этом в составе некоторых чилаут-напитков, продающихся за рубежом, могут быть вещества на основе каннабиса.
25: Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: Осенью традиционно рынок труда оживает. Компании возвращаются к рабочему ритму, запускаются новые проекты, пересматривают команды и начинают закрывать вакансии, которые могли откладывать все лето. Если вы сейчас задумываетесь о смене работы, я бы советовала начинать не с поиска вакансий, а с небольшого карьерного исследования. Давайте обсудим. Первое, что стоит выяснить, сколько сегодня готовы платить специалисту с вашим опытом и уровнем ответственности. И здесь важно смотреть не только на название должности. Имеет значение, какой командой вы управляете, за какие бюджеты отвечаете, насколько сложные задачи решаете и каких результатов уже добились. Определите для себя минимальный доход, на который вы готовы согласиться, желаемую сумму и верхнюю границу, которую можете аргументировать своим опытом. И не привязывайте будущую зарплату только к нынешней. Если вы выросли профессионально, стали управлять более масштабными проектами, то и стоимость вашей работы могла измениться. Еще один важный момент. Не путайте стаж с востребованностью. Можно много лет работать в одной компании, получать индексацию и при этом постепенно отдаляться от актуальных требований рынка. Поэтому я советую время от времени сверять карьерные часы, изучать вакансии своего уровня, разговаривать с профильными хедхантерами, узнавать, какие компетенции сейчас востребованы и какие условия предлагают работодатели. А если вы уже вышли на собеседование, говорите не только о том, сколько хотите зарабатывать, но и о том, какую ценность можете принести компании. Не я хочу прибавку на 20%, а вот мой опыт, масштаб задач и результаты. Поэтому я ориентируюсь на такой диапазон. В нынешних условиях поиск работы требует больше подготовки. Но даже если вы пока не планируете менять компанию, понимание своей рыночной стоимости помогает принимать карьерные решения осознаннее. И вот вопрос, с которого я бы начала такую развитие. А вы знаете, сколько сегодня стоит ваш опыт на рынке труда?
25: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Российские военные взяли Новотроицкое и Петровское в ДНР, а также Резниково и Купино в Харьковской области. Об этом сообщила Минобороны. По данным ведомства, Новотроицкое и Петровское – стратегически важные населенные пункты. Контроль над ними создал условия для дальнейшего продвижения российской армии в Донецкой Народной Республике. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил о согласии России и Украины на приостановку взаимных ударов по объектам энергетики. Зеленский назвал эту информацию новостью для себя, но пообещал согласиться на прекращение огня по объектам энергетики, если то же самое сделает и Россия. Стоит отметить, похожее заявление об энергетическом перемирии Трамп делал ранее в этом году, однако в дальнейшем оказалось, что оно не вполне соответствовало действительности. Суд в Воронеже арестовал замдиректора компании «Конструкторское бюро химавтоматики» Владимира Кольцова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий при исполнении в 2021-2024 годах контрактов в рамках гособоронзаказа, что привело к хищению более 5 миллиардов рублей. На допросе Кольцов отказался от дачи показаний. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Ранее по этому делу в СИЗО отправили предпринимателя, который сознался в мошенничестве. В России запретили распространять видео петушиных боев в интернете. Российский суд удовлетворил соответствующий иск прокурора. Это следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно им, в ходе мониторинга прокуратура обнаружила все те видеоролики, в которых была размещена информация о жестоком обращении с животными. Речь идет о видео и фото с изображением петушиных боев. Установить владельца сайта не удалось, поэтому прокуратура подала иск в суд. РЖД готовят новый формат ночных поездок. Отдельная капсула вместо открытой полки. Внутри предусмотрят удлиненное спальное место, индивидуальный свет, шумоизоляцию и место для ручной клади. Идея напоминает японские капсульные отели, но для дальних путешествий в поезде, отмечает телеканал 360. Первые такие вагоны РЖД рассчитывают создать в 2028 году. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Очередная атака на дата-центры Яндекса сервисы восстанавливают, но вопросы остаются. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Ранее был атакован дата-центр в Сасово Рязанской области и повреждена инфраструктура отсюда в Калуге. А какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса? В редакцию Business FM обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. В чем трудности перевода? Хуситы продолжают атаки на аэропорты в Саудовской Аравии. В результате новых ударов возник пожар, есть пострадавшие, сообщило Главное управление гражданской авиации королевства. А как дальше может развиваться ситуация в регионе? Эти и другие темы в эфире Business FM. Очередная атака на дата-центр Яндекса сервисы восстанавливают, но вопросы остаются. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Его атаковали беспилотники. Ранее в четверг был атакован дата-центр в Сасово Рязанской области. В пятницу была повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. Какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса? И за счет чего ему удается быстро возвращать сервисы к работе? Об этом Наталья Шашина.
13: В ночь на воскресенье был атакован уже третий дата-центр Яндекса. Нетронутыми остаются только технологические площадки в Подмосковье. Но пока компании удается довольно быстро восстановить работу, хотя и не всех, но многих сервисов. Кинопоиска, приложений по доставке еды, такси. Как считают эксперты, это значит, мощности удалось быстро перекинуть, перенести, переключиться на резервные копии. И в этом может быть одна из главных мер защиты сейчас. Хранить данные и резервные копии не только в своих дата-центрах, но и арендовать оборудование у других ЦОДов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
14: Есть понимание у компании Яндекс о том, что нужно зарезервироваться на всякий случай и в другие места. То есть я к тому клоню, что это не значит, что Яндекс может хранить данные и резервировать, и копировать резервные копии только в свои ЦОДы. Есть еще и другие, куда он может загрузить, чтобы продолжить работу, или же чтобы не останавливать работу сервисов, которые уже завязаны у компаний, у простых людей. Можно просто на время выкупить мощностью у других центров обработки данных и туда перенести функционирование и хранение тех или иных данных.
15: Есть то, что потеряно безвозвратно?
14: Ни у кого не увидел.
15: Ни у кого
14: всех
15: не
14: друзей спрашивал. Данные на облаке, данные, связанные с фирмами, с компаниями, юрлицами, ни у кого ничего не было повреждено. А если мы говорим про оборудование, то да, там, естественно, есть безвозвратно утерянное оборудование. Но хочу напомнить о том, что именно Яндекс в том числе не производит сами сервера на российских российских заводов.
13: На Украине, например, удавалось довольно быстро восстанавливать работу сервисов после российских ударов по дата-центрам. Эксперты объясняли это децентрализацией системы. Вышел из строя один дата-центр, подстраховались на резервной площадке в Париже или Брюсселе. Насколько сильно повреждены дата-центры Яндекса, неизвестно. По словам Горшенина, пожары в дата-центрах, как правило, тушат с помощью специального газа, чтобы не повредить оборудование. Если пришлось тушить водой, восстановление займет больше времени. И вопрос в том, насколько сложно, например, будет Яндексу купить флагманские чипы для обучения нейросетей, как, например, NVIDIA A100, учитывая и санкции, и мировой дефицит памяти, рассуждает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
16: Если из строя вышли дизель-генераторы, подстанция, там еще что-то, то можно восстановить относительно быстро. А если серверное оборудование, то ничего не сделаешь. У нас страна под санкциями. Даже деньгами этот вопрос быстро решить невозможно. Ключевым, что является, чипы под санкциями, нам их не привозят. При этом черным импортом они ввозились в небольших объемах, но массово их купить невозможно. Допустим, если Google в случае выхода из строя центра обработки данных может относительно быстро построить рядом такой же, то нам это сложно сделать.
13: Другие эксперты в разговоре с Бизнес-ФМ утверждают, у IT-гигантов есть большой резерв оборудования на случай ремонта, вывода из эксплуатации или перекрытия поставок. Но вопросы в том, как много нужно заменить и будут ли еще атаки. Публичной информации о том, как были защищены эти центры Яндекса, нет. Как уверен редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, самая эффективная защита – противовоздушная оборона от дронов, как та, что выстроена вокруг Москвы.
17: Должны быть не просто один комплекс панцирь на весь объект, а может быть 5 или 6 с перекрытием зон поражения, таким образом расположенные, чтобы гарантированно цель не прошла. Если цель проходит мимо одного зенитного комплекса, то ее этот зенитный комплекс должен подстраховывать другой зенитный комплекс и так далее, и так далее. То есть несколько зон поражения, перекрывающих друг друга, дадут высокую вероятность отражения практически любой атаки.
18: Напрашивается, как будто бы все эти центры обработки данных перенести под землю.
17: У ВСУ нет в распоряжении бетонобойных бомб. Если они есть, то они не могут их доставить на территорию Российской Федерации. И это было бы решение, но надо понимать, что это невозможно в обозримые сроки. Это невозможно без прекращения работы этой цифровой инфраструктуры. Надо дата-центр разобрать, перенести в новые помещения, подготовленные заранее, и там по новой собрать. Все это время дата-центр работать не будет.
13: Вопрос в том, насколько масштабными будут последствия атак, учитывая сбои многих сторонних сервисов, вроде Ламода, Магнита и ЦА. Из-за аварии у облачного провайдера. Как уверяют эксперты, вряд ли проблема ударит по финансовой инфраструктуре. Большинство крупных банков имеют свои ЦОДы. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Трудности перевода. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. Продолжит Диана Чебанова.
25: «Кто надо, услышал».
19: В марте 13-летней дочери Тимура на детскую карту Сбербанка пришли 18 500 рублей. Происхождение перевода семье было неизвестно. Имя отправителя скрыто. А непонятные деньги вернуть очень хотелось. Многочисленные звонки на горячую линию банка результатов не дали. Там только предложили ему воспользоваться функцией «вернуть перевод» и отправили семью Тимура в органы опеки. Дело в том, что по детским счетам вводят массу ограничений, в том числе и для родителей. И без органов опеки эти ограничения не снять. О таких затруднениях радиостанция «Бизнес-ФМ» уже сообщала ранее. Но и опека семье девочки отказала. Попытки вернуть случайно прилетевшие деньги превратились в бесконечное оббивание порогов и бег по кругу. Это длилось почти полгода, пока Тимур не написал в редакцию «Бизнес-ФМ» о своей проблеме. Журналисты сделали официальный запрос в Сбербанк и Центробанк с просьбой разъяснить ситуацию. Вопрос решился меньше, чем за сутки, как по щелчку, сказал Тимур.
20: Позвонил в Сбербанк. Сбербанк говорит, подождите, если человек
0: человек ошибся этим переводом, он свяжется с вами, попросит возвратить деньги. Мы подождали 10 дней, никто им не звонит. Опять обращение в Сбербанк. Я заподозрил, что это мошенники, сразу заблокировал и свои карты, и детскую карту и дочери. Сбербанк послал в органы опеки получить разрешение на возврат переведенных денег. Пошли в органы опеки, там дали официальный ответ, что по закону мы не можем вам такое разрешение дать. Идите в банк, разбирайтесь. Мы пошли в банк опять. Банк опять послали в органы опеки. Пришлось после этого идти в полицию. Это заявление уже в полиции полтора месяца находится. Ни ответа, ни привета. Обратился в бизнес FM. С утра сразу перезвонил сотрудник Сбербанка, и перевод отменили тут же. Буквально за 2 часа дочка со своего телефона позвонила. Официально сказала, что да, перевод надо это отменить. И тут же все это отменили.
1: Вы пишете, что никто, кроме нас, за полгода не смог урегулировать ситуацию.
0: Вот вашим, как по щелчку пальца, это просто эйфория такая. Кому-то не наплевать хотя бы на простых людей.
19: То, что подобные вопросы решаются только после интереса к таким историям со стороны СМИ, увы, признак не очень хороший. Но проблема тут не в банке, а в органах опеки, считает юрист Алексей Русакомский. Вне зависимости от суммы перевода, которые требуется вернуть, опека должна выдать на это разрешение, потому что с точки зрения закона это рассматривается как действия, направленные на уменьшение имущества подопечного, то есть ребенка.
4: Действия органа опеки попечительства, где направляют его родителя в банк получать сведения о том, кто перевел денежные средства, то есть требовать от банка разглашения банковской тайны, вот эти действия незаконны. Нужно обратиться с жалобой либо в контролирующий орган, либо в прокуратуру, указав, что они надлежащим образом защищают законные права и интересы подопечного. Это они должны обратиться в банк, а не его направлять. Банк не предоставляет сведения, действует правильно, потому что это банковская тайна. Я бы на его месте положил бы на депозит нотариусу и предложил бы банку связаться с отправителем и явиться к нотариусу, получить эти деньги с депозита. Вот так вот можно было бы решить эту проблему.
19: По словам специалистов, опрошенных Бизнес ФМ, есть еще один способ решить такую проблему. Пожаловаться в Центробанк. Регулятор может повлиять на действия банка. Но Тимуру и его дочери помогло еще то, что она за эти полгода попыток вернуть чужие деньги достигла 14-летия и получила паспорт. И почему-то только после запроса Бизнес ФМ банк сообщил, что раз девочке исполнилось 14, то она может без органов опеки оформить возврат внезапно. Что делать в такой ситуации тем, у кого дети помладше, вопрос по-прежнему открытый. Наш герой после всей этой истории детскую карту дочери на всякий случай закрыл. Диана Чубанова, Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Хуситы продолжают атаки на аэропорты в Саудовской Аравии. В результате новых ударов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде 11 октября в воскресенье повреждения получил терминал номер 4. Возник пожар, есть пострадавшие, сообщил Главное управление гражданской авиации королевства. В свою очередь, военный представитель йеменского мятежного движения Ансар Алла Яхья Сария заявил об ударах по аэропортам Эр-Рияда и Дамама, а также по объектам нефтяной компании Сауди Арамко. А по его словам, с пятницы хуситы трижды атаковали аэропорты в Эр-Рияде с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Это крайне болезненный для саудитов удар, и это противостояние будет длиться долго, считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
20: Это не первый удар по стране. Хуситы наносили даже удары по священным городам Мекка и Медина. Но это первый очень болезненный удар, поскольку 12 человек погибших и попадание прямо в аэропорт, стратегический объект. Аравия, конечно, ожидала, что хуситы, когда их начнут снова теснить правительственные войска Йемена, поддерживаемые королевством Саудовской Аравии, начнут отвечать, но была все-таки недооценка военно-технических возможностей хуситов. Например, количество у них баллистических ракет, их точность. Что касается внутренней стабильности, то контролирует ситуацию в стране даже не столько король, сколько наследный принц Мухаммад бен Сальман. У него прочные позиции. Другое дело, что любая неудача, в том числе на фронтах, она вызывает брожение в королевской семье, где не все довольны тем, что будущим королем может стать как раз Мухаммад бен Сальман. Но ситуация не катастрофическая, далеко нет.
21: А чем ответит саудиты хуситам? Какое возможное развитие событий?
20: Саудовская Аравия, конечно же, усилит сейчас поддержку правительственных войск Йемена, может запросить больше помощи у Пакистана и Турции в рамках недавно заключенных Мекканских соглашений о военно-стратегическом сотрудничестве. Но сильно переломить ситуацию в Йемене в ближайшем будущем не получится. Такая же будет возня, как и раньше. То одни будут теснить других, то наоборот. Это ситуация на годы.
2: Востоковед Елена Супонина. Новая атака произошла спустя сутки после предыдущего удара хуситов по тому же аэропорту, при котором погибли 15 человек и свыше 300 получили ранения. А накануне все иностранные авиакомпании приостановили полет в столицу Саудовской Аравии. Аэропорт там был закрыт. А между тем в Рияде стартовали мероприятия Мирового нефтяного конгресса. В них участвуют министры, руководители крупных компаний, а также главы международных организаций.
25: Новости экономики.
3: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Счетная палата предложила расширить список деликатесов, которые исключат из-под льготного НДС. По мнению ведомства, облагаться налогом по ставке 22%, а не 10% должны в том числе устрицы, омары и другие морские деликатесы, а также хамон, прошутто и прочая подобная мясная продукция. Об этом сообщил РБК, представитель счетной палаты. Перечень продуктов, попадающих под льготную ставку НДС в 10%, ввели в налоговый код в начале 2000-х годов. На сегодняшний день он не в полной мере актуален социально-экономическим реалиям, отметили в счетной палате. Спрос на услуги курьеров на самокатах и велосипедах в 2026 году в России вырос на 50% в годовом выражении.

0: 5 направлений для отдыха в России в новогодние праздники в 2026 году. В первую пятерку также вошли Петербург, Донбай, Москва и Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС гендиректор агрегатора туров и отелей «Турвизор» Илья Юртаев. По его словам, год назад список направлений, популярных для отдыха в новогодние праздники, был шире. Он включал Кавказские минеральные воды, Красную Поляну, Казань, Золотое кольцо и Алтай. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. Стаканчик кофе на собеседовании стал предметом горячих споров в американских соцсетях. Одни пишут, что приносить на деловую встречу с работодателем стаканчик с кофе неуместно. Это способно испортить первое впечатление, и этим грешат в основном молодые люди. А другие, что эта часть этикета корпоративной культуры давно устарела и оторвана от реальности. А главное, это навыки, профессионализм кандидата и умение добиваться результата. Зумеры отмечают, что кофе помогает им справляться со стрессом на собеседовании. Дискуссия подхвачена в СМИ и, как считают рекрутеры, стала актуальной на фоне тотального дефицита кадров. Мы спросили у работодателей, готовы ли они закрыть глаза на стаканчик кофе, принесенный соискателем на деловую встречу.
2: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
3: Для меня на самом деле практически все равно, с чем ко мне человек придет на собеседование. С ноутбуком под мышкой, с сумкой или со стаканчиком кофе. Мир меняется, и этикет, и деловой этикет меняется тоже. Раньше мы не позволяли себе на работу ходить в худи. Сейчас эта история нормальна. Я не вижу здесь ничего демонстративного или такого, на что я должна обратить внимание как работодатель. Главное – это профессиональные навыки человека, его умение адаптироваться, его умение взаимодействовать с компанией и выполнять тот результат, который компания оценивает. Будет ли он выполнять это со стаканчиком латте или без него? Мне кажется, что это не важно. Я думаю, что это определенная степень свободы нового поколения. Мы не на приеме у английской королевы. Эту тему уже можно отпустить. Если мы будем жесткие рамки такого формата задавать, мне кажется, что у нас есть шанс потерять перспективного кандидата, который свободно мыслит.
4: Ольга, а что вот может вас сразу оттолкнуть в поведении соискателя?
3: Опоздание. Человек, который не бережет мое время, мы не сможем с ним хорошо и корректно взаимодействовать.
2: Директор фабрики «Союз мебель» Станислав Воробьев.
5: Если человек приходит на собеседование со стаканчиком, значит, для него в приоритете прямо сейчас свое собственное состояние. Комфорт, может быть, успеть попить кофе, может, он действительно не выспался, но точно он мотивирован чем-то, что прямо здесь и сейчас. А если человек мотивирован последствиями, даже гипотетически возможным недопониманием либо каким-то двусмыслием, он постарается максимально исключить подобные ситуации. Но я немножечко говорю, конечно, про деформацию, как управленец-психолог. Если мы видим кандидата потенциального, но не способного к саморегуляции до уровня даже стаканчик вовремя допить, он не сможет свой потенциал реализовать в полной мере, потому что не способен на продолжительном периоде регулировать свое поведение. Тогда лучше уж сразу остаться без него. Сюда относятся и форма одежды неподобающая, и поведение, и какие-то вульгаризмы в речи, и то, как человек в переписке пишет одним сообщением или пятью. Много что можно классифицировать как пренебрежение моменту.
4: Можно сказать, что спор тут идет не о кофе, а фактически о столкновении поколений.
5: Я бы сказал, что это даже столкновение картин мира и способов самопозиционирования. Это гораздо глубже, это такой экзистенциальный, онтологический конфликт.
2: Директор группы компаний «Русит» Дмитрий Филиппов.
6: Вы знаете, гораздо чаще ко мне приходят на собеседование с недопитой банкой пива и достаточно приличным перегаром. Вот это вот основной контингент, который приходит на собеседование на рабочей должности. Наличие перегара четко говорит о его рабочих перспективах и, как правило, определяет результат собеседования. Относительно кофе ситуация выглядит банально просто. Ввиду достаточно большого дефицита кадров, если человек придет со стаканчиком кофе, то на фоне товарища с недопитой банки пива, он будет выглядеть крайне привлекательно, поэтому вокруг него мы будем танцевать танцы с бубнами. Кофе он или без кофе, в общем, абсолютно не важно. Главное, без банки пива.
4: А это и зумеры тоже приходят с банкой пива? Кандидаты
6: пока с банкой пива не приходят. Они на рабочие должности приходят очень редко. Но иногда бывают без кофе, без пива, с какими-то своими проблемами, на которые мы закрываем глаза. Если реально собеседование на какие-то относительно ответственные должности смотрят, совершенно на другие факторы. На стаканчик кофе не смотрит от слова совсем.
1: Работа

0: Работодатели говорят, что еще одна проблема собеседования, которая проводится с помощью ИИ. 82% соискателей в России положительно оценивают собеседование, которое проводится с помощью нейросетей. Данное исследование компании Сабеса. А в то же время рекрутеры говорят, что у этого удобства есть побочные эффекты. Одни соискатели пишут резюме с помощью чат-GPT, другие отвечают на вопросы под диктовку ИИ-суфлера, а кто-то подделывает документы и внешность. Главная проблема – складные у Уверенно рассказать о своем опыте может даже тот, кто опыта не имеет. Шикарная сказка. Фестиваль «Маяк» завершился внеконкурсным показом сериала «Шик 18+». Это новая работа режиссера Сони Райзман с ни на что не похожим юмором, легким и точным. Александра Сидорова подробнее.
1: «Шик» про семью Тарелкиных. В первую очередь про самого взрослого из ее членов, 30-летнюю Аню. Она работает в фирме, выдающей микрозаймы. У Ани четверо младших братьев и сестер, инфантильный отчим и несколько кредитов. За драку с охранником отделения банка, а потом и с полицейским, Аня и ее брат-подросток попадают в полицейский участок. Беды наваливаются одна за другой. И в этот момент, непонятно откуда, на ее пенсионный счет падают 100 миллионов рублей. Вот такая история про обычного человека в необычных обстоятельствах. Снимали в Вышнем Волочке, что только добавляло точности. В режиссерском кресле «Шика» Соня Райзман, ранее снявшая картины дружеских связей. Этот фильм в прошлом году увез с фестиваля «Маяк» сразу две награды. «Шик» похож на картины неуловимой авторской интонацией. Я спросила Соню Райзман, о чем для нее получился «Шик».
2: Лично мне кажется, и мне всегда так и казалось, и снимая этот сериал, я с этой мыслью жила, что деньги – зло. К сожалению, нам они очень нужны, и мы вынуждены их любить и зарабатывать, но в основе своей это такая грустная реальность. И часто в мире много из-за них несправедливости. Люди совершают безумные поступки, действительно смешивают человеческое счастье или жертвуют им ради того, чтобы быть богатыми. Сколько существует денег? Деньги столько существует, эта мысль, но удивительно ничего не меняется.
1: Роль Ани Тарелкиной в «Шике» сыграла 32-летняя Юлия Серина. Для нее «Шик» в некотором смысле личный подвиг.
3: Я приехала на съемки с 5-месячным ребенком. Все 3 месяца я не спала, потому что я кормила. Получается, что я всю ночь не спала, потом ехала на смену. И, может быть, вот эта материнская усталость помогла мне сыграть девушку, у которой есть 4 детей. Она очень устала и замучилась, потому что я действительно очень устала, когда маленький ребенок, сами понимаете. Очень трудно совмещать быть мамой и актрисой. Но вот эти 3 месяца это дало хороший результат, потому что, мне кажется, в этой героине это материнская какая-то любовь и забота есть.
4: Я считаю, что вообще, если что-то играть, надо играть про любовь. Это про чудо, про мечту, про наши желания и фантазии, которые иногда становятся явными.
1: В «Шике» немало ярких, даже гротескных образов. Например, непутевого отчима, который пропивает все деньги, сыграл Александр Яценко. А роль начальника Ани Тарелкиной, владельца фирмы по выдаче микрозаймов, исполнил Александр Паль. Образ его Константина Григорьевича собирательный, но был конкретный человек из студенчества Паля, благодаря которому героя зовут именно так.
5: Это был комендант в общежитии. Мы, когда поступили, нас не заселили в общежитие, хотя по закону не должны были так делать, потому что мест в общежитии нам сказали нет, и надо снимать квартиру. Потом все-таки деканат как-то нашел деньги и снял нам квартиру. И мы целый год с Сашей Петровым жили в квартире. Позже выяснилось, что мест не было, потому что Константин Григорьевич сдавал комнаты людям, не имеющим отношения к ГИТИСу. Сам он жил на первом этаже общежития. Это была квартира какая-то. У него была большая семья, если я ничего не путаю, армянская. У них было 2 машины там припаркованы. Яркий мужчина. Теперь, по-моему, давным-давно он уже не работает. Видите, это было в 10-х годах. Я его вспомнил, и мне показалось, что он заслуживает упоминания в сериале.
1: Кому-то «Шик» может показаться лубочным и эксцентричным, но я при просмотре первых 2 эпизодов много и искренне смеялась. Сериал должен выйти на платформах «Старт» и «Иви» ближе к зиме. Александра Сидорова, Бизнес FM.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
7: Случай, когда ученые совмещают изучение природы вещей с изучением природы денег, в истории нередки. В 16 веке великий астроном Николай Коперник, будучи управляющим общим имуществом Вармийского епископства, вел наблюдение не только за движением небесных сфер, но и за движением денег. Сочинение Коперника-экономиста содержит новаторские для своего времени идеи различия между ценностью и стоимостью и, как считается, заложили основы для будущей количественной теории денег. А в названии принципа, который гласит, что плохие деньги вытесняют хорошие, имя Коперника объединено с именем вдохновителя создания лондонской биржи Томаса Грэшема. Закон так и называется – Коперника-Грэшема.
6: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
8: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям после массированной атаки ВСУ на гражданские объекты в Луганской Народной Республике в ночь на 11 октября. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, ВСУ беспилотниками нанесли массированный удар по частному сектору в городе Лисичанске. Два человека погибли, среди жертв 15-летний подросток, не менее 10 мирных жителей пострадали. Повреждения получили десятки домов в городе. Кроме того, ранения получили жители других районов ЛНР. ВОЗ не выявила признаков вспышки чумы или другой опасной инфекции в России после смерти от пневмонии сотрудницы противочумного института в Иркутской области. По информации Всемирной организации здравоохранения, все анализы умершей и контактировавших с ней людей не показали опасных патогенов. Новых случаев тяжелой пневмонии также не было зафиксировано. Напомню, сотрудницу Иркутского института госпитализировали 29 сентября с тяжелой формой пневмонии. Она скончалась через 3 дня. После этого появились предположения о возможном заражении женщины легочной чумой. Они стали поводом для дополнительного расследования. ЕС планирует ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам с января 2027 года. Об этом пишет «Политику» со ссылкой на чиновников Еврокомиссии. Собеседники издания связывают эти меры с гибридными угрозами, якобы исходящими со стороны России. Визовые ограничения для россиян активно поддерживают Польша, Швеция и Эстония, отмечает издание. Российская теннисистка Мира Андреева в воскресенье со счетом 5-7, 4-6 проиграла китаянке Джен Цзиньвэнь в финале турнира «Мастерс» в Пекине. Матч продолжался 1 час 43 минуты. Андреева первая ракетка России в мировом рейтинге, занимает наивысшее в ее карьере 5-е место. «Мастерс» – это вторая по статусу категория соревнований в женском теннисе вслед за турнирами «Большого шлема». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. У Трампа в соцсети настало энергетическое перемирие, а Киев проведет выборы при условии 60-дневного прекращения огня со стороны России, заявил Владимир Зеленский в ответ на комментарий американского президента, что Украине нужен новый лидер. Как оценивать все эти заявления? Комментарий Георгия Бофта. Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. Как пользователи пережили масштабный сбой? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. Индекс Мосбиржи поднимался выше 2400 пунктов впервые с конца июня. Нефть марки Brent подорожала. За неделю котировки выросли почти на 2,5%. А как откроются рынки в понедельник? Эти и другие темы на Business FM. У Трампа в соцсети настало энергетическое перемирие. Киев проведет выборы при условии 60-дневного прекращения огня со стороны России, заявил Владимир Зеленский в ответ на заявление Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый лидер. Президент США позднее сообщил в соцсети, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие. По его словам, оно вступает в силу немедленно. Зеленский назвал новостью заявление Трампа о прекращении огня. Он подчеркнул, если россияне согласятся, то и Украина согласится. Позднее он сообщил, что ВСУ якобы уже получили все соответствующие приказы касательно возможного энергетического перемирия. Кремль пока не комментировал заявление Трампа. Что это все означает на самом деле? Комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал Буфт знает.
9: За трое суток Трамп нанес Зеленскому 3 болезненных удара. Сначала, после разговора с Путиным, Минфин США снял санкции с российского дизеля. Затем он заявил, что Украине пришло время избрать нового лидера. Наконец, в воскресенье объявил о вступлении в силу энергетического перемирия, о котором Зеленский, по его словам, узнал из новостей. По версии Трампа, Россия за полгода поставит на рынки, включая США, до 5 миллионов тонн дизеля. Раньше экспорт составлял более 30 миллионов тонн в год. Суточное потребление в Америке – 500 000 тонн. При этом он же оговорился, что поставки зависят от прекращения ударов по российским НПЗ. Отсюда инициатива об энергоперемирии, как о якобы достигнутом, что на самом деле может оказаться не более чем просьба самого Трампа к воюющим сторонам. 14 сентября он уже объявлял, что Киев согласился не бить по российской энергетике, а Россия согласилась сделать то же самое. В Кремле тогда назвали идею очень хорошей, но условием выставили снятие санкций на экспорт российских энергоресурсов. Теперь часть российских условий выполнена, но только со стороны США. При этом в изложении хода телефонного разговора Путина и Трампа помощником президента Ушаковым нет намеков на частичное перемирие. Было сказано о понимании сути предложения Трампа. Зато есть оговорка, что после массированной атаки на Москву во время думских выборов Кремль еще подумает, когда возобновлять переговоры. Это не похоже на язык страны, которая только что подписалась под каким-то мораторием. К тому же Москва и Киев под энергетическим перемирием подразумевают разные вещи. Зеленский хочет обменять мораторий ударов по НПЗ на прекращение ударов по украинской энергогенерации, сетям и газовому хозяйству, а также зерновому экспорту. Для Москвы энергоперемирие шире. Это и прекращение ударов по нефтеэкспорту, включая порты, терминалы и танкеры, плюс снятие санкций. Неоговоренный механизм контроля. Весной прошлого года 30-дневный мораторий на удары по энергетике, согласованный Трампом и Путиным 18 марта, нарушался десятки раз. Технически проще отслеживать полное прекращение огня в воздухе, но об этом даже речи не идет. К тому же для Киева зима – пик уязвимости, мораторий ему нужен сейчас. Для Москвы перемирие могло бы защитить ремонтирующиеся НПЗ и открыть экспорт, но лишает возможности усилить давление на Киев зимой. Что касается двухмесячного перемирия ради выборов в Украине, то Москва, скорее всего, скажет «нет». Зеленский об этом догадывается и пытается переадресовать требования Трампа о выборах Путину. Но позиция Москвы с марта прошлого года не менялась. Никакого прекращения огня до урегулирования первопричин кризиса, поскольку пауза позволит Украине перевооружиться и провести мобилизацию. 2 месяца тишины и тем более во время зимы дало бы Киеву возможность восстановить энергетику и ПВО, тогда как Кремль хотел бы просто ухода Зеленского. К тому же встает слишком много технических вопросов, включая организацию голосования для граждан Украины в России. Да и закон запрещает выборы в период военного положения. Рада сначала должна отменить его, а затем начинается предвыборная кампания, на которую избирательный кодекс отводит 3 месяца, 60 дней тут мало. Так что предложение Зеленского – это политический жест, рассчитанный на отказ. Европа в выстраиваемых Трампом конструкциях отсутствует, зато остается главным противовесом. Лицензия Минфина США замораживает только американские ограничения. Санкции ЕС и Британии на российский дизель, как и потолок цен на нефтепродукты, сохраняются. На этом расхождении Зеленский строит игру. Он обзванивает европейских лидеров, рассчитывая, что ЕС не оставит Киев без денег и оружия. Хотя Евросоюз тормозит выделение траншей, требуя в том числе проведения антикоррупционных реформ. Роль жертвы произвола Трампа может смягчить европейские условия, но не отменить их. После консультации с европейскими союзниками Зеленский заявил о поддержке энергоперемирия, но только на взаимной основе. Главный риск для Киева – это гипотетический отказ в разведданных США и доступе к Starlink. По данным Wall Street Journal, на переговорах в Майами Стив Уиткоф и Джаред Кушнер напоминали украинской делегации об этой помощи США, хотя прямой угрозы не озвучало. На Банковый ставит на то, что ястребы в администрации и республиканской партии не дадут отключить разведданные, а 3 ноября республиканцы промежуточные выборы проиграют, и тогда тон в Конгрессе станут задавать демократы.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. При этом инженеры компании в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, отмечают в Яндексе. О том, как сами пользователи пережили масштабный сбой, Наталья Шашина.
10: Последствия сбоев в воскресенье ощутили пользователи не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии. Некоторые восприняли это с иронией. Умный дом парализован, даже ролл шторы поднять не могу, лежу во тьме, шутили в соцсетях. Но у многих сбои вызвали серьезные сложности. Особенно болезненно ударил сбой по пользователям Яндекс.Пэй. Они временно потеряли возможность снять или перевести деньги. По данным Down Detector, больше всего жалоб именно на этот сервис. У жителя Подольска Андрея в воскресенье заканчивался льготный период по кредитке другого банка. Но деньги, которые он планировал внести, лежат в Яндексе. Банк, выдавший кредитную карту, не принял во внимание обстоятельства и отсрочку ему не дал.
11: Портить кредитную историю не хотелось бы. Сумма платежа в районе 213 тысяч рублей. В телеграм-канале Яндекс.Банка много людей в комментариях пишут, что также у них есть платежи по ипотеке, по каким-либо иным кредитным продуктам. И тоже пишут свои недоумения.
10: Некоторое время было невозможно вызвать такси, а те, кто уже отчаялся это делать и решил сесть на электричку, не мог посмотреть и Яндекс.Расписание. Спустя несколько часов некоторые сервисы стали работать. Например, по доставке еды и вызову такси. Заработали, но нестабильно. Часто пассажиры не видели, где находится машина, им не приходили уведомления о прибытии, а заказы через приложение то появлялись, то исчезали. Московский водитель такси Павел продемонстрировал, как выходит из ситуации, чтобы не терять заказы из-за отмен.
12: Когда водитель нажимает, что он прибыл, пассажиру такси не приходит уведомление о том, что такси прибыло и ожидает его. Как только мне приходит заказ, чтобы не получать отмену, так как и так заказов мало, я сразу же звоню пассажиру и говорю, что я Павел, водитель, вы будете меня ждать, я буду вас через 7 минут, уведомления не работают. Ну, собственно, вот так вот у меня все и работает.
13: Да, девушка, здравствуйте, это Павел, водитель.
14: Да, здравствуйте.
13: Вот я у вас буду через 10 минут, возможно, вам уведомление не приходит, что я к вам еду и прибыл. Так что буду через 10 минут.
14: Да, хорошо, давайте.
10: Отдельная проблема у тех, кто оплатил продвижение в Яндексе. У начинающей исполнительницы Анастасии на днях вышел новый релиз в Яндекс.Музыке. Она оплатила его продвижение. Она потратила всего 10 тысяч рублей, но думает, что проблема шире. Другие артисты тоже вложили деньги, и теперь она не может понять, сработала ли реклама и стоит ли вкладывать деньги дальше.
15: Аналитика недоступна, невозможно отследить, сколько у тебя слушателей, прослушиваний, кто приходит, не приходит, с каких источников, так как все их инструменты для продвижения подвязаны в одной системе, они тоже не работают. Я для продвижения своей песни использовала их инструмент импульсный, и этот сервис завязан вместе с Яндекс.Директом, и непосредственно ни Яндекс.Директ в данный момент не работает, не работает рекламная компания, скорее всего, изначально просто не собирались данные в плане, кто слушает, то есть деньги снимались, которые в кабинете висели. Но непосредственно результаты промо-компанию видеть было нельзя.
10: Бизнес.ФМ направила в Яндекс вопросы о том, будут ли продлены оплаченные подписки на Кинопоиск и Яндекс.Плюс, и планируется ли работа с жалобами тех, кто не смог снять деньги с Яндекс.Пэй. У некоторых также оказались недоступны фото и файлы на Яндекс.Диске. В компании объяснили это ограничением функций ради работы основных сервисов. При этом сбои затронули и сторонние сервисы. Магнит, сайт питерского Пулково, Циан, Додо Пицца, Вкусные точка, Флау-Вау и даже приложение для управления шлагбаумами «Интеллект Парк». Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Московская «Динамо» со счетом 1-0 обыграла на выезде «Рубин» в 10-м туре РПЛ и возглавила турнирную таблицу. Единственный гол в свои ворота срезал защитник казанского клуба Жахангир Урозов. Это 6-я победа подряд «Динамо» в чемпионате. Теперь у команды 22 очка. Столько же набрал ЦСКА после крупной победы над Родиной, но бело-голубые идут выше по дополнительным показателям. Через неделю «Динамо» и ЦСКА выявят сильнейшего в дерби. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес.ФМ».
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: Футболисты московского ЦСКА вышли на домашнюю игру с родиной с четким настроем обойти «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице. И свои шансы армейцы использовали сполна. В первом тайме по мячу забили Данил Круговой и Иван Обляков. Второй гол получился очень красивым после хорошей комбинации верхний угол ворот. После перерыва у игроков родины были моменты, но Владислав Тороп сохранил ворота на замке, хоть и не всегда действовал уверенно. А Обляков ближе к концу игры оформил дубль, очередной роскошным ударом в девятку. В итоге 3-0, у Джонатана Альбы дебют в родине не заладился. Зато пока неплохо все получается у Дмитрия Игдисамова. ЦСКА не потерпел ни одного поражения в сезоне, в отличие от остальных команд РПЛ. Дмитрий Хомуха, бывший футболист армейского клуба, высоко отметил работу всего тренерского штаба красно-синих.
17: В целом команда демонстрирует хороший темп, который набрала. Есть в составе очень опытные помощники, которые прошли серьезный этап в других клубах и знают, как справляться в кризисных ситуациях. Их вклад очень высокий. Ну и самого Дмитрия тоже можно поздравить.
16: Краснодар в 10-м туре впервые в сезоне проиграл и упустил лидерство в таблице. «Зенит» в принципиальной схватке на выезде все, казалось, решил еще в первом тайме. Дубль сделал Максим Глушенков, а после перерыва Александр Соболев довел счет до разгромного. Но горожане смогли вернуться в игру и забить дважды. Это сделали Жоао Батчи и Джон Кордоба. Еще один мяч Батчи не был засчитан из-за офсайда. Заканчивали хозяева в меньшинстве. За грубую игру был удален Витор Тармена. В перерывах между голами Краснодара возник сложнейший эпизод для Инала Танашева. Судья даже смотрел видеоповтор. Но после долгого изучения момента не стал назначать пенальти. Редкий случай. Он увидел, что Глушенков в эпизоде с падением штрафной сам нарушает правила в борьбе с Дугласом Аугусто. Корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов высоко оценивает уровень этого арбитра.
18: Танашев с каждым матчем все увереннее и увереннее чувствует себя. Является, наверное, лучшим арбитром российским на данный момент. Во всяком случае, из молодых рефери точно. Я смотрю, что и обычные болельщики, и специалисты, которые сами еще работали судьями, да и футболисты сами отмечают то, как Танашев судит в принципе, и как он разобрался в этом эпизоде. Сам Танашев играл, понятно, что не на профессиональном уровне, но так или иначе он понимает, что такое футбол, в том числе вот такие эпизоды. Поэтому надо порадоваться и отметить его работу, потому что, как правило, мы замечаем косяки наших судей, много говорим о каких-то скандальных ситуациях.
16: Краснодар не может выиграть уже в четвертой встрече РПЛ подряд. Сказывается отсутствие травмированного Никиты Кривцова, который вернется в строй не скоро. Столько же матчей без побед и у Балтики, которая сыграла в Грозном в ничью с Ахматом. 0-0. В РПЛ продолжаются тренерские отставки. После поражения со счетом 0-5 от Локомотива факел покинул Олег Василенко. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Алексей Рябко. Факел не одержал за 10 туров ни одной победы и замыкает турнирную таблицу с 3 очками. А тем временем Арсен Захарян впервые за год забил за Реал Сосьедад. Он с мая не выходил в стартовом составе, но это наконец-то случилось, и Арсен отличился в матче 8-го тура чемпионата Испании против Депортива, а его команда победила 3-2. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
6: Кто надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
19: Я хочу выразить огромную благодарность Бизнес FM за то, что моя история была услышана. Со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий. И не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
6: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала по FM News и в чат под закрепленным сообщением Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
20: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
10: В Ассоциации туроператоров России отметили, что сбои в инфраструктуре Яндекс.Клауд задели IT-системы предприятий туристической отрасли по касательной. Сайты и системы бронирования туроператоров работают в штатном режиме. Ранее сообщалось, что из-за проблем у Яндекса оказались временно недоступны два крупных агрегатора пакетных туров. Однако на туристов с вылетами в ближайшие даты это не повлияет. Все оплаченные бронирования подтверждены и будут обслужены. Если документы по турам не были скачаны в личных кабинетах, информация придет по другим каналам, отметили в АТОР. Концерн «Уралвагонзавод» входит в Ростех, ведет перспективные разработки бронемашин на базе газотурбинного двигателя, сообщил гендиректор Александр Потапов. Он отметил, что сейчас на предприятии серийно выпускаются бронированная ремонтная эвакуационная машина БРЭМ-80 и боевая машина тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. Французская оборонная компания «Талес» планирует создать в Японии базу техобслуживания и оперативной поддержки военной техники, сообщила газета «Никей». Это будет первая иностранная база техобслуживания в Японии. Компания, примерно 30% которой принадлежит французскому правительству, располагает передовыми технологиями в области радаров и гидролокаторов, отмечает издание. Она поставляет технику силам самообороны Японии. «Талес» также передаст Японии технологии производства минометов. Их планируется выпускать уже в следующем году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. На вечерних торгах индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов, впервые с конца июня, прибавив около 4%. Нефть марки Brent на неделе подорожала. По итогам пятницы баррель стоил $104.72, а за неделю котировки выросли почти на 2,5%. А что будет влиять на рынок на неделе, говорит инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
20: Соглашение президентов России США о поставках российского дизеля на мировые рынки серьезно разменило баланс сил на российском фондовом рынке. Уже в пятницу наметился серьезный рост. Скорее всего, на торгах в понедельник рост может продолжиться. Особый импульс получили бумаги нефтяного сектора. Россия возвращается на премиальный западный рынок нефтепродуктов. И если совсем недавно участники рынка с тревогой ждали, что будут обнародованы новые санкции, в частности, введены вторичные пошлины против торговых партнеров России в соответствии с недавно принятым законопроектом США, то сейчас ситуация идет немножко в противоположную сторону. Наоборот, мы имеем дело с смягчением санкционного давления на российскую нефтяную отрасль. Поэтому я думаю, что краткосрочно рынок может получить поддержку, но дальше конъюнктура на рынке акций будет определяться дальнейшими шагами в геополитике, потому что геополитика является главным фактором, но и также ожиданием в отношении решения Центрального банка по ключевой ставке. Уже в конце месяца состоится важное для рынка заседание Центрального банка. Рубль тоже, в общем-то, может получить некоторую поддержку от того, что будет больше поступать валютной выручки от продажи нефтепродуктов на мировой рынок. Но, с другой стороны, большим фактором негатива для рубля является резкий рост валютной интервенции со стороны Минфина. В 5 раз увеличился объем покупок валют, который сейчас ежедневно превышает 12 миллиардов рублей в день. Это достаточно большая цифра. Поэтому не исключено, что даже несмотря на позитив с точки зрения смягчения санкций, рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе как раз из-за валютных интервенций Минфина.
0: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. Рубль за неделю ослаб. Официальный курс юаня вырос примерно на 24 копейки до 12 рублей 67 копеек. О перспективах рубля говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
21: В целом, высокие цены на нефть действительно продолжают рубль поддерживать, но здесь надо иметь в виду, что, в принципе, рынок, наверное, будет настраиваться на то, что компаниям нужно валюту продать и под дивиденды, и для выплаты больших налогов, потому что в октябре выплачивается, кроме НДПИ, будет от более высоких цен считаться еще и будет налог на дополнительный доход, выплаченный в бюджет. Плюс, все-таки, наверное, учитывая, что потребительский спрос достаточно высокий, дополнительные расходы инвестиционные будут на восстановление инфраструктуры и понадобится, наверное, наверное, чуть больше объем импорта, я думаю, поэтому более или менее диапазон 84-85 рублей по доллару и около 12,5-12,6 по рублю. Наверное, вполне мы в следующую неделю проторгуем по-прежнему. В принципе, риски, наверное, сейчас по-прежнему все-таки смещены в сторону несколько более крепкого рубля, потому что пока все-таки действительно цены на нефть достаточно дорогие, дополнительные объемы топлива на рынок, они большого влияния, наверное, сейчас не окажут, но здесь с точки зрения вот федерального бюджета надо, наверное, учесть, что если снизятся мировые цены на дизель немножко, то это будет предопределять все-таки меньшие расходы на выплаты под инфру для нефтяных компаний или, соответственно, более высокий уровень нефтегазовых доходов и, как следствие, более крупные объемы покупок со стороны Минфина валюты ВФСБ. Но это реализуется уже в ноябре, поэтому скорее сейчас все-таки рубль будет достаточно крепким. Вполне возможно, что действительно в какие-то дни будем подходить даже к 84 рублям поближе. А где-то в ноябре, наверное, опять у нас на фоне увеличившихся покупок Минфина может быть новая волна ослабления российской валюты.
0: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Официальный курс доллара 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Вместо энергетика газировка «Антистресс». В мире набирает обороты новый тренд – газированные напитки с успокаивающим свойством. Вместо кофеина и других стимуляторов, характерных для энергетиков, там успокаивающие травы, минералы и витамины. Их называют чилаут-напитки. Они продаются в металлических банках, разнообразны на вкус и позиционируются как газировка с расслабляющим эффектом, но без эффекта сонливости. Мировой рынок функциональных чилаут-напитков ежегодно растет более чем на 8%. В США за год продажи такой газировки превысили 31 миллиард долларов. А подобную продукцию можно приобрести и в России, в основном на маркетплейсах, а часто под российскими брендами. О перспективах тренда и антистресс-напитки управляющий партнер брендингового агентства Depot, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев.
2: Все, что появляется на полках, это всегда маркетинг, это всегда стратегия и большой расчет производителей. Думаю, что тренд только наметился, причем не у нас, но уже стратегия. Производители сразу попытались убить несколько зайцев, потому что любая функциональная особенность, потребительская ценность сейчас поднимается на флаг, потому что мы живем не в условиях дефицита, все есть. И поэтому, когда появляются продукты, не ЗОЖ, не функциональные, а хоть с какой-то минимальной новой ценностью, то, безусловно, это появляется конкурентное преимущество. Эти продукты, как правило, остаются нишевыми, потому что все равно массовое потребление очень-очень усреднено. Но даже в нише добиться какого-то успеха – это здорово. Еще что важно, конечно же, люди в стрессе. Сейчас в магазинах, в аптеках пропал Таракс, и поэтому что-то такое успокаивающее даже я бы себе купил. Но я думаю, что прежде всего это маркетологи перебирают как четкие новые потребительские свойства привычных нам продуктов. Вспомните, как у йогуртов были просто йогурты, потом йогурты с пробиотиками, потом с пребиотиками, потом с кальцием, потом с белком, а потом все сидят диетологи и говорят, все, мы больше из йогуртов ничего выжить не можем. А хотелось бы. А в нашем случае, мне кажется, речь не про ЗОЖ, а в большей степени про ситуативную потребность людей немножко успокоиться.
0: Вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев. Чилаут-напитки позиционируются как натуральные средства для снятия стресса, но эксперты предупреждают, что эти напитки не являются безопасными, говорит врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
3: Что касается магния, он подходит не всем. У гипотоников может вызвать серьезное снижение артериального давления. У людей, склонных к диарее, питание магний и газированный напиток, скорее всего, утяжелит ситуацию. Также у любого лекарственного растения есть свои противопоказания, казалось бы, даже у такого безобидного, как мята или мелисса. Поэтому, смотря в каких количествах они будут входить в этот напиток. Потому что если количество допустимое для пищевой продукции, оно не будет работать как лекарственная трава. Но если мы хотим от любого лекарственного растения получить нужный эффект, нужно соблюдать соответствующую дозировку. В пищевых продукциях такой дозировки, скорее всего, никогда не будет, потому что это не пропустят органы регистрации, неважно, какая это страна. Там, где содержится много магния, они могут привести к развитию дефицита кальция, потому что магний в больших дозах мешает усвоению кальция. У них должно быть определенное соотношение. И даже если мы, допустим, ложку творога будем запивать таким напитком, мы уже нарушим усвоение кальция. Мята, мелисса, боярышник, они на то и лекарственные, что у них есть показания к применению, у них есть противопоказания, у них есть побочные эффекты. Людям, которые принимают какие-то серьезные лекарства на уровне хронического приема лекарств, то есть длительно, нужно смотреть в инструкции своих лекарственных препаратов, насколько они сочетаются или не сочетаются с ингредиентами напитка.
0: Врач-диетолог Анна Белоусова. Кроме антистресс-газировки, в продаже есть аналогичная продукция, позиционирующаяся как, например, для улучшения зрения или с омолаживающим эффектом. Однако при этом в составе некоторых чилаут-напитков, продающихся за рубежом, могут быть вещества на основе каннабиса.
4: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
5: Похоже, китайский бренд Cherry решил вывести на наш рынок все бюджетные суббренды, которые имеет в своей обойме автопроизводитель. На тест-драйв автомобиля LePass мы поехали на Урал, в город Пермь. В России бренд вышел под именем Tenet Plus. У нас в тесте модель L6. В начале октября погода здесь непредсказуема, и нам не повезло максимально. 3 градуса тепла, сильнейший ветер и дождь со снегом. О съемках не могло быть и речи. Но зато интерьер и работу климата мы изучили досконально. Нажимаю на педали, получаю хорошо узнаваемый рывок вперед на старте для создания у водителя ощущения очень динамичного автомобиля. Силовая установка 1,5 литра турбо мощностью 147 лошадиных сил с крутящим моментом 225 ньютон-метров идет в паре с шестиступенчатым роботом с мокрыми сцеплениями. Объем бака 57 литров. За день теста порадовал расход 7,5 литра в городе с пробками. На трассу мы не поехали, но у коллег за 300 километров пробега расход был немного меньше. Ходовая часть жестковата, рулевое управление пустое, но все в рамках разумного, без перегибов. Если вы ездили на средних моделях Cherry, это будет именно оно. Сзади просторно, производитель заявляет 91 сантиметр между спинками переднего и заднего кресел. Пол в багажнике можно устанавливать на двух уровнях. Комплектации L6 называются Elegant и Ultra. 7 подушек безопасности, система обзора 540 градусов и набор водительских ассистентов. В максимальной версии появляются адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение с распознаванием автомобилей, пешеходов и велосипедистов, ассистент движения в пробке, панорамная крыша и электропривод двери багажника. Стоимость обеих комплектаций чуть ниже и чуть выше 3 миллиона рублей.
4: Тест-драйв на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Российские военные взяли Новотроицкое и Петровское в ДНР, а также Резниково и Купино в Харьковской области. Об этом сообщила Минобороны. По данным ведомства, Новотроицкое и Петровское – стратегически важные населенные пункты. Контроль над ними создал условия для дальнейшего продвижения российской армии в Донецкой Народной Республике. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил о согласии России и Украины на приостановку взаимных ударов по объектам энергетики. Зеленский назвал эту информацию новостью для себя, но пообещал согласиться на прекращение огня по объектам энергетики, если то же самое сделает и Россия. Стоит отметить, похожее заявление об энергетическом перемирии Трамп делал ранее в этом году, однако в дальнейшем оказалось, что оно не вполне соответствовало действительности. Суд в Воронеже арестовал замдиректора компании «Конструкторское бюро химавтоматики» Владимира Кольцова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий при исполнении в 2021-2024 годах контрактов в рамках гособоронзаказа, что привело к хищению более 5 миллиардов рублей. На допросе Кольцов отказался от дачи показаний. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Ранее по этому делу в СИЗО отправили предпринимателя, который сознался в мошенничестве. В России запретили распространять видео петушиных боев в интернете. Российский суд удовлетворил соответствующий иск прокурора. Это следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно им, в ходе мониторинга прокуратура обнаружила все те видеоролики, в которых была размещена информация о жестоком обращении с животными. Речь идет о видео и фото с изображением петушиных боев. Установить владельца сайта не удалось, поэтому прокуратура подала иск в суд. РЖД готовят новый формат ночных поездок. Отдельная капсула вместо открытой полки. Внутри предусмотрят удлиненное спальное место, индивидуальный свет, шумоизоляцию и место для ручной клади. Идея напоминает японские капсульные отели, но для дальних путешествий в поезде, отмечает телеканал 360. Первые такие вагоны РЖД рассчитывают создать в 2028 году. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Очередная атака на дата-центры Яндекса, сервисы восстанавливают, но вопросы остаются. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Ранее был атакован дата-центр в Сасово Рязанской области и повреждена инфраструктура отсюда в Калуге. А какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса? В редакцию Бизнес FM обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. В чем трудности перевода? Хуситы продолжают атаки на аэропорты в Саудовской Аравии. В результате новых ударов возник пожар, есть пострадавшие, сообщило Главное управление гражданской авиации королевства. А как дальше может развиваться ситуация в регионе? Эти и другие темы в эфире Business FM. Очередная атака на дата-центр Яндекса. Сервисы восстанавливают, но вопросы остаются. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Его атаковали беспилотники. Ранее в четверг был атакован дата-центр в Сасово Рязанской области. В пятницу была повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. Какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса? И за счет чего ему удается быстро возвращать сервисы к работе? Об этом Наталья Шашина.
10: В ночь на воскресенье был атакован уже третий дата-центр Яндекса. Нетронутыми остаются только технологические площадки в Подмосковье. Но пока компании удается довольно быстро восстановить работу, хотя и не всех, но многих сервисов. Кинопоиска, приложений по доставке еды, такси. Как считают эксперты, это значит, мощности удалось быстро перекинуть, перенести, переключиться на резервные копии. И в этом может быть одна из главных мер защиты сейчас. Хранить данные и резервные копии не только в своих дата-центрах, но и арендовать оборудование у других ЦОДов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
1: Есть понимание у компании Яндекс о том, что нужно зарезервироваться на всякий случай и в другие места. То есть я к тому клоню, что это не значит, что Яндекс может хранить данные и резервировать и копировать резервные копии только в свои ЦОДы. Есть еще и другие, куда он может загрузить, чтобы продолжить работу, или же чтобы не останавливать работу сервисов, которые уже завязаны у компаний, у простых людей. Можно просто на время выкупить мощностью у других центров обработки данных и туда перенести функционирование и хранение тех или иных данных.
7: Есть то, что потеряно безвозвратно?
1: Ни у кого не увидел.
7: Ни у кого
1: всех
7: не
1: друзей спрашивал. Данные на облаке, данные, связанные с фирмами, с компаниями, юрлицами, ни у кого ничего не было повреждено. А если мы говорим про оборудование, то да, там, естественно, есть безвозвратно утерянное оборудование. Но хочу напомнить о том, что именно Яндекс в том числе не производит сами сервера на российских заводов.
10: На Украине, например, удавалось довольно быстро восстанавливать работу сервисов после российских ударов по дата-центрам. Эксперты объясняли это децентрализацией системы. Вышел из строя один дата-центр, подстраховались на резервной площадке в Париже или Брюсселе. Насколько сильно повреждены дата-центры Яндекса, неизвестно. По словам Горшенина, пожары в дата-центрах, как правило, тушат с помощью специального газа, чтобы не повредить оборудование. Если пришлось тушить водой, восстановление займет больше времени. И вопрос в том, насколько сложно, например, будет Яндексу купить флагманские чипы для обучения нейросетей, как, например, NVIDIA A100, учитывая и санкции, и мировой дефицит памяти, рассуждает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
22: Если из строя вышли дизель-генераторы, какая-то подстанция, там еще что-то, то можно восстановить относительно быстро. А если это серверное оборудование, то ничего не сделаешь. У нас страна под санкциями. Даже деньгами этот вопрос быстро решить невозможно. Ключевым, что является, чипы, под санкциями нам их не привозят. При этом черным импортом они ввозились в небольших объемах, но массово их купить невозможно. Допустим, если Google в случае выхода из строя центра обработки данных может относительно быстро построить рядом такой же, то нам это сложно сделать.
10: Другие эксперты в разговоре с Business FM утверждают, у IT-гигантов есть большой резерв оборудования на случай ремонта, вывода из эксплуатации или перекрытия поставок. Но вопросы в том, как много нужно заменить и будут ли еще атаки. Публичной информации о том, как были защищены эти центры Яндекса, нет. Как уверен редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, самая эффективная защита – противовоздушная оборона от дронов, как та, что выстроена вокруг Москвы.
9: Должны быть не просто один комплекс панцирь на весь объект, а может быть 5 или 6 с перекрытием зон поражения, таким образом расположенные, чтобы гарантированно цель не прошла. Если цель проходит мимо одного зенитного комплекса, то ее этот зенитный комплекс должен подстраховывать другой зенитный комплекс и так далее, и так далее. То есть несколько зон поражения, перекрывающих друг друга, дадут высокую вероятность отражения практически любой атаки.
11: Напрашивается, как будто бы все эти центры обработки данных перенести под землю.
9: У ВСУ нет в распоряжении бетонобойных бомб. Если они есть, то они не могут их доставить на территорию Российской Федерации. И это было бы решение, но надо понимать, что это невозможно в обозримые сроки. Это невозможно без прекращения работы этой цифровой инфраструктуры. Надо дата-центр разобрать, перенести в новые помещения, подготовленные заранее, и там по новой собрать. Все это время дата-центр работать не будет.
10: Вопрос в том, насколько масштабными будут последствия атак, учитывая сбои многих сторонних сервисов, вроде Ламода, Магнита и ЦА. Из-за аварии у облачного провайдера. Как уверяют эксперты, вряд ли проблема ударит по финансовой инфраструктуре. Большинство крупных банков имеют свои ЦОДы. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: Трудности перевода. В редакцию Business FM обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. Продолжит Диана Чебанова.
4: Кто надо, услышал.
10: В марте 13-летней дочери Тимура на детскую карту Сбербанка пришли 18,5 тысяч рублей. Происхождение перевода семье было неизвестно. Имя отправителя скрыто, а непонятные деньги вернуть очень хотелось. Многочисленные звонки на горячую линию банка результатов не дали. Там только предложили ему воспользоваться функцией «вернуть перевод» и отправили семью Тимура в органы опеки. Дело в том, что по детским счетам вводят массу ограничений, в том числе и для родителей. И без органов опеки эти ограничения не снять. О таких затруднениях радиостанция Business FM уже сообщала ранее. Но и опека семье девочки отказала. Попытки вернуть случайно прилетевшие деньги превратились в бесконечное оббивание порогов и бег по кругу. Это длилось почти полгода, пока Тимур не написал в редакцию Business FM о своей проблеме. Журналисты сделали официальный запрос в Сбербанк и Центробанк с просьбой разъяснить ситуацию. Вопрос решился меньше, чем за сутки, как по щелчку, сказал Тимур.
12: Позвонил в Сбербанк. Сбербанк говорит, подождите, если человек ошибся этим переводом, он свяжется с вами, попросит возвратить деньги. Мы подождали 10 дней, никто не звонит. Опять обращение в Сбербанк. Я заподозрил, что это мошенники, сразу заблокировал и свои карты, и детскую карту, и дочери. Сбербанк послал в органы опеки получить разрешение на возврат переведенных денег. Пошли в органы опеки, там дали официальный ответ, что по закону мы не можем вам такое разрешение дать. Идите в банк, разбирайтесь. Мы пошли в банк опять. Банк опять послали в органы опеки. Пришлось после этого идти в полицию. Это заявление уже в полиции 1.5 месяца находится. Ни ответа, ни привета. Обратился в Business FM. С утра сразу перезвонил сотрудник Сбербанка, и перевод отменили тут же. Буквально за 2 часа дочка со своего телефона позвонила, официально сказала, что да, перевод надо отменить, и тут же все это отменили.
23: Вы пишете, что никто, кроме нас, за полгода не смог урегулировать ситуацию.
12: Вот вашим, как по щелчку пальца, это просто эйфория такая. Кому-то не наплевать хотя бы на простых людей.
10: То, что подобные вопросы решаются только после интереса к таким историям со стороны СМИ, увы, признак не очень хороший. Но проблема тут не в банке, а в органах опеки, считает юрист Алексей Русакомский. Вне зависимости от суммы перевода, которые требуется вернуть, опека должна выдать на это разрешение, потому что с точки зрения закона это рассматривается как действия, направленные на уменьшение имущества подопечного, то есть ребенка.
24: Действия органа опеки и попечительства
13: банка, где направляют его родителя в банк получать сведения о том, кто перевел денежные средства, то есть требовать от банка разглашения банковской тайны, вот эти действия незаконны. Нужно обратиться с жалобой либо в контролирующий орган, либо в прокуратуру, указав, что они надлежащим образом защищают законные права и интересы подопечного. Это они должны обратиться в банк, а не его направлять. Банк не предоставляет сведения, действует правильно, потому что это банковская тайна. Я бы на его месте положил бы на депозит нотариусу и предложил бы банку связаться с отправителем и явиться к нотариусу, получить эти деньги с депозита. Вот так вот можно было бы решить эту проблему.
10: По словам специалистов, опрошенных Бизнес-ФМ, есть еще один способ решить такую проблему. Пожаловаться в Центробанк. Регулятор может повлиять на действия банка. Но Тимуру и его дочери помогло еще то, что она за эти полгода попыток вернуть чужие деньги достигла 14-летия и получила паспорт. И почему-то только после запроса Бизнес-ФМ банк сообщил, что раз девочке исполнилось 14, то она может без органов опеки оформить возврат. Внезапно. Что делать в такой ситуации тем, у кого дети помладше, вопрос по-прежнему открытый. Наш герой после всей этой истории детскую карту дочери на всякий случай закрыл. Диана Чубанова, Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
0: Хуситы продолжают атаки на аэропорты в Саудовской Аравии. В результате новых ударов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде 11 октября в воскресенье повреждения получил терминал номер 4. Возник пожар, есть пострадавшие, сообщил Главное управление гражданской авиации королевства. В свою очередь, военный представитель йеменского мятежного движения Ансар Алла Яхья Сария заявил об ударах по аэропортам Эр-Рияда и Дамама, а также по объектам нефтяной компании Сауди Арамко. А по его словам, с пятницы хуситы трижды атаковали аэропорты в Эр-Рияде с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Это крайне болезненный для саудитов удар, и это противостояние будет длиться долго, считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
14: Это не первый удар по стране. Хуситы наносили даже удары по священным городам Мекка и Медина. Но это первый очень болезненный удар, поскольку 12 человек погибших и попадание прямо в аэропорт, в стратегический объект. Аравия, конечно, ожидала, что хуситы, когда их начнут снова теснить правительственные войска Йемена, поддерживаемые королевством Саудовской Аравии, начнут отвечать, но была все-таки недооценка военно-технических возможностей хуситов. Например, количество у них баллистических ракет, их точность. Что касается внутренней стабильности, то контролирует ситуацию в стране даже не столько король, сколько наследный принц Мухаммад бен Сальман. У него прочные позиции. Другое дело, что любая неудача, в том числе на фронтах, она вызывает брожение в королевской семье, где не все довольны тем, что будущим королем может стать как раз Мухаммад бен Сальман. Но ситуация не катастрофическая, далеко нет.
15: А чем ответит саудиты хуситам? Какое возможное развитие событий?
14: Саудовская Аравия, конечно же, усилит сейчас поддержку правительственных войск Йемена, может запросить больше помощи у Пакистана и Турции в рамках недавно заключенных мекканских соглашений о военно-стратегическом сотрудничестве. Но сильно переломить ситуацию в Йемене в ближайшем будущем не получится. Такая же будет возня, как и раньше. То одни будут теснить других, то наоборот. Это ситуация на годы.
0: Востоковед Елена Супонина. Новая атака произошла спустя сутки после предыдущего удара хуситов по тому же аэропорту, при котором погибли 15 человек и свыше 300 получили ранения. А накануне все иностранные авиакомпании приостановили полет в столицу Саудовской Аравии. Аэропорт там был закрыт. А между тем в Эр-Рияде стартовали мероприятия Мирового нефтяного конгресса. В них участвуют министры, руководители крупных компаний, а также главы международных организаций.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Счетная палата предложила расширить список деликатесов, которые исключат из-под льготного НДС. По мнению ведомства, облагаться налогом по ставке 22%, а не 10% должны в том числе устрицы, омары и другие морские деликатесы, а также хамон, прошутто и прочая подобная мясная продукция. Об этом сообщил РБК представитель счетной палаты. Перечень продуктов, попадающих под льготную ставку НДС в 10%, ввели в налоговый код индекс в начале 2000-х годов. На сегодняшний день он не в полной мере актуален социально-экономическим реалиям, отметили в Счетной палате. Спрос на услуги курьеров на самокатах и велосипедах в 2026 году в России вырос на 50% в годовом выражении, свидетельствуют данные Авито услуг, которые есть у ТАСС. При этом автокурьеры сохраняют свою нишу, потребность в них выросла, пусть и всего на 6%. В целом спрос на городскую курьерскую доставку за год увеличился на 14%, отмечают аналитики. Московский гарантийный фонд с июля 2025 года помог столичным предпринимателям реструктурировать кредитные обязательства на общую сумму 3,9 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы. Там пояснили, что реструктуризация позволяет бизнесу адаптировать условия кредитования к финансовым возможностям. Сочи возглавил топ-5 направлений для отдыха в России в новогодние праздники в 2026 году. В первую пятерку также вошли Петербург, Донбай, Москва и Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС гендиректор агрегатора туров и отелей «Турвизор» Илья Юртаев. По его словам, год назад список направлений, популярных для отдыха в новогодние праздники, был шире. Он включал Кавказские минеральные воды, Красную Поляну, Казань, Золотое кольцо и Алтай. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM. Стаканчик кофе на собеседовании стал предметом горячего.

0: Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
1: Для меня на самом деле практически все равно, с чем ко мне человек придет на собеседование. С ноутбуком под мышкой, с сумкой или со стаканчиком кофе. Мир меняется, и этикет, и деловой этикет меняется тоже. Раньше мы не позволяли себе на работу ходить в худи, сейчас эта история нормальна. Я не вижу здесь ничего демонстративного или такого, на что я должна обратить внимание как работодатель. Главное – это профессиональные навыки человека, его умение адаптироваться, его умение взаимодействовать с компанией и выполнять тот результат, который компания оценивает. Будет ли он выполнять это со стаканчиком латте или без него? Мне кажется, что это не важно. Я думаю, что это определенная степень свободы нового поколения. Мы не на приеме у английской королевы. Эту тему уже можно отпустить. Если мы будем жесткие рамки такого формата задавать, мне кажется, что у нас есть шанс потерять перспективного кандидата, который свободно мыслит.
2: Ольга, а что вот может вас сразу оттолкнуть в поведении соискателя?
1: Опоздание. Человек, который не бережет мое время, мы не сможем с ним хорошо и корректно взаимодействовать.
0: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
3: Если человек приходит на собеседование со стаканчиком, значит, для него в приоритете прямо сейчас свое собственное состояние. Комфорт, может быть, успеть попить кофе, может, он действительно не выспался, но точно он мотивирован чем-то, что прямо здесь и сейчас. А если человек мотивирован последствиями, даже гипотетически возможным недопониманием либо каким-то двусмыслием, он постарается максимально исключить подобные ситуации. Но я немножечко говорю, конечно, про деформацию, как управленец психолог. Если мы видим кандидата потенциального, но не способного к саморегуляции до уровня даже стаканчик вовремя допить, он не сможет свой потенциал реализовать в полной мере, потому что не способен на продолжительном периоде регулировать свое поведение. Тогда лучше уж сразу остаться без него. Сюда относятся и форма одежды неподобающая, и поведение, и какие-то вульгаризмы в речи, и то, как человек в переписке пишет одним сообщением или пятью. Много что можно классифицировать как пренебрежение моменту.
2: Можно сказать, что спор тут идет не о кофе, а фактически о столкновении поколений.
3: Я бы сказал, что это даже столкновение картин мира и способов самопозиционирования. Это гораздо глубже, это такой экзистенциальный, онтологический конфликт.
0: Директор группы компаний «Русит» Дмитрий Филиппов.
4: Вы знаете, гораздо чаще ко мне приходят на собеседование с недопитой банкой пива и достаточно приличным перегаром. Вот это вот основной контингент, который приходит на собеседование на рабочей должности. Наличие перегара четко говорит о его рабочих перспективах и, как правило, определяет результат собеседования. Относительно кофе ситуация выглядит банально просто. Ввиду достаточно большого дефицита кадров, если человек придет со стаканчиком кофе, то на фоне товарища с недопитой банки пива, он будет выглядеть крайне привлекательно, поэтому вокруг него мы будем танцевать танцы с бубнами. Кофе он или без кофе, в общем, абсолютно не важно. Главное, без банки пива.
2: А это и зумеры тоже приходят из банки пива? Кандидаты?
4: Зумеры пока с банки пива не приходят. Они на рабочие должности приходят очень редко. Но иногда бывают без кофе, без пива, с какими-то своими проблемами, на которые мы закрываем глаза. Если реально собеседование на какие-то относительно ответственные должности смотрят, совершенно на другие факторы. На стаканчик кофе не смотрит от слова совсем.
5: Работодатели говорят, что еще одна проблема собеседования, которое проводится с помощью ИИ. 82% соискателей в России положительно оценивают собеседование, которое проводится с помощью нейросетей. Данное исследование компании Сабеса. А в то же время рекрутеры говорят, что у этого удобства есть побочные эффекты. Одни соискатели пишут резюме с помощью чат-GPT, другие отвечают на вопросы под диктовку ИИ суфлера, а кто-то подделывает документы и внешность. Главная проблема – складная и уверенно рассказать о своем опыте может даже тот, кто опыта не имеет. Шикарная сказка. Фестиваль «Маяк» завершился внеконкурсным показом сериала «Шик 18+». Это новая работа режиссера Сони Райзман с ни на что не похожим юмором, легким и точным. Александра Сидорова подробнее.
6: «Шик» про семью Тарелкиных. В первую очередь про самого взрослого из ее членов, 30-летнюю Аню. Она работает в фирме, выдающей микрозаймы. У Ани четверо младших братьев и сестер, инфантильный отчим и несколько кредитов. За драку с охранником отделения банка, а потом и с полицейским, Аня и ее брат-подросток попадают в полицейский участок. Беды наваливаются одна за другой. И в этот момент, непонятно откуда, на ее пенсионный счет падают...

0: 100 миллионов рублей. Вот такая история про обычного человека в необычных обстоятельствах. Снимали в Вышнем Волочке, что только добавляло точности. В режиссерском кресле шика Соня Райзман, ранее снявшая картины дружеских связей. Этот фильм в прошлом году увез с фестиваля «Маяк» сразу две награды. Шик похож на картины неуловимой авторской интонацией. Я спросила Соню Райзман, о чем для нее получился шик.
1: Лично мне кажется, и мне всегда так и казалось, и снимая этот сериал, я с этой мыслью жила, что деньги зло. К сожалению, нам они очень нужны, и мы вынуждены их любить и зарабатывать, но в основе своей это такая грустная реальность. И часто в мире много из-за них несправедливости. Люди совершают безумные поступки, действительно смешивают человеческое счастье или жертвуют им ради того, чтобы быть богатыми. Сколько существует деньги, столько существует эта мысль, но удивительно, ничего не меняется.
0: Роль Ани Тарелкиной в «Шике» сыграла 32-летняя Юлия Серина. Для нее «Шик» в некотором смысле личный подвиг.
2: Я приехала на съемки с 5-месячным ребенком. Все 3 месяца я не спала, потому что я кормила. Получается, что я всю ночь не спала, потом ехала на смену. И, может быть, вот эта материнская усталость помогла мне сыграть девушку, у которой есть 4 детей. Она очень устала и замучилась, потому что я действительно очень устала, когда маленький ребенок, сами понимаете. Очень трудно совмещать быть мамой и актрисой. Но вот эти 3 месяца это дало хороший результат, потому что, мне кажется, в этой героине эта материнская какая-то любовь и забота есть.
3: Я считаю, что вообще, если что-то играть, надо играть про любовь. Это про чудо, про мечту, про наши желания и фантазии, которые иногда становятся явными.
0: В «Шике» немало ярких, даже гротескных образов. Например, непутевого отчима, который пропивает все деньги, сыграл Александр Яценко. А роль начальника Ани Тарелкиной, владельца фирмы по выдаче микрозаймов, исполнил Александр Паль. Образ его Константина Григорьевича собирательный, но был конкретный человек из студенчества Паля, благодаря которому героя зовут именно так.
4: Это был комендант в общежитии. Мы когда поступили, нас не заселили в общежитие, хотя по закону не должны были так делать, потому что мест в общежитии нам сказали нет, и надо снимать квартиру. Потом все-таки деканат как-то нашел деньги и снял нам квартиру. И мы целый год с Сашей Петровым жили в квартире. Позже выяснилось, что мест не было, потому что Константин Григорьевич сдавал комнаты людям, не имеющим отношения к ГИТИСу. Сам он жил на первом этаже общежития. Это была квартира какая-то. У него была большая семья, если я ничего не путаю, армянская. У них было 2 машины там припаркованы. Яркий мужчина. Теперь, по-моему, давным-давно он уже не работает. Видите, это было в 2010-х годах. Я его вспомнил, и мне показалось, что он заслуживает упоминания в сериале.
0: Кому-то «Шик» может показаться лубочным и эксцентричным, но я при просмотре первых 2 эпизодов много и искренне смеялась. Сериал должен выйти на платформах «Старт» и «Иви» ближе к зиме. Александра Сидорова, «Бизнес FM».
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: Сделки с недвижимостью с использованием единой биометрической системы набирают обороты. Напомним, что такая возможность появилась у россиян с лета этого года. И для проведения сделки, кроме подтвержденной биометрии, необходима действующая усиленная квалифицированная электронная подпись УКЭП всех сторон. По оценкам столичного Росреестра, переход госуслуг в цифровой формат сделал УКЭП обязательным атрибутом современного гражданина. Поэтому эксперты ведомства решили еще раз подробно объяснить, что же это такое. По сути, усиленная квалифицированная электронная подпись – цифровой аналог обычной подписи, позволяющий дистанционно решить многие вопросы с недвижимостью. Провести сделку, зарегистрировать договор аренды или субаренды жилых и коммерческих помещений, получить сведения из ЕГРН, подать заявление о запрете на любые регистрационные действия с вашей недвижимостью без вашего личного присутствия. Конечно, в интернете гуляет множество страшилок о том, как злыдни крадут у хороших, но доверчивых, безграмотных или рассеянных людей электронные подписи и потом с их помощью творят всякие гадости. Но в том же интернете описаны различные способы защиты. К тому же, как напоминают в Росреестре, совершить сделки в электронном виде с помощью УКЭП можно только если вы дали на это письменное согласие, подав заявление в Росреестр через МФЦ. При поступлении такого заявления в ЕГРН делается специальная отметка. Если ее нет, то документы, поступившие в ведомство в электронном виде, рассматриваться не будут. То есть без разрешения правообладателя зарегистрировать переход права собственности на основании, например, электронного договора купли-продажи невозможно. Это сделано именно для того, чтобы минимизировать риски мошенничества. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
7: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям после массированной атаки ВСУ на гражданские объекты в Луганской Народной Республике в ночь на 11 октября. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, ВСУ беспилотниками нанесли массированный удар по частному сектору в городе Лисичанске. 2 человека погибли, среди жертв 15-летний подросток, не менее 10 мирных жителей пострадали. Повреждения получили десятки домов в городе. Кроме того, ранения получили жители других районов ЛНР. ВОЗ не выявила признаков вспышки чумы или другой опасной инфекции в России после смерти от пневмонии сотрудницы противочумного института в Иркутской области. По информации Всемирной организации здравоохранения, все анализы умершей и контактировавших с ней людей не показали опасных патогенов. Новых случаев тяжелой пневмонии также не было зафиксировано. Напомню, сотрудницу Иркутского института госпитализировали 29 сентября с тяжелой формой пневмонии. Она скончалась через 3 дня. После этого появились предположения о возможном заражении женщины легочной чумой. Они стали поводом для дополнительного расследования. ЕС планирует ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам с января 2027 года. Об этом пишет «Политику» со ссылкой на чиновников Еврокомиссии. Собеседники издания связывают эти меры с гибридными угрозами, якобы исходящими со стороны России. Визовые ограничения для россиян активно поддерживают Польша, Швеция и Эстония, отмечает издание. Российская теннисистка мира Андреева в воскресенье со счетом 5-7, 4-6 проиграла китаянке Джен Цзиньвэнь в финале турнира «Мастерс» в Пекине. Матч продолжался 1 час 43 минуты. Андреева первая ракетка России в мировом рейтинге, занимает наивысшее в ее карьере 5-е место. «Мастерс» – это 2-я по статусу категория соревнований в женском теннисе вслед за турнирами «Большого шлема». Новости на «Бизнес ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. У Трампа в соцсети настало энергетическое перемирие, а Киев проведет выборы при условии 60-дневного прекращения огня со стороны России, заявил Владимир Зеленский в ответ на комментарий американского президента, что Украине нужен новый лидер. Как оценивать все эти заявления? Комментарий Георгия Бовта. Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. Как пользователи пережили масштабный сбой? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. Индекс Мосбиржи поднимался выше 2400 пунктов впервые с конца июня. Нефть марки Brent подорожала. За неделю котировки выросли почти на 2,5%. А как откроются рынки в понедельник? Эти и другие темы на «Бизнес ФМ». У Трампа в соцсети настало энергетическое перемирие. Киев проведет выборы при условии 60-дневного прекращения огня со стороны России, заявил Владимир Зеленский в ответ на заявление Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый лидер. Президент США позднее сообщил в соцсети, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие. По его словам, оно вступает в силу немедленно. Зеленский назвал новостью заявление Трампа о прекращении огня. Он подчеркнул, если россияне согласятся, то и Украина согласится. Позднее Позднее он сообщил, что ВСУ якобы уже получили все соответствующие приказы касательно возможного энергетического перемирия. Кремль пока не комментировал заявление Трампа. Что это все означает на самом деле? Комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
9: За трое суток Трамп нанес Зеленскому 3 болезненных удара. Сначала, после разговора с Путиным, Минфин США снял санкции с российского дизеля. Затем он заявил, что Украине пришло время избрать нового лидера. Наконец, в воскресенье объявил о вступлении в силу энергетического перемирия, о котором Зеленский, по его словам, узнал из новостей. По версии Трампа, Россия за полгода поставит на рынке, включая США, до 5 миллионов тонн дизеля. Раньше экспорт составлял более 30 миллионов тонн в год. Суточное потребление в Америке – 500 000 тонн. При этом он же оговорился, что поставки зависят от прекращения ударов по российским НПЗ. Отсюда инициатива об энергоперемирии, как о якобы достигнутом, что на самом деле может оказаться не более чем просьба самого Трампа к воюющим сторонам. 14 сентября он уже объявлял, что Киев согласился не бить по российской энергетике, а Россия согласилась сделать то же самое. В Кремле тогда назвали идею очень хорошей, но условием выставили снятие санкций на экспорт российских энергоресурсов. Теперь часть российских условий выполнена, но только со стороны США. При этом в изложении хода телефонного разговора Путина и Трампа помощником президента Ушаковым нет намеков на частичное перемирие. Было сказано о понимании сути предложения Трампа. Зато есть оговорка, что после массированной атаки на Москву во время думских выборов Кремль еще подумает, когда возобновлять переговоры. Это не похоже на язык страны, которая только что подписалась под каким-то мораторием. К тому же Москва и Киев под энергетическим перемирием подразумевают разные вещи. Зеленский хочет обменять мораторий ударов по НПЗ на прекращение ударов по украинской энергогенерации, сетям и газовому хозяйству, а также зерновому экспорту. Для Москвы энергоперемирие шире. Это и прекращение ударов по нефтеэкспорту, включая порты, терминалы и танкеры, плюс снятие санкций. Неоговоренный механизм контроля. Весной прошлого года 30-дневный мораторий на удары по энергетике, согласованный Трампом и Путиным 18 марта, нарушался десятки раз. Технически проще отслеживать полное прекращение огня в воздухе, но об этом даже речи не идет. К тому же для Киева зима – пик уязвимости, мораторий ему нужен сейчас. Для Москвы перемирие могло бы защитить ремонтирующиеся НПЗ и открыть экспорт, но лишает возможности усилить давление на Киев зимой. Что касается двухмесячного перемирия ради выборов в Украине, то Москва, скорее всего, скажет «нет». Зеленский об этом догадывается и пытается переадресовать требования Трампа о выборах Путину. Но позиция Москвы с марта прошлого года не менялась. Никакого прекращения огня до урегулирования первопричин кризиса, поскольку пауза позволит Украине перевооружиться и провести мобилизацию. Два месяца тишины, и тем более во время зимы, дало бы Киеву возможность восстановить энергетику и ПВО, тогда как Кремль хотел бы просто ухода Зеленского. К тому же встает слишком много технических вопросов, включая организацию голосования для граждан Украины в России. Да и закон запрещает выборы в период военного положения. Рада сначала должна отменить его, а затем начинается предвыборная кампания, на которую избирательный кодекс отводит 3 месяца. 60 дней тут мало. Так что предложение Зеленского – это политический жест, рассчитанный на отказ. Европа в выстраиваемых Трампом конструкциях отсутствует, зато остается главным противовесом. Лицензия Минфина США замораживает только американские ограничения. Санкции ЕС и Британии на российский дизель, как и потолок цен на нефтепродукты, сохраняются. На этом расхождении Зеленский строит игру. Он обзванивает европейских лидеров, рассчитывая, что ЕС не оставит Киев без денег и оружия. Хотя Евросоюз тормозит выделение траншей, требуя в том числе проведения антикоррупционных реформ. Роль жертвы произвола Трампа может смягчить европейские условия, но не отменить их. После консультации с европейскими союзниками Зеленский заявил о поддержке энергоперемирия, но только на взаимной основе. Главный риск для Киева – это гипотетический отказ в разведданных США и доступе к Starlink. По данным Wall Street Journal, на переговорах в Майами Стив Уитков и Джаред Кушнер напоминали украинской делегации об этой помощи США, хотя прямой угрозы не озвучало. На Банковый ставят на то, что ястребы в администрации и республиканской партии не дадут отключить разведданные, а 3 ноября республиканцы промежуточные выборы проиграют, и тогда тон в Конгрессе станут задавать демократы.
8: Это был комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает». Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. При этом инженеры компании в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, отмечают в Яндексе. О том, как сами пользователи пережили масштабный сбой, Наталья Шашина.
10: Последствия сбоев в воскресенье ощутили пользователи не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии. Некоторые восприняли это с иронией. «Умный дом парализован, даже ролл-шторы поднять не могу, лежу во тьме», — шутили в соцсетях. Но у многих сбои вызвали серьезные сложности. Особенно болезненно ударил сбой по пользователям Яндекс.Пэй. Они временно потеряли возможность снять или перевести деньги. По данным Down Detector, больше всего жалоб именно на этот сервис. У жителя Подольска Андрея в воскресенье заканчивался льготный период по кредитке другого банка. Но деньги, которые он планировал внести, лежат в Яндексе. Банк, выдавший кредитную карту, не принял во внимание обстоятельства и отсрочку ему не дал.
11: Портить кредитную историю не хотелось бы. Сумма платежа в районе 213 тысяч рублей. В телеграм-канале Яндекс.Банка много людей в комментариях пишут, что также у них есть платежи по ипотеке, по каким-либо иным кредитным продуктам. И тоже пишут свои недоумения.
10: Некоторое время было невозможно вызвать такси, а те, кто уже отчаялся это делать и решил сесть на электричку, не мог посмотреть и Яндекс.Расписание. Спустя несколько часов некоторые сервисы стали работать. Например, по доставке еды и вызову такси. Заработали, но нестабильно. Часто пассажиры не видели, где находится машина. Им не приходили уведомления о прибытии. А заказы через приложение то появлялись, то исчезали. Московский водитель такси Павел продемонстрировал, как выходит из ситуации, чтобы не терять заказы из-за отмен.
12: Когда водитель нажимает, что он прибыл, пассажиру такси не приходит уведомление о том, что такси прибыло и ожидает его. Как только мне приходит заказ, чтобы не получать отмену, так как и так заказов мало, я сразу же звоню пассажиру и говорю, что я Павел, водитель, вы будете меня ждать, я буду вас через 7 минут, уведомления не работают. Ну, собственно, вот так вот у меня все и работает.
13: Да, девушка, здравствуйте, это Павел, водитель.
14: Да, здравствуйте.
13: Вот я у вас буду через 10 минут, возможно, вам уведомление не приходит, что я к вам еду и прибыл. Так что буду через 10 минут.
14: Да, хорошо, давайте.
10: Отдельная проблема у тех, кто оплатил продвижение в Яндексе. У начинающей исполнительницы Анастасии на днях вышел новый релиз в Яндекс.Музыке. Она оплатила его продвижение. Она потратила всего 10 тысяч рублей, но думает, что проблема шире. Другие артисты тоже вложили деньги. И теперь она не может понять, сработала ли реклама и стоит ли вкладывать деньги дальше.
15: Аналитика недоступна. Невозможно отследить, сколько у тебя слушателей, прослушиваний, кто приходит, не приходит, с каких источников. Так как все их инструменты для продвижения подвязаны в одной системе, они тоже не работают. Я для продвижения своей песни использовала их инструмент импульсный. И этот сервис завязан вместе с Яндекс.Директом. И непосредственно ни Яндекс.Директ в данный момент не работает, не работает рекламная кампания, скорее всего. Изначально просто не собирались данные в плане, кто слушает. То есть деньги снимались, которые в кабинете висели. Но непосредственно результаты промо-компании увидеть было нельзя.
10: Бизнес.ФМ направила в Яндекс вопросы о том, будут ли продлены оплаченные подписки на Кинопоиск и Яндекс.Плюс, и планируется ли работа с жалобами тех, кто не смог снять деньги с Яндекс.Пэй. У некоторых также оказались недоступны фото и файлы на Яндекс.Диске. В компании объяснили это ограничением функций ради работы основных сервисов. При этом сбои затронули и сторонние сервисы. Магнит, сайт питерского Пулково, Циан, Додо Пицца, Вкусные точка, Флау-Вау и даже приложение для управления шлагбаумами «Интеллект Парк». Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
8: Московская «Динамо» со счетом 1-0 обыграла на выезде «Рубина» в 10-м туре РПЛ и возглавила турнирную таблицу. Единственный гол в свои ворота срезал защитник казанского клуба Жахангир Урозов. Это 6-я победа подряд «Динамо» в чемпионате. Теперь у команды 22 очка. Столько же набрал ЦСКА после крупной победы над родиной, но бело-голубые идут выше по дополнительным показателям. Через неделю «Динамо» и ЦСКА выявят сильнейшего в дерби. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: Футболисты московского ЦСКА вышли на домашнюю игру с родиной с четким настроем обойти «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице. И свои шансы армейцы использовали сполна. В первом тайме по мячу забили Данил Круговой и Иван Обляков. Второй гол получился очень красивым после хорошей комбинации верхний угол ворот. После перерыва у игроков родины были моменты, но Владислав Тороп сохранил ворота на замке, хоть и не всегда действовал уверенно. А Обляков ближе к концу игры оформил дубль, очередным вторым роскошным ударом в девятку. В итоге 3-0, у Джонатана Альбы дебют в родине не заладился. Зато пока неплохо все получается у Дмитрия Игдисамова. ЦСКА не потерпел ни одного поражения в сезоне, в отличие от остальных команд РПЛ. Дмитрий Хомуха, бывший футболист армейского клуба, высоко отметил работу всего тренерского штаба красно-синих.
17: В целом команда демонстрирует хороший темп, который набрала. Есть в составе очень опытные помощники, которые прошли серьезный этап в других клубах и знают, как справляться в кризисных ситуациях. Их вклад очень высокий. Ну и самого Дмитрия тоже можно поздравить.
16: Краснодар в 10-м туре впервые в сезоне проиграл и упустил лидерство в таблице. «Зенит» в принципиальной схватке на выезде все, казалось, решил еще в первом тайме. Дубль сделал Максим Глушенков, а после перерыва Александр Соболев довел счет до разгромного. Но горожане смогли вернуться в игру и забить дважды. Это сделали Жоао Батчи и Джон Кордоба. Еще один мяч Батчи не был засчитан из-за офсайда. Заканчивали хозяева в меньшинстве. За грубую игру был удален Витор Тармена. В перерывах между голами Краснодара возник сложнейший эпизод для Инала Танашева. Судья даже смотрел видеоповтор. Но после долгого изучения момента не стал назначать пенальти. Редкий случай. Он увидел, что Глушенков в эпизоде с падением штрафной сам нарушает правила в борьбе с Дугласом Аугусто. Корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов высоко оценивает уровень этого арбитра.
18: Танашев с каждым матчем все увереннее и увереннее чувствует себя. Является, наверное, лучшим арбитром российским на данный момент. Во всяком случае, из молодых рефери точно. Я смотрю, что и обычные болельщики, и специалисты, которые сами еще работали судьями, да и футболисты сами отмечают то, как Танашев судит в принципе, и как он разобрался в этом эпизоде. Сам Танашев играл, понятно, что не на профессиональном уровне, но так или иначе он понимает, что такое футбол, в том числе вот такие эпизоды. Поэтому надо порадоваться и отметить его работу, потому что, как правило, мы замечаем косяки наших судей. Много говорим о каких-то скандальных ситуациях.
16: Краснодар не может выиграть уже в четвертой встрече РПЛ подряд. Сказывается отсутствие травмированного Никиты Кривцова, который вернется в строй не скоро. Столько же матчей без побед и у Балтики, которая сыграла в Грозном в ничью с Ахматом. 0-0. В РПЛ продолжаются тренерские отставки. После поражения со счетом 0-5 от Локомотива факел покинул Олег Василенко. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Алексей Рябко. Факел не одержал за 10 туров ни одной победы и замыкает турнирную таблицу с 3 очками. А тем временем Арсен Захарян впервые за год забил за Реал Сосьедад. Он с мая не выходил в стартовом составе, но это наконец-то случилось, и Арсен отличился в матче 8-го тура чемпионата Испании против Депортива, а его команда победила 3-2. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
5: Кто надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
19: Я хочу выразить огромную благодарность Бизнес ФМ за то, что моя история была услышана. Со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий. И не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
5: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
20: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
20: В Ассоциации туроператоров России отметили, что сбои в инфраструктуре Яндекс.Клауд задели IT-системы предприятий туристической отрасли по касательной. Сайты и системы бронирования туроператоров работают в штатном режиме. Ранее сообщалось, что из-за проблем у Яндекса оказались временно недоступны 2 крупных агрегатора пакетных туров. Однако на туристов с вылетами в ближайшие даты это не повлияет. Все оплаченные бронирования подтверждены и будут обслужены. Если документы по турам не были скачаны в личных кабинетах, информация придет по другим каналам, отметили в АТОР. Концерн «Уралвагонзавод» входит в Ростех, ведет перспективные разработки бронемашин на базе газотурбинного двигателя, сообщил гендиректор Александр Потапов. Он отметил, что сейчас на предприятии серийно выпускаются бронированная ремонтная эвакуационная машина БРЭМ-80 и боевая машина тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. Французская оборонная компания «Талес» планирует создать в Японии базу техобслуживания и оперативной поддержки военной техники, сообщила газета «Никей». Это будет первая иностранная база техобслуживания в Японии. Компания, примерно 30% которой принадлежит французскому правительству, располагает передовыми технологиями в области радаров и гидролокаторов, отмечает издание. Она поставляет технику силам самообороны Японии. «Талес» также передаст Японии технологии производства минометов. Их планируется выпускать уже в следующем году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: Вы слушаете Бизнес FM. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. На вечерних торгах индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов, впервые с конца июня, прибавив около 4%. Нефть марки Brent на неделе подорожала. По итогам пятницы баррель стоил $104.72, а за неделю котировки выросли почти на 2,5%. А что будет влиять на рынок на неделе, говорит инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
1: Соглашение президентов России США о поставках российского дизеля на мировые рынки серьезно разменило баланс сил на российском фондовом рынке. Уже в пятницу наметился серьезный рост. Скорее всего, на торгах в понедельник рост может продолжиться. Особый импульс получили бумаги нефтяного сектора. Россия возвращается на премиальный западный рынок нефтепродуктов. И если совсем недавно участники рынка с тревогой ждали, что будут обнародованы новые санкции, в частности, введены вторичные пошлины против торговых партнеров России в соответствии с недавно принятым законопроектом США, то сейчас ситуация идет немножко в противоположную сторону. Наоборот, мы имеем дело с смягчением санкционного давления на российскую нефтяную отрасль. Поэтому я думаю, что краткосрочно рынок может получить поддержку, но дальше конъюнктура на рынке акций будет определяться дальнейшими шагами в геополитике, потому что геополитика является главным фактором, но и также ожиданием в отношении решения Центрального банка по ключевой ставке. Уже в конце месяца состоится важное для рынка заседание Центрального банка. Рубль тоже, в общем-то, может получить некоторую поддержку от того, что будет больше поступать валютной выручки от продажи нефтепродуктов на мировой рынок. Но, с другой стороны, большим фактором негатива для рубля является резкий рост валютной интервенции со стороны Минфина. В 5 раз увеличился объем покупок валют, который сейчас ежедневно превышает 12 миллиардов рублей в день. Это достаточно большая цифра. Поэтому не исключено, что даже несмотря на позитив с точки зрения смягчения санкций, рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе как раз из-за валютных интервенций Минфина.
8: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. Рубль за неделю ослаб. Официальный курс юаня вырос примерно на 24 копейки до 12 рублей 67 копеек. О перспективах рубля говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
21: В целом, высокие цены на нефть действительно продолжают рубль поддерживать, но здесь надо иметь в виду, что, в принципе, рынок, наверное, будет настраиваться на то, что компаниям нужно валюту продать и под дивиденды, и для выплаты больших налогов, потому что в октябре выплачивается, кроме НДПИ, будет от более высоких цен считаться еще и будет налог на дополнительный доход, выплаченный бюджет. Плюс, все-таки, наверное, учитывая, что потребительский спрос достаточно высокий, дополнительные расходы инвестиционные будут на восстановление инфраструктуры и понадобится, наверное, чуть больше объема импорта, я думаю, поэтому более или менее диапазон 84-85 рублей по доллару и около 12,5-12,6 по рублю, наверное, вполне мы в следующую неделю проторгуем по-прежнему. В принципе, риски, наверное, сейчас по-прежнему все-таки смещены в сторону несколько более крепкого рубля, потому что пока все-таки действительно цены на нефть достаточно дорогие, дополнительные объемы топлива на рынок, они большого влияния, наверное, сейчас не окажут, но здесь с точки зрения вот федерального бюджета надо, наверное, учесть, что если снизятся мировые цены на дизель немножко, то это будет предопределять все-таки меньшие расходы на выплаты по демпферу для нефтяных компаний, соответственно, более высокий уровень нефтегазовых доходов и, как следствие, более крупные объемы покупок со стороны Минфина валюты в ФСБ. Но это реализуется уже в ноябре, поэтому скорее сейчас все-таки рубль будет достаточно крепким. Вполне возможно, что действительно в какие-то дни будем подходить даже к 84 рублям поближе. А где-то в ноябре, наверное, опять у нас на фоне увеличившихся покупок Минфина может быть новая волна ослабления российской валюты.
8: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Официальный курс доллара 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Вместо энергетика газировка «Антистресс». В мире набирает обороты новый тренд – газированные напитки с успокаивающим свойством. Вместо кофеина и других стимуляторов, характерных для энергетиков, там успокаивающие травы, минералы и витамины. Их называют чилаут-напитки. Они продаются в металлических банках, разнообразны на вкус и позиционируются как газировка с расслабляющим эффектом, но без эффекта сонливости. Мировой рынок функциональных чилаут-напитков ежегодно растет более чем на 8%. В США за год продажи такой газировки превысили 31 миллиард долларов. А подобную продукцию можно приобрести и в России, в основном на маркетплейсах, а часто под российскими брендами. О перспективах тренда и антистресс-напитки управляющий партнер брендингового агентства Депот, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев.
2: Все, что появляется на полках, это всегда маркетинг, это всегда стратегия и большой расчет производителей. Думаю, что тренд только наметился, причем не у нас, но уже стратегия. Производители сразу попытались убить несколько зайцев, потому что любая функциональная особенность, потребительская ценность сейчас поднимается на флаг, потому что мы живем не в условиях дефицита, все есть. И поэтому, когда появляются продукты, не ЗОЖ, не функциональные, а хоть с какой-то минимальной новой ценностью, то, безусловно, это появляется конкурентное преимущество. Эти продукты, как правило, остаются нишевыми, потому что все равно массовое потребление очень и очень усреднено. Но даже в нише добиться какого-то успеха – это здорово. Еще что важно, конечно же, люди в стрессе. Сейчас в магазинах, в аптеках пропал Таракс, и поэтому что-то такое успокаивающее даже я бы себе купил. Но я думаю, что прежде всего это маркетологи перебирают как четкие новые потребительские свойства привычных нам продуктов. Вспомните, как у йогуртов были просто йогурты, потом йогурты с пробиотиками, потом с пребиотиками, потом с кальцием, потом с белком, а потом все сидят диетологи и говорят, все, мы больше из йогуртов ничего выжить не можем. А хотелось бы. А в нашем случае, мне кажется, речь не про ЗОЖ, а в большей степени про ситуативную потребность людей немножко успокоиться.
8: Вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев. Чилаут-напитки позиционируются как натуральные средства для снятия стресса, но эксперты предупреждают, что эти напитки не являются безопасными, говорит врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
3: Что касается магния, он подходит не всем, у гипотоников может вызвать серьезное снижение артериального давления. У людей, склонных к диарее, питанием магний и газированный напиток, скорее всего, утяжелит ситуацию. Также у любого лекарственного растения есть свои противопоказания, казалось бы, даже у такого безобидного, как мята или мелисса. Поэтому, смотря в каких количествах они будут входить в этот напиток. Потому что если количество допустимое для пищевой продукции, оно не будет работать как лекарственная трава. Но если мы хотим от любого лекарственного растения получить нужный эффект, нужно соблюдать соответствующую дозировку. В пищевых продукциях такой дозировки, скорее всего, никогда не будет, потому что это не пропустят органы регистрации, неважно, какая это страна. Там, где содержится много магния, они могут привести к развитию дефицита кальция, потому что магний в больших дозах мешает усвоению кальция, у них должно быть определенное соотношение. И даже если мы, допустим, ложку творога будем запивать таким напитком, мы уже нарушим усвоение кальция. Мята, мелисса, боярышник, они на то и лекарственные, что у них есть показания к применению, у них есть противопоказания, у них есть побочные эффекты. Людям, которые принимают какие-то серьезные лекарства на уровне хронического приема лекарств, то есть длительно, нужно смотреть в инструкции своих лекарственных препаратов, насколько они сочетаются или не сочетаются с ингредиентами напитка.
8: Врач-диетолог Анна Белоусова. Кроме антистресс-газировки, в продаже есть аналогичные экологичной продукции, позиционирующейся как, например, для улучшения зрения или с омолаживающим эффектом. Однако при этом в составе некоторых чиллаут напитков, продающихся за рубежом, могут быть вещества на основе каннабиса.
5: Продолжительность жизни.
0: Если представить, как вы выдавливаете кислый сок лимона на язык, может начать выделяться слюна. Хотя никакого лимона перед вами нет. Это простой пример того, как воображение способно вызывать настоящую физиологическую реакцию.
5: Журналист Алена Копылова.
0: Когда человек представляет какой-либо предмет, в мозге частично активируются те же области, которые участвуют в его реальном восприятии. Например, мысленный образ лица задействует участки зрительной системы, отвечающие за распознавание лиц. А представление движения способно активировать нейронные сети, участвующие в подготовке мышечных действий. Но почему мы обычно понимаем, что воображаемое не существует на самом деле? Мозг отслеживает происхождение возникающих образов. Вызваны они внешними событиями или собственными мыслями. Эту способность называют мониторингом реальности. Но иногда система ошибается. Например, при ложных воспоминаниях человек может быть совершенно уверен в событии, которого никогда не происходило. Во время быстрого сна зрительные и эмоциональные области мозга активно работают. При этом системы критической оценки происходящего менее активны. Поэтому даже самые невероятные события могут восприниматься как реальность. А на границе сна и бодрствования человек может увидеть фигуру или услышать голос, которого на самом деле нет. Особенно серьезные нарушения в распознавании источника ощущений могут возникать при шизофрении. Например, человек слышит голоса, хотя рядом никто не разговаривает. Одна из гипотез связывает такие галлюцинации с нарушением распознавания собственной внутренней речи. Обычно мозг отличает мысли от звуков, поступающих извне, но при сбое этого механизма внутренний голос может восприниматься как чужой.
5: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Российские военные взяли Новотроицкое и Петровское в ДНР, а также Резниково и Купино в Харьковской области. Об этом сообщила Минобороны. По данным ведомства, Новотроицкое и Петровское – стратегически важные населенные пункты. Контроль над ними создал условия для дальнейшего продвижения российской армии в Донецкой Народной Республике. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил о согласии России и Украины на приостановку взаимных ударов по объектам энергетики. Зеленский назвал эту информацию новостью для себя, но пообещал согласиться на прекращение огня по объектам энергетики, если то же самое сделает и Россия. Стоит отметить, похожее заявление об энергетическом перемирии Трамп делал ранее в этом году, однако в дальнейшем оказалось, что оно не вполне соответствовало действительности. Суд в Воронеже арестовал замдиректора компании «Конструкторское бюро химавтоматики» Владимира Кольцова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий при исполнении в 2021-2024 годах контрактов в рамках гособоронзаказа, что привело к хищению более 5 миллиардов рублей. На допросе Кольцов отказался от дачи показаний. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Ранее по этому делу в СИЗО отправили предпринимателя, который сознался в мошенничестве. В России запретили распространять видео петушиных боев в интернете. Российский суд удовлетворил соответствующий иск прокурора. Это следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно им, в ходе мониторинга прокуратура обнаружила все те видеоролики, в которых была размещена информация о жестоком обращении с животными. Речь идет о видео и фото с изображением петушиных боев. Установить владельца сайта не удалось, поэтому прокуратура подала иск в суд. РЖД готовят новый формат ночных поездок. Отдельная капсула вместо открытой полки. Внутри предусмотрят удлиненное спальное место, индивидуальный свет, шумоизоляцию и место для ручной клади. Идея напоминает японские капсульные отели, но для дальних путешествий в поезде, отмечает телеканал 360. Первые такие вагоны РЖД рассчитывают создать в 2028 году. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Очередная атака на дата-центры Яндекса сервисы восстанавливают, но вопросы остаются. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Ранее был атакован дата-центр в Сасово Рязанской области и повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. А какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса? В редакцию «Бизнес ФМ» обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. В чем трудности перевода? Хуситы продолжают атаки на аэропорты в Саудовской Аравии. В результате новых ударов возник пожар, есть пострадавшие, сообщило Главное управление гражданской авиации королевства. А как дальше может развиваться ситуация в регионе? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Очередная атака на дата-центр Яндекса сервисы восстанавливают, но вопросы остаются. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Его атаковали беспилотники. Ранее в четверг был атакован дата-центр в Сасово Рязанской области. В пятницу была повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. Какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса? И за счет чего ему удается быстро возвращать сервисы к работе? Об этом Наталья Шашина.
4: В ночь на воскресенье был атакован уже третий дата-центр Яндекса. Нетронутыми остаются только технологические площадки в Подмосковье. Но пока компании удается довольно быстро восстановить работу, хотя и не всех, но многих сервисов. Кинопоиска, приложений по доставке еды, такси. Как считают эксперты, это значит, мощности удалось быстро перекинуть, перенести, переключиться на резервные копии. И в этом может быть одна из главных мер защиты сейчас. Хранить данные и резервные копии не только в своих дата-центрах, но и арендовать оборудование у других ЦОДов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
6: Есть понимание у компании Яндекс о том, что нужно зарезервироваться на всякий случай и в другие места. То есть я к тому клоню, что это не значит, что Яндекс может хранить данные и резервировать, и копировать резервные копии только в свои ЦОДы. Есть еще и другие, куда он может загрузить, чтобы продолжить работу, или же чтобы не останавливать работу сервисов, которые уже завязаны у компаний, у простых людей. Можно просто на время выкупить мощностью у других центров обработки данных и туда перенести функционирование и хранение тех или иных данных.
22: Есть то, что потеряно безвозвратно?
6: Ни у кого не увидел.
22: Ни у кого
6: не
22: увидел.
6: Друзей спрашивал. Данные на облаке, данные, связанные с фирмами, с компаниями, юрлицами. Ни у кого ничего не было повреждено. А если мы говорим про оборудование, то да, там, естественно, есть безвозвратно утерянное оборудование. Но хочу напомнить о том, что именно Яндекс в том числе не производит сами сервера на российских заводов.
4: На Украине, например, удавалось довольно быстро восстанавливать работу сервисов после российских ударов по дата-центрам. Эксперты объясняли это децентрализацией системы. Вышел из строя один дата-центр, подстраховались на резервной площадке в Париже или Брюсселе. Насколько сильно повреждены дата-центры Яндекса, неизвестно. По словам Горшенина, пожары в дата-центрах, как правило, тушат с помощью специального газа, чтобы не повредить оборудование. Если пришлось тушить водой, восстановление займет больше времени. И вопрос в том, насколько сложно, например, будет Яндексу купить флагманские чипы для обучения нейросетей, как, например, NVIDIA A100, учитывая и санкции, и мировой дефицит памяти, рассуждает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
23: Если из строя вышли дизель-генераторы, подстанция, там еще что-то, то можно восстановить относительно быстро. А если серверное оборудование, то ничего не сделаешь. У нас страна под санкциями. Даже деньгами этот вопрос быстро решить невозможно. Ключевым, что является. Чипы под санкциями нам их не привозят. При этом черным импортом они ввозились в небольших объемах, но массово их купить невозможно. Допустим, если Google в случае выхода из строя центра обработки данных может относительно быстро построить рядом такой же, то нам это сложно сделать.
4: Другие эксперты в разговоре с Business FM утверждают, у IT-гигантов есть большой резерв оборудования на случай ремонта, вывода из эксплуатации или перекрытия поставок. Но вопросы в том, как много нужно заменить и будут ли еще атаки. Публичной информации о том, как были защищены эти центры Яндекса, нет. Как уверен редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, самая эффективная защита – противовоздушная оборона от дронов, как та, что выстроена вокруг Москвы.
24: Должны быть не просто один комплекс,
9: комплекс «Панцирь» на весь объект, а может быть 5 или 6 с перекрытием зон поражения, таким образом расположенные, чтобы гарантированно цель не прошла. Если цель проходит мимо одного зенитного комплекса, то ее этот зенитный комплекс должен подстраховывать другой зенитный комплекс и так далее, и так далее. То есть несколько зон поражения, перекрывающих друг друга, дадут высокую вероятность отражения практически любой атаки.
11: Напрашивается, как будто бы все эти центры обработки данных перенести под землю.
9: У ВСУ нет в распоряжении бетонобойных бомб. Если они есть, то они не могут их доставить на территорию Российской Федерации. И это было бы решением, но надо понимать, что это невозможно в обозримые сроки. Это невозможно без прекращения работы этой цифровой инфраструктуры. Надо дата-центр разобрать, перенести в новые помещения, подготовленные заранее, и там по новой собрать. Все это время дата-центр работать не будет.
20: Вопрос в том, насколько масштабными будут последствия атак, учитывая сбои многих сторонних сервисов, вроде Ламода, Магнита и ЦА. Из-за аварии у облачного провайдера. Как уверяют эксперты, вряд ли проблема ударит по финансовой инфраструктуре. Большинство крупных банков имеют свои ЦОДы. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
8: Трудности перевода. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. Продолжит Диана Чебанова.
5: «Кто надо, услышал».
12: В марте 13-летней дочери Тимура на детскую карту Сбербанка пришли 18,5 тысяч рублей. Происхождение перевода семье было неизвестно. Имя отправителя скрыто, а непонятные деньги вернуть очень хотелось. Многочисленные звонки на горячую линию банка результатов не дали. Там только предложили ему воспользоваться функцией «вернуть перевод» и отправили семью Тимура в органы опеки. Дело в том, что по детским счетам вводят массу ограничений, в том числе и для родителей. И без органов опеки эти ограничения не снять. О таких затруднениях радиостанция «Бизнес-ФМ» уже сообщала ранее. Но и опека семье девочки отказала. Попытки вернуть случайно прилетевшие деньги превратились в бесконечное оббивание порогов и бег по кругу. Это длилось почти полгода, пока Тимур не написал в редакцию «Бизнес-ФМ» о своей проблеме. Журналисты сделали официальный запрос в Сбербанк и Центробанк с просьбой разъяснить ситуацию. Вопрос решился меньше, чем за сутки, как по щелчку, сказал Тимур.
13: Позвонил в Сбербанк. Сбербанк говорит: подождите, если человек ошибся этим переводом, он свяжется с вами, попросит возвратить деньги. Мы подождали 10 дней, никто не звонит. Опять обращение в Сбербанк. Я заподозрил, что это мошенники, сразу заблокировал и свои карты, и детскую карту и дочери. Сбербанк послал в органы опеки получить разрешение на возврат переведенных денег. Пошли в органы опеки, там дали официальный ответ, что по закону мы не можем вам такое разрешение дать. Идите в банк, разбирайтесь. Мы пошли в банк опять. Банк опять послали в органы опеки. Пришлось после этого идти в полицию. Это заявление уже в полиции полтора месяца находится. Ни ответа, ни привета. Обратился в Бизнес-ФМ. С утра сразу перезвонил сотрудник Сбербанка, и перевод отменили тут же. Буквально за 2 часа дочка со своего телефона позвонила. Официально сказала, что да, перевод надо отменить. И тут же все это отменили.
24: Вы пишете, что никто, кроме нас, за полгода не смог урегулировать ситуацию.
13: Вот вашим, как по щелчку пальца, это просто эйфория такая. Кому-то не наплевать хотя бы на простых людей.
12: То, что подобные вопросы решаются только после интереса к таким историям со стороны СМИ, увы, признак не очень хороший. Но проблема тут не в банке, а в органах опеки, считает юрист Алексей Русакомский. Вне зависимости от суммы перевода, которые требуется вернуть, опека должна выдать на это разрешение, потому что с точки зрения закона это рассматривается как действия, направленные на уменьшение имущества подопечного, то есть ребенка.
25: Действия органа опеки поручительства, где направляют его родителя в банк, получают сведения о том, кто перевел денежные средства, то есть требовать от банка разглашения банковской тайны, вот эти действия незаконны. Нужно обратиться с жалобой либо в контролирующий орган, либо в прокуратуру, указав, что они надлежащим образом защищают законные права и интересы подопечного. Это они должны обратиться в банк, а не его направлять. Банк не предоставляет свидетель, действует правильно, потому что это банковская тайна. Я бы на его месте положил бы на депозит нотариусу и предложил бы банку связаться с отправителем и явиться к нотариусу, получить
10: снять эти деньги с депозита. Вот так вот можно было бы решить эту проблему.
12: По словам специалистов, опрошенных бизнес-ФМ, есть еще один способ решить такую проблему. Пожаловаться в Центробанк. Регулятор может повлиять на действия банка. Но Тимуру и его дочери помогло еще то, что она за эти полгода попыток вернуть чужие деньги достигла 14-летия и получила паспорт. И почему-то только после запроса бизнес-ФМ банк сообщил, что раз девочке исполнилось 14, то она может без органов опеки оформить возврат внезапно. Что делать в такой ситуации тем, у кого дети помладше, вопрос по-прежнему открытый. Наш герой после всей этой истории детскую карту дочери на всякий случай закрыл. Диана Чубанова, Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, бизнес-ФМ.
8: Хуситы продолжают атаки на аэропорты в Саудовской Аравии. В результате новых ударов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде 11 октября в воскресенье повреждения получил терминал номер 4. Возник пожар, есть пострадавшие, сообщил Главное управление гражданской авиации королевства. В свою очередь, военный представитель йеменского мятежного движения Ансар Алла Яхья Сария заявил об ударах по аэропортам Эр-Рияда и Дамама, а также по объектам нефтяной компании Сауди Арамко. А по его словам, с пятницы хуситы трижды атаковали аэропорты в Эр-Рияде с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Это крайне болезненный для саудитов удар, и это противостояние будет длиться долго, считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
14: Это не первый удар по стране. Хуситы наносили даже удары по священным городам Мекка и Медина. Но это первый очень болезненный удар, поскольку 12 человек погибших и попадание прямо в аэропорт, стратегический объект. Аравия, конечно, ожидала, что хуситы, когда их начнут снова теснить правительственные войска Йемена, поддерживаемые королевством Саудовской Аравии, начнут отвечать, но была все-таки недооценка военно-технических возможностей хуситов. Например, количество у них баллистических ракет, их точность. Что касается внутренней стабильности, то контролирует ситуацию в стране даже не столько король, сколько наследный принц Мухаммад бен Сальман. У него прочные позиции. Другое дело, что любая неудача, в том числе на фронтах, она вызывает брожение в королевской семье, где не все довольны тем, что будущим королем может стать как раз Мухаммад бен Сальман. Но ситуация не катастрофическая, далеко нет.
12: А чем ответит саудиты хуситам? Какое возможное развитие событий?
14: Саудовская Аравия, конечно же, усилит сейчас поддержку правительственных войск Йемена, может запросить больше помощи у Пакистана и Турции в рамках недавно заключенных мекканских соглашений о военно-стратегическом сотрудничестве. Но сильно переломить ситуацию в Йемене в ближайшем будущем не получится. Такая же будет возня, как и раньше. То одни будут теснить других, то наоборот. Это ситуация на годы.
8: Востоковед Елена Супонина. Новая атака произошла спустя сутки после предыдущего удара хуситов по тому же аэропорту, при котором погибли 15 человек и свыше 300 получили ранения. А накануне все иностранные авиакомпании приостановили полет в столицу Саудовской Аравии. Аэропорт там был закрыт. А между тем в Рияде стартовали мероприятия Мирового нефтяного конгресса. В них участвуют министры, руководители крупных компаний, а также главы международных организаций.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Счетная палата предложила расширить список деликатесов, которые исключат из-под льготного НДС. По мнению ведомства, облагаться налогом по ставке 22%, а не 10%, должны в том числе устрицы, омары и другие морские деликатесы, а также хамон, прошутто и прочая подобная мясная продукция. Об этом сообщил РБК представитель счетной палаты. Перечень продуктов, попадающих под льготную ставку НДС в 10%, ввели в налоговый код в начале 2000-х годов. На сегодняшний день он не в полной мере актуален социально-экономическим реалиям, отметили в счетной палате. Спрос на услуги курьеров на самокатах и велосипедах в 2026 году в России вырос на 50% в годовом выражении, свидетельствуют данные Авито-услуг, которые есть у ТАСС. При этом автокурьеры сохраняют свою нишу, потребность в них выросла, пусть и всего на 6%. В целом спрос на городскую курьерскую доставку за год увеличился на 14%, отмечают аналитики.
7: Московский гарантийный фонд с июля 2025 года помог столичным предпринимателям реструктурировать кредитные обязательства на общую сумму 3,9 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы. Там пояснили, что реструктуризация позволяет бизнесу адаптировать условия кредитования к финансовым возможностям. Сочи возглавил топ-5 направлений для отдыха в России в новогодние праздники в 2026 году. В первую пятерку также вошли Петербург, Донбай, Москва и Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС гендиректор агрегатора туров и отелей «Турвизор» Илья Юртаев. По его словам, год назад список направлений, популярных для отдыха в новогодние праздники, был шире. Он включал Кавказские минеральные воды, Красную Поляну, Казань, Золотое кольцо и Алтай. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Вы слушаете Бизнес FM. Стаканчик кофе на собеседовании стал предметом горячих споров в американских соцсетях. Одни пишут, что приносить на деловую встречу с работодателем стаканчик с кофе неуместно. Это способно испортить первое впечатление, и этим грешат в основном молодые люди. А другие, что эта часть этикета корпоративной культуры давно устарела и оторвана от реальности. А главное, это навыки, профессионализм кандидата и умение добиваться результата. Зумеры отмечают, что кофе помогает им справляться со стрессом на собеседовании. Дискуссия подхвачена в СМИ и, как считают рекрутеры, стала актуальной на фоне тотального дефицита кадров. Мы спросили у работодателей, готовы ли они закрыть глаза на стаканчик кофе, принесенный соискателем на деловую встречу.

0: думаю, что это определенная степень свободы нового поколения. Мы не на приеме у английской королевы. Эту тему уже можно отпустить. Если мы будем жесткие рамки такого формата задавать, мне кажется, что у нас есть шанс потерять перспективного кандидата, который свободно мыслит.
1: Ольга, а что вот может вас сразу оттолкнуть в поведении соискателя?
0: Опоздание. Человек, который не бережет мое время, мы не сможем с ним хорошо и корректно взаимодействовать.
2: Директор фабрики «Союз Мебель» Станислав Воробьев.
3: Если человек приходит на собеседование со стаканчиком, значит, для него в приоритете прямо сейчас свое собственное состояние. Комфорт, может быть, успеть попить кофе, может, он действительно не выспался, но точно он мотивирован чем-то, что прямо здесь и сейчас. А если человек мотивирован последствиями, даже гипотетически возможным недопониманием либо каким-то двусмыслием, он постарается максимально исключить подобные ситуации. Но я немножечко говорю, конечно, про деформацию, как управление психологом. Если мы видим кандидата потенциального, но не способного к саморегуляции до уровня даже стаканчик вовремя допить, он не сможет свой потенциал реализовать в полной мере, потому что не способен на продолжительном периоде регулировать свое поведение. Тогда лучше уж сразу остаться без него. Сюда относятся и форма одежды неподобающая, и поведение, и какие-то вульгаризмы в речи, и то, как человек в переписке пишет одним сообщением или пятью. Много что можно классифицировать как пренебрежение моменту.
1: Можно сказать, что спор тут идет не о кофе, а фактически о столкновении поколений.
3: Я бы сказал, что это даже столкновение картин мира и способов самопозиционирования. Это гораздо глубже, это такой экзистенциальный, онтологический конфликт.
2: Директор группы компаний «Русит» Дмитрий Филиппов.
4: Вы знаете, гораздо чаще ко мне приходят на собеседование с недопитой банкой пива и достаточно приличным перегаром. Вот это вот основной контингент, который приходит на собеседование на рабочей должности. Наличие перегара четко говорит о его рабочих перспективах и, как правило, определяет результат собеседования. Относительно кофе ситуация выглядит банально просто. Ввиду достаточно большого дефицита кадров, если человек придет со стаканчиком кофе, то на фоне товарища с недопитой банки пива, он будет выглядеть крайне привлекательно, поэтому вокруг него мы будем танцевать танцы с бубнами. Кофе он или без кофе, в общем, абсолютно не важно. Главное, без банки пива.
1: А это и зумеры тоже приходят с банкой пива? Кандидаты?
4: Зумеры пока с банкой пива не приходят. Они на рабочие должности приходят очень редко. Но иногда бывают без кофе, без пива, с какими-то своими проблемами, на которые мы закрываем глаза. Если реально собеседование на какие-то относительно ответственные должности смотрят совершенно на другие факторы. На стаканчик кофе не смотрят от слова совсем.
5: Работодатели говорят, что еще одна проблема собеседования, которая проводится с помощью ИИ. 82% соискателей в России положительно оценивают собеседование, которое проводится с помощью нейросетей. Данное исследование компании Сабеса. А в то же время рекрутеры говорят, что у этого удобства есть побочные эффекты. Одни соискатели пишут резюме с помощью чат-GPT, другие отвечают на вопросы под диктовку ИИ суфлера, а кто-то подделывает документы и внешность. Главная проблема – складно и уверенно рассказать о своем опыте может даже тот, кто опыта не имеет. Шикарная сказка. Фестиваль «Маяк» завершился внеконкурсным показом сериала «Шик 18+». Это новая работа режиссера Сони Райзман с ни на что не похожим юмором, легким и точным. Александра Сидорова подробнее.
6: «Шик» про семью Тарелкиных. В первую очередь про самого взрослого из ее членов, 30-летнюю Аню. Она работает в фирме, выдающей микрозаймы. У Ани четверо младших братьев и сестер, инфантильный отчим и несколько кредитов. За драку с охранником отделения банка, а потом и с полицейским, Аня и ее брат-подросток попадают в полицейский участок. Беды наваливаются одна за другой. И в этот момент, непонятно откуда, на ее пенсионный счет падают 100 миллионов рублей. Вот такая история про обычного человека в необычных обстоятельствах. Снимали в Вышнем Волочке, что только добавляло точности. В режиссерском кресле «Шика» Соня Райзман, ранее снявшая картины дружеских связей. Этот фильм в прошлом году увез с фестиваля «Маяк» сразу две награды. «Шик» похож на картины неуловимой авторской интонацией. Я спросила Соню Райзман, о чем для нее получился «Шик».
7: Лично мне кажется, и мне всегда так и казалось, и снимая этот сериал, я с этой мыслью жила, что деньги – зло. К сожалению, нам они очень нужны, и мы вынуждены их любить и зарабатывать, но в основном

0: В своей это такая грустная реальность. И часто в мире много из-за них несправедливости. Люди совершают безумные поступки, действительно смешивают человеческое счастье или жертвуют им ради того, чтобы быть богатыми. Сколько существует деньги, столько существует эта мысль, но удивительно ничего не меняется.
1: Роль Ани Тарелкиной в «Шике» сыграла 32-летняя Юлия Серина. Для нее «Шик» в некотором смысле личный подвиг.
2: Я приехала на съемки с 5-месячным ребенком, и все 3 месяца я не спала, потому что я кормила. Получается, что я всю ночь не спала, потом ехала на смену. И, может быть, вот эта материнская усталость помогла мне сыграть девушку, у которой есть 4 детей. Она очень устала и замучилась, потому что я действительно очень устала, когда маленький ребенок, сами понимаете. Очень трудно совмещать быть мамой и актрисой. Но вот эти 3 месяца это дало хороший результат, потому что, мне кажется, в этой героине эта материнская какая-то любовь и забота есть.
3: Я считаю, что вообще, если что-то играть, надо играть про любовь. Это про чудо, про мечту, про наши желания и фантазии, которые иногда становятся явными.
1: В «Шике» немало ярких, даже гротескных образов. Например, непутевого отчима, который пропивает все деньги, сыграл Александр Яценко. А роль начальника Ани Тарелкиной, владельца фирмы по выдаче микрозаймов, исполнил Александр Паль. Образ его Константина Григорьевича собирательный, но был конкретный человек из студенчества Паля, благодаря которому героя зовут именно так.
4: Это был комендант в общежитии. Мы, когда поступили, нас не заселили в общежитие, хотя по закону не должны были так делать, потому что мест в общежитии нам сказали нет, и надо снимать квартиру. Потом все-таки деканат как-то нашел деньги и снял нам квартиру. И мы целый год с Сашей Петровым жили в квартире. Позже выяснилось, что мест не было, потому что Константин Григорьевич сдавал комнаты людям, не имеющим отношения к ГИТИСу. Сам он жил на первом этаже общежития. Это была квартира какая-то. У него была большая семья, если я ничего не путаю, армянская. У них было 2 машины там припаркованы. Яркий мужчина. Теперь, по-моему, давным-давно он уже не работает. Видите, это было в 10-х годах. Я его вспомнил, и мне показалось, что он заслуживает упоминания в сериале.
1: Кому-то «Шик» может показаться лубочным и эксцентричным, но я при просмотре первых 2 эпизодов много и искренне смеялась. Сериал должен выйти на платформах «Старт» и «Иви» ближе к зиме. Александра Сидорова, Бизнес FM.
5: «Между делом» с Кирой Альтман.
6: В студии Business FM Екатерина Лапшина, основатель Эрокапитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Мы обсуждаем между делом то, что происходит со многими из нас сегодня. Называется это переизбыток и избегание паузы.
7: Сейчас просто ответ на скуку мгновенный. Это чем-нибудь это заполнить, заткнуть. И так как этого много всего, и у всего есть как бы какая-то типа псевдопольза, как я называю, что как будто нету паузы. Чтобы можно было так немножко подумать, вообще мне сейчас это надо. А может, мне не надо еще что-то запихивать в себя?
6: Учить французский.
7: Учить французский, не знаю, слушать очередной подкаст. Да даже, крамольно скажу, книжку читать лишнюю. Потому что количество текста, который мы употребляем, оно чудовищное просто. Огромное. И, может быть, в этот момент надо просто сделать паузу.
6: Чему ты научилась у своей дочери за последние полгода?
7: У меня вообще это мой жизненный тренажер, как я называю. Вообще, главное, что я поняла. Я поняла, что дети нам даны для того, чтобы мы учились вести себя сами, по-другому. Я, конечно, полностью согласна с идеей о том, что надо сначала разбираться с собой, а потом уже со всеми остальными, потому что если в тебе что-то вызывает какую-то реакцию поведения человека, это вообще совершенно не значит, что маленький человек что-то плохое имел в виду по отношению к тебе.
6: Екатерина Лапшина, основатель Эрокапитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
5: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям после массированной атаки ВСУ на гражданские объекты в Луганской Народной Республике в ночь на 11 октября. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, ВСУ беспилотниками нанесли массированный удар по частному сектору в городе Лисичанске. 2 человека погибли, среди жертв 15-летний подросток, не менее 10 мирных жителей пострадали. Повреждения получили десятки домов в городе. Кроме того, ранения получили жители других районов ЛНР. ВОЗ не выявила признаков вспышки чумы или другой опасной инфекции в России после смерти от пневмонии сотрудницы противочумного института в Иркутской области. По информации Всемирной организации здравоохранения, все анализы умершей и контактировавших с ней людей не показали опасных патогенов. Новых случаев тяжелой пневмонии также не было зафиксировано. Напомню, сотрудницу Иркутского института госпитализировали 29 сентября с тяжелой формой пневмонии. Она скончалась через 3 дня. После этого появились предположения о возможном заражении женщины легочной чумой. Они стали поводом для дополнительного расследования. ЕС планирует ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам с января 2027 года. Об этом пишет «Политику» со ссылкой на чиновников Еврокомиссии. Собеседники издания связывают эти меры с гибридными угрозами, якобы исходящими со стороны России. Визовые ограничения для россиян активно поддерживают Польша, Швеция и Эстония, отмечает издание. Российская теннисистка Мира Андреева в воскресенье со счетом 5-7, 4-6 проиграла китаянке Джен Цзиньвэнь в финале турнира «Мастерс» в Пекине. Матч продолжался 1 час 43 минуты. Андреева первая ракетка России в мировом рейтинге, занимает наивысшее в ее карьере 5-е место. «Мастерс» – это 2-я по статусу категория соревнований в женском теннисе вслед за турнирами «Большого шлема». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. У Трампа в соцсети настало энергетическое перемирие, а Киев проведет выборы при условии 60-дневного прекращения огня со стороны России, заявил Владимир Зеленский в ответ на комментарий американского президента, что Украине нужен новый лидер. Как оценивать все эти заявления? Комментарий Георгия Буфта. Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. Как пользователи пережили масштабный сбой? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. Индекс Мосбиржи поднимался выше 2400 пунктов впервые с конца июня. Нефть марки Brent подорожала. За неделю котировки выросли почти на 2,5%. А как откроются рынки в понедельник? Эти и другие темы на Business FM. У Трампа в соцсети настало энергетическое перемирие. Киев проведет выборы при условии 60-дневного прекращения огня со стороны России, заявил Владимир Зеленский в ответ на заявление Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый лидер. Президент США позднее сообщил в соцсети, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие. По его словам, оно вступает в силу немедленно. Зеленский назвал новостью заявление Трампа о прекращении огня. Он подчеркнул, если россияне согласятся, то и Украина согласится. Позднее он сообщил, что ВСУ якобы уже получили все соответствующие приказы касательно возможного энергетического перемирия. Кремль пока не комментировал заявление Трампа. Что это все означает на самом деле? Комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал Буфт знает.
10: За 3 суток Трамп нанес Зеленскому 3 болезненных удара. Сначала, после разговора с Путиным, Минфин США снял санкции с российского дизеля. Затем он заявил, что Украине пришло время избрать нового лидера. Наконец, в воскресенье объявил о вступлении в силу энергетического перемирия. перемирие, о котором Зеленский, по его словам, узнал из новостей. По версии Трампа, Россия за полгода поставит на рынке, включая США, до 5 миллионов тонн дизеля. Раньше экспорт составлял более 30 миллионов тонн в год. Суточное потребление в Америке – 500 000 тонн. При этом он же оговорился, что поставки зависят от прекращения ударов по российским НПЗ. Отсюда инициатива об энергоперемирии, как о якобы достигнутом, что на самом деле может оказаться не более чем просьба самого Трампа к воюющим сторонам. 14 сентября он уже объявлял, что Киев согласился не бить по российской энергетике, а Россия согласилась сделать то же самое. В Кремле тогда назвали идею очень хорошей, но условием выставили снятие санкций на экспорт российских энергоресурсов. Теперь часть российских условий выполнена, но только со стороны США. При этом в изложении хода телефонного разговора Путина и Трампа помощником президента Ушаковым нет намеков на частичное перемирие. Было сказано о понимании сути предложения Трампа. Зато есть оговорка, что после массированной атаки на Москву во время думских выборов Кремль еще подумает, когда возобновлять переговоры. Это не похоже на язык страны, которая только что подписалась под каким-то мораторием. К тому же Москва и Киев под энергетическим перемирием подразумевают разные вещи. Зеленский хочет обменять мораторий ударов по НПЗ на прекращение ударов по украинской энергогенерации, сетям и газовому хозяйству, а также зерновому экспорту. Для Москвы энергоперемирие шире. Это и прекращение ударов по нефтеэкспорту, включая порты, терминалы и танкеры, плюс снятие санкций. Неоговоренный механизм контроля. Весной прошлого года 30-дневный мораторий на удары по энергетике, согласованный Трампом и Путиным 18 марта, нарушался десятки раз. Технически проще отслеживать полное прекращение огня в воздухе, но об этом даже речи не идет. К тому же для Киева зима – пик уязвимости, мораторий ему нужен сейчас. Для Москвы перемирие могло бы защитить ремонтирующиеся НПЗ и открыть экспорт, но лишает возможности усилить давление на Киев зимой. Что касается двухмесячного перемирия ради выборов в Украине, то Москва, скорее всего, скажет «нет». Зеленский об этом догадывается и пытается переадресовать требования Трампа о выборах Путину. Но позиция Москвы с марта прошлого года не менялась. Никакого прекращения огня до урегулирования первопричин кризиса, поскольку пауза позволит Украине перевооружиться и провести мобилизацию. 2 месяца тишины и тем более во время зимы дало бы Киеву возможность восстановить энергетику и ПВО, тогда как Кремль хотел бы просто ухода Зеленского. К тому же встает слишком много технических вопросов, включая организацию голосования для граждан Украины в России. Да и закон запрещает выборы в период военного положения. Рада сначала должна отменить его, а затем начинается предвыборная кампания, на которую избирательный кодекс отводит 3 месяца, 60 дней тут мало. Так что предложение Зеленского – это политический жест, рассчитанный на отказ. Европа в устраиваемых Трампом конструкциях отсутствует, зато остается главным противовесом. Лицензия Минфина США замораживает только американские ограничения. Санкции ЕС и Британии на российский дизель, как и потолок цен на нефтепродукты, сохраняются. На этом расхождении Зеленский строит игру. Он обзванивает европейских лидеров, рассчитывая, что ЕС не оставит Киев без денег и оружия. Хотя Евросоюз тормозит выделение траншей, требуя в том числе проведения антикоррупционных реформ. Роль жертвы произвола Трампа может смягчить европейские условия, но не отменить их. После консультации с европейскими союзниками Зеленский заявил о поддержке энергоперемирия, но только на взаимной основе. Главный риск для Киева – это гипотетический отказ в разведданных США и доступе к Starlink. По данным Wall Street Journal, на переговорах в Майами Стив Уитков и Джаред Кушнер напоминали украинской делегации об этой помощи США, хотя прямой угрозы не озвучало. На банковый ставят на то, что ястребы в администрации и республиканской партии не дадут отключить разведданные, а 3 ноября республиканцы промежуточные выборы проиграют, и тогда тон в Конгрессе станут задавать демократы.
9: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. При этом инженеры компании в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, отмечают в Яндексе. О том, как сами пользователи пережили масштабный сбой, Наталья Шашина.
11: Последствия сбоев в воскресенье ощутили пользователи не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии. Некоторые восприняли это с иронией. Умный дом парализован, даже ролл-шторы поднять не могу, лежу во тьме», – шутили в соцсетях. Но у многих сбои вызвали серьезные сложности. Особенно болезненно ударил сбой по пользователям Яндекс.Пэй. Они временно потеряли возможность снять или перевести деньги. По данным Down Detector, больше всего жалоб именно на этот сервис. У жителя Подольска Андрея в воскресенье заканчивался льготный период по кредитке другого банка. Но деньги, которые он планировал внести, лежат в Яндексе. Банк, выдавший кредитную карту, не принял во внимание обстоятельства и отсрочку ему не дал.
12: Портить кредитную историю не хотелось бы. Сумма платежа в районе 213 тысяч рублей. В телеграм-канале Яндекс.Банка много людей в комментариях пишут, что также у них есть платежи по ипотеке, по каким-либо иным кредитным продуктам. И тоже пишут свои недоумения.
11: Некоторое время было невозможно вызвать такси, а те, кто уже отчаялся это делать и решил сесть на электричку, не мог посмотреть и Яндекс.Расписание. Спустя несколько часов некоторые сервисы стали работать. Например, по доставке еды и вызову такси. Заработали, но нестабильно. Часто пассажиры не видели, где находится машина. Им не приходили уведомления о прибытии. А заказы через приложение то появлялись, то исчезали. Московский водитель такси Павел продемонстрировал, как выходит из ситуации, чтобы не терять заказы из-за отмен.
13: Когда водитель нажимает, что он прибыл, пассажиру такси не приходит уведомление о том, что такси прибыло и ожидает его. Как только мне приходит заказ, чтобы не получать отмену, так как и так заказов мало, я сразу же звоню пассажиру и говорю, что я Павел, водитель, вы будете меня ждать, я буду вас через 7 минут, уведомления не работают. Ну, собственно, вот так вот у меня все и работает.
14: Да, девушка, здравствуйте, это Павел, водитель.
15: Да, здравствуйте.
14: Вот я у вас буду через 10 минут, возможно, вам уведомление не приходит, что я к вам еду и прибыл. Так что буду через 10 минут.
15: Да, хорошо, давайте.
11: Отдельная проблема у тех, кто оплатил продвижение в Яндексе. У начинающей исполнительницы Анастасии на днях вышел новый релиз в Яндекс.Музыке. Она оплатила его продвижение. Она потратила всего 10 тысяч рублей, но думает, что проблема шире. Другие артисты тоже вложили деньги. И теперь она не может понять, сработала ли реклама и стоит ли вкладывать деньги дальше.
16: Аналитика недоступна. Невозможно отследить, сколько у тебя слушателей, прослушиваний, кто приходит, не приходит, с каких источников. Так как все их инструменты для продвижения подвязаны в одной системе, они тоже не работают. Я для продвижения своей песни использовала их инструмент импульсный. И этот сервис завязан вместе с Яндекс.Директом. И непосредственно ни Яндекс.Директ в данный момент не работает, не работает рекламная кампания, скорее всего. Изначально просто не собирались данные в плане, кто слушает. То есть деньги снимались, которые в кабинете висели. Но непосредственно результаты промо-компанию видеть было нельзя.
11: Бизнес.ФМ направила в Яндекс вопросы о том, будут ли продлены оплаченные подписки на Кинопоиск и Яндекс.Плюс, и планируется ли работа с жалобами тех, кто не смог снять деньги с Яндекс.Пэй. У некоторых также оказались недоступны фото и файлы на Яндекс.Диске. В компании объяснили это ограничением функций ради работы основных сервисов. При этом сбои затронули и сторонние сервисы. Магнит, сайт питерского Пулково, Циан, Додо Пицца, Вкусные точка, Флау-Вау и даже приложение для управления шлагбаумами «Интеллект Парк». Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
9: Московская «Динамо» со счетом 1-0 обыграла на выезде «Рубина» в 10-м туре РПЛ и возглавила турнирную таблицу. Единственный гол в свои ворота срезал защитник казанского клуба Жахангир Урозов. Это 6-я победа подряд «Динамо» в чемпионате. Теперь у команды 22 очка. Столько же набрал ЦСКА после крупной победы над родиной, но бело-голубые идут выше по дополнительным показателям. Через неделю «Динамо» и ЦСКА выявят сильнейшего в дерби. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес.ФМ».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: Футболисты московского ЦСКА вышли на домашнюю игру с родиной с четким настроем обойти «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице. И свои шансы армейцы использовали сполна. В первом тайме по мячу забили Данил Круговой и Иван Обляков. Второй гол получился очень красивым после хорошей комбинации верхний угол ворот. После перерыва у игроков родины были моменты, но Владислав Тороп сохранил ворота на замке, хоть и не всегда действовал уверенно. А Обляков ближе к концу игры оформил дубль, очередной роскошным ударом в девятку. В итоге 3-0, у Джонатана Альбы дебют в родине не заладился. Зато пока неплохо все получается у Дмитрия Игдисамова. ЦСКА не потерпел ни одного поражения в сезоне, в отличие от остальных команд РПЛ. Дмитрий Хамуха, бывший футболист армейского клуба, высоко отметил работу всего тренерского штаба красно-синих.
18: В целом команда демонстрирует хороший темп, который набрала. Есть в составе очень опытные помощники, которые прошли серьезный этап в других клубах и знают, как справляться в кризисных ситуациях. Их вклад очень высокий. Ну и самого Дмитрия тоже можно поздравить.
17: Краснодар в 10-м туре впервые в сезоне проиграл и упустил лидерство в таблице. «Зенит» в принципиальной схватке на выезде все, казалось, решил еще в первом тайме. Дубль сделал Максим Глушенков, а после перерыва Александр Соболев довел счет до разгромного. Но горожане смогли вернуться в игру и забить дважды. Это сделали Жоао Батчи и Джон Кордоба. Еще один мяч Батчи не был засчитан из-за офсайда. Заканчивали хозяева в меньшинстве. За грубую игру был удален Витор Тармена. В перерывах между голами Краснодара возник сложнейший эпизод для Инала Танашева. Судья даже смотрел видеоповтор. Но после долгого изучения момента не стал назначать пенальти. Редкий случай. Он увидел, что Глушенков в эпизоде с падением штрафной сам нарушает правила в борьбе с Дугласом Аугусто. Корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов высоко оценивает уровень этого арбитра.
19: Танашев в каждом матче все увереннее и увереннее чувствует себя. Является, наверное, лучшим арбитром российским на данный момент. Во всяком случае, из молодых рефери точно. Я смотрю, что и обычные болельщики, и специалисты, которые дели, которые сами еще работали судьями, да и футболисты сами отмечают то, как Танашев судит в принципе и как он разобрался в этом эпизоде. Сам Танашев играл, понятно, что не на профессиональном уровне, но так или иначе он понимает, что такое футбол, в том числе вот такие эпизоды. Поэтому надо порадоваться и отметить его работу, потому что, как правило, мы замечаем косяки наших судей, много говорим о каких-то скандальных ситуациях.
17: Краснодар не может выиграть уже в четвертой встрече РПЛ подряд. Сказывается отсутствие травмированного Никиты Кривцова, который вернется в строй не скоро. Столько же матчей без побед и у Балтики, которая сыграла в Грозном в ничью с Ахматом 0-0. В РПЛ продолжаются тренерские отставки. После поражения со счетом 0-5 от Локомотива факел покинул Олег Василенко. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Алексей Рябко. Факел не одержал за 10 туров ни одной победы и замыкает турнирную таблицу с 3 очками. А тем временем Арсен Захарян впервые за год забил за Реал Сосьедад. Он с мая не выходил в стартовом составе, но это наконец-то случилось, и Арсен отличился в матче 8-го тура чемпионата Испании против Депортива, а его команда победила 3-2. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
5: Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
20: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
5: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». Компании и корпорации.
21: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
21: В Ассоциации туроператоров России отметили, что сбои в инфраструктуре Яндекс.Клауд задели IT-системы предприятий туристической отрасли по касательной. Сайты и системы бронирования туроператоров работают в штатном режиме. Ранее сообщалось, что из-за проблем у Яндекса оказались временно недоступны 2 крупных агрегатора пакетных туров. Однако на туристов с вылетами в ближайшие даты это не повлияет. Все оплаченные бронирования подтверждены и будут обслужены. Если документы по турам не были скачаны в личных кабинетах, информация придет по другим каналам, отметили в АТОР. Концерн «Уралвагонзавод» входит в Ростех, ведет перспективные разработки бронемашин на базе газотурбинного двигателя, сообщил гендиректор Александр Потапов. Он отметил, что сейчас на предприятии серийно выпускаются бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-80 и боевая машина тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. Французская оборонная компания «Талес» планирует создать в Японии базу техобслуживания и оперативной поддержки военной техники, сообщила газета «Интересно». Никеи. Это будет первая иностранная база техобслуживания в Японии. Компания, примерно 30% которой принадлежит французскому правительству, располагает передовыми технологиями в области радаров и гидролокаторов, отмечает издание. Она поставляет технику силам самообороны Японии. Талес также передаст Японии технологии производства минометов. Их планируется выпускать уже в следующем году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
9: Вы слушаете Business FM. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. На вечерних торгах индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов впервые с конца июня, прибавив около 4%. Нефть марки Brent на неделе подорожала. По итогам пятницы баррель стоил $104.72, а за неделю котировки выросли почти на 2,5%. А что будет влиять на рынок на неделе, говорит инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
0: Соглашение президентов России США о поставках российского дизеля на мировые рынки серьезно разменило баланс сил на российском фондовом рынке. Уже в пятницу наметился серьезный рост, и, скорее всего, на торгах в понедельник рост может продолжиться. Особый импульс получили бумаги нефтяного сектора. Россия возвращается на премиальный западный рынок нефтепродуктов. И если совсем недавно участники рынка с тревогой ждали, что будут обнародованы новые санкции, в частности, введены вторичные пошлины против торговых партнеров России в соответствии с недавно принятым законопроектом США, то сейчас ситуация идет немножко в противоположную сторону. Наоборот, мы имеем дело с смягчением санкционного давления на российскую нефтяную отрасль. Поэтому я думаю, что краткосрочно рынок может получить поддержку, но дальше конъюнктура на рынке акций будет определяться дальнейшими шагами геополитики, потому что геополитика является главным фактором, но и также ожиданием в отношении решения Центрального банка по ключевой ставке. Уже в конце месяца состоится важное для рынка заседание Центрального банка. Рубль тоже, в общем-то, может получить некоторую поддержку от того, что будет больше поступать валютной выручки от продажи нефтепродуктов на мировой рынок. Но, с другой стороны, большим фактором негатива для рубля является резкий рост валютной интервенции со стороны Минфина. В 5 раз увеличился объем покупок валют, который сейчас ежедневно превышает 12 миллиардов рублей в день. Это достаточно большая цифра. Поэтому не исключено, что даже несмотря на позитив с точки зрения смягчения санкций, рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе как раз из-за валютных интервенций Минфина.
9: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. Рубль за неделю ослаб. Официальный курс юаня вырос примерно на 24 копейки до 12 рублей 67 копеек. О перспективах рубля говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
2: В целом, высокие цены на нефть действительно продолжают рубль поддерживать, но здесь надо иметь в виду, что, в принципе, рынок, наверное, будет настраиваться на то, что компаниям нужно валюту продать и под дивиденды, и для выплаты больших налогов, потому что в октябре выплачивается, кроме НДПИ, будет от более высоких цен считаться еще и будет налог на дополнительный доход, выплачен в бюджет. Плюс, все-таки, наверное, учитывая, что потребительский спрос достаточно высокий, дополнительные расходы инвестиционные будут на восстановление инфраструктуры и понадобится, наверное, чуть больше объем импорта, я думаю, поэтому более или менее диапазон 84-85 рублей по доллару и около 12,5-12,6 по рублю. Наверное, вполне мы в следующую неделю проторгуем по-прежнему. В принципе, риски, наверное, сейчас по-прежнему все-таки смещены в сторону несколько более крепкого рубля, потому что пока все-таки действительно цены на нефть достаточно дорогие, дополнительные объемы топлива на рынок, они большого влияния, наверное, сейчас не окажут, но здесь, с точки зрения вот федерального бюджета, надо, наверное, учесть, что если снизятся мировые цены на дизель немножко, то это будет предопределять все-таки меньшие расходы на выплаты по демпферу для нефтяных компаний, и, соответственно, более высокий уровень нефтегазовых доходов и, как следствие, более крупные объемы покупок со стороны Минфина валюты в ФСБ. Но это реализуется уже в ноябре, поэтому, скорее, сейчас все-таки рубль будет достаточно крепким. Вполне возможно, что действительно в какие-то дни будем подходить даже к 84 рублям поближе. А где-то в ноябре, наверное, опять у нас на фоне увеличившихся покупок Минфина может быть новая волна ослабления российской валюты.
9: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Официальный курс доллара 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Вместо энергетика газировка «Антистресс». В мире набирает обороты новый тренд. Газированные напитки с успокаивающим свойством. Вместо кофеина и других стимуляторов, характерных для энергетиков, там успокаивающие травы, минералы и витамины. Их называют чиллаут-напитки. Они продаются в металлических банках, разнообразны на вкус и позиционируются как газировка с расслабляющим эффектом, но без эффекта сонливости. Мировой рынок функциональных чиллаут-напитков ежегодно растет более чем на 8%. В США за год продажи такой газировки превысили $31 миллиард. А подобную продукцию можно приобрести и в России, в основном на маркетплейсах, а часто под российскими брендами. О перспективах тренда и антистресс-напитки управляющий партнер брендингового агентства Depot, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев.
3: Все, что появляется на полках, это всегда маркетинг, это всегда стратегия и большой расчет производителей. Думаю, что тренд только наметился, причем не у нас, но уже стратегия. Производители сразу попытались убить несколько зайцев, потому что любая функциональная особенность, потребительская ценность сейчас поднимается на флаг, потому что мы живем не в условиях дефицита, все есть. И поэтому, когда появляются продукты, не ЗОЖ, не функциональные, а хоть с какой-то минимальной новой ценностью, то, безусловно, это появляется конкурентное преимущество. Эти продукты, как правило, остаются нишевыми, потому что все равно массовое потребление очень-очень усреднено. Но даже в нише добиться какого-то успеха – это здорово. Еще что важно, конечно же, люди в стрессе. Сейчас в магазинах, в аптеках пропал Таракс, и поэтому что-то такое успокаивающее даже я бы себе купил. Но я думаю, что прежде всего это маркетологи перебирают как четкие новые потребительские свойства привычных нам продуктов. Вспомните, как у йогуртов были просто йогурты, потом йогурты с пробиотиками, потом с пребиотиками, потом с кальцием, потом с белком, а потом все сидят диетологи и говорят, все, мы больше из йогуртов ничего выжить не можем. А хотелось бы. А в нашем случае, мне кажется, речь не про ЗОЖ, а в большей степени про ситуативную потребность людей немножко успокоиться.
9: Вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев. Чиллаут-напитки позиционируются как натуральные средства для снятия стресса, но эксперты предупреждают, что эти напитки не являются безопасными, говорит врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
4: Что касается магния, он подходит не всем, у гипотоников может вызвать серьезное снижение артериального давления. У людей, склонных к диарее, питанием магний и газированный напиток, скорее всего, утяжелит ситуацию. Также у любого лекарственного растения есть свои противопоказания, казалось бы, даже у такого безобидного, как мята или мелисса. Поэтому, смотря в каких количествах они будут входить в этот напиток, потому что если количество допустимое для пищевой продукции, оно не будет работать как лекарственная трава. Но если мы хотим от любого лекарственного растения получить нужный эффект, нужно соблюдать соответствующую дозировку. В пищевых продукциях такой дозировки, скорее всего, никогда не будет, потому что это не пропустят органы регистрации, неважно какая это страна. Там, где содержится много магния, они могут привести к развитию дефицита кальция, потому что магний в больших дозах мешает усвоению кальция. У них должно быть определенное соотношение. И даже если мы, допустим, ложку творога будем запивать таким напитком, мы уже нарушим усвоение кальция. Мята, мелисса, боярышник, они на то и лекарственные, что у них есть показания к применению, у них есть противопоказания, у них есть побочные эффекты. Людям, которые принимают какие-то серьезные лекарства на уровне хронического приема лекарств, длительно, нужно смотреть в инструкции своих лекарственных препаратов, насколько они сочетаются или не сочетаются с ингредиентами напитка.
9: Врач-диетолог Анна Белоусова. Кроме антистресс-газировки, в продаже есть аналогичные продукции, позиционирующиеся как, например, для улучшения зрения или с омолаживающим эффектом. Однако при этом в составе некоторых чиллаут-напитков, продающихся за рубежом, могут быть вещества на основе каннабиса.
5: Дело вкуса. С Катей Калиной.
22: Астория возвращается. К зиме на отреставрированном столичном ипподроме вновь откроется легендарный ресторан, в котором Жеглов с Шараповым ловили фокса. Управлять им будет Александр Рапопорт. Оказывается, ресторан «Астория» – не плод литературного воображения братьев Вайнеров, а реальное место, где спускались деньги, поднятые на бегах. Ипподром появился в Москве в 1834 году. Это был первый рысистый ипподром в мире. «Астория» лет на 100 позже, предположительно в 37-м. Хотя мода на использование в названиях ресторанов имен братьев Астер, как мы знаем из истории отеля «Астория» в Санкт-Петербурге, это начало 20 века. Новая Астория разместится в самых изысканных исторических интерьерах, сегодня тщательно отреставрированных. Расписные 9-метровые потолки, царская ложа, квадрига, колесница с четверкой запряженных в нее лошадей, которая неизбежно связана у нас уже не с античным миром, а с крышей ипподрома на Беговой. Пристенный фонтан, спано кони, на водопое на фасаде здания. Совсем скоро мы все это увидим. Над интерьером самого ресторана трудились сестры Сундуковы. Журналистам показали только эскизы проекта, и очевидно, что это будет новый московский шик. Стилистика 50-х послевоенных годов, опять невольно вспоминаешь место встречи, выдержанная в зелено-красных цветах обшивка мебели, сложный свет, абажуры и наверняка антиквариат, которым любит украшать свои рестораны Александр Леонидович. Сразу вспомнила коллекцию его лошадей в китайской грамоте в Барвихе. Кухня обозначена как высокая, но на каждый день имя шефа узнаем ближе к открытию. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса. На Бизнес FM. Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы. Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю. Свежее в юридической бизнес-практике. Как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Российские военные взяли Новотроицкое и Петровское в ДНР, а также Резниково и Купино в Харьковской области. Об этом сообщила Минобороны. По данным ведомства, Новотроицкое и Петровское – стратегически важные населенные пункты. Контроль над ними создал условия для дальнейшего продвижения российской армии в Донецкой Народной Республике. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил о согласии России и Украины на приостановку взаимных ударов по объектам энергетики. Зеленский назвал эту информацию новостью для себя, но пообещал согласиться на прекращение огня по объектам энергетики, если то же самое сделает и Россия. Стоит отметить, похожее заявление об энергетическом перемирии Трамп делал ранее в этом году, однако в дальнейшем оказалось, что оно не вполне соответствовало действительности. Суд в Воронеже арестовал замдиректора компании «Конструкторское бюро химавтоматики» Владимира Кольцова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий при исполнении в 2021-2024 годах контрактов в рамках гособоронзаказа, что привело к хищению более 5 миллиардов рублей. На допросе Кольцов отказался от дачи показаний, об этом сообщает газета «Коммерсант». Ранее по этому делу в СИЗО отправили предпринимателя, который сознался в мошенничестве. В России запретили распространять видео петушиных боев в интернете. Российский суд удовлетворил соответствующий иск прокурора. Это следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно им, в ходе мониторинга прокуратура обнаружила все те видеоролики, в которых была размещена информация о жестоком обращении с животными. Речь идет о видео и фото с изображением петушиных боев. Установить владельца сайта не удалось, поэтому прокуратура подала иск в суд. РЖД готовят новый формат ночных поездок. Отдельная капсула вместо открытой полки. Внутри предусмотрят удлиненное спальное место, индивидуальный свет, шумоизоляцию и место для ручной клади. Идея напоминает японские капсульные отели, но для дальних путешествий в поезде, отмечает телеканал 360. Первые такие вагоны РЖД рассчитывают создать в 2028 году. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Очередная атака на дата-центры Яндекса сервисы восстанавливают, но вопросы остаются. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Ранее был атакован дата-центр в Сасово Рязанской области и повреждена инфраструктура отсюда в Калуге. А какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса? В редакцию «Бизнес ФМ» обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. В чем трудности перевода? Хуситы продолжают атаки на аэропорты в Саудовской Аравии. В результате новых ударов возник пожар, есть пострадавшие, сообщило Главное управление гражданской авиации королевства. А как дальше может развиваться ситуация в регионе? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Очередная атака на дата-центр Яндекса. Сервисы восстанавливают, но вопросы остаются. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Его атаковали беспилотники. Ранее в четверг был атакован дата-центр в Сасово, Рязанской области. В пятницу была повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. Какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса? И за счет чего ему удается быстро возвращать сервисы к работе? Об этом Наталья Шашна.
11: В ночь на воскресенье был атакован уже третий дата-центр Яндекса. Нетронутыми остаются только технологические площадки в Подмосковье. Но пока компании удается довольно быстро восстановить работу, хотя и не всех, но многих сервисов. Кинопоиска, приложений по доставке еды, такси. Как считают эксперты, это значит, мощности удалось быстро перекинуть, перенести, переключиться на резервные копии. И в этом может быть одна из главных мер защиты сейчас. Хранить данные и резервные копии не только в своих дата-центрах, но и арендовать оборудование у других ЦОДов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
6: Есть понимание у компании Яндекс о том, что нужно зарезервироваться на всякий случай и в другие места. То есть я к тому клоню, что это не значит, что Яндекс может хранить данные и резервировать и копировать резервные копии только в свои цоды. Есть еще и другие, куда он может загрузить, чтобы продолжить работу, или же чтобы не останавливать работу сервисов, которые уже завязаны у компаний, у простых людей. Можно просто на время выкупить мощностью у других центров обработки данных и туда перенести функционирование и хранение тех или иных данных.
7: Есть то, что потеряно безвозвратно?
6: Ни у кого не увидел.
7: Ни у кого не
6: увидел. Друзей спрашивал. Данные на облаке, данные, связанные с фирмами, с компаниями, юрлицами, ни у кого ничего не было повреждено. А если мы говорим про оборудование, то да, там, естественно, есть безвозвратно утерянное оборудование. Но хочу напомнить о том, что именно Яндекс в том числе не производит сами сервера на российских заводов.
11: На Украине, например, удавалось довольно быстро восстанавливать работу сервисов после российских ударов по дата-центрам. Эксперты объясняли это децентрализацией системы. Вышел из строя один дата-центр, подстраховались на резервной площадке в Париже или Брюсселе. Насколько сильно повреждены дата-центры Яндекса, неизвестно. По словам Горшенина, пожары в дата-центрах, как правило, тушат с помощью специального газа, чтобы не повредить оборудование. Если пришлось тушить водой, восстановление займет больше времени. И вопрос в том, насколько сложно, например, будет Яндексу купить флагманские чипы для обучения нейросетей, как, например, NVIDIA A100, учитывая и санкции, и мировой дефицит памяти, рассуждает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
8: Если из строя вышли дизель-генераторы, подстанция, там еще что-то, то можно восстановить относительно быстро. А если это серверное оборудование, то ничего не сделаешь. У нас страна под санкциями. Даже деньгами этот вопрос быстро решить невозможно. Ключевым что является. Чипы под санкциями нам их не привозят, при этом черным импортом они ввозились в небольших объемах, но массово их купить невозможно. Допустим, если Google в случае выхода из строя центра обработки данных может относительно быстро построить рядом такой же, то нам это сложно сделать.
11: Другие эксперты в разговоре с Business FM утверждают, у IT-гигантов есть большой резерв оборудования на случай ремонта, вывода из эксплуатации или перекрытия поставок. Но вопросы в том, как много нужно заменить и будут ли еще атаки. Публичной информации о том, как были защищены эти центры Яндекса, нет. Как уверен редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев, самая эффективная защита – противовоздушная оборона от дронов, как та, что выстроена вокруг Москвы.
23: Должны быть не просто один комплекс панциря на весь объект, а может быть 5 или 6 с перекрытием зон поражения, таким образом расположенные, чтобы гарантированно цель не прошла. Если цель проходит мимо одного зенитного комплекса, то ее этот зенитный комплекс должен подстраховывать другой зенитный комплекс и так далее, и так далее. То есть несколько зон поражения, перекрывающих друг друга, дадут высокую вероятность отражения практически любой атаки.
24: Напрашивается, как будто бы все эти центры обработки данных
10: данных перенести под землю.
23: У ВСУ нет в распоряжении бетонобойных бомб. Если они есть, то они не могут их доставить на территорию Российской Федерации. И это было бы решение, но надо понимать, что это невозможно в обозримые сроки. Это невозможно без прекращения работы этой цифровой инфраструктуры. Надо дата-центр разобрать, перенести в новые помещения, подготовленные заранее, и там по новой собрать. Все это время дата-центр работать не будет.
11: Вопрос в том, насколько масштабными будут последствия атак, учитывая сбои многих сторонних сервисов, вроде Ламода, Магнита и ЦА. Из-за аварии у облачного провайдера. Как уверяют эксперты, вряд ли проблема ударит по финансовой инфраструктуре. Большинство крупных банков имеют свои ЦОДы. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
9: Трудности перевода. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. Продолжит Диана Чебанова.
5: Кто надо, услышал.
11: В марте 13-летней дочери Тимура на детскую карту Сбербанка пришли 18,5 тысяч рублей. Происхождение перевода семье было неизвестно. Имя отправителя скрыто, а непонятные деньги вернуть очень хотелось. Многочисленные звонки на горячую линию банка результатов не дали. Там только предложили ему воспользоваться функцией «вернуть перевод» и отправили семью Тимура в органы опеки. Дело в том, что по детским счетам вводят массу ограничений, в том числе и для родителей. И без органов опеки эти ограничения не снять. О таких затруднениях радиостанция «Бизнес ФМ» уже сообщала ранее. Но и опека семье девочки отказала. Попытки вернуть случайно прилетевшие деньги превратились в бесконечное оббивание порогов и бег по кругу. Это длилось почти полгода, пока Тимур не написал в редакцию «Бизнес ФМ» о своей проблеме. Журналисты сделали официальный запрос в Сбербанк и Центробанк с просьбой разъяснить ситуацию. Вопрос решился меньше, чем за сутки, как по щелчку, сказал Тимур.
12: Позвонил в Сбербанк. Сбербанк говорит, подождите, если человек ошибся этим переводом, он свяжется с вами, попросит возвратить деньги. Мы подождали 10 дней, никто им не звонит. Опять обращение в Сбербанк. Я заподозрил, что это мошенники, сразу заблокировал и свои карты, и детскую карту и дочери. Сбербанк послал в органы опеки получить разрешение на возврат переведенных денег. Пошли в органы опеки, там дали официальный ответ, что по закону мы не можем вам такое разрешение дать. Идите в банк, разбирайтесь. Мы пошли в банк опять. Банк опять послали в органы опеки. Пришлось после этого идти в полицию. Это заявление уже в полиции полтора месяца находится. Ни ответа, ни привета. Обратился в Бизнес ФМ. С утра сразу перезвонил сотрудник Сбербанка, и перевод отменили тут же. Буквально за 2 часа дочка со своего телефона позвонила, официально сказала, что да, перевод надо отменить, и тут же все это отменили.
13: Вы пишете, что никто, кроме нас, за полгода не смог урегулировать ситуацию.
12: Вот вашим, как по щелчку пальца, это просто эйфория такая. Кому-то не наплевать хотя бы на простых людей.
11: То, что подобные вопросы решаются только после интереса к таким историям со стороны СМИ, увы, признак не очень хороший. Но проблема тут не в банке, а в органах опеки, считает юрист Алексей Русакомский. Вне зависимости от суммы перевода, которые требуется вернуть, опека должна выдать на это разрешение, потому что с точки зрения закона это рассматривается как действия, направленные на уменьшение имущества подопечного, то есть ребенка.
14: Действия органа опеки поручительства, где направляют его родителя в банк, получают сведения о том, кто перевел денежные средства, то есть требовать от банка разглашения банковской тайны, вот эти действия незаконны. Нужно обратиться с жалобой либо в контролирующий орган, либо в прокуратуру, указав, что они надлежащим образом защищают законные права и интересы подопечного. Это они должны обратиться в банк, а не его направлять. Банк не предоставляет свидетель, действует правильно, потому что это банковская тайна. Я бы на его месте положил бы на депозит нотариусу и предложил бы банку связаться с отправителем и явиться к нотариусу, получить эти деньги с депозита. Вот так вот можно было бы решить эту проблему.
11: По словам специалистов, опрошенных Бизнес ФМ, есть еще один способ решить такую проблему. Пожаловаться в Центробанк. Регулятор может повлиять на действия банка. Но Тимуру и его дочери помогло еще то, что она за эти полгода попыток вернуть чужие деньги достигла 14-летия и получила паспорт. И почему-то только после запроса Бизнес ФМ банк сообщил, что раз девочке исполнилось 14, то она может без органов опеки оформить возврат внезапно. Что делать в такой ситуации тем, у кого дети помладше, вопрос по-прежнему открытый. Наш герой после всей этой истории детскую карту дочери на всякий случай закрыл. Диана Чубанова, Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
9: Хуситы продолжают атаки на аэропорты в Саудовской Аравии. В результате новых ударов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде 11 октября, в воскресенье, повреждения получил терминал номер 4. Возник пожар, есть пострадавшие, сообщило Главное управление гражданской авиации королевства. В свою очередь, военный представитель йеменского мятежного движения Ансар Алла Яхья Сария заявил об ударах по аэропортам Эр-Рияда и Дамама, а также по объектам нефтяной компании «Сауди Арамко». А по его словам, с пятницы хуситы трижды атаковали аэропорты в Эр-Рияде с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Это крайне болезненный для саудитов удар, и это противостояние будет длиться долго, считает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
15: Это не первый удар по стране. Хуситы наносили даже удары по священным городам Мекка и Медина. Но это первый очень болезненный удар, поскольку 12 человек погибших и попадание прямо в аэропорт, в стратегический объект. Аравия, конечно, ожидала, что хуситы, когда их начнут снова теснить правительственные войска Йемена, поддерживаемые королевством Саудовской Аравии, начнут отвечать, но была все-таки недооценка военно-технических возможностей хуситов. Например, количество у них баллистических ракет, их точность. Что касается внутренней стабильности, то контролирует ситуацию в стране даже не столько король, сколько наследный принц Мухаммад бен Сальман. У него прочные позиции. Другое дело, что любая неудача, в том числе на фронтах, она вызывает брожение в королевской семье, где не все довольны тем, что будущим королем может стать как раз Мухаммад бен Сальман. Но ситуация не катастрофическая, далеко нет.
11: А чем ответит саудиты хуситам? Какое возможное развитие событий?
15: Саудовская Аравия, конечно же, усилит сейчас поддержку правительственных войск Йемена, может запросить больше помощи у Пакистана и Турции в рамках недавно заключенных мекканских соглашений о военно-стратегическом сотрудничестве. Но сильно переломить ситуацию в Йемене в ближайшем будущем не получится. Такая же будет возня, как и раньше. То одни будут теснить других, то наоборот. Это ситуация на годы.
9: Востоковед Елена Супонина. Новая атака произошла спустя сутки после предыдущего удара хуситов по тому же аэропорту, при котором погибли 15 человек и свыше 300 получили ранения. А накануне все иностранные авиакомпании приостановили полет в столицу Саудовской Аравии. Аэропорт там был закрыт. А между тем в Рияде стартовали мероприятия Мирового нефтяного конгресса. В них участвуют министры, руководители крупных компаний, а также главы международных организаций.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Счетная палата предложила расширить список деликатесов, которые исключат из-под льготного НДС. По мнению ведомства, облагаться налогом по ставке 22%, а не 10% должны в том числе устрицы, омары и другие морские деликатесы, а также хамон, прошутто и прочая подобная мясная продукция. Об этом сообщил РБК, представитель счетной палаты. Перечень продуктов, попадающих под льготную ставку НДС в 10%, ввели в налоговый кодекс в начале 2000-х годов. На сегодняшний день он не в полной мере актуален социально-экономическим реалиям, отметили в счетной палате. Спрос на услуги курьеров на самокатах и велосипедах в 2026 году в России вырос на 50% в годовом выражении, свидетельствуют данные Авито-услуг, которые есть у ТАСС. При этом автокурьеры сохраняют свою нишу, потребность в них выросла, пусть и всего на 6%. В целом спрос на городскую курьерскую доставку за год увеличился на 14%, отмечают аналитики. Московский гарантийный фонд с июля 2025 года помог столичным предпринимателям реструктурировать кредитные обязательства на общую сумму 3,9 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы. Там пояснили, что реструктуризация позволяет бизнесу адаптировать условия кредитования к финансовым возможностям.
1: Сочи возглавил топ-5 направлений для отдыха в России в новогодние праздники в 2026 году. В первую пятерку также вошли Петербург, Донбай, Москва и Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС гендиректор агрегатора туров и отелей «Турвизор» Илья Юртаев. По его словам, год назад список направлений, популярных для отдыха в новогодние праздники, был шире. Он включал Кавказские минеральные воды, Красную Поляну, Казань, Золотое кольцо и Алтай. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
9: Вы слушаете Бизнес ФМ. Стаканчик кофе на собеседовании стал предметом горячих споров в американских соцсетях. Одни пишут, что приносить на деловую встречу с работодателем стаканчик с кофе неуместно. Это способно испортить первое впечатление, и этим грешат в основном молодые люди. А другие, что это часть этикета корпоративной культуры, давно устарела и оторвана от реальности. А главное, это навыки, профессионализм кандидата и умение добиваться результата. Зумеры отмечают, что кофе помогает им справляться со стрессом на собеседовании. Дискуссия подхвачена в СМИ и, как считают рекрутеры, стала актуальной на фоне тотального дефицита кадров. Мы спросили у работодателей, готовы ли они закрыть глаза на стаканчик кофе, принесенный соискателем на деловую встречу.
16: Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
17: Для меня на самом деле практически все равно, с чем ко мне человек придет на собеседование. С ноутбуком под мышкой, с сумкой или со стаканчиком кофе. Мир меняется, и этикет, и деловой этикет меняется тоже. Раньше мы не позволяли себе на работу ходить в худи. Сейчас эта история нормальна. Я не вижу здесь ничего демонстративного или такого, на что я должна обратить внимание как работодатель. Главное – это профессиональные навыки человека, его умение адаптироваться, его умение взаимодействовать с компанией и выполнять

0: действительно не выспался, ну, точно он мотивирован чем-то, что прямо здесь и сейчас. А если человек мотивирован последствиями, даже гипотетически возможным недопониманием либо каким-то двусмыслием, он постарается максимально исключить подобные ситуации. Но я немножечко говорю, конечно, про деформацию, как управление психолог. Если мы видим кандидата потенциального, но не способного к саморегуляции до уровня даже стаканчик вовремя допить, он не сможет свой потенциал реализовать в полной мере, потому что не способен на продолжительном периоде регулировать свое поведение. Тогда лучше уж сразу остаться без него. Сюда относятся и форма одежды неподобающая, и поведение, и какие-то вульгаризмы в речи, и то, как человек в переписке пишет одним сообщением или пятью. Много что можно классифицировать как пренебрежение моменту.
1: Можно сказать, что спор тут идет не о кофе, а фактически о столкновении поколений.
0: Я бы сказал, что это даже столкновение картин мира и способов самопозиционирования. Это гораздо глубже, это такой экзистенциальный, онтологический конфликт.
2: Директор группы компаний «Русит» Дмитрий Филиппов.
3: Вы знаете, гораздо чаще ко мне приходят на собеседование с недопитой банкой пива и достаточно приличным перегаром. Вот это вот основной контингент, который приходит на собеседование на рабочей должности. Наличие перегара четко говорит о его рабочих перспективах и, как правило, определяет результат собеседования. Относительно кофе ситуация выглядит банально просто. Ввиду достаточно большого дефицита кадров, если человек придет со стаканчиком кофе, то на фоне товарища с недопитой банки пива, он будет выглядеть крайне привлекательно, поэтому вокруг него мы будем танцевать танцы с бубнами. Кофе он или без кофе, в общем, абсолютно не важно. Главное, без банки пива.
1: А это и зумеры тоже приходят с банкой пива? Кандидаты
3: пока с банкой пива не приходят. Они на рабочие должности приходят очень редко. Но иногда бывают без кофе, без пива, с какими-то своими проблемами, на которые мы закрываем глаза. Если реально собеседование на какие-то относительно ответственные должности смотрят совершенно на другие факторы. На стаканчик кофе не смотрят от слова совсем.
4: Работодатели говорят, что еще одна проблема собеседования, которое проводится с помощью ИИ. 82% соискателей в России положительно оценивают собеседование, которое проводится с помощью нейросетей. Данное исследование компании Сабеса. А в то же время рекрутеры говорят, что у этого удобства есть побочные эффекты. Одни соискатели пишут резюме с помощью чат-GPT, другие отвечают на вопросы под диктовку ИИ суфлера, а кто-то подделывает документы и внешность. Главная проблема – складно и уверенно рассказать о своем опыте может даже тот, кто опыта не имеет. Шикарная сказка. Фестиваль «Маяк» завершился внеконкурсным показом сериала «Шик 18+». Это новая работа режиссера Сони Райзман с ни на что не похожим юмором, легким и точным. Александра Сидорова подробнее.
5: «Шик» про семью Тарелкиных. В первую очередь про самого взрослого из ее членов, 30-летнюю Аню. Она работает в фирме, выдающей микрозаймы. У Ани четверо младших братьев и сестер, инфантильный отчим и несколько кредитов. За драку с охранником отделения банка, а потом и с полицейским, Аня и ее брат-подросток попадают в полицейский участок. Беды наваливаются одна за другой. И в этот момент, непонятно откуда, на ее пенсионный счет падают 100 миллионов рублей. Вот такая история про обычного человека в необычных обстоятельствах. Снимали в Вышнем Волочке, что только добавляло точности. В режиссерском кресле «Шика» Соня Райзман, ранее снявшая картины дружеских связей. Этот фильм в прошлом году увез с фестиваля «Маяк» сразу две награды. «Шик» похож на картины неуловимой авторской интонацией. Я спросила Соню Райзман, о чем для нее получился «Шик».
6: Лично мне кажется, и мне всегда так и казалось, и снимая этот сериал, я с этой мыслью жила, что деньги зло. К сожалению, нам они очень нужны, и мы вынуждены их любить и зарабатывать, но в основе своей это такая грустная реальность. И часто в мире много из-за них несправедливости. Люди совершают безумные поступки, действительно смешивают человеческое счастье или жертвуют им ради того, чтобы быть богатыми. Сколько существует деньги, столько существует эта мысль, но удивительно, ничего не меняется.
5: Роль Ани Тарелкиной в «Шике» сыграла 32-летняя Юлия Серина. Для нее «Шик» в некотором смысле личный подвиг.
7: Я приехала на съемки с 5-месячным ребенком, и все 3 месяца я не спала, потому что я кормила. Получается, что я всю ночь не спала, а потом

0: Уехала на смену, и, может быть, вот эта материнская усталость помогла мне сыграть девушку, у которой есть четверо детей, она очень устала и замучилась, потому что я действительно очень устала, когда маленький ребенок, сами понимаете, очень трудно совмещать быть мамой и актрисой, но вот эти 3 месяца это дало хороший результат, потому что, мне кажется, в этой героине эта материнская какая-то любовь и забота есть.
1: Я считаю, что вообще, если что-то играть, надо играть про любовь.
0: Это про чудо, про мечту, про наши желания и фантазии, которые иногда становятся явными.
2: В «Шике» немало ярких, даже гротескных образов. Например, непутевого отчима, который пропивает все деньги, сыграл Александр Яценко. А роль начальника Ани Тарелкиной, владельца фирмы по выдаче микрозаймов, исполнил Александр Паль. Образ его Константина Григорьевича собирательный, но был конкретный человек из студенчества Паля, благодаря которому героя зовут именно так.
3: Это был комендант в общежитии. Мы, когда поступили, нас не заселили в общежитие, хотя по закону не должны были так делать, потому что мест в общежитии нам сказали нет, и надо снимать квартиру. Потом все-таки деканат как-то нашел деньги и снял нам квартиру. И мы целый год с Сашей Петровым жили в квартире. Позже выяснилось, что мест не было, потому что Константин Григорьевич сдавал комнаты людям, не имеющим отношения к ГИТИСу. Сам он жил на первом этаже общежития. Это была квартира какая-то. У него была большая семья, если я ничего не путаю, армянская. У них было 2 машины там припаркованы, яркий мужчина. Теперь, по-моему, давным-давно он уже не работает. Видите, это было в 2010-х годах. Я его вспомнил, и мне показалось, что он заслуживает упоминания в сериале.
2: Кому-то «Шик» может показаться лубочным и эксцентричным, но я при просмотре первых 2 эпизодов много и искренне смеялась. Сериал должен выйти на платформах «Старт» и «Иви» ближе к зиме. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
4: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
5: Спорт давно тесно связан с дизайном и модой. Знаковые мировые бренды, производящие экипировку и форму для атлетов и команд, уже давно вышли за эти рамки, и в их ассортименте уличная одежда иногда очень дорогая. Для спортсменов и клубов форма – это их идентичность и источник дохода. Продажи футболок звезд и сборных приносят немалые дивиденды. Недавно в партнерстве с Единой лигой ВТБ стартовал международный турнир Winline Basket Cup, в котором участвуют 6 российских и 2 сербских команды. Технический город Лакташи, из которого команда «Игаке», находится на территории Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины. Но они считают себя сербами. Баскетболисты вышли в интересной форме, с силуэтами узнаваемых мест и знаменитых зданий городов, в которых расположены клубы. Дизайн маек для этих соревнований создала казанский дизайнер Алина Гибадуллина. Молодая художница стала широко известной прошлой весной, когда нарисовала специальную форму для хоккейного клуба «Акбарс». Эти джерси, отсылающие к национальным татарским узорам, были использованы всего в 1 матче, но вызвали настоящий фурор. После игры они были моментально распроданы на благотворительном аукционе. Алина – поклонник баскетбола и рассказывает, что с удовольствием следит за тем, какие майки выпускают команды НБА каждый сезон. Еще одна ее фишка – рисовать картины эффектных моментов из матчей, которые только что завершились. Так она была замечена за океаном. Гибадуллина выложила в сеть свою картину невероятно эффектного данка Энтони Эдвардса, и это произведение выкупил у нее партнер игрока – «Адидас». Приятно удивило то, с каким вкусом сделаны майки для Basket Cup. И форма любимого ЦСКА мне тоже понравилась.
4: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям после массированной атаки ВСУ на гражданские объекты в Луганской Народной Республике в ночь на 11 октября. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, ВСУ беспилотниками нанесли массированный удар по частному сектору в городе Лисичанске. 2 человека погибли, среди жертв 15-летний подросток, не менее 10 мирных жителей пострадали. Повреждения получили десятки домов в городе. Кроме того, ранения получили жители других районов ЛНР. ВОЗ не выявила признаков вспышки чумы или другой опасной инфекции в России после смерти от пневмонии сотрудницы противочумного института в Иркутской области. По информации Всемирной организации здравоохранения, все анализы умершей и контактировавших с ней людей не показали опасных патогенов. Новых случаев тяжелой пневмонии также не было зафиксировано. Напомню, сотрудницу Иркутского института госпитализировали 29 сентября с тяжелой формой пневмонии. Она скончалась через 3 дня. После этого появились предположения о возможном заражении женщины легочной чумой. Они стали поводом для дополнительного расследования. ЕС планирует ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам с января 2027 года. Об этом пишет политику со ссылкой на чиновников Еврокомиссии. Собеседники издания связывают эти меры с гибридными угрозами, якобы исходящими со стороны России. Визовые ограничения для россиян активно поддерживают Польша, Швеция и Эстония, отмечает издание. Российская теннисистка мира Андреева в воскресенье со счетом 5-7, 4-6 проиграла китаянке Джен Цзиньвэнь в финале турнира «Мастерс» в Пекине. Матч продолжался 1 час 43 минуты. Андреева первая ракетка России в мировом рейтинге, занимает наивысшее в ее карьере 5-е место. «Мастерс» – это 2-я по статусу категория соревнований в женском теннисе вслед за турнирами «Большого шлема». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. У Трампа в соцсети настало энергетическое перемирие, а Киев проведет выборы при условии 60-дневного прекращения огня со стороны России, заявил Владимир Зеленский в ответ на комментарий американского президента, что Украине нужен новый лидер. Как оценивать все эти заявления? Комментарий Георгия Буфта. Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. Как пользователи пережили масштабный сбой? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. Индекс Мосбиржи поднимался выше 2400 пунктов впервые с конца июня. Нефть марки Brent подорожала. За неделю котировки выросли почти на 2,5%. А как откроются рынки в понедельник? Эти и другие темы на Business FM. У Трампа в соцсети настало энергетическое перемирие. Киев проведет выборы при условии 60-дневного прекращения огня со стороны России, заявил Владимир Зеленский в ответ на заявление Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый лидер. Президент США позднее сообщил в соцсети, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие. По его словам, оно вступает в силу немедленно. Зеленский назвал новостью заявление Трампа о прекращении огня. Он подчеркнул, если россияне согласятся, то и Украина согласится. Позднее он сообщил, что ВСУ якобы уже получили все соответствующие приказы касательно возможного энергетического перемирия. Кремль пока не комментировал заявление Трампа. Что это все означает на самом деле? Комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает».
7: За 3 суток Трамп нанес Зеленскому 3 болезненных удара. Сначала, после разговора с Путиным, Минфин США снял санкции с российского дизеля. Затем он заявил, что Украине пришло время избрать нового лидера. Наконец, в воскресенье объявил о вступлении в силу энергетического перемирия, о котором Зеленский, по его словам, узнал из новостей. По версии Трампа, Россия за полгода поставит на рынке, включая США, до 5 миллионов тонн дизеля. Раньше экспорт составлял более 30 миллионов тонн в год. Суточное потребление в Америке – 500 000 тонн. При этом он же оговорился, что поставки зависят от прекращения ударов по российским НПЗ. Отсюда инициатива об энергоперемирии, как о якобы достигнутом, что на самом деле может оказаться не более чем просьбой самого Трампа к воюющим сторонам. 14 сентября он уже объявлял, что Киев согласился не бить по российской энергетике, а Россия согласилась сделать то же самое. В Кремле тогда назвали идею очень хорошей, но условием выставили снятие санкций на экспорт российских энергоресурсов. Теперь часть российских условий выполнена, но только со стороны США. При этом в изложении хода телефонного разговора Путина и Трампа помощником президента Ушаковым нет намеков на частичное перемирие. Было сказано о понимании сути предложения Трампа. Зато есть оговорка, что после массированной атаки на Москву во время думских выборов Кремль еще подумает, когда возобновлять переговоры. Это не похоже на язык страны, которая только что подписалась под каким-то мораторием. К тому же Москва и Киев под энергетическим перемирием подразумевают разные вещи. Зеленский хочет обменять мораторий ударов по НПЗ на прекращение ударов по украинской энергогенерации, сетям и газовому хозяйству, а также зерновому экспорту. Для Москвы энергоперемирие шире. Это и прекращение ударов по нефтеэкспорту, включая порты, терминалы и танкеры, плюс снятие санкций. Неоговоренный механизм контроля. Весной прошлого года 30-дневный мораторий на удары по энергетике, согласованный Трампом и Путиным 18 марта, нарушался десятки раз. Технически проще отслеживать полное прекращение огня в воздухе, но об этом даже речи не идет. К тому же для Киева зима – пик уязвимости, мораторий ему нужен сейчас. Для Москвы перемирие могло бы защитить ремонтирующиеся НПЗ и открыть экспорт, но лишает возможности усилить давление на Киев зимой. Что касается двухмесячного перемирия ради выборов в Украине, то Москва, скорее всего, скажет «нет». Зеленский об этом догадывается и пытается переадресовать требования Трампа о выборах Путину. Но позиция Москвы с марта прошлого года не менялась. Никакого прекращения огня до урегулирования первопричин кризиса, поскольку пауза позволит Украине перевооружиться и провести мобилизацию. Два месяца тишины, и тем более во время зимы, дало бы Киеву возможность восстановить энергетику и ПВО, тогда как Кремль хотел бы просто ухода Зеленского. К тому же встает слишком много технических вопросов, включая организацию голосования для граждан Украины в России. Да и закон запрещает выборы в период военного положения. Рада сначала должна отменить его, а затем начинается предвыборная кампания, на которую избирательный кодекс отводит 3 месяца. 60 дней тут мало. Так что предложение Зеленского – это политический жест, рассчитанный на отказ. Европа в устраиваемых Трампом конструкциях отсутствует, зато остается главным противовесом. Лицензия Минфина США замораживает только американские ограничения. Санкции ЕС и Британии на российский дизель, как и потолок цен на нефтепродукты, сохраняются. На этом расхождении Зеленский строит игру. Он обзванивает европейских лидеров, рассчитывая, что ЕС не оставит Киев без денег и оружия. Хотя Евросоюз тормозит выделение траншей, требуя в том числе проведения антикоррупционных реформ. Роль жертвы произвола Трампа может смягчить европейские условия, но не отменить их. После консультации с европейскими союзниками Зеленский заявил о поддержке энергоперемирия, но только на взаимной основе. Главный риск для Киева – это гипотетический отказ в разведданных США и доступе к Starlink. По данным Wall Street Journal, на переговорах в Майами Стив Уиткоф и Джаред Кушнер напоминали украинской делегации об этой помощи США, хотя прямой угрозы не звучало. На Банковой ставят на то, что ястребы в администрации и республиканской партии не дадут отключить разведданные, а 3 ноября республиканцы промежуточные выборы проиграют, и тогда тон в Конгрессе станут задавать демократы.
8: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Восстанавливается доступ к Алисе, поиску, Яндекс.Картам, такси, почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока недоступны. При этом инженеры компании в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, отмечают в Яндексе. О том, как сами пользователи пережили масштабный сбой, Наталья Шашина.
9: Последствия сбоев в воскресенье ощутили пользователи не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии. Некоторые восприняли это с иронией. «Умный дом парализован, даже ролл-шторы поднять не могу, лежу во тьме», шутили в соцсетях. Но у многих сбои вызвали серьезные сложности. Особенно болезненно ударил сбой по пользователям Яндекс.Пэй. Они временно потеряли возможность снять или перевести деньги. По данным Down Detector, больше всего жалоб именно на этот сервис. У жителя Подольска Андрея в воскресенье заканчивался льготный период по кредитке другого банка. Но деньги, которые он планировал внести, лежат в Яндексе. Банк, выдавший кредитную карту, не принял во внимание обстоятельства и отсрочку ему не дал.
10: Кредитную историю не хотелось бы. Сумма платежа в районе 213 тысяч рублей. В телеграм-канале Яндекс.Банка много людей в комментариях пишут, что также у них есть платежи по ипотеке, по каким-либо иным кредитным продуктам. И тоже пишут свои недоумения.
9: Некоторое время было невозможно вызвать такси, а те, кто уже отчаялся это делать и решил сесть на электричку, не мог посмотреть и Яндекс.Расписание. Спустя несколько часов некоторые сервисы стали работать. Например, по доставке еды и вызову такси. Заработали, но не нестабильно. Часто пассажиры не видели, где находится машина. Им не приходили уведомления о прибытии. А заказы через приложение то появлялись, то исчезали. Московский водитель такси Павел продемонстрировал, как выходит из ситуации, чтобы не терять заказы из-за отмен.
11: Когда водитель нажимает, что он прибыл, пассажиру такси не приходит уведомление о том, что такси прибыло и ожидает его. Как только мне приходит заказ, чтобы не получать отмену, так как и так заказов мало, я сразу же звоню пассажиру и говорю, что я Павел, водитель, вы будете меня ждать, я буду вас через 7 минут, уведомления не работают. Ну, собственно, вот так вот у меня все и работает.
12: Да, девушка, здравствуйте, это Павел, водитель.
13: Да, здравствуйте.
12: Вот я у вас буду через 10 минут, возможно, вам уведомление не приходит, что я к вам еду и прибыл. Так что буду через 10 минут.
13: Да, хорошо, давайте.
9: Отдельная проблема у тех, кто оплатил продвижение в Яндексе. У начинающей исполнительницы Анастасии на днях вышел новый релиз в Яндекс.Музыке. Она оплатила его продвижение. Она потратила всего 10 тысяч рублей, но думает, что проблема шире. Другие артисты тоже вложили деньги. И теперь она не может понять, сработала ли реклама и стоит ли вкладывать деньги дальше.
14: Аналитика недоступна. Невозможно отследить, сколько у тебя слушателей, прослушиваний, кто приходит, не приходит, с каких источников. Так как все их инструменты для продвижения подвязаны в одной системе, они тоже не работают. Я для продвижения своей песни использовала их инструмент «Импульс». И этот сервис завязан вместе с Яндекс.Директом. И непосредственно ни Яндекс.Директ в данный момент не работает, не работает рекламная кампания, скорее всего. Изначально просто не собирались данные в плане, кто слушает. То есть деньги снимались, которые в кабинете висели. Но непосредственно результаты промо-компании увидеть было нельзя.
9: Бизнес-ФМ направила в Яндекс вопросы о том, будут ли продлены оплаченные подписки на Кинопоиск и Яндекс.Плюс, и планируется ли работа с жалобами тех, кто не смог снять деньги с Яндекс.Пэй. У некоторых также оказались недоступны фото и файлы на Яндекс.Диске. В компании объяснили это ограничением функций ради работы основных сервисов. При этом сбои затронули и сторонние сервисы. Магнит, сайт питерского Пулково, Циан, Додо Пицца, Вкусные точка, Флау-Вау и даже приложение для управления шлагбаумами «Интеллект Парк». Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
8: Московская «Динамо» со счетом 1-0 обыграла на выезде «Рубина» в 10-м туре РПЛ и возглавила турнирную таблицу. Единственный гол в свои ворота срезал защитник казанского клуба Жахангир Урозов. Это 6-я победа подряд «Динамо» в чемпионате. Теперь у команды 22 очка. Столько же набрал ЦСКА после крупной победы над родиной, но бело-голубые идут выше по дополнительным показателям. Через неделю «Динамо» и ЦСКА выявят сильнейшего в дерби. Подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: Футболисты московского ЦСКА вышли на домашнюю игру с родиной с четким настроем обойти «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице. И свои шансы армейцы использовали сполна. В первом тайме по мячу забили Данил Круговой и Иван Обляков. Второй гол получился очень красивым после хорошей комбинации верхний угол ворот. После перерыва у игроков родины были моменты, но Владислав Тороп сохранил ворота на замке, хоть и не всегда действовал уверенно. А Обляков ближе к концу игры оформил дубль, очередным роскошным ударом в девятку. В итоге 3-0, у Джонатана Альбы дебют в родине не заладился. Зато пока неплохо все получается у Дмитрия Игдисамова. ЦСКА не потерпел ни одного поражения в сезоне, в отличие от остальных команд РПЛ. Дмитрий Хамуха, бывший футболист армейского клуба, высоко отметил работу всего тренерского штаба красно-синих.
16: В целом команда демонстрирует хороший темп, который набрала. Есть в составе очень опытные помощники, которые прошли серьезный этап в других клубах и знают, как справляться в кризисных ситуациях. Их вклад очень высокий. Ну и самого Дмитрия тоже можно поздравить.
15: Краснодар в 10-м туре впервые в сезоне проиграл и упустил лидерство в таблице. «Зенит» в принципиальной схватке на выезде все, казалось, решил еще в первом тайме. Дубль сделал Максим Глушенков, а после перерыва Александр Соболев довел счет до разгромного. Но горожане смогли вернуться в игру и забить дважды. Это сделали Жоао Батчи и Джон Кордоба. Еще один мяч Батчи не был засчитан из-за офсайда. Заканчивали хозяева в меньшинстве. За грубую игру был удален Витор Тармена. В перерывах между голами Краснодара возник сложнейший эпизод для Инала Танашева. Судья даже смотрел видеоповтор. Но после долгого изучения момента не стал назначать пенальти. Редкий случай. Он увидел, что Глушенков в эпизоде с падением штрафной сам нарушает правила в борьбе с Дугласом Аугусто. Корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов высоко оценивает уровень этого арбитра.
17: Атанасов в каждом матче все увереннее и увереннее чувствует себя. Является, наверное, лучшим арбитром российским на данный момент. Во всяком случае, из молодых рефери точно. Я смотрю, что и обычные болельщики, и специалисты, которые делали, которые сами еще работали судьями, да и футболисты сами отмечают то, как Атанасов судит в принципе и как он разобрался в этом эпизоде. Сам Атанасов играл, понятно, что не на профессиональном уровне, но так или иначе он понимает, что такое футбол, в том числе вот такие эпизоды. Поэтому надо порадоваться и отметить его работу, потому что, как правило, мы замечаем косяки наших судей, много говорим о каких-то скандальных ситуациях.
15: Краснодар не может выиграть уже в четвертой встрече РПЛ подряд. Сказывается отсутствие травмированного Никиты Кривцова, который вернется в строй не скоро. Столько же матчей без побед и у Балтики, которая сыграла в Грозном в ничью с Ахматом 0-0. В РПЛ продолжаются тренерские отставки. После поражения со счетом 0-5 от Локомотива факел покинул Олег Василенко. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Алексей Рябко. Факел не одержал за 10 туров ни одной победы и замыкает турнирную таблицу с 3 очками. А тем временем Арсен Захарян впервые за год забил за Реал Сосьедад. Он с мая не выходил в стартовом составе, но это наконец-то случилось, и Арсен отличился в матче 8-го тура чемпионата Испании против Депортива, а его команда победила 3-2. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
4: Кто надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
18: Я хочу выразить огромную благодарность Бизнес FM за то, что моя история была услышана, со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий и не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
4: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
19: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
19: В Ассоциации туроператоров России отметили, что сбои в инфраструктуре Яндекс.Клауд задели IT-системы предприятий туристической отрасли по касательной. Сайты и системы бронирования туроператоров работают в штатном режиме. Ранее сообщалось, что из-за проблем у Яндекса оказались временно недоступны 2 крупных агрегатора пакетных туров. Однако на туристов с вылетами в ближайшие даты это не повлияет. Все оплаченные бронирования подтверждены и будут обслужены. Если документы по турам не были скачаны в личных кабинетах, информация придет по другим каналам, отметили в АТОР. Концерн «Уралвагонзавод» входит в Ростех, ведет перспективные разработки бронемашин на базе газотурбинного двигателя, сообщил гендиректор Александр Потапов. Он отметил, что сейчас на предприятии серийно выпускаются бронированная ремонтная эвакуационная машина БРЭМ-80 и боевая машина тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. Французская оборонная компания «Талес» планирует создать в Японии базу техобслуживания и оперативной поддержки военной техники, сообщила газета Никеи. Это будет первая иностранная база техобслуживания в Японии. Компания, примерно 30% которой принадлежит французскому правительству, располагает передовыми технологиями в области радаров и гидролокаторов, отмечает издание. Она поставляет технику силам самообороны Японии. Талес также передаст Японии технологии производства минометов. Их планируется выпускать уже в следующем году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: Вы слушаете Business FM. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций завершил неделю заметным ростом. На вечерних торгах индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов впервые с конца июня, прибавив около 4%. Нефть марки Brent на неделе подорожала. По итогам пятницы баррель стоил $104.72, а за неделю котировки выросли почти на 2,5%. А что будет влиять на рынок на неделе, говорит инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
20: Соглашение президентов России сообщить США о поставках российского дизеля на мировые рынки серьезно разменило баланс сил на российском фондовом рынке. Уже в пятницу наметился серьезный рост, и, скорее всего, на торгах в понедельник рост может продолжиться. Особый импульс получили бумаги нефтяного сектора. Россия возвращается на премиальный западный рынок нефтепродуктов. И если совсем недавно участники рынка с тревогой ждали, что будут обнародованы новые санкции, в частности, введены вторичные пошлины против торговых партнеров России в соответствии с недавно принятым законопроектом США, то сейчас ситуация идет немножко в противоположную сторону. Наоборот, мы имеем дело со смягчением санкционного давления на российскую нефтяную отрасль. Поэтому я думаю, что краткосрочно рынок может получить поддержку, но дальше конъюнктура на рынке акций будет определяться дальнейшими шагами геополитики, потому что геополитика является главным фактором, но и также ожиданием в отношении решения Центрального банка по ключевой ставке. Уже в конце месяца состоится важное для рынка заседание Центрального банка. Рубль тоже, в общем-то, может получить некоторую поддержку от того, что будет больше поступать валютной выручки от продажи нефтепродуктов на мировой рынок. Но, с другой стороны, большим фактором негатива для рубля является резкий рост валютной интервенции со стороны Минфина. В 5 раз увеличился объем покупок валют, который сейчас ежедневно превышает 12 миллиардов рублей в день. Это достаточно большая цифра, поэтому не исключено, что даже несмотря на позитив с точки зрения смягчения санкций, рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе как раз из-за валютных интервенций Минфина.
8: Сергей Суверов, инвестиционный стратег Кари Капитал. Рубль за неделю ослаб. Официальный курс юаня вырос примерно на 24 копейки до 12 рублей 67 копеек. О перспективах рубля говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
21: В целом высокие цены на нефть действительно продолжают рубль поддерживать, но здесь надо иметь в виду, что в принципе рынок, наверное, будет настраиваться на то, что компаниям нужно валюту продать и под дивиденды, и для выплаты больших налогов, потому что в октябре выплачивается, кроме НДПИ, будет от более высоких цен считаться еще и будет налог на дополнительный доход, выплаченный в бюджет. Плюс все-таки, наверное, учитывая, что потребительский спрос достаточно высокий, дополнительные расходы инвестиционные будут на восстановление инфраструктуры и понадобится, наверное, чуть больше объема импорта. Я думаю, поэтому более или менее диапазон 84-85 рублей по доллару и около 12,5-12,6 по рублю, наверное, вполне мы в следующую неделю проторгуем по-прежнему. В принципе, риски, наверное, сейчас по-прежнему все-таки смещены в сторону несколько более крепкого рубля, потому что пока все-таки действительно цены на нефть достаточно дорогие, дополнительные объемы топлива на рынок, они большого влияния, наверное, сейчас не окажут, но здесь с точки зрения вот федерального бюджета надо, наверное, учесть, что если снизятся мировые цены на дизель немножко, то это будет предопределять все-таки меньшие расходы на выплаты под инфру для нефтяных компаний или, соответственно, более высокий уровень нефтегазовых доходов и, как следствие, более крупные объемы покупок со стороны Минфина валюты в ФРБ. Но это реализуется уже в ноябре, поэтому, скорее, сейчас все-таки рубль будет достаточно крепким. Вполне возможно, что действительно в какие-то дни будем подходить даже к 84 рублям поближе. А где-то в ноябре, наверное, опять у нас на фоне увеличившихся покупок Минфина может быть новая волна ослабления российской валюты.
8: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Официальный курс доллара 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Вместо энергетика газировка «Антистресс». В мире набирает обороты новый тренд – газированные напитки с успокаивающим свойством. Вместо кофеина и других стимуляторов, характерных для энергетиков, там успокаивающие травы, минералы и витамины. Их называют чилаут-напитки. Они продаются в металлических банках, разнообразны на вкус и позиционируются как газировка с расслабляющим эффектом, но без эффекта сонливости. Мировой рынок функциональных чилаут-напитков ежегодно растет более чем на 8%. В США за год продажи такой газировки превысили 31 миллиард долларов. А подобную продукцию можно приобрести и в России, в основном на маркетплейсах, а часто под российскими брендами. О перспективах тренда и антистресс-напитки управляющий партнер брендингового агентства Депот, вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев.
22: Все, что появляется на полках, это всегда маркетинг, это всегда стратегия и большой расчет производителей. Думаю, что тренд только наметился, причем чем не у нас. Но уже стратегия. Производители сразу попытались убить несколько зайцев, потому что любая функциональная особенность, потребительская ценность сейчас поднимается на флаг, потому что мы живем не в условиях дефицита, все есть. И поэтому, когда появляются продукты не ЗОЖ, не функциональные, а хоть с какой-то минимальной новой ценностью, то, безусловно, это появляется конкурентное преимущество. Эти продукты, как правило, остаются нишевыми, потому что все равно массовое потребление очень-очень усреднено. Но даже в нише добиться какого-то успеха – это здорово. Еще что важно, конечно же, люди в стрессе. Сейчас в магазинах, в аптеках пропал Таракс, и поэтому что-то такое успокаивающее даже я бы себе купил. Но я думаю, что прежде всего это маркетологи перебирают как четкие новые потребительские свойства привычных нам продуктов. Вспомните, как у йогуртов были просто йогурты, потом йогурты с пробиотиками, потом с пребиотиками, потом с кальцием, потом с белком, а потом все сидят диетологи и говорят, все, мы больше из йогуртов ничего выжить не можем. А хотелось бы. А в нашем случае, мне кажется, речь не про ЗОЖ, а в большей степени про ситуативную потребность людей немножко успокоиться.
8: Вице-президент Ассоциации брендинговых компаний России Алексей Андреев. Чилаут напитки позиционируются как натуральные средства для снятия стресса, но эксперты предупреждают, что эти напитки не являются безопасными, говорит врач-диетолог, терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
0: Что касается магния, он подходит не всем. У гипотоников может вызвать серьезное снижение артериального давления. У людей, склонных к диарее, питанием магний и газированный напиток, скорее всего, утяжелит ситуацию. Также у любого лекарственного растения есть свои противопоказания, казалось бы, даже у такого безобидного, как мята или мелисса. Поэтому, смотря в каких количествах они будут входить в этот напиток, потому что если количество допустимое для пищевой продукции, оно не будет работать как лекарственная трава. Но если мы хотим от любого лекарственного растения получить нужный эффект, нужно соблюдать соответствующую дозировку. В пищевых продукциях такой дозировки, скорее всего, никогда не будет, потому что это не пропустят органы регистрации, неважно какая это страна. Там, где содержится много магния, они могут привести к развитию дефицита кальция, потому что магний в больших дозах мешает усвоению кальция, у них должно быть определенное соотношение. И даже если мы, допустим, ложку творога будем запивать таким напитком, мы уже нарушим усвоение кальция. Мята, мелисса, боярышник, они на то и лекарственные, что у них есть показания к применению, у них есть противопоказания, у них есть побочные эффекты. Людям, которые принимают какие-то серьезные лекарства на уровне хронического приема лекарств, длительно, нужно смотреть в инструкции своих лекарственных препаратов, насколько они сочетаются или не сочетаются с ингредиентами напитка.
8: Врач-диетолог Анна Белоусова. Кроме антистресс-газировки, в продаже есть аналогичная продукция, позиционирующаяся как, например, для улучшения зрения или с омолаживающим эффектом. Однако при этом в составе некоторых чилаут-напитков, продающихся за рубежом, могут быть вещества на основе каннабиса.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: Сделки с недвижимостью с использованием единой биометрической системы набирают обороты. Напомним, что такая возможность появилась у россиян с лета этого года. И для проведения сделки, кроме подтвержденной биометрии, необходима действующая усиленная квалифицированная электронная подпись УКЭП всех сторон. По оценкам столичного Росреестра, переход госуслуг в цифровой формат сделал УКЭП обязательным атрибутом современного гражданина. Поэтому эксперты ведомства решили еще раз подробно объяснить, что же это такое. По сути, усиленная квалифицированная электронная подпись – цифровой аналог обычной подписи, позволяющий дистанционно решить многие вопросы с недвижимостью. Провести сделку, зарегистрировать договор аренды или субаренды жилых и коммерческих помещений, получить сведения из ЕГРН, подать заявление о запрете на любые регистрационные действия с вашей недвижимостью без вашего личного присутствия. Конечно, в интернете гуляет множество страшилок о том, как злыдни крадут у хороших, но доверчивых, безграмотных или рассеянных людей электронные подписи и потом с их помощью творят всякие гадости. Но в том же интернете описаны различные способы защиты. К тому же, как напоминают в Росреестре, совершить сделки в электронном виде с помощью УКЭП можно только если вы дали на это письменное согласие, подав заявление в Росреестр через МФЦ. При поступлении такого заявления в ЕГРН делается специальная отметка. Если ее нет, то документы, поступившие в ведомство в электронном виде, рассматриваться не будут. То есть без разрешения правообладателя зарегистрировать переход права собственности на основании, например, электронного договора купли-продажи невозможно. Это сделано именно для того, чтобы минимизировать риски мошенничества. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Российские военные взяли Новотроицкое и Петровское в ДНР, а также Резниково и Купино в Харьковской области. Об этом сообщила Минобороны. По данным ведомства, Новотроицкое и Петровское – стратегически важные населенные пункты. Контроль над ними создал условия для дальнейшего продвижения российской армии в Донецкой Народной Республике. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил о согласии России и Украины на приостановку взаимных ударов по объектам энергетики. Зеленский назвал эту информацию новостью для себя, но пообещал согласиться на прекращение огня по объектам энергетики, если то же самое сделает и Россия. Стоит отметить, похожее заявление об энергетическом перемирии Трамп делал ранее в этом году, однако в дальнейшем оказалось, что оно не вполне соответствовало действительности. Суд в Воронеже арестовал замдиректора компании «Конструкторское бюро химавтоматики» Владимира Кольцова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий при исполнении в 2021-2024 годах контрактов в рамках гособоронзаказа, что привело к хищению более 5 миллиардов рублей. На допросе Кольцов отказался от дачи показаний, об этом сообщает газета «Коммерсант». Ранее по этому делу в СИЗО отправили предпринимателя, который сознался в мошенничестве. В России запретили распространять видео петушиных боев в интернете. Российский суд удовлетворил соответствующий иск прокурора. Это следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно им, в ходе мониторинга прокуратура обнаружила все те видеоролики, в которых была размещена информация о жестоком обращении с животными. Речь идет о видео и фото с изображением петушиных боев. Установить владельца сайта не удалось, поэтому прокуратура подала иск в суд. РЖД готовят новый формат ночных поездок. Отдельная капсула вместо открытой полки. Внутри предусмотрят удлиненное спальное место, индивидуальный свет, шумоизоляцию и место для ручной клади. Идея напоминает японские капсульные отели, но для дальних путешествий в поезде, отмечает телеканал 360. Первые такие вагоны РЖД рассчитывают создать в 2028 году. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Очередная атака на дата-центры Яндекса сервисы восстанавливают, но вопросы остаются. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Ранее был атакован дата-центр в Сасово Рязанской области и повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. А какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса? В редакцию «Бизнес FM» обратился житель Казани Тимур. Его несовершеннолетняя дочь получила полгода назад крупный денежный перевод на свою детскую карту от неизвестного отправителя. С тех пор все попытки вернуть ему эти деньги оставались безуспешными, пока отец девочки не попробовал решить проблему через СМИ. В чем трудности перевода? Хуситы продолжают атаки на аэропорты в Саудовской Аравии. В результате новых ударов возник пожар, есть пострадавшие, сообщило Главное управление гражданской авиации королевства. А как дальше может развиваться ситуация в регионе? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Очередная атака на дата-центр Яндекса сервисы восстанавливают, но вопросы остаются. На этот раз пострадал центр обработки данных во Владимире. Его атаковали беспилотники. Ранее в четверг был атакован дата-центр в Сасово Рязанской области. В пятницу была повреждена инфраструктура ЦОДа в Калуге. Какие меры можно предпринять, чтобы защитить площадки Яндекса? И за счет чего ему удается быстро возвращать сервисы к работе? Об этом Наталья Шашна.
3: В ночь на воскресенье был атакован уже третий
19: сети и дата-центр Яндекса. Нетронутыми остаются только технологические площадки в Подмосковье. Но пока компании удается довольно быстро восстановить работу, хотя и не всех, но многих сервисов. Кинопоиска, приложений по доставке еды, такси. Как считают эксперты, это значит, мощности удалось быстро перекинуть, перенести, переключиться на резервные копии. И в этом может быть одна из главных мер защиты сейчас. Хранить данные и резервные копии не только в своих дата-центрах, но и арендовать оборудование у других ЦОДов, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
3: Есть понимание у компании Яндекс о том, что нужно зарезервироваться на всякий случай и в другие места. То есть я к тому клоню, что это не значит, что Яндекс может хранить данные и резервировать и копировать резервные копии только в свои ЦОДы. Есть еще и другие, куда он может загрузить, чтобы продолжить работу или же, чтобы не останавливать работу сервисов, которые уже завязаны у компаний, у простых людей. Можно просто на время выкупить мощностью у других центров обработки данных и туда перенести функционирование и хранение тех или иных данных.
6: Есть то, что потеряно безвозвратно?
3: Ни у кого не увидел.
6: Ни у кого
3: всех
6: не
3: друзей спрашивал. Данные на облаке, данные, связанные с фирмами, с компаниями, юрлицами. Ни у кого ничего не было повреждено. А если мы